0: частности, он сообщил, что впервые за долгие годы ОСК показала прибыль. За последние три года выручка компании увеличилась на 30%, превысив 520 миллиардов рублей. Глава корпорации отметил, что северную верфь полностью реконструируют уже в этом году. Завод почти полностью перестроят, и он обретет совершенно новые характеристики, подчеркнул Пучков. Сергей Лавров выразил сомнения в эффективности переговоров на фоне решения ЕС о поставках оружия на Украину. Лидеры Великобритании, Франции и Германии договорились о производстве оружия для Киева. Об этом министр иностранных дел сообщил на пресс-конференции.
1: Британия, Франция и Германия вместе с Зеленским подписали некий документ о стратегической поддержке этого режима, о подготовке к развертыванию стабилизационных сил, ну, иными словами, оккупационных сил на том, что останется от Украины после конфликта. Договоренность о том, что Украине будут поставляться дополнительные дальнобойные вооружения для того, чтобы бить по российской территории, в том числе бить вглубь российской территории.
0: Лидеры Британии, Германии и Франции на переговорах с Зеленским в Лондоне объявили о намерении усилить сотрудничество в разработке и производстве дальнобойных систем вооружений для Украины. Международная федерация хоккея объявила составы групп на чемпионат мира 2027 года. Российская сборная не попала в них. Турнир пройдет в немецких городах Дюссельдорф и Мангейм с 14 по 30 мая. Действующий чемпион Финляндии, победившая в финале Швейцарию. Ранее сообщалось, что Швеция, Финляндия и Чехия откажутся участвовать в Кубке мира 2028 года, если Россию допустят до соревнований. Арбитражный апелляционный суд отклонил жалобу европейского депозитария Евроклир на решение о немедленном взыскании 200 миллиардов евро по иску Банка России. Об этом сообщили в суде. Сумма в 200 миллиардов представляет общий ущерб, который, по оценке ЦБ, был нанесен Банку России по причине временной заморозки активов после введения санкций Евросоюза в 2022 году. Ранее Банк России подал иск в арбитражный суд Москвы, требуя взыскать с Евроклир убытки, связанные с блокировкой активов. Евроклир обжаловал это требование. Роман Авдеев, служба информации, медиагруппа «Звезда».
2: Национальная радиостанция «Звезда ФМ».
3: Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ФС-7757-131 от 3 марта 2014 года.
2: Программа «Радио Звезда» рекомендованы для слушателей старше 16 лет.
4: Николай Васильевич Гоголь. «Мертвые души». Том 2. Читает Вячеслав Герасимов.
5: В делах судейских и разбирательствах оказались ровно ни к чему все эти юридические тонкости, на которые навели его профессора-философы. И та сторона врет, и другая врет, и черт их разберет. И видел он, что нужней было тонкости юридических и философских книг, простое познание человека. И видел он, что в нем чего-то недостает. А чего? Бог есть. И случилось обстоятельство, так часто случающееся. Ни мужик не узнал барина, ни барин мужика. И мужик стал дурной стороной, и барин дурной стороной. И рвение помещика охладело. При работах он же присутствовал без внимания. Шумели ли тихо косы в покосах, метали ли стога, клались ли клади, вблизи ладилось сельское дело. Его глаза глядели подальше. Вдали ли производилась работа, они отыскивали предметы поближе или смотрели в сторону, на какой-нибудь извив реки, по берегам которой ходил красноносый, красноногий мартын, а, разумеется, птица, а не человек. Они смотрели любопытно, как этот мартын, поймав у берега рыбу, держал ее поперек в носу, как бы раздумывая, глотать или не глотать, и, глядя в то же время пристально вздоль реки, где в отдалении белелся другой мартын, еще не поймавший рыбы, но глядевший пристально на Мартына, уже поймавшего рыбу. Или же, зажмурив вовсе глаза и приподняв голову кверху, к пространствам небесным, предоставлял он обонянью впивать запах полей, а слуху поражаться голосами воздушного певучего населения, когда оно отовсюду, от небеса, от земли, соединяется в один звукосогласный хор, не перечит друг другу. Во ржи бьет перепел, в траве дергает дергун. Над ним урчат и чиликают перелетающие коноплянки, блеет поднявшийся на воздух барашек, трелит жаворонок, исчезая в свете. И звонами труб отдается турлыканье журавлей, строящих в треугольнике свои вереницы в небесах высоко. Откликается вся в звуки превратившаяся окрестность. Творец, как еще прекрасен твой мир в глуши, в деревушке, вдали от подлых больших дорог и городов. Но и это стало ему наскучать. Скоро он и вовсе перестал ходить в поля, засел в комнаты, отказался принимать даже с докладами приказчика. Прежде из соседей завернет к нему, бывало, отставной гусар-поручик, прокуренный насквозь трубочный куряка или же резкого направления недоучившийся студент, набравшийся мудрости из современных брошюр и газет. Но и это стало ему надоедать. Разговоры их начали ему казаться как-то поверхностными. Европейские открытые обращения с потрепкой по колену, также и низкопоклонство и развязности, начали ему казаться уж чересчур прямыми и открытыми. Он решился с ними раззнакомиться со всеми и произвел это даже довольно резко. Именно когда наиприятнейший во всех поверхностных разговорах обо всем представитель уже ныне отходящих полковников Брандеров и с тем вместе передовой, начинавшегося нового образа мыслей, варвар Николаич Вишнепокромов приехал к нему за тем, чтобы наговориться вдоволь, коснувшись и политики, и философии, и литературы, и морали, и даже состояния финансов в Англии, он выслал сказать, что его нет дома, и в то же время имел неосторожность показаться перед окошком. Гость и хозяин встретились взорами. Один, разумеется, проворчал сквозь зубы: «Скотина!» Другой послал ему с досады тоже что-то вроде «свиньи». Тем и кончились сношения. С тех пор не заезжал к нему никто. Он этому был рад и предался обдумыванию большого сочинения о России. Как обдумывалось от сочинения, читатель же видел. Установился странный, беспорядочный порядок. Нельзя сказать, однако же, чтобы не было минут, в которые как будто пробуждался ото сна, когда привозила почта газеты и журналы, и попадалось ему в печати знакомое имя прежнего товарища, уже преуспевавшего на видном поприще государственной службы или приносившего посильную дань наукам и делу всемирному. Тайная тихая грусть поступала ему под сердце и скорбная, безмолвно грустная тихая жалоба на бездействие свое прорывалась невольно. Тогда противной и гадкой казалась ему жизнь его. С необыкновенной силой воскресало пред ним школьное минувшее время и представал вдруг как живой Александр Петрович. Градом лились из глаз его слезы, и рыдания продолжались почти весь день. Что значили эти рыдания? Обнаруживала ли ими болеющая душа скорбную тайну своей болезни? что не успел образоваться и окрепнуть начинавший в нем строиться высокий внутренний человек, что неиспытанный из млада в борьбе с неудачами не достигнул он до высокого состояния возвышаться и крепнуть от преград и препятствий, что, растопившись, подобно разогретому металлу, богатый запас великих ощущений не принял последней закалки, и что слишком для него рано умер необыкновенный наставник, и что нет теперь никого во всем свете, кто был бы в силах воздвигнуть шатаемые вечными колебаниями силы и лишенную упругости немощную волю, кто бы крикнул душе пробуждающим криком это бодрящее слово «Вперед!», которого жаждет повсюду, на всех ступенях стоящий всех сословий и званий, промыслов русский человек. Где же тот, кто бы на родном языке русской души нашей умел бы нам сказать это всемогущее слово «Вперед!»? Кто, зная все силы и свойства, и всю глубину нашей природы, одним чародейным мановением мог бы устремить нас на высокую жизнь? Какими слезами, какой любовью заплатил бы ему благодарный русский человек? Но веки проходят за веками, полмиллиона сидней, увольней, байбаков дремлет непробудно, и редко рождается на Руси муж, умеющий произносить это всемогущее слово.
3: Вы слушаете «Радио Звезда».
4: Мы читаем главы из книги Николая Васильевича Гоголя «Мертвые души», том 2.
5: Одно обстоятельство чуть было не разбудило его, чуть было не произвело переворота в его характере. Случилось что-то похожее на любовь. Но и тут дело кончилось ничем. В соседстве в 10 верстах от его деревни проживал генерал, отзывавшийся, как мы уже видели, не весьма благосклонно о Тентетникове. Генерал жил генералом, хлебосольствовал, любил, чтобы соседи приезжали изъявлять ему почтение, сам визитов не платил, говорил хрипло, читал книги и имел дочь. Существо дотоле невиданное, странное. Оно было что-то живое, как сама жизнь. Имя ей было Уленька. Воспиталась она как-то странно. Ее учила англичанка-гувернантка, не знавшая ни слова по-русски. Матери лишилась она еще в детстве. Отцу было некогда. Впрочем, любя дочь до безумия, он мог только избаловать ее. Как в ребенке, возросшем на свободе, в ней было все своенравно. Если бы кто увидал, как внезапный гнев собирал вдруг строгие морщины на прекрасном челе ее, и как она спорила пылко с отцом своим, он бы подумал, что это было капризнейшее создание. Но гнев ее вспыхивал только тогда, когда она слышала о какой бы то ни было несправедливости или дурном поступке, с кем бы то ни было. Но никогда не гневалась и никогда не споривала она за себя самое и не оправдывала себя. Гнев этот исчезнул бы в минуту, если бы она увидела в несчастье того самого, на кого гневалась. При первой просьбе о подаянии кого бы то ни было, она готова была бросить ему весь свой кошелек со всем, что в нем ни было, не вдаваясь ни в какие рассуждения и расчет. Было в ней что-то стремительное. Когда она говорила, у ней, казалось, все стремилось вслед за мыслью. Выражение лица, выражение разговора, движение рук, Самые складки платья как бы стремились в ту же сторону, и казалось, как бы она сама вот улетит вслед за собственными словами. Ничего не было в ней утаенного. Ни перед кем не побоялась бы она обнаружить своих мыслей, и никакая сила не могла бы ее заставить молчать, когда ей хотелось говорить.

самый развязный и бойкий на слова, не находил с нею слова и терялся, а застенчивый мог разговориться с нею, как никогда в жизни своей, ни с кем. И с первых минут разговора ему уже казалось, что где-то и когда-то он знал ее, и как бы эти самые черты ее ему где-то уже видели, что случалось это в дни какого-то незапамятного младенчества в каком-то родном доме, веселым вечером, при радостных играх детской толпы, и надолго после того становился ему скучным разумный возраст человека. Точно то же случилось с нею и с Тентетниковым. Неизъяснимое новое чувство вошло к нему в душу. Скучная жизнь его на мгновение озарилась. Генерал принимал сначала Тентетникова довольно хорошо и радушно, но сойтись между собой они не могли. Разговоры их оканчивались спором и каким-то неприятным ощущением с обеих сторон, потому что генерал не любил противоречия и возражения, а Тентетников, с своей стороны, тоже был человек щекотливый. Разумеется, что ради дочери прощалось многое отцу, и мир у них держался, покуда не приехали гостить генералу родственницы, графиня Болдырева и княжна Юзякина. Отсталые фрейлины прежнего двора, но удержавшие до ныне кое-какие связи, вследствие чего генерал перед ними немножко подлечил. С самого их приезда Тентетникову показалось, что он стал к нему холоднее, не замечал его или обращался как с лицом бессловесным. Говорил ему как-то пренебрежительно: «Любезнейший, послушай, братец, и даже ты». Это его, наконец, взорвало. Скрипя сердце и стиснув зубы, он, однако же, имел присутствие духа сказать необыкновенно учтивым и мягким голосом, между тем, как пятна выступили на лице его, и все внутри его кипело: «Я благодарю вас, генерал, за расположение. Словом, ты, вы меня вызываете на тесную дружбу, обязывая меня говорить вам «ты», но различие в летах препятствует такому фамильярному между нами обращению». Генерал смутился. Собирая слова и мысли, стал он говорить, хотя несколько несвязно, что слово «ты» было им сказано не в том смысле, что старику иной раз позволительно сказать молодому человеку «ты», а чине своему он не упомянул ни слова. Разумеется, с этих пор знакомство между ними прекратилось. Любовь кончилась при самом начале. Потухнул свет на минуту, было блеснувший, и последовавшие за ним сумерки стали еще сумрачней. Все поворотило на жизнь, которую читатель видел в начале главы, на лежание и бездействие. В доме завелись гадости и беспорядок. Половая щетка оставалась по целому дню посреди комнаты вместе с сором. Панталоны заходили даже в гостиную. На щеголеватом столе перед диваном лежали засаленные подтяжки, точно какое угощение гостю. И до того стало ничтожной и сонна его жизнь, что не только перестали уважать его дворовые люди, но чуть не клевали домашние куры. Взявши перо, бессмысленно чертил он на бумаге по целым часам рогульки, домики, избы, телеги, тройки. Но иногда, все позабывшее перо чертило, само собой, без ведома хозяина, маленькую головку с тонкими чертами, с быстрым пронзительным взглядом и приподнятой прядью волос, и

0: изумлении видел хозяин, как выходил портрет той, с которой портрета не написал бы никакой знаменитый художник. Еще грустнее ему становилось. И веря тому, что нет на земле счастья, оставался он еще более после того скучным и безответным. Таково было состояние души Андрея Ивановича Тентетникова. Вдруг, в один день, подходя к окну обычным порядком с трубкой и чашкой в руках, заметил он во дворе некоторые движения и некоторую суету. Поворчонок и поломойка бежали отворять ворота. В воротах показались кони, точь-в-точь, как лепят или рисуют их на триумфальных воротах. Морда направо, морда налево, морда посредине. Свыше их, на козлах, кучер и лакей в широком сертуке, опоясавший себя носовым платком. За ними господин в картузе и шинели, закутанный в косынку радужных цветов. Когда экипаж изворотился перед крыльцом, оказалось, что был он не что другое, как рессорная легкая бричка. Господин, необыкновенно приличной наружности, соскочил на крыльцо с быстротой и ловкостью почти военного человека. Андрей Иванович струсил. Он принял его за чиновника от правительства. Надобно сказать, что в молодости своей он было замешался в одно неразумное дело. Два философа из гусар, начитавшиеся всяких брошюр, да не докончившие учебного курса эстетик, да промотавшийся игрок, затеяли какое-то филантропическое общество под верховным распоряжением старого плута и масона и тоже карточного игрока, но красноречивейшего человека. Общество было устроено с обширной целью — доставить прочное счастье всему человечеству от берегов Темзы до Камчатки. Касса денег потребовалась огромная. Пожертвования собирались с великодушных членов неимоверной. Куда это все пошло? Знал об этом только один верховный распорядитель. В общество это затянули его два приятеля, принадлежавшие к классу огорченных людей, добрые люди, но которые от частых тостов во имя науки, просвещения и будущих одолжений человечеству сделались потом формальными пьяницами. Тентетников скоро спохватился и выбыл из этого круга, но общество успело уже запутаться в каких-то других действиях, даже не совсем приличных дворянину, так что потом завязались дела и с полицией, а потому не мудрено, что и вышедший, и разорвавший всякие сношения с ними Тентетников не мог, однако же, оставаться покоен. На совести у него было не совсем ловко, не без страха глядел он и теперь на растворявшуюся дверь.
1: Радиозвезда. Мы читаем главы из книги Николая Васильевича Гоголя «Мертвые души», том 2.
0: Страх его, однако же, прошел вдруг, когда гость раскланялся с ловкостью неимоверной, сохраняя почтительное положение головы несколько набок, и в коротких, но определительных словах изъяснил, что уже издавна ездит он по России, побуждаемый и потребностями, и любознательностью, что государство наше преизобилует предметами замечательными, не говоря уж об обилии промыслов и разнообразии почв, что он увлекся картинным местоположением его деревни, что, несмотря, однако же, на местоположение, он не дерзнул бы обеспокоить его неуместным заездом своим, если бы не случилось по поводу весенних разлитий дурных дорог, внезапные изломки в экипаже, что при всем том, однако же, если бы даже и ничего не случилось в его бричке, он бы не мог отказать себе в удовольствии засвидетельствовать ему лично свое почтение. Окончив речь, гость с обворожительной приятностью подшаркнул ногой, обутый в щегольской лайковый полусапожек, застегнутый на перламутровые пуговки, и, несмотря на полноту корпуса, отпрыгнул тут же несколько назад с легкостью резинного мячика. Успокоившись, Андрей Иванович заключил, что это должен быть какой-нибудь любознательный ученый профессор, который ездит по России, может быть, за тем, чтобы собирать какие-нибудь растения или, может быть, предметы ископаемые. Тот же час изъявил он ему всякую готовность поспешствовать во всем. Предложил своих мастеров, колесников и кузнецов, просил расположиться как в собственном доме. Усадил его в большие вольтеровские кресла и приготовился слушать его рассказ по части естественных наук. Гость, однако же, коснулся больше событий внутреннего мира. Уподобил жизни свою судну посреди морей, гонимому отовсюду вероломными ветрами. Упомянул о том, что должен был переменить много должностей, что много потерпел за правду, что даже самая жизнь его была не раз в опасности со стороны врагов, и много еще рассказал он такого, что показывало в нем скорее практического человека. В заключение же речи высморкался он в белый батистовый платок так громко, как Андрей Иванович еще и не слышал. Подчас попадается в оркестре такая пройдоха труба, которая, когда хватит, то кажется, что крякнула не в оркестре, но в собственном ухе. Точно такой же звук раздался в пробужденных покоях дремавшего дома, и немедленно вослед за ним воспоследовало благоухание одеколона, невидимо распространенное ловким встряхнутием носового батистового платка. Читатель, может быть, уже догадался, что гость был не другой кто, как наш почтенный, давно нами оставленный Павел Иванович Чичиков. Он немножко постарел. Как видно, не без бури тревог было для него это время. Казалось, как бы и самый фрак на нем немножко поизветшал, и бричка, и кучер, и слуга, и лошади, и упряжь как бы поистерлись и поизносились. Казалось, как бы и самые финансы даже не были в завидном состоянии, но выражение лица, приличие, обхождение остались те же. Даже как бы еще приятнее стал он в поступках и оборотах, еще ловче подвертывал подножку ножку, когда садился в кресло, еще более было мягкости в выговоре речей, осторожной умеренности в словах и выражениях, более умение держать себя и более такта во всем. Белее и чище снегов были на нем воротнички и манишка, и, несмотря на то, что был он с дороги, ни пушинки не села к нему на фрак, хоть приглашайся и же час его на именинный обед. Щеки и подбородок выбриты были так, что один слепой мог не полюбоваться приятной выпуклостью круглоты их. В доме в тот же час произошло преобразование. Половина его, дотоле пребывавшая в слепоте с заколоченными ставнями, вдруг прозрела и озарилась. Все начало размещаться в осветившихся комнатах, и скоро все приняло такой вид. Комната, определенная быть спальней, вместила в себе вещи, необходимые для ночного туалета. Комната, определенная быть кабинетом, но прежде необходимо знать, что в этой комнате было три стола. Один письменный перед диваном, другой ломберный между окнами перед зеркалом, третий угольный в углу между дверью в спальню и дверью в необитаемый зал с инвалидной мебелью, служивший теперь передней, в который дотоле с год не заходил никто. На этом угольном столе поместилось вынутое из чемодана платье, а именно панталоны под фрак, панталоны новые, панталоны серенькие, два бархатных жилета и два атласных сюртук и два фрака. Все это разместилось один на другом пирамидкой и прикрыло сверху носовым шелковым платком. В другом углу, между дверью и окном, выстроились рядком сапоги. Одни не совсем новые, другие совсем новые, лакированные полусапожки и спальные. Они также стыдливо занавесили шелковым носовым платком, так как бы их там вовсе не было. На письменном столе тотчас же в большом порядке разместились шкатулка, банка с одеколоном, календарь и два какие-то романа, оба вторые тома. Чистое белье поместилось в комоде, уже находившемся в спальне. Белье же, которое следовало прачке, завязано было в узел и подсунуто под кровать. Чемодан по простанию его был тоже подсунут под кровать. Сабля, ездившая по дорогам для внушения страха ворам, поместилась также в спальне, повиснувшей на гвозде невдалеке от кровати. Все принял вид чистоты и опрятности необыкновенной. Нигде ни бумажки, ни перышка, ни соринки. Самый воздух как-то облагородился. В нем утвердился приятный запах здорового, свежего мужчины, который белья не занашивает, в баню ходит и вытирает себя мокрой губкой по воскресным дням. В переднем зале покушался было утвердиться на время запах служителя Петрушки, но Петрушка скоро был перемещен на кухню, как оно и следовало.

0: Радио «Звезда». Книга на ночь.
1: Николай Васильевич Гоголь. «Мертвые души». Том 2. Читает Вячеслав Герасимов.
2: В первые дни Андрей Иванович опасался за свою независимость, чтобы как-нибудь гость не связал его, не стеснил какими-нибудь изменениями в образе жизни и не разрушился бы порядок дня его, так удачно заведенный. Но опасения были напрасны. Павел Иванович наш показал необыкновенно гибкую способность приспособиться ко всему. Одобрил философическую неторопливость хозяина, сказавши, что она обещает столетнюю жизнь. Об уединении выразился весьма счастливо. Именно что оно питает великие мысли в человеке. Взглянув на библиотеку и отозвавшись с похвалой о книгах вообще, заметил, что они спасают от праздности человека. Выронил слов немного, но с весом. В поступках же своих показался он также еще более кстати. Вовремя являлся, вовремя уходил, не затруднял хозяина запросами в часы неразговорчивости его. С удовольствием играл с ним в шахматы, с удовольствием молчал. В то время, когда один пускал кудреватыми облаками трубочный дым, другой, не куря трубки, придумывал, однако же, соответствовавшее тому занятие. Вынимал, например, из кармана серебряную щернюю табакерку и, утвердив ее между двух пальцев левой руки, оборачивал ее быстро пальцем правой, а в подобие того, как земная сфера обращается около своей оси, или же так по ней барабанил пальцем в присвистку. Словом, не мешал хозяину. «Я в первый раз вижу человека, с которым можно жить», — говорил про себя Тентетников. «Вообще, этого искусства у нас мало. Между нами есть довольно людей и умных, и образованных, и добрых, но людей постоянно ровного характера, людей, с которыми можно бы прожить век и не поссориться, я не знаю, много ли у нас можно отыскать таких людей. Вот первый человек, которого я вижу», — так отзывался Тентетников о своем госте. Чичиков, с своей стороны, был очень рад, что поселился на время у такого мирного и смирного хозяина. Цыганская жизнь ему надоела. Приотдохнуть, хотя на месяц, в прекрасной деревне, в виду полей, начинавшейся весны, полезно было даже и в геморроидальном отношении. Трудно было найти лучший уголок для отдохновения. Весна, долго задерживаемая холодами, вдруг началась во всей красе своей, и жизнь заиграла повсюду. Уже голубели пролески, и по свежему изумруду первой зелени желтела дуванчик, лилово-розовый анемон наклонял нежную головку. Раи мошек и кучи насекомых показались на болотах. За ними вдогон бегал уже водяной паук. А за ним и всякая птица. Сухие тростники собралась отовсюду. И все собиралось поближе смотреть друг друга. Вдруг населилась земля. Проснулись леса, луга. В деревне пошли хороводы. Гулянью был простор, что яркости в зелени, что свежести в воздухе, что птичьего крику в садах, рай, радость и ликование всего. Деревня звучала и пела как бы на свадьбе. Чичиков ходил много, Прогулкам и гуляниям был раздол повсюду. То направлял он прогулку свою по плоской вершине возвышений, ввиду расстилавшихся внизу долин, по которым повсюду оставались еще большие озера от водополья, и островами на них темнели еще безлистные леса. Или же вступал в гущи, в лесные овраги, где столплялись густо дерева, отягченные птичьими гнездами, вместилищами каркающих воронов, перекрестными летаниями помрачавших небо. По просохнувшей земле можно было отправляться к пристани, откуда с горохом, ячменем и пшеницей отчаливали первые суда, между тем, как в то же время с оглушительным шумом неслась повергаться вода на колеса, начинавшей работать мельницы. Ходил он наблюдать первые весенние работы, глядеть, как свежая оронь черную полосою проходила по зелени, а засеватель, постукивая рукою о сито, висевшего у него на груди, горстью разбрасывал семена, ровно ни зернышко не передавши на ту или другую сторону. Чичиков везде побывал. Перетолковал и переговорил и с приказчиком, и с мужиком, и с мельником. Узнал все, обо всем, и что, и как, и каким образом хозяйство идет, и поскольку хлеба продается, и что выбирают весной и осенью за умол муки, и как зовут каждого мужика, и кто с кем в родстве, и где купил корову, и чем кормит свинью, словом, все. Узнал и то, сколько перемерло мужиков. Оказалось, немного. Как умный человек, заметил он вдруг, что незавидно идет хозяйство у Андрея Ивановича. Повсюду упущение, нерадение, воровство, немалое пьянство. И думал внутренно, какая, однако же, скотина тень тетников. Этакое именье, и это запустить. Можно бы иметь 50 000 годового дохода. Не раз посреди таких прогулок приходило ему на мысль сделаться когда-нибудь самому. То есть, разумеется, не теперь, но после, когда обделается главное дело и будут средства в руках, сделаться самому мирным владельцем подобного поместья. Тут, разумеется, сейчас представлялось ему даже и молодая, свежая, белолицая бабенка из купеческого или другого богатого сословия, которая бы даже знала и музыку. Представлялось ему и молодое поколение, долженствовавшее увековечить фамилию Чичиковых. Резвунчик, мальчишка и красавица-дочка, или даже два мальчугана, две и даже три девчонки, чтобы было всем известно, что он действительно жил и существовал, а не то, что прошел какой-нибудь тенью или призраком по земле, чтобы не было стыдно и перед отечеством. Тогда ему начинало представляться даже и то, что недурно бы и к чину некоторое прибавление. Статский советник, например, чин почтенный и уважительный. Мало ли чего не приходит в ум во время прогулок к человеку, что так часто уносит человека от скучной настоящей минуты, теребит, дразнит, шевелит воображение, и бывает ему любо даже тогда, когда уверен он сам, что это никогда не сбудется.
1: Вы слушаете «Радио Звезда». Мы читаем главы из книги Николая Васильевича Гоголя «Мертвые души», том 2.
2: Людям Павла Ивановича деревня тоже понравилась. Они так же, как и он, обжились в ней. Петрушка сошелся очень скоро с буфетчиком Григорием, хотя сначала они оба важничали и дулись друг перед другом нестерпимо. Петрушка пустил Григорию пыль в глаза своей бывалостью в разных местах. Григорий же осадил его сразу Петербургом, в котором Петрушка не был. Последний хотел было подняться и выехать на дальности расстояния тех мест, в которых он бывал, но Григорий назвал ему такое место, какого ни на какой карте нельзя было отыскать. И насчитал 30 000 слишком верст. Так что служитель Павла Ивановича совсем осовел, разинул рот и был поднят на смех тут же всею дворней. Дело, однако ж, кончилось между ними самой тесной дружбой. В конце деревни лысый Пимен, дядя всех крестьян, держал кабак, которому имя было Акулька. В этом заведении видели их все часы дня. Там стали они свои други, или то, что называют в народе кабацкие завсегдатели. У Селифана была другого рода приманка. На деревне что ни вечер пелись песни, заплетались и расплетались весенние хороводы. Породистые, стройные девки, каких уже трудно теперь найти в больших деревнях, заставляли его по нескольким часам стоять вороной. Трудно было сказать, которая лучше. Все белогрудые, белошейные, у всех глаза репой, у всех глаза с поволокой, походка павлином и коса до пояса. Когда, взявшись обеими руками за белые руки, медленно двигался он с ними в хороводе или же выходил на них стеной в ряду других парней и, выходя также стеной навстречу им, громко выпивали, усмехаясь горластые девки: «Бояре, покажите жениха!» И тихо померкала вокруг окольность, и, раздававшийся далеко за рекой, возвращался грустным назад отголосок напева. Не знал он и сам тогда, что с ним делалось. Во сне и наяву, утром и в сумерки, все мерещилось ум потом, что в обеих руках его белые руки, и движется он в хороводе. Махнув рукой, говорил он: «Проклятые девки!» Коням Чичикова понравилось тоже новое жилище. И коренной, и заседатель, и самые чубары нашли пребывание у Тентетникова совсем не скучным. Овес отличным, а расположение конюшен необыкновенно удобным. У всякого стойла, хотя и отгорожены, но через перегородки можно было видеть и других лошадей. Так что, если пришла кому-нибудь из них даже самому дальнему блажь вдруг заржать, можно было ему ответствовать тем же тот же час. Словом, все обжились как дома. Что же касается до той надобности, ради которой Павел Иванович объезжал пространную Россию, то есть до мертвых душ, то насчет этого предмета он сделался очень осторожен и деликатен. Если бы даже пришлось вести дело с дураками круглыми, он бы и тут не вдруг его начал. Тентетников же, как бы то ни было, читает книги, философствует, старается изъяснить себе всякие причины всего, зачем и почему. Нет, лучше поискать, нельзя ли с другого конца, так думал он. Разговаривая почасту с дворовыми людьми, он, между прочим, от них разведал, что барин ездил прежде довольно нередко к соседу генералу, что у генерала барышня, что барин было к барышне, да и барышня тоже к барину, то потом вдруг за что-то не поладили и разошлись. Он заметил и сам, что Андрей Иванович карандашом и пером все рисовал, какие-то головки, одна на другую похожие. Один раз, после обеда, оборачивая по обыкновению пальцем серебряную табакерку вокруг ее оси, сказал он так: «У вас есть все, Андрей Иванович. Одного только не достает». «Чего?» — спросил тот, выпуская кудреватый дым. «Подруги жизни», — сказал Чичиков. Ничего не сказал Андрей Иванович. Тем разговор и кончился. Чичиков не смутился. Выбрал другое время уже перед ужином и, разговаривая о том и о сём, сказал вдруг: «А право, Андрей Иванович, вам бы очень не мешало жениться». «Хоть бы слово», — сказал на этот Тентетников. Точно как бы и самая речь об этом была ему неприятна. Чичиков не смутился. В третий раз выбрал он время уже после ужина и сказал так: «А все-таки, как не переворачу обстоятельства ваши, вижу, что нужно вам жениться. Впадете в ипохондрию». Слова ли Чичикова были на этот раз так убедительны? Или же расположение духа в этот день у него было как-то особенно настроено к откровенности? Он вздохнул, сказал, пустивший кверху трубочный дым: «На все нужно родиться счастливцем, Павел Иванович». И рассказал все, как было, всю историю знакомства с генералом и разрыва.
1: Мы читали главы из книги Николая Васильевича Гоголя «Мертвые души», том 2. Продолжение завтра в это же время.

0: Вы слушаете «Радио Звезда». Аркадий Аверченко. Рассказ «Пропавшая калоша Доббельса». Читает Юрий Григорьев.
1: Мы сидели в своей уютной квартирке на Бейкер-стрит, в то время, когда за окном шел дождь и выла буря. Удивительно, когда я что-нибудь рассказываю о Холмсе, обязательно мне без бури и дождя не обойтись. Итак, по обыкновению выла буря, Холмс по обыкновению молча курил, а я по обыкновению ожидал своей очереди чему-то удивиться. «Вотсон, я вижу у тебя флюс». Я удивился. «Откуда вы это узнали?» «Нужно быть пошлым дураком, чтобы не заметить этого. Ведь вспухшая щека у тебя подвязана платком». «Поразительно! Этакая наблюдательность!» Холмс взял кочергу и завязал ее своими жилистыми руками на шее в кокетливый бант. Потом вынул скрипку и сыграл вальс Шопена, ноктюрн Нострадамуса и полонез Васко да Гама. Когда он заканчивал 39-ю симфонию Юлия Генриха Циммермана, в комнату с треском ввалился неизвестный человек в плаще, забрызганный грязью. «Господин Холмс, я Джон Бенгам. Ради бога, помогите. У меня украли, украли. Ах, страшно даже вымолвить». Слезы затуманили его глаза. «Я знаю, — хладнокровно сказал Холмс, — у вас украли фамильные драгоценности». Бенгам вытер рукавом слезы и с нескрываемым удивлением взглянул на Шерлока. «Как вы сказали? Фамильные что? У меня украли мои стихи».
2: «Я так и думал. Расскажите обстоятельства дела».
1: «Какие там обстоятельства? Просто я шел по Трафальгар-скверу и, значит, нес их, стихи-то, под мышкой. А он выхватит добежать. Я за ним, а калоша и соскочи у него. Вор-то убежал, а калоша вот». Холмс взял протянутую калошу, осмотрел ее, понюхал, полизал языком и, наконец, откусивший кусок, с трудом разжевал его и проглотил. «Теперь я понимаю», — радостно сказал он. Мы вперили в него взоры, полные ожидания.
2: «Я понимаю ясно, что эта калоша резиновая».
1: Изумленные мы вскочили с кресел. Я уже немного привык к этим блестящим выводам, которым Холмс скромно не придавал значения. Но на гостя такое проникновение в суть вещей страшно подействовало. «Господи помилуй, это колдовство какое-то!»
2: По уходе Бенгама мы помолчали. «Знаешь, кто это был?» — спросил Холмс. «Это мужчина, он говорит по-английски, живет в настоящее время в Лондоне, занимается поэзией».
1: Я всплеснул руками. «Холмс, вы сущий дьявол! Откуда вы все это знаете?»
2: Холмс презрительно усмехнулся. «Я знаю еще больше. Я могу утверждать, что вор, несомненно, мужчина».
1: «Да какая же сорока принесла вам это на хвосте?»
2: «Ты обратил внимание, что калоша мужская? Ясно, что женщины таких калош носить не могут».
1: Я был подавлен логикой своего знаменитого друга и ходил весь день как дурак. Двое суток Холмс сидел на диване, курил трубку и играл на скрипке. Подобно Богу, он сидел в облаках дыма и исполнял свои лучшие мелодии. Кончивший элегию Ньютона, он перешел на рапсодию Микеланджело и на половине этой прелестной безделушки английского композитора обратился ко мне.
2: «Ну, Ватсон, собирайся. Я таки нащупал нить этого загадочного преступления».
1: Мы оделись и вышли.
2: Зная, что Холмса расспрашивать бесполезно, я обратил внимание на дом, к которому мы подходили. Это была редакция «Таймса». Мы прошли прямо к редактору.
3: «Сэр», — сказал Холмс, уверенно сжимая тонкие губы, «если человек, обутый в одну калошу, принесет вам стихи, задержите его и сообщите мне».
2: Я всплеснул руками. Боже, как это просто и гениально! После «Таймса» мы зашли в редакцию «Дейли Нью», «Пель-Мель» и еще в несколько. Все получили предупреждение. Затем мы стали выжидать. Все время стояла хорошая погода, и к нам никто не являлся. Но однажды, когда выла буря и бушевал дождь, кто-то с треском ввалился в комнату, забрызганной грязью.
1: «Холмс», — сказал неизвестный грубым голосом, — «я Доббельс. Если вы найдете мою пропавшую на Трафальгар-сквере калошу, я вас озолочу. Кстати, отыщите также хозяина этих дрянных стишонок. Из-за чтения этой белиберды я потерял способность пить свою вечернюю порцию виски».
2: «Ну, мы эти штучки знаем, любезный», — пробормотал Холмс, стараясь свалить негодяя на пол. Но Доббельс прыгнул к дверям и, бросивший в лицо Шерлоку рукопись, как метеор скатился с лестницы и исчез. Другую калошу мы нашли после, в передней. Я мог бы рассказать еще о судьбе поэта Бенгама, его стихов и пары калош, но так как здесь замешаны коронованные особы, то это не представляется удобным. Кроме этого преступления, Холмс открыл другие, может быть, более интересные, но я рассказал о пропавшей калоше Доббельса как о деле, наиболее типичном для Шерлока.
0: Мы читали рассказ Аркадия Верченко «Пропавшая калоша Доббельса». Радиозвезда.

0: слушаете радио «Звезда». Новости.
1: В студии Роман Авдеев. Здравствуйте. Российские бойцы уничтожили украинский патрульный катер в Черном море. Об этом сообщили в Министерстве обороны. Там уточнили, что цель поразили ударом дрона «Герань». Ранее в ведомстве рассказали о том, что подразделения южной группировки войск освободили населенный пункт «Химик» в Донецкой Народной Республике. Российские средства ПВО сбили 8 управляемых авиабомб и более 630 беспилотников самолетного типа противника, добавили в оборонном ведомстве. Украинские боевики не прекращали обстрелы Энергодара в Запорожской области все выходные. Об этом сообщил Алексей Лихачев. МАГАТЭ ранее подтвердила гарантии безопасности для ремонта ЛЭП «Днепровская», который ведет к Запорожской атомной электростанции. Однако, как отметил глава Росатома, украинская сторона нарушила эти договоренности.
2: В пятницу прошлый начался режим тишины. Начался он с нарушений с украинской стороны. Мы срочно провели консультации с МАГАТЭ. Получили с утра субботы подтверждение гарантии МАГАТЭ. С субботы продолжались работы по подготовке к ремонту линии Днепровской линии для устойчивого электроснабжения атомной электростанции. И мы, конечно, очень надеемся, что это досадное, в кавычках, на самом деле, провокационное, на мой взгляд, событие, этот инцидент будет последним в истории. И мы все-таки восстановим полноценное электроснабжение этой мощнейшей атомной электростанции, что обеспечит ядерную безопасность.
1: Глава Росатома подчеркнул, что противник атакует жилые дома, частные автомобили и мирных граждан. ФСБ ликвидировало нелегальный финансовый центр для онлайн-казино. Преступники через специальную платформу ежедневно обрабатывали тысячи платежей и ставок. Силовики провели обыски, в ходе которых изъяли автомобили, наличные деньги и предметы роскоши. В результате масштабной операции 24 человека были задержаны и отправлены в СИЗО, а еще 8 участников группировки находятся в розыске. Им грозят длительные уголовные сроки за создание преступного сообщества и незаконный оборот денежных средств. Выборы в Армении прошли под давлением на оппозицию и вмешательством Запада, сообщили в МИД России. Результаты выборов показали глубокую поляризацию армянского общества. В таких условиях односторонние решения о развитии страны без учета мнений всех слоев населения могут привести к расколу и экономическим потрясениям. Москва надеется, что армянские власти будут действовать в интересах нации. Россия будет корректировать свою политику в зависимости от реальных шагов армянского руководства, добавили в внешнеполитическом ведомстве. Роман Авдеев, служба информации, медиагруппа «Звезда».
0: Национальная радиостанция «Звезда-ФМ». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ФС 7757-131 от 3 марта 2014 года. Программы «Радио Звезда» рекомендованы для слушателей старше 16 лет.
3: Николай Кун. Главы из книги «Легенды и мифы Древней Греции». Читает Алексей Шулин.
4: Поединок Ахилла с Гектором. Долго преследовал Ахилл бога Аполлона. Наконец остановился бог-стреловержец и открыл Ахиллу, кого он преследовал. Гнев овладел Ахиллом. С какой радостью он отомстил бы Аполлону, если бы мог? Бросил преследование сын Пелея и вновь устремился к стенам Трои. Несся по полю к стенам Трои Ахилл, подобный сверкающей звезде, той звезде, которая ярко горит на осеннем небе. Сириус зовут ее люди. Несчастье сулит она смертным. Увидал старец Приам приближающегося к стенам Трои Ахилла и в страхе стал молить Гектора. «О, возлюбленный сын мой, войди скорее в город, не сражайся с сыном Пелея, он могучее тебя. Войди в Трою, ведь в тебе вся надежда на спасение всех троянцев и троянок. Подумай, скольких сыновей убил у меня Ахилл. Жалься хоть надо мной, несчастным старцем. Зевс послал мне в конце моей жизни ужасные беды. Я должен видеть гибель моих сыновей». Увидеть, как уведут в неволю дочерей, как будут убивать невинных младенцев.
5: Сам я буду убит на пороге моего дома, а те псы, которых я сам вскормил, будут лизать мою кровь. Сжалься надо мною, Гектор!» Молила Гектора укрыться в Трое и мать его, престарелая Гекаба. Она напомнила сыну, как кормила она его в детстве, как ласкала его. «Неужели будет убит на ее глазах Гектор, и не оплачет его ни она, ни Андромаха, а труп его будет растерзан псами у кораблей Мирмидонин?» Но твердо решил Гектор ждать Ахилла. Опершись щитом о выступ башни, он ждал своего врага. Не мог Гектор уклониться от боя с Ахиллом. Боялся сын Приама, что будут обвинять его троянцы в том, что он погубил Трою, понадеявшись на свою силу. Ведь советовал же ему Полидамант укрыться с войском в Трое раньше, чем вступит в битву Ахилл. Теперь одно осталось Гектору — вступить в бой с Ахиллом и или победить, или погибнуть. Промелькнула у Гектора и такая мысль — идти навстречу Ахиллу без оружия и обещать ему вернуть прекрасную Елену и все сокровища, похищенные у Менелая, а с ними дать и половину всех богатств Великой Трои. Тотчас отверг эту мысль Гектор. Он знал, что не станет Ахилл входить с ним в договор, что безоружного убьет он его, как бессильную женщину. Все ближе и ближе был Ахилл. Страх овладел Гектором, и пустился он бежать от грозного сына Пелея вокруг Трои. За ним, подобно ястребу, который гонится за слабой голубкой, несся бурный Ахилл. Три раза обежали герои вокруг Трои. В бурном беге неслись герои. Несколько раз хотел Гектор укрыться у стены, чтобы дать троянцам возможность отразить стрелами сына Пелея. Но Ахилл не подпускал его к стене. Уже давно настиг бы сына Приама великий Ахилл, если бы не вдохнул сил Гектору бог Аполлон. Когда в четвертый раз пробегали герои, бросил на золотые весы бог-громовержец два жребия смерти. Один Ахилла, другой Гектора. Опустился жребий Гектора к царству мрачного Аида. Покинул Гектора бог Аполлон, а к Ахиллу приблизилась богиня Афина Паллада. Она повелела герою остановиться и обещала ему победу над Гектором. Сама же богиня, приняв образ брата Гектора Деифоба, явилась Гектору. Она убедила его сразиться с сыном Пелея, обещая помочь. Остановился Гектор. Сошлись герои. Первым воскликнул Гектор: «Не буду я больше, сын Пелея, искать спасения в бегстве. Сразимся же и посмотрим, ты ли убьешь меня, или же я одержу победу. Но призовем в свидетели богов перед боем. Я обещаю не бесчестить твое тело, если даст громовержец мне победу. Исполни и ты этот договор». Но грозно ответил ему Ахилл: «Нет, не предлагай мне договоров, ненавистный враг. Как невозможен договор между львом и людьми, или между волками и овцами, так невозможен он и между нами. Нет. Соберись со всеми силами, вспомни все свое искусство в ратном деле. Нет тебе спасения. Ты заплатишь мне за пролитую тобой кровь моего друга Патрокла и других моих друзей, убитых тобой». Могучей рукой Ахилл бросил свое копье в Гектора. Припал к земле Гектор и этим избежал смертоносного удара. Афина Паллада быстро схватила копье Ахилла и подала его опять герою. Ударил Гектор копьем в середину щита Ахилла, но как легкая трость отскочила копье от щита, выкованного богом Гефестом. Не было у Гектора другого копья. Потупил он очи и громко стал звать на помощь Деифоба, но уже не было его. Понял Гектор, что обманула его Афина Паллада. Понял, что суждено ему погибнуть. Выхватив меч, бросился Гектор на Ахилла. Ринулся на Гектора и Ахилл. Могучей рукой поразил он его копьем в шею. Упал на землю смертельно раненный Гектор. Он мог лишь сказать еще несколько слов торжествующему Ахиллу: «Я Заклинаю тебя, Ахилл, твоей жизнью и твоими родными. Не отдавай моего тела на растерзание мирмидонским псам. Возврати мое тело отцу и матери. За него они дадут несчетный выкуп».
6: «Нет! Напрасно ты, презренный пес, умоляешь меня!» — ответил Ахилл. «Я бы сам растерзал твое тело, если бы покорился гневу, пылающему во мне. Никто не отгонит от твоего тела псов, хотя бы и предлагали мне за это самые пышные и богатые дары, если бы даже дали мне столько золота, сколько весишь ты сам. Никогда не оплачут твой труп Приам и Гекаба».
5: «О, я знал, что ты не тронешься моей мольбой, в груди твоей железное сердце. Но страшись гнева богов, он постигнет и тебя, сразит тебя стрелой Парис с помощью бога Аполлона у Скейских ворот».
4: Умер с этими словами Гектор. Отлетела сетую на горькую долю душа его в царство мрачного Аида. Созвал торжествуя победу Ахилл всех греков. Дивились они на могучий рост и красоту распростертого на земле Гектора. Каждый из подходивших пронзал труп Гектора копьем. Теперь легко было поразить его. Не так было в то время, когда Гектор поджигал корабли греков. «Ужасное дело», — замыслил торжествующий Ахилл. Проколов на ногах Гектора сухожилия, продел он крепкий ремень сквозь сухожилия и привязал труп за ноги к колеснице. Вскочил он на нее, высоко подняв доспехи, снятые с Гектора, и погнал коней по полю. По земле волочилось тело Гектора за колесницей, пыль поднялась на поле. Почернела прекрасная голова Гектора от пыли. Бьется она о землю. Увидала Гекаба со стен Трои, как позорит Ахилл труп ее сына. Рвет она в горе седые волосы и бьет себя в грудь, сорвав покрывало. Горько рыдает Приам. Он просит пустить его в поле. Он хочет молить победителя Ахилла сжалиться над ним, старцем, вспомнить отца Пелея, такого же старца, как и он. Услыхала горестные вопли троянцев и Андромаха. В страхе выронила она челнок из рук. Побежала Андромаха на стены и с них увидала тело мужа, влачащееся по пыли за колесницей Ахилла. Без чувств упала на руки троянок несчастная жена Гектора. Спала с нее драгоценное покрывало, дар Афродиты. Рассыпались ее волосы. Придя в себя, громко зарыдала она. Теперь никого не осталось у нее на свете. Осиротел и прекрасный сын ее Астианакс. Несчастным сиротой будет расти он, никто не защитит его от обиды. Невыразимое горе раздирало сердце Андромахи. Громко рыдали вокруг нее все троянки. Погиб великий защитник Трои. Похороны Патрокла. Возвратились греки к своим кораблям. Ахилл не велел расходиться по шатрам своим мирмидонинам. Он повелел им трижды объехать вокруг тела Патрокла на колеснице. С громким плачем ехали храбрые мирмидонине. Громко плакал и Ахилл. Положил он руки на грудь убитого друга, восклицая: «Радуйся, мужественный Патрокл! Я сделал то, что обещал тебе! Привез я сюда, к твоему смертному ложу, труп Гектора и отдам его на растерзание псам! 12 троянских юношей убью я у погребального костра, мстя за твою смерть». Бросил Ахилл у ложа, на котором лежал убитый Патрокл, труп Гектора, ничем не прикрыв его. Богатый пир устроил сын Пелея для своих мирмидонин. Самого же его убедили вожди греков пойти к Агамемнону. Там долго просили его, омывшись, принять участие в пире. Отказался Ахилл. Он просил лишь Агамемнона велеть грекам воздвигнуть погребальный костер. Устроили пир греческие герои, а после пира все разошлись по своим шатрам и легли спать. Один лишь Ахилл остался бодрствовать. Тяжко стеная, лежал он на берегу вечно шумящего моря.
5: Наконец, и он погрузился в глубокий сон. Во сне же явилась ему тень Патрокла и молилась скорее совершить над телом погребальные обряды, чтобы могла успокоиться душа его в царстве Аида. Заповедал Патрокл похоронить его кости в той могиле, в которой будет похоронен и Ахилл. В одной урне, данной богиней Фетидой, должен был быть положен прах Ахилла и Патрокла. Во сне простер руки к тени Патрокла Ахилл, но с печальным стоном скрылась тень. Проснулся Ахилл и снова громко стал оплакивать друга. Плакали с ним и все мирмидонине. Плачущими застала их богиня Эос Заря, предвестница восхода бога Гелиуса Солнца. Рано утром Агамемнон послал на склон высокой Иды греков за дровами для погребального костра. Исполнили приказание царя греки и воздвигли на берегу моря высокий костер. В торжественном шествии мирмидоняне вынесли труп Патрокла, покрыв его своими срезанными волосами, и положили на костер. Срезал Ахилл и свои волосы.

валов заклали в честь Патрокла, а их жиром покрыли все его тело. Расставили также вокруг ложа с телом сосуды с медом и маслом. Убили 4 коней и 2 псов. На костер положили и трупы 12 троянских юношей, которых своими руками убил Ахилл. Труп же Гектора лежал у костра. Его охраняла богиня Афродита, умастив его благовонным маслом. А бог Аполлон распростер над ним облако, чтобы палящие лучи солнца не иссушили трупа Гектора. Когда все для похорон было готово, Ахилл поджег костер, но он не загорался. Помолился Ахилл богам ветра, Борею и Зефиру. Он молил их раздуть пламя. Быстро помчалась вестница богов Ирида в чертоге Зефира, где пировали все боги ветра, и призвала их на помощь сыну Пелея. С грозным шумом понеслись, клубя тучи, Борей и Зефир над морем. Заходили под их дыханием по морю высокие волны. Быстро прилетели они к Трое и раздули огонь. Всю ночь высоко вздымалось пламя на костре. Ахилл же, черпая двудонным кубком вино, совершал возлияние, призывая душу Патрокла. К утру громадный костер догорел и стал потухать. Изнуренный Ахилл лег на землю у потухающего костра и забылся неодолимым сном. Его разбудили голоса вождей греков. Угасили по просьбе Ахилла вожди тлеющие угли костра вином. Собрали кости Патрокла и положили их в золотую урну. Затем сооружен был сруб, в него поставлена урна, а над срубом насыпали высокий могильный курган. После похорон Ахилл устроил в честь умершего пышные погребальные игры. Они начались с бега на колесницах, в котором участвовал герой Эвмел, сын Адмета, герой Диомед, царь Менелай, сын Нестора Антилох и герой Мерион. Первым пригнал коней своих к цели Диомед, ему помогла богиня Афина. Немного отстал от него сын Нестора Антилох. За ним же был Менелай, хитростью вырвал у него вторую награду сын Нестора. Последним был Мерион. Героя же Эвмела, самого знаменитого возничего, постигло несчастье. Богиня Афина, не желая его победы, разбила дышло у его колесницы. Упал Эвмел на землю и сильно разбился. Всем участникам рестания на колесницах раздал Ахилл богатые дары. Поднес он дар и старцу Нестору. Он не мог уже принимать участие в состязаниях героев. Старость сделала слабыми его члены, а некогда и он одерживал в играх победы над могучими героями. Затем состязались в кулачном бое могучий герой Эпей и герой Эвриал. Победил Эпей, повергнув на землю ударом кулака Эвриала. Аякс Теламонит и царь Одиссей состязались в борьбе. Долго боролись они. Ни тот, ни другой из них не мог одолеть. Равноценные досталась им награда. В быстром же беге состязались Аякс, сын Оилея, Одиссей и сын Нестора Антилох. Впереди, как легкий ветер, бежал Аякс, за ним Одиссей. Взмолился Афине Одиссей и просил ее дать ему победу. Услышала героя Афина. Поскользнулся Аякс и упал. Первым достиг цели Одиссей и получил первую награду. В бое в вооружении состязались Диомед и Аякс Теламонит. Сшиблись герои, но греки боялись, чтобы не сразили они друг друга насмерть. Прекратили бой герои, и оба получили по равной награде. В метании тяжелого диска всех победил герой Полипет. Для состязания в стрельбе из лука к высокому шесту привязали голубку. Стрелок должен был пронзить ее стрелой. Вышел герой Тевкр. Напрягший лук, пустил стрелу Тевкр, но она перерезала лишь тонкую бичеву, которой была привязана голубка. Взвелась к небу голубка, но герой Мерион пронзил ее своей стрелой. Ему досталась награда за стрельбу из лука. Награду же за метание копья отдали царю Агамемнону. Никто не мог превзойти его умение метать копье. Кончились игры. Разошлись герои, и вскоре весь стан погрузился в глубокий сон. Не спал лишь Ахилл.
Он неутешный оплот.

0: оплакивал своего друга. Встав с ложа, долго бродил он по берегу моря. Наконец, когда заря разгорелась на небе, запряг он коней в колесницу и, привязав к ней труп Гектора, три раза объехал вокруг могильного кургана, волоча по земле труп несчастного сына Приама. Потом опять бросил он труп, а сам ушел в шатер.
1: Радиозвезда.
2: Мы читаем главы из книги Николая Куна «Легенды и мифы Древней Греции».
0: Приам в шатре Ахилла. Погребение Гектора. Видели со светлого Олимпа боги, как Ахилл позорил тело Гектора. Негодовал на него за это бог Аполлон. Хотели боги, чтобы похитил Гермес труп Гектора, но противились этому богиня Гера и Афина Паллада, а также и бог Посейдон. Уже 11 дней лежал труп Гектора, ничем не прикрытый у шатра Ахилла. Укорял богов Аполлон за то, что позволяют они Ахиллу, забывшему сострадание и совесть, позорить тело Гектора. Возгорелась ссора между Аполлоном и Герой. Зевс-громовержец прекратил эту ссору. Он послал за богиней Фетидой, вестницу богов Ириду. Решил послать богиню Фетиду, сын Крона, к Ахиллу, чтобы она передала ему веление Зевса выдать за богатый выкуп тело Гектора его отцу Приаму. Среди троянцев более всех любил Зевс великого Гектора. Быстрая, как мысль, Ирида понеслась к Фетиде и в мгновение ока предстала пред ней. Фетида, окруженная морскими богинями, сидела, проливая слезы о сыне. Услыхав из уст Ириды волю Зевса, надела Фетида черные одежды скорби и вознеслась на высокий Олимп. С почетом встретили боги Фетиду. Афина устроила ей место рядом с Зевсом, а Гера поднесла сама ей золотую чашу с благоухающим нектаром. Поведал ей свою волю Зевс. Тотчас сошла богиня Фетида на землю в шатер своего сына. Села она около печального Ахилла и, нежно лаская его рукой, сказала ему, что гневаются на него Зевс и все боги за Гектора и повелевают выдать труп его Приаму. Покорился воле богов могучий Ахилл. Между тем Зевс-громовержец послал вестницу богов Ириду к Приаму. Когда Ирида принеслась на своих радужных крыльях ко дворцу Приама, несчастный старец лежал распростертый на земле, проливая слезы о погибшем сыне. Вокруг старца сидели все его сыновья, громко рыдая. Приблизилась к старцу Ирида и именем Зевса повелела ему ехать в стан греков к Ахиллу с богатым выкупом. Обещала Ирида, что проводит Приама в стан бог Гермес. Услыхав слова богини, тотчас встал Приам и пошел во дворец, повелев сыновьям приготовить повозку для даров и колесницу. Войдя во дворец, призвал Приам свою престарелую жену Гекабу и сказал ей, что хочет ехать в стан греков. Испугалась Гекаба, она молила мужа не идти на верную гибель, но успокоил ее Приам, сказав ей, что он идет к Ахиллу, повинуясь воле богов-олимпийцев. Выбрал богатые дары Приам и стал готовиться в путь. Укорял он и сыновей своих за то, что медлят они. Испугались сыновья Приама гнева отца и быстро запрягли в повозку мулов, поставили на нее большой короб для даров и запрягли в колесницу коней. Взошел на колесницу Приам и погнал коней. Впереди же колесницы мулы везли повозку с дарами, а мулами правил вестник Идей. Все провожавшие Приама горько плакали, словно ехал он на верную гибель. Когда Приам выехал в поле, Зевс-громовержец послал ему навстречу сына своего, бога Гермеса. Подвязал Гермес свои крылатые сандалии, взял в руки жезл, которым смыкал он очи смертным, и помчался к Трое. Он явился под видом прекрасного юноши Приаму, когда тот поил коней и мулов в реке. Испугался Приам, он думал, что юноша убьет его и похитит дары. Но Гермес, назвавшись слугой Ахилла, предложил проводить его в стан. Обрадовался старец. Он предложил юноше в дар драгоценный кубок, но Гермес отказался от дара. Вошел он в колесницу прямо и быстро погнал коней. У ворот стана греков стояла стража, но ее погрузил Гермес в глубокий сон. Отодвинул бог засовы ворот, открыл их и тайно провел прямо через стан. Открыл Гермес ворота и в стан Мирмидонин. Когда же Приам подъехал к шатру Ахилла, Гермес открыл Приаму, кто он, и велел смело идти в шатер. Приам оставил Идея охранять дары, а сам пошел в шатер. Ахилл только что окончил трапезу. Незамеченный никем, Приам вошел и, упав на колени пред Ахиллом, стал молить его с такими словами. «О, великий Ахилл, вспомни отца, такого же старца, как и я. Может быть, и его город осадили соседи, и некому избавить его от беды. Я же, несчастный, потерял всех почти сыновей. Ты убил и величайшего из моих сыновей Гектора. Ради него пришел я к кораблям твоим. Сжалься над моим горем. Прими богатый выкуп. Видишь, в каком я несчастье. Я переживаю то, чего не переживал ни один из смертных. Я принужден целовать руки убийцы моих детей». Своими словами вызвал прямо Ахилла воспоминания об отце. Горько заплакал Ахилл, вспомнив отца. Приам же, простершись на земле, плакал о сыне. Наконец встал Ахилл, он поднял прямо и сказал ему: «О, несчастный! Много горя видел ты в жизни, но как решился ты прийти сюда один, к тому, кто убил многих твоих сыновей? О, в твоей груди твердое, как железо, сердце! Ну, успокойся, прекрати свой плач и сядь здесь. Боги судили людям переносить в жизни горе. Лишь сами они, бессмертные, не знают печалей. Не лей больше слез, ведь плачем не воскресишь ты погибшего Гектора. Встань, сядь здесь». «Нет, не сяду я, Ахилл», — ответил Приам. «Прежде чем вернешь ты мне Гектора, прими дары и дай мне взглянуть на тело моего сына». Гневно взглянул на Приама Ахилл и сказал: «Страшись разгневать меня, старец! Я сам знаю, что должен вернуть тебе тело Гектора. Это воля Зевса. Ее возвестила мне мать моя, богиня Фетида. Я знаю, что и тебя привел сюда Бог. Иначе не осмелился бы ты явиться в стан греков. Умолкни же! Я боюсь, что в гневе нарушу завет Зевса щадить просящего». Сказав это, вышел Ахилл. Он призвал друзей своих, велел отпрячь коней и мулов прямо и ввести в шатер Идея. Затем омыли рабыни Ахилла тело Гектора и одели в драгоценные одежды. Сам Ахилл поднял тело и положил на богато украшенные ложа, а друзья его поставили ложа на повозку. Молил великий сын Пелея душу Патрокла не гневаться за то, что вернул он тело Гектора отцу. Он обещал посвятить Патроклу часть даров, привезенных Приамом. Сделав все это, Ахилл вернулся в шатер и сказал старцу, что уже выдано ему тело Гектора. Приготовил Ахилл богатый ужин и пригласил Приама подкрепить силы едой и питьем. Во время ужина с удивлением глядел Приам на прекрасного, величественного, как бог Ахилла, а Ахилл дивился на почтенный вид седовласого старца и слушал его мудрые речи. Когда окончен был ужин, Приам просил Ахилла позволить ему подкрепиться сном, так как он не спал с того времени, как погиб Гектор. Ахилл велел приготовить Приаму и Идею пред шатром два роскошных ложа. Когда же Приам готовился лечь спать, спросил его Ахилл, сколько дней нужно ему на погребение сына, и обещал в эти дни не начинать битвы. 10 дней просил Приам на погребение. Ахилл обещал ему, что и сам не вступит в бой в эти дни и удержит от битвы греков. Ласково пожал Ахилл руку Приама, желая этим пожатием успокоить старца, и расстался с ним. Погрузились в сон все воины. Спали и боги на светлом Олимпе. Не спал лишь бог Гермес. Он явился к ложу Приама и, разбудив его, повелел покинуть скорее стан греков, так как боялся, что увидит кто-нибудь Приама и соблазнится возможностью получить за него богатый выкуп. Испугался Приам, встал с ложа и разбудил Идея. Гермес запряг коней и мулов и вывел их тайно из стана. Только у берегов Скамандра покинул бог Приама. На заре подъехал Приам к Трое. Первая увидала его Кассандра и подняла громкий плач по Гектору, созывая троянцев и троянок. Собралась громадная толпа у ворот Трои. Впереди всех стояли Гекаба и Андромаха. Громко рыдали они и рвали на себе волосы. Рыдали все троянцы и старались ближе подойти к повозке, на которой лежал убитый Гектор. Но, по слову Приама, расступилась толпа и дала ему проехать в Трою. Громко рыдала Андромаха. Она оплакивала мужа, своего единственного защитника. Теперь знала она, что падет Троя, и уведут всех троянок в тяжкий плен греки. Убьют греки и сына ее Астианакса, мстя Гектору за смерть многих героев. Сетовала Андромаха, что вдали от нее погиб Гектор, не сказав ей заветного слова, которое вечно помнила бы она. Рыдала и Гекаба, проливая потоки слез по любимому сыну. Плакала Елена по Гектору. От него не слыхала она никогда укора, не видала обиды. Всегда заступался за нее кроткий душой Гектор, и благодаря его заступничеству не обижали ее и другие. Теперь погиб ее единственный друг и утешитель в Трое, где все одинаково ненавидели ее. Повелел Приам приготовить погребальный костер. 9 дней возили троянцы с Иды дрова для костра. На 10-й день возложили они на костер тело Гектора и сожгли. Собрали прах его в золотую урну, поставили ее в могилу, закрыли могилу каменными плитами, а сверху насыпали могильный курган. Пока троянцы насыпали курган, стража наблюдала, чтобы не напали неожиданно греки. После похорон Приам устроил в своем дворце роскошный похоронный пир. Так погребали троянцы великого Гектора. Битва с амазонками. Пенфисилия. После смерти Гектора тяжелые времена настали для Трои. Не было у нее более могущественного защитника. Не смели троянцы выходить за стены, чтобы сразиться с греками в открытом поле. Не было в Трое такого героя, который мог бы помериться силой в поединке с Ахиллом. Казалось, что наступают последние дни великого города. Тут неожиданно пришла помощь троянцам. С далекого Понта явились на быстрых конях на помощь Трое со своей царицей Пенфисилией, храброй воительницей амазонки. Хотела битвой с греками искупить свою вину Пенфисилия, так как она нечаянно убила на охоте свою сестру. Могучая дочь Ареса похвалялась, что сразит всех славных героев Греции, прогонит из-под Трои и сожжет их корабли. С великим ликованием встретили троянцы амазонок. Приам принял Пенфисилию как родную дочь и устроил в честь ее роскошный пир. На следующий день выступили амазонки в блестящем вооружении во главе троянского войска против греков. Воздев руки к небу, молил Приам богов даровать им победу. Но не вняли ему боги. Началась кровопролитная битва. Подобно бурному вихрю носилась по рядам греков Пенфисилия со своими амазонками. Одного за другим сражала она героев. Дрогнули греки и начали отступать. До самых кораблей оттеснила их Пенфисилия. Близка была уже окончательная победа амазонок. Вдруг на помощь грекам явились Ахилл и Аякс Теламонит. Они не участвовали в битве. Распростершись на земле, лежали они оба у могильного холма Патрокла, грустя об утрате друга. Услыхав шум битвы, Быстро вооружились герои и, подобно двум грозным львам, устремились в бой. Не могли противостоять им амазонки и троянцы. Увидала Пенфисилия могучего Ахилла и храбро выступила против него. Метнула она копье в Ахилла, но на куски разлетелось оно, ударившись о щит сына Пелея. Пустила другое копье царица амазонок в Ахилла, но опять не ранила Ахилла. В страшном гневе бросился на нее Ахилл и поразил ее в грудь. Почувствовала смертельную рану Пенфисилия. Собрав последние силы, хотела она обнажить меч, но могучий Ахилл пронзил ее копьем вместе с конем. Грянулся на землю конь, а около него распростертая лежала Пенфисилия. Снял с нее шлем Ахилл и остановился, пораженный необычайной красотой дочери бога войны Ареса. Прекрасно, как богиня Артемида была умершая Пенфисилия. Стоит над телом сраженной им красавицы Пенфисилия Ахилл и чувствует, как овладевает им любовь к убитой. Когда, погруженный в печаль, стоял Ахилл над Пенфисилией, подошел к нему Тирсит и стал бронить героя, как делал это и раньше. Издеваясь над печалью Ахилла, пронзил Тирсит копьем глаз прекрасной Пенфисилии. Вспыхнул страшным гневом Ахилл, размахнулся он и ударил Тирсита с такой силой по лицу, что убил его на месте. Диомед воспылал гневом на Ахилла за то, что убил он его родственника. На силу удалось грекам примирить двух героев. Тихо поднял Ахилл убитую им Пенфисилию и вынес из битвы. Потом выдали греки трупы Пенфисилии и 12 убитых амазонок вместе с их вооружением троянцам, а те устроили пышные похороны, предав трупы сожжению на костре. Ахилл же отправился на остров Лесбос. Там принес он богатые жертвы богу Аполлону и богине Артемиде и матери их Латоне, моля их очистить его от скверны, пролитой им крови Тирсита. По повелению Аполлона очистил Ахилла хитроумный Одиссей.

0: Радиозвезда. Николай Кун. Главы из книги «Легенды и мифы Древней Греции». Читает Алексей Шулин.
1: Битва с эфиопами. Мемнон. Еще тяжелее стало троянцам отражать натиск греков после смерти Пенфисилии. Но неожиданно еще раз явилась им помощь. С берегов Седого океана, клубящего свою воду вокруг всей земли, прибыл с громадным войском эфиопов в Трою Мемнон. Он был сыном прекрасной богини зари Эос и Тифона и родственником Приама. Никто из смертных не мог сравняться с ним красотой. Подобно утренней звезде сиял он среди войска троянцев в своих золотых доспехах, выкованных самим богом Гефестом. Достойным противником Ахиллу был Мемнон, могучий сын богини. Снова закипела неистовая битва под стенами Трои. Впереди троянцев бился Мемнон, впереди греков Ахилл. Но он избегал встречи с Мемноном. Знал сын Фетиды, что если он убьет Мемнона, то вскоре погибнет и сам от стрелы Аполлона. Напал Мемнон на старца Нестора. Разве мог престарелый герой сражаться с юным Мемноном? Поворотил Нестор своих коней и хотел спастись бегством, но напряг свой лук Парис и поразил стрелой одного из коней Нестора. Видя, что грозит ему неминуемая гибель, Нестор призвал на помощь сына своего Антилоха. Поспешил на помощь отцу верный сын. Он решил лучше погибнуть, чем дать Мемнону убить отца. Схватил громадный камень Антилох и метнул его в Мемнона, но защитил от удара сына богини Эос шлем, выкованный богом Гефестом. Мемнон ударил копьем в грудь Антилоха и упал мертвым на землю сын Нестора с пронзенным сердцем, заплатив своей жизнью за жизнь отца. Зарыдал старец Нестор, увидав гибель сына. Мемнон же, несмотря на то, что напал на него другой сын Нестора, Фросимет с другом своим Фереем, хотел снять доспехи с убитого Антилоха. Сам Нестор бросился на защиту трупа своего сына, но Мемнон не стал сражаться со старцем, не поднял он на него руки. Яростно бились греки и эфиопы вокруг тела Антилоха. Нестор призвал на помощь и могучего Ахилла. В ужас пришел Ахилл, узнав, что погиб Антилох, ведь он любил его больше всех героев. После Патрокла он был его лучшим другом. Забыв обо всем, забыв о том, что и сам он должен погибнуть вслед за Мемноном, Ахилл бросился в бой. Увидев приближающегося Ахилла, Мемнон бросил в него громадным камнем, но камень далеко отскочил, ударившись о щит. Ахилл же ранил Мемнона копьем в плечо. Не обратил Мемнон внимания на рану. Он сам ранил в руку сына Пелея. Обнажили мечи герои и бросились друг на друга. Оба они были равны друг другу силой. Оба были сыновьями богинь. На том и другом сверкали доспехи, выкованные богом Гефестом. Прикрывшись щитами, бились герои. С высокого Олимпа смотрели боги на этот поединок. Матери героев, богиня Эос и богиня Фетида, молили Зевса, каждая за своего сына. Взял Зевс золотые весы, положил на них жребий героев и взвесил их. Низко опустился жребий Мемнона. Сулил ему рог пасть от рук Ахилла. Зарыдала богиня Эос. Она должна была потерять нежно любимого сына. Наконец взмахнул своим тяжким копьем Ахилл и пронзил грудь Мемнону. Темным облаком в знак печали покрылась богиня Эос. Послала она на поле битвы своих сыновей, богов ветра, и принесли они тело Мемнона далеко на берега реки Эсепа. Там оплакали его юные нимфы и соорудили ему гробницу. Эфиопы же были превращены богами в птиц. С тех пор каждый год прилетают они на берега Эсепа к гробнице Мемнона и там оплакивают своего царя. Греки похоронили с великими почестями юного Антилоха. Прах же его положили в урну и впоследствии поставили ее в одном кургане с прахом Ахилла и Патрокла. Смерть Ахилла. Страшным гневом пылал Ахилл против троянцев. Он решил жестоко отомстить им за смерть друзей Патрокла и Антилоха. Как разъяренный лев сражался Ахилл, повергая одного за другим героев Трои. Бросились в поспешное бегство троянцы, спешили укрыться они за стенами Трои. Неистовый Ахилл преследовал их, гнал его неумолимый рок на верную гибель, до самых скейских ворот преследовал Ахилл троянцев. Он ворвался бы и в священную Трою, и она погибла бы, если бы не явился бог Аполлон. Грозно крикнув, остановил он Ахилла. Но не повиновался ему Ахилл. Он сам гневался на бога за то, что много раз спасал бог-стреловержец от него Гектора и троянцев. Ахилл даже грозил богу, что поразит его копьем. Неумолимый рок омрачил разум Ахилла. Он готов был напасть даже на бога. Разгневался Аполлон. Забыл он и то, что обещал некогда на свадьбе Пелея и Фетиды хранить Ахилла. Покрывшись темным облаком, никому незримый, направил он стрелу Париса, и поразила она Ахилла в пяту, куда только и можно было поразить великого героя. Фетида погружала младенца Ахилла в подземную реку царства Аида, Стикс, причем держала его за пятку. От этого тело его стало твердым, как железо. Пятки же вода Стикса не коснулась. Смертельной была для Ахилла эта рана. Почувствовал приближение смерти Ахилл. Вырвал он из раны стрелу и упал на землю. Горько упрекал он бога Аполлона за то, что он погубил его. Знал Ахилл, что без помощи бога не может убить его никто из смертных. Еще раз собрался с силами Ахилл, грозный, подобно умирающему льву, поднялся он с земли и сразил еще многих троянцев. Но вот похолодели его члены, все ближе была смерть, зашатался Ахилл и оперся на копье. Грозно крикнул он троянцам: «Горе вам! Погибните вы, и после смерти буду я мстить вам!» От этого возгласа обратились в бегство троянцы, но все более слабел Ахилл. Оставили его последние силы, и упал он на землю. Загремели на нем его золотые доспехи, и дрогнула земля. Умер Ахилл. Но и к мертвому не смели приблизиться троянцы. Они боялись его и мертвого, такой ужас внушил он им при жизни. Понемногу преодолели они страх, и жестокая сеча закипела вокруг тела величайшего из героев. Самые могучие герои греков и троянцев приняли участие в этой битве. Горами нагромоздились трупы вокруг Ахилла, а он лежал неподвижный, громадный, не слыша уже боя. Пыль вихрем кружилась под ногами сражающихся. Кровь лилась рекой. Казалось, никогда не кончится битва. Вдруг грянул гром Зевса, поднялась буря и остановила троянцев. Не хотел Зевс, чтобы овладели троянцы трупом Ахилла. Поднял могучий Аякс Теламонид труп Ахилла и понес с кораблям, а его защищал Одиссей, отражая наступавших троянцев. Туча стрел и копий летела из рядов троянцев в Одиссея, но он все же мужественно сдерживал их натиск, отступая шаг за шагом. Принес Аякс труп Ахилла к кораблям. Греки омыли труп, умастили благовонным маслом и положили на пышно украшенные ложа. Окружив ложе, громко оплакивали греки своего величайшего героя и рвали в горе волосы. Услышала их плач богиня Фетида. Поднялась она из морской пучины со своими сестрами Нереидами. Узнав, что погиб ее возлюбленный сын, Фетида издала такой вопль скорби, что дрогнули все греки. Они бежали бы в страхе к кораблям, если бы не остановил их старец Нестор. 17 дней оплакивали Фетида, Нереиды и греки Ахилла. С высокого Олимпа спустились музы. Они пели в честь умершего погребальный гимн. Оплакивали героя и бессмертные боги на Олимпе. На 18-й день сооружен был погребальный костер. На нем сожжен был труп Ахилла. Много жертв заклали в честь величайшего из героев греки. Все греки участвовали в похоронах, одевшись в пышные доспехи. Когда догорел костер, собрали кости Ахилла и положили их в золотую урну, которую бог Дионис подарил Фетиде. В этой же урне лежали и кости Патрокла. В одной могиле были похоронены Ахилл, Патрокл и Антилох, сын Нестора. Высокий курган насыпали греки над могилой. Далеко был виден он с моря, свидетельствуя о великой славе погребенных под ним героев. После же похорон были устроены в честь умершего игры. Драгоценные дары вынесла из моря богиня Фетида. Они должны были служить наградой победителям в играх. Так роскошны были эти дары, что самого Ахилла привели бы в восторг, если бы жив был великий герой. Смерть Аякса Теламонида. После смерти Ахилла остались его золотые, выкованные богом Гефестом, доспехи. Фетида повелела отдать их тому, кто больше всех отличался, защищая тело Ахилла. Следовательно, получить их должен был либо Аякс, либо Одиссей. Между ними-то и возгорелся спор за доспехи. Но как было решить этот спор? Оба героя были достойны награды. Наконец решили, что судьями в этом споре должны быть пленные троянцы. И здесь помогла Афина Паллада своему любимцу Одиссею. С ее помощью подменили Агамемнон и Менелай жребий Аякса, да еще и неверно сосчитали голоса троянцев. И получил доспехи Одиссей. Опечалился могучий Аякс. Ушел он в свой шатер, задумав отомстить сыновьям Атрея и Одиссею. Ночью, когда весь стан греков погружен был в глубокий сон, вышел он с мечом в руках из своего шатра, намереваясь убить Агамемнона и Менелая. Но богиня Афина Паллада поразила безумием Аякса. Уже давно гневалась на него богиня за то, что отвергал он, надеясь на свою силу, помощь богов. Безумный Аякс бросился на стадо быков, во тьме стал убивать их, думая, что убивает греков. Оставшихся же быков погнал он в свой шатер, воображая, что гонит пленных. Ужасно истязал быков Аякс в своем шатре. Он радовался их мучениям и смерти, ведь для него в его безумии это были не быки, а сыновья Атрея. Наконец, понемногу стал проясняться разум Аякса. Велик был его ужас, когда увидел он, что весь его шатер наполнен убитыми животными. В ужасе просит Аякс объяснить ему, что произошло. Когда рассказали ему все, невыразимое горе овладело сердцем великого героя. Он решил своей смертью искупить тот позор, который постиг его. Поручив сына своего Эврисака защите своего брата Тевкра и воинов, пришедших с ним с Саламина, он удалился на берег моря, взяв с собой меч, который получил некогда в дар от Гектора, сказав, что идет молить богов смилостивиться над ним. Меч же свой он хочет посвятить Аиду и богине ночи. В стане же греков распространилась молва о том, что совершил Аякс. Нашли убитых им быков и овец, и трупы пастухов. Одиссей по кровавым следам выяснил, что все это совершил Аякс. Страшно разгневались Агамемнон и Менелай и решили отомстить Аяксу. Между тем от Тевкра пришел вестник. Он сообщил друзьям Аякса, чтобы они оберегали великого героя, так как ему грозит гибель, но что гибель грозит ему только в этот день. Когда же минует день благополучно, то уже ничто не будет угрожать Аяксу. Вскоре прибыл в стан и сам Тевкр. Узнав, что брат его ушел на берег моря, побежал он его разыскивать. Боялся он, что случилось несчастье с Аяксом. И действительно, он не застал уже в живых брата. На берегу моря Тевкр нашел лишь труп Аякса. Он бросился на свой меч. Так погиб самый могущественный после Ахилла герой греков. Не хотели Менелай и Агамемнон позволить Тевкру предать погребению труп брата. Могла бы возникнуть открытая вражда между Тевкром и сыновьями Атрея. В стане греков началась бы междоусобная битва, если бы в дело не вмешался Одиссей. Он убедил Агамемнона позволить Тевкру предать погребению великого Аякса, оказавшего столько великих услуг грекам. Новый могильный курган возвысился рядом с курганом Ахилла. Под этим курганом покоился прах могучего сына Теламона Аякса.
0: Мы читали главы из книги Николая Куна «Легенды и мифы Древней Греции».
2: Продолжение завтра в это же время.

0: слушаете «Радио Звезда».
1: Иностранцы говорят, что русский язык очень сложный. В нем есть буквы, которые невозможно произнести. Есть знаки препинания, которые кажутся лишними. Есть слова, которые могут обмануть. И фразы, смысл которых не понимаем даже мы. Корней Чуковский. «Живой как жизнь». Рассказы о русском языке.
2: А язык наших радиопередач, раздающийся изо дня в день во всех поселках, деревнях, городах. Сегодня, например, я шестой раз слышу по радио такие слова. Трудовыми успехами встречают знаменательную дату труженики района, области, города, фабрики, завода, колхоза. Здесь что ни слово, то штамп. Слушаешь такое, и труженики, о которых говорит диктор, начинают казаться какими-то механическими фигурами, превращаются в безликую толпу статистов. А ведь речь идет о разных и прекрасных людях, о разных и прекрасных делах. Почему в газетных статьях и радиопередачах Николай Мамай становится похожим на Валентину Гаганову, а она, в свою очередь, на Терентия Мальцева, как будто это штампованные детали, а не люди, каждый из которых неповторимое чудо? Штамп так прочно вошел в наш язык, что мы перестаем его замечать. Вот в чем самая большая беда. Случилось так, что однажды ко мне один за другим пришли три моих бывших однокурсника, теперь они все журналисты, и каждый попросил напечатать на машинке его небольшую статью. Они писали не об одном и том же. Один о моряках, другой о практике студентов, третий о рыбачьей артели. Но все три статьи начинались одинаково. «Сурово плещут свинцовые волны Балтийского моря». Казалось бы, что здесь плохого? Все на месте, никаких нарушений грамматики, даже художественно. Но ведь этими словами начинались уже 10, 20, 40 статей, так или иначе связанных с морем. Если профессиональный журналист не замечает, что он пишет штампами, то чего можно требовать от стен газет? И вот оказывается, что в школе, в поликлинике, на фабрике, в универмаге висят стенгазеты с совершенно одинаковыми статьями, написанными как полагается, то есть штампами.
1: Корней Чуковский о русском языке.
0: Радио «Звезда».

0: слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: В студии Роман Авдеев. Здравствуйте. Подразделения южной группировки войск освободили населенный пункт Химик Донецкой Народной Республики. Об этом сообщили в Министерстве обороны. Там добавили, что за сутки российские бойцы ликвидировали около 1500 украинских боевиков. Средства противовоздушной обороны сбили 8 управляемых авиабомб и более 630 беспилотников самолетного типа. Российские вооруженные силы за сутки ударили по складам боеприпасов и горючего, объектам транспортной и энергетической инфраструктуры боевиков, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 139 районах. Сергей Лавров выразил сомнение в возможности переговоров после решения Евросоюза о поставках оружия Киеву. Лидеры Великобритании, Франции и Германии ранее одобрили производство вооружений для Украины. Подробности министр иностранных дел озвучил на пресс-конференции.
2: Британия, Франция и Германия вместе с Зеленским подписали некий документ о стратегической поддержке этого режима, о подготовке к развертыванию стабилизационных сил, иными словами, оккупационных сил на том, что останется от Украины после конфликта. Договоренность о том, что Украине будут поставляться дополнительные дальнобойные вооружения для того, чтобы бить по российской территории, в том числе бить вглубь российской территории. Я не знаю, как на этом фоне можно о каких-то переговорах говорить.
1: Ранее лидеры Великобритании, Германии и Франции после встречи с Зеленским в Лондоне пообещали усилить сотрудничество в создании дальнобойных систем вооружений для Украины. Число бюджетных мест на инженерные специальности в этом году выросло примерно на 100 тысяч. Об этом рассказал вице-премьер Дмитрий Чернышенко. По его словам, масштабное увеличение приема студентов на инженерные направления продолжится.
3: И в этом году совокупно примерно на 100 тысяч дополнительных цифр приема мест бюджетных увеличивается и высшее образование до 265 тысяч инженерных специальностей, и в системе профессионального образования почти до 500 тысяч бюджетных мест.
1: Приемная кампания в вузах и колледжах стартует 20 июня и продлится до 15 августа. Подать документы можно через цифровые платформы «Поступление в вуз онлайн» и «Поступление в СПО онлайн». Пилотный проект этих сервисов запущен в 5 регионах – Волгоградской, Костромской, Ленинградской, Ульяновской областях и Красноярском крае. Роман Авдеев, служба информации, медиагруппа «Звезда».
0: Слушайте «Радио Звезда».
4: Герои любимых книг и их особые приметы. Специальный литературный проект.
5: Николай Васильевич Гоголь. Фрагмент из повести «Нос». Читает Вадим Максимов.
6: Коллежский асессор Ковалев проснулся довольно рано и сделал губами «бррр», что всегда он делал, когда просыпался, хотя сам не мог растолковать, по какой причине. Ковалев потянулся, приказал себе подать небольшое стоявшее на столе зеркало. Он хотел взглянуть на прыщик, который вчерашнего вечера вскочил у него на носу. Но к величайшему изумлению увидел, что у него вместо носа совершенно гладкое место. Испугавшись, Ковалев велел подать воды и протер полотенцем глаза. Точно, нет носа. Он начал щупать рукою, чтобы узнать, не спит ли он. Кажется, не спит. Коллежский асессор Ковалев вскочил с кровати, встряхнулся. Нет носа. Он тотчас велел подать себе одеться и полетел прямо к обер-полицмейстеру. Но между тем необходимо сказать что-нибудь о Ковалеве, чтобы читатель мог видеть, какого рода был этот коллежский асессор. Коллежских асессоров, которые получают это звание с помощью ученых аттестатов, никак нельзя сравнивать с теми коллежскими асессорами, которые делались на Кавказе. Это два совершенно особенные рода. Ученые коллежские асессоры... Но Россия такая чудная земля, что если скажешь об одном коллежском асессоре, то все коллежские асессоры от Риги до Камчатки непременно примут на свой счет. Тоже разумея о всех званиях и чинах. Ковалев был кавказский коллежский асессор. Он 2 года только еще состоял в этом звании, и потому ни на минуту не мог его позабыть, а чтобы более придать себе благородство и веса, он никогда не называл себя коллежским асессором, но всегда майором. «Послушай, голубушка», — говорил он обыкновенно, встретивши на улице бабу, продававшую манишки, «ты приходи ко мне на дом. Квартира моя в Садовой. Спроси только, здесь ли живет майор Ковалев, тебе всякий покажет». Если же встречал какую-нибудь смазливенькую, то давал ей сверх того секретное приказание, прибавляя: «Ты спроси, душенька, квартиру майора Ковалева». По этому-то самому и мы будем вперед этого коллежского асессора называть майором. Майор Ковалев имел обыкновение каждый день прохаживаться по Невскому проспекту. Воротничок его манишки был всегда чрезвычайно чист и накрахмален. Бакенбарды у него были такого рода, какие теперь еще можно видеть у губернских и уездных землемеров, у архитекторов и полковых докторов, также у отправляющих разные полицейские обязанности и вообще у всех тех людей, которые имеют полные румяные щеки и очень хорошо играют в бастон. Эти бакенбарды идут по самой середине щеки и прямехонько доходят до носа. Майор Ковалев носил множество печаток, сердоликовых и с гербами, и таких, на которых было вырезано «Середа», «Четверг», «Понедельник» и прочее. Майор Ковалев приехал в Петербург по надобности, а именно искать приличного своему званию места, если удастся, то вице-губернаторского, а не то экзекуторского в каком-нибудь видном департаменте. Майор Ковалев был не прочь жениться, но только в таком случае, когда за невестою случится 200 тысяч капиталу. И потому читатель теперь может судить сам, каково было положение этого майора, когда он увидел вместо довольно недурного и умеренного носа приглупое, ровное и гладкое место. Как на беду, ни один извозчик не показывался на улице, и он должен был идти пешком, закутавшись в свой плащ и накрывши платком лицо, показывая вид, как будто у него шла кровь. Но авось мне так представилось. Не может быть, чтобы нос пропал с дуру, подумал он и зашел в кондитерскую, нарочно с тем, чтобы посмотреться в зеркало. К счастью, в кондитерской никого не было. Мальчишки мели комнаты и расставляли стулья, некоторые с сонными глазами выносили на подносах горячие пирожки, на столах и стульях валялись залитые кофеем вчерашние газеты. «Ну, слава богу, никого нет», — произнес он. «Теперь можно поглядеть». Он робко подошел к зеркалу и взглянул. «Черт знает что, какая дрянь», — произнес он, плюнувши. «Хотя бы уже что-нибудь было вместо носа, а то ничего». С досадою закусив губы, вышел он из кондитерской и решился против своего обыкновения не глядеть ни на кого и никому не улыбаться. Вдруг он стал как вкопанный у дверей одного дома. В глазах его произошло явление неизъяснимое. Перед подъездом остановилась карета, дверцы отворились, выпрыгнул, согнувшись, господин в мундире и побежал вверх по лестнице. Каков же был ужас и вместе изумление Ковалева, когда он узнал, что это был собственный его нос. При этом необыкновенном зрелище, казалось ему, все переворотилось у него в глазах. Он чувствовал, что едва мог стоять, но решился во что бы то ни стало ожидать его возвращения в карету, весь дрожа, как в лихорадке. Через 2 минуты нос действительно вышел. Он был в мундире, решитым золотом, с большим стоячим воротником. На нем были замшевые панталоны, при боку шпага. По пляже с плюмажем можно было заключить, что он считался в ранге статского советника. По всему заметно было, что он ехал куда-нибудь с визитом. Он поглядел на обе стороны, закричал кучеру «подавай», сел и уехал. Бедный Ковалев чуть не сошел с ума. Он не знал, как и подумать о таком странном происшествии. Как же можно в самом деле, чтобы нос, который еще вчера был у него на лице, не мог ездить и ходить, был в мундире? Он побежал за каретой, которая, к счастью, проехала недалеко и остановилась перед Казанским собором. Он поспешил в собор, пробрался сквозь ряд нищих старух с завязанными лицами и двумя отверстиями для глаз, над которыми он прежде так смеялся, и вошел в церковь. Молельщиков внутри было немного. Они все стояли только при входе в двери. Ковалев чувствовал себя в таком расстроенном состоянии, что никак не в силах был молиться, и искал глазами этого господина по всем углам. Наконец, увидел его стоявшего в стороне. Нос спрятал совершенно лицо свое в большой стоячий воротник и с выражением величайшей набожности молился. «Как подойти к нему?» — думал Ковалев. «По всему, по мундиру, по шляпе видно, что он статский советник. Черт его знает, как это сделать!» Он начал около него покашливать. Но нос ни на минуту не оставлял набожного своего положения и отвешивал поклоны. «Милостивый государь», — сказал Ковалев, внутренно принуждая себя ободриться. «Милостивый государь».
7: «Что вам угодно?» — отвечал нос, обратившись.
6: «Мне странно, милостивый государь. Мне кажется, вы должны знать свое место. И вдруг я вас нахожу, и где же? В церкви. Согласитесь, извините меня. Я не могу взять в толк, о чем вы изволите говорить. Объяснитесь». «Как мне ему объяснить?» — подумал Ковалев и, собравшись с духом, начал. «Конечно, я... Впрочем, я майор. Мне ходить без носа, согласитесь, это неприлично. Какой-нибудь торговке, которая продает на Воскресенском мосту очищенные апельсины, можно сидеть без носа. Но имея в виду получить, притом, будучи во многих домах знаком с дамами, Чехтарева, статская советница и другие. Вы посудите сами, я не знаю, милостивый государь». При этом майор Ковалев пожал плечами. «Извините, если на это смотреть сообразно с правилами долга и чести, вы сами можете понять».
7: «Ничего решительно не понимаю», — отвечал нос. «Изъяснитесь удовлетворительнее».
6: «Милостивый государь», — сказал Ковалев с чувством собственного достоинства, «я не знаю, как понимать слова ваши. Здесь все дело кажется совершенно очевидно. Или вы хотите... Ведь вы мой собственный нос!»
7: Нос посмотрел на майора, и брови его несколько нахмурились. «Вы ошибаетесь, милостивый государь. Я сам по себе. Притом между нами не может быть никаких тесных отношений. Судя по пуговицам вашего вицмундира, вы должны служить по другому ведомству».
6: Сказавши это, нос отвернулся и продолжал молиться. Ковалев совершенно смешался, не зная, что делать и что даже подумать. В это время послышался приятный шум дамского платья. Подошла пожилая дама, вся убранная кружевами, и с нею тоненькая, в белом платье, очень мило рисовавшемся на ее стройной талии, в палевой шляпке, легкой, как пирожное. За ними остановился и открыл табакерку высокий гайдук с большими бакенбардами и целой дюжиной воротников. Ковалев подступил поближе, высунул батистовый воротничок манишки, поправил висевшие на золотой цепочке свои печатки и, улыбаясь по сторонам, обратил внимание на легонькую даму, которая, как весенний цветочек, слегка наклонялась и подносила ко лбу свою беленькую ручку с полупрозрачными пальцами. Улыбка на лице Ковалева раздвинулась еще далее, когда он увидел из-под шляпки ее кругленький, яркой белизны подбородок и часть щеки, осененной цветом первой весенней розы. Но вдруг он отскочил, как будто обжегшись. Он вспомнил, что у него вместо носа совершенно нет ничего, и слезы выдавились из глаз его. Он обратился с тем, чтобы напрямик сказать господину в мундире, что он только прикинулся статским советником, что он плут и подлец, и что он более ничего, как только его собственный нос. Но носа уже не было. Он успел ускакать. Вероятно, опять к кому-нибудь с визитом. Это повергло Ковалева в отчаяние. Он пошел назад и остановился с минуту под колоннадой, тщательно смотря во все стороны, не попадется ли где нос. Он очень хорошо помнил, что шляпа на нем была с плюмажем и мундир с золотым шитьем —
7: но шинель не заметил. Ни цвета его кареты, ни лошадей, ни даже того, был ли у него сзади какой-нибудь лакей и в какой ливреи. Притом карет неслось такое множество взад и вперед и с такой быстротою, что трудно было даже приметить. Но если бы и приметил он какую-нибудь из них, то не имел бы никаких средств остановить. День был прекрасный и солнечный. На Невском народу была тьма. Дам целый цветочный водопад сыпался по всему тротуару, начиная от полицейского до Анечкина моста. Вон и знакомый ему надворный советник идет, которого он называл подполковником, особливо, ежели то случалось при посторонних. Вон и Ярышкин, столоначальник в Сенате, большой приятель, который вечно в Бостоне обремизивался, когда играл 8. Вон и другой майор, получивший на Кавказе асессорство, махает рукой, чтобы шел к нему. «А, черт возьми!» — сказал Ковалев. «Эй, извозчик, вези прямо к оберполицмейстеру!» Ковалев сел в дрожки и только покрикивал извозчику «Валяй во всю Ивановскую!» «У себя оберполицмейстер?» — вскричал он, зашедший в сени. «Никак нет», — отвечал привратник, — «только что уехал». «Вот тебе раз!» «Да», — прибавил привратник. «Оно и не так давно, но уехал. Минуточкой бы пришли раньше, то, может, застали бы дома». Ковалев, не отнимая платка от лица, сел на извозчика и закричал отчаянным голосом: «Пошел!» «Куда?» — сказал извозчик. «Пошел прямо!» «Как прямо?» «Тут поворот. Направо или налево?» Этот вопрос остановил Ковалева и заставил его опять подумать. В его положении следовало ему прежде всего отнестись в управу благочиния. Не потому, что оно имело прямое отношение

0: этого человека ничего не было священного, и он мог также солгать и в этом случае, как солгал, уверяя, что никогда не видался с ним.
1: Радиозвезда.
2: Мы читаем фрагмент из повести Николая Васильевича Гоголя «Нос».
0: Итак, Ковалев уже хотел было приказать ехать в управу благочения, как опять пришла мысль ему, что этот плут и мошенник, который поступил уже при первой встрече таким бессовестным образом, мог опять, удобно пользуясь временем, как-нибудь улизнуть из города. И тогда все искания будут тщетны или могут продолжиться, чего, Боже, сохрани, на целый месяц? Наконец, казалось, само небо вразумило его. Он решился отнестись прямо в газетную экспедицию и заблаговременно сделать публикацию с обстоятельным описанием всех качеств, дабы всякий, встретивший его, мог в ту же минуту его представить к нему или, по крайней мере, дать знать о месте пребывания. Итак, он, решив на этом, велел извозчику ехать в газетную экспедицию и во всю дорогу не переставал его тузить кулаком в спину, приговаривая: «Скорей, подлец! Скорей, мошенник!» «Эх, барин!» — говорил извозчик, потряхивая головой и стягая вожжой свою лошадь, на которой шерсть была длинная, как на баллонке. Дрожки, наконец, остановились, и Ковалев, запыхавшись, вбежал в небольшую приемную комнату, где седой чиновник в старом фраке и очках сидел за столом и, взявши в зубы перо, считал принесенные медные деньги. «Кто здесь принимает объявление?» — закричал Ковалев. «А, здравствуйте!» «Мое почтение», — сказал седой чиновник, поднявший на минуту глаза и опустивший их снова на разложенные кучи денег. «Я желаю припечатать...» «Позвольте, прошу немножко повременить», — произнес чиновник, ставя одной рукой цифру на бумаге и передвигая пальцами левой руки два очка на счетах. Лакей с галунами и наружностью, показывавшую пребывание его в аристократическом доме, стоял возле стола с запиской в руках и почел приличным показать свою общежительность. «Поверите ли, сударь, что собачонка не стоит 8 гривен? То есть я не дал бы за нее и 8 грошей, а графиня любит, ей-богу, любит, и вот тому, кто ее отыщет, 100 рублей». Если сказать по приличию, то вот так, как мы теперь с вами, вкусы людей совсем не совместны. Уж когда охотник, то держи легавую собаку или пуделя, не пожалей 500, 1000 дай, но зато уж, чтоб была собака хорошая». Почтенный чиновник слушал это со значительной миною и в то же время занимался сметою, сколько букв в принесенной записке. По сторонам стояло множество старух, купеческих сидельцев и дворников с записками. В одной значилось, что отпускается в услужение кучер трезвого поведения, в другой – малоподержанная коляска, вывезенная в 1814 году из Парижа. Там отпускалась дворовая девка 19 лет, упражнявшаяся в прачечном деле, годная и для других работ. Прочные дрожки без одной рессоры, молодая горячая лошадь в серых яблоках 17 лет от роду, новые, полученные из Лондона, семена репы и редиса, дача со всеми угодьями, 2 стойлами для лошадей и местом, на котором можно развести превосходный березовый или еловый сад. Там же находился вызов желающих купить старые подошвы с приглашением явиться к переторжке каждый день от 8 до 3 часов утра. Комната, в которой мастилось все это общество, была маленькой, и воздух в ней был чрезвычайно густ. Но коллежский асессор Ковалев не мог слышать запаха, потому что закрылся платком и потому что самый нос его находился бог знает в каких местах. «Милостивый государь, позвольте вас попросить. Мне очень нужно», — сказал он, наконец, с нетерпением. «Сейчас, сейчас. 2 рубля 43 копейки. Сию минуту 1 рубль 64 копейки», — говорил седовласый господин, бросая старухам и дворникам записки в глаза. «Вам что угодно», — наконец сказал он, обратившись к Ковалеву. «Я прошу», — сказал Ковалев, — «случилось мошенничество или плутовство. Я до сих пор не могу никак узнать. Я прошу только припечатать, что тот, кто ко мне этого подлеца представит, получит достаточное вознаграждение. Позвольте узнать, как ваша фамилия?» «Нет, зачем же фамилию? «Мне нельзя

0: сказать ее. У меня много знакомых. Чехтарева, статская советница. Пелагея Григорьевна Подточина, штаб-офицерша. Вдруг узнают, боже, сохрани. Вы можете просто написать «коллежский асессор» или еще лучше «состоящий в майорском чине». А сбежавший был ваш дворовый человек? Какой я дворовый человек? Это бы еще не такое большое мошенничество. Сбежал от меня нос. Хм, какая странная фамилия. И на большую сумму этот господин Носов обокрал вас.
1: Нос, то есть, вы не то думаете, нос. Мой собственный нос пропал неизвестно куда. Черт хотел подшутить надо мною.
0: Да каким же образом пропал? Я что-то не могу хорошенько понять.
1: Да я не могу вам сказать, каким образом. Но главное то, что он разъезжает теперь по городу и называет себя статским советником. И потому я вас прошу объявить, чтобы поймавший представил его немедленно ко мне в самом скорейшем времени.
0: Вы посудите в самом деле. Как же мне быть без такой заметной части тела? Это не то, что какой-нибудь мизинный палец на ноге, которую я в сапог, и никто не увидит, если его нет. Я бываю по четвергам у статской советницы Чехтаревой. Подточена Пелагея Григорьевна, штаб-офицерша. И у ней дочка очень хорошенькая, тоже очень хорошая, знакомые. И вы посудите сами, как же мне теперь? Мне теперь к ним нельзя явиться.
1: Чиновник задумался, что означали крепко сжавшиеся его губы.
0: «Нет, я не могу поместить такого объявления в газетах», — сказал он, наконец, после долгого молчания.
1: «Как? Отчего?»
0: «Так. Газета может потерять репутацию. Если всякий начнет писать, что у него сбежал нос, то и так уже говорят, что печатается много несообразностей и ложных слухов».
1: «Да чем же это дело несообразное? Тут, кажется, ничего нет такого».
0: «Это вам так кажется, что нет. А вот на прошлой неделе такой же был случай. Пришел чиновник таким же образом, как вы теперь пришли. Принес записку. Денег по расчету пришлось 2 рубля 73 копейки, и все объявление состояло в том, что сбежал пудель черной шерсти. Кажется, что бы тут такое? А вышел пасквиль. Пудель-то этот был казначей, не помню, какого-то заведения.
1: Да ведь я вам не о пуделе делаю объявление, а о собственном моем носе. Стало быть, почти то же, что о самом себе.
0: Нет, такого объявления я никак не могу поместить.
1: Да когда у меня точно пропал нос?
0: Если пропал, то это дело медика. Говорят, что есть такие люди, которые могут приставить какой угодно нос. Но, впрочем, я замечаю, что вы должны быть человек веселого нрава и любите в обществе пошутить.
1: Клянусь вам, вот как Бог свят, пожалуй, уж если до того дошло, то я покажу вам.
0: Зачем беспокоиться, продолжал чиновник, нюхая табак. Впрочем, если не в беспокойство, прибавил он с движением любопытства, то желательно бы взглянуть.
1: Коллежский асессор отнял от лица платок.
0: «В самом деле, чрезвычайно странно», — сказал чиновник. «Место совершенно гладкое, как будто бы только что выпеченный блин. Да, до невероятности ровное».
1: «Ну, вы и теперь будете спорить. Вы видите сами, что нельзя не напечатать.
0: Я вам буду особенно благодарен и очень рад, что этот случай доставил мне удовольствие с вами познакомиться». Майор, как видно из этого, решился на сей раз немного поподличить.
1: «Напечатать-то, конечно, дело небольшое», — сказал чиновник. «Только я не предвижу в этом никакой для вас выгоды. Если уже хотите, то отдайте тому, кто имеет искусное перо, описать это как редкое произведение натуры и напечатать эту статейку в «Северной пчеле». Тут он понюхал еще раз табаку. «Для пользы юношества». Тут он утер нос. «Или так, для общего любопытства».
0: Коллежский асессор был совершенно обезнадежен. Он опустил глаза вниз газеты, где было извещение о спектаклях. Уже лицо его было готово улыбнуться, встретив имя актрисы хорошенькой собою, и рука взялась за карман, есть ли при нем синяя ассигнация, потому что штаб-офицеры, по мнению Ковалева, должны

сидеть в креслах. Но мысль о носе все испортила. Сам чиновник, казалось, был тронут затруднительным положением Ковалева. Желая сколько-нибудь облегчить его горесть, он почел приличным выразить участие свое в нескольких словах. «Мне, право, очень прискорбно, что с вами случился такой анекдот. Не угодно ли вам понюхать табачку? Это разбивает головные боли и печальные расположения. Даже в отношении к геморроидам это хорошо». Говоря это, чиновник поднес Ковалеву табакерку, довольно ловко подвернув под нее крышку с портретом какой-то дамы в шляпке. Этот неумышленный поступок вывел из терпения Ковалева. «Я не понимаю, как вы находите место шуткам», — сказал он с сердцем. «Разве вы не видите, что у меня именно нет того, чем бы я мог понюхать? Чтоб черт побрал ваш табак! Я теперь не могу смотреть на него и не только на скверный ваш Березинский, но хоть бы вы поднесли мне самого рапе». Сказавши это, он вышел, глубоко раздосадованный из газетной экспедиции, и отправился к частному приставу, чрезвычайному охотнику до сахару. На дому его вся передняя, она же и столовая, была установлена сахарными головами, которые нанесли к нему из дружбы купцы. Кухарка в это время скидала с частного пристава казенные ботфорты. Шпага и все военные доспехи уже мирно развесились по углам, и грозную треугольную шляпу уже затрогивал трехлетний сынок его. И он после боевой браной жизни готовился вкусить удовольствие мира. Ковалев вошел к нему в то время, когда он потянулся, крякнул и сказал: «Эх, славно засну два часика!» И потому можно было предвидеть, что приход коллежского асессора был совершенно не вовремя. И не знаю, хотя бы он даже принес ему в то время несколько фунтов чаю или сукна, он бы не был принят слишком радушно. Частный был большой поощритель всех искусств и мануфактурностей, но государственную ассигнацию предпочитал всему. «Это вещь», — обыкновенно говорил он. «Уж нет ничего лучше этой вещи. Есть не просит, место займет немного, в кармане всегда поместится, уронишь, не расшибется».

0: Радиозвезда.
1: Николай Васильевич Гоголь. Фрагмент из повести «Нос». Читает Вадим Максимов.
2: Частный принял довольно сухо Ковалева и сказал, что после обеда не то время, чтобы производить следствие, что сама натура назначила, чтобы, наевшись, немного отдохнуть. Из этого коллежский асессор мог видеть, что частному приставу были небезызвестны изречения древних мудрецов, что у порядочного человека не оторвут носа, и что много есть на свете всяких майоров, которые не имеют даже исподнего в приличном состоянии и таскаются по всяким непристойным местам. То есть не в бровь, а прямо в глаз. Нужно заметить, что Ковалев был чрезвычайно обидчивый человек. Он мог простить все, что не говорили о нем самом, но никак не извинял, если это относилось к чину или званию. Он даже полагал, что в театральных пьесах можно пропускать все, что относится к обер-офицерам, но на штаб офицеров никак не должно нападать. Прием частного его так сконфузил, что он тряхнул головой и сказал с чувством достоинства, немного расставив свои руки: «Признаюсь, после таких обидных с вашей стороны замечаний я ничего не могу прибавить». И вышел. Он приехал домой, едва слыша под собой ноги. Были уже сумерки. Печальную или чрезвычайно гадкою показалась ему квартира после всех этих неудачных исканий. Зашедший в переднюю, увидел он на кожаном запачканном диване лакея своего Ивана, который, лежа на спине, плевал в потолок и попадал довольно удачно в одно и то же место. Такое равнодушие человека взбесило его. Он ударил его шляпою по лбу, примолвив: «Ты, свинья, всегда глупостями занимаешься!» Иван вскочил вдруг с своего места и бросился со всех ног снимать с него плащ. Вошедший в свою комнату, майор, усталый и печальный, бросился в кресло и, наконец, после нескольких вздохов сказал: «Боже мой! Боже мой, за что это такое несчастье? Будь я без руки или без ноги, все бы это лучше. Будь я без ушей, скверно, однако ж все сноснее. Но без носа человек черт знает что. Птица не птица, гражданин не гражданин, просто возьми да и вышвырни за окошко. И пусть бы уже на войне отрубили или на дуэли, или я сам был причиной, но ведь пропал ни за что, ни просто. Пропал даром, не за грош. Только нет, не может быть», — прибавил он, немного подумав, — «невероятно, чтобы нос пропал. Никаким образом невероятно. Это, верно, или во сне снится, или просто грезится. Может быть, я как-нибудь ошибкою выпил вместо воды водку, которую вытираю после бритья себе бороду. Иван, дурак, не принял, и я, верно, хватил ее». Чтобы действительно увериться, что он не пьян, майор ущипнул себя так больно, что сам вскрикнул. Эта боль совершенно уверила его, что он действует и живет наяву. Он потихоньку приблизился к зеркалу и сначала зажмурил глаза с той мыслью, что авось либо нос покажется на своем месте, но в ту же минуту отскочил назад, сказавши: «Эккой пасквильный вид!» Это было точно непонятно. Если бы пропала пуговица, серебряная ложка, часы или что-нибудь подобное, но пропасть, и кому же пропасть? И при том еще на собственной квартире. Майор Ковалев, сообразя все обстоятельства, предполагал едва ли не ближе всего к истине, что виной этого должен быть никто другой, как штаб-офицерша Подточина, которая желала, чтобы он женился на ее дочери. Он и сам любил за нею приволокнуться, но избегал окончательной разделки. Когда же штаб-офицерша объявила ему напрямик, что она хочет выдать ее за него, он потихоньку отчалил со своими комплиментами, сказавши, что еще молод, что нужно ему прослужить лет пяток, чтобы уж ровно было 42 года. И потому штаб-офицерша, верно из мщения, решилась его испортить и наняла для этого каких-нибудь колдовок баб, потому что никаким образом нельзя было предположить, чтобы нос был отрезан. Никто не входил к нему в комнату. Цирюльник же Иван Яковлевич брил его еще в среду, а в продолжении всей среды и даже во весь четверток нос у него был цел. Он это помнил и знал очень хорошо. Притом была бы им чувствуема боль, и без сомнения рана не могла бы так скоро зажить и быть гладкою, как блин. Он строил в голове планы. Звать ли штаб-офицершу формальным порядком в суд или явиться к ней самому и уличить ее? Размышления его прерваны были светом, блеснувшим сквозь все скважины дверей, который дал знать, что свеча в передней уже зажжена Иваном. Скоро показался и сам Иван, неся ее перед собой и озаряя ярко всю комнату. Первым движением Ковалева было схватить платок и закрыть то место, где вчера еще был нос, чтобы в самом деле глупый человек не зазевался, увидя у барина такую странность. Не успел Иван уйти в конуру свою, как послышался в передней незнакомый голос, произнесший: «Здесь ли живет коллежский асессор Ковалев?» «Войдите, майор Ковалев здесь», — сказал Ковалев, вскочивший поспешно и отворяя дверь. Вошел полицейский чиновник красивой наружности, с бакенбардами не слишком светлыми и не темными, с довольно полными щеками. Тот самый, который в начале повести стоял в конце Исаакиевского моста. «Вы изволили затерять нос свой?»
0: «Так точно.
2: Он теперь найден».
0: «Что вы говорите?» — закричал майор Ковалев. Радость отняла у него язык. Он глядел в оба настоявшего перед ним квартального, на полных губах и щеках которого ярко мелькал трепетный свет свечи. «Каким образом?»
2: «Странным случаем. Его перехватили почти на дороге. Он уже садился в дилижанс и хотел уехать в Ригу. И паспорт давно был выписан на имя одного чиновника. И странно то, что я сам принял его сначала за господина. Но, к счастью, были со мной очки, и я тот же час увидел, что это был нос. Ведь я близорук. И если вы станете передо мной, то я вижу только, что у вас лицо. Но ни носа, ни бороды, ничего не замечу. Моя теща, то есть мать жены моей, тоже ничего не видит».
0: Ковалев был вне себя. «Где же он? Где? Я сейчас побегу!»
2: «Не беспокойтесь. Я знаю, что он вам нужен, принес его с собою. И странно то, что главный участник в этом деле есть мошенник-цирюльник на Вознесенской улице, который сидит теперь на съезжей. Я давно подозревал его в пьянстве и воровстве. И еще третьего дня стащил он в одной лавочке бортище пуговиц. Нос ваш совершенно таков, как был».
0: При этом квартальный полез в карман и вытащил оттуда завернутый в бумажке нос.
3: «Так он!» — закричал Ковалев. «Точно он! Выкушайте сегодня со мною чашечку чаю».
2: «Почел бы за большую приятность, но никак не могу. Мне нужно заехать отсюда в смирительный дом. Очень большая дороговизна поднялась на все припасы. У меня в доме живет и теща, то есть мать моей жены, и дети. Старший особенно подает большие надежды, очень умный мальчишка. Но средств для воспитания совершенно нет никаких».
0: Ковалев догадался и, схватив со стола красную ассигнацию, сунул в руки надзирателю, который, расшаркавшись, вышел за дверь. И в ту же почти минуту Ковалев слышал уже голос его на улице, где он увещевал по зубам одного глупого мужика, наехавшего с своей телегою как раз на бульвар. Коллежский асессор по уходе квартального несколько минут оставался в каком-то неопределенном состоянии и едва через несколько минут пришел в возможность видеть и чувствовать. В такое беспамятство повергла его неожиданная радость. Он взял бережливо найденный нос в обе руки, сложенные горстью, и еще раз рассмотрел его внимательно.
3: «Так, он, точно он», — говорил майор Ковалев. «Вот и прыщик на левой стороне, вскочивший вчерашнего дня».
0: Майор чуть не засмеялся от радости. «Но на свете нет ничего долговременного, а потому и радость в следующую минуту за первую уже не так жива. В третью минуту она становится еще слабее и, наконец, незаметно сливается с обыкновенным положением души. Как на воде круг, рожденный падением камешка, наконец, сливается с гладкой поверхностью». Ковалев начал размышлять и смекнул, что дело еще не кончено. Нос найден,
3: Но ведь нужно же его приставить, поместить на свое место. А что, если он не пристанет? При таком вопросе, сделанном самому себе, майор побледнел. С чувством неизъяснимого страха бросился он к столу, придвинул зеркало, чтобы как-нибудь не поставить нос криво. Руки его дрожали. Осторожно и осмотрительно наложил он его на прежнее место.
4: Радиозвезда.
1: Мы читаем фрагмент из повести Николая Васильевича Гоголя «Нос».
3: О, ужас! Нос не приклеивался. Он поднес его ко рту, нагрел его слегка своим дыханием и опять поднес к гладкому месту, находившемуся между двух щек. Но нос никаким образом не держался.
0: Ну же, полезай, дурак!» — говорил он ему.
3: Но нос был как деревянный и падал на стол с таким странным звуком, как будто бы пробка. Лицо майора судорожно скривилось. «Неужели он не прирастет?» — говорил он в испуге. Но сколько раз не подносил он его на его же собственное место, старание было по-прежнему неуспешно. Он кликнул Ивана и послал его за доктором, который занимал в том же самом доме лучшую квартиру в Билетаже. Доктор этот был видный из себя мужчина, имел прекрасные смолистые бакенбарды, свежую здоровую докторшу, ел поутру свежие яблоки и держал рот в необыкновенной чистоте, полоча его каждое утро почти 3/4 часа и шлифуя зубы 5 разными родов щеточками. Доктор явился в ту же минуту. Спросивший, как давно случилось несчастье, он поднял майора Ковалева за подбородок и дал ему большим пальцем щелчка в то самое место, где прежде был нос, так что майор должен был откинуть свою голову назад с такой силой, что ударился затылком в стену. Медик сказал, что это ничего, и, посоветовавши отодвинуться немного от стены, велел ему перегнуть голову сначала на правую сторону и, пощупавши то место, где прежде был нос, сказал «Хм». Потом велел ему перегнуть голову на левую сторону и сказал «Хм». И в заключение дал ему опять большим пальцем щелчка, так что майор Ковалев дернул головою, как конь, которому смотрят в зубы. Сделавши такую пробу, медик покачал головою и сказал:
5: «Нет, нельзя. Вы уж лучше так оставайтесь, потому что можно сделать еще хуже. Оно, конечно, приставить можно. Я бы, пожалуй, вам сейчас приставил его, но я вас уверяю, что это для вас хуже».
0: «Вот хорошо. Как же мне оставаться без носа?» — сказал Ковалев. «Уж хуже не может быть, как теперь. Это просто черт знает что. Куда же я с эдакой пасквильностью покажусь? Я имею хорошее знакомство. Вот и сегодня мне нужно быть на вечере в 2 домах. Я со многими знаком. Статская советница Чехтарева, подточена штаб-офицерша. Хоть после теперешнего поступка я не имею с ней другого дела, как только через полицию».
3: «Сделайте милость», — произнес Ковалев умоляющим голосом. «Нет ли средства? Как-нибудь приставьте, хоть нехорошо, лишь бы только держался. Я даже могу его слегка подпирать рукой в опасных случаях. Я же притом и не танцую, чтобы мог вредить каким-нибудь неосторожным движением. Все, что относится насчет благодарности за визиты, уж будьте уверены, сколько дозволят мои средства».
5: «Верите ли», — сказал доктор не громким, не тихим голосом, но чрезвычайно уветливым и магнетическим, «что я никогда из корысти не лечу. Это противно моим правилам и моему искусству. Правда, я беру за визиты, но единственно с тем, чтобы только не обидеть моим отказом. Конечно, я бы приставил ваш нос. Но я вас уверяю честью, если уже вы не верите моему слову, что это будет гораздо хуже. Предоставьте лучше действию самой натуры. Мойте чаще холодную водою, и я вас уверяю, что вы, не имея носа, будете так же здоровы, как если бы имели его. А нос я вам советую положить в банку со спиртом, или еще лучше влить туда 2 столовых ложки острой водки и подогретого уксуса, и тогда вы можете взять за него порядочные деньги. Я даже сам возьму его, если вы только не подорожитесь».
0: «Нет, нет, ни за что не продам!» — вскричал отчаянный майор Ковалев. «Лучше пусть он пропадет!»
5: «Извините», — сказал доктор, откланиваясь. «Я хотел быть вам полезным. Что ж делать? По крайней мере, вы видели мое старание».
0: Сказавши это, доктор с благородной осанкою вышел из комнаты. Ковалев не заметил даже лица его и в глубокой бесчувственности видел только выглядывавшие из рукавов его черного фрака рукавчики белой и чистой, как снег, рубашки. Он решился на другой же день, прежде представления жалобы, писать к штаб-офицерше, не согласится ли она без бою возвратить ему то, что следует. Письмо было такого содержания. «Милостивая государыня Александра Григорьевна, не могу понять странного со стороны ваших действий. Будьте уверены, что, поступая таким образом, ничего вы не выиграете и ничуть не принудите меня жениться на вашей дочери. Поверьте, что история насчет моего носа мне совершенно известна, равно как то, что в этом вы есть главные участницы, а никто другой. Внезапное его отделение с своего места, побег и маскирование то под видом одного чиновника, то, наконец, в собственном виде, есть больше ничего, кроме следствия волхвований, произведенных вами или теми, которые упражняются в подобных вам благородных занятиях. Я, с своей стороны, почитаю долгом вас предуведомить, если упоминаемый мною нос не будет сегодня же на своем месте, то я принужден буду прибегнуть к защите и покровительству законов. Впрочем, с совершенным почтением к вам имею честь быть ваш покорный слуга Платон Ковалев».
4: «Милостивый государь Платон Кузьмич, чрезвычайно удивило меня письмо ваше. Я, признаюсь вам по откровенности, никак не ожидала, а тем более относительно несправедливых укоризн со стороны вашей. Предуведомляю вас, что я чиновника, о котором упоминаете вы, никогда не принимала у себя в доме, ни замаскированного, ни в настоящем виде. Бывал у меня, правда, Филипп Иванович Потанчиков, и хотя он точно искал руки моей дочери, будучи сам хорошего трезвого поведения и великой учености, но я никогда не подавала ему никакой надежды. Вы упоминаете еще о носе. Если вы разумеете под сим, что будто бы я хотела оставить вас с носом, то есть дать вам формальный отказ, то меня удивляет, что вы сами об этом говорите, тогда как я, сколько вам известно, была совершенно противного мнения. И если вы теперь же посватаетесь на моей дочери законным образом, я готова сей же час удовлетворить вас, ибо это составляло всегда предмет моего живейшего желания, в надежде чего остаюсь всегда готовую к услугам вашим Александра Подточина».
5: «Нет», — говорил Ковалев, прочитавший письмо, «она точно не виновата. Не может быть. Письмо так написано, как не может написать человек, виноватый в преступлении. Коллежский асессор был в этом сведущ, потому что был посылан несколько раз на следствие еще в Кавказской области. Каким же образом? Какими судьбами это приключилось? Только черт разберет это», — сказал он, наконец, опустив руки. Между тем, слухи об этом необыкновенном происшествии распространились по всей столице и, как водится, не без особенных прибавлений. Тогда умы всех именно настроены были к чрезвычайному. Недавно только что занимали публику опыты действия магнетизма. Притом история танцующих стульях в конюшенной улице была еще свежа, и потому нечего удивляться, что скоро начали говорить, будто нос коллежского асессора Ковалева ровно в 3 часа прогуливается по Невскому проспекту. Любопытных стекалось каждый день множество. Сказал кто-то, что нос будто бы находился в магазине Юнкера, и возле Юнкера такая сделалась толпа и давка, что должна была даже полиция вступиться. Один спекулятор почтенной наружности с бакенбардами, продававший при входе в театр разные сухие кондитерские пирожки, нарочно поделал прекрасные деревянные прочные скамьи, на которые приглашал любопытных становиться за 80 копеек от каждого посетителя. Один заслуженный полковник нарочно для этого вышел раньше из дому и с большим трудом пробрался сквозь толпу, но к большому негодованию своему увидел в окне магазина вместо носа обыкновенную шерстяную фуфайку и литографированную картинку с изображением девушки, поправлявшей чулок,
0: и глядевшего на нее из-за дерева Франта с откидным жилетом и небольшой бородкой. Картинку, уже более 10 лет висящую все на одном месте. «Отошед», он сказал с досадою, «как можно этакими глупыми и неправдоподобными слухами смущать народ?» Потом пронесся слух, что не на Невском проспекте, а в Таврическом саду прогуливается нос майора Ковалева. Как будто бы он давно уже там, что когда еще проживал там Хазрев Мирза, то очень удивлялся этой странной игре природы. Некоторые из студентов хирургической академии отправились туда. Одна знатная почтенная дама просила особенным письмом смотрителя за садом показать детям ее этот редкий феномен, если можно, с объяснением наставительным и назидательным для юношей. Всем этим происшествиям были чрезвычайно рады все светские, необходимые посетители раутов, любившие смешить дам, у которых запас в то время совершенно истощился. Небольшая часть почтенных и благонамеренных людей была чрезвычайно недовольна. Один господин говорил с негодованием, что он не понимает, как в нынешний просвещенный век могут распространяться нелепые выдумки, и что он удивляется, как не обратит на это внимание правительство. Господин этот, как видно, принадлежал к числу тех господ, которые желали бы впутать правительство во все, даже в свои ежедневные ссоры с женою. Вслед за этим... Но здесь вновь все происшествие скрывается туманом, и что было потом, решительно неизвестно.
1: Мы читали фрагмент из повести Николая Васильевича Гоголя «Нос».

0: Вы слушаете «Радио Звезда». Благое дело. Московские меценаты.
1: Имени Дмитрия Бинардаки сегодня никто не помнит. Кто он такой? Князь? Граф? Писатель? Музыкант? А между тем, в XIX веке его имя гремело не только в Петербурге, но и по всей России. От берегов Балтийского моря до Тихого океана. Первый русский миллионер, заводчик, золотопромышленник. Считается, что именно он стал прототипом нового русского помещика Костанжоглы во втором томе «Мертвых душ». Дмитрий Бинардаки родился в июле 1799 года в Таганроге. Собирался сделать карьеру военного, но довольно быстро уволился. Не то, как тогда писали, по неприятности, не то по домашним обстоятельствам. Выйдя в отставку, молодой человек времени зря не тратил, принял участие в торгах по винным откупам в Петербурге и неожиданно эти торги выиграл. Современники говорили:
2: «Он нажил огромное состояние своим умом и ловкостью. Человек он был необыкновенной доброты, готовый услужить и весьма серьезно всем и каждому. Он был не только откупщиком, но и крупным помещиком, овцеводом, горным заводчиком и золотопромышленником».
1: Металлургический Сормовский завод тоже принадлежал Дмитрию Бинардаки. При нем на заводе впервые в нашей стране появились паровые машины, токарные станки, первый подъемный кран. Это он разглядел и поверил в гениального молодого инженера из Носково. И тот соорудил первую в России мартеновскую печь. Бинардаки находил верных и талантливых людей даже среди каторжников. Ссыльного анархиста Бакунина он взял к себе на работу в Амурскую компанию, а декабрист Раевский служил у него доверенным по винным откупам.
0: Благое дело.
1: Кто знает, какой была бы наша литература без Дмитрия Бинардаки? Он дружил с Лермонтовым, помогал другу Пушкина Павлу Нащекину. А летом 1839 года в Германии, в Мариенбаде, Бинардаки познакомился с Гоголем. И был им буквально очарован. Потом они тесно общались всю жизнь, и, конечно, меценат с удовольствием оплачивал расходы писателя. Другой классик отечественной литературы Сергей Аксаков как-то заметил:
3: «Известный богач, очень замечательный человек по своему уму и душевным свойствам, этот грек Бинардаки, человек очень умный, был единственным в Петербурге, кто называл Гоголя гениальным писателем, и знакомство с ним ставил себе за большую честь».
1: На деньги Бинардаки были изданы «Мертвые души» и «Старосветские помещики». Однажды поэт Василий Жуковский, у которого в то время жил Гоголь, пригласил Бинардаки к себе. Нагрузив предпринимателя своими проблемами, Василий Андреевич захотел показать ему Гоголя за работой. Он подвел Бинардаки к кабинету и тихо отворил дверь. Писатель стоял возле бюро в фантастическом костюме. Вместо сапог – длинные шерстяные русские чулки выше колен. Шея обмотана большим разноцветным шарфом, а на голове – бархатный, малиновый, шитый золотом мордовский кокошник. Гоголь писал и был углублен в свое дело, и костюма своего абсолютно не стеснялся. Бинардаки улыбнулся, осторожно прикрыл дверь и резюмировал:
4: «А что? Ежели, к примеру, эта амуниция способствует успеху дела, почему нет? Конечно, если бы я, к примеру, в таком виде отправился к министру финансов на предмет получения концессии на золотые прииски, возможно, у меня и у министра возникли бы некоторые проблемы, разрешаемые только с помощью врачей. Но художники – дело другое. Что, если без этого бархатного кокошника мертвые души не получаются такими волшебно живыми?»
0: Благое дело.
1: Дмитрий Бенардаки умер от сердечного приступа 28 мая 1870 года в Германии. Но похоронили его в России, в Петербурге, в греческой церкви, выстроенной на Лиговском проспекте на его же деньги. В 60-х этот храм снесли, и на его месте начали строить концертный зал «Октябрьский». Освобождая от старых фундаментов место под котлован, рабочие нашли могилу Бенардаки. Прах мецената перезахоронили в некрополе мастеров искусств в Александро-Невской лавре. Здесь он среди своих. Рядом художник Архип Куинджи, а неподалеку Карамзин, Жуковский, Гнедич, Достоевский.
0: Дмитрий

0: Слушайте радио «Звезда». Новости.
1: 6 часов в Москве, в студии Богдан Ходаченко. Здравствуйте. Российские военные сорвали переброску резервов вооруженных сил Украины в Запорожской области. Как сообщили в Минобороны России, разведка вскрыла маршруты движения вражеской техники. Ударные беспилотники работали в режиме засады и свободной охоты. Уничтожено несколько бронеавтомобилей и машины с живой силой. Резервы были ликвидированы до выхода на позиции. Также расчеты града накрыли скопление пехоты противника. В итоге попытка ВСУ накопить силы и перейти в контратаку на этом участке провалилась. Правительство выделит около 5 миллиардов рублей на закупку систем мониторинга глюкозы для больных диабетом. Мера позволит круглосуточно отслеживать уровень сахара в крови. Подробности рассказал премьер-министр Михаил Мишустин.
2: Президент подчеркивал необходимость совершенствования профилактики, диагностики, лечения этого заболевания, его осложнений. Правительство ведет такую работу в рамках профильного национального проекта «Продолжительная и активная жизнь» и соответствующего федерального проекта. В том числе предоставляя детям, подросткам с диабетом первого типа, а также беременным женщинам бесплатное получение систем непрерывного мониторинга глюкозы, чтобы круглые сутки отслеживать уровень сахара в крови, ну и, конечно, вовремя реагировать на колебания. Такие приборы существенны. Упрощают контроль за состоянием пациентов, дают им возможность, что очень важно, вести обычный образ жизни.
1: По словам Михаила Мишустина, финансирование поможет приобрести почти 270 тысяч систем мониторинга и своевременно обеспечить ими более 50 тысяч детей, а также десятки тысяч будущих мам. Дональд Трамп предупредил Беньямина Нетаньяху, что тот может остаться один на один против Ирана. По словам президента США, 5 стран-посредников попросили его оказать давление на израильского лидера. Глава Белого дома также сообщил, что Тель-Авив предоставил обновленную информацию о готовящейся атаке на Иран на очень поздном этапе, и ему удалось уменьшить масштаб удара. Накануне стороны обменивались ударами, после этого Трамп созвонился с Нетаньяху и представителями Хезболлы и объявил о прекращении огня. Российские юниоры смогут выступать на международных соревнованиях с флагом и гимном в 24 олимпийских видах спорта. Это сообщил вице-премьер Дмитрий Чернышенко. Среди них фехтование, конный спорт, тяжелая атлетика, волейбол, кёрлинг, дзюдо, борьба, плавание, прыжки в воду, гимнастика и другие. По словам Чернышенко, российские спортсмены возвращаются на мировую арену. Для взрослых атлетов допуск с национальной символикой уже восстановлен в 12 видах спорта. Богдан Ходаченко, служба информации медиагруппы «Звезда».

0: радиозвезда.
1: Остров Врангеля. Город Курчатов. Проспект Буденного. Мыс Дежнева. Парк Горького. Площадь Гагарина. Поселок Лев Толстой. Море Лаптевы. Имя на карте.
2: Нижний Новгород. Владимир Даль. Летом 1849 года возле здания удельной конторы на Большой Печорской остановилась коляска. Из нее вышел высокий и худощавый человек с бородкой. Окинул внимательным взглядом встречающих его слуг, вежливо кивнул им и прошел в дверь.
3: «Вот Настасья», — сказал экономке мажордом, сильно окая. «Это наш новый хозяин, Владимир Иванович Даль. Сказывают про него норовом строг, а в делах сильно педант. Уж как будет на самом деле, посмотрим».
1: Имя на карте.
4: Ни прозвание, ни вероисповедание, ни самая кровь не делают человека принадлежностью той или другой народности. Кто на каком языке думает, тот тому народу и принадлежит. Я думаю по-русски.
2: Так говорил Владимир Даль, составитель знаменитого толкового словаря, сын обрусевшего датчанина и швейцарской француженки. 53 года своей жизни он потратил на этот грандиозный труд. В итоге словарь вобрал в себя около 200 тысяч слов и 30 тысяч поговорок, присловий, пословиц и загадок. Великий лексикограф, как часто называли Даля, занимался составлением словаря параллельно с государственной службой. Вот и в Нижний он приехал в качестве управляющего удельной конторой. Владимир Иванович восторгался новой обстановкой.
4: «Дом-дворец, сад прекрасен, погода хорошая».
2: Казенная квартира великого лексикографа стала магнитом, который притягивал к себе всех образованных людей в округе. Раз в неделю, в четверг, здесь собиралась нижегородская интеллигенция.
1: Имя на карте.
2: Даль великолепно играл на бильярде. Причем мог одинаково хорошо закатывать шары в лузы с любой руки. Однажды возле бильярдного стола он задал вопрос гостям, молодым чиновникам.
4: «Знаете ли вы, как простой люд упражняет свой язык? А ну-ка, кто из вас лучше произнесет скороговорку «У нас на дворе подворье, погода размакропогодилась»?»
5: Сидевший рядом в кресле грузный и величественный Тарас Шевченко ухмыльнулся и ехидно поддел Даля.
6: «А вы сами-то, Владимир Иванович, можете без запинки произносить народные заковыки?»
2: Даль пожал плечами.
4: «Извольте, Тарас Григорьевич, у нас на дворе подворье, погода размакропогодилась. Из-под Костромщины шли четверо мужчины. Говорили они про торги да про покупки, про крупу да про подкрупки».
2: И дальше он быстро, ни разу не запнувшись, произнес около 30 скороговорок. Без предварительной подготовки, на одном дыхании. В бильярдной воцарилась мертвая тишина. Эффект был ошеломляющим. Шевченко минуту смущенно молчал, а затем восхищенно промолвил:
6: «Невероятно! Так может говорить человек феноменальных способностей».
2: В Нижнем Новгороде Даль жил и работал 10 лет. За это время ученый продвинулся в составлении словаря до буквы «П». Нижний Новгород. Владимир Даль.
1: Имя на карте.
7: Премьера на радио «Звезда». Время неумолимо бежит, а мы пытаемся угнаться за ним. Человек и время. Слушайте через несколько минут на радио «Звезда».

0: Радио «Звезда».
1: Человек и время. В тюрьме время ведет себя странно. Часы идут, но человек их почти не чувствует. День похож на день, неделя на неделю. Месяц может казаться годом, а годы сливаются в сплошное серое пятно. Так рождается ощущение вечности за решеткой. Психологи давно заметили, что изоляция меняет восприятие времени. Когда происходит мало событий, мозг теряет ориентиры. Нет привычной системы встреч, нет новостей. Человек начинает считать не дни, а приемы пищи, проверки, шаги по камере. В одиночках это чувство усиливается. Заключенные писали, что тишина давит сильнее шума, а ожидание ломает волю. Исторические дневники узников дают живые примеры. В 19 веке пленники вели тайные записи на обрывках бумаги. Они подробно описывали, как учились различать дни по звукам снаружи или по лучам света на стене.
2: Человек и время.
1: В 20 веке похожие записи оставили узники лагерей. Многие из них говорили, что спасались рутиной. Кто-то читал одни и те же страницы снова и снова. Кто-то сочинял стихи в голове. Подобные занятия помогали удерживать чувство времени. Без этого человек рисковал раствориться в пустоте. Интересно, что после освобождения время тоже не сразу возвращалось в норму. Бывшие заключенные признавались, что спешка пугала их. Свобода казалась слишком быстрой. Это показывало, насколько глубоко тюрьма меняет внутренние часы. Истории узников напоминают о том, что человек живет не только в пространстве, но и во времени. Когда время отнимают, оно становится вечностью. И не потому, что его много, а потому, что оно перестает двигаться.
2: Человек и время.
0: Радио «Звезда».
3: Река истории. История реки. Гинда. Согласно трудам Геродота, персидский царь Кир II очень любил лошадей, особенно редкой и светлой масти. В те далекие времена персы считали этих животных священными. Целый табун белоснежных лошадей всегда сопровождал царя в походах. Однажды, в 539 году до нашей эры, огромная армия Кира выдвинулась на завоевание Вавилона. Путь воинам предстоял нелегкий. Жара, песчаные бури, водные преграды. И вот подошло войско к реке Гинд, притоку Тигра. Царь задумался, как его преодолеть. А пока размышлял, одна из священных белых лошадей, измученная жарой, бросилась в реку и не выплыла. Утонула прямо на глазах царя. Кир II сначала сильно расстроился, а затем рассвирепел и приказал покарать реку-убийцу.
4: Расставить по берегам Гинда рабов, всем выдать лопаты и копать, копать, копать от рассвета до заката, от заката до рассвета.
3: Целое лето копали рабы. И появились вдоль Гинда 360 каналов, по 180 с каждого берега. Вода устремилась в эти каналы, и река обмелела до такой степени, что пройти ее стало возможным, не намочив коленей.
4: Так будет с каждой рекой, которая вздумает помешать моим планам.
3: Так был уничтожен Гинт. Уничтожен и забыт. На долгую тысячу лет. Но со временем...

0: 1. Река истории. История реки.
1: Область знаний. Лекции на радио «Звезда». История, культура, тайны Земли и Вселенной, технологии и медицина.
2: Сложно.
1: О сложном мы расскажем так, чтобы нас понял каждый. Область знаний. Слушайте ежедневно в 11 утра и в 5 часов вечера.

0: Радиозвезда. Приключения иностранцев в России.
1: Весна 1921 года. Пароход, который отправляется в Петроград, дает последний гудок в немецком порту Киль. На палубе невысокая женщина, закутанная в плед, всматривается в холодные воды Балтийского моря. Где-то там впереди новая жизнь, собственная школа танца, выступления, поклонники.

0: и яркие афиши с ее именем. Айседора Дункан.
1: Я оглядываюсь с презрением и жалостью на все установления и обычаи буржуазной Европы. Отныне я буду товарищем среди товарищей. Прощай неравенство, несправедливость и животная грубость старого мира.
0: С этой фразы начинается русский дневник великой танцовщицы. В Россию Айседору Дункан пригласил первый нарком просвещения Анатолий Луначарский. Для молодой Советской Республики это было очень выгодное приобретение. Пролетарское искусство находилось в зачаточном состоянии, и ему требовались авторитетные представители. Айседора подходила на эту роль больше, чем кто-либо другой. Во-первых, она звезда мировой величины. Во-вторых, убежденная марксистка. Яркий пример того, что гений, отравленный капиталистической системой, может найти в себе силы и выбрать правильный путь. Студия Айседоры Дункан разместилась на улице Причистенко в Москве. На дверях особняка, принадлежавшего когда-то генералу Ермолову, появилось объявление. Для занятий танцами проводится набор детей обоего пола в возрасте от 4 до 10 лет. Предпочтение отдается выходцам из рабочих семей. Луначарский приказал выделить для школы все необходимое. Прежде всего, дефицитные дрова и продукты. Айседора Дункан принялась за работу. Обращаясь к ученикам, она произнесла такие слова.
1: «Дети, я не собираюсь учить вас танцам. Вы будете танцевать, когда захотите, и только то, что подскажет вам ваше желание. Я просто хочу научить вас летать, как птицы, гнуться, как юные деревца под ветром, радоваться, как радуется майское утро».
2: Приключения иностранцев в России.
0: Айседору принимают в России как дорогую гостью. За манеру танцевать без пуантов ее называют «божественной босоножкой». Вместе со своей новой труппой она выступает на самых престижных подмостках. В репертуаре балетные этюды под «Марсельезу», «Интернационал» и «Варшавянку». В Большом театре Айседоре Дункан аплодирует Ленин. Руку и сердце ей предлагает самый знаменитый озорной гуляка Серебряного века Сергей Есенин. Союз танцовщицы и поэта распался через 3 года. Два талантливых, экспрессивных человека не смогли ужиться под одной крышей. В 1924-м Айседора Дункан навсегда уехала во Францию. Там она узнала о смерти бывшего мужа, а вскоре и сама трагически погибла, задушенная шарфом, намотавшимся на ось автомобиля. Школа танцев, основанная Айседорой Дункан, работала в Москве до 1949 года и была закрыта по приказу Министерства культуры. Попытки восстановить ее в 60-х успехом не увенчались. В ответ на свое обращение энтузиасты получили письмо примерно такого содержания.
3: «Искусство пластического танца, как художественное направление, представляемое Айседорой Дункан и ее последователями, имело прогрессивные черты в первые годы советской власти. К настоящему времени пластический танец утратил самостоятельное значение для советского зрителя».
2: Приключения иностранцев в России.
4: Радио «Звезда».

0: слушаете «Радио Звезда». Армия и флот. Новости.
1: 6:30 в Москве. В студии Богдан Ходаченко. Здравствуйте. Расчет зенитного ракетного комплекса «Тор-М2» перехватил ракету, запущенную противником по стратегическим объектам. Уничтожить ее удалось на Ореховском направлении специальной военной операции. Военнослужащие несут круглосуточное боевое дежурство, прикрывая позиции и мирное население от ударов с воздуха, рассказал заместитель начальника расчета «Тор-М2» с позывным «Днепр».
2: Получаем команду, выдвигаемся в назначенный район работы, включаемся, обнаруживаем, распознаем и уничтожаем цель. В приоритете крылатые ракеты типа «Шторм Шэдоу» и также беспилотные летательные аппараты типа «Бобер» и «Лютый». Противник относится к нам с опаской, так как чувствует, что все его беспилотные летательные аппараты из воздушного нападения до объектов не долетают. Работаем слаженно, четко, выполняем поставленные задачи.
1: Ежедневно расчеты ЗРК группировки войск «Днепр» обнаруживают, сопровождают и уничтожают различные средства воздушного нападения противника и не оставляют ему шансов нанести урон нашим позициям или гражданской инфраструктуре. Министерство обороны России рассказывает о героях спецоперации. Старшина второй статьи Сергей Липовцев прикрывал огнем миномета штурмовиков у линии боевого соприкосновения. Под ударами артиллерии противника и воздействием вражеских FPV-дронов он уверенно руководил расчетом, проявляя мужество и храбрость. В итоге минометчикам удалось нанести поражение боевикам. Это создало благоприятные условия для продвижения штурмовых подразделений. Серийное производство ручного пулемета модели РПЛ-20 под патроны калибра 5,45 может начаться уже в следующем году. Об этом сообщил генеральный директор концерна «Калашников» Алан Лушников. Он уточнил, что эта техника в последующем поступит на вооружение штурмовых подразделений. Специалист добавил, что спросом пользуются также и РПЛ-20 под патроны 7,62, которые желают получить в том числе и за рубежом. Рособоронэкспорт готовится показать современные образцы российской продукции для военно-морского флота на международном военно-морском салоне «Флот-2026». Он пройдет с 10 по 14 июня в Кронштадте. Как отметили в Ростехе, основной акцент в экспозиции сделают на новейших российских технологиях в области кораблестроения, морского вооружения и робототехники. В частности, будут представлены безэкипажные катера «Бриз», «Бэк-6» и безэкипажная водная система. Они построены по мировым стандартам, отличаются малозаметным композитным корпусом, системой управления с элементами искусственного интеллекта, современной системой навигации и многовариантной полезной нагрузкой. Следующий выпуск новостей армии и флота слушайте в 8:30 на радио «Звезда».
3: Ломоносов дошел до Москвы пешком.
4: Шлемы с рогами носили.
5: Аляску продали, а денег не заплатили.
6: А вот и нет. Исторические мифы и заблуждения. Слушайте через несколько минут на радио «Звезда».

0: радиозвезда.
1: Ломоносов дошел до Москвы
2: пешком. Вообще
3: Викинги шлемы с рогами носили.
4: Аляску продали, а денег не заплатили.
5: А вот и нет. Исторические мифы и заблуждения.
6: Почему-то, гуляя по яблоневому саду, я постоянно вспоминаю Ньютона.
7: Ха-ха. Наверное, ждешь, что тебя тоже озарит от попадания яблока в голову.
5: А вот и нет.
8: Яблоки на английского ученого не падали. Миф этот родился благодаря самому Исааку Ньютону. Он порядка 20 лет думал о законе всемирного тяготения. И во время своих очередных размышлений в саду, где-то рядом, не на голову, действительно упал плод. И ровно в тот момент, так совпало, результаты его долгих раздумий будто собрались, наконец, во что-то целостное.
5: Исторические мифы и заблуждения.
8: Своими идеями о гравитации Ньютон поделился с племянницей, а для простоты прибегнул к яркому образу попадания яблока именно в голову. В биографии этот рассказ почему-то подали как факт. Еще больше популяризировал вымысел Вольтер. Французский мыслитель упомянул легенду в эссе «Элементы философии Ньютона».
7: А зачем?
8: Видимо, посчитав, что сухие научные факты слишком скучны широкой публике. Кстати, к тому самому фруктовому дереву, с которого предположительно сорвался знаменитый плод, после смерти Ньютона еще больше века водили экскурсии.
5: А вот и да. Таинственные клады. Раскопать можно. Найти сложно. Легенда острова Оук.
9: В 1795 году трое подростков отправились на остров Оук-Айленд, расположенный на восточном побережье Канады, у полуострова Новая Шотландия. Во время раскопок они обнаружили загадочные плоские камни, под которыми скрывались глубокие перекрытия из дубовых досок. Продираясь сквозь смолу и древесный уголь, они дошли до удивительной находки – стружки кокосовой пальмы, которая никогда в этих местах не росла.
5: Цена вопроса.
9: Уже в середине 19 века поиски на острове Оук продолжили другие энтузиасты. Продвинуться вглубь таинственной шахты им помешали подземные воды. Оказалось, что колодец напрямую сообщается с морем через искусственные каналы. Тем не менее, искатели смогли извлечь из шахты три звена золотой цепочки. Тогда-то и родилась легенда о том, что на острове Оук спрятан бесценный клад, стоящий миллионы долларов.
5: Кладоискатели.
9: В 1967 году на острове обнаружили пару железных ножниц загадочного происхождения, возраст которых не меньше 300 лет. Так возникла версия, что на Оук-Айленде в 17 веке высадился знаменитый английский капер Уильям Кит, чтобы спрятать там свои сокровища. Согласно другим теориям, хозяевами клада могли быть и викинги, и ацтеки, и беглые гугеноты, и даже французские короли династии Бурбонов. Но какие бы предположения ни выдвигали, несомненным остается одно. Кто-то, обладавший инженерными знаниями, соорудил на глубине 40-метровой шахты хитрое подземное хранилище, которое постоянно заполняется водой. И разгадать эту тайну пытались многие. 2005 году часть острова выставили на аукцион и продали за 7 миллионов долларов. С тех пор раскопки там ведут ученые из Мичиганского университета.
5: Таинственные клады раскопать можно, найти сложно. Ну ты, Кулибин, удивительные изобретения гениев-самоучек.
0: В 1910 году на немых тогда еще киноэкранах появились странные актеры. Они вели себя будто живые люди, ели, пили, дрались на дуэлях, но это были жуки. Дворяне, рыцари и красавицы с усами, панцирями и множеством тонких ножек, в которых они держали бокалы с вином и шпаги. Ответственным за их появление и за те восторги, что жуки-актеры вызвали у зрителей, был русский гений кукольной мультипликации Владислав Александрович Старевич. Он рос любознательным ребенком и рано полюбил природу. Эту любовь он пронес через всю жизнь. Тогда кино только развивалось, и техника не позволяла снимать насекомых и прочих мелких существ в подробностях. Старевич нашел смелое решение. Он смастерил кукол, которые в точности повторяли строение жуков и других насекомых. Затем оживил их с помощью покадровой съемки. Молодой постановщик двигал фигурки, делал кадры, затем менял положение кукол и снова снимал. Так появилась иллюзия движения и кукольная мультипликация.
5: Ну ты, Кулибин.
0: Зрители были потрясены. В фильме «Битва рогачей» многие даже не поняли, что видят не настоящих жуков, а их рукотворные образы. Позже Старевич снимал сказочные истории, создавал героев, придумывал костюмы, строил декорации. Его фильмы отличались теплым юмором, фантазией и необычной атмосферой. А еще имели бешеный успех. В 20-е годы Старевич переехал во Францию, где продолжил работать. Его творчество вдохновило многих аниматоров. Даже современные режиссеры говорят, что учатся у него смелости, вниманию к деталям и умению оживлять неживые предметы.
5: Ну ты, Кулибин, удивительное изобретение гениев-самоучек.

0: Радиозвезда. История в звуке. История награды.
1: Шпага Дохтурова. В 1788 году началась русско-шведская война. Основные баталии развернулись на море. В Кронштадте была открыта специальная школа, где гвардейцев обучали ведению морского боя. Одним из первых свою роту в Кронштадт привел Дмитрий Сергеевич Дохтуров. В ножнах капитана красовалась наградная шпага, которую он получил годом ранее. А еще через год у крепости Рочинсальм состоялось одно из ключевых сражений русско-шведской войны. Рота капитана Дохтурова обеспечивала проход нашей эскадры для атаки скандинавского флота. Затопив три корабля, шведы попытались перекрыть единственный пролив, доступный для крупных судов. 5 часов в холодной воде под огнем неприятельских батарей гвардейцы разбирали подводные завалы. Когда пролив был расчищен, наша флотилия прорвалась на рейд Рочинсальма. Во время сражения Дмитрий Сергеевич Дохтуров получил ранение, а его наградное оружие было разбито пушечным ядром. Екатерина II, узнав об этом, велела выдать капитану новую шпагу и сделать на ней гравировку «За храбрость». А еще через 8 лет, с 1807 года, шпага с надписью «За храбрость» была приравнена к государственному ордену. В то время ее эфес целиком изготавливали из золота. К началу 20 века рукоять шпаги была уже просто позолоченной. Награжденный офицер имел право сделать ее полностью золотой, но за свой счет. Дмитрий Сергеевич Дохтуров получил шпагу с надписью «За храбрость» одним из первых. Шпага Дохтурова.
0: Радиозвезда. Удивительные разработки в области военной техники. Безумные идеи и смелые проекты. Многие из них так и остались на бумаге. Секретный полигон.
2: 9 июля 1961 года на московском аэродроме Тушино проходил авиационный парад. Советские зрители никогда не видели большинство показанных самолетов. Но появление машины М-50 стало настоящей сенсацией. Сильное впечатление огромный самолет произвел на иностранных гостей. В полете М-50 сопровождала пара истребителей МиГ-21. Рядом с ним они казались крошечными. Создали новейший сверхзвуковой стратегический бомбардировщик М-50 в конструкторском бюро Владимира Месищева. Узкий, похожий на ракету фюзеляж, большие треугольные крылья, необычно были расположены 4 реактивных двигателя, по одному под крылом и еще 2 на законцовках крыльев. По проекту М-50 имел впечатляющие характеристики. Скорость до 2000 км в час, дальность 15 тысяч и бомбовая нагрузка до 30 тонн. На сверхзвуковой скорости самолет мог быстро долететь до другого континента, имея на борту атомную бомбу или ракету небольшой дальности. Испытания начались в 1959 году. Реактивные двигатели, на которые рассчитывали конструкторы, были еще в стадии разработки. Пришлось установить менее мощные. С ними самолет вплотную подошел к скорости звука, но превысить ее не смог. На единственном построенном самолете испытатели совершили меньше 30 полетов. Проверить скоростные возможности не удалось. Нужных двигателей так и не было. Заявленных характеристик машина не имела. Правительство в то время все больше уделяло внимание развитию баллистических ракет. В 1960-м КБ Месищева расформировали, и работы по самолету М-50 прекратили. На авиационном параде 61 года сверхзвуковой стратегический бомбардировщик М-50 совершил свой последний полет.

0: Адмиралы русского флота. Иван Григорович.
1: Всегда любимая, всегда дорогая, о Россия, иногда вспоминая о нем, кто так много думал о тебе.
2: Эта надпись на его семейном склепе. Изначально адмирала Григоровича похоронили на русском кладбище во Франции. И только летом 2005 года, согласно завещанию, прах флотоводца с воинскими почестями перевезли в Санкт-Петербург на Никольское кладбище Александра Невской лавры. Почему такие сложности? А все из-за той самой родины, которую он так любил. В 1917-м Ивана Григоровича уволили с должности морского министра. Прославленный флотоводец устроился тогда научным сотрудником морской исторической комиссии по изучению опыта Первой мировой войны. У него не было денег даже на дрова для отопления собственной квартиры, и зимой он вынужденно жил в небольшой комнатушке своего старого друга. А потом начался НЭП, и герой русско-японской войны стал художником-оформителем, расписывал витрины и упаковку для кондитерского магазина на Невском проспекте. Вот такая благодарность за долгую и верную службу. Видимо, многие забыли, что говорил Иван Константинович, будучи еще военным человеком.
3: Одна из забот моих – это недостаток офицерского состава вследствие гибели многих во время японской войны и ухода большого числа офицеров в отставку, не видевших в будущем ничего светлого для флота. Осталось их на службе немного, и по большей части это молодежь, обязанная служить за полученное образование.
2: А вот следующую фразу адмирала как будто только что вырезали из современной газеты.
3: «Русский флот должен воссоздаваться руками русских корабелов и меньше зависеть от западного импорта».
2: Не прислушались. Григорович часто болел. Дважды перенес воспаление легких. В 1924-м ему все-таки разрешили уехать во Францию на лечение. Жил адмирал бедно. Чтобы заработать на пропитание, продавал свои же картины, в основном морские пейзажи. И это последний морской министр Российской империи.
1: Всегда любимая, всегда дорогая, о Россия, иногда вспоминая о нем, кто так много думал о тебе.
0: Иван Григорович. Адмиралы русского флота.
4: Для тех, кто служил, служит и будет служить. От гардемарина до адмирала. От ефрейтора до маршала. Кодекс чести офицера. Устав и традиции. Служивые люди. Воинские династии. Верные делу, верные долгу и присяге. Армия. Страницы истории. Специальные армейские выпуски программ. Слушайте ежедневно в 16 часов на радио «Звезда».

0: слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: В Москве 7 часов. В студии Богдан Ходаченко. Здравствуйте. Письмо Зеленского в адрес российского президента – неумелая провокация, считает Василий Небензя. По словам постоянного представителя России при Организации Объединенных Наций, прежде чем писать подобные открытые письма, глава киевского режима должен сначала отменить указ, запрещающий ему вести переговоры с Россией.
2: Под видом призыва к диалогу и рассчитывая получить нужный ему медийный эффект, Зеленский лишь повторяет старые угрозы и пропагандистские клише. Такие недобросовестные маневры, да к тому же откровенно сшитые белыми нитками, не только не приближают мир, но лишь подтверждают недоговороспособность окопавшейся в Киеве ненацистской шайки.
1: Дипломат указал, что российские власти стремятся к долгосрочному разрешению кризиса, а не к имитации переговоров и спектаклям на публику. Небензя отметил, что пока Зеленский в полной мере не осознает ошибочность своего курса, Россия будет достигать целей военными средствами. Дональд Трамп предупредил Беньямина Нетаньяху, что тот может остаться один на один против Ирана. По словам президента Соединенных Штатов, 5 стран-посредников попросили его оказать давление на израильского лидера. Глава Белого дома также сообщил, что Тель-Авив предоставил обновленную информацию о готовящейся атаке на Иран на очень позднем этапе, и ему удалось уменьшить масштаб удара. Накануне стороны обменивались ударами, после этого Трамп созвонился с Нетаньяху и представителями Хезболлы и объявил о прекращении огня. Российские юниоры смогут выступать на международных соревнованиях с флагом и гимном в 24 олимпийских видах спорта. Это сообщил вице-премьер Дмитрий Чернышенко. Среди них фехтование, конный спорт, тяжелая атлетика, волейбол, кёрлинг, дзюдо, борьба, плавание, прыжки в воду, гимнастика и другие. По словам Чернышенко, российские спортсмены возвращаются на мировую арену. Для взрослых атлетов допуск с национальной символикой уже восстановлен в 12 видах спорта. В этом году планируется получить разрешение на применение 2 российских вакцин от глиобластома, одной из самых опасных опухолей мозга. Препараты называются Глиопепт и Глиорна, сообщила РИА Новости глава Федерального медико-биологического агентства Вероника Скворцова. По ее словам, первая пептидная, вторая мРНК-вакцина. Скворцова выразила уверенность, что это поможет стать прорывом в лечении тяжелого онкологического заболевания. Богдан Ходаченко, служба информации медиагруппы «Звезда».
0: Автонавигатор.
1: Информация предоставлена порталом Яндекс.Карты. К этой минуте обстановка на дорогах оценивается в 2 балла. Больше всего времени потерять можно сейчас на трассе М-12 от Сочинской улицы до Лухмановской улицы, ехать не менее 20 минут. Четверть часа можете простоять в пробке на Юго-Восточной Хорде от Нижегородской улицы до 3-го транспортного кольца. Более 10 минут составит потери по времени на Щелковском шоссе от реки Пехорка до Балашихинского шоссе. Столько же можно простоять на Северо-Восточной Хорде от Щелковского шоссе до Открытого шоссе. Следующий выпуск новостей слушайте уже через 15 минут. Эфир на радио «Звезда» продолжит мой коллега Роман Авдеев.

0: утро на радио «Звезда».
1: С вами Роман Авдеев. Здравствуйте. В ближайшие 10 минут вы узнаете, что вошло в программу форума «Диалог культур» в Нижнем Новгороде, какие системы защиты документов используют в архивах, как охлаждали дома, когда не было кондиционеров. Сегодня в Нижнем Новгороде стартует Всероссийский форум «Диалог культур», где молодые люди из разных регионов страны презентуют свои национальные традиции – от песни и танца до кухни и костюма. Много ли приехало участников и чем будет наполнена программа этого года? Рассказывает заместитель руководителя Федерального агентства по делам национальностей России Станислав Беткин.
2: Более 200 молодых людей с различных субъектов нашей большой страны в возрасте от 18 до 35 лет. На площадке форума представлено все многообразие культур наших народов. Молодые люди демонстрируют изделия народных промыслов, ремесел, представляют традиционные рецепты национальной кухни. Если говорить о творческих направлениях, то мы услышим песни на родных языках, увидим музыкальные инструменты различных народов, национальные танцы и многие другие элементы фольклорного наследия. Важно, что форум не только демонстрирует богатство культурного многообразия России, но и помогает выстраивать то, что мы называем горизонтальные связи, дает возможность обмениваться лучшими практиками в сфере сохранения этнокультурного творчества.
3: Какие возможности получат участники по итогам мероприятия?
2: В программе фестиваля предусмотрены культурно-просветительские, выставочные, интерактивные площадки, интеллектуальная игра, этноквиз. Все гости познакомятся с богатым наследием народов России, традиционными ремеслами, народным творчеством.
3: Почему поддержка молодежного творчества важна для сохранения национальных традиций?
2: Важна очень межпоколенческая передача опыта, межпоколенческая передача традиций. Молодое поколение становится проводником носителя тех традиций, которые существуют, обеспечивает их преемственность. Идея в том, что через культуру молодые люди лучше узнают друг друга. Это позволяет нивелировать те барьеры, незримые стены, которые возникают, если мы не знаем чужой культуры.
1: Завершится форум «Диалог культур» 13 июня итоговым гала-концертом, посвященным празднованию Дня России.
0: Утро на радио «Звезда».
1: Сегодня Международный день архивов. Дата для праздника была выбрана не случайно. Именно в этот день, в 1948 году, решением ЮНЕСКО был основан Международный совет архивов. А как создавали государственный архив в нашей стране? И что там хранится? Рассказывает заместитель главного редактора журнала «Историк» Арсений Замостьянов.
4: Разумеется, все, что касается указов, грамот государственных, а также всех материалов, в том числе очень интересные записные книжки, черновики различных будущих государственных документов, которые относятся к главам государства и их ближайшему окружению. Архив, он делает акцент не на документах личностей, а на документах инстанций. Потому что личности приходят и уходят, но инстанции – это те структуры, которые оказывают влияние на жизнь всей страны, даже больше, чем страны. Поэтому это так важно. Чтобы все это было в научном обороте, чтобы все это было сведением исследователей, историков.
1: Среди уникальных экспонатов – Конституция Царства Польского 1815 года. Для ее хранения специально был изготовлен бронзовый ларец, украшенный фигурами орлов. Также в коллекциях предметы искусства, живопись, ордена и знамена. Фонды Росархива постоянно пополняются, но критерии отбора очень строгие, рассказывает историк и писатель Александр Васькин.
5: Подумать только, там есть документы, которые никогда не покидали архивные хранилища. Например, акт престолонаследия Павла I. Да? Там есть, например, архив Деникина, есть архив Совнаркома первых лет советской власти. Так что это вполне естественно, что принимаются документы далеко не все. Но вот недавнее обновление, то, что было принято на хранение, это документы Советского Красного Креста о присвоении звания «Почетный донор Советского Союза». После того, как будет завершена опись всех этих документов, то каждый гражданин сможет обратиться в архив со справкой тот, кто был награжден, или родственники этого человека, почетного донора СССР.
1: Осенью прошлого года был открыт онлайн-доступ к копиям документов. Но все их оцифровать сложно и затратно. Для сохранности коллекции в Росархиве применяются новейшие системы защиты. Так, в хранилищах Обнинского филиала поддерживается среда с пониженным содержанием кислорода. Следовательно, в архивах не загорится даже спичка.
0: Утро на радио «Звезда».
1: Жара накрыла сразу несколько российских регионов. В Тюмени обещают плюс 35, в Москве на этой неделе до 31 градуса, а в Карелии до плюс 28, что на 6 градусов выше климатической нормы. Власти рекомендуют сократить пребывание на улице, чтобы избежать перегрева, а также обеспечить особый уход домашним животным в такую погоду. Ким Андреев решил погрузиться в историю и узнать, как спасались от жары до появления кондиционеров и вентиляторов.
6: Бадгир в переводе с персидского «ветролов». С древних времен жители Ближнего Востока строили их для поддержания комфортной температуры. С виду это массивные башни, которые вырастали из нижних помещений здания и поднимались высоко над крышей. На вершине на всех сторонах Бадгира были сквозные отверстия, в которые попадал ветер. Контролировать этот воздушный поток помогали специальные заслонки. Пока воздух опускался до помещения, то становился уже прохладным. Древние греки с той же целью использовали колонны. Во-первых, ветер, проходя сквозь них, охлаждался, а во-вторых, массивные столбы создавали в течение дня спасительную тень. Свои ветроулавливатели придумали и в Древнем Египте, рассказывает археолог, кандидат исторических наук, старший научный сотрудник Института востоковедения РАН Максим Лебедев.
7: Как правило, они выглядели как большие ковши, которые строились на крышах домов. Ориентированы они были, как правило, на север. Дело в том, что в Нильской долине преимущественно дуют как раз северные либо северо-западные ветры. Ну и, наконец, естественные испарения. Прежде всего, это знаменитые сосуды зиры, которые до сих пор используются в Нильской долине. Сосуды для воды, которые делались из пористой глины. И благодаря этой пористости часть воды проникает постепенно на поверхность. И даже за счет небольшого движения воздуха эти сосуды охлаждались.
6: А еще наши предки отлично разбирались в физике и теплообмене, с умом подходили к выбору материалов и технологии строительства домов. Стены старались делать толстыми, чтобы они медленнее нагревались в течение дня и постепенно отдавали тепло по ночам. Начиная с Римской империи, в обязательном порядке строили внутренние дворы с колодцами и фонтанами, так называемые патио. В жарком климате они аккумулировали ночную прохладу и увлажняли воздух за счет испарения. Свои хитрые способы охладиться были и на Руси, говорит историк Вадим Эрлихман.
8: Изба, настоящая старая изба, строилась из толстых бревен, которые изолировались хорошо от внешнего мира и очень долго нагревались в жару, но только к вечеру, когда уже не было солнца, они, наоборот, начинали охлаждаться. И вот этот холод потом весь следующий день они хранили. Находиться в избе было достаточно прохладно. Я не говорю уже про каменные дома, но это скорее Европа. В России их было мало.
6: В средневековой Европе пошли другим путем. Там стали массово строить фахверковые дома, то есть каркасные. Для регуляции тепла и воздухообмена пространство заполняли подходящим для сезона материалом – камнем, кирпичом или глиной. В особо жаркие месяцы внутри помещений подвешивали под потолком влажную циновку или же кусок ткани. А вот в России так почти не делали, но в случае знойной погоды всегда можно было спуститься в подклет, так называли нежилой цокольный этаж, или в персональный погреб. Ледник, продолжает Вадим Эрлихман.
8: Летом давали

0: можно сказать, зимний холод, и там держали лед, который вырубали зимой, вкладывали там. Он давал возможность хранить продукты, поэтому все хранили во льду, в ледниках вот этих так называемых. И, конечно, можно было забежать туда по делу и посидеть в самую большую жару, охладиться. Один из главных способов охлаждения – это холодное питье и холодные супы. Откуда они брались в жару? Ну, понятно, из того же погреба.
1: Хорошо проветривать помещение помогала особая анфиладная планировка. Это когда комнаты расположены одна за другой с дверями на одной оси. С той же целью с 19 века загородные дома в России стали массово оборудовать большими верандами. Традиция эта не исчезнет даже после революции. Каждый уважающий себя советский дачник обязательно пристраивал к дому нечто вроде террасы или веранды. Ким Андреев, Наталья Савина, Радио «Звезда».
2: В конце 19 века в богатых домах Российской империи стали появляться кухонные шкафы-ледники, где хранили в основном напитки. Это был деревянный или металлический короб с изоляцией из пробки, опилок или даже фарфора. В наши дни древние методы охлаждения обретают второе дыхание. Используя законы физики, на которых строились эти технологии, мы можем значительно сократить потребление энергии и снизить нагрузку на экологию.
3: Утро на радио «Звезда».
2: Через 15 минут мы расскажем, как выглядела медаль за взятие Берлина и кому ее вручали, какие прививки стоит сделать перед путешествием в теплые страны, был ли прототип у Онегина.
3: Слушайте «Радио Звезда». Новости.
4: 7.15 в Москве. Главное к этой минуте. 10 предприятий по выпуску военной продукции, в том числе ударных беспилотников, поразили в Киеве вооруженные силы России. Это сообщил Василий Небензя. Кроме того, по словам постоянного представителя нашей страны при Организации Объединенных Наций, мирные жители на Украине становятся жертвами беспорядочной работы украинской ПВО. Число погибших при мощном землетрясении на Филиппинах выросло до 37. В Управлении гражданской обороны страны также заявили, что пострадали более 450 человек. Еще четверо числятся пропавшими без вести. Спасательные операции в зоне действия продолжаются. Автомобилистов предупредили о мошенничестве с электронными полисами ОСАГО. Злоумышленники подделывают сайты настоящих страховых компаний и предлагают оформить страховку по заниженной цене, сообщает российская газета. Эксперты объясняют, что человек видит знакомый дизайн, вводит данные автомобиля, получает расчет и оплачивает полис, но деньги уходят не страховщику, а преступникам. Продажи шоколадных плиток в рознице в январе-марте упали на 13% год к году, пишет сегодня «Коммерсант». Это наиболее выраженное снижение среди всех позиций кондитерских изделий. Отмечается, что спрос на шоколад падает из-за увеличения его стоимости. За последние два года он подорожал почти в полтора раза. Больше новостей на «Радио Звезда» слушайте через 15 минут.
5: Это история о маленькой, но очень храброй девочке Милане. Милана была долгожданным ребенком, настоящим счастьем для своей семьи. Она росла улыбчивой и здоровой девочкой. Но в 7 месяцев случилось страшное. Внезапно голова начала стремительно увеличиваться. Счет шел на минуты. Экстренно установленный шунт спас Милане жизнь. Это оказался страшный диагноз – опухоль головного мозга. Милана прошла тяжелое лечение и в 2025 году победила рак. Сейчас девочке жизненно необходима восстановительная терапия стоимостью 2 миллиона 520 тысяч рублей. Чтобы помочь, отправьте СМС со словом «Живи» на номер 8-77-76, указав любую сумму. Средства поступят на счет благотворительного фонда «Мир глазами ребенка» в помощь Жигульской Милане. Слово «Живи» номер 8-77-76. Наши добрые дела – наше будущее.
6: Реклама. В детстве, когда ты с пацанами гонял в футбол, всегда кто-то играл, а кто-то наблюдал со стороны. Ты всегда играл. Конечно, СВО – это не игра. Это для настоящих мужчин. Для тех, кто не может оставаться в стороне.
7: Присоединяйся к своим. Служба по контракту .рф. Ты думаешь о родине, родина думает о тебе. Для участников СВО и членов их семей государство предоставляет льготную ипотеку. Подробности на сайте объясняем.рф.

0: Ферментированная смесь из рыбы и специй. Томаты добавили в позапрошлом веке.
1: Факт второй.
0: В 1830-х годах в Америке кетчуп продавали в виде таблеток в аптеках. Доктор Джон Кук Беннет заявлял, что экстракт томатов может лечить диарею, несварение желудка и желтуху.
1: Факт третий.
0: Благодаря высокому содержанию уксуса и лимонной кислоты, кетчуп отлично удаляет окисление с меди, латуни и серебра.
1: Факт четвертый.
0: Кетчуп – одна из самых популярных приправ на международной

0: 9.
1: На Филиппинах томаты иногда заменяют бананами. Получается сладковатый соус, который очень и очень популярен. Во время Второй мировой войны из-за нехватки помидоров производили больше бананового кетчупа, чем томатного.
0: Дай 5. 5 удивительных фактов о кетчупе. Радио «Звезда». Всемирная энциклопедия еды.
2: Один из любимых продуктов ближневосточной кухни. Ими там посыпают и мясо, и мороженое. Речь о фисташках. Добрались сравнительно давно они и до нас. И такими словосочетаниями, как «фисташковый кофе» или «паста с фисташками», уже мало кого удивишь. А вот то, что фисташки являются не орехами, а костянками, действительно знают не все. Персик, например, тоже костянка. У него есть мякоть, затем идет косточка в скорлупе. И фисташки, когда они растут, тоже имеют небольшую мясистую оболочку. Правда, у персика съедобна как раз мякоть, а у фисташек, напротив, косточка. Территория современных Ирана и Турции – родина фисташек. Первые фисташковые деревья росли там более 7 тысяч лет назад. Сегодня же самое старое дерево на Кипре. Ему около 1500 лет. Фисташка – недешевый продукт. И вот почему. Плодоносит дерево лишь спустя 8, а то и 10 лет после посадки. Даже получить урожай непросто. Собирают фисташки по ночам. Дело в том, что в жару аромат эфирных масел, источаемый деревьями, буквально дурманит человека. Кружится голова, можно даже потерять сознание. Фисташки сушат несколько дней на солнце, а хранятся они не больше года. Кстати, собирают их в августе, поэтому не стоит покупать эти плоды в начале лета. Их срок годности подходит к концу. Фисташки богаты железом. Много в них калия, который отлично борется с гормоном стресса кортизолом. За это, а еще и потому, что раскрытая скорлупа походит на улыбку человека, фисташку нередко называют «счастливым орехом». «Счастливой костянкой» тут же поправят специалисты по ботанике. Но теперь мы знаем, почему.

0: Нас окружает столько же предметов, сколько звезд в небе. Половину из них стоит признать ненужными. Но есть такие, что хочется воскликнуть: «Вот это вещь!» «Вот это вещь!» История предметов, полезных и не очень.
1: По-другому опахало. Сложил листок гармошкой и готово.
2: А зачем? В жару и газетой можно обмахиваться.
0: Вот это вещь.
3: В эпоху балов изысканный аксессуар. В руках гейши средство обольщения. А в жарком офисе замена сломанному кондиционеру. Веер. Его истории тысячи лет. В Древнем Китае использовали опахало с деревянной ручкой и перьями. Некоторые были изготовлены из тростника, листьев лотоса и тонкой бумаги.

0: Древнейший образец – веер, найденный в гробнице Тутанхамона. Почти метровый экземпляр выполнен из дерева и покрыт золотом. А пушка из 30 страусовых перьев почти не сохранилась. Зато на рукояти есть интересная надпись. Она гласит, что фараон охотился на страусов в пустыне рядом с Гелиополем. И веер сделан из перьев подстреленной птицы. В Японию веер попал в качестве подарка императору от китайцев. Изысканный аксессуар с шелковой вышивкой весьма пришелся ко двору. В 8-12 веках веерами могли пользоваться только самураи и представители знати. При помощи аксессуара отдавали боевые приказы, а еще на них подносили угощение и использовали как блокнот для записи.
1: Вот это вещь!
0: В Европе изящное изделие появилось благодаря крестоносцам. Особенно веера полюбила Екатерина Медичи, с легкой руки которой мода на аксессуар распространилась по всем западным странам. Веера изготавливали из слоновой кости, перламутра, панциря черепах и драгоценных металлов. Материал полотна мог быть шелковым, бумажным или кожаным. Его украшали жемчугом, каменьями и кружевами. После Французской революции изделия перестали считаться привилегией знати. Но, как говорила писательница мадам де Сталь, по взмаху и манере держать веер можно отличить княгиню от графини, а маркизу от буржуазки. Аксессуар превратился в язык флирта. Выпускали даже пособия, посвященные тайному шифру. Дамы на балах объяснялись при помощи одного веера. Касание губ и сердца выражало симпатию. А если аксессуар прикладывали правой рукой к левой щеке, это значило, что у кавалера нет шансов. В 19 столетии веер утрачивает свой язык и становится частью образа. А веком позже элегантный аксессуар назовут пережитком прошлого. В наши дни веер крайне редкая, но притом полезная вещь. Если начинается борьба между теми, кому жарко, и теми, кому дует, это весьма удачный компромисс.
1: Вот это вещь. История предметов. Полезная и не очень.
2: Радио «Звезда».

0: Алиса, включи радио «Звезда».
1: Салют, включи радио «Звезда».
2: Маруся, включи радио «Звезда».
3: Слушайте радио «Звезда» в умных колонках.

0: слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: 7:30 в Москве. В студии Богдан Ходаченко. Здравствуйте. Силы противовоздушной обороны сбили 2 беспилотника, летевших на Москву. Это сообщил мэр Сергей Собянин. На месте падения дронов работают экстренные службы. Также временно ограничено использование воздушного пространства в районе аэропортов Внуково и Шереметьево. Прием и отправка рейсов осуществляются по согласованию с властями. Россия и Белоруссия готовы использовать все средства, включая ядерное оружие, для обеспечения безопасности союзного государства. Это заявил заместитель министра иностранных дел России Михаил Галузин. Причиной называет наращивание сил НАТО у границ двух стран, а также рост числа инцидентов с беспилотниками. Дипломат напомнил, что Москва и Минск постоянно совершенствуют взаимодействие в сфере обороны в соответствии с договором о взаимных гарантиях безопасности от 2024 года. Вашингтон заключит сделку с Ираном в ближайшие 2 недели, заверил Дональд Трамп. По словам президента США, переговоры активно идут, иранская сторона готова к компромиссу. Это будет полная победа, и цены на нефть рухнут, цитирует Трампа CNN. На прошлой неделе Иран запустил ракеты по Израилю в ответ на израильские удары по объектам Хезболлы в Ливане. Тогда американский лидер призвал Тегеран вернуться за стол переговоров, а Израиль воздержаться от ответной атаки. Число бюджетных мест на инженерные специальности в этом году в России выросло примерно на 100 тысяч. Это рассказал вице-премьер Дмитрий Чернышенко. По его словам, масштабное увеличение приема студентов на инженерные направления продолжится.
2: И в этом году совокупно примерно на 100 тысяч дополнительных цифр приема мест бюджетных увеличивается и высшее образование до 265 тысяч инженерных специальностей, и в системе профессионального образования почти до 500 тысяч бюджетных мест.
1: Приемная кампания начнется в вузах и колледжах уже 20 июня и продлится до 15 августа. Подать документы можно через цифровые сервисы поступления в ВУЗ онлайн и поступления в СПО онлайн. Его пилотная апробация запустилась в этом году в 5 регионах – Волгоградской, Костромской, Ленинградской, Ульяновской областях и Красноярском крае. О погоде. Сегодня в Москве ожидается переменная облачность, местами кратковременный дождь. Днем воздух прогреется до плюс 31 градуса. Ночью ближайшая температура опустится до плюс 14. В столице до вечера среды действует оранжевый уровень погодной опасности из-за жары, предупреждает гидрометцентр. Богдан Ходаченко, служба информации медиагруппы «Звезда».
3: Как же я люблю всякие древности. Ну, показывайте.
4: Здесь мы храним вещи, которые считались выдуманными.
3: Борода чья-то. Почему синяя?
4: Я же говорил.
3: Череп.
4: Это Йорик.
3: А чей конь? Вон там, в углу. Хотя, погодите, я сам догадаюсь.
4: Вещи Олег?
5: История, которую мы не знаем. Еженедельная программа Владимира Туза.
6: 2 деревянных колеса, 1 скорость, мощность, 1 лошадиная сила выпущен в 1 экземпляре. Таким был первый мотоцикл. Об истории этого вида транспорта нам расскажет основатель движения «Мото-Россия» Андрей Иванов.
5: Архивные тайны. Слушайте сегодня в 2 часа дня на Радио Звезда.
7: Реклама.
8: Звезды телевидения. У подножия Останкинской башни в их честь загораются памятные знаки. Галерея звезд ждет своих поклонников в историко-познавательном комплексе Останкинской башни и в эфире телеканала «Звезда».
9: 6+.
10: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.
0: Утро на Радио Звезда.
11: С вами Роман Авдеев. Здравствуйте. В ближайшие 10 минут вы узнаете, когда была учреждена медаль за взятие Берлина, какие инфекции рискуют подхватить туристы в Азии и Африке, почему роман «Евгений Онегин» называют энциклопедией русской культуры. 9 июня 1945 года советские власти учредили медаль за взятие Берлина. Она знаменовала собой покорение столицы фашистской Германии. Максим Петренко расскажет, сколько эскизов этой медали предлагалось Сталину и почему в названии ряда схожих медалей говорится не о взятии, а об освобождении городов.
9: Разработкой проектов медалей за взятие и освобождение европейских городов от гитлеровцев занялись во второй половине апреля 1945 года. Тогда советские солдаты уже подступали к Берлину. Так, для награды за взятие столицы Германии художники за считанные дни подготовили более сотни эскизов. Сталин выбрал вариант, предложенный Александром Кузнецовым, опытным художником, автором ранее утвержденного проекта Ордена Победы. Вообще же медали за покорение городов за пределами СССР имеют довольно схожий вид. На лицевой их стороне название населенного пункта, на обратной – дата. И медаль за взятие Берлина – не исключение, рассказывает директор Московского клуба коллекционеров «Истинные друзья фалеристики», полковник в отставке Сергей Бычков.
12: Она имеет бортик. На внутреннем поле этого бортика изображена вверху звезда, под ней надпись «За взятие Берлина» в три строки и дубовые веточки внизу, обрамляющие такой нижний край под надписью этой медали. На обратной стоит дата, отражающая дату взятия Берлина.
9: То есть 2 мая 1945-го. В верхней части медаль соединяется с пятиугольной колодкой, в центре которой черные и оранжевые полоски, по сути, георгиевская лента, которая в СССР называлась гвардейской. И эта колодка уже крепится к одежде. Эту награду по разным подсчетам получили до 1 100 000 человек, продолжает научный сотрудник отдела нумизматики Государственного исторического музея Александр Козлов.
13: Медаль вручалась всем участвовавшим в масштабном штурме Берлина и всем организовавшим его. От рядовых солдат, вроде моего прадеда, обеспечивавшего связь во время городских боев, и до прославленных маршалов, например, ее получили Георгий Константинович Жуков, Константин Константинович Рокоссовский и Иван Степанович Конев, то есть командующие фронтами во время Берлинской операции.
9: Большинство медалей вручили в первые несколько лет после войны. Однако порой награда находила своего героя много позже. Так, в 2003-м эту медаль получил фронтовик из Еревана Анатолий Зеленцов, а в 2018 году она была вручена Александру Федяшину из Волгоградской области. Получается, через 73 года после окончания Великой Отечественной. Медаль за взятие Берлина – одна из 7 наград, появившихся в июне 1945-го в честь покорения столиц, занятых солдатами Гитлера, напоминает Александр Козлов. Он объясняет различия в названии медалей, ведь где-то говорится о взятии, а где-то об освобождении города.
13: Среди них 4 награды за взятие Берлина, Будапешта, Вены и Кёнигсберга и 3 за освобождение Варшавы, Праги, Белграда. Разница в том, что наши войска брали штурмом города на территории самого врага и его союзников, а освобождали города, которые были оккупированы фашистами.
9: А еще с начала 50-х годов медаль за взятие Берлина, если награжденный умирал, разрешалось его семье оставлять как память. До этого в подобных случаях награду требовали вернуть государству. Максим Петренко, Сергей Жуков, Радио Звезда.
11: Медаль за взятие Берлина круглая, диаметром порядка 3 сантиметров. Делали ее из латуни, а носить было принято на левой стороне груди.
0: Утро на радио «Звезда».
11: Россиянам при поездках за границу Роспотребнадзор посоветовал оценить риски различных инфекций. В ведомстве добавили, что не оказаться на больничной койке в отпуске поможет элементарное соблюдение правил личной гигиены. Что еще стоит учесть, а также какие болезни распространены в теплых странах, рассказывает врач-методист, обладатель статуса «Московский врач» Денис Прокофьев.
14: Дополнительные прививки, как правило, необходимы, когда туристы посещают страны Африки и Азии. Все дело в том, что климат в этих странах сильно отличается от умеренных широт. В результате возникает рост тропических инфекций. Это связано с повышенной влажностью, это связано с повышенными температурами. Самая большая проблема заключается в том, что зачастую это заболевания, которые характерны для определенного конкретного региона. И не всегда врачи, когда туристы возвращаются по месту жительства, могут диагностировать эти заболевания. Поэтому это достаточно большой риск. Почти все заболевания передаются либо через воду, либо при употреблении термически необработанной пищи. Там достаточно много, на самом деле, заболеваний. Это гепатит А, брюшная тиф, холера. Но есть еще более опасный вид, который передается через укусы насекомых. Это малярия, это лихорадка денге, различные энцефалиты. Как правило, все-таки на пути распространения этой инфекции есть достаточно серьезный контроль, и при любой поездке есть определенная вакцинация. Да? Четко по региону можно посмотреть, какие вакцинации необходимы. Но нужно понимать, что прививка не делается в день отъезда. Как минимум, об этом стоит подумать хотя бы за месяц до предполагаемой даты вылета.
15: Специалист советует обращать внимание на качество воды в поездках. Пить из проверенных источников или лучше только бутилированную воду. Использовать репелленты, а в личной аптечке стоит иметь антисептики, жаропонижающие и антигистаминные препараты.
0: Утро на радио «Звезда».
15: Евгений Онегин и другие произведения Пушкина будут обязательными для повторения в 10-11 классах. Об этом сообщил министр просвещения Сергей Кравцов. По его словам, это позволит систематизировать и углубить знания. Знаменитый роман в стихах был написан в 1831 году. Критики его назвали «энциклопедией русской жизни». О том, как создавался Евгений Онегин и помнят ли еще строки из «Собрания пестрых глав», решил узнать Анна Елисеева.
16: Энциклопедия русской жизни со временем превратилась в сборник цитат. «Мой дядя самых честных правил, чем меньше женщину мы любим, Москва как много в этом звуке». Все слышали эти фразы, но далеко не все помнят, откуда они. Вот москвичи знают Евгения Онегина на твердую тройку, выяснила корреспондент Алена Словолюбова.
17: Кто написал стихотворение «Москва, как много в этом звуке для сердца русского слилось»?
18: Ну, что-то знакомое, но я не помню. Автор неизвестен.
17: Продолжите фразы. «Мой дядя самых честных правил».
19: Когда не в шутку за ним мог, он уважать себя заставил.
17: И лучше выдумать не смог, как... Та-та-та. Чем меньше женщину мы любим...
19: Тем больше любит она нас.
17: Тем больше нравимся мы ей. Но вообще, тем легче нравимся мы ей.
16: Одетый по последней моде, умеющий, цитата, «без принуждений в разговоре коснуться до всего слегка», заложник русской хандры Онегин стал олицетворением дворянского общества первой половины XIX века. У него, как и у Татьяны Лариной, нет конкретного прототипа. Образы в романе собирательны, рассказывает старший научный сотрудник музея Пушкина Наталья Михайлова.
20: Пушкин, конечно же, создал там портрет своего современника, в котором, кстати, есть и автобиографические черты. Ну а что касается Татьяны, Ольги, то и здесь многие современницы Пушкина считали себя прототипами. Анна Петровна Кирн считала, что она тоже отразилась в этом замечательном образе.
16: Татьяну Ларину Пушкин считал идеалом, романтичная, волевая, совсем не похожая на Онегина. Сам автор нередко сравнивал себя с главным героем, общая черта которых – беспечность. К примеру, пятую главу романа Александр Сергеевич проиграл в карты. Позже отыгрался, конечно, но рукопись потерял и восстанавливал по памяти с братом Львом. Роман давался тяжело, поскольку впервые был задуман в стихах. Начал Пушкин его в 1823 году в Кишиневе, а закончил спустя 7 лет в Болдине. За это время он успел написать трагедию «Борис Годунов», пожить в Одессе и сделать предложение Наталье Гончаровой. Выход каждой главы читатели ждали с таким же нетерпением, как сейчас новый сезон любимого сериала. Но Евгений Онегин больше, чем роман, отмечает Наталья Михайлова.
20: Сегодня исследователи видят в романе Евгения Онегина энциклопедию русской и мировой культуры. Ведь в этом романе названо очень много имен, от Апулея до Языкова. В этом романе звучат голоса многих русско-европейских поэтов. Это чудо, о котором Ахматова замечательно сказала, и было сердцу ничего не надо, когда пила я этот дивный зной Онегина, воздушная громада, как облако стоит.
16: За Евгением Онегиным последовали новые шедевры в литературе и музыке. Похожий образ создал Михаил Лермонтов в романе «Герой нашего времени». Петр Чайковский написал оперу «Евгений Онегин» в 1878-м. А почти век спустя, в середине 60-х, английский балетмейстер Джон Кранко поставил одноименный балет на музыку Петра Ильича. Анна Елисеева, Алена Словолюбова, Иван Кобзарев, Радио «Звезда».
15: У романа есть альтернативная концовка, в которой Онегин гибнет во время поездки на Кавказ. Отрывки, повествующие об этом, выходили в «Московском вестнике» и «Литературной газете». Однако Пушкин отказался от такого финала.
0: утро на радио «Звезда».
15: Через 15 минут мы расскажем, как ищут таланты на форуме «Диалог культур» в Нижнем Новгороде, где хранится архив Деникина, что такое пассивное охлаждение.
0: Вы слушаете «Радио «Звезда». Новости.
1: 7:46 в Москве. Главное к этой минуте. Силы противовоздушной обороны сбили два беспилотника, летевших на Москву. Это сообщил мэр Сергей Собянин. По его словам, на месте падения обломков дронов работают экстренные службы. Также временно ограничено использование воздушного пространства в районе аэропортов Внуково и Шереметьево. Американский военный вертолет «Апачи» потерпел крушение недалеко от Ормузского пролива, пишет «Нью-Йорк Таймс». Двое членов экипажа спасены. Пока не ясно, был он сбит Ираном или произошла поломка, заявил источник газеты. Крушение произошло на фоне недавнего обострения конфликта в регионе. Государственная дума сегодня планирует принять закон, дающий регионам право устанавливать на своей территории запрет розничной продажи вейпов и жидкости к ним, а также других электронных систем доставки никотина. Это сообщил председатель Нижней палаты парламента Вячеслав Володин. 52% опрошенных россиян признали, что любят поесть на ночь. Исследование проведено на сайте «Комсомольской правды». Респонденты рассказали, что с наступлением темноты у них просыпается аппетит, и они не могут устоять перед вкусной едой. Больше новостей на «Радио Звезда» слушайте через 15 минут.
0: Очень важные вопросы.
2: Слышала в новостях, что орнитологи обнаружили хорошие умственные способности у птиц, обитающих на огненной земле, южных каракар. Что это за птицы и правда ли, что они такие же умные, как вороны и попугаи?
21: Отвечает орнитолог Евгений Коблик.
22: Поскольку хищники, зачастую пернатые хищники, решают сложные задачи, то действительно у них довольно хорошо развита высшая нервная деятельность, особенно у тех видов, которые вот не специализированы на каком-то одном охотничьем приеме, а вот такими являются, ну, мусорщиками, падальщиками, частично такими собирателями. Ну, собственно, как вот наши врановые. Они же вот именно поэтому умны, что им постоянно приходится решать то одну задачу, то другую, то третью, поскольку кормовые объекты самые разнообразные, ну и так далее, и так далее. И давно было отмечено, что вот как раз вот эти каракары, это такие, знаете, сокола, которые пошли по пути экологической приспособленности врановых. То есть они такие вот тоже неспециализированные собиратели. И им приходится быть очень умными, потому что там, где они живут, довольно суровые климатические условия. Здесь им надо украсть яйцо у пингвина, там им надо как-то это что-то украсть у местного фермера или как-то еще раз добыть себе пищу. То есть они похожи на наших ворон, воронов и так далее, и так далее. И поэтому у них развились очень похожие когнитивные способности, очень высоко развитые.
0: Очень важные вопросы. Радио «Звезда». История с географией. Китайка. Эта яблонька с маленькими аккуратными яблочками известна большинству садоводов. В современных садах китайки почти не осталось, зато в советское время она была очень популярна. Говорят, листья у нее очень похожи на листья китайской сливы. Оттого и название. Но это не совсем так. И да, китайка — это не только яблоня. История с географией. Китайка.
23: В конце 17 века в Китае стали массово производить легкую однотонную ткань. Сначала шелковую, а затем и хлопчатобумажную, синего или красного цвета. Китайка, как ее тогда называли, стала очень популярна в России. Из нее в основном шили верхнюю одежду. Но в начале 19 века производство такой ткани освоили российские фабриканты. В Москве, в Казани и в Костромской губернии. Ткань российского производства оказалась такого высокого качества, что с 1825 года ее даже стали продавать в Китай. Но вскоре ей на смену пришли новые материалы. И о ткани под названием «Китайка» постепенно забыли.
3: История с географией.
23: Что же касается яблонь, то в конце 19 века завез их из Китая и адаптировал к нашим условиям знаменитый сибирский ученый Михаил Никифоров. Стало быть, тоже китайка. Так и прозвали. А какое из китайки варенье? Ароматное, вкусное и красивое. Особенно если яблочки в нем с хвостиками.

0: 1837 год. Пуля француза Дантеса трагически обрывает жизнь великого русского поэта Александра Сергеевича Пушкина. Другой француз, Луи Дагер, в ходе экспериментов с парами ртути смог проявить на пленке изображение. Так родилась фотография. А в Соединенных Штатах в том же 1837 два эмигранта, один из Ирландии, другой из Англии, решили организовать свое дело. К началу 20-го столетия предприятие вырастет до всемирно известной компании, а имена основателей станут прочно ассоциироваться с качественным продуктом, знакомым буквально каждой хозяйке.
1: Соратники. Проктор и Гэмбл.
0: Англичанин Уильям Проктор и ирландец Джеймс Гэмбл познакомились на церковной службе в американской глубинке. Оказалось, что у обоих схожие интересы. Гэмбл варит мыло на продажу, а Проктор занимается изготовлением свечей. И тому и другому нужно одинаковое сырье – животное сало. Но прежде чем стать партнерами по бизнесу, Проктор и Гэмбл породнились. Уильям женился на родной сестре супруги Джеймса. А деньги на совместное предприятие, вероятно, в качестве свадебного подарка, получили от общего тестя. В компании Procter Gamble & Co. изначально был еще один участник, некто мистер Тарант. Но спустя год он ушел, оставив Уильяма и Джеймса. Знал бы этот недальновидный инвестор, как много он тогда потерял.
1: Соратники.
0: Компании Procter & Gamble пришлось подниматься с нуля и конкурировать с 18 производителями мыла и свечей в городе Цинциннати. Чтобы отличаться от остальных, партнеры решили помечать свои ящики с товаром специальным знаком. Поначалу грузчики просто ставили крестики, но набожные бизнесмены заменили их на звезды. А потом добавили полумесяц. Так и родился фирменный логотип компании. Спустя 22 года после запуска предприятие Проктора и Гэмбла производило миллионы единиц мыла и свечей, хотя изначальный капитал фирмы не превышал и 8 тысяч долларов. К концу 60-х компаньоны имели свой завод, десятки рабочих и контракты по всей Америке. Но, как бы ни развивался бизнес, одно в их союзе было неизбежно. Каждое воскресенье Уильям и Джеймс ходили на службу в ту самую церковь.
1: Проктор и Гэмбл. Соратники.
2: Область знаний. Лекции на радио «Звезда». История, культура, тайны Земли и Вселенной, технологии и медицина.
3: Сложно.
2: О сложном мы расскажем так, чтобы нас понял каждый. Область знаний. Слушайте ежедневно в 11 утра и в 5 часов вечера.
4: «Благие дела» – совместный проект телерадиокомпании «Звезда» и благотворительного фонда помощи детям «World Vita».
5: Внимательному и усердному Кириллу всегда нравилось собирать крошечные модели техники. За долгие годы в коллекции скопилась куча машин, самолетов и мотоциклов. Даже в больничной палате ребенок каждую минуту уделяет любимому занятию. Готовые фигурки он с радостью дарит своим героям, добрым врачам. Мальчик уверен, что с их поддержкой он непременно победит рак крови и вернется домой. В отделении онкологии 11-летний Кирилл перенес множество испытаний. Постоянные капельницы, ночи в реанимации, бесконечные курсы химии. Превозмогая боль, ребенок храбро движется к выздоровлению. Стойкая ремиссия уже достигнута. Однако лечение остановилось. У мальчика развился панкреатит. Возобновить борьбу позволит иммунотерапия, стоимость которой превышает 4 миллиона рублей. Вместе мы сможем помочь. Прямо сейчас отправьте смс-сообщение с любой суммой на короткий номер 3333. И деньги поступят на счет благотворительного фонда помощи детям «World Vita» для Хайрова Кирилла. Вместе мы справимся.
4: Благие дела. Совместный проект телерадиокомпании «Звезда» и благотворительного фонда помощи детям World Vita.
3: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.

0: Mist.
1: Вы слушаете радио «Звезда». Новости.
2: В Москве 8 часов, в студии Богдан Ходаченко. Здравствуйте. Российские военные сорвали переброску резервов вооруженных сил Украины в Запорожской области. Как сообщили в Минобороны России, разведка вскрыла маршруты движения вражеской техники. Ударные беспилотники работали в режиме засады и свободной охоты. Уничтожены несколько бронеавтомобилей и машины с живой силой. Резервы были ликвидированы до выхода на позиции. Также расчеты «Града» накрыли скопление пехоты противника. В итоге попытка ВСУ накопить силы и перейти в контратаку на этом участке провалилась. Сергей Лавров усомнился в возможности переговоров на фоне соглашения о поставках оружия Евросоюзом Киеву. Речь идет о новом решении лидеров Великобритании, Франции и Германии о производстве оружия, предназначенного для Украины. Подробности министр иностранных дел России рассказал сегодня на пресс-конференции.
3: Британия, Франция и Германия вместе с Зеленским подписали некий документ о стратегической поддержке этого режима, о подготовке к развертыванию стабилизационных сил, ну, иными словами, оккупационных сил на том, что останется от Украины после конфликта. Договоренность о том, что Украине будут поставляться дополнительные дальнобойные вооружения для того, чтобы бить по российской территории, в том числе бить вглубь российской территории. Я не знаю, как на этом фоне можно каких-то переговоров говорить.
2: Ранее лидеры Британии, Германии и Франции после переговоров с Зеленским в Лондоне заявили, что усилят сотрудничество друг с другом для производства дальнобойных систем вооружения для Украины. Вашингтон заключит сделку с Ираном в ближайшие 2 недели, заверил Дональд Трамп. По словам президента США, переговоры активно идут, иранская сторона готова к компромиссу. Это будет полная победа, и цены на нефть рухнут, цитирует Трампа CNN. На прошлой неделе Иран запустил ракеты по Израилю в ответ на израильские удары по объектам Хезболлы в Ливане. Тогда американский лидер призвал Тегеран вернуться за стол переговоров, а Израиль воздержаться от ответной атаки. Автомобилистов предупредили о мошенничестве с электронными полисами ОСАГО. Злоумышленники подделывают сайты настоящих страховых компаний и предлагают оформить страховку по заниженной цене, сообщает сегодня российская газета. Эксперты объясняют, что человек видит знакомый дизайн, вводит данные автомобиля, получает расчет и оплачивает полис. Но деньги уходят не страховщику, а преступникам. О погоде. Сегодня в Москве ожидается переменная облачность, местами кратковременный дождь. Днем воздух прогреется до плюс 31 градуса. Ближайшей ночью температура опустится до плюс 14. В столице до вечера среды действует оранжевый уровень погодной опасности из-за жары, предупреждает гидрометцентр. Богдан Ходаченко, служба информации медиагруппы «Звезда».
1: Автонавигатор.
2: Информация предоставлена порталом Яндекс.Карты. К этой минуте обстановка на дорогах оценивается в 3 балла. Больше всего времени потерять можно на внутренней стороне Московской кольцевой дороги от Липецкой улицы до Ясенева. Время в пути 40 минут. Более получаса составит потеря по времени на Пятнинском шоссе от деревни Федоровка до поселка Светлые Горы. Затор на 30 минут на Рогачевском шоссе от поворота на Акишево до Спортивной улицы. Около получаса можете потерять в пути на Новорижском шоссе от поворота на деревню Позняково до Московской кольцевой дороги. Свыше 25 минут можно простоять в пробке на Щелковском шоссе от реки Пехорка до поворота на поселок Восточный. Следующий выпуск новостей слушайте уже через 15 минут.

0: утро на радио «Звезда».
1: С вами Роман Авдеев. Здравствуйте. В ближайшие 10 минут вы узнаете, что вошло в программу форума «Диалог культур» в Нижнем Новгороде, какие системы защиты документов используют в архивах, как охлаждали дома, когда не было кондиционеров. Сегодня в Нижнем Новгороде стартует Всероссийский форум «Диалог культур», где молодые люди из разных регионов страны презентуют свои национальные традиции – от песни и танца до кухни и костюма. Много ли приехало участников и чем будет наполнена программа этого года? Рассказывает заместитель руководителя Федерального агентства по делам национальностей России Станислав Беткин.
2: Более 200 молодых людей с различных субъектов нашей большой страны в возрасте от 18 до 35 лет. На площадке форума представлено все многообразие культур наших народов. Молодые люди демонстрируют изделия народных промыслов, ремесел, представляют традиционные рецепты национальной кухни. Если говорить о творческих направлениях, то мы услышим песни на родных языках, увидим музыкальные инструменты различных народов, национальные танцы и многие другие элементы фольклорного наследия. Важно, что форум не только демонстрирует богатство культурного многообразия России, но и помогает выстраивать то, что мы называем горизонтальные связи, дает возможность обмениваться лучшими практиками в сфере сохранения этнокультурного творчества.
3: Какие возможности получат участники по итогам мероприятия?
2: В программе фестиваля предусмотрены культурно-просветительские, выставочные, интерактивные площадки, интеллектуальная игра, этноквиз. Все гости познакомятся с богатым наследием народов России, традиционными ремеслами, народным творчеством.
3: Почему поддержка молодежного творчества важна для сохранения национальных традиций?
2: Важна очень межпоколенческая передача опыта, межпоколенческая передача традиций. Молодое поколение становится проводником носителя тех традиций, которые существуют, обеспечивает их преемственность. Идея в том, что через культуру молодые люди лучше узнают друг друга. Это позволяет нивелировать те барьеры и незримые стены, которые возникают, если мы не знаем чужой культуры.
1: Завершится форум «Диалог культур» 13 июня итоговым гала-концертом, посвященным празднованию Дня России.
0: Утро на радио «Звезда».
1: Сегодня Международный день архивов. Дата для праздника была выбрана не случайно. Именно в этот день, в 1948 году, решением ЮНЕСКО был основан Международный совет архивов. А как создавали государственный архив в нашей стране? И что там хранится? Рассказывает заместитель главного редактора журнала «Историк» Арсений Замостьянов.
4: Разумеется, все, что касается указов, грамот государственных, а также всех материалов, в том числе очень интересные записные книжки, черновики различных будущих государственных документов, которые относятся к главам государства и их ближайшему окружению. Архив, он делает акцент не на документах личностей, а на документах инстанций. Потому что личности приходят и уходят, но инстанции – это те структуры, которые оказывают влияние на жизнь всей страны, даже больше, чем страны. Поэтому это так важно. Чтобы все это было в научном обороте, чтобы все это было сведением исследователей, историков.
1: Среди уникальных экспонатов – Конституция Царства Польского 1815 года. Для ее хранения специально был изготовлен бронзовый ларец, украшенный фигурами орлов. Также в коллекциях предметы искусства, живопись, ордена и знамена. Фонды Росархива постоянно пополняются, но критерии отбора очень строгие, рассказывает историк и писатель Александр Васькин.
5: Подумать только, там есть документы, которые никогда не покидали архивные хранилища. Например, акт престолонаследия Павла I. Да? Там есть, например, архив Деникина, есть архив Совнаркома первых лет советской власти. Так что это вполне естественно, что принимаются документы далеко не все. Но вот недавнее обновление, то, что было принято на хранение, это документы Советского Красного Креста о присвоении звания «почетный донор» Советского Союза. После того, как будет завершена опись всех этих документов, то каждый гражданин сможет обратиться в архив со справкой тот, кто был награжден, или родственники этого человека, почетного донора СССР.
1: Осенью прошлого года был открыт онлайн-доступ к копиям документов. Но все их оцифровать сложно и затратно. Для сохранности коллекции в Росархиве применяются новейшие системы защиты. Так, в хранилищах Обнинского филиала поддерживается среда с пониженным содержанием кислорода. Следовательно, в архивах не загорится даже спичка.
0: Утро на радио «Звезда».
1: Жара накрыла сразу несколько российских регионов. В Тюмени обещают плюс 35, в Москве на этой неделе до 31 градуса, а в Карелии до плюс 28, что на 6 градусов выше климатической нормы. Власти рекомендуют сократить пребывание на улице, чтобы избежать перегрева, а также обеспечить особый уход домашним животным в такую погоду. Ким Андреев решил погрузиться в историю и узнать, как спасались от жары до появления кондиционеров и вентиляторов. Бадгир в переводе с персидского «ветролов». С древних времен жители Ближнего Востока строили их для поддержания комфортной температуры. С виду это массивные башни, которые вырастали из нижних помещений здания и поднимались высоко над крышей. На вершине на всех сторонах Бадгира были сквозные отверстия, в которые попадал ветер. Контролировать этот воздушный поток помогали специальные заслонки. Пока воздух опускался до помещения, то становился уже прохладным. Древние греки с той же целью использовали колонны. Во-первых, ветер, проходя сквозь них, охлаждался, а во-вторых, массивные столбы создавали в течение дня спасительную тень. Свои ветроулавливатели придумали и в Древнем Египте, рассказывает археолог, кандидат исторических наук, старший научный сотрудник Института востоковедения РАН Максим Лебедев.
6: Как правило, они выглядели как большие ковши, которые строились на крышах домов. Ориентированы они были, как правило, на север. Дело в том, что в Нильской долине преимущественно дуют как раз северные либо северо-западные ветры. Ну и, наконец, естественные испарения. Прежде всего, это знаменитые сосуды из зиры, которые до сих пор используются в Нильской долине. Сосуды для воды, которые делались из пористой глины. И благодаря этой пористости часть воды проникает постепенно на поверхность. И даже за счет небольшого движения воздуха эти сосуды охлаждались.
5: А еще наши предки отлично разбирались в физике и теплообмене, с умом подходили к выбору материалов и технологии строительства домов. Стены старались делать толстыми, чтобы они медленнее нагревались в течение дня и постепенно отдавали тепло по ночам. Начиная с Римской империи, в обязательном порядке строили внутренние дворы с колодцами и фонтанами, так называемые патио. В жарком климате они аккумулировали ночную прохладу и увлажняли воздух за счет испарения. Свои хитрые способы охладиться были и на Руси, говорит историк Вадим Эрлихман.
7: Изба, настоящая старая изба, строилась из толстых бревен, которые изолировались хорошо от внешнего мира и очень долго нагревались в жару, только к вечеру, когда уже не было солнца, они, наоборот, начинали охлаждаться. И вот этот холод потом весь следующий день они хранили. Находиться в избе было достаточно прохладно. Я не говорю уже про каменные дома, но это скорее Европа. В России их было мало.
5: В средневековой Европе пошли другим путем. Там стали массово строить фахверковые дома, то есть каркасные. Для регуляции тепла и воздухообмена пространство заполняли подходящим для сезона материалом – камнем, кирпичом или глиной. В особо жаркие месяцы внутри помещений подвешивали под потолком влажную циновку или же кусок ткани. А вот в России так почти не делали, но в случае знойной погоды всегда можно было спуститься в подклет, так называли нежилой цокольный этаж, или в персональный погреб. Ледник, продолжает Вадим Эрлихман.
7: Летом давали, можно сказать, зимний холод, и там держали лед, который вырубали зимой, вкладывали там. Он давал возможность хранить продукты, поэтому все хранили во льду, в ледниках вот этих так называемых. И, конечно, можно было забежать туда по делу и посидеть в самую большую жару, охладиться. Один из главных способов охлаждения – это холодное питье и холодные супы. Откуда они брались в жару? Ну, понятно, из того же погреба.
5: Хорошо проветривать помещение помогала особая анфиладная планировка. Это когда комнаты расположены одна за другой с дверями на одной оси. С той же целью с 19 века загородные дома в России стали массово оборудовать большими верандами. Традиция эта не исчезнет даже после революции. Каждый уважающий себя советский дачник обязательно пристраивал к дому нечто вроде террасы или веранды. Ким Андреев, Наталья Савина, Радио «Звезда».
1: В конце XIX века в богатых домах Российской империи стали появляться кухонные шкафы-ледники, где хранили в основном напитки. Это был деревянный или металлический короб с изоляцией из пробки, опилок или даже фарфора. В наши дни древние методы охлаждения обретают второе дыхание. Используя законы физики, на которых строились эти технологии, мы можем значительно сократить потребление энергии и снизить нагрузку на экологию.
0: Утро на радио «Звезда».
1: Через 15 минут мы расскажем, как выглядела медаль за взятие Берлина и кому ее вручали. Какие прививки стоит сделать перед путешествием в теплые страны? Был ли прототип у Онегина?
0: Вы слушаете «Радио Звезда». Новости.
8: 8.15 в Москве. Главное к этой минуте. Мост в районе Чангара на границе с Крымом пострадал после удара ВСУ, сообщил глава Херсонской области Владимир Сальдо. По его словам, силы ПВО сбили не менее 20 дронов. 24 моряка спасены с попавшего под ракетный удар индийского танкера военно-морскими силами Омана. Как сообщила индийская береговая охрана, сейчас члены экипажа находятся в безопасности. Жертв или пострадавших нет. Российские юниоры смогут участвовать в 24 олимпийских видах спорта под своим национальным флагом и гимном. Это сообщил агентству РИА Новости вице-премьер Дмитрий Чернышенко. В мае Международная федерация фехтования разрешила российским и белорусским фехтовальщикам выступать на международных турнирах с национальной символикой. Ночь на 22 июня станет самой короткой в этом году в северном полушарии. На широте Москвы она продлится 6 часов 27 минут. Об этом сообщили в московском планетарии. После этого день начнет сокращаться. Это будет происходить до тех пор, пока продолжительность времени суток не достигнет минимального значения в декабре. Больше новостей на радио «Звезда» слушайте через 15 минут.
9: «Благие дела» – совместный проект телерадиокомпании «Звезда» и благотворительного фонда помощи детям «World Vita».
10: 5-летний Максим не гулял на улице с декабря. Он вынужден лежать в больничной палате сутки напролет. Уже целый год мальчик борется с опухолью центральной нервной системы. Раковые клетки покрывают головной и спиной мозг практически целиком. Максим перенес около 14 различных операций. Врачи снова и снова спасали ребенка от скопления жидкости в черепе и приступов эпилепсии. Когда-то активный, подвижный малыш теперь угасает на глазах. Вместо игр с друзьями в детском саду он проходит очередной курс высокодозной химиотерапии. Лечение нельзя прекращать ни на минуту. Максим рискует полностью потерять слух. Не допустить самого страшного позволит специальный препарат. Его стоимость более 3 миллиона рублей. Вместе мы сможем помочь. Прямо сейчас отправьте смс-сообщение с любой суммой на короткий номер 3333. И деньги поступят на счет благотворительного фонда помощи детям World Vita для Иванова Максима. Вместе мы справимся.
9: «Благие дела» – совместный проект телерадиокомпании «Звезда» и благотворительного фонда помощи детям «World Vita».
11: Реклама.
12: Международный военно-морской салон «Флот» с 10 по 14 июня в городе Кронштадт. Выставочная экспозиция, деловая и спортивно-демонстрационная программы. Подробности на сайте fleetexpo.ru. Категория 0+.
13: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.
0: Человек и время.
14: В тюрьме время ведет себя странно. Часы идут, но человек их почти не чувствует. День похож на день, неделя на неделю. Месяц может казаться годом, а годы сливаются в сплошное серое пятно. Так рождается ощущение вечности за решеткой. Психологи давно заметили, что изоляция меняет воспитание.

0: Заключенные писали, что тишина давит сильнее шума, а ожидание ломает волю. Исторические дневники узников дают живые примеры. В XIX веке пленники вели тайные записи на обрывках бумаги. Они подробно описывали, как учились различать дни по звукам снаружи или по лучам света на стене.
1: Человек и время.
0: В 20 веке похожие записи оставили узники лагерей. Многие из них говорили, что спасались рутиной. Кто-то читал одни и те же страницы снова и снова. Кто-то сочинял стихи в голове. Подобные занятия помогали удерживать чувство времени. Без этого человек рисковал раствориться в пустоте. Интересно, что после освобождения время тоже не сразу возвращалось в норму. Бывшие заключенные признавались, что спешка пугала их. Свобода казалась слишком быстрой. Это показывало, насколько глубоко тюрьма меняет внутренние часы. Истории узников напоминают о том, что человек живет не только в пространстве, но и во времени. Когда время отнимают, оно становится вечностью. И не потому, что его много, а потому, что оно перестает двигаться.
1: Человек и время. Радиозвезда. Наука на чердаке.
2: Если я вам расскажу, сколько научных исследований посвящено особенностям применения различных поверхностно-активных веществ, то бишь мыла, вы сильно удивитесь. Это буквально тысячи научных работ. Сделаю для вас краткую, но полезную выжимку.
1: Научный журналист Егор Быковский.
2: Все началось с чего? С того, что я услышал от близкого мне человека такое заявление. Мицеллярной водой, мой хороший, можно отмывать что угодно, от макияжа до грязи и жира, потому что там мицеллы. Итак, давайте разберемся. И начнем с азов. Есть на свете так называемые поверхностно-активные вещества. Это хорошо вам знакомое мыло, то есть смесь натриевых солей высших жирных карбоновых кислот. А еще это и карбоновые кислоты, и спирты, и всякие хитрые соли, и так далее, и тому подобное. Это все очень разные вещества. Что же их объединяет? А то, что все это химические соединения, которые вызывают снижение поверхностного натяжения, концентрируясь на поверхности раздела термодинамических фаз. Стоп! Это не очень понятно. Простыми словами, они отлично действуют на границе двух сред, скажем, воздушной и водной, или воды и кожи. А как они действуют? Из молекул поверхностно-активных веществ образуются такие микроскопические частицы. Их называют мицеллы. Отсюда и название «мицеллярная вода». На что похожа мицелла? Это как бы два таких крючка, смотрящих в разные стороны. Внешняя часть мицеллы притягивает воду, а внутренняя воду не любит и притягивает жирорастворимые загрязнения. Благодаря такой структуре мицеллы работают как магнит, захватывая и удаляя жирные и водорастворимые загрязнения с поверхности кожи и других объектов и уносясь с водой. То есть что же, выходит, что мицеллярной водой можно смывать все что угодно? Хоть мазут? Нет, так оно не выходит. В мицеллярной воде концентрация поверхностно-активных веществ ниже, чем в мыле. Плюс эта штука создана для удаления повседневных загрязнений, макияжа, но не для глубокого очищения. Критической концентрации мицеллообразования не хватит для эмульгирования кожного сала по большой поверхности. С другой стороны, мыло-то для макияжа тоже плохо подходит. Силиконовые полимеры и фторированные соединения в стойкой косметике плохо эмульгируются обычным мылом. А в макияже как раз полно полимеров. Ну и

0: еще эта хитрая мицеллярная вода часто содержит гликоли, повышающие растворимость компонентов макияжа.
1: Наука на чердаке.
0: После детального знакомства с мицеллярной водой я прямо сильно заинтересовался и полез смотреть, что там наука вообще говорит о том, что, чем и когда надо мыть. Особенно больной вопрос, согласитесь, такой. Достаточно ли перед посещением ресторана попшикать каким-то санитайзером на руки? Или надо обязательно найти заведение, где можно вдумчиво помыть руки с мылом, как отцы-то и деды наши делали? Сейчас расскажу. Вот вы собираетесь схватить пальцами картошку фри, макнуть ее в кетчуп и отправить в рот. На первом месте по обеззараживанию рук перед этим действием спирт или сильно алкогольный санитайзер. На равных с ним антисептическое мыло. Они делят количество вирусов на руках сразу на 1000, но не слишком нежно обходятся с кожей рук. На втором месте вода с мылом. Третье место – вода без всего. Четвертое место – вытереть руки о штаны. Но есть некоторое количество нюансов. Спиртовые антисептики справятся лучше с вирусами. Кстати, не всегда. Но плохо удаляют грязь. А еще они могут меньше сушить и раздражать кожу по сравнению с постоянным мытьем, что критически важно, например, для врачей. Ну и еще вот вам совет от ученых. Санитайзер наслаивается. Руки покрываются слоями его и всякого мусора и жира. Так что лучше все же мыть с мылом иногда, если вы часто пользуетесь санитайзером. И мой вам совет. Избегайте антибактериального мыла. Триклозан в нем меняет гормональный фон. А антибиотики в мыле вообще зло. Только тренируют бактерии на антирезистентность. А нам и науке это надо? Нет, друзья, не надо.
1: Наука на чердаке.
2: Для тех, кто служил, служит и будет служить. От гардемарина до адмирала. От ефрейтора до маршала. Кодекс чести офицера. Устав и традиции. Служивые люди. Воинские династии. Верные делу, верные долгу и присяге. Армия. Страницы истории. Специальные армейские выпуски программ. Слушайте ежедневно в 16 часов на радио «Звезда».

0: «Радио Звезда» в национальном мессенджере «Макс». Подписывайтесь на канал, следите за обновлениями.
1: Вы слушаете «Радио Звезда». Армия и флот. Новости.
2: 8:30 в Москве. В студии Богдан Ходаченко. Здравствуйте. Расчет гаубицы «Гиацинт-Б» группировки войск «Центр» уничтожил укрепленный опорный пункт украинских боевиков. Он находился в лесополосе. Огонь вели с дистанции более 20 километров, рассказал командир орудия Дмитрий Малинов.
3: В данный момент обрабатываем колонны противника по подвозу боеприпасов, по живой силе противника, по укрепрайонам. Также стараемся подавливать артиллерию противника. Все проходит успешно, цели поражаются, работа идет слаженно. Командир орудия должен всегда знать и беспрекословно выполнять приказы старших начальников. Всегда заботиться о личном составе. Должен переносить стрессовые ситуации, так как от его решений зависит жизнь расчета.
2: Работают артиллеристы на Добропольском направлении специальной военной операции. Министерство обороны рассказывает о героях спецоперации. Младший лейтенант Александр Хайдуков был в составе артиллерийского расчета. Он получил координаты противника от воздушной разведки и быстро открыл огонь по целям. В итоге артиллеристам удалось ликвидировать до 10 украинских боевиков. Также в военном ведомстве отметили действия младшего сержанта Сергея Кондрашова. Его подразделение штурмовало вражеский опорный пункт. Во время наступления взвод попал под минометный обстрел. Военнослужащий сделал несколько отвлекающих выстрелов, тем самым создав условия для ответной атаки. Кроме того, при непосредственном соприкосновении с противником он уничтожил до 5 националистов с помощью гранат. В Томской области завершились испытания нового дрона-перехватчика «Молния». Он предназначен для борьбы с беспилотниками самолетного типа. Аппарат развивает скорость до 330 км в час и может работать в составе мобильного комплекса обнаружения и поражения воздушных целей. Весит изделие всего 2,5 килограмма, но нести может боевую часть массой 300 граммов. Уничтожение целей возможно на удалении от 1,5 до 5 километров, а максимальная дальность полета самого аппарата достигает 15 километров. Концерн «Калашников» начал поставки в войска новейшего беспилотного летательного аппарата СКАТ-220. Он создан на основе другого беспилотника СКАТ-350М, но имеет меньший размах крыла и массу, всего 12 килограммов. Благодаря этому может разгоняться до 160 км в час. Аппарат снабжен электрическим двигателем, способен находиться в воздухе более 2,5 часов, стартует с катапульта, адаптирован к парашютной посадке. Дрон может применяться для охраны и обеспечения безопасности в сельском хозяйстве, для мониторинга протяженных объектов топливно-энергетического комплекса и транспортной инфраструктуры. Следующий выпуск новостей армии и флота слушайте в 14 часов на радио «Звезда».
1: Область знаний. Лекции на радио «Звезда». История, культура, тайны Земли и Вселенной, технологии и медицина.
4: Сложно.
1: О сложном мы расскажем так, чтобы нас понял каждый. Область знаний. Слушайте ежедневно в 11 утра и в 5 часов вечера.
5: Реклама.
6: С 10 по 14 июня в Москве проходит фестиваль «Времена и эпохи». Настоящее путешествие сквозь века от средневековой Руси до 20 века. Городские площадки станут сценой великих событий, определивших судьбу нашей страны. Реконструкции сражений, интерактивные выставки и мастер-классы ждут вас. Ощутите дыхание истории в рамках проекта «Лето в Москве». Узнайте больше на сайте ruspas.ru при поддержке правительства Москвы. 0+.
5: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.
1: Утро на радио «Звезда».
7: С вами Роман Авдеев. Здравствуйте. В ближайшие 10 минут вы узнаете, когда была учреждена медаль за взятие Берлина. Какие инфекции рискуют подхватить туристы в Азии и Африке? Почему роман «Евгений Онегин» называют энциклопедией русской культуры? 9 июня 1945 года советские власти учредили медаль за взятие Берлина. Она знаменовала собой покорение столицы фашистской Германии. Максим Петренко расскажет, сколько эскизов этой медали предлагалось Сталину и почему в названии ряда схожих медалей говорится не о взятии, а об освобождении городов.
4: Разработкой проектов медалей за взятие и освобождение европейских городов от гитлеровцев занялись во второй половине апреля 1945 года. Тогда советские солдаты уже подступали к Берлину. Так, для награды за взятие столицы Германии художники за считанные дни подготовили более сотни эскизов. Сталин выбрал вариант, предложенный Александром Кузнецовым, опытным художником, автором ранее утвержденного проекта «Ордена Победы». Вообще же медали за покорение городов за пределами СССР имеют довольно схожий вид. На лицевой их стороне название населенного пункта, на обратной – дата. И медаль за взятие Берлина – не исключение, рассказывает директор Московского клуба коллекционеров «Истинные друзья фалеристики», полковник в отставке Сергей Бычков.
8: Она имеет бортик. На внутреннем поле этого бортика изображена вверху звезда, под ней надпись «За взятие Берлина» в три строки и дубовые веточки внизу, обрамляющие такой нижний край под надписью этой медали. На обратной стоит дата, отражающая дату взятия Берлина.
4: То есть 2 мая 1945-го. В верхней части медаль соединяется с пятиугольной колодкой, в центре которой черные и оранжевые полоски, по сути, георгиевская лента, которая в СССР называлась гвардейской. И эта колодка уже крепится к одежде. Эту награду по разным подсчетам получили до 1 100 000 человек, продолжает научный сотрудник отдела нумизматики Государственного исторического музея Александр Козлов.
9: Медаль вручалась всем участвовавшим в масштабном штурме Берлина и всем организовавшим его. От рядовых солдат, вроде моего прадеда, обеспечивавшего связь во время городских боев, и до прославленных маршалов, например, ее получили Георгий Константинович Жуков, Константин Константинович Рокоссовский и Иван Степанович Конев, то есть командующие фронтами во время Берлинской операции.
4: Большинство медалей вручили в первые несколько лет после войны. Однако порой награда находила своего героя много позже. Так, в 2003-м эту медаль получил фронтовик из Еревана Анатолий Зеленцов, а в 2018 году она была вручена Александру Федяшину из Волгоградской области, получается, через 73 года после окончания Великой Отечественной. Медаль за взятие Берлина – одна из 7 наград, появившихся в июне 1945-го в честь покорения столиц, занятых солдатами Гитлера, напоминает Александр Козлов. Он объясняет различия в названии медалей, ведь где-то говорится о взятии, а где-то об освобождении города.
9: Среди них 4 награды за взятие Берлина, Будапешта, Вены и Кёнигсберга и 3 за освобождение Варшавы, Праги, Белграда. Разница в том, что наши войска брали штурмом города на территории самого врага и его союзников, а освобождали города, которые были оккупированы фашистами.
4: А еще с начала 50-х годов медаль за взятие Берлина, если награжденный умирал, разрешалось его семье оставлять как память. До этого в подобных случаях награду требовали вернуть государству. Максим Петренко, Сергей Жуков, Радиозвезда.
7: Медаль за взятие Берлина круглая, диаметром порядка 3 сантиметров. Делали ее из латуни, а носить было принято на левой стороне груди.
0: Утро на радио «Звезда».
7: Россиянам при поездках за границу Роспотребнадзор посоветовал оценить риски различных инфекций. В ведомстве добавили, что не оказаться на больничной койке в отпуске поможет элементарное соблюдение правил личной гигиены. Что еще стоит учесть, а также какие болезни распространены в теплых странах? Рассказывает врач-методист, обладатель статуса «Московский врач» Денис Прокофьев.
10: Дополнительные прививки, как правило, необходимы, когда туристы посещают страны Африки и Азии. Все дело в том, что климат в этих странах сильно отличается от умеренных широт. В результате возникает рост тропических инфекций. Это связано с повышенной влажностью, это связано с повышенными температурами. Самая большая проблема заключается в том, что зачастую это заболевания, которые характерны для определенного конкретного региона. И не всегда врачи, когда туристы возвращаются по месту жительства, могут диагностировать эти заболевания. Поэтому это достаточно большой риск. Почти все заболевания передаются либо через воду, либо при употреблении термически необработанной пищи. Там достаточно много, на самом деле, ряда заболеваний. Это гепатит А, брюшная тиф, холера. Но есть еще более опасный вид, который передается через укусы насекомых. Это малярия, это лихорадка денге, различные энцефалиты. Как правило, все-таки на пути распространения этой инфекции есть достаточно серьезный контроль, и при любой поездке есть определенная вакцинация. Да? Четко по региону можно посмотреть, какие вакцинации необходимы. Но нужно понимать, что прививка не делается в день отъезда. Как минимум, об этом стоит подумать хотя бы за месяц до предполагаемой даты вылета.
11: Специалист советует обращать внимание на качество воды в поездках. Пить из проверенных источников или лучше только бутилированную воду. Использовать репелленты, а в личной аптечке стоит иметь антисептики, жаропонижающие и антигистаминные препараты.
0: Утро на радио «Звезда».
11: Евгений Онегин и другие произведения Пушкина будут обязательными для повторения в 10-11 классах. Об этом сообщил министр просвещения Сергей Кравцов. По его словам, это позволит систематизировать и углубить знания. Знаменитый роман в стихах был написан в 1831 году. Критики его назвали «энциклопедией русской жизни». О том, как создавался Евгений Онегин и помнят ли еще строки из «Собрания пестрых глав», решила узнать Анна Елисеева.
12: Энциклопедия русской жизни со временем превратилась в сборник цитат. «Мой дядя самых честных правил, чем меньше женщину мы любим, Москва как много в этом звуке». Все слышали эти фразы, но далеко не все помнят, откуда они. Вот москвичи знают Евгения Онегина на твердую тройку, выяснила корреспондент Алена Словолюбова.
13: Кто написал стихотворение «Москва, как много в этом звуке для сердца русского слилось»?
14: Ну, что-то знакомое, но я не помню.
15: Автор неизвестен.
13: Продолжите фразы. «Мой дядя самых честных правил».
16: Когда не в шутку за ним мог, он уважать себя заставил.
13: И лучше выдумать не смог, как... Та-та-та. Чем меньше женщину мы любим...
16: Тем больше любит она нас.
17: Тем больше нравимся мы ей.
13: Но вообще, тем легче нравимся мы ей.
12: Одетый по последней моде, умеющий, цитата, «без принуждений в разговоре коснуться до всего слегка», заложник русской хандры Онегин стал олицетворением дворянского общества первой половины XIX века. У него, как и у Татьяны Лариной, нет конкретного прототипа. Образы в романе собирательные, рассказывает старший научный сотрудник музея Пушкина Наталья Михайлова.
18: Пушкин, конечно же, создал там портрет своего современника, в котором, кстати, есть и автобиографические черты. Ну а что касается Татьяны, Ольги, то и здесь многие современницы Пушкина считали себя прототипами. Анна Петровна Керн считала, что она тоже отразилась в этом замечательном образе.
12: Татьяну Ларину Пушкин считал идеалом, романтичная, волевая, совсем не похожая на Онегина. Сам автор нередко сравнивал себя с главным героем, общая черта которых – беспечность. К примеру, пятую главу романа Александр Сергеевич проиграл в карты. Позже отыгрался, конечно, но рукопись потерял и восстанавливал по памяти с братом Львом. Роман давался тяжело, поскольку впервые был задуман в стихах. Начал Пушкин его в 1823 году в Кишиневе, а закончил спустя 7 лет в Болдине. За это время он успел написать трагедию «Борис Годунов», пожить в Одессе и сделать предложение Наталье Гончаровой. Выход каждой главы читатели ждали с таким же нетерпением, как сейчас новый сезон любимого сериала. Но Евгений Онегин больше, чем роман, отмечает Наталья Михайлова.
18: Сегодня исследователи видят в романе Евгения Онегина энциклопедию русской и мировой культуры. Ведь в этом романе названо очень много имен, от Апулея до Языкова. В этом романе звучат голоса многих русско-европейских поэтов. Это чудо, о котором Ахматова замечательно сказала, и было сердцу ничего не надо, когда пила я этот дивный зной Онегина, воздушная громада, как облако стоит.
12: За Евгением Онегиным последовали новые шедевры в литературе и музыке. Похожий образ создал Михаил Лермонтов в романе «Герой нашего времени». Петр Чайковский написал оперу «Евгений Онегин» в 1878-м. А почти век спустя, в середине 60-х, английский балетмейстер Джон Кранко поставил одноименный балет на музыку Петра Ильича. Анна Елисеева, Алена Словолюбова, Иван Кобзарев, Радио «Звезда».
11: У романа есть альтернативная концовка, в которой Онегин гибнет во время поездки на Кавказ. Отрывки, повествующие об этом, выходили в «Московском вестнике» и «Литературной газете». Однако Пушкин отказался от такого финала.
0: утро на радио «Звезда».
11: Через 15 минут мы расскажем, как ищут таланты на форуме «Диалог культур» в Нижнем Новгороде, где хранится архив Деникина, что такое пассивное охлаждение.
0: Вы слушаете «Радио «Звезда». Новости.
2: 8:45 в Москве. Главное к этой минуте. Министерство транспорта запустит поезд между Москвой и Китаем при появлении интереса у пассажиров. Пока такой поезд не планируется, сообщил министр транспорта Андрей Никитин. Он отметил, что это может быть туристический поезд, но он должен быть востребован. Соединенные Штаты и Иран заключат сделку в течение 2 недель. В Вашингтоне объявят о полной победе над Ираном, сказал американский президент Дональд Трамп, выступая по телевидению в поддержку сенатора от Южной Каролины. Его слова приводит CNN. Самыми безопасными странами для летнего отдыха признали Турцию, Вьетнам, Египет и Мальдивы. Сообщается, что в них активно поддерживается туризм, а власти максимально стараются обеспечить безопасность, особенно в курортных зонах. В летний сезон отпусков безопасность путешественника остается приоритетным направлением. Лучшего футбольного судью Африки прошлого года не пустили в Соединенные Штаты. Арбитр из Сомали Омар Артан приехал в Майами, чтобы работать на чемпионате мира. Но американские власти отказали ему во въезде, несмотря на действующую дипломатическую визу. Причины не названы. В итоге Артан пропустит главный футбольный турнир этого года. Больше новостей на «Радио Звезда» слушайте через 15 минут.
15: Ломоносов дошел до Москвы
19: пешком. Спортанцы
15: отравился
19: рейсом. А Литинга шлемы с рогами носил.
20: Аляс продали, а денег не заплатили.
21: А вот и нет. Исторические мифы и заблуждения.
22: Почему-то, гуляя по яблоневому саду, я постоянно вспоминаю Ньютона.
23: Наверное, ждешь, что тебя тоже озарит от попадания яблока в голову.
21: А вот и нет.
24: Яблоки на английского ученого не падали. Миф этот родился благодаря самому Исааку Ньютону. Он порядка 20 лет думал о законе всемирного тяготения. И во время своих очередных размышлений в саду, где-то рядом, не на голову, действительно упал плод. И ровно в тот момент, так совпало, результаты его долгих раздумий будто собрались, наконец, во что-то целостное.
21: Исторические мифы и заблуждения.
24: Своими идеями о гравитации Ньютон поделился с племянницей, а для простоты прибегнул к яркому образу попадания яблока именно в голову. В биографии этот рассказ почему-то подали как факт. Еще больше популяризировал вымысел Вольтер. Французский мыслитель упомянул легенду в эссе «Элементы философии Ньютона».
23: А зачем?
24: Видимо, посчитав, что сухие научные факты слишком скучны широкой публике. Кстати, к тому самому фруктовому дереву, с которого предположительно сорвался знаменитый плод, после смерти Ньютона еще больше века водили экскурсии.
21: А вот и да.
0: Радио «Звезда». На всякий случай. Программа о том, что надо знать. На всякий случай.
25: Савельевых можно поздравить с покупкой. Теперь у них новый телевизор. Большая диагональ, много полезных функций. Вот только быстро садятся батарейки в пульте. За месяц уже почти десяток скопилось. Пора бы их уже взять да выбросить, тонко намекает мама. Но утилизировать батарейки вместе с бытовыми отходами вроде бы небезопасно, парирует папа. Что же делать с Савельевым? Расскажем.
0: На всякий случай.
25: Первое. Выбрасывать батарейки в обычные мусорные баки и правда нельзя. Вместе с отходами они попадают на свалки, оттуда в грунтовые воды. Одна пальчиковая батарейка загрязняет вредными веществами до 400 литров воды. Поэтому сдавать отработанные аккумуляторы надо в специальные пункты. Но найти их бывает непросто. Второе. Пройдитесь по округе. Очень часто контейнеры для сбора батареек ставят при входе в торговые центры и супермаркеты. Более того, таких ответственных граждан могут еще и наградить скидкой в том же магазине. Если нет времени на походы, попробуйте найти через поисковик. Третье. По одной-две батарейки можно не сдавать, а поначалу собирать их дома в герметичный пакет или пластиковый ящик. Металлическая емкость не подойдет. И храните его подальше от детей и домашних животных. В идеале на балконе или вообще в гараже. Четвертое. Можно задуматься об установке специального контейнера в вашем подъезде. Обычно их располагают на первом этаже возле почтовых ящиков. Так и отвозить батарейки в пункты сбора удобнее. Можно договориться с соседями об очередности. И на нужды дома заработаете. Многие фирмы по переработке готовы покупать оптом старые аккумуляторы. Но только чтобы партия не меньше килограмма. Подведем итоги. Если накопились использованные батарейки, не выбрасывайте их вместе с обычным мусором. Лучше собирайте дома в отдельном пластиковом ящике и потом сдавайте в специальные пункты сбора. Зачастую батарейки принимают в супермаркетах или торговых центрах. Можно организовать сбор батареек всем подъездам. Это удобно и выгодно. Теперь Савельевы знают, что делать со старыми батарейками. Узнали и вы на всякий случай.
1: Летом 1971 года в Голубой бухте в районе Геленджика готовился эксперимент. Пятеро ученых должны были провести 70 дней в подводной лаборатории «Черномор-2М» на 15-метровой глубине. Но у них получилось прожить под водой всего 51 день. А затем в море разразился сильнейший шторм. «Черномор» сорвало с якоря и выбросило на берег. Экипажу грозила смерть от кессонной болезни. К счастью, наземная команда сумела вовремя доставить акванавтов в парокамеру.
3: Экипаж.
1: Первый подводный дом построил легендарный Жак-Ив Кусто. Параллельно с французами свою программу развивали американцы. Советский Союз не мог остаться в стороне. В 1967 году в Москве на базе опытно-конструкторского бюро океанической техники построили подводную лабораторию «Черномор».
3: Техническая справка. Подводный дом-лаборатория «Черномор». Полностью автономная. От баржи обеспечения только электрический кабель и телефон. Выполнена в виде горизонтального цилиндра длиной 12,6 метра, высотой 6 метров и водоизмещением 73 тонны. Экипаж 5 человек. Внутренние помещения – 4 основных отсека. Жилой, санитарный, рабочий и водолазный.
1: Распорядок дня акванавтов. Утром и вечером сеансы медико-физиологических исследований. Днем работа за бортом и внутри лаборатории. И это при постоянной жаре, духоте и почти 100% влажности внутри.
3: Экипаж.
5: Золотые слова вовремя сказаны.
3: Командная работа.
1: Шторм. Под напором стихии лаборатория сильно кренилась на один борт. Постоянно слышался скрежет металла по песку. Тяжеленный цилиндр явно тащило по дну. Наконец, накренившись в очередной раз, станция упала на бок. Телефонная связь оборвалась. Акванавты не знали, на какой глубине и как далеко от берега они находятся. И вдруг услышали один отчетливый удар металлом о металл. На языке водолазов «Как себя чувствуете?» В ответ ударили один раз по люку водолазной шахты. «Чувствуем себя нормально». Через некоторое время телефонную связь восстановили. Оказалось, Черномор вынесло почти к самому берегу, на глубину менее 2 метров. Ученые сравняли давление с забортным, открыли люк. Один за другим, без аквалангов, нырнули в море и выбрались на берег. А там их уже ожидал автомобиль. И через 17 минут они были в барокамере. Если бы спасатели задержались хотя бы на 5 минут, у акванавтов могла начаться декомпрессия и вспениться кровь. К счастью, успели. Экипаж «Черномора» обеспечил большой объем научных данных и попутно установил рекорд продолжительности жизни и работы под водой.
4: Экипаж.
6: «Благие дела» — совместный проект телерадиокомпании «Звезда» и благотворительного фонда помощи детям «World Vita».
7: Внимательному и усердному Кириллу всегда нравилось собирать крошечные модели техники. За долгие годы в коллекции скопилась куча машин, самолетов и мотоциклов. Даже в больничной палате ребенок каждую минуту уделяет любимому занятию. Готовые фигурки он с радостью дарит своим героям, добрым врачам. Мальчик уверен, что с их поддержкой он непременно победит рак крови и вернется домой. В отделении онкологии 11-летний Кирилл перенес множество испытаний. Постоянные капельницы, ночи в реанимации, бесконечные курсы химии. Превозмогая боль, ребенок храбро движется к выздоровлению. Стойкая ремиссия уже достигнута. Однако лечение остановилось. У мальчика развился панкреатит. Возобновить борьбу позволит иммунотерапия, стоимость которой превышает 4 миллиона рублей. Вместе мы сможем помочь. Прямо сейчас отправьте смс-сообщение с любой суммой на короткий номер 3333. И деньги поступят на счет благотворительного фонда помощи детям World Vita для Хайрова Кирилла. Вместе мы справимся.
6: «Благие дела» – совместный проект телерадиокомпании «Звезда» и благотворительного фонда помощи детям «World Vita».
8: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.

0: слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: В Москве 9 часов. В студии Богдан Ходаченко. Здравствуйте. Федеральная служба безопасности сообщила, что предотвратила теракт в исправительной колонии Ульяновской области. Уточняется, что осужденный, сторонник запрещенной террористической организации, планировал в период празднования мусульманского праздника Курбан-Байрам убить сотрудников учреждения. Его действия пресекли на стадии подготовки. Пострадавших и материального ущерба нет, сказано в заявлении ФСБ. Движение через пункт пропуска Джанкой на границе Херсонской области с Крымом перекрыто после атаки беспилотника. Водителям предложены два маршрута объезда через Армянск. Также сегодня ночью украинские боевики ударили по Чингарскому мосту. Движение по нему остановлено. Губернатор Херсонской области призвал водителей использовать альтернативные маршруты через Армянск и Перекоп. Дональд Трамп предупредил Беньямина Нетаньяху, что тот может остаться один на один против Ирана. По словам президента США, 5 стран-посредников попросили его оказать давление на израильского премьера. Накануне стороны обменивались ударами. После этого Трамп созвонился с Нетаньяху и представителями Хезболлы и объявил о прекращении огня. В свою очередь, вице-президент Соединенных Штатов Джей Ди Венс рассказал, что Вашингтон будет добиваться сделки с Ираном, даже если это не нравится Израилю.
2: Я думаю, что президент Трамп очень четко дал понять, что хотя у Израиля, очевидно, есть свои цели, главная цель США — гарантировать, что у Ирана не будет ядерного оружия. Думаю, он прав. Мы можем достичь долгосрочного урегулирования иранской ядерной сделки. Израилю это может понравиться, возможно, нет. Но в основе своей мы считаем, что это в наилучших интересах Соединенных Штатов Америки.
1: Переговоры между Штатами и Исламской Республикой идут с начала апреля, когда стороны договорились о прекращении огня. Однако затянувшийся процесс не устраивает Тель-Авив. Израиль боится, что сделка не будет учитывать его интересы, и то и дело нарушает существующие договоренности. На прошлой неделе он возобновил нападение на Ливан, а накануне нанес удары по территории Ирана. Число погибших в результате мощного землетрясения на Филиппинах возросло до 37. Более 450 человек ранены. Большинство жертв из-за обрушений зданий. Полностью разрушено около 1500 домов, повреждены 9 мостов и 19 дорог. Тысячи жителей остались на улице, опасаясь повторных толчков. Поисково-спасательные работы продолжаются. Власти рассматривают вопросы о создании временных убежищ. Богдан Ходаченко, служба информации, медиагруппы «Звезда».
0: Автонавигатор.
1: Информация предоставлена порталом Яндекс.Карты. К этой минуте обстановка на дорогах оценивается в 5 баллов. Больше всего времени потерять можно на внешней стороне Московской кольцевой дороги от Библиотечного проезда до Волоколамского шоссе. Время в пути 50 минут. Более 40 минут можно потерять в дороге на Пятницком шоссе от деревни Федоровка до поселка Светлые Горы. Затор на 40 минут на Ленинградке от Беломорской улицы до улицы Зои и Александра Космодемьянских. Почти 40 минут можете простоять в пробке на Новорижском шоссе от поворота на деревню Позняково. Свыше 35 минут потратите в пути на внутренней стороне МКАД от Каширского шоссе до Варшавского. Следующий выпуск новостей слушайте через 15 минут.

0: утро на радио «Звезда».
1: С вами Роман Авдеев. Здравствуйте. В ближайшие 10 минут вы узнаете, что вошло в программу форума «Диалог культур» в Нижнем Новгороде, какие системы защиты документов используют в архивах, как охлаждали дома, когда не было кондиционеров. Сегодня в Нижнем Новгороде стартует Всероссийский форум «Диалог культур», где молодые люди из разных регионов страны презентуют свои национальные традиции – от песни и танца до кухни и костюма. Много ли приехало участников и чем будет наполнена программа этого года? Рассказывает заместитель руководителя Федерального агентства по делам национальностей России Станислав Беткин.
2: Более 200 молодых людей с различных субъектов нашей большой страны в возрасте от 18 до 35 лет. На площадке форума представлено все многообразие культур наших народов. Молодые люди демонстрируют изделия народных промыслов, ремесел, представляют традиционные рецепты национальной кухни. Если говорить о творческих направлениях, то мы услышим песни на родных языках, увидим музыкальные инструменты различных народов, национальные танцы и многие другие элементы фольклорного наследия. Важно, что форум не только демонстрирует богатство культурного многообразия России, но и помогает выстраивать то, что мы называем горизонтальные связи, дает возможность обмениваться лучшими практиками в сфере сохранения этнокультурного творчества.
3: Какие возможности получат участники по итогам мероприятия?
2: В программе фестиваля предусмотрены культурно-просветительские, выставочные, интерактивные площадки, интеллектуальная игра, этноквиз. Все гости познакомятся с богатым наследием народов России, традиционными ремеслами, народным творчеством.
3: Почему поддержка молодежного творчества важна для сохранения национальных традиций?
2: Важна очень межпоколенческая передача опыта, межпоколенческая передача традиций. Молодое поколение становится проводником носителя тех традиций, которые существуют, обеспечивает их преемственность. Идея в том, что через культуру молодые люди лучше узнают друг друга. Это позволяет нивелировать те барьеры и незримые стены, которые возникают, если мы не знаем чужой культуры.
1: Завершится форум «Диалог культур» 13 июня итоговым гала-концертом, посвященным празднованию Дня России.
0: Утро на радио «Звезда».
1: Сегодня Международный день архивов. Дата для праздника была выбрана не случайно. Именно в этот день, в 1948 году, решением ЮНЕСКО был основан Международный совет архивов. А как создавали государственный архив в нашей стране и что там хранится, рассказывает заместитель главного редактора журнала «Историк» Арсений Замостьянов.
4: Разумеется, все, что касается указов, грамот государственных, а также всех материалов, в том числе очень интересные записные книжки, черновики различных будущих государственных документов, которые относятся к главам государства и их ближайшему окружению. Архив, он делает акцент не на документах личностей, а на документах инстанций. Потому что личности приходят и уходят, но инстанции – это те структуры, которые оказывают влияние на жизнь всей страны, даже больше, чем страны. Поэтому это так важно. Чтобы все это было в научном обороте, чтобы все это было сведением исследователей, историков.
1: Среди уникальных экспонатов – Конституция Царства Польского 1815 года. Для ее хранения специально был изготовлен бронзовый ларец, украшенный фигурами орлов. Также в коллекциях предметы искусства, живопись, ордена и знамена. Фонды Росархива постоянно пополняются, но критерии отбора очень строгие, рассказывает историк и писатель Александр Васькин.
5: Подумать только, там есть документы, которые никогда не покидали архивные хранилища. Например, акт престолонаследия Павла I. Да? Там есть, например, архив Деникина, есть архив Совнаркома первых лет советской власти. Так что это вполне естественно, что принимаются документы далеко не все. Но вот недавнее обновление, то, что было принято на хранение, это документы Советского Красного Креста о присвоении звания «Почетный донор Советского Союза». база. После того, как будет завершена опись всех этих документов, то каждый гражданин сможет обратиться в архив со справкой, тот, кто был награжден, или родственники этого человека, почетного донора СССР.
1: Осенью прошлого года был открыт онлайн-доступ к копиям документов. Но все их оцифровать сложно и затратно. Для сохранности коллекции в Росархиве применяются новейшие системы защиты. Так, в хранилищах Обнинского филиала поддерживается среда с пониженным содержанием кислорода. Следовательно, в архивах не загорится даже спичка.
0: Утро на радио «Звезда».
1: Жара накрыла сразу несколько российских регионов. В Тюмени обещают плюс 35, в Москве на этой неделе до 31 градуса, а в Карелии до плюс 28, что на 6 градусов выше климатической нормы. Власти рекомендуют сократить пребывание на улице, чтобы избежать перегрева, а также обеспечить особый уход домашним животным в такую погоду. Ким Андреев решил погрузиться в историю и узнать, как спасались от жары до появления кондиционеров и вентиляторов.
6: Бадгир в переводе с персидского «ветролов». С древних времен жители Ближнего Востока строили их для поддержания комфортной температуры. С виду это массивные башни, которые вырастали из нижних помещений здания и поднимались высоко над крышей. На вершине на всех сторонах Бадгира были сквозные отверстия, в которые попадал ветер. Контролировать этот воздушный поток помогали специальные заслонки. Пока воздух опускался до помещения, то становился уже прохладным. Древние греки с той же целью использовали колонны. Во-первых, ветер, проходя сквозь них, охлаждался, а во-вторых, массивные столбы создавали в течение дня спасительную тень. Свои ветроулавливатели придумали и в Древнем Египте, рассказывает археолог, кандидат исторических наук, старший научный сотрудник Института востоковедения РАН Максим Лебедев.
7: Как правило, они выглядели как большие ковши, которые строились на крышах домов. Ориентированы они были, как правило, на север. Дело в том, что в Нильской долине преимущественно дуют как раз северные либо северо-западные ветры. Ну и, наконец, естественные испарения. Прежде всего, это знаменитые сосуды зиры, которые до сих пор используются в Нильской долине. Сосуды для воды, которые делались из пористой глины. И благодаря этой пористости часть воды проникает постепенно на поверхность. И даже за счет небольшого движения воздуха эти сосуды охлаждались.
6: А еще наши предки отлично разбирались в физике и теплообмене, с умом подходили к выбору материалов и технологии строительства домов. Стены старались делать толстыми, чтобы они медленнее нагревались в течение дня и постепенно отдавали тепло по ночам. Начиная с Римской империи, в обязательном порядке строили внутренние дворы с колодцами и фонтанами, так называемые патио. В жарком климате они аккумулировали ночную прохладу и увлажняли воздух за счет испарения. Свои хитрые способы охладиться были и на Руси, говорит историк Вадим Эрлихман.
8: Изба, настоящая старая изба, строилась из толстых бревен, которые изолировались хорошо от внешнего мира и очень долго нагревались в жару, но только к вечеру, когда уже не было солнца, они, наоборот, начинали охлаждаться. И вот этот холод потом весь следующий день они хранили. Находиться в избе было достаточно прохладно. Я не говорю уже про каменные дома, но это скорее Европа. В России их было мало.
6: В средневековой Европе пошли другим путем. Там стали массово строить фахверковые дома, то есть каркасные. Для регуляции тепла и воздухообмена пространство заполняли подходящим для сезона материалом – камнем, кирпичом или глиной. В особо жаркие месяцы внутри помещений подвешивали под потолком влажную циновку или же кусок ткани. А вот в России так почти не делали, но в случае знойной погоды всегда можно было спуститься в подклет, так называли нежилой цокольный этаж, или в персональный погреб. Ледник, продолжает Вадим Эрлихман.
8: Летом давали, можно сказать, зимний холод, и там держали лед, который вырубали зимой, вкладывали там. Он давал возможность хранить продукты, поэтому все хранили во льду, в ледниках вот этих так называемых. И, конечно, можно было забежать туда по делу и посидеть в самую большую жару, охладиться. Один из главных способов охлаждения – это холодное питье и холодные супы. Откуда они брались в жару? Ну, понятно, из того же погреба.
6: Хорошо проветривать помещение помогала особая анфиладная планировка. Это когда комнаты расположены одна за другой с дверями на одной оси. С той же целью с 19 века загородные дома в России стали массово оборудовать большими верандами. Традиция эта не исчезнет даже после революции. Каждый уважающий себя советский дачник обязательно пристраивал к дому нечто вроде террасы или веранды. Ким Андреев, Наталья Савина, Радио «Звезда».
1: В конце XIX века в богатых домах Российской империи стали появляться кухонные шкафы-ледники, где хранили в основном напитки. Это был деревянный или металлический короб с изоляцией из пробки, опилок или даже фарфора. В наши дни древние методы охлаждения обретают второе дыхание. Используя законы физики, на которых строились эти технологии, мы можем значительно сократить потребление энергии и снизить нагрузку на экологию.
0: Утро на радио «Звезда».
1: Через 15 минут мы расскажем, как выглядела медаль за взятие Берлина и кому ее вручали. Какие прививки стоит сделать перед путешествием в теплые страны? Был ли прототип у Онегина?
0: Вы слушаете «Радио Звезда». Новости.
9: 9:15 в Москве. Главное к этой минуте. Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил об отражении атаки беспилотника, летевшего на столицу. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб, отметил он. Таким образом, с начала суток Собянин сообщил об уничтожении 5 беспилотников. Федеральная служба безопасности предотвратила теракт в исправительной колонии в Ульяновской области. Как сообщили в ведомстве, отбывающий наказание мужчина планировал в период празднования Курбан-Байрама совершить убийство сотрудников исправительной колонии. Число погибших при мощном землетрясении на Филиппинах выросло до 37. В управлении гражданской обороны страны также заявили, что пострадали более 450 человек. Еще четверо числятся пропавшими без вести. Спасательные операции в зоне бедствия продолжаются. У 300 тысяч психологов в России нет профильного образования, сообщают «Известия». Большинство таких специалистов окончили лишь краткосрочные курсы продолжительностью около 2 недель. Многие из этих психологов ранее занимались эзотерикой или народным целительством, отмечает издание. Больше новостей на «Радио Звезда» слушайте через 15 минут.
10: Это история о маленькой, но очень храброй девочке Милане. Милана была долгожданным ребенком, настоящим счастьем для своей семьи. Она росла улыбчивой и здоровой девочкой. Но в 7 месяцев случилось страшное. Внезапно голова начала стремительно увеличиваться. Счет шел на минуты. Экстренно установленный шунт спас Милане жизнь. Это оказался страшный диагноз – опухоль головного мозга. Милана прошла тяжелое лечение и в 2025 году победила рак. Сейчас девочке жизненно необходима восстановительная терапия стоимостью 2 миллиона 520 тысяч рублей. Чтобы помочь, отправьте СМС со словом «Живи» на номер 8776, указав любую сумму. Средства поступят на счет благотворительного фонда «Мир глазами ребенка» в помощь Жигульской Милане. Слово «Живи» номер 8776. Наши добрые дела – наше будущее.
11: Реклама. Многие давно ставшие привычными слова сейчас обретают для нас свой истинный смысл и свою истинную ценность. Пришло время дать ответ на вопрос: а что ты можешь сделать для своей родины? Присоединяйся к своим. Служба по контракту .рф. Ты думаешь о родине, родина думает о тебе. Для детей участников СВО государство выделяет бюджетные места для обучения в лучших вузах страны. Подробности на сайте объясняем.рф. Телефон горячей линии 117.
12: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.
13: Дай 5. 5 удивительных фактов о кетчупе.
14: Программа создана с использованием искусственного интеллекта.
13: Факт первый.
15: Кетчуп начинался не с помидоров. Его предком был азиатский рыбный соус кетсиап, ферментированная смесь из рыбы и специй. Томаты добавили в позапрошлом веке.
13: Факт второй.
15: В 1830-х годах в Америке кетчуп продавали в виде таблеток в аптеках. Доктор Джон Кук Беннет заявлял, что экстракт томатов может лечить диарею, несварение желудка и желтуху.
13: Факт третий.
15: Благодаря высокому содержанию уксуса и лимонной кислоты, кетчуп отлично удаляет окисление с меди, латуни и серебра.
13: Факт четвертый.
15: Кетчуп – одна из самых популярных приправ на международном рынке.

0: На Филиппинах томаты иногда заменяют бананами. Получается сладковатый соус, который очень и очень популярен. Во время Второй мировой войны из-за нехватки помидоров производили больше бананового кетчупа, чем томатного.
1: Дай пять. Пять удивительных фактов о кетчупе. Радио «Звезда».

0: любой точки планеты. Это не фантастика. Это чат-рулетка. Принцип сервиса прост. Вы заходите на сайт, и система мгновенно соединяет вас с незнакомцем. Вы видите его, а он видит вас через веб-камеру. Можно общаться текстом, можно говорить вслух. Если собеседник вам не нравится, просто нажимайте кнопку и подключайтесь к другому случайному человеку. Как настоящая рулетка, только с людьми.
1: Ну ты кулибин.
0: Сервис был запущен в ноябре 2009 года, но настоящая слава пришла к чат-рулетке через 3 месяца, когда о ней рассказали крупнейшие мировые СМИ. Тогда сервис стал настоящей сенсацией. Идея только кажется простой. Интернет на тот момент уже предлагал форумы, чаты и социальные сети. Однако именно случайность сделала чат-рулетку популярной. До 1,5 миллионов встреч в день. Люди получили возможность говорить с теми, кого они никогда бы не встретили в своей жизни. Каждое соединение создавало интригу. Никто не знал, кто появится на экране. Студент, музыкант, военный, школьник или, возможно, человек с необычным хобби. Непредсказуемость создала эффект азартной игры. Самое удивительное, что феноменальный сервис придумал обычный московский школьник Андрей Терновский. Ему на тот момент исполнилось 17 лет, и он просто хотел создать нечто новое, интересное, и у него это получилось.
1: Ну ты кулибин. Удивительное изобретение гениев-самоучек. Таинственные клады раскопать можно, найти сложно. Кровавое золото Баргальи.
2: В феврале 1945-го на севере Италии, возле небольшой итальянской коммуны Баргальи, двигалась колонна немецких военных грузовиков. Машины ехали с большим трудом. Везли явно что-то очень тяжелое. Колонну сопровождали танки и бронетранспортеры. Но это не защитило ценный груз. На кортеж напали итальянские партизаны. Перебили почти всех немцев и забрали содержимое грузовиков.
1: Цена вопроса.
2: По легенде, добычей партизан в тот день стали 120 тонн золота, которые Гитлер приказал забрать из Центрального банка Рима еще в декабре 44 года. Конфискованные слитки с немецкой педантичностью пересчитали, тщательно упаковали в деревянные ящики и отправили в Германию. С тех пор эти богатства считаются пропавшими и проклятыми.
1: Кладоискатели.
2: Первой жертвой золота Баргальи стал полицейский, которому поручили расследовать дело об исчезновении трофеев. Но вскоре его нашли мертвым на окраине той самой деревни. В апреле 45-го в этом же районе при странных обстоятельствах были убиты 4 итальянских солдат. А в течение следующих 5 лет погибли еще 13 человек. И все они так или иначе были причастны к нападению на немецкую колонну. В 70-е в этой истории появился еще один загадочный персонаж. Звали ее Анита де Магистрис, и она была однофамилицей немца, выжившего при атаке партизан. –

Старушка поселилась в окрестностях Баргальи и о чем-то подолгу беседовала с местными жителями. Правда, об истинных планах этой дамы, увы, мы уже не узнаем. В июле 83-го она стала жертвой нападения неизвестного преступника. И вот что еще интересно. До войны Баргальи была беднейшей деревней в округе. А сразу после Второй мировой стала одной из самых богатых. Так может,

0: раскопать можно, найти сложно.
1: Радиозвезда.

0: Радио «Звезда». Это новости армии и флота России и мира.
1: Военнослужащие, инженер-правоваться, страны Евросоюза.
0: Радио «Звезда» — это исторические и познавательные программы.
2: 1346
3: время отправления поезда.
4: 5 ударов.
5: Какие тайны скрываются в...
0: Радио «Звезда» — это аудиокниги.
6: Важно отметить.
0: Научно-популярная и художественная литература.
7: Событий происходящих.
8: Прими собрание пестрых глав.
0: Радио «Звезда». Помню о прошлом, верю в будущее.

0: слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: 9:30 в Москве. В студии Богдан Ходаченко. В подмосковной Балашихе сегодня утром произошел подрыв взрывного устройства в автомобиле. Об инциденте в микрорайоне авиаторов сообщил Следственный комитет России. Взрывное устройство сработало в движущемся автомобиле BMW X3. Водитель погиб. Других подробностей пока нет. Российские военные сорвали переброску резервов вооруженных сил Украины в Запорожской области. Как сообщили в Минобороны России, разведка вскрыла маршруты движения вражеской техники. Ударные беспилотники работали в режиме засад и свободной охоты. Уничтожено несколько бронеавтомобилей и машины с живой силой. Резервы были ликвидированы до выхода на позиции. Также расчеты «Града» накрыли скопление пехоты противника. В итоге попытка ВСУ накопить силы и перейти в контратаку на этом участке провалилась. Вашингтон заключит сделку с Ираном в ближайшие 2 недели, заверил Дональд Трамп. По словам президента США, переговоры активно идут, иранская сторона готова к компромиссу. Это будет полная победа, и цены на нефть рухнут, цитирует Трампа CNN. На прошлой неделе Иран запустил ракеты по Израилю в ответ на израильские удары по объектам Хезболлы в Ливане. Тогда американский лидер призвал Тегеран вернуться за стол переговоров, а Израиль воздержаться от ответной атаки. Девятиклассники, поступающие в российские колледжи, могут сдать всего 2 базовых экзамена. Об этом рассказал вице-премьер Дмитрий Чернышенко. По его словам, это русский язык и математика. После они могут поступать в систему среднего профессионального образования.
2: Очень важно, что ребята практически с первого года обучения получают возможность производственной практики и, как правило, оплачиваемой. Они выходят на рынок труда за достаточно короткий срок, на достойную зарплату, могут планировать свое будущее. И, осуществляя вклад в развитие нашей экономики, они имеют возможность своего устойчивого положения брать ипотеку, создавать семьи, практически по окончанию СПО.
1: Накануне в Министерстве просвещения России сообщили, что не планируют изменять продолжительность обучения в школах, так как 11-летний учебный курс остается наиболее подходящим. Автомобилистов предупредили о мошенничестве с электронными полисами ОСАГО. Злоумышленники подделывают сайты настоящих страховых компаний и предлагают оформить страховку по заниженной цене, сообщает российская газета. Эксперты объясняют, что человек видит знакомый дизайн, вводит данные автомобиля, получает расчет и оплачивает полис, но деньги уходят не страховщику, а преступникам. О погоде. Сегодня в Москве ожидается переменная облачность, местами кратковременный дождь. Днем воздух прогреется до плюс 31 градуса. Ближайшей ночью температура опустится до плюс 14. В столице до вечера среды действует оранжевый уровень погодной опасности из-за жары, предупреждает Гидрометцентр России. Богдан Ходаченко, служба информации, медиагруппы «Звезда».
3: Как же я люблю всякие древности. Показывайте.
4: Здесь мы храним вещи, которые считались выдуманными.
3: Борода чья-то. Почему синяя?
4: Я же говорил.
3: Череп.
4: Это Йорик.
3: А чей конь? Вон там, в углу. Хотя, погодите, я сам догадаюсь.
4: Вещи Олег?
5: История, которую мы не знаем. Еженедельная программа Владимира Туза.
6: 2 деревянных колеса, 1 скорость, мощность, 1 лошадиная сила выпущен в 1 экземпляре. Таким был первый мотоцикл. Об истории этого вида транспорта нам расскажет основатель движения «Мото Россия» Андрей Иванов.
5: Архивные тайны. Слушайте сегодня в 2 часа дня. На радио «Звезда».
7: Реклама. Один из самых масштабных джазовых фестивалей мира, Московский джазовый фестиваль, представляет с 8 по 14 июня в саду «Эрмитаж» в зале имени Петра Чайковского и на других городских площадках выступят Игорь Бутман, Виктор Добронравов и ЛРК Трио, Петр Дранга, Евгений Маргулис, Алексей Гоман, Петр Налич и еще несколько сотен артистов со своими лучшими джазовыми программами. Не пропустите! Информация о билетах на сайте moscowjazzfest.com/6+. Продавец билетов. Москва. ОМТС Лайф. Огрна 1137746667114.
8: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.
9: утро на радио «Звезда».
10: С вами Роман Авдеев. Здравствуйте. В ближайшие 10 минут вы узнаете, когда была учреждена медаль за взятие Берлина, какие инфекции рискуют подхватить туристы в Азии и Африке, почему роман «Евгений Онегин» называют энциклопедией русской культуры. Июня 1945 года советские власти учредили медаль за взятие Берлина. Она знаменовала собой покорение столицы фашистской Германии. Максим Петренко расскажет, сколько эскизов этой медали предлагалось Сталину и почему в названии ряда схожих медалей говорится не о взятии, а об освобождении городов.
11: Разработкой проектов медалей за взятие и освобождение европейских городов от гитлеровцев занялись во второй половине апреля 1945 года. Тогда советские солдаты уже подступали к Берлину. Так, для награды за взятие столицы Германии художники за считанные дни подготовили более сотни эскизов. Сталин выбрал вариант, предложенный Александром Кузнецовым, опытным художником, автором ранее утвержденного проекта «Ордена Победы». Вообще же медали за покорение городов за пределами СССР имеют довольно схожий вид. На лицевой их стороне название населенного пункта, на обратной – дата. И медаль за взятие Берлина – не исключение, рассказывает директор Московского клуба коллекционеров «Истинные друзья фалеристики», полковник в отставке Сергей Бычков.
12: Она имеет бортик. На внутреннем поле этого бортика изображена вверху звезда, под ней надпись «За взятие Берлина» в три строки и дубовые веточки внизу, обрамляющие такой нижний край под надписью этой медали. На обратной стоит дата, отражающая дату взятия Берлина.
11: То есть 2 мая 1945-го. В верхней части медаль соединяется с пятиугольной колодкой, в центре которой черные и оранжевые полоски, по сути, георгиевская лента, которая в СССР называлась гвардейской. И эта колодка уже крепится к одежде. Эту награду по разным подсчетам получили до 1 100 000 человек, продолжает научный сотрудник отдела нумизматики Государственного исторического музея Александр Козлов.
13: Медаль вручалась всем участвовавшим в масштабном штурме Берлина и всем организовавшим его. От рядовых солдат, вроде моего прадеда, обеспечивавшего связь во время городских боев, и до прославленных маршалов, например, ее получили Георгий Константинович Жуков, Константин Константинович Рокоссовский и Иван Степанович Конев, то есть командующие фронтами во время Берлинской операции.
11: Большинство медалей вручили в первые несколько лет после войны. Однако порой награда находила своего героя много позже. Так, в 2003-м эту медаль получил фронтовик из Еревана Анатолий Зеленцов, а в 2018 году она была вручена Александру Федяшину из Волгоградской области. Получается, через 73 года после окончания Великой Отечественной. Медаль за взятие Берлина – одна из 7 наград, появившихся в июне 1945-го в честь покорения столиц, занятых солдатами Гитлера, напоминает Александр Козлов. Он объясняет различия в названии медалей, ведь где-то говорится о взятии, а где-то об освобождении города.
13: Среди них 4 награды за взятие Берлина, Будапешта, Вены и Кёнигсберга и 3 за освобождение Варшавы, Праги, Белграда. Разница в том, что наши войска брали штурмом города на территории самого врага и его союзников, а освобождали города, которые были оккупированы фашистами.
11: А еще с начала 50-х годов медаль за взятие Берлина, если награжденный умирал, разрешалось его семье оставлять как память. До этого в подобных случаях награду требовали вернуть государству. Максим Петренко, Сергей Жуков, Радио Звезда.
10: Медаль за взятие Берлина круглая, диаметром порядка 3 сантиметров. Делали ее из латуни, а носить было принято на левой стороне груди.
9: Утро на радио «Звезда».
10: Россиянам при поездках за границу Роспотребнадзор посоветовал оценить риски различных инфекций. В ведомстве добавили, что не оказаться на больничной койке в отпуске поможет элементарное соблюдение правил личной гигиены. Что еще стоит учесть, а также какие болезни распространены в теплых странах, рассказывает врач-методист, обладатель статуса «Московский врач» Денис Прокофьев.
14: Дополнительные прививки, как правило, необходимы, когда туристы посещают страны Африки и Азии. Все дело в том, что климат в этих странах сильно отличается от умеренных широт. В результате возникает рост тропических инфекций. Это связано с повышенной влажностью, это связано с повышенными температурами. Самая большая проблема заключается в том, что зачастую это заболевания, которые характерны для определенного конкретного региона. И не всегда врачи, когда туристы возвращаются по месту жительства, могут диагностировать эти заболевания. Поэтому это достаточно большой риск. Почти все заболевания передаются либо через воду, либо при употреблении термически необработанной пищи. Там достаточно много, на самом деле, заболеваний. Это гепатит А, брюшная тиф, холера. Но есть еще более опасный вид, который передается через укусы насекомых. Это малярия, это лихорадка денге, различные энцефалиты. Как правило, все-таки на пути распространения этой инфекции есть достаточно серьезный контроль, и при любой поездке есть определенная вакцинация. Да? Четко по региону можно посмотреть, какие вакцинации необходимы. Но нужно понимать, что прививка не делается в день отъезда. Как минимум, об этом стоит подумать хотя бы за месяц до предполагаемой даты вылета.
15: Специалист советует обращать внимание на качество воды в поездках. Пить из проверенных источников или лучше только бутилированную воду. Использовать репелленты, а в личной аптечке стоит иметь антисептики, жаропонижающие и антигистаминные препараты.
9: Утро на радио «Звезда».
15: Евгений Онегин и другие произведения Пушкина будут обязательными для повторения в 10-11 классах. Об этом сообщил министр просвещения Сергей Кравцов. По его словам, это позволит систематизировать и углубить знания. Знаменитый роман в стихах был написан в 1831 году. Критики его назвали «энциклопедией русской жизни». О том, как создавался Евгений Онегин и помнят ли еще строки из «Собрания пестрых глав», решил узнать Анна Елисеева.
16: Энциклопедия русской жизни со временем превратилась в сборник цитат. «Мой дядя самых честных правил, чем меньше женщину мы любим, Москва как много в этом звуке». Все слышали эти фразы, но далеко не все помнят, откуда они. Вот москвичи знают Евгения Онегина на твердую тройку, выяснила корреспондент Алена Словолюбова.
17: Кто написал стихотворение «Москва, как много в этом звуке для сердца русского слилось»?
18: Ну, что-то знакомое, но я не помню.
19: Автор неизвестен.
17: Продолжите фразы. «Мой дядя самых честных правил».
19: Когда не в шутку за ним мог, он уважать себя заставил.
17: И лучше выдумать не смог, как... Та-та-та. Чем меньше женщину мы любим...
19: Тем больше любит она нас.
17: Тем больше нравимся мы ей. Но вообще, тем легче нравимся мы ей.
16: Одетый по последней моде, умеющий, цитата, «без принуждений в разговоре коснуться до всего слегка», заложник русской хандры Онегин стал олицетворением дворянского общества первой половины XIX века. У него, как и у Татьяны Лариной, нет конкретного прототипа. Образы в романе собирательны, рассказывает старший научный сотрудник музея Пушкина Наталья Михайлова.
20: Пушкин, конечно же, создал там портрет своего современника, в котором, кстати, есть и автобиографические черты. Ну а что касается Татьяны, Ольги, то и здесь многие современницы Пушкина считали себя прототипами. Анна Петровна Кирн считала, что она тоже отразилась в этом замечательном образе.
16: Татьяну Ларину Пушкин считал идеалом, романтичная, волевая, совсем не похожая на Онегина. Сам автор нередко сравнивал себя с главным героем, общая черта которых – беспечность. К примеру, пятую главу романа Александр Сергеевич проиграл в карты. Позже отыгрался, конечно, но рукопись потерял и восстанавливал по памяти с братом Львом. Роман давался тяжело, поскольку впервые был задуман в стихах. Начал Пушкин его в 1823 году в Кишиневе, а закончил спустя 7 лет в Болдине. За это время он успел написать трагедию «Борис Годунов», пожить в Одессе и сделать предложение Наталье Гончаровой. Выход каждой главы читатели ждали с таким же нетерпением, как сейчас новый сезон любимого сериала. Но Евгений Онегин больше, чем роман, отмечает Наталья Михайлова.
20: Сегодня исследователи видят в романе Евгения Онегина энциклопедию русской и мировой культуры. Ведь в этом романе названо очень много имен, от Апулея до Языкова. В этом романе звучат голоса многих русско-европейских поэтов. Это чудо, о котором Ахматова замечательно сказала, и было сердцу ничего не надо, когда пила я этот дивный сной Онегина, воздушная громада, как облако стоит.
16: За Евгением Онегиным последовали новые шедевры в литературе и музыке. Похожий образ создал Михаил Лермонтов в романе «Герой нашего времени». Петр Чайковский написал оперу «Евгений Онегин» в 1878-м. А почти век спустя, в середине 60-х, английский балетмейстер Джон Кранко поставил одноименный балет на музыку Петра Ильича. Анна Елисеева, Алена Словолюбова, Иван Кобзарев, Радио «Звезда».
15: У романа есть альтернативная концовка, в которой Онегин гибнет во время поездки на Кавказ. Отрывки, повествующие об этом, выходили в «Московском вестнике» и «Литературной газете». Однако Пушкин отказался от такого финала.
9: Утро на радио «Звезда».
15: Через 15 минут мы расскажем, как ищут таланты на форуме «Диалог культур» в Нижнем Новгороде. Где хранится архив Деникина? Что такое пассивное охлаждение?
9: Вы слушаете «Радио «Звезда». Новости.
1: Без четверти 10 в Москве. Главное к этой минуте. В подмосковной Балашихе произошел подрыв автомобиля. Об инциденте в микрорайоне Авиаторов сообщил Следственный комитет России. Взрывное устройство сработало в движущейся машине марки BMW. Водитель погиб. Других подробностей пока нет. В Белгородской области из-за атак украинских боевиков за сутки пострадали 7 человек. Об этом сообщил временно исполняющий обязанности губернатор Александр Шуваев. По его словам, всего на территории региона сбили 78 вражеских беспилотников. Страны Евросоюза не могут договориться по поводу кандидатуры переговорщиков для контактов с Россией. Об этом рассказал депутат Европарламента от Люксембурга Фернан Картайзер, передает РИА Новости. Главным препятствием для возобновления официального диалога с российской стороной стало отсутствие согласия внутри Евросоюза, подчеркнул евродепутат. В России с 1 сентября появится врач по здоровому долголетию. Сеченовский университет готовит специалистов такого профиля уже сегодня, сообщил ректор Петр Глыбочка. Врачи этого направления будут выявлять риски заболеваний задолго до появления симптомов и помогать корректировать образ жизни, чтобы предотвратить развитие болезней. Больше новостей на радио «Звезда» слушайте через 15 минут.
9: Очень важные вопросы.
0: Слышала в новостях, что орнитологи обнаружили хорошие умственные способности у птиц, обитающих на огненной земле, южных каракар. Что это за птицы и правда ли, что они такие же умные, как вороны и попугаи?
21: Отвечает орнитолог Евгений Коблик.
22: Поскольку хищники, зачастую пернатые хищники, решают сложные задачи, то действительно у них довольно хорошо развита высшая нервная деятельность, особенно у тех видов, которые вот не специализированы на каком-то одном охотничьем приеме, а вот такими являются, ну, мусорщиками, падальщиками, частично такими собирателями. Ну, собственно, как вот наши врановые. Они же вот именно поэтому умны, что им постоянно приходится решать то одну задачу, то другую, то третью, поскольку кормовые объекты самые разнообразные, ну и так далее, и так далее. И давно было отмечено, что вот как раз вот эти каракары – это такие, знаете, сокола, которые пошли по пути экологической приспособленности врановых. То есть они такие вот тоже неспециализированные собиратели. И им приходится быть очень умными, потому что там, где они живут, довольно суровые климатические условия. Здесь им надо украсть яйцо у пингвина, там им надо как-то это что-то украсть у местного фермера или как-то еще раз добыть себе пищу. То есть они похожи на наших ворон, воронов и так далее, и так далее. И поэтому у них развились очень похожие когнитивные способности, очень высоко развитые.
9: Очень важные вопросы. Радио «Звезда».
23: Нас окружает столько же предметов, сколько звезд в небе. Половину из них стоит признать ненужными. Но есть такие, что хочется воскликнуть: «Вот это вещь! Вот это вещь!» История предметов, полезных и не очень.
24: Просто большая рюмка.
25: Овальный для шампанского, круглый для бургундского.
26: Хорошая примета – разбить его.
2: Вот это вещь!
3: Видов этой посуды не меньше десятка. Для красного и белого, игристого и десертного. Форма с широким ободом

0: раскрывает аромат напитка, а с узким подчеркивает его вкус. А вот конструкция всегда одна и та же. Чаша, ножка и подставка. Бокал. В древнем мире это были обожженные глиняные кубки. Встречались и дорогие чаши из золота и серебра для знатных особ. Стеклянную посуду изготавливали еще в Месопотамии и Древнем Египте. Способ производства стекла был тайный за семью печатями, поэтому изделия считались предметом роскоши. Виноделие получило развитие в Древней Греции. Посуда стала более изысканной. Вино наливали в керамические или бронзовые фиалы, широкие тонкостенные чаши в форме полусферы со слегка загнутыми внутрь краями. В совершенстве обрабатывать стекло научились мастера из Финикии. Они изобрели длинную выдувную трубку, которая открыла новые возможности для работы со стеклом и значительно снизила его цену. Финикийских стеклодувов активно переманивали римляне. Стараниями первых в империи появились патеры – сосуды из рифленого стекла. Позднее при императоре Нероне изобрели мурины – чаши из стекла особой узорчатой текстуры. Одна такая стоила как 300 рабов, но считалось, что мурины придают вину особый аромат и даже способны обезвредить яд.
1: Вот это вещь!
0: После распада Римской империи многие технологии были утрачены. Средневековые рыцари пили из рога или серебряных чаш. А викинги изготавливали кубки из черепов своих врагов. Сурово, но экологично, сказали бы сторонники Греты Тунберг. Между тем византийцы научились делать цветное витражное стекло. Их искусство переняли венецианцы. Мастеров-стекольщиков селили на острове Мурано, покидать который запрещалось под угрозой смерти. В 15 веке там появились бокалы из тончайшего прозрачного стекла. Через 100 лет в Богемии изменили состав. Вместо соды, основного компонента, использовали древесную золу поташ. Стекло стало необычайно твердым и чистым. Богемские бокалы получили форму перевернутого колокола, точеные ножки, а некоторые экземпляры вдобавок крышки. Англичане тоже не остались в стороне. Они заменили древесную золу на оксид свинца. Затем один мастер увеличил долю последнего на четверть, и получился хрусталь. Теперь бокалы играли на свету и издавали мелодичный звон. В середине 18 века британские власти облагают стекло налогом, поэтому бокалы заметно теряют в весе. Их стенки становятся тонкими, а ножки – гладкими. В конце столетия во Франции выпускают креманки для шампанского. По легенде, они повторяют форму груди королевы Марии Антуанетты. В середине прошлого столетия революцию совершает представитель стекольной династии из Богемии Клаус Йозеф Ридель. Он разрабатывает бокалы под определенные сорта вин, чтобы лучше передать их вкус и аромат. Так широкий в основании и увенчанный узким отверстием бургундский усилит тонкие ароматы пино нуар. А яркий букет каберне совиньон лучше раскроется в чаше с широким ободом. Но важно не переусердствовать, ведь даже правильные бокалы требуют чувства меры.
1: Вот это вещь. История предметов. Полезны и не очень.
2: Область знаний. Лекции на радио «Звезда». История, культура, тайны Земли и Вселенной, технологии и медицина.
0: Сложно.
2: О сложном мы расскажем так, чтобы нас понял каждый. Область знаний. Слушайте ежедневно в 11 утра и в 5 часов вечера.
1: Реклама.
3: Ты каждый день даешь своему телу нагрузку. На работе, в спортзале, просто по жизни. Но суставы и позвоночник не вечные. Годы берут свое. И рано или поздно могут появиться боль в коленях,

0: локтях, спине, скованность движений. Лучший способ отсрочить эти проблемы – давать суставам и хрящам то, что им действительно нужно для нормальной работы. Мы собрали все самое важное в одном продукте – концентрат Актиар. Он создан, чтобы поддерживать состояние суставов, позвоночника и костей. Что внутри? Пептид рыбного коллагена, более 15 аминокислот, включая пролин, может способствовать восстановлению хрящевой ткани. 5 экстрактов лекарственных трав могут быть полезны для общего укрепления опорно-двигательного аппарата. Гиалуроновая кислота может помогать поддерживать эластичность суставов. Комплекс витаминов и микроэлементов для питания костной и хрящевой системы. Состав сбалансирован так, чтобы организм получал необходимые вещества для поддержания подвижности и активности. Хочешь дольше оставаться в строю, без ограничений и дискомфорта? Актиар может стать частью твоей ежедневной профилактики. За подробной информацией звоните 8 800 333 47 79. Будь на ногах, оставайся активным. Пусть суставы работают так, как ты от них требуешь. 8 800 333 47 79. Не является лекарственным средством. Перед применением проконсультируйтесь со специалистом. ООО «Макробиолайн». ОГРН 11-777-466-79-439. Город Москва, улица Шоссейная, дом 1, корпус 2, кабинет 29.
1: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.

0: слушаете радио «Звезда». Новости.
1: В Москве 10 часов. В студии Богдан Ходаченко. Здравствуйте. Прокуратура Московской области взяла на контроль расследование подрыва автомобиля в Балашихе. Сегодня около половины шестого утра при движении BMW X3 в микрорайоне авиаторов сработало взрывное устройство. Водитель погиб на месте. Возбуждено уголовное дело. По какой статье, пока не уточняется. На месте работают следователи и криминалисты. Сергей Лавров усомнился в возможности переговоров на фоне соглашения о поставках оружия Евросоюзом Киеву. Речь идет о новом решении лидеров Великобритании, Франции и Германии о производстве оружия, предназначенного для Украины. Подробности министр иностранных дел России озвучил сегодня на пресс-конференции.
2: Британия, Франция и Германия вместе с Зеленским подписали некий документ о стратегической поддержке этого режима, о подготовке к развертыванию стабилизационных сил, ну, иными словами, оккупационных сил на том, что останется от Украины после конфликта. Договоренность о том, что Украине будут поставляться дополнительные дальнобойные вооружения для того, чтобы бить по российской территории, в том числе бить вглубь российской территории. Я не знаю, как на этом фоне можно о каких-то переговорах говорить.
1: Лидеры Британии, Германии и Франции после переговоров с Зеленским в Лондоне заявили, что усилят сотрудничество друг с другом для производства дальнобойных систем вооружений для Украины. Движение через пункт пропуска Джанкой на границе Херсонской области с Крымом перекрыто после атаки беспилотника. Водителям предложены два маршрута объезда через Армянск. Также сегодня ночью украинские боевики ударили по Чонгарскому мосту. Движение по нему остановлено. Губернатор Херсонской области призвал водителей использовать альтернативные маршруты через Армянск и Перекоп. Российские юниоры смогут выступать на международных соревнованиях с флагом и гимном в 24 олимпийских видах спорта. Это сообщил вице-премьер Дмитрий Чернышенко. Среди них фехтование, конный спорт, тяжелая атлетика, волейбол, кёрлинг, дзюдо, плавание, прыжки в воду, гимнастика и другие. По словам Чернышенко, российские спортсмены возвращаются на мировую арену. Для взрослых атлетов допуск с национальной символикой уже восстановлен в 12 видах спорта. Дональд Трамп предупредил Беньямина Нетаньяху, что тот может остаться один на один против Ирана. По словам президента США, 5 стран-посредников попросили его оказать давление на израильского лидера. Глава Белого дома также сообщил, что Тель-Авив предоставил обновленную информацию о готовящейся атаке на Иран на очень позднем этапе, и ему удалось уменьшить масштаб удара. Накануне стороны обменивались ударами. После этого Трамп созвонился с Нетаньяху и представителями Хезболлы и объявил о прекращении огня. Богдан Ходаченко, служба информации медиагруппы «Звезда».
0: Автонавигатор.
1: Информация предоставлена порталом Яндекс.Карты. К этой минуте обстановка на дорогах оценивается в 5 баллов. Больше всего времени потерять можно на внешней стороне Московской кольцевой от Белой дачи до Носовихинского шоссе. Время в пути 50 минут. Также можно простоять на дороге на Волголамском шоссе от моста через реку Сходню до улицы Габричевского. Более 40 минут составит потеря по времени на шоссе энтузиастов от Леоновского шоссе до эстакады над железной дорогой. Столько же уйдет на преодоление пути на внешней стороне Московской кольцевой от Библиотечного проезда до Волголамского шоссе. Следующий выпуск новостей слушайте через 15 минут. Эфир на радио «Звезда» продолжит мой коллега Роман Авдеев.

0: утро на радио «Звезда».
1: С вами Роман Авдеев. Здравствуйте. В ближайшие 10 минут вы узнаете, что вошло в программу форума «Диалог культур» в Нижнем Новгороде, какие системы защиты документов используют в архивах, как охлаждали дома, когда не было кондиционеров. Сегодня в Нижнем Новгороде стартует Всероссийский форум «Диалог культур», где молодые люди из разных регионов страны презентуют свои национальные традиции – от песни и танца до кухни и костюма. Много ли приехало участников и чем будет наполнена программа этого года? Рассказывает заместитель руководителя Федерального агентства по делам национальностей России Станислав Беткин.
2: Более 200 молодых людей с различных субъектов нашей большой страны в возрасте от 18 до 35 лет. На площадке форума представлено все многообразие культур наших народов. Молодые люди демонстрируют изделия народных промыслов, ремесел, представляют традиционные рецепты национальной кухни. Если говорить о творческих направлениях, то мы услышим песни на родных языках, увидим музыкальные инструменты различных народов, национальные танцы и многие другие элементы фольклорного наследия. Важно, что форум не только демонстрирует богатство культурного многообразия России, но и помогает выстраивать то, что мы называем горизонтальные связи, дает возможность обмениваться лучшими практиками в сфере сохранения этнокультурного творчества.
3: Какие возможности получат участники по итогам мероприятия?
2: В программе фестиваля предусмотрены культурно-просветительские, выставочные, интерактивные площадки, интеллектуальная игра, этноквиз. Все гости познакомятся с богатым наследием народов России, традиционными ремеслами, народным творчеством.
3: Почему поддержка молодежного творчества важна для сохранения национальных традиций?
2: Важна очень межпоколенческая передача опыта, межпоколенческая передача традиций. Молодое поколение становится проводником носителя тех традиций, которые существуют, обеспечивает их преемственность. Идея в том, что через культуру молодые люди лучше узнают друг друга. Это позволяет нивелировать те барьеры, незримые стены, которые возникают, если мы не знаем чужой культуры.
1: Завершится форум «Диалог культур» 13 июня итоговым гала-концертом, посвященным празднованию Дня России.
0: Утро на радио «Звезда».
1: Сегодня Международный день архивов. Дата для праздника была выбрана не случайно. Именно в этот день, в 1948 году, решением ЮНЕСКО был основан Международный совет архивов. А как создавали государственный архив в нашей стране и что там хранится, рассказывает заместитель главного редактора журнала «Историк» Арсений Замостьянов.
4: Разумеется, все, что касается указов, грамот государственных, а также всех материалов, в том числе очень интересные записные книжки, черновики различных будущих государственных документов, которые относятся к главам государства и их ближайшему окружению. Архив, он делает акцент не на документах личностей, а на документах инстанций. Потому что личности приходят и уходят, но инстанции – это те структуры, которые оказывают влияние на жизнь всей страны, даже больше, чем страны. Поэтому это так важно. Чтобы все это было в научном обороте, чтобы все это было сведением исследователей, историков.
1: Среди уникальных экспонатов – Конституция Царства Польского 1815 года. Для ее хранения специально был изготовлен бронзовый ларец, украшенный фигурами орлов. Также в коллекциях предметы искусства, живопись, ордена и знамена. Фонды Росархива постоянно пополняются, но критерии отбора очень строгие, рассказывает историк и писатель Александр Васькин.
5: Подумать только, там есть документы, которые никогда не покидали архивные хранилища. Например, акт престолонаследия Павла I. Да? Там есть, например, архив Деникина, есть архив Совнаркома первых лет советской власти. Так что это вполне естественно, что принимаются документы далеко не все. Но вот недавнее обновление, то, что было принято на хранение, это документы Советского Красного Креста о присвоении звания «Почетный донор Советского Союза». После того, как будет завершена опись всех этих документов, то каждый гражданин сможет обратиться в архив со справкой тот, кто был награжден, или родственники этого человека, почетного донора СССР.
1: Осенью прошлого года был открыт онлайн-доступ к копиям документов. Но все их оцифровать сложно и затратно. Для сохранности коллекции в Росархиве применяются новейшие системы защиты. Так, в хранилищах Обнинского филиала поддерживается среда с пониженным содержанием кислорода. Следовательно, в архивах не загорится даже спичка.
0: Утро на радио «Звезда».
1: Жара накрыла сразу несколько российских регионов. В Тюмени обещают плюс 35, в Москве на этой неделе до 31 градуса, а в Карелии до плюс 28, что на 6 градусов выше климатической нормы. Власти рекомендуют сократить пребывание на улице, чтобы избежать перегрева, а также обеспечить особый уход домашним животным в такую погоду. Ким Андреев решил погрузиться в историю и узнать, как спасались от жары до появления кондиционеров и вентиляторов.
6: Бадгир в переводе с персидского «ветролов». С древних времен жители Ближнего Востока строили их для поддержания комфортной температуры. С виду это массивные башни, которые вырастали из нижних помещений здания и поднимались высоко над крышей. На вершине на всех сторонах Бадгира были сквозные отверстия, в которые попадал ветер. Контролировать этот воздушный поток помогали специальные заслонки. Пока воздух опускался до помещения, то становился уже прохладным. Древние греки с той же целью использовали колонны. Во-первых, ветер, проходя сквозь них, охлаждался, а во-вторых, массивные столбы создавали в течение дня спасительную тень. Свои ветроулавливатели придумали и в Древнем Египте, рассказывает археолог, кандидат исторических наук, старший научный сотрудник Института востоковедения РАН Максим Лебедев.
7: Как правило, они выглядели как большие ковши, которые строились на крышах домов. Ориентированы они были, как правило, на север. Дело в том, что в Нильской долине преимущественно дуют как раз северные либо северо-западные ветры. Ну и, наконец, естественные испарения. Прежде всего, это знаменитые сосуды зиры, которые до сих пор используются в Нильской долине. Сосуды для воды, которые делались из пористой глины. И благодаря этой пористости часть воды проникает постепенно на поверхность. И даже за счет небольшого движения воздуха эти сосуды охлаждались.
6: А еще наши предки отлично разбирались в физике и теплообмене, с умом подходили к выбору материалов и технологии строительства домов. Стены старались делать толстыми, чтобы они медленнее нагревались в течение дня и постепенно отдавали тепло по ночам. Начиная с Римской империи, в обязательном порядке строили внутренние дворы с колодцами и фонтанами, так называемые патио. В жарком климате они аккумулировали ночную прохладу и увлажняли воздух за счет испарения. Свои хитрые способы охладиться были и на Руси, говорит историк Вадим Эрлихман.
8: Изба, настоящая старая изба, строилась из толстых бревен, которые изолировались хорошо от внешнего мира и очень долго нагревались в жару, но только к вечеру, когда уже не было солнца, они, наоборот, начинали охлаждаться. И вот этот холод потом весь следующий день они хранили. Находиться в избе было достаточно прохладно. Я не говорю уже про каменные дома, но это скорее Европа. В России их было мало.
6: В средневековой Европе пошли другим путем. Там стали массово строить фахверковые дома, то есть каркасные. Для регуляции тепла и воздухообмена пространство заполняли подходящим для сезона материалом – камнем, кирпичом или глиной. В особо жаркие месяцы внутри помещений подвешивали под потолком влажную циновку или же кусок ткани. А вот в России так почти не делали, но в случае знойной погоды всегда можно было спуститься в подклет, так называли нежилой цокольный этаж, или в персональный погреб. Ледник, продолжает Вадим Эрлихман.
8: Летом давали, можно сказать, зимний холод, и там держали лед, который вырубали зимой, вкладывали там. Он давал возможность хранить продукты, поэтому все хранили во льду. В ледниках вот этих, так называемых. И, конечно, можно было забежать туда по делу и посидеть в самую большую жару, охладиться. Один из главных способов охлаждения – это холодное питье и холодные супы. Откуда они брались в жару? Ну, понятно, из того же погреба.
6: Хорошо проветривать помещение помогала особая анфиладная планировка. Это когда комнаты расположены одна за другой с дверями на одной оси. С той же целью с 19 века загородные дома в России стали массово оборудовать большими верандами. Традиция эта не исчезнет даже после революции. Каждый уважающий себя советский дачник обязательно пристраивал к дому нечто вроде террасы или веранды. Ким Андреев, Наталья Савина, Радио «Звезда».
1: В В конце XIX века в богатых домах Российской империи стали появляться кухонные шкафы-ледники, где хранили в основном напитки. Это был деревянный или металлический короб с изоляцией из пробки, опилок или даже фарфора. В наши дни древние методы охлаждения обретают второе дыхание. Используя законы физики, на которых строились эти технологии, мы можем значительно сократить потребление энергии и снизить нагрузку на экологию.
0: Утро на радио «Звезда».
1: Через 15 минут мы расскажем, как выглядела медаль за взятие Берлина и кому ее вручали. Какие прививки стоит сделать перед путешествием в теплые страны? Был ли прототип у Онегина?
0: Слушайте «Радио Звезда». Новости.
9: 10:15 в Москве. Главное к этой минуте. Более 34 тысяч жителей Брянской области остались без электроснабжения после атаки ВСУ на один из энергообъектов региона. Это сообщил временно исполняющий обязанности губернатора Егор Ковальчук. Дональд Трамп 37 раз заявлял о том, что близок к заключению сделки с Ираном за последние два месяца, подсчитал CNN. Телеканал напомнил, что впервые эта мысль прозвучала еще 23 марта. В последний раз, накануне, американский президент сообщил, что Вашингтон и Тегеран заключат сделку в ближайшие две недели. Выдача кредитов наличными россиянам достигла максимума с августа 2024 года. В мае объем составил 480 миллиардов рублей. Эксперты связывают это с постепенным смягчением денежно-кредитной политики и отложенным спросом, накопившимся за время высоких ставок. Летом ожидается дальнейшее увеличение активности заемщиков. Россиянки втрое чаще стали оставлять детей с отцами после развода. Женщины сами передают опеку бывшим мужьям, а в жизни ребенка участвуют дистанционно или по выходным. Как отметила социолог Светлана Гришаева, тенденция будет только набирать обороты, потому что женщины и мужчины становятся все более независимыми, жизненные цели и приоритеты для них важнее гендерных особенностей. Больше новостей на «Радио Звезда» слушайте через 15 минут.
10: Это история о маленькой, но очень храброй девочке Милане. Милана была долгожданным ребенком, настоящим счастьем для своей семьи. Она росла улыбчивой и здоровой девочкой. Но в 7 месяцев случилось страшное. Внезапно голова начала стремительно увеличиваться. Счет шел на минуты. Экстренно установленный шунт спас Милане жизнь. Это оказался страшный диагноз – опухоль головного мозга. Милана прошла тяжелое лечение и в 2025 году победила рак. Сейчас девочке жизненно необходима восстановительная терапия стоимостью 2 миллиона 520 тысяч рублей. Чтобы помочь, отправьте СМС со словом «Живи» на номер 8776, указав любую сумму. Средства поступят на счет благотворительного фонда «Мир глазами ребенка» в помощь Жигульской Милане. Слово «Живи» номер 8776. Наши добрые дела – наше будущее.
11: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.
0: Век и время.
12: В тюрьме время ведет себя странно. Часы идут, но человек их почти не чувствует. День похож на день, неделя на неделю. Месяц может казаться годом, а годы сливаются в сплошное серое пятно. Так рождается ощущение вечности за решеткой. Психологи давно заметили, что изоляция меняет восприятие времени. Когда происходит мало событий, мозг теряет ориентиры. Нет привычной системы встреч, нет новостей. Человек начинает считать не дни, а приемы пищи, проверки, шаги по камере. В одиночках это чувство усиливается. Заключенные писали, что тишина давит сильнее шума, а ожидание ломает волю. Исторические дневники узников дают живые примеры. В XIX веке пленники вели тайные записи на обрывках бумаги. Они подробно описывали, как учились различать дни по звукам снаружи или по лучам света на стене.
0: Человек и время.
12: В 20 веке похожие записи оставили узники лагерей. Многие из них говорили, что спасались рутиной. Кто-то читал одни и те же страницы снова и снова. Кто-то сочинял стихи в голове. Подобные занятия помогали удерживать чувство времени. Без этого человек рисковал раствориться в пустоте. Интересно, что после освобождения время тоже не сразу возвращалось в норму. Бывшие заключенные признавались, что спешка пугала их. Свобода казалась слишком быстрой. Это показывало, насколько глубоко тюрьма меняет внутренние часы. Истории узников напоминают о том, что человек живет не только в пространстве, но и во времени. Когда время отнимают, оно становится вечностью. И не потому, что его много, а потому, что оно

0: История с географией. Атаманка.
1: Небольшой диванчик с низкой спинкой и подлокотником. Или, как вариант, широкий мягкий табурет на низких ножках. Сидя в кресле, на него приятно положить ноги. Его называют атаманкой. Казалось бы, невелика мебель, а названа в честь целой империи – Османской или Атаманской. Англичане и французы произносят и пишут по-разному.
0: История с географией. Атаманка.
1: Табуретка не для султанов. Этим монархам подавай чего посолиднее. Начиная с XIV века, османская знать восседала на широких, мягких диванах без спинки, на которых могли разместиться сразу несколько человек. Такие изделия ставили вдоль стен и застилали коврами и подушками. В Европу, в Англию, во Францию, Италию такую мебель привезли в начале XVI века. И как ее назвали, догадаться несложно.
0: История с географией.
1: Интерес к восточной мебели вырос в России после Крымской войны. В конце XIX века атаманка стала модным элементом интерьеров дворцовых покоев и русских дворянских усадеб. Она, конечно, внешне сильно изменилась. Это был уже не широченный низенький диван, а изящная, чаще кабинетная или салонная мебель. На резных ножках, обитая дорогими материалами. Да. А сегодня 21 век. Век практичного комфорта. Мы с удовольствием пользуем мягкий пуфик или подставку для ног и называем это
0: «Атаманка». История с географией.
2: 1933 год. В США отменяют сухой закон, действовавший 13 лет. За это время в стране расцвело бутлегерство, нелегальное производство спиртного, и окончательно окрепла мафия. В том же году американский инженер русского происхождения Владимир Зворыкин создает иконоскоп, стеклянную передающую трубку, ставшую основой современного телевидения.
3: Камера, мотор.
2: А еще 1933 год стал судьбоносным для одного способного режиссера и одной перспективной актрисы. Вместе они создадут фильмы, которые станут культовыми, а их творческий дуэт назовут одной из самых ярких пар Советского Союза.
4: Соратники. Орлова и Александров.
2: Они впервые встретятся в музыкальном театре Немировича Данченко. Любовь Орлова будет на сцене, Григорий Александров в зрительном зале. Режиссер тогда искал актрису на роль в фильме «Веселые ребята». Беседа в кулуарах театра будет короткой, а на прощание Орлова скажет: «Я чувствую, мы с вами будем часто спорить». В прошлом каждый из них пережил неудачный брак. Мужа Орловой арестовали за антисоветскую деятельность, жена Александрова ушла к другому. Роман режиссера и актрисы начнется прямо на съемочной площадке. Там же он сделает ей предложение. Поначалу их союз назовут «браком по расчету», но вскоре злые языки запоют хвалебные оды. Фильмы Александрова с Орловой на экране один за другим станут народными хитами. «Цирк», «Волга-Волга», «Весна» и многие другие.
4: Соратники.
2: Из своей жены и музы Григорий Александров сделает икону советского кинематографа. Кстати, идея осветлить волосы актрисы, которая от природы была брюнеткой, принадлежит именно ему. Он же придумал надеть на Орлову мужской цилиндр. Так и родился один из самых узнаваемых советских кинообразов.

0: образов.
1: Разгорелся наш утюг.
0: Вместе они прожили и проработали 42 года. Почти всегда на людях обращались друг к другу на «вы». Свои истинные чувства излагали лишь в записках и телеграммах. А еще Александров на всю жизнь сохранит фотографию Орловой с подписью: «Моему обожаемому режиссеру всем сердцем благодарная актриса».
2: Орлова и Александров. Соратники.
3: Для тех, кто служил, служит и будет служить. От гардемарина до адмирала, от ефрейтора до маршала. Кодекс чести офицера, устав и традиции. Служивые люди, воинские династии, верные делу, верные долгу и присяге. Армия. Страницы истории. Специальные армейские выпуски программ. Слушайте ежедневно в 16 часов на радио «Звезда».
4: Мне нужен твой совет. Я, кажется, запутался немного. Но я сильнее всех, когда уверен, что меня ждут дома.

0: Радио «Звезда». Это новости армии и флота России и мира. Это исторические и познавательные программы. Это аудиокниги. Научно-популярная и художественная литература. Радио «Звезда». Помню о прошлом, верю в будущее.
1: Вы слушаете «Радио «Звезда». Новости.
2: 10:30 в Москве. В студии Богдан Ходаченко. Федеральная служба безопасности сообщила, что предотвратила теракт в исправительной колонии Ульяновской области. Уточняется, что осужденный сторонник запрещенной террористической организации планировал в период празднования Курбан-Байрама убить сотрудников учреждения. Его действия пересекли на стадии подготовки. Пострадавших и материального ущерба нет, сказано в заявлении ФСБ. Вашингтон заключит сделку с Ираном в ближайшие 2 недели, заверил Дональд Трамп. По словам президента США, переговоры активно идут, иранская сторона готова к компромиссу. Это будет полная победа, и цены на нефть рухнут, цитирует Трампа CNN. На прошлой неделе Иран запустил ракеты по Израилю в ответ на израильские удары по объектам Хезболлы в Ливане. Тогда американский лидер призвал Тегеран вернуться за стол переговоров, а Израиль воздержаться от ответной атаки. В России проводят эксперимент с одновременным обучением в школе и колледже. Проект реализуется в 12 субъектов. Цель – ускоренное обучение молодежи, позволяющее старшеклассникам параллельно с учебой в школе осваивать профессию в колледже. Что это за формат? Радио «Звезда» ответил старший научный сотрудник Центра экономики непрерывного образования РАН ХИКС Борис Илюхин.
3: Получается очень полезное совмещение, потому что те, например, какие-то физические или химические процессы, которые они проходят в школе, они тут же начинают изучать применение таких методов и знаний на практике. Например, получение профессии сварщика также предполагает знания физики, знания химии, температуры плавления материала. А получение профессии водителя предполагает знания механики, то есть как устроен автомобиль, например. Вот две этих программы взаимно дополняют друг друга, и их сочетание позволяет получить как раз более высокое качество образования и сделать его практикоориентированным.
2: Ранее вице-премьер Дмитрий Чернышенко рассказал, что 9-классники, поступающие в колледжи, могут сдать всего 2 базовых экзамена. По его словам, это русский язык и математика. После они могут поступать в систему среднего профессионального образования. На Маврикии откроют памятник морякам корвета «Оливудса», первых русских, зашедших в порт острова в 1857 году. Из-за вспыхнувшей на борту эпидемии капитан был вынужден зайти в порт, чтобы спасти команду. Однако 6 моряков скончались, их похоронили на кладбище Порт-Луи. Церемония пройдет при участии посла России и местных властей. Проект памятника выбрали народным голосованием, средства собирали соотечественники, сообщили ТАСС в Россотрудничестве. Богдан Ходаченко, служба информации медиагруппы «Звезда».
1: Область знаний. Лекции на радио «Звезда». История, культура, тайны Земли и Вселенной, технологии и медицина.
4: Сложно.
1: О сложном мы расскажем так, чтобы нас понял каждый. Область знаний. Слушайте ежедневно в 11 утра и в 5 часов вечера.
5: Утро на радио «Звезда».
6: С вами Роман Авдеев. Здравствуйте. В ближайшие 10 минут вы узнаете, когда была учреждена медаль за взятие Берлина? Какие инфекции рискуют подхватить туристы в Азии и Африке? Почему роман «Евгений Онегин» называют энциклопедией русской культуры? Июня 1945 года советские власти учредили медаль за взятие Берлина. Она знаменовала собой покорение столицы фашистской Германии. Максим Петренко расскажет, сколько эскизов этой медали предлагалось Сталину и почему в названии ряда схожих медалей говорится не о взятии, а об освобождении городов.
7: Разработкой проектов медалей за взятие и освобождение европейских городов от гитлеровцев занялись во второй половине апреля 1945 года. Тогда советские солдаты уже подступали к Берлину. Так, для награды за взятие столицы Германии художники за считанные дни подготовили более сотни эскизов. Сталин выбрал вариант, предложенный Александром Кузнецовым, опытным художником, автором ранее утвержденного проекта Ордена Победы. Вообще же медали за покорение городов за пределами СССР имеют довольно схожий вид. На лицевой их стороне название населенного пункта, на обратной – дата. И медаль за взятие Берлина – не исключение, рассказывает директор Московского клуба коллекционеров «Истинные друзья фалеристики», полковник в отставке Сергей Бычков.
4: Она имеет бортик. На внутреннем поле этого бортика изображена вверху звезда, под ней надпись «За взятие Берлина» в три строки и дубовые веточки внизу, обрамляющие такой нижний край под надписью этой медали. На обратной стоит дата, отражающая дату взятия Берлина.
7: То есть 2 мая 1945-го. В верхней части медаль соединяется с пятиугольной колодкой, в центре которой черные и оранжевые полоски, по сути, георгиевская лента, которая в СССР называлась гвардейской. И эта колодка уже крепится к одежде. Эту награду по разным подсчетам получили до 1 100 000 человек, продолжает научный сотрудник отдела нумизматики Государственного исторического музея Александр Козлов.
8: Медаль вручалась всем участвовавшим в масштабном штурме Берлина и всем организовавшим его. От рядовых солдат, вроде моего прадеда, обеспечивавшего связь во время городских боев, и до прославленных маршалов, например, ее получили Георгий Константинович Жуков, Константин Константинович Рокоссовский и Иван Степанович Конев, то есть командующие фронтами во время Берлинской операции.
7: Большинство медалей вручили в первые несколько лет после войны. Однако порой награда находила своего героя много позже. Так, в 2003-м эту медаль получил фронтовик из Еревана Анатолий Зеленцов, а в 2018 году она была вручена Александру Федяшину из Волгоградской области. Получается, через 73 года после окончания Великой Отечественной. Медаль за взятие Берлина – одна из 7 наград, появившихся в июне 45-го в честь покорения столиц, занятых солдатами Гитлера, напоминает Александр Козлов. Он объясняет различия в названии медалей, ведь где-то говорится о взятии, а где-то об освобождении города.
8: Среди них 4 награды за взятие Берлина, Будапешта, Вены и Кёнигсберга и 3 за освобождение Варшавы, Праги, Белграда. Разница в том, что наши войска брали штурмом города на территории самого врага и его союзников, а освобождали города, которые были оккупированы фашистами.
7: А еще с начала 50-х годов медаль за взятие Берлина, если награжденный умирал, разрешалось его семье оставлять как память. До этого в подобных случаях награду требовали вернуть государству. Максим Петренко, Сергей Жуков, Радиозвезда.
6: Медаль за взятие Берлина круглая, диаметром порядка 3 сантиметров. Делали ее из латуни, а носить было принято на левой стороне груди.
5: Утро на Радиозвезда.
6: Россиянам при поездках за границу Роспотребнадзор посоветовал оценить риски различных инфекций. В ведомстве добавили, что не оказаться на больничной койке в отпуске поможет элементарное соблюдение правил личной гигиены. Что еще стоит учесть, а также какие болезни распространены в теплых странах? Рассказывает врач-методист, обладатель статуса «Московский врач» Денис Прокофьев.
9: Дополнительные прививки, как правило, необходимы, когда туристы посещают страны Африки и Азии. Все дело в том, что климат в этих странах сильно отличается от умеренных широт. В результате возникает рост тропических инфекций. Это связано с повышенной влажностью, это связано с повышенными температурами. Самая большая проблема заключается в том, что зачастую это заболевания, которые характерны для определенного конкретного региона. И не всегда врачи, когда туристы возвращаются по месту жительства, могут диагностировать эти заболевания. Поэтому это достаточно большой риск. Почти все заболевания передаются либо через воду, либо при употреблении термически необработанной пищи. Там достаточно много, на самом деле, заболеваний, это гепатит А, брюшная тиф, холера, но есть еще более опасный вид, который передается через укусы насекомых. Это малярия, это лихорадка денге, различные энцефалиты. Как правило, все-таки на пути распространения этой инфекции есть достаточно серьезный контроль, и при любой поездке есть определенная вакцинация. Да? Четко по региону можно посмотреть, какие вакцинации необходимы. Но нужно понимать, что прививка не делается в день отъезда. Как минимум об этом стоит подумать хотя бы за месяц до предполагаемой даты вылета.
6: Специалист советует обращать внимание на качество воды в поездках, пить из проверенных источников или лучше только бутилированную воду. Использовать репелленты, а в личной аптечке стоит иметь антисептики, жаропонижающие и антигистаминные препараты.
5: Утро на радио «Звезда».
6: Евгений Онегин и другие произведения Пушкина будут обязательными для повторения в 10-11 классах. Об этом сообщил министр просвещения Сергей Кравцов. По его словам, это позволит систематизировать и углубить знания. Знаменитый роман в стихах был написан в 1831 году. Критики его назвали «энциклопедией русской жизни». О том, как создавался Евгений Онегин и помнят ли еще строки из «Собрания пестрых глав», решила узнать Анна Елисеева.
10: Энциклопедия русской жизни со временем превратилась в сборник цитат. «Мой дядя самых честных правил, чем меньше женщину мы любим, Москва как много в этом звуке». Все слышали эти фразы, но далеко не все помнят, откуда они. Вот москвичи знают Евгения Онегина на твердую тройку, выяснила корреспондент Алена Словолюбова.
11: Кто написал стихотворение «Москва, как много в этом звуке для сердца русского слилось»?
12: Ну, что-то знакомое, но я не помню.
13: Автор неизвестен.
11: Продолжите фразы. «Мой дядя самых честных правил».
14: Когда не в шутку за ним мог, он уважать себя заставил.
11: И лучше выдумать не смог, как... Та-та-та. Чем меньше женщину мы любим...
14: Тем больше любит она нас.
15: Тем больше нравимся мы ей.
11: Но вообще, тем легче нравимся мы ей.
10: Одетый по последней моде, умеющий, цитата, «без принуждений в разговоре коснуться до всего слегка», заложник русской хандры Онегин стал олицетворением дворянского общества первой половины XIX века. У него, как и у Татьяны Лариной, нет конкретного прототипа. Образы в романе собирательные, рассказывает старший научный сотрудник музея Пушкина Наталья Михайлова.
16: Пушкин, конечно же, создал там портрет своего современника, в котором, кстати, есть и автобиографические черты. Ну, а что касается Татьяны, Ольги, то и здесь многие современницы Пушкина считали себя прототипами. Анна Петровна Керн считала, что она тоже отразилась в этом замечательном образе.
10: Татьяну Ларину Пушкин считал идеалом, романтичная, волевая, совсем не похожая на Онегина. Сам автор нередко сравнивал себя с главным героем, общая черта которых – беспечность. К примеру, пятую главу романа Александр Сергеевич проиграл в карты. Позже отыгрался, конечно, но рукопись потерял и восстанавливал по памяти с братом Львом. Роман давался тяжело, поскольку впервые был задуман в стихах. Начал Пушкин его в 1823 году в Кишиневе, а закончил спустя 7 лет в Болдине. За это время он успел написать трагедию «Борис Годунов», пожить в Одессе и сделать предложение Наталье Гончаровой. Выход каждой главы читатели ждали с таким же нетерпением, как сейчас новый сезон любимого сериала. Но Евгений Онегин больше, чем роман, отмечает Наталья Михайлова.
16: Сегодня исследователи видят в романе Евгения Онегина энциклопедию русской и мировой культуры. Ведь в этом романе названо очень много имен, от Апулея до Языкова. В этом романе звучат голоса многих русско-европейских поэтов. Это чудо, о котором Ахматова замечательно сказала, и было сердцу ничего не надо, когда пила я этот дивный сной, Онегина воздушная громада, как облако стоит.
10: За Евгением Онегиным последовали новые шедевры в литературе и музыке. Похожий образ создал Михаил Лермонтов в романе «Герой нашего времени». Петр Чайковский написал оперу «Евгений Онегин» в 1878-м. А почти век спустя, в середине 60-х, английский балетмейстер Джон Кранко поставил одноименный балет на музыку Петра Ильича. Анна Елисеева, Алена Словолюбова, Иван Кобзарев, Радио «Звезда».
6: У романа есть альтернативная концовка, в которой Онегин гибнет во время поездки на Кавказ. Отрывки, повествующие об этом, выходили в «Московском вестнике» и «Литературной газете». Однако Пушкин отказался от такого финала.
1: Вот таким сегодня было утро на радио «Звезда». Завтра будет новое. С 7 до 11. Через 15 минут эфир продолжит очередной выпуск лекции «Область знаний». Хорошего дня!
5: Вы слушаете «Радио Звезда».
2: Без четверти 11 в Москве. Главное к этой минуте. В подмосковной Балашихе сегодня утром произошел подрыв взрывного устройства в автомобиле. Об инциденте в микрорайоне Авиаторов сообщил Следственный комитет. Взрывное устройство сработало в движущемся автомобиле BMW X3. Водитель погиб. Вашингтон заключит сделку с Ираном в ближайшие 2 недели, заверил Дональд Трамп. По словам президента США, переговоры активно идут, иранская сторона готова к компромиссу. Это будет полная победа, и цены на нефть рухнут, цитирует Трампа CNN. В России инфраструктура для отдыха готова к летнему сезону. Организованные места отдыха ждут гостей. 98% детских лагерей, санаториев и пляжей уже проверили. Им выданы положительные санэпидзаключения. Об этом РИА Новости рассказала глава Роспотребнадзора Анна Попова. Она отметила готовность пляжей как на Черноморском побережье, так и в других зонах. Министерство труда планирует вывести из нелегального сектора занятости более 1 000 000 человек за этот год. Об этом в интервью «Ведомостям» заявил министр Антон Котяков. Показатели эффективности этой работы устанавливаются индивидуально для каждого субъекта, отметил он. Больше новостей на радио «Звезда» слушайте через 15 минут.
13: Ломоносов дошел до Москвы пешком. Отравился
17: нерейтом. А Лидинге шлемы с рогами носили.
18: Аляску продали, а денег не заплатили.
19: А вот и нет. Исторические мифы и заблуждения.
20: Почему-то, гуляя по яблоневому саду, я постоянно вспоминаю Ньютона.
21: Наверное, ждешь, что тебя тоже озарит от попадания яблока в голову.
19: А вот и нет.
22: Яблоки на английского ученого не падали. Миф этот родился благодаря самому Исааку Ньютону. Он порядка 20 лет думал о законе всемирного тяготения. И во время своих очередных размышлений в саду, где-то рядом, не на голову, действительно упал плод. И ровно в тот момент, так совпало, результаты его долгих раздумий будто собрались, наконец, во что-то целостное.
19: Исторические мифы и заблуждения.
22: Своими идеями о гравитации Ньютон поделился с племянницей, а для простоты прибегнул к яркому образу попадания яблока именно в голову. В биографии этот рассказ почему-то подали как факт. Еще больше популяризировал вымысел Вольтер. Французский мыслитель упомянул легенду в эссе «Элементы философии Ньютона».
21: А зачем?
22: Видимо, посчитав, что сухие научные факты слишком скучны широкой публике. Кстати, к тому самому фруктовому дереву, с которого предположительно сорвался знаменитый плод, после смерти Ньютона еще больше века водили экскурсии.
19: А вот и да.
23: Радио «Звезда». Как развивалась связь?
24: Передавать информацию со скоростью света человек научился задолго до того, как разгадал природу этого явления. Звучит парадоксально, но это так. Не было волновой теории Гюйгенса, не было великих трудов Ньютона, зато были сигнальные костры, маяки и обыкновенные факелы. На протяжении тысячелетий все это прекрасно работало. Пришел, увидел, победил. Со времен Юлия Цезаря этой тактике следовали все великие завоеватели. Другое дело, что быть завоеванным хотелось не каждому. Так вот, эти самые «не каждые» и придумали симметричный ответ. Зажег, разжег, предупредил. Вспыхнул на дальней сопке огонек, знай, беда пришла. Разводи свой костер и передавай эстафету дальше. Так от холма до пригорка, от огня до огня и прилетит сообщение к адресату. Тому останется только собрать войско и достойно встретить неприятеля. Позже люди задумались, а что, если надо будет передать не плохую новость, а, скажем, хорошую? Например, что это не лютый враг, а посольство иноземное. Идет о дружбе говорить и подарки дарить. Неудобно дорогих гостей прямо с порога насмерть огорчать. Так Или примерно так началась история семафора. От греческого «сема» – сигнал, «форос» – то есть «несущий». Судя по всему, инженер-самоучка Иван Кулибин был против засилья иностранных слов в русском языке. Поэтому свой семафор он назвал просто «дальнеизвещающая машина». Главным элементом конструкции был особый фонарь-прожектор – метровая вогнутая линза с зеркальным дном. Изобретение на тот момент не новое, но со времен Архимеда порядком подзабытое. Такая форма зеркала превращала пламя обыкновенной свечи в мощный световой поток. Сигнал, переданный с помощью этого устройства, был прекрасно виден и ночью, и днем. Кроме того, Кулибин разработал буквенный шифр и систему его распознавания. Это значит, что полноценный оптический телеграф мог появиться в России еще в конце 18 века. Шли годы. Человек изобретал все новые и новые способы передачи информации. Проволочный телеграф, радио, телефон, интернет. Но световые сигналы до сих пор служат нам верой и правдой.
23: Как развивалась связь?
0: 17 июля 1975 года состоялась историческая стыковка космических кораблей «Союз» и «Аполлон» — советского и американского. Алексей Леонов в шлюзе приветствовал Томаса Стаффорда. Стаффорд ответил ему по-русски: «Привет, рад тебя видеть», и пожал Леонову руку. Два дня экипажи вместе работали на орбите. Три астронавта и два космонавта. 21 июля спускаемый аппарат корабля «Союз-19» совершил мягкую посадку в Казахстане. Через три дня в Тихом океане приводнился командный модуль корабля «Аполлон». Первая международная космическая миссия успешно завершилась. Экипаж. Программа «Союз-Аполлон» родилась в 70-м году. Заместитель директора НАСА Томас Пейн написал письмо президенту Академии наук СССР Мстиславу Келдышу. В итоге через пять лет американцы и русские встретились на околоземной орбите.
3: Техническая справка. Основные цели программы «Союз-Аполлон». Испытание элементов совместимости системы сближения на орбите. Испытание стыковочного модуля. Создание перспективного универсального спасательного средства. Отработка координации действий советского и американского центров управления полетами.
0: Универсальный стыковочный модуль разработали и произвели в СССР. Одну его половину установили на «Союз», вторую на «Аполлон».
3: Экипаж. Командная работа.
0: Экипаж «Союз-19». На его борту в свои вторые полеты отправились командир корабля Алексей Леонов и бортинженер Валерий Кубасов. Американцы. Пилот командного модуля Вэнс Брандт. Пилот стыковочного модуля Дональд Слейтон и командир, заслуженный астронавт Томас Стаффорд. Это был его четвертый космический полет. Они готовились к полету три года вместе в звездном городке. Центрифуги, перегрузки, бесконечные тренировки по управлению стыковочным модулем. До изнеможения, до автоматизма. Русские учили английский, американцы — русский. Стали понимать друг друга с полуслова, научились синхронно мыслить. Оттого и на орбите сработали четко и уверенно. Выполнили две тренировочные стыковки. В этом полете политика оказалась в тени более важных вещей. Совместных технических наработок и изобретений, многие из которых используются и по сей день. А сама программа «Союз-Аполлон» стала предтечей идеи создания МКС. После полетов Леонов и Стаффорд дружили 40 лет. Американец усыновил двух русских мальчиков-сирот. А когда стал дедом, внука попросил назвать
19: Алексеем. Экипаж.
24: Благие дела. Совместный проект телерадиокомпании «Звезда» и благотворительного фонда помощи детям World Vita.
4: 5-летний Максим не гулял на улице с декабря. Он вынужден лежать в больничной палате сутки напролет. Уже целый год мальчик борется с опухолью центральной нервной системы. Раковые клетки покрывают головной и спиной мозг практически целиком. Максим перенес около 14 различных операций. Врачи снова и снова спасали ребенка от скопления жидкости в черепе и приступов эпилепсии. Когда-то активный, подвижный малыш теперь угасает на глазах. Вместо игр с друзьями в детском саду он проходит очередной курс высокодозной химиотерапии. Лечение нельзя прекращать ни на минуту. Максим рискует полностью потерять слух. Не допустить самого страшного позволит специальный препарат. Его стоимость более 3 миллиона рублей. Вместе мы сможем помочь. Прямо сейчас отправьте смс-сообщение с любой суммой на короткий номер 3333. И деньги поступят на счет благотворительного фонда помощи детям World Vita для Иванова Максима. Вместе мы справимся.
24: «Благие дела» – совместный проект телерадиокомпании «Звезда» и благотворительного фонда помощи детям World Vita.
7: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.

0: слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: В Москве 11 часов. В студии Богдан Ходаченко. Здравствуйте. Обломки беспилотника упали в частном секторе курортного поселка Джубга в Краснодарском крае. Загорелись два дома, сообщает оперативный штаб региона. Жители поселка в местных чатах в соцсетях также делятся снимками дымящейся крыши в районе набережной улицы. В ночь на 9 июня силы ПВО уничтожили 140 беспилотников ВСУ над российскими регионами, в том числе над Крымом и над акваториями Азовского и Черного морей. В регионах Центральной России появится 7 новых образовательно-производственных кластеров. Они начнут работу в следующем году и будут готовить специалистов для промышленности, энергетики и транспорта. Гранты на создание каждого кластера составят 100 миллионов рублей. По итогам конкурса поддержку получили образовательные организации в Тверской, Владимирской, Тульской и Смоленской областях, сообщает «Российская газета». Предприятия-партнеры помогут разрабатывать программы и оснащать мастерские. Кадры будут готовить для машиностроения, атомной отрасли и других ключевых сфер экономики. Центры патриотического воспитания планируют открыть в регионах. Об этом в интервью агентству ТАСС рассказал вице-премьер Дмитрий Чернышенко. Вот что он заявил.
2: Мы все ждем скорейшего возвращения наших героев, бойцов СВО. Я являюсь наставником у двух героев. И один из них как раз подготовил программу, которая связана с туризмом и с занятостью возвращающихся ребят из СВО. Называется программа «Свой путь». То есть это сеть, которая начинает сейчас уже реализовываться, проект Ярославской области. А так во всех регионах будут открыты центры.
1: Дмитрий Чернышенко пояснил, что программа «Свой путь» по сути это комбинация туристической инфраструктуры и площадок для активного отдыха и военно-патриотического воспитания. Главное управление МВД по Москве попросило столичный центр организации дорожного движения рассмотреть вопрос о снижении квоты на количество арендных самокатов в городе. Причина – резкий рост аварий. По май число ДТП с участием средств индивидуальной мобильности выросло более чем в 2,5 раза по сравнению с прошлым годом. Всего было 306 происшествий. Один человек погиб, 320 пострадали. В четверти случаев водители были младше 18 лет. Полиция также предлагает усилить контроль за арендой самокатов несовершеннолетними. Российские юниоры смогут участвовать в 24 олимпийских видах спорта под своим национальным флагом и гимном. Об этом сообщил в интервью РИА Новости вице-премьер Дмитрий Чернышенко. В мае Международная федерация фехтования разрешила российским и белорусским фехтовальщикам выступать на международных турнирах с национальной символикой. Богдан Ходаченко, служба информации медиагруппы «Звезда».
0: Автонавигатор.
1: Информация предоставлена порталом Яндекс.Карты. К этой минуте обстановка на дорогах оценивается в 5 баллов. Больше всего времени потерять можно на внешней стороне МКАД от Белой дачи до Носовихинского шоссе. Время в пути 45 минут. Более 40 минут составит потеря по времени на Носовихинском шоссе от проспекта Жуковского до шоссе Ильича. Затор на полчаса на Новорижском шоссе от поворота на деревню Позняково до Московской кольцевой дороги. Столько же можете простоять в пробке на внешней стороне Садового кольца от Верхней Сыромятнической улицы до Долгоруковской улицы. Около 30 минут составит потеря по времени на Волоколамском шоссе от метро Тушинская до улицы Габричевского. В Москве 11 часов и почти 4 минуты.
0: Область знаний. Лекции на радио «Звезда». История, культура, тайны Земли и Вселенной, технологии и медицина.
3: Сложно.
0: О сложном мы расскажем так, чтобы нас понял каждый. Область знаний. Слушайте через несколько минут на радио «Звезда».

0: Радио «Звезда».
1: Программа предназначена для лиц старше 18 лет. Область знаний. Лекция на радио «Звезда».
2: Культура и военное дело кочевников. Рассказывает доктор исторических наук, главный научный сотрудник отдела археологических памятников Государственного исторического музея Наталья Шишлина.
1: Область знаний.
3: Европейский ученый Тойнби в начале 20 века написал свой труд, посвященный истории цивилизации. И он абсолютно твердо полагал и написал об этом в своей толстой книге, что кочевники никакой цивилизации не создали. С тех пор идет такой спор, а действительно, кочевники что-то принесли миру или нет? Потому что наш великий поэт Александр Сергеевич Пушкин однажды побывал в юрте в Калмыкии, и так ему там не понравилось, и он тоже был очень недоволен этим калмыцким бытом. Однако, если мы вернемся в самые начальные периоды развития кочевого мира, то мы должны сказать, первое, что принесли кочевнику мир? Они принесли новую экономическую стратегию, потому что она была противопоставлена оседлому миру. Это не значит, что кочевники одомашнили коров и овец или коз. Это сделали вообще-то до них. И на Переднем Востоке, и на Балканах. И у нас кости домашних животных – это овцы, эта корова появляется не раньше конца 5-го, в 4-м тысячелетии до нашей эры. Но они стали жить только тем, что они разводили домашних животных. И живя в довольно суровых условиях степи, где могли быть заморозки, где солнце подтает снег, потом ночью мороз, и появляется наст, и все животные гибнут, не только домашние, но и дикие животные. Это джут, так называли многие кочевники, это просто драма, зимняя драма кочевого мира. Но тогда эти люди, первые кочевники, которые стали жить в открытой степи в 3-м тысячелетии до нашей эры, они заметили особый рефлекс дикого животного лошади. И вот я считаю, что они приручили лошадь и стали ее использовать для того, чтобы эта лошадь, может быть, несколько лошадей, они разгребают снег, съедают верхнюю часть растения, а затем за ними могут идти коровы и овцы. И вот вопрос, действительно ли лошади были одомашнены в 3-м тысячелетии до нашей эры? И много лет занимаясь системой питания человека, который жил в степи в бронзовом веке, мы использовали самые разные методы, и у нас была такая теория, что вот бронзовики, как мы их называем, они пили кумыс. И вот представляете, каковы достижения современной науки? Мы точно знаем, изучив протеомы, это такие биологические маркеры, который сохраняется на зубах древнего человека, что человек, который жил в степи в начале 3-го тысячелетия до нашей эры, он пил только овечье молоко. То есть он не пил коровье молоко. Кости коров есть, но мы предполагаем, что коровы – это были именно тягловые животные. Наверное, их тоже на мясо держали. Но никакого коровьего молока не было. Было только овечье. Не было кумыса, не было такого специального молочного напитка, такого перебродившего. Я его всегда, когда в Лале, это такой поселок в Калмыкии, мы туда часто заезжали и этот кумыс пробовали. Я называла его молочное шампанское. Примерно 4-5 градусов свежий кумыс, очень прохладный, утоляющий жажду. Так кумыса тоже не было. И только со середины 3-го и со второй половины 3-го тысячелетия до нашей эры люди, которые жили в степи, так говорит нам протеомный анализ маркеров употребления молочных продуктов, они стали пить коровье молоко. И кумыс появляется только во втором тысячелетии до нашей эры. И это результаты, может быть, я не знаю, два года этим, такие две статьи о результатах протеомного анализа кочевников Евразии, совпадает с еще другой работой, которая посвящена изучению палео-ДНК лошадей. И вот эта работа, которая вышла несколько лет назад, меня тоже убедила в том, что кочевники, наши кочевники, которые жили между Доном и Волгой, они не просто приручили лошадь, не просто стали использовать, как я всегда полагала и по-прежнему полагаю, как экономический такой инструмент для выживания зимой. Они сели на лошадь и сделали ее частью мировой цивилизации.
2: Культура и военное дело кочевников.
1: Область знаний.
3: Оказалось, это очень интересные результаты. Возглавляли этот проект французские ученые. Они собирали кости диких и как будто бы домашних животных по всей Европе, по всей Азии. А собирали потому, что, к сожалению, а может быть и к счастью, потому что дало развитие науке, нельзя по костям определить, какая это лошадь, дикая или домашняя. Это можно сказать, что лошадь домашняя, если мы нашли скелет лошади, например, с седлом, или рядом кнут лежит. А так сказать невозможно. Но ДНК – это совершенно другая стратегия. И палео-ДНК – профиль лошадей диких, которые были найдены в памятниках, которые расположены между Волгой и Доной, совпало с генетическим профилем лошадей современных. А вот те лошади, которые жили в Западной Европе или на Переднем Востоке, они совершенно другие. И поэтому эти французские коллеги вместе и с российскими коллегами, и другими европейскими коллегами, они сделали вывод, что лошадь была одомашнена в конце 3-го тысячелетия до нашей эры. И я считаю, что это один из самых главных вкладов вообще в мировую цивилизацию кочевников. Но когда они уже стали всадниками, дальше еще один шаг был. Они изобрели колесницу. Такие четырехколесные повозки с колесами, с такими сплошными, неторопливые, ну, как телеги деревенские. Они уже были и в конце 4-го, и все 3-е тысячелетие до нашей эры. Но легкие колесницы двухколесные, которые управлялись специальной такой стратегией, специально были изобретены псали, появилось только в конце 3-го, в самом начале 2-го тысячелетия до нашей эры. И это просто изменило военное дело. Война, ведь это часть мироощущения кочевника. Для него нет границ. Для него там, где он есть, это вся его земля. Порушенная ли это деревня или уничтоженный сожженный город, как делали монголы в 30-е годы 13 века. Он сразу считает себя хозяином. И он, конечно, вот этот кочевой воин, он всю свою как бы энергию, свои мысли, потому что он захватчик, завоеватель, он не только разводит домашних животных, а он захватчик. Это такая ментальная часть мироощущения кочевых народов. Поэтому стал изобретать самые разные предметы, оружие, то, что сделало войну частью его жизни. Ну, сначала он сел на лошадь. Кто на лошади не был, ну, может быть, кто-то еще после этого решит ощутить себя всадником, сразу поймет, что большой лук длинный, ну, 1.5 метра, очень неудобно его держать в руках, когда ты скачешь на коне. И вот мой диплом, это было так давно, я была студенткой Московского университета, закончила нашу кафедру археологии, у меня был диплом «Лук и стрелы срубной культуры». У меня была своя гипотеза, которую потом многие поддержали. Я считала, собрав все детали лука и стрел, что в срубную культуру, это самое начало 2-го тысячелетия до нашей эры, та эпоха, которую потом стали называть эпоху колесниц. Еще колесницы не были найдены, первые в Синташте. Но появился вот этот короткий лук. Он был сложный, составной. Почему он был короткий? В согнутом состоянии примерно 65 сантиметров он был. И я полагала, что скифы потом этот лук они восприняли и продолжили его как бы модернизацию.
1: Область знаний.
0: Реклама.
4: Ты каждый день даешь своему телу нагрузку. На работе, в спортзале, просто по жизни. Но суставы и позвоночник не вечные. Годы берут свое. И рано или поздно могут появиться боль в коленях, локтях, спине, скованность движений. Лучший способ отсрочить эти проблемы – давать суставам и хрящам то, что им действительно нужно для нормальной работы. Мы собрали все самое важное в одном продукте – концентрат «Актиар». Он создан, чтобы поддерживать состояние суставов, позвоночника и костей. Что внутри? Пептид рыбного коллагена, более 15 аминокислот, включая пролин, может способствовать восстановлению хрящевой ткани. 5 экстрактов лекарственных трав могут быть полезны для общего укрепления опорно-двигательного аппарата. Гиалуроновая кислота может помогать поддерживать эластичность суставов. Комплекс витаминов и микроэлементов для питания костной и хрящевой системы. Состав сбалансирован так, чтобы организм получал необходимые вещества для поддержания подвижности и активности. Хочешь дольше оставаться в строю, без ограничений и дискомфорта? Актиар может стать частью твоей ежедневной профилактики. За подробной информацией звоните 8 800 333 47 79. Будь на ногах, оставайся активным. Пусть суставы работают так, как ты от них требуешь. 8 800 333 47 79. Не является лекарственным средством. Перед применением проконсультируйтесь со специалистом. ООО «Макробиолайн». ОГРН 11-777-466-79-439. Город Москва, улица Шоссейная, дом 1, корпус 2, кабинет 29.
0: Международный военно-морской салон «Флот» с 10 по 14 июня в городе Кронштадт. Выставочная экспозиция, деловая и спортивно-демонстрационная программы. Подробности на сайте fleetexpo.ru. Категория 0+.
5: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.
1: Радио «Звезда». Программа предназначена для лиц старше 18 лет. Область знаний. Лекция на радио «Звезда».
2: Культура и военное дело кочевников. Рассказывает доктор исторических наук, главный научный сотрудник отдела археологических памятников Государственного исторического музея Наталья Шишлина.
1: Область знаний.
3: У скифов еще не было седла. Седло появляется, когда появляется новый тип вооружения. Длинные пики, длинные сабли. И когда всаднику, это уже были гунны, нужно было подняться. Подняться в чем? Вот было изобретено седло. Седло со стременами. В этих стременах нужно было зацепиться за стремена, за эту подножку каблуками. И поэтому все девушки, которые носят сапоги с каблуками, знаете, эта мода пришла к нам от кочевников. Но для них это была не мода. А вот этими каблуками они цеплялись за эту подножку стремян, поднимались и рубили свои сабли, кого хотели. И вот эти гунны, они же пронзили, они где-то в Азии там организовались, и затем они пронзили все евразийские степи. Аттила в 4-м, в 5-м веке, он в Дунае создал свое государство, и под его натиском пал Рим. И вообще началась новая эра цивилизации европейских. И вот, готовясь к нашей выставке «Дикое поле», я прочитала у очень известного ученого Крадина такой тезис, который я подумала, что, наверное, это правда. Вот эти гунны, они принесли новую систему вооружения, они принесли седла, они принесли новую военную стратегию. И нельзя себе представить европейский феодализм. И сразу я вспомнила, о, это вообще моя любимая книжка Айвенга «Без рыцарства». Без феодалов. Вот это рыцарство, ментальный пласт европейской культуры самой ранней. Вот

0: которой занимаюсь много лет. И когда я стала заниматься лет до 25 назад, и ее подвигло меня заниматься этой темой фантастическая женщина, это американская исследовательница, которая вообще текстиль сделала темой, древний текстиль, она сделала темой научных исследований. Елизавета Барбер. Классический труд, древний текстиль, вообще у меня на столе всегда лежит, когда я пишу что-нибудь или раздумываю о древнем текстиле. Вот когда на Переднем Востоке были одомашнены овцы, оказывается, они не были шерстяными. Нельзя было взять, состричь это руно, которое потом греки стали называть золотое руно, и сделать, спряснить. Они были волосатыми, это вот керн называется. И в Месопотамии потребовалось все 4-е тысячелетие животноводам вывести шерстяную овцу. И вот наш проект показал, мы брали фрагменты шерстяных тканей, датировали их. Вот здесь и в Оксфорде мы датировали, и в Гронингене. Мы доказали, ну, как мне кажется, по крайней мере, я вижу по цитированию нашей статьи, что многие, вероятно, эту точку зрения разделяют. Где-то в Анатолии, так называлась Турция современная, в Иране, священный полумесяц Переднего Востока. Путем выведения шерстяной овцы появляется шерстяная овца, появляется шерстяное волокно. Некоторые ученые считают, что это была просто революция в технологии. И вот эта шерстяная овца попадает на Южный Кавказ, там появляются шерстяные ткани, и затем эта овца попадает к нам в степи. И текстилем мы занимаемся много лет, и до середины 3-го тысячелетия до нашей эры весь текстиль – это растительные волокна. Никакие не льняные, а дикий рогоз, камыш, вы даже не поверите, лубяные ткани были, сделаны просто из коры. И вдруг появляется шерстяное волокно. И вот мы высказали гипотезу в конце нашего такого большого проекта, что нашими кочевниками, нашими пастухами Бронзового века был открыт шерстяной путь. И шел он через калмыцкие, нижнедонские степи. Там у нас самые древние шерстяные изделия. Ну, примерно 23 век до нашей эры. Затем эта технология идет чуть на север и идет стремительно на восток. И как бы там китайцы ни говорили, ни писали, китайские шерстяные вещи, они гораздо позже. То есть технологию шерстяного волокна принесли кочевники вот евразийских степей.
1: Культура и военное дело кочевников.
2: Область знаний.
0: Конечно, китайцы тоже очень много внесли в развитие цивилизационных открытий, но, конечно, в таком симбиозе с кочевниками. Я вам уже говорила о том, что шерстяные вещи появляются чуть позже, но буквально китайцы, они же вообще изобрели очень многое, и китайцы, они сразу поняли престиж шерстяных тканей и изобрели брюки. Честно говоря, может быть, и мы изобрели брюки. К сожалению, текстиль, сделан ли он из льна, из шелка или из шерсти, он очень редко сохраняется. Ну, такова природа вот таких текстильных сырьевых материалов. Но в Китае есть одна провинция, Синьцзянь. Это очень аридные такие, ну, почти полупустыни или даже пустыни. Там, главное, там нету определенных микробов. И там сохранились погребения. Это знаменитые синьцзянские мумии, все одеты в шерстяные одежды. Может быть, у нас тоже они были такие. И примерно вот эти первые брюки относятся к 11 веку до нашей эры. Вот представляете, бедные люди, они ходили в шкурах, может быть, у них были какие-то, ну, тоги, сделанные из кожи, из растительных волокон. По крайней мере, мой любимец, вообще мой любимый герой Бронзового века – это Оце, который нашел свою смерть примерно в 33-32 веке до нашей эры в Альпах. И, например, он не был одет в брюки, хотя он замерз во льдах. Но на нем были одеты ноговицы. Вот представьте себе такие чулки. А уже такая конструкция, такой специальный крой, когда появляется такая деталь, которая соединяет эти ноговицы, это вот... Первые такие брюки были проанализированы, найдены, они были сделаны из шерсти именно в Синьцзяне. Поэтому кочевники, вот представьте себе, значит, седло, брюки, короткий лук, молочные продукты, кумыс.

0: том числе. Но самое главное то, о чем сейчас размышляют многие ученые, которые занимаются первобытностью, это распространение языков. Я занимаюсь ямной культурой, и так получилось, что мой учитель, его уже давно нет, Николай Яковлевич Мерперт, он очень много сделал для вот моего личного понимания, для моего развития, как бы во мне такой зажег интерес к индоевропейским языкам. Он сам был таким классическим археологом, очень образованным, и он развивал такую теорию, вообще такой метод компаративной лингвистики, вот применение лингвистики и археологии. Вот, например, многие лингвисты, которые считали, что вот прародина индоевропейских языков, а русский язык как раз относится к индоевропейскому, вообще две трети человечества сегодня говорит на индоевропейских языках, ну, благодаря, конечно, английскому, испанскому, немецкому и так далее. Считается, что вот эти пять древнейших слов, от которых многие лингвисты отталкиваются, они включали колесо, лошадь и шерсть. Но вот на другой конференции, куда меня пригласили, вот когда я делала доклад о наших первых результатах как раз вот этого шерстяного пути, ко мне подошла одна лингвист и сказала: ну что же ты делаешь? Нам нужно, чтобы шерсть появилась в 5-м тысячелетии до нашей эры. Дело в том, что сегодня палеогенетика, она, возможно, даст нам ответ на тот вопрос, который волнует уже 200 лет и лингвистов, и археологов, и историков. А где же была прародина индоевропейцев? Где появился тот язык, где он распался, и кто разнес эти слова, эти знания, которые передавались предложениями, словами, этот язык индоевропейский по всему миру? Вот считается, что кочевники как раз претендуют на такую роль. И вот буквально, может быть, на днях выйдет статья в журнале Nature, где одна из таких гипотез будет связывать распространение индоевропейских языков именно с ямной культурой. Той культурой, которую я изучаю много лет и которой я посвятила всю свою жизнь.
1: Рассказывала доктор исторических наук, главный научный сотрудник отдела археологических памятников Государственного исторического музея Наталья Шишлина.
2: Область знаний. Премьера на радио «Звезда». Люди собирают абсолютно все. Часы и пуговицы, марки и книги, монеты и открытки, магниты и календарики. Истории и судьбы однородных вещей. Коллекционирование. Новые исторические заметки. Слушайте сегодня в 3 часа дня на радио «Звезда».

0: слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: 11:30 в Москве, в студии Алексей Лаптев. Здравствуйте. В подмосковной Балашихе у жилого дома на улице Колдунова взорвался автомобиль BMW X3. Взрывное устройство сработало во время движения. Водитель получил множественные ранения и погиб на месте происшествия. Инцидент произошел около 5:30 утра. Следователи и криминалисты совместно с оперативными службами проводят осмотр места происшествия. Назначены взрывотехническая и медицинская экспертизы. В России разрабатывают новую программу предоставления льготных условий покупки автомобиля для многодетных семей. Об этом рассказала вице-спикер Госдумы Анна Кузнецова. Она признала, что после ввода утильсбора покупка машины стала проблемой для большой семьи.
2: Но и нужна государственная программа. Угу. Я на этом настаиваю. И мы будем убеждать профильное ведомство. Это не так сложно, это вполне реально. Кстати, есть формальные препятствия к этому. И мы специально собирали даже совещание с ГИБДД, с Росавтодором, с Минтранспорта России, с Минпромторгом. Оказалось, что нет ни в одном из ведомств, даже в ФНС, учета автомобилей, которые есть сегодня у многодетных семей.
1: Ранее Владимир Путин объяснил, что повышение утильсбора нужно для защиты отечественных производителей. Глава государства подчеркнул, что эта мера не направлена против поставок из стран ЕАЭС, включая Белоруссию. На международном военно-морском салоне «Флот-2026» Ростех покажет боеприпасы для дронов, эффективные для борьбы с безэкипажными катерами. Об этом сообщили в госкорпорации. Боеприпас одновременно воздействует кумулятивной струей, взрывом и осколками. В свою очередь, холдинг «Высокоточные комплексы» представит зенитные ракетные комплексы семейства «Панцирь» — самой популярной системы ПВО в мире. Международный военно-морской салон «Флот-2026» пройдет в Кронштадте с 10 по 14 июня. Основная масса тополиного пуха в Москве при сохранении сухой и жаркой погоды сойдет к 25-20 июня. Общий период распространения пуха составляет 3-4 недели, сообщил член Центрального совета Всероссийского общества охраны природы Тимур Усманов. Существующие сугробы пуха без вмешательства человека могут задержаться очень надолго, вплоть до уборки или грозы. Эксперт отметил, что пик летучести приходится на время с 13 до 17 часов. И о погоде. По данным Центра ФОБОС, во второй половине дня в Москве будет переменная облачность без осадков. Максимальная температура воздуха 27 градусов. Алексей Лаптев, служба информации, медиагруппа «Звезда».
3: Говорят, мужчины читают детективы, женщины – любовные романы, а подростки предпочитают фантастику. Но все мы всегда интересны непридуманные истории. Специальный проект «Радио Звезда» и издательство «Ломоносов» «Библиотека нонфикшн» основана на реальных событиях. Слушайте сегодня в 10 вечера на радио «Звезда».
4: Реклама. Их знают и любят в каждом доме. Самые близкие и родные нам звезды. Звезды телевидения. В их честь в галерее звезд у подножия Останкинской башни загораются памятные знаки. Стоит навести камеру телефона на QR-код, как станет доступна информация о легендарных дикторах и телеведущих. Интерактивная галерея звезд ждет своих поклонников в историко-познавательном комплексе Останкинской башни. 6+.
5: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.
6: Программа предназначена для лиц старше 18 лет. Область знаний. Лекция на радио «Звезда».
7: Ожившая голова собаки. Эксперименты Сергея Брюхоненко. Рассказывает историк советской науки, младший научный сотрудник РГГУ, заведующий научным архивом Института этнологии и антропологии РАН Валерия Слезкова.
6: Область знаний.
8: Одним из ярких сюжетов в науке и экспериментах 20-х стали опыты с ожившей головой собаки. И здесь, конечно, в первую очередь приходит на ум роман Александра Пеляева «Голова профессора Доуэля», который был опубликован в первой редакции в 1925 году, что, в общем-то, синхронно произошло с экспериментами, о которых пойдет речь. Однако, несмотря на то, что роман научно-фантастический, все-таки некоторые параллели с реальными научными исследованиями, они присутствовали. Дело в том, что в 1925 году, немногим позднее публикации романа, состоялась первая публичная демонстрация опытов советского физиолога Сергея Брюхоненко. На этой демонстрации Сергей Брюхоненко показал метод искусственного кровообращения, который ему удалось разработать, внедрить в практику благодаря аппарату искусственного кровообращения, который он сконструировал в 1923 году. Что представляло собой демонстрация эксперимента? К аппарату, который получил название «автожектор», была подключена отделенная от туловища голова собаки. Но помимо несчастной собаки, которую подключили к автожектору, а точнее ее головы, была еще донорская собака, от которой были взяты легкие, помещенные в автожектор, а также кровь, которая, собственно, прогонялась через вот эту систему искусственного кровообращения. Таким образом, Брюхоненко продемонстрировал возможности аппарата поддерживать искусственным образом жизнь в отделенной части тела от туловища на протяжении почти 2 часов. В экспериментах зафиксировано было, что голова сохраняла признаки жизни на протяжении 1 часа 45 минут. 42-45, время варьировалось, но тем не менее. Конечно же, эти эксперименты произвели серьезный резонанс и в научном сообществе, и позднее уже в целом в массовой аудитории, поскольку собака, когда ей раздражали нос пером, она на это реагировала, у нее сохранялись рефлексы, когда ей светили в глаза чем-либо. Было видно, что голова так или иначе еще находится в состоянии жизни. Как Сергей Брюхоненко вообще пришел к этой идее? Разумеется, он не прочел роман Беляева, который начал тогда публиковаться. Прошло довольно мало времени для того, чтобы прочесть, вдохновиться и провести такой эксперимент. Здесь имело место случайность, совпадение. Поскольку Сергей Брюхоненко, он вообще задумался о разработке специального аппарата, который бы мог поддерживать искусственную жизнь в организме посредством вот системы искусственного кровообращения, обогащения ее кислородом, еще на фронте гражданской войны. Поскольку для медиков, которые работали в 1920-х годах в стенах лабораторий, это было довольно обычной практикой, они были мобилизованы студентами или уже выпускниками, как фронтовые врачи, он, как потом сам писал, столкнулся с тем, что многих раненых просто не удавалось спасти, потому что у науки, у медицины, просто не было методов, которые бы позволили провести сложную операцию или провести какие-то манипуляции для того, чтобы сохранить жизнь пациенту, и пациенты просто умирали. И выйдя с таким опытом с фронта гражданской войны, Сергей Брюхоненко приступил к работе над созданием аппарата искусственного кровообращения. И он работал над ним в течение нескольких лет. Работающая версия аппарата, которая его устроила, была сконструирована в 1923 году. После этого он приступил уже к практическим исследованиям, как тогда называлось, на изолированных органах, если мы говорим по-научному, то есть требовалось что-то от чего-то отделить, чтобы подсоединить к автожектору и проверить, насколько он работает. Поскольку работа с какими-то мелкими животными или даже с простейшими с насекомыми, она бы не показала никаких результатов, потому что система кровообращения рассчитана все-таки на млекопитающих. Он приступил к экспериментам с собаками. И, например, в архиве Российской академии наук сохранились его лабораторные дневники, в которых он фиксировал, что произведена операция над собакой, что отделена голова, она подключена к автожектору, донорские легкие кровь введены в автожектор. И он фиксировал время, что вот какое-то время, может быть, удавалось поддерживать состояние жизни головы, но затем происходило кровотечение, все равно все отключалось, ничего не работало, то есть он прошел через многочисленные неудачи, прежде чем он добился даже вот этого результата в 1 час 45 минут.
7: Ожившая голова собаки. Эксперименты Сергея Брюхоненко.
6: Область знаний.
8: Он работал на протяжении 2 лет, с 23 по 25 год. И в 25 году состоялась вот первая публичная демонстрация этого эксперимента. Здесь я отмечу, что это были именно научные эксперименты, то есть это не было как у Александра Богданова, который на своей квартире совершал переливание крови, абсолютно никак не относившись ни к научному сообществу, ни к медицинскому, не поддерживаемый коллегами из этих сообществ. Сергей Брюхоненко был именно что специалистом не только по образованию, но и, собственно, по своему роду занятий. И он продемонстрировал свой эксперимент именно ученым-коллегам. А впоследствии эксперимент был продемонстрирован еще в 1926 году, также перед научным сообществом. Были опубликованы после его демонстрации тезисы, научный результат экспериментов, что это публикуется, что это где-то обсуждается. Коллеги-ученые высказывают там критику, возможно, какие-то предложения, то есть дают какую-то именно серьезную оценку экспериментам. И Сергей Брюхоненко, он после этих демонстраций не завершил свои исследования, он их продолжил развивать. Но здесь нужно отметить, что несмотря на всю научность и весь научный подход Брюхоненко, разумеется, пресса очень быстро сопоставила два события, а именно выход романа Александра Беляева в 1925 году летом и демонстрацию осенью 1925 года опытов Брюхоненко. И, конечно же, велась дискуссия о том, что кто-то у кого-то что-то позаимствовал. Вообще сами Беляев и Брюхоненко не участвовали в этой дискуссии, поскольку что для того, что для другого это было просто оскорбительно. Ну, как бы Беляев опирался вообще на свой опыт болезни. Он тяжело болел, насколько я помню, тифом. Он был прикован к постели на протяжении очень длительного времени. Он, как писатель, как человек именно такой литературный, хотел переложить свой вот полученный личный опыт, перенести его в текст. Сергей Брюхоненко вообще работал над серьезнейшими вопросами с точки зрения науки и медицины, и для него, разумеется, это было оскорблением, поскольку, ну, очень так обесценивает его работу. Однако уже в 30-х годах Беляев все-таки вот дал это разъяснение, что это был его личный опыт, и он вообще не знал ни про эксперименты Брюхоненко, ни про то, что там была какая-то демонстрация этих экспериментов. Но, тем не менее, дискуссия была. Это был не единственный аспект, который освещался в прессе. Поскольку само по себе то, что отделенная от туловища голова сохраняет признаки жизни там больше, чем на, не знаю, 15 минут, что это не курица, которой отрубили голову, и она бегает по двору, а это целая собака. Это, конечно, вызвало всплеск интереса к работам Брюхоненко. И как раз-таки в периодике, в массовой, в газете «Вечерняя Москва» регулярно публиковались какие-то статьи и заметки о том, что отделенная от туловища голова живет, победа науки над смертью, и открытие Брюхоненко, его достижение стало тиражироваться именно как что-то такое фантастическое и даже немного сказочное, потому что неужели вот наука стоит на пороге победы над смертью, что теперь даже если человеку отрубят голову, то он может как бы продолжить жить, как вот эта вот голова, подсоединенная к автожектору или там еще к чему-нибудь. Тем не менее, несмотря на то, что открытие так широко тиражировалось, Брюхоненко, он все-таки выдерживал свою линию, и научное сообщество его в этом поддерживало. В 30-е годы его аппарат был запатентован. Правда, он был сначала запатентован в США, в Германии и Англии, и только затем он был запатентован в СССР. То есть его открытие было признано даже мировым научным сообществом. Но, тем не менее, да, вот сюжет Александра Беляева и вот эти все истории с ожившей головой в периодике, они продолжили жить и продолжили создавать такой образ революционной науки, которая вот практически победила смерть, и что люди общества будущего, они будут такими киборгами, которым даже, по сути, тело-то уже и не нужно будет, что их можно будет подключить к какому-то аппарату, и они будут жить вечно. И, ну, здесь, наверное, можно провести параллель с романами Александра Беляева о том, что теперь люди, они и не стареют, и не умирают, и коммунистическое общество, оно будет только расти, оно будет расти не просто естественно, но и за счет того, что люди перестанут умирать.
0: Область знаний. Радиозвезда. Программа предназначена для лиц старше 18 лет. Область знаний. Лекция. На Радиозвезда.
7: Ожившая голова собаки. Эксперименты Сергея Брюхоненко. Рассказывает историк советской науки, младший научный сотрудник РГГУ, заведующий научным архивом Института этнологии и антропологии РАН Валерия Слезкова.
0: Область знаний.
8: Брюхоненко, он был не единственным в своем роде. Поскольку научные исследования, они в целом предполагают, что есть коллеги, которые занимаются смежными сюжетами, так или иначе пересекаются вот в своей исследовательской деятельности. Однако пример, который я хочу привести, он, конечно, не в полной мере пересекается с деятельностью Брюхоненко. Открытие, о котором пойдет речь, оно было как бы присовокуплено к тому, что сделал Брюхоненко. Также в 20-е годы на страницах периодики появилась новость о том, что якобы есть какая-то омолаживающая жидкость некоего профессора Кравкова. К слову, Николай Кравков, он был фармакологом, он работал в военной медицинской академии в Петрограде, затем в Ленинграде. Он занимался изучением воздействия фармакологических веществ на сосудистую систему организма, млекопитающих в первую очередь. Что же это была за жидкость и в чем же заключалась вообще суть экспериментов Кравкова? Кравков, будучи человеком военным, человеком с хорошим медицинским образованием, ученый по своей натуре, по своему призванию, он работал над довольно серьезным вопросом, который в 20-е годы тоже только получал свое развитие, можно сказать. Он преследовал цель изучить именно воздействие фармакологических средств на организм, на сосудистую систему, просто для того, чтобы понять, если мы разрабатываем какие-то фармакологические препараты, каково будет их воздействие. То есть я напомню, что 20-е годы – это время, когда еще все только изучалось. Это не как сейчас, когда мы можем купить таблетки, и мы поймем, что они действуют точечно. В тот момент это еще было непонятно, и ученые только работали над разгадкой данного механизма. Так вот, приступив к своим исследованиям, Кравков подумал о том, что проще всего изучать воздействие фармакологических средств на отделенных от тела органах или частях тела или конечностях. Ему пришла в голову во время охоты, что хорошим материалом для экспериментов могут быть кроличьи уши. Но они довольно большие, и там хорошая сосудистая сетка, которая бы позволила более успешно отследить вот воздействие, как проходит это фармакологическое средство через сосуды. Однако для того, чтобы сохранить чистоту эксперимента, одного материала было бы недостаточно, и он также в качестве объекта исследования выбрал еще и человеческие пальцы. Слава богу, 20-е годы не зашли за какие-то пределы в своем оптимизме, и пальцы подразумевали, что это все-таки ампутированные конечности либо больных, либо это ампутированные конечности трупов. Здесь можно вспомнить собачье сердце, когда профессору Преображенскому привозят труп, от которого он берет гипофиз. То есть, ну, как бы эта практика была довольно распространенная. И свои эксперименты он ставил на кроличьих ушах и человеческих пальцах, которые сначала мумифицировались, затем они помещали специальный раствор. Раствор – это не то, что изобрел Кравков. Это был специальный химический раствор, которым уже пользовалась наука на тот момент. Эти органы, части тела размачивались. И после этого через сосудистую сетку, которая в них располагалась, пропускались вот фармакологические препараты. И Кравков уже фиксировал то, как они воздействуют на сосуды и на конечность в целом. Здесь был забавный момент с тем, что когда через пальцы или кроличьи уши проходили вот эти препараты, получалось так, что сами сосуды как-то реагировали и сокращались. И конечности в целом тоже сокращались, подвергаясь воздействию, и создавалось ощущение, что как будто бы, например, палец, он немного шевелится, то есть такой немного Франкенштейн получается. Из-за этого открытие Кравкова назвали, ну, такой омолаживающей жидкостью, что вот новые чудеса биологии, что теперь мы даже пальцы можем оживлять. Это, кстати, тоже такой беляевский сюжет из рассказа «Чёртовой мельницы». Однако нет, на самом деле Николай Кравков не занимался оживлением пальцев и ушей и любых других органов конечностей. Ну вот просто, да, такое забавное отношение прессы к научным достижениям, которое немного ввело в заблуждение, но и добавило такой остроты научному открытию.
7: Ожившая голова собаки. Эксперименты Сергея Брюхоненко.
0: Область знаний.
8: Такое отношение к и экспериментам Брюхоненко и Кравкова, оно не было безосновательным, потому что 20-е годы были временем просто дикой популярности идеи омоложения. как раз-таки омоложение посредством пересадки половых желез обезьяны человеку, которое стало известно благодаря русско-французскому хирургу Сергею Воронову, работавшему в Париже. Оно просто в некоторой степени сводило людей с ума, потому что, опять же, бессмертие, победа над старостью, вечная молодость. Ну, это тема, которая всегда, в общем-то, интересует людей. И, к счастью, обыватели, которые читали там «Известия», «Вечернюю Москву» и другие периодические издания, эксперименты по омоложению, хотя они не проводились Кравковым, они все-таки проводились. И проводились они на базе Института экспериментальной биологии в Москве. Собственно, ученые, которые там работали, преследовали цель проверить метод Сергея Воронова. Работает он или нет? Можно ли омолодить человека, вколов ему инъекцию, содержащую вот эту гормональную вытяжку из крови, или там посредством пересадки половой железы от молодой обезьяны там, человеку, который уже в преклонном возрасте находится. Здесь я просто подчеркиваю, что все-таки ученые, они преследуют какие-то именно научные цели, и цели глобальные и важные. Но, тем не менее, для массовой аудитории хватило того, что опыты проводятся, и есть некое место в Москве, где можно получить вполне себе омолаживающую процедуру, неважно, инъекцию или операцию. И в Институт экспериментальной биологии со всей страны и даже из-за рубежа приходили письма с просьбами принять их на омоложение, так или иначе. Был случай, когда одна медсестра из Ялты писала в Институт экспериментальной биологии, и она говорила, что вот у нее есть такой медицинский бэкграунд, что вот она, ну, понимает в этой теме, она ознакомилась с исследованиями. Она понимает, как это важно для науки, и, значит, обосновывает, что она себя там как-то не так чувствует. Ей вот у нее апатия, усталость, хотя ей там, ну, лет 20, ну, как бы не больше 30, в общем-то. Эксперименты по омоложению проводились все-таки на людях, ну, такого преклонного возраста, ну, что вообще-то логично. И вот она пишет директору института, что мне очень нужна эта операция, и я готова, это цитата, «во имя Христа и прогресса медицины принести свое тело в жертву». Мне кажется, это просто прекрасный пассаж, потому что здесь и во имя Христа, и во имя медицины, в общем-то, ну, человек, ну, очень хотел. Однако она, конечно, в конце письма все-таки попросила оплатить ей проезд до Москвы и устроить ее на медицинские курсы. Был случай, когда одна девушка из Орши написала тоже в институт, она приложила свою фотографию, что немаловажно, и она тоже жаловалась на то, что она чувствует усталость, у нее отсутствие энергии, ей тяжело выполнять работу, она вообще-то такая большевичка, то есть она за то, чтобы женщины работали, как бы вот это все ее вдохновляет, но вот она не может по состоянию здоровья. И она приложила фотографию к письму с подписью там «Моя физиономия», ну то есть она очень самокритично относилась. Она просила все-таки принять ее в институте, совершить на ней вот эту процедуру омоложения, потому что она бы хотела вернуть себе прилив энергии и хотела бы, конечно, исправить свою внешность, которой она крайне недовольна. Вот такие забавные случаи, они происходили из раза в раз, и пресса, она очень так подогревала этот интерес к теме бессмертия омоложения. Конечно, вводила людей в заблуждение во многом, но, тем не менее, в том числе и популяризовала научные идеи, которые тогда были, скажем так, вот на острие науки.
7: Рассказывала историк советской науки, младший научный сотрудник РГГУ, заведующая научным архивом Института этнологии и антропологии РАН Валерия Слезкова.
0: Область знаний.
7: Новые выпуски программы «Область знаний» слушайте завтра в это же время на Радио Звезда, а также на канале Радио Звезда в Рутьюб и в нашей группе ВКонтакте.
9: Как же я люблю всякие древности. Ну, показывайте.
10: Здесь мы храним вещи, которые считались выдуманными.
9: Борода чья-то. Почему синяя?
10: Я же говорил...
9: Череп.
10: Это Йорик.
9: А чей конь? Вон там, в углу. Хотя, погодите, я сам догадаюсь.
10: Вещи Олег?
11: История, которую мы не знаем. Еженедельная программа Владимира Туза.
12: Два деревянных колеса, одна скорость, мощность, одна лошадиная сила выпущен в одном экземпляре. Таким был первый мотоцикл. Об истории этого вида транспорта нам расскажет основатель движения «Мото-Россия» Андрей Иванов.
11: Архивные тайны. Слушайте сегодня в 2 часа дня на радио «Звезда».
13: «Благие дела» – совместный проект телерадиокомпании «Звезда» и благотворительного фонда помощи детям «World Vita».
14: Внимательному и усердному Кириллу всегда нравилось собирать крошечные модели техники. За долгие годы в коллекции скопилась куча машин, самолетов и мотоциклов. Даже в больничной палате ребенок каждую минуту уделяет любимому занятию. Готовые фигурки он с радостью дарит своим героям, добрым врачам. Мальчик уверен, что с их поддержкой он непременно победит рак крови и вернется домой. В отделении онкологии 11-летний Кирилл перенес множество испытаний. Постоянные капельницы, ночи в реанимации, бесконечные курсы химии. Превозмогая боль, ребенок храбро движется к выздоровлению. Стойкая ремиссия уже достигнута. Однако лечение остановилось. У мальчика развился панкреатит. Возобновить борьбу позволит иммунотерапия, стоимость которой превышает 4 миллиона рублей. Вместе мы сможем помочь. Прямо сейчас отправьте смс-сообщение с любой суммой на короткий номер 3333. И деньги поступят на счет благотворительного фонда помощи детям World Vita для Хайрова Кирилла. Вместе мы справимся.
13: «Благие дела» – совместный проект телерадиокомпании «Звезда» и благотворительного фонда помощи детям World Vita.
15: Реклама. В детстве, когда ты с пацанами гонял в футбол, всегда кто-то играл, а кто-то наблюдал со стороны. Ты всегда играл. Конечно, СВО – это не игра. Это для настоящих мужчин. Для тех, кто не может оставаться в стороне. Присоединяйся к своим. Служба по контракту .рф. Ты думаешь о родине, родина думает о тебе. Для участников СВО и членов их семей государство предоставляет льготную ипотеку. Подробности на сайте объясняем.рф. Телефон горячей линии 117.
16: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.

крючки, кричим, поем, зовем и ставим сети, но все напрасно. И повторяем каждый миг, все будет хорошо.

0: слушаете радио «Звезда». Новости.
1: Полдень в Москве, в студии Алексей Лаптев. Здравствуйте. В Санкт-Петербурге сотрудники ФСБ задержали мужчину, который по заданию украинской военной разведки готовил диверсионно-террористический акт. Он фотографировал местность и должен был установить видеокамеру. За выполнение заданий ему обещали $8,500, но денег он не получил. Фигурант заключен под стражу. Ситуация в сфере международной безопасности стремительно деградирует. Об этом заявил заместитель генерального секретаря УДКБ Валерий Семеряков. По его словам, особенно напряженная обстановка складывается у западных рубежей организации. Основная угроза исходит от стран Европы, впавших в реваншистский милитаристский угар. Терроризм все чаще используется некоторыми государствами для продвижения своих интересов. Заявление прозвучало на совещании антитеррористических структур стран СНГ. Российская транспортная система становится все более современной и технологичной. Об этом заявил глава Ространснадзора Виктор Гулин. По его словам, за 5 лет это позволило сократить количество плановых проверок на 63%.
2: Каждым годом их становится все меньше. На этот год у нас запланировано только 200 плановых проверок. При этом количество проверок по индикаторам риска с каждым годом растет. Также мы внедряем в свою работу беспилотные системы, разработали методики применения беспилотных летательных средств, обучили инспекторский состав. И это нам сегодня позволяет осматривать объекты критически важной транспортной инфраструктуры более оперативно и более качественно.
1: Глава Ространснадзора также добавил, что основная тенденция в сфере бизнеса – нематериальное стимулирование добросовестных компаний. С сегодняшнего дня поезда в Крым и обратно следуют по обычным маршрутам. При этом 7 составов из Крыма в Москву, Мурманск и Челябинск опаздывают от 1 до 9 часов. Об этом сообщила компания Grand Service Express. График, напомню, был нарушен из-за ночной атаки беспилотника 8 июня. Тогда был поврежден локомотив поезда «Москва-Симферополь». Погиб помощник машиниста. На трассе в Магаданской области поселился медведь. Как сообщают РИА Новости, косолапый прописался чуть ниже перевала Магаданский на трассе «Магадан-Балаганная-Талон». Он не боится выходить к проезжей части и пристает к водителям, выпрашивая у них еду. Агрессии при этом зверь не проявляет. Однако ученые предупреждают, такой медведь опасен, и его следует изъять из природы. Охотоведы просят жителей не кормить диких животных. Алексей Лаптев, служба информации медиагруппы «Звезда».
3: Уровень воды в реке Урал,
4: Центральный банк сохранил
3: на Крымском мосту.
4: Российские космонавты совершили государство открытый космический проект о возможном продлении.
0: Каждое утро все сообщают, что происходит. Радио «Звезда» разбирается, почему это произошло. Каждое утро с 7 до 11. В актуальной повестке мы находим историю, рассказываем ее, объясняем причины случившегося.
5: 1950 название города Пермь.
6: Ялодовский, Константин Симонов.
0: Утро на радио «Звезда». История страны, люди, наука и культура. Каждый час 6 репортажей, 4 выпуска новостей. Познавательные программы и рубрики. Все это «Утро на радио «Звезда». Пробуждает интерес и вооружает знаниями.

0: Программа, которую вы сейчас услышите, размещается в эфире «Радио Звезда» на правах рекламы.
1: Добрый день, уважаемые радиослушатели. Многие ошибочно считают, что артроз – не болезнь, а вполне естественный процесс старения. Значит, и лечить его бессмысленно. Мол, а что тут сделаешь, возраст? Эту фразу часто можно услышать, причем даже от врачей. Но на самом деле артроз куда опаснее, чем вы думаете. Об этом мы сегодня и поговорим с нашим постоянным гостем, экспертом Кузнецовой Ольгой Николаевной. Добрый день, Ольга Николаевна.
2: Добрый день, дорогие радиослушатели. К сожалению, артроз – это коварная болезнь, проникающая в суставы незаметно, постепенно их разрушая и вызывая воспалительные процессы. Это как термиты, которые медленно, но вероломно разъедают дерево, пока оно не обрушится в самый неожиданный момент. На первых порах симптомы могут быть едва заметными. Вы чувствуете боль при движении, появляется утренняя скованность. Но со временем болезнь прогрессирует, и боль уже становится постоянной и мучительной. Вам становится больно стоять, сидеть и даже просто лежать. Про спокойный сон можно вообще забыть.
1: В наши дни современная медицина чего только не предлагает от боли в суставах. В аптеках вы можете найти множество обезболивающих таблеток и мазей.
2: К сожалению, не все так просто. Если мы говорим об обезболивающих, то основная их суть – это облегчить симптомы. Они не предназначены для лечения. То есть они способны только на недолгое время унять боль. Но само прогрессирование болезни они остановить не могут. Ведь артроз разрушает суставы. Что касается мазей, то, к сожалению, в суставы им проникнуть невозможно. Их назначают при травмах и заболеваниях суставов в качестве местного обезболивающего средства. В их состав входят разогревающие компоненты, которые обладают отвлекающим действием. Это что касается снятия болевого симптома. Если мы говорим именно о лечении, то, конечно, надо подбирать другие способы. Сейчас, к счастью, медицина не стоит на месте.
1: Ольга Николаевна, если мы все же говорим не просто о снятии боли, а именно о лечении, что современная медицина сегодня может предложить?
2: Наши российские специалисты озаботились этой проблемой и придумали гениальное решение. Они создали физиотерапевтический аппарат «Аврора» – шедевр современной российской науки, который способен оказать помощь в снятии боли, а также подарить шанс вернуть вашим суставам подвижность.
1: Думаю, нашим слушателям очень интересно узнать об аппарате «Аврора».
2: Физиотерапевтический аппарат «Аврора» – это удивительное открытие в области медицины. В нем сочетаются сразу три метода воздействия – ультразвук, красная фототерапия и инфракрасная фототерапия. И каждый из факторов усиливает действие другого. Значит, вы можете получить максимум пользы. Кроме того, использование аппарата в комплексе с другими лечебными методами в острой фазе заболевания или при обострении хронических процессов может обеспечить стойкий положительный эффект и сократить сроки лечения. А теперь приятный сюрприз для наших радиослушателей. Сейчас вы можете приобрести медицинский аппарат «Аврора» особенно выгодно. Ведь именно сейчас на аппарат «Аврора» действует специальная скидка 5000 рублей для всех радиослушателей, дозвонившихся в течение часа по номеру 8 800 777 3673. И доставка по всей России бесплатно. 8 800 777 3673. 8 800 777 3673. Данные акции предоставляет компания ООО «Продекс». Реквизиты ОГРН 122-730-00-36-55. Юридический адрес: город Димитровград, улица Промышленная, здание 36, офис 402.
1: Давайте подробно расскажем нашим слушателям о том, как работает «Аврора».
2: Очень важно, что аппарат «Аврора» прост в использовании и не требует специальной подготовки. Просто устроитесь поудобнее и включите аппарат, а дальше он начнет лечение. Как это происходит? Ультразвуковая терапия. Лечение ультразвуком – это один из наиболее уникальных способов физиотерапии при артрозе. Он был разработан для того, чтобы дать возможность снять воспалительные процессы и забыть о боли. А также действие ультразвука направлено на ускорение процессов регенерации. То есть хрящевая ткань может начать постепенно восстанавливаться и становиться эластичнее. А суставы могут стать более гибкими и подвижными. Но это еще не все. С помощью ультразвука вы можете проводить фонофорез. То есть, если вы пользуетесь мазями, то с помощью ультразвука они могут глубоко проникать сквозь кожу, а значит, их лечебное действие усилится. Красная фототерапия. красная фототерапия направлена на улучшение кровообращения в суставах. Для чего это нужно? Кровь доносит до суставов полезные вещества и кислород. Благодаря этому ваши суставы получают питание, а значит, начинают работать лучше. И вы можете двигаться свободно и легко. Инфракрасная фототерапия. Такая терапия оказывает противовоспалительные и противоотечные эффекты, что может помочь вам снять боль, отеки, скованность в суставах, сохраняя их от дальнейшего разрушения. Вы сможете почувствовать долгожданное облегчение. Словно с вас сняли оковы.
1: Уважаемые радиослушатели, напомню, сейчас на аппарат «Аврора» действует специальная скидка 5000 рублей для всех радиослушателей. Звоните. Номер 800-777-3673. 8-800-777-3673. Ольга Николаевна, расскажите, пожалуйста, в каких случаях может помочь «Аврора»?
2: Аппарат «Аврора» направлен на лечение не только артроза, но и других заболеваний. Вы только посмотрите. Заболевания сердечно-сосудистой системы, заболевания травмы костно-мышечной системы, заболевания желудочно-кишечного тракта, воспалительные дегенеративно-дистрофические заболевания суставов с выраженным болевым синдромом, заболевания лор-органов, глаза, полости рта, склеродермии и трофические язвы. Как видите, список приличный, а ведь это еще далеко не все, что он может лечить. Именно поэтому, если у вас есть эти или другие хронические заболевания, то «Аврора» может стать для вас подходящим и доступным решением. Уважаемые радиослушатели, сейчас на аппарат «Аврора» действует специальная скидка 5000 рублей для всех радиослушателей, дозвонившихся в течение часа по номеру 8 800 777 36 73. И доставка по всей России бесплатно. Но поспешите, количество товара сильно ограничено. 8 800 777 36 73. 8 800 777 36 73.
1: Давайте подводить итоги нашей программы. Почему стоит выбрать аппарат «Аврора»?
2: Аргументов в пользу «Авроры» множество, но назову ключевые. Первый – это возможность снизить прием обезболивающих таблеток, так как аппарат «Аврора» сам обладает обезболивающим действием. Физиотерапевтический аппарат «Аврора» – это удивительное открытие в области медицины. В нем сочетаются сразу три метода воздействия – ультразвук, красная фототерапия и инфракрасная фототерапия. И каждый из факторов усиливает действие другого – экономия. Приобретя один раз аппарат «Аврора», вы будете им пользоваться долгие годы. Кроме этого, им могут пользоваться все ваши члены семьи. Кто-то ушиб получил, у кого колено больное, у другого спину скрутило. А ознакомившись со всем списком показаний, вы будете приятно удивлены. А теперь посчитайте, сколько денег у вас уходит на лекарства, запас которых надо постоянно пополнять. С помощью ультразвука вы можете проводить фонофорез. То есть, если вы пользуетесь мазями, то с помощью ультразвука они могут глубоко проникать сквозь кожу, а значит, их лечебное действие усилится. Прост в использовании. Аппарат «Аврора» имеет очень простой и понятный дизайн. Вы можете им пользоваться самостоятельно. К тому же он не занимает много места. Вы можете брать его с собой куда угодно. Награды. Аппарат «Аврора» признан лауреатом конкурса «100 лучших товаров России». Такие призы получают только лучшие из лучших.
1: Действительно, после таких аргументов становится ясно, что «Аврора» может стать полезной покупкой для семьи. Уважаемые радиослушатели, напомню, сейчас на аппарат «Аврора» действует специальная скидка 5000 рублей для всех радиослушателей. Звоните. Номер 800-777-3673. 8-800-777-3673.
2: Начните лечение с «Авророй». «Аврора» может сделать вашу жизнь намного лучше. Поэтому начните действовать прямо сейчас. Возьмите телефон, наберите номер и сделайте первый шаг к своему здоровью. Тем более, когда есть возможность купить аппарат «Аврора» со скидкой 5000 рублей. Это специальная скидка для всех радиослушателей, дозвонившихся в течение часа по номеру 8 800 777 36 73. 8 800 777 36 73. И, конечно, доставка по всей России бесплатно. Номер 8 800 777 36 73. 8 800 777 36 73. Внимание! Теперь выбрать нужный вам аппарат стало легче. В Москве на Малой Филевской, 18, открылся первый фирменный магазин «Продекс». Здесь вы найдете аппарат «Аврора». Персональный подбор, выгодные цены и консультации специалистов о работе аппаратов.
1: Благодарю нашего постоянного гостя Ольгу Николаевну. До скорых встреч!
3: Имеются противопоказания. Необходимо ознакомиться с инструкцией.
0: Программа размещена в эфире «Радио Звезда» на правах рекламы. Премьера на «Радио Звезда».
4: За эту книгу в 1958 году Пастернак был удостоен Нобелевской премии.
5: За значительные достижения в современной лирической поэзии, а также за продолжение традиции великого русского...
4: Но заплатил за свой успех непомерно высокую цену.
6: И читал, но осуждаю.
4: Писателя подвергли жестокой травле, угрожали, заставили отказаться от почетной награды. На родине книга была опубликована лишь 30 лет спустя. Издательство «Вимбо» и «Радио Звезда» представляют. Роман Бориса Пастернака «Доктор Живаго». Слушайте сегодня за час до полуночи на «Радио Звезда».
7: Блеск

0: «Радиозвезда». Очень важные вопросы.
1: Слышала в новостях, что орнитологи обнаружили хорошие умственные способности у птиц, обитающих на огненной земле, южных каракар. Что это за птицы и правда

Особенно у тех видов, которые вот не специализированы на каком-то одном охотничьем приеме, а вот такими являются, ну, мусорщиками, падальщиками, частично такими собирателями. Ну, собственно, как вот наши врановые. Они же вот именно поэтому умны, что им постоянно приходится решать то одну задачу, то другую, то третью, поскольку кормовые объекты самые разнообразные, ну и так далее, и так далее. И давно было отмечено, что вот как раз вот эти каракары – это такие, знаете, сокола, которые пошли по пути экологической приспособленности врановых. То есть они такие вот тоже неспециализированные собиратели. И им приходится быть очень умными, потому что там, где они живут, довольно суровые климатические условия. Здесь им надо украсть яйцо у пингвина, там им надо как-то это что-то украсть у местного фермера или как-то еще раз добыть себе пищу. То есть они похожи на наших ворон, воронов и так далее, и так далее. И поэтому у них развились очень похожие когнитивные способности, очень высоко развитые.

0: Ну ты кулибин. Удивительные изобретения гениев-самоучек.
1: Проблема безопасности на дорогах актуальна для всех участников движения, но особенно остро стоит для самых незащищенных – велосипедистов и пользователей самокатов. Эти легкие транспортные средства часто страдают от неровностей дорожного покрытия и, как ни парадоксально, от средств, призванных повысить безопасность лежачих полицейских. Для них резкое торможение или наезд на препятствие может обернуться серьезной травмой. В Томске решение этой проблемы предложила школьница Диана Мартынкевич. Ее изобретение не требует установки новых знаков или камер, но делает лежачих полицейских по-настоящему умными. Диана, которая сама активно пользуется самокатом, нашла решение на стыке физики и практического применения. Она предложила заполнить полости дорожных ограждений не ньютоновской жидкостью.
0: Ну ты кулибин.
1: В чем суть? Не ньютоновская жидкость ведет себя необычно. При медленном плавном воздействии, например, когда вы аккуратно переезжаете через барьер, она остается мягкой, позволяя колесам легко преодолевать препятствия. Это значит, что велосипедист или самокатчик не почувствует сильного удара и сохранит равновесие. Однако, когда водитель пытается проскочить более энергично, жидкость мгновенно затвердевает. Она сопротивляется удару, эффективно гася скорость и выполняя свою основную функцию дорожного барьера. Изобретение Дианы – яркий пример того, как молодые умы могут предлагать инновационные и гуманные решения для улучшения нашей повседневной жизни и безопасности на дорогах.
0: Ну ты кулибин! Удивительное изобретение гениев-самоучек. Российское могущество прирастать будет Сибирью и Северным океаном и достигнет до главных поселений европейских в Азии и в Америке.
2: Эти слова были сказаны в 1763 году. Ломоносов мечтал об освоении гигантских зауральских территорий. Но путь на восток был проложен намного раньше. От Северной Двины через Баренцево и Карское моря к западно-сибирским рекам. Поиски Северного морского пути и походы за пушниной. Владения купцов Строгановых. Победы Ермака Тимофеевича и основания сибирских городов. Тюмень, Тобольск, Сургут. Историк, научный сотрудник Государственного исторического музея Александр Чернов. В программе «Область знаний. Русский Север». Слушайте ежедневно в 5 часов вечера на радио «Звезда», а также на канале

0: меня Волга, а мне уж 30 лет.
1: Алиса, включи радиозвезда.
2: Салют, включи радиозвезда.
3: Маруся, включи радиозвезда.
4: Слушайте радиозвезда в умных колонках.

0: слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: В студии Алексей Лаптев, на «Радио Звезда» новости медицины. Заболеваемость гемофильной инфекцией в прошлом году превысила средний многолетний уровень в почти 20 раз. Эпидемиолог Геннадий Онищенко заявил, что ситуация требует серьезного мониторинга. Возможно, придется вносить изменения в систему обязательного медицинского страхования и расширять показания для диагностики. Вакцинация от гемофильной инфекции предусмотрена в национальном календаре, но она не носит массового характера и ставится в первую очередь группам риска. Россиянам при поездках за границу следует предусмотреть риски различных инфекций. Чтобы их избежать и не оказаться на больничной койке в отпуске, поможет элементарное соблюдение правил личной гигиены. Что еще необходимо учесть, «Радио Звезда» рассказал врач-методист Денис Прокофьев.
2: Почти все заболевания передаются либо через воду, либо при употреблении термически необработанной пищи. Там достаточно много, на самом деле, заболеваний. Это гепатит А, брюшная тиф, холера. Но есть еще более опасный вид, который передается через укусы насекомых. Это малярия, это лихорадка денге, различные энцефалиты. Как правило, все-таки на пути распространения этой инфекции есть достаточно серьезный контроль, и при любой поездке есть определенная вакцинация. Да? Четко по региону можно посмотреть, какие вакцинации необходимы.
1: Кроме того, специалист советует обращать внимание на качество воды в поездках, пить из проверенных источников или только бутилированную воду. В личной аптечке стоит иметь антисептики, жаропонижающие и антигистаминные препараты. Запасы донорской крови и ее компонентов в России увеличились в 2.5 раза по сравнению с периодом до пандемии COVID-19. Об этом сообщила начальник управления службы крови Федерального медико-биологического агентства Ольга Эйхлер. По ее словам, ведомству удалось скоординировать работу так, чтобы эти объемы постоянно были в медучреждениях. Агентство также формирует хранилища для поддержания стратегического запаса. Манная каша, съеденная натощак, быстро повышает уровень глюкозы в крови, после чего наступает резкий спад. Организм воспринимает это как сигнал голода, что может привести к лишним перекусам. Об этом рассказала врач-терапевт Дальневосточного федерального университета Анна Фургал. По ее словам, для завтрака лучше подходят гречка, овсянка долгой варки, перловка и бурый рис. Чтобы избежать скачков, в кашу стоит добавлять белок или полезные жиры. От каш быстрого приготовления лучше отказаться. Это были новости медицины. Алексей Лаптев, служба информации медиагруппы «Звезда».
3: Помните крылатую фразу? Каждый, у кого нет автомобиля, мечтает его купить. Но зато каждый, у кого есть автомобиль, мечтает его продать. Удерживает от этого только то, что, продав, останешься без автомобиля.
4: Глядишь, все одинаково. Мотор, кардан, 4 колеса, а характер разный. Такой ведь больше нет на свете. Единственное.
3: Машины стали не только частью нашей повседневной жизни, но и полноценными персонажами и даже главными героями любимых книг. Специальный литературный проект «Радио Звезда» «Автомобиль – не роскошь». Слушайте сегодня в 9 вечера на «Радио Звезда».
5: Реклама.
6: С 10 по 14 июня в Москве проходит фестиваль «Времена и эпохи». Настоящее путешествие сквозь века от средневековой Руси до 20 века. Городские площадки станут сценой великих событий, определивших судьбу нашей страны. Реконструкции сражений, интерактивные выставки и мастер-классы ждут вас. Ощутите дыхание истории в рамках проекта «Лето в Москве». Узнайте больше на сайте ruspas.ru при поддержке правительства Москвы. 0+.
7: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.
8: Неважно когда, особенно где, главное с кем ты. Холодной зимой или весной, важно лишь с кем ты. Проносятся дни, как будто они киноленты. Но этот

0: радиозвезда.
1: Дай пять. Пять удивительных фактов о кетчупе.
2: Программа создана с использованием искусственного интеллекта.
1: Факт первый.
3: Кетчуп начинался не с помидоров. Его предком был азиатский рыбный соус кетсиап, ферментированная смесь из рыбы и специй. Томаты добавили в позапрошлом веке.
1: Факт второй.
3: В 1830-х годах в Америке кетчуп продавали в виде таблеток в аптеках. Доктор Джон Кук Беннет заявлял, что экстракт томатов может лечить диарею, несварение желудка и желтуху.
1: Факт третий.
3: Благодаря высокому содержанию уксуса и лимонной кислоты, кетчуп отлично удаляет окисление с меди, латуни и серебра.
1: Факт четвертый.
3: Кетчуп – одна из самых популярных приправ на Международной космической станции. Поскольку в невесомости вкусовые рецепторы работают хуже, астронавты используют кетчуп, чтобы добавить пище остроты и яркости.
1: Факт пятый.
3: На Филиппинах томаты иногда заменяют бананами. Получается сладковатый соус, который очень и очень популярен. Во время Второй мировой войны из-за нехватки помидоров производили больше бананового кетчупа, чем томатного –

0: В мировую историю цирка Владимир Дуров вошел как знаменитый клоун-дрессировщик. Но немногие знают, что он был еще и выдающимся зоологом, который всю жизнь посвятил животным. Правнучка Владимира Леонидовича Наталья Дурова росла за кулисами цирка, украдкой следила, как выступают старшие артисты, а вскоре она и сама стала профессиональной дрессировщицей. Работала на арене с моржами, морскими котиками, рысями. Долгое время возглавляла театр зверей «Уголок дедушки Дурова». Удивительно, но Наталья Юрьевна была еще и талантливой писательницей. Ее автобиографическую повесть «Ваш номер» очень тепло приняли литературные критики. Эти невыдуманные истории о четвероногих и пернатых актерах проникнуты добротой, доверием и уважением к животным. Дуровы.
1: Сплетение судеб русских, сплетение дорогих и великих имен. На радио «Звезда» программа «Год семьи».
2: Радио «Звезда».
3: Плутовство.
4: Плутовство.
3: Великие авантюристы прошлого.
5: 1883 год. США. Город Финикс. В кабинет главного землемера входит почтенного вида господин. Он утверждает, что все территории штата Аризона принадлежат ему и только ему, барону де Аризаньяку, кабальеро де Лос Колорадос. А в доказательство предъявляет документы с правами на фамильное наследство. Чиновник в шоке. Таинственный посетитель претендует на территорию общей площадью 48,5 тысяч квадратных километров, то есть на все горы и речные долины, пустыни и леса, ранчо и фермы, индейские резервации. В его собственности могут оказаться крупнейшие города Аризоны, а также богатые месторождения серебра и меди. Главный землемер просит немного времени, чтобы подготовить доклад федеральному правительству, который примет окончательное решение по данному вопросу. Он и не подозревает, что за нос его водит один из самых талантливых мошенников второй половины 19-го столетия.
6: Однажды в архиве Сент-Луиса я обнаружил договор, подписанный между США и Мексикой в 1846 году, сразу после войны. В нем американцы признавали право собственности старых испанских фамилий на земли, которые после завершения боевых действий перешли к Янки. Вот тогда-то у меня и возникла идея подделать документы, превратиться в потомка древнего испанского рода и потребовать свое наследство.
2: Плутовство.
5: Джеймс Эдисон Ривис родился в 1843 году в штате Миссури в семье разнорабочего. Прошел гражданскую войну, в армии пользовался популярностью у сослуживцев. И неспроста молодой человек с легкостью подделывал увольнительные в город, ловко изготавливал фальшивые документы на списание провизии, военной амуниции и боевого оружия. Но это все так, пустяки. К главной афере своей жизни Ривис готовился 12 лет. Изучал архивы, учился писать гусиным пером, освоил устаревшие обороты португальского языка. Талантливый мистификатор написал историю трех поколений одного старинного, правда, никогда не существовавшего, испанского рода, взял себе имя Аризаньяк, кабальеро де Лос Колорадос, приехал в Финикс и потребовал вернуть ему чуть ли не всю территорию штата.
6: Рано или поздно меня бы раскусили, и я предложил жителям Аризоны откупиться от моих притязаний на землю. Всего-то 50 миллионов долларов. В складчину не так уж и много.
5: Самое удивительное, что в эту мистификацию поверили. В 1883 году хозяин крупнейшей добывающей компании «Финикса» первым признал права Джеймса Ривиса и выдал ему 25 тысяч долларов отступных. Если самый богатый человек штата заплатил таинственному испанскому барону, то, что остается делать мелким бизнесменам и землевладельцам? Чтобы откупиться, люди выстроились в очередь. Так, всего за несколько месяцев дерзкий авантюрист собрал огромную по тем временам сумму – 300 тысяч долларов. Он построил себе дворец в Нью-Мексико, особняки в Сент-Луисе и Вашингтоне. Много путешествовал. Его принимали английская королева Виктория, папа Римский, король Испании и немецкий император Вильгельм II. Роскошная жизнь закончилась, когда документы благородного дона еще раз проверили и признали фальшивыми.
6: К тому времени у меня не осталось ни цента. Я надеялся на очередные отступные, но тут меня поймали. Я, хозяин Аризоны, не смог найти жалкие 10 тысяч долларов, чтобы выйти на свободу под залог. Все мое имущество изъяли.
5: В 1896 году суд приговорил барона де Аризоньяка к 2 годам тюрьмы и штрафу 5 тысяч долларов. Выйдя на свободу, Кабальеро де Лос Колорадос поселился на ферме и вел тихую, размеренную жизнь. Очевидцы утверждают, вплоть до своей смерти знаменитый мошенник регулярно посещал городскую библиотеку, где перечитывал заметки, написанные о нем в дни его триумфа. Эх, барон, какие были времена!
3: Джеймс Эдисон Ривис. Плутовство. Великие авантюристы прошлого.
2: Премьера на радио «Звезда».
4: Люди собирают абсолютно все. Часы и пуговицы, марки и книги, монеты и открытки, магниты и календарики.
2: Истории и судьбы однородных вещей. Коллекционирование. Новые исторические заметки. Слушайте сегодня в 3 часа дня на радио «Звезда».
3: Программа, которую вы сейчас услышите, размещается в эфире радио «Звезда» на правах рекламы.
7: По недавно опубликованной официальной статистике, диагноз «простатит» в России актуален для 16% всего взрослого мужского населения. Впрочем, большинство врачей считают эту цифру сильно заниженной. По мнению медиков и ученых, реальная доля мужчин, страдающих от простатита в России, не менее 35%. А некоторые специалисты озвучивают цифру 85% и возраст после 35 лет. Вот об этом сегодня и поговорим. Какое влияние оказывает предстательная железа на мужскую состоятельность? Как мужчине справиться с этим недугом, вести полноценную половую жизнь и неважно в каком возрасте? Сегодня у нас в гостях Елена Александровна Гришина. Здравствуйте.
8: Здравствуйте. Да, конечно, статистика внушающая. Все в основном, конечно, из-за халатного отношения к своему мужскому здоровью. Ну, кто может признаться в своей несостоятельности, да, или признать ее. Для мужчины, конечно, это катастрофа. Это все равно, что признаться, что он не мужчина. А тем временем, пока мужчины не обращают внимания на иногда случающиеся осечки и списывают все на усталость, стресс, ну, находят много разных утешающих причин, проблема растет. За мощь, выносливость, удовольствие отвечает предстательная железа. О ней нужно заботиться с молоду. Даже если в предстательной железе есть небольшое воспаление, наступает иногда такое состояние, как «не хочу» или «вдруг неожиданно не могу». А дальше, соответственно, все больше и чаще. Поэтому нужно воздействовать на саму причину, и все будет работать как надо и даже больше. И результат станет стойким и качественным. Я хочу предложить нашим мужчинам «Феникс». Его можно использовать без опасений в любых ситуациях, связанных с мужской невозможностью. «Феникс» действует точно в цель, на причину возникновения возникновении неудач. Его можно использовать как для профилактики. Это про то, что не всегда получается. И также я хочу сказать, что Феникс медицинского назначения, поэтому можно использовать на ранних стадиях заболеваний и даже при хронических формах. И повторю, что Феникс – это не стимулятор и никакой химии. Всю подробную информацию вы сможете узнать по телефону горячей линии 8 800 3 5 70 10. Кроме того, в рамках программы «Мужское здоровье» мужчинам старше 50 лет предоставляются определенные льготы. 8 800 3 5 70 10. 8 800 3 5 70 10.
7: А почему без химии? Эффект вообще сразу? Я думаю, наверное, как и большинство, что без стимуляторов тут не обойтись. Что это за Феникс?
8: Вы поймите, что вы губите себя сами, принимая стимуляторы, которые не только вызывают привыкание, но и заставляют предстательную железу не работать без этих препаратов. Но есть другой способ. Феникс воздействует непосредственно на проблему, то есть на предстательную железу, то есть точно в цель. Ведь здоровье и мощь мужчины зависит именно от ее состояния. Если есть небольшие изменения, неважно даже, чем это вызвано, возможно, возрастом или малейшими отклонениями в здоровье, сразу сказывается и на могу, и на хочу, и на эмоции, и в том числе на нервной системе. Феникс решает эту проблему. Феникс – это беспроигрышный вариант, и еще раз повторю, без химии. Используя Феникс, длительный, стойкий результат вам точно обеспечен. Вы сможете неоднократно, с новыми, яркими ощущениями, длительным удовольствием удовлетворять все свои желания. Без осечек. Звоните на горячую линию, вам все подробно расскажут. 8 800 3 5 70 10. 8 800 3 5 70 10.
7: А каким образом действует Феникс?
8: Ну, в первую очередь, восстанавливает функциональность предстательной железы. Способствует снятию отека, воспаления в простате, если оно есть. Увеличивает микроциркуляцию крови в малом тазу. Разгоняет кровь, уходит застойные явления. Восстанавливается эрекция, повышается половое влечение. Феникс стимулирует выработку основного мужского гормона. Ну а далее уже сам результат, который не заставит вас долго ждать. Стойкий результат, выносливость, новые яркие эмоции. Мужчина себя почувствует буквально помолодевшим, как лет в 20-25. Я еще раз повторю, вам все подробно расскажут по телефону горячей линии 8 800 3 5 70 10. 8 800 3 5 70 10. И в рамках программы «Мужское здоровье» мужчинам старше 50 лет предоставляются льготы. 8 800 3 5 70 10.
7: Заинтриговали. Такого еще не было?
8: Феникс работает непосредственно с самой проблемой возникновения мужских неудач. Я еще раз это повторю. Феникс медицинского назначения. Его можно использовать как на ранних стадиях, когда появляются первые осечки, так и при хронических формах заболевания. Феникс оказывает лечебное воздействие на организм мужчины. Он поддерживает способность сокращения мышц при сниженном тонусе. Но в любом случае нужна консультация, у всех свои особенности. Гарантируется исключительно конфиденциальная информация. Передача личных данных третьим лицам принципиально невозможна. Контакты ваши используются только для связи с вами. Феникс усиливает эрекцию, повышает тестостерон, при этом не влияет на сосуды. Вы будете, наконец, наслаждаться более продолжительным, ярким сексом. Не вызывает зависимости. А при регулярном воздействии на простату она, во-первых, приходит в тонус. И если сигнал идет из головы, происходит моментальная реакция, как и должно быть, как в молодости. А в силу мощнейшего тестостеронового выброса в кровь происходит заметный анаболический эффект в дополнение к возрастанию сексуального потенциала. Увеличивается процент мышечной ткани, уровень выносливости и физической силы. Ну а про эмоции это уже отдельно, поверьте, они вам точно гарантированы. Звоните, пожалуйста, узнавайте всю подробную информацию о Феникс. 8 800 3 5 70 10. Я повторю, что все звонки анонимны, передача данных третьим лицам невозможна. Все конфиденциально. 8 800 3 5 70 10. 8 800 3 5 70 10.
7: Вы знаете, многим, наверное, было бы интересно про ощущения узнать.
8: Ну, конечно, безусловно. Феникс усиливает чувствительность, сексуальное желание, эрекцию, продлевает время полового акта, продолжительность оргазма. Благоприятствует улучшенному кровотоку в органах малого таза и снижает до минимальной вероятность мужских проблем. Стимулирует повышение иммунитета, работоспособности, избавляет от усталости и улучшает самочувствие в общем. Насыщенная половая жизнь способствует вашему избавлению от застойных явлений в области органов малого таза и минимизирует риск таких частых мужских болезней, как простатит, уретрит, бесплодие, аденома предстательной железы. Звоните, пожалуйста, узнавайте все подробно о «Феникс» по телефону горячей линии 8 800 3 5 7010, 8 800 3 5 7010. И в рамках программы «Мужское здоровье», чтобы все мужчины в нашей стране хотели и могли, мужчинам старше 50 лет предоставляются льготы. 8 800 3 5 7 10 8 800 3 5 7 10.
7: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
9: ООО «Росбио», город Москва, Духовской переулок, дом 17, ОГРН 116 774 621 1434.
3: Программа размещена в эфире «Радио Звезда» на правах рекламы.
1: Для тех, кто служил, служит и будет служить. От гардемарина до адмирала. От ефрейтора до маршала. Кодекс чести офицера. Устав и традиции. Служивые люди. Воинские династии. Верные делу, верные долгу и присяге. Армия. Страницы истории. Специальные армейские выпуски программ. Слушайте ежедневно в 16 часов на радио «Звезда».

0: слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: 13 часов в Москве, в студии Алексей Лаптев. Здравствуйте. Дополнительные меры по нейтрализации современных террористических угроз выработаны в России. Об этом директор ФСБ Александр Бортников заявил на заседании Национального антитеррористического комитета. По его словам, число терактов за последние несколько лет возросло более чем в 3 раза.
2: Причиной этого является наращивание противником количества диверсионно-террористических нападений и стремление нанести максимальный ущерб объектам топливно-энергетического и транспортного комплексов, прежде всего относящихся к морской инфраструктуре. Также не снижается вербовочная активность украинских спецслужб в отношении проживающих в округе граждан, в первую очередь молодых людей, с целью их вовлечения в подготовку и совершение терактов и диверсий.
1: Бортников добавил, что в прошлом году в странах СНГ было предотвращено более 2500 террористических и экстремистских преступлений. Российские войска за минувшие сутки нанесли поражение складам боеприпасов и горючего, а также объектам транспортной и энергетической инфраструктуры, которые используют ВСУ. Об этом говорится в ежедневной сводке Министерства обороны. Кроме того, силами ПВО сбиты 9 управляемых авиабомб, 2 реактивных снаряда «Хаймарс» и более 550 беспилотников ВСУ самолетного типа. С сегодняшнего дня поезда в Крым и обратно следуют по обычным маршрутам. При этом 7 составов из Крыма в Москву, Мурманск и Челябинск опаздывают от 1 до 9 часов. Об этом сообщила компания «Гранд Сервис Экспресс». График, напомню, был нарушен из-за ночной атаки беспилотника 8 июня. Тогда был поврежден локомотив поезда «Москва-Симферополь». Погиб помощник машиниста. 39-летний нападающий Вадим Шипачев подписал 1-летний контракт с уфимским клубом «Салават Юлаев». Набрав более 1000 очков, он является лучшим бомбардиром в истории континентальной хоккейной лиги. Шипачев – олимпийский чемпион 2018 года и двукратный обладатель Кубка Гагарина. Ранее форвард выступал за «Минское Динамо». Венера и Юпитер сегодня максимально сблизятся на небосводе. Расстояние между ними сократится до 1,5 градусов, что сопоставимо с 3 диаметрами лун, если бы их можно было поставить в ряд. Об этом сообщила глава отдела методического сопровождения московского планетария Людмила Кошман. Обе планеты будут хорошо видны невооруженным глазом после 21:30 по московскому времени. Искать красивую пару нужно над западным горизонтом. Алексей Лаптев, служба информации медиагруппы «Звезда».
3: Стратегия нашего завтра. Стратегия нашей безопасности. Задачи, вызовы, цели, вопросы актуальной повестки и готовые решения. В программе Анны Шафран «Стратегия национальной безопасности». Слушайте через несколько минут на радио «Звезда».

0: Стратегия национальной безопасности. Программа Анны Шафран.
1: Здравствуйте, друзья, это Радио Звезда. Сегодня с нами политолог Инна Ямбулатова. Инна, приветствуем вас.
2: Здравствуйте.
1: Ну, давайте традиционно начнем нашу беседу с того, что происходит на полях специальной военной операции. А здесь есть большие успехи, о которых надо отдельно поговорить.
2: Ну, это как раз и становится фоном сегодняшних политических событий и обострения отношений с ЕС и в некотором роде даже с США, потому что Рубио признает, что они фактически являются стороной конфликта. Это для тех, кто по-прежнему защищает политику, так сказать, Дональда Трампа и ищет возможности. Да? Первое, что надо сказать, что сегодня ночью нанесены удары по объектам в 7 областях Украины. Харьков, территория таможенно-логистического комплекса поражена, Слобожанский кирпичный завод горит, а в Балаклее склады с БПЛА горят, в Богодухове склад, территория воинской части, не буду называть номер части, но нет ее больше, а Днепропетровская область, объекты атакованы, в том числе логистические, цели в Павлограде, Кривой Рог, Шахтер, Самар, а Петропавловка, Николаевка, Дмитровка, в Сумской области Ахтырка, в Киевской области цель в Броварах, ну, такое место дорогих украинцев, так называемое, да, Черниговская, Запорожская, Полтавская, Одесса, все как обычно. То есть никакого перемирия, о чем так надеялись британцы, его нет, и мир на наших условиях. В общем, работайте, братья, как сказал Владимир Владимирович. Да? Самая главная новость Питерского экономического форума, она, собственно, вот. А теперь по Константиновке. Да, действительно, прорваны районы города в районе Константиновки. Да? Это выход на вот то, о чем мы говорили, Славянск, Краматорск, Дружковка. Это все важные фактически точки на карте, которые позволяют уже эту агломерацию подвести к началу разбора. Мы ее начинаем разбирать. Это то, что касается... А, кстати, и прорван фронт в Запорожской области. И это все позволило Владимиру Владимировичу на Питерском форуме прямо сказать, что на всех фронтах идет наступление. Даже если кому-то кажется, что оно не так быстро, там 85% территории, там еще работать в Херсонской области нам предстоит достаточно много. Но речь идет о том, что истерика, которая началась на сегодня в Европе, она говорит о том, что англосаксы и европейское сообщество, которое, ну, скажем так, отражает интересы глобального мира, это так называемых финансовых группировок, и BlackRock в том числе сюда входит, и мировые транснациональные корпорации цифрового развития, там, они фактически уже понимают, что как только Украина окончательно рухнет, к войне большой с Россией они еще не готовы. Что говорит об этом? Это неготовность прежде всего британского стратегического флота, в том числе подводного. Все находятся на ремонте, это носители стратегических видов вооружений. То есть Британия не защищена, не закрыта, не готова. Соответственно, нужно продолжать тянуть и Россию, и растягивать, скажем так, внимание на всех фронтах. И в связи с этим ряд важнейших событий. Каких? Первое. Заявление Рютте о необходимости проведения переговоров. Заявление Мерца о необходимости проведения переговоров. Звонок французского этого нашего Макрона, который жаловался Лукашенко, что он не может дозвониться до Путина, а ему бы очень хотелось поговорить. Ряд статей в британских изданиях, в том числе British Council, нежелательная организация на территории Российской Федерации, где говорится о том, что не вот эта информация, которая просачивается сегодня средством в европейском пространстве информационном о том, что Россия в экономическом кризисе, она не соответствует действительности. Россия только тренируется на Украине. Заметь, это британский институт стратегически об этом пишет, да, и говорит, что нет, надо сосредоточиться, надо продолжать. И в связи с этим несколько серьезных ответов на общую ситуацию, которые прозвучали на Питерском экономическом форуме. Можем с вами сейчас их обсудить.
1: Давайте поподробнее.
2: Первое.
1: Итоги подведем.
2: На мой взгляд, важнейшая новость, которая прозвучала на Питерском форуме, Это заявление Владимира Владимировича о том, что те, кто надеялись на трансфер, его не будет. Никакого политического турбулентного процесса по так называемой передаче, это как внутрь сообщалось, так и вовне. Это ответ Владимира Владимировича о том, что Конституция позволяет ему баллотироваться дальше. А Господь уже определит по состоянию здоровья. Вот такой ответ. На мой взгляд, это самая большая новость питерского форума. Россия не позволит дестабилизировать ситуацию внутри политического истеблишмента, да, внутри, и не позволит британцам, скажем так, соединить процесс обострения на внешних полях и на внутреннем пространстве, соединение этих двух направлений, то, что называется совпадение триггеров или накладка, да, кризис один на кризис и создает вот этот идеальный шторм, так называемый. Это первый ответ, важнейший, на мой взгляд. Второй ответ, который прозвучал, я попутно сразу пройдемся по политике, потом по частностям. Второй ответ, который немаловажный, прозвучал из уст помощника Владимира Владимировича и руководителя экономического управления администрации президента, это Максим Станиславович Орешкин, который сказал, что возврата не будет к той экономической парадигме, которой, очевидно, хотели бы, может быть, кто-то надеялся. Это ответ одного из так называемых серьезных блоков администрации президента, то, что я бы назвала молодая системная созревающая группа управленцев. Это очень важное, на мой взгляд, заявление, как и то, что прозвучало в том числе и о, так сказать, о мягком экономическом переходе к государственно-частной модели планирования. То, о чем мы так долго говорили. Ну вот ответ, коллеги, вот он так звучит. А далее, следом, я всем советую посмотреть большое выступление и пресс-конференцию Кобякова, помощника президента, который возглавляет как раз Росконгресс, где он четко по пунктам подвел итоги всей питерской экономической истории. Там очень моменты прозвучали. На мой взгляд, они отвечают на все попытки, в том числе и внутренней оппозиции, пятой колонны, каким-то образом попробовать эту ситуацию развернуть в части нахождения точек соприкосновения с теми же британцами. Где это просматривается? Это когда Владимир Владимирович рассказывает историю о том, что некий бизнесмен ездил в Киев 21 числа, да, и вел переговоры, его туда пригласили, очевидно, пригласили британцы через Зеленского. И это как раз вот в тот перечень тех событий, которые мы говорили, да, попытка переговоров, попытка выйти туда, попытка выйти на перемирие, письмо Зеленского и вызов вот этого вот товарища, с которым можно поговорить. Украинцы в ответ пишут, что это была некая группа бизнесменов во главе с Романом Абрамовичем. Не знаю, Владимир Владимирович не называет фамилии, но будем исходить из того, что зафиксируем первое. Такая группа в России есть. И Владимир Владимирович это признает. Что есть группа бизнесменов, которые хотели бы закончить сегодня конфликт некой формой договоренностей и возврата опять к прежним отношениям. Вот что он фиксирует. Второе. Владимир Владимирович, как вежливый человек, дает им это право убедиться на собственном опыте. Он ему говорит, да, езжай. Почему бы? Съезди, поговори. Мы никогда не против были обсуждения вопросов, за исключением того, чтобы это не ставило вопрос о некой форме перемирия. И это третья новость, важнейшая, о которой, которая прозвучала в, у Владимира Владимировича, это то, что никакого перемирия, он и говорит, что это нужно для того, чтобы дать передышку, не будет на наших условиях. И следом за этим тут же провокация, Старобельск, убийство детей, и он говорит, что я звоню ему и спрашиваю, ну как? Ну, фактически это ответ на вопрос. Будем договариваться с кем? С вот этими, простите, это, с этими нацистами, зверями этими? Будем договариваться? И вот фактически это ответ вот тому, скажем так, тоскующему по прошлому истеблишменту или так называемой некой части элиты финансовой, которая так себя называет элитой финансовой, о том, что Вы видели? Вы по-прежнему так считаете? Вот это, на мой взгляд, идеологически выбивает почву у части тех, кто еще какую-то надежду питает и продолжает трансформировать или делать вид, что специальной военной операции вообще нет.
1: Пауза, и мы продолжим. Это «Радио Звезда».
0: Стратегия национальной безопасности.
3: «Благие дела» – совместный проект телерадиокомпании «Звезда» и благотворительного фонда помощи детям «World Vita».
4: 5-летний Максим не гулял на улице с декабря. Он вынужден лежать в больничной палате сутки напролет. Уже целый год мальчик борется с опухолью центральной нервной системы. Раковые клетки покрывают головной и спиной мозг практически целиком. Максим перенес около 14 различных операций. Врачи снова и снова спасали ребенка от скопления жидкости в черепе и приступов эпилепсии. Когда-то активный, подвижный малыш теперь угасает на глазах. Вместо игр с друзьями в детском саду он проходит очередной курс высокодозной химиотерапии. Лечение нельзя прекращать ни на минуту. Максим рискует полностью потерять слух. Не допустить самого страшного позволит специальный препарат. Его стоимость более 3 миллиона рублей. Вместе мы сможем помочь. Прямо сейчас отправьте смс-сообщение с любой суммой на короткий номер 3333. И деньги поступят на счет благотворительного фонда помощи детям World Vita для Иванова Максима. Вместе мы справимся.
3: «Благие дела» – совместный проект телерадиокомпании «Звезда» и благотворительного фонда помощи детям «World Vita».
5: Телефон для размещения рекламы. 645-92-89. Код Москвы 495.
0: «Стратегия национальной безопасности». Программа Анны Шафран.
1: Ну, наверное, в этом контексте стоит сказать и пару слов по поводу сотрудничества с нашими китайскими товарищами.
2: Это третья главная новость, мы ее заканчиваем, да, о том, что по Украине нет необходимости приостановки боевых действий, перемирия не будет, а значит, передышки не будет. Дальше быстро говорит он про Орешник, о том, что мы еще не применяли боевую часть. Проброс Владимира Владимировича встречает как раз Кобяков, который говорит, что если Европа думает, что она будет опять устраивать чистки и геноцид на территории России, то этого не будет, война будет другой. Мы не позволим больше зайти на свою территорию. Заканчиваем. Вот мы уважительно, как бы вот, он говорит очень важную часть о том, что Украина часть России. И поэтому так идет специальная военная операция. Часть России, подчеркиваю. А что касается захода на уже европейских сил и попытки дальше вернуться опять к системе Третьего Рейха, он говорит о неизбежности, Кобяков, о том, что бедность всегда в Европе заканчивалась нацизмом, формированием идеологического компонента и перехода уже. Но вернусь к Китаю, вопрос, который вы задали. Очень важное выступление было представителя китайской стороны. Он сказал, и Владимир Владимирович подтвердил, что у нас подписаны и идут разговоры о военно-техническом сотрудничестве в новом формате. При этом он, конечно, сказал, что мы не дружим против кого-то, это вообще просто. Но на самом деле все поняли его очень правильно о том, что в предстоящей большой войне Россия и Китай станут союзниками, в том числе и в военно-техническом сотрудничестве. Это очень неприятное для американцев, прежде всего.
1: Еще одна пауза и продолжим. Это «Радио Звезда».
0: Стратегия национальной безопасности. Стратегия национальной безопасности. Программа Анны Шафран.
1: Ну и, конечно же, сегодня один из самых важных блоков – это идеологическая часть, идеологическая составляющая. И здесь тоже есть что обсудить.
2: На мой взгляд, очень такой, знаете, так остроумно Владимир Владимирович про идеологию начал, да? Даже украинские националисты дома разговаривают по-русски. Украина – русскоязычная страна. Он фактически постулирует, что даже враги не могут обойтись без так называемого цивилизационного русского кода, да? Или носителя русского языка.
1: Более того, давайте отметим, что вообще в целом большинство жителей Украины сегодняшней, и мы понимаем, вы совершенно верно сейчас делали ремарку, это русская земля. Большинство жителей говорит по-русски, эстаблишмент говорит по-русски. Как бы они там ни изображали разные фигуры на камеры. до сих пор более половины жителей Латвии и Эстонии говорят по-русски. До сих пор жители Риги, как мы видим в роликах, гуляющих по интернету, говорят по-русски.
2: Русский один из языков ООН.
1: Один из шести официальных языков ООН. 250 миллионов человек говорят на русском языке. И мы понимаем, что да, тот самый русский культурный код – это очень существенная часть вообще мирового кода культурного, и это отбросить в сторону нельзя, и с этим мы будем иметь дело, имеется в виду, вынуждены будут иметь дело наши оппоненты. Кстати, вот я тут на полях сделаю ремарку. Накануне ведь проходило заседание Совет по, в частности, развитию, защите русского языка во главе с президентом Владимиром Владимировичем Путиным, и он говорил о необходимости разделения филологических факультетов на

0: история русского государства и русский язык, выделенный в отдельную как раз вот дисциплину. Об этом говорил, кстати, Владимир Владимирович еще очень важную вещь сказал, что очистка сегодня русского языка от так называемых англицизмов это сродни той политике, которую вел уже Александр I, потом Николай I, да, формирование русскоговорящего пространства. Ведь не секрет, что уже Александр II, фактически образовав вот ту привычную карту, да, геополитического влияния на тот момент Российской империи, куда вошли, кстати, Финляндия, Польша тогда входила, да, то есть там все в Закавказье практически, включая по границам Ирана, которые просуществовали, кстати, 200 лет у нас после вот образования этих... Большая игра, по итогам большой игры, так называемой, с британцами. И одним из важнейших факторов государственного, так называемого, сшивания территории, это было как раз, был как раз русский язык. Второй фактор был – это православие. Нет, не отрицалось вероисповедание других народов, которые входили и просили разрешения войти под руку белого царя, да, русского царя. Но и именно... С этим фактором, государствообразующим, русский народ, православие, русская православная церковь и русский язык, так активно начинают бороться британцы. Вы помните те знаменитые карикатуры, которые делали британцы и научили, кстати, этому Европе, где изображается мычащий медведь, русский император, там, начиная с Павла они это делают, да, где они изображают получеловека, полузверя, такое, да, вот подчеркивая некую форму грязности, неумение вести себя,
1: неотёсанности.
0: Отсутствие, да, неотёсанности, отсутствие стремления к культуре, так называемой, да. Вот это все на самом деле британская информационная война, начавшаяся вот в тот период большой игры, так называемой, да, она ведь началась в ответ, как ни странно, на то, что русский язык уже начинает входить как обязательный язык для всех народов, которые уже вошли в Российскую империю, и то, как распространяется влияние. Это Балканы там, да, по большому счету. Я прошу прощения, в некоторых странах, даже вот в той же Османской империи, некоторые переговоры шли на русском. То есть вот настолько было важно значение русского языка. Британцы это понимают. Главное, чтобы мы поняли то, о чем говорит Владимир Владимирович.
1: Верно, потому что все эти бьюти-корты и барбершопы – это на самом деле позор.
0: Это вторичность. Это языковая экспансия.
1: Комплекс,
0: да,
1: который мы сами в себе активно взращиваем. Более того, обратите внимание, до чего мы дошли. Как только ты пытаешься на разных площадках размышлять на эту тему по поводу того, что салон красоты – это не менее красиво звучит, чем непонятный бьюти-корт. Многие начинают иронично улыбаться. Дорогие друзья, так, наверное, у вас проблема?
0: Мне кажется, нужно просто предложить ехать в Британию тогда. Живите там, если вы носите этот язык. Здесь мы говорим на русском. Мы русские, любим свой язык.
1: То есть вы представляете, насколько поработал хорошо, системно, глубоко наш враг, что мы сегодня вынуждены самим себе пояснять, почему суверенная страна,
0: должна
1: которая
0: говорить,
1: обладает величайшей культурой мировой, почему она должна говорить по-русски.
0: Поэтому я считаю, что сразу к предложению перехожу, конкретному. Русский язык, русская православная церковь и православие, и русский народ должны как юридические доктрины войти в документы стратпланирования, войти в стратегические документы по борьбе с терроризмом и экстремизмом. В Уголовном кодексе должна быть статья, в том числе за принижение статуса русского языка, оскорбление, унижение роли русского народа или искажение исторической правды о роли русского народа, православия и русской православной церкви. Не только касательно геноцида советского народа или Великой Отечественной войны и оправдания нацизма, но и вот эти формулировки должны сегодня быть обдуманы и внесены в российское законодательство и жестко пресекаться всякая попытка искажения значения роли и принижения значения русского языка. То есть у нас есть сегодня и закон о русском языке, и закон о его статусе, И у нас сегодня очень много сделано и признание, в том числе, геноцида советского народа. Но я бы подчеркнула, что сейчас геноцид осуществляется уже не советского народа, а русского народа и народов России. Я бы вот именно такую формулировку сейчас ввела и не обрывала бы обсуждение исключительно Великой Отечественной войной. Потому что нам требуется осмысление уже и

0: сегодняшней ситуации. И для того, чтобы понимать, насколько это серьезно, я как раз и почему и хотела бы упомянуть вот некую статью Энтони Бивара.
1: Мы к ней перейдем через несколько мгновений, сейчас небольшую паузу сделаем, и закончим эту часть беседы тем, что язык – это образ мысли. То, как мы мыслим, делает нас народом, делает нас государством. Быть суверенной страной, которая способна диктовать свою волю в геополитическом пространстве, означает говорить, в частности, на собственном языке, мыслить на собственном языке, потому что если взять некоторые собрания, да, которые у нас доходят до курьеза, где собираются специалисты и начинают на птичьем языке друг с другом какие-то вопросы обсуждать, что обычному нормальному здоровому человеку вообще непонятно. Это преподносится как некое сакральное знание.
0: Интеллектуализм такой, вот эти вот ломания русского языка, создание каких-то жутких и искусственных конструкций, на мой взгляд, это намеренное искажение, такая, знаете, интеллектуализация.
1: Это
0: такая,
1: комплекс
0: некая форма,
1: вторичности, это комплекс. Прежде всего. На паузу и продолжим. Это «Радиозвезда».
2: Новый канал Министерства обороны «Доброинформ» рассказывает обо всех гражданах и организациях, которые оказывают поддержку нашим военнослужащим в зоне проведения специальной военной операции. Истории неравнодушных людей и их добрые дела. Вся информация размещена на официальном сайте Министерства обороны, а также в телеграм-канале «Доброинформ». Там же указана контактная информация о способах передачи помощи и слов поддержки. Адрес электронной почты dobrosobakamil.ru. Единый телефонный номер для связи 117.
3: Продолжим после новостей.

Радио «Звезда» в национальном мессенджере «Макс». Подписывайтесь на канал, следите за обновлениями.

0: Вы слушаете радио «Звезда». Новости.
1: В студии Алексей Лаптев. В ближайшие 3 минуты новости общества и потребительского рынка. В этом году в России планируют легализовать занятость 1 300 000 человек, сообщил министр труда Антон Котяков. По его словам, в прошлом году при целевом показателе в 775 тысяч работников из тени удалось вывести порядка 1 000 000. Министр отметил, что особенно хорошие темпы на Северном Кавказе. Там за год выявили почти 104 тысячи нелегалов при 78 тысячах годом ранее. Показатели эффективности для каждого региона установят индивидуально. Вице-премьер Александр Новак провел совещание по ситуации на рынке топлива. Обсуждались динамика цен на бензин и дизель, а также доступность топлива в регионах. Новак поручил определить конкретные шаги для отслеживания ситуации и использовать все инструменты для надежного снабжения россиян. Напомню, в конце мая в Крыму ввели временные ограничения на продажу топлива. Отпуск 92-го бензина ограничили 20 литрами на машину, а заправку канистр запретили. Прибыль российских IT-компаний в прошлом году выросла на 20%, превысив отметку в 1,5 триллиона рублей. Такие данные привел вице-премьер Дмитрий Григоренко. Он также отметил, что мода на айтишников прошла, но профессия гарантирует будущее и востребованность.
2: У нас классный свой поисковик мирового уровня, у нас свой мессенджер мирового уровня, у нас свой портал госуслуг, это один из лучших в мире, у нас цифровые платформы, ну и так далее. То есть у нас очень много решений именно цифровых, которые, может быть, мы в силу специфики самой отрасли цифровой. Цифровизация – это же то, что удобно, незаметно и просто. Может быть, мы не замечаем какие-то вещи, когда мы чего-то там вдруг лишаемся или переезжаем куда-то, понимаем, что там устроено по-другому, мы начинаем дыхать и вспоминать, ой, как же у нас круто.
1: Дмитрий Григоренко также отметил развитие биометрических сервисов. Сейчас гражданам доступно более 20 различных сценариев использования. Московская полиция просит снизить количество прокатных самокатов в столице из-за резкого роста аварий. С начала года число ДТП с электросамокатами выросло в 2,5 раза. 1 человек погиб, 320 пострадали. Каждое 4-е происшествие связано с несовершеннолетними. Они совершили 58 наездов на пешеходов. Еще в 19 авариях виновники скрылись. Полиция также просит не допускать передачи самокатов в аренду несовершеннолетним. Это были новости общества и потребительского рынка. Алексей Лаптев, служба информации медиагруппы «Звезда».
3: Как же я люблю всякие древности. Ну, показывайте.
4: Здесь мы храним вещи, которые считались выдуманными.
3: Борода чья-то. Почему синяя?
4: Я же говорил.
3: Череп.
4: Это Йорик.
3: А чей конь? Вон там, в углу. Хотя, погодите, я сам догадаюсь.
4: Вещи Олег?
5: История, которую мы не знаем. Еженедельная программа Владимира Туза.
6: 2 деревянных колеса, 1 скорость, мощность, 1 лошадиная сила выпущен в 1 экземпляре. Таким был первый мотоцикл. Об истории этого вида транспорта нам расскажет основатель движения «Мото Россия» Андрей Иванов.
5: Архивные тайны. Слушайте сегодня в 2 часа дня на радио «Звезда».
7: Реклама. Один из самых масштабных джазовых фестивалей мира, Московский джазовый фестиваль, представляет с 8 по 14 июня в саду «Эрмитаж» в зале имени Петра Чайковского и на других городских площадках выступят Игорь Бутман, Виктор Добронравов и ЛРК Трио, Петр Дранга, Евгений Маргулис, Алексей Гоман, Петр Налич и еще несколько сотен артистов со своими лучшими джазовыми программами. Не пропустите! Информация о билетах на сайте moscowjazzfest.com/6+. Продавец билетов. Москва. ОМТС Лайф. Огрн 1-1-3-7-7-4-6-6-4-7-1-1-4.
8: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.
9: Стратегия национальной безопасности. Программа Анны Шафран.
10: Мы продолжаем беседу. С нами сегодня политолог Инна Ямбулатова. В Максе подписывайтесь на ее канал «Советник президента» и подпишитесь на каналы «Звезда», «Аналитика» и «Шафран». Здесь ссылки на все наши программы и новости. Итак, давайте перейдем к очень интересному, важному вопросу. Вся совокупность событий, которую мы имеем на текущий момент, она, собственно, побуждает наших противников более активно действовать. И что тревожит? Они перешли уже к следующему шагу, когда попытались с научной точки зрения подвести базу под всю сегодняшнюю русофобию. Я про упомянутого уже вами историка британского Энтони Бивора. Совершенно замечательная в кавычках статья его вышла накануне. Давайте об этом поговорим.
11: Заметьте, что она вышла в официальном издании, в официальном ресурсе Washington Post. Это важно, потому что он британец и британский историк военный, но публикует это Washington Post. Из-за чего я делаю вывод, что разделять сегодня англосаксов в их русофобской политике нельзя. Ну, условно говоря, американцы наследники той идеологии, которая, собственно, и породила чудовищное идеологическое извращение, это нацизм, в результате которого, собственно, было уничтожено почти 100 миллионов человек. Вот если брать потери Китая, потери совокупные вообще европейских народов и в том числе советского народа, да, геноцида советского народа. Вот сейчас давайте обратим внимание. Он теоретизирует с точки зрения и нацизма, и фашизма. В чем суть его? Он говорит, что русские жестокие, неукротимые, и они не способны к некой форме гуманизации. Он говорит, что предыстория преднамеренная, жестокости Путина на Украине, это некая историческая данность и наследие нашего исторического прошлого, начиная от татаро-монгол. О том, что мы применяли вот эту вот тактику насилия, жестокости и огня и меча, когда мы боролись с татаро-монголами, а вообще мы не имели права этого делать, потому что татаро-монголы, наверное, нас цивилизовывали. Да,
10: сложить пришли. Тапочки белые и закрыться крышечкой деревянной.
11: Ну, вообще, сама эта фигура, он достаточно такой уважаемый вот в их кругах человек. Он книги там написал «Сталинград», «Падение Берлина 45-го года, и он неоднократно был замечен на том, что, скажем так, вот эти вот фейковые истории про жестокость советской армии на территории Германии, я уж молчу, почему не упоминается, ковровое стирание Дрездена, например, да, жесточайшие формы. И он фактически говорит, что вот на Украине они ведут себя точно так же, и это дает им право в некоторой форме что делать с русскими? Физически уничтожать. Это теория как раз геноцида, повторного геноцида. И дальше в связи с этим у меня возникает вопрос. Вот эта вот фраза особенно, она мне очень запала. Я вот прям выделила ее. Я советую прочитать ее. Это вот пасквиль, который достоин внимания, чтобы понять, что они будут с нами делать. Это, кстати, о чем и говорит Кобяков, что геноцид в их плане предполагается снова. В то время как Европа становилась более гуманной, Российская империя периодически сотрясалась от вспышек насилия. Вот примерно вот так. Теперь о какой Европе он говорит? О том, что Европа вошла в период просвещения и гуманизма. Я прошу прощения, это та Европа или разная Европа, которая придумала гильотину только потому, что рука бойцов колоть устала? Да, что не хватало просто палачей для того, чтобы совершать массовые казни. Это та Европа, которая вытащила Женевьеву, покровительницу мощи Святой Женевьевы, измазала их, да, сожгла, а потом выбросила в сену. Это гуманизация? Или та Европа, которая до 18 века сжигала женщин только потому, что им казалось, что они ведьмы? Да? Это Европа?
10: С инквизицией.
11: Или когда Британия, например, использует детский труд и вешает за нищету и попрошайничество. Это гуманная Европа? Он про этот период гуманизма говорит? Или это та Европа, которая британцы, которые придумали концентрационные лагеря в Англобургской войне, это про эту Европу? Или та Европа, которая Дарвина придумала, да, теорию происхождения человека от обезьян? Какие-то люди от Бога, а какие-то от обезьян. Там же на самом деле вот так расовая теория превосходства возникала? Или это та Европа, которая евгенические чистки устраивала? Та ли это Европа, про нее ли он пишет?
10: Стерилизовала неполноценных.
11: Это та Европа, которая держала вот эти зоопарки людей до 65-го года, по-моему, да? А программа Т4, на самом деле, кто не помнит, действовала в Нидерландах, Швеции, вычищение вот это, чуть ли не до какого-то там 68-го года она действовала. Знаменитая вот эта вот сегрегационная политика. Это он про эту гуманную Европу пишет? Или про какую-то другую Европу он пишет? Вот этот удивительный перевертыш, да? Я молчу про то, что уже наследники англосаксов в США, как они чистили уже континенты. Я молчу про работорговлю, теоретически обоснованную, когда Африка, да, 20 миллионов потеряла своих сынов и дочерей, которые как скот перебрасывали на территории новой в Америку и использовала там на плантациях, да? Это вот про эту, наверное, или про другую Европу. Вот примерно вот так выглядит сегодня в воспаленном мозгу британцев, как и почему нужно уничтожать русских.
10: Это Европа, которая сегодня поддерживает нацистский режим на Украине, устраивает теракты в Старобельске, например.
11: Вот, собственно, ничего нового-то не происходит. Я напомню, кстати, о том, как сегодня американцы решают свои вопросы гуманным способом. Я не помню, или это Россия вспышки жестокости устраивала в виде ядерных бомбардировок Японии, Хиросимы и Нагасаки? Или это мы напалм и химию использовали во Вьетнаме? Нет? Или это я что-то путаю исторически? Вот мне кажется, что на такие вещи, вот как вот эта статья, которую цитируют, сегодня читают, передают в элитах, ответ должен быть. Мы не должны молчать по поводу этих статей. Мне кажется, что должна быть стратегия противодействия во внешнем международном информационном пространстве вот таким вбросом и попыткам клеймения и низведения до уровня животных не только русских, любого народа. А в связи с чем нужно ставить вопрос, если трибунал при комитете ООН, сегодня международный суд, не работает как институт и некуда обратиться сегодня африканским народам, с иском к так называемому обремененному белому человеку, да, и поставить вопрос о извинении, возмещении убытков и клеймении позорной колониальной политики, которая человечество просто низводит действительно до уровня животных. Британцы низводят себя до уровня животных, пытаясь как раз расчеловечить человека. И, на мой взгляд, мы должны как там вопрос ставить и двигаться в сторону организационного системного подхода по созданию государственных комиссий, оценки геноцида, который устраивает сегодня нацистский режим Украины, не только против русского, но и против всех народов Украины. Ведь там проживают и венгры, и русины проживают, и молдаване проживают, да, на территории Украины. Ведь они тоже сегодня подвергаются насилию. И дети, самое главное, ведь они гибнут не только в Старобельске, они же гибнут и на Украине. Или когда их используют как живой щит. Вот сегодня стоит вопрос, почему мы не двигаемся по территории Украины гораздо быстрее, чем нам хотелось бы. Ряд военкоров ставит такой вопрос. Коллеги, я понимаю вашу жажду и ваше желание скорее закончить. Действительно, усталость это нами чувствуется. Но поверьте, кто из вас сегодня готов, скажем так, дать приказ о том, что покиньте территорию 2 часа, там, на двое суток покинуть территорию, иначе эта территория будет подвергнута, там, условно говоря, там, очистке, да, там, фабами. А то, что они прикрываются детьми, а то, что они прикрываются мирными женщинами, стариками. Кто отдаст приказ? Вот понимаете, этот вопрос, либо мы тогда становимся точно так же, вот как они пытаются нас изобразить, да, как мы ведем войну, и как мы ее на самом деле ведем войну. Ведь смотрите, статья-то написана не только туда, во внешнее пространство, и объяснение, почему надо уничтожать русских, она ведь и вовнутрь направлена, что вам не хватает сегодня этой силы воли предпринять такие же усилия. То есть они нас как бы пытаются выманить на этот поступок бесчеловечный, пытаются нас низвести до своего уровня. Политическое значение таких статей, оно очень велико, и пропускать этого нельзя. О чем далее следует говорить? Нам необходимо на уровне нормативно-правовой системы провести анализ, где системно еще у нас не интегрировано понятие геноцид советского народа, ввести понятие геноцид русского народа и народов России, Белоруссии и Украины. Вот именно так, потому что и Белоруссия тоже подвергается сегодня атакам. Дальше. Ставить вопрос о введении понятия в стратегию борьбы с экстремизмом таких понятий, как либертарианство, неолибертарианство, исходя из того, что опубликовал Карп. Ведь в чем схожесть Карпа и Бивора? Бивор ставит национальный вопрос и культурный вопрос неполноценности с точки зрения вообще славян как носителей государственности, способности, ну, быть культурной нацией, скажем так, да? То же самое делает Карп, ведь он же говорит, дефиниция, да, там у него так звучит, о том, что есть некие культуры, которые деструктивны, и они подлежат уничтожению. А под культурой понимается и религиозная составляющая. Кто дал ему базу теоретическую? А так называемые неопротестантские движения дают ему эту базу. А неоязычество, вот которое мы видим, встречаем сейчас на территории Украины, на территории Молдавии, на территории Армении, сейчас мы это встречаем, ведь это была предваряющая база для уже фиксации нового вида религии, да, для нацизма. В последние годы Гитлер как раз вводит абсолютный запрет на исповедование христианства в НСДПА, да, появляются эти документы, и вводит вот этот так называемый символ черного солнца, запрещенного на территории Российской Федерации.
12: Мы понимаем, помним,
11: Федерации,
12: да, что нацизм, да, он рядом с оккультизмом находится.
11: С оккультизмом. И, соответственно, сатанизм уже у нас признан международно экстремистским движением, да, и запрещен на территории России. А вот его отростки в виде неоязычества, оно продолжает прорастать, в том числе и у нас. Пытаются теоретизировать на этой почве, и как раз вот они и являются прологом к тому, что не православие и русский народ являлись государствообразующими факторами на территории, начиная там с нашей истории, крещения еще Ольги, да, а некая другая форма общности. И вот тут они пытаются внедрить нам мысль, что Украина не Россия, да, мы говорим, Украина – это Россия, Кобяков говорит. Это даже, мы говорим, там большая часть говорит на русском языке, говорит Владимир Владимирович. Они нам говорят, нет, Россия – это Украина. Вот эти деструктивные культы, они вас взорвут изнутри. Поэтому надо с таким вниманием относиться прежде всего к себе, своим нормативно-правовым актам и попыткам оправдания той же формы неоязычества, неопротестантизма, некой формы либертарианства. Понимаете, это все на самом деле, вот эта база теоретическая, которая позволяет, взорвать ситуацию внутри России, и попробовать поставить вопрос о генетических чистках уже извне заходящих. Понимаете, вот это вот как раз столкновение этих двух, слияние этих двух идеологий, носителей здесь и тех, кто насаждает оттуда, и может стать, такую серьезную угрозу несет. Вот это уже даже не риск, это уже угроза. И это очень четко формулирует как раз по итогам питерского форума Антон Кобяков. Он очень правильно раздает историческую параллель эту проводит. И важным, на мой взгляд, моментом, который, мне кажется, важно упомянуть, это то, о чем говорил Игорь Сечин. Это к вопросу о том, что происходит с экономической точки зрения. Вот сейчас, убирая эмоции, прошу зрителей понять нас правильно. С точки зрения своей политической парадигмы и желания сохранить Америку, Трамп действует очень хитро и очень умно. Не надо смеяться и там хихикать. Это очень серьезный враг и очень серьезный противник, которого очень сложно переиграть именно на стратегическом треке. А в чем суть сегодняшней его политики? Мы, возвращаясь вот к предыдущей программе, где мы обсуждали Пола Уолкера, да, где задача Пола Уолкера была спасти доллар как резервную валюту, которая обслуживала все мировое финансовое пространство, да, геополитически сохранить преимущество. Сегодня Трамп делает то же самое. Почему Полу Уолкеру пришлось этим заниматься? Смысл был вот в чем. Дело в том, что мы помним, что изначально доллар был обеспечен золотом, да, так называемая система, она отживает свое, приходит Вашингтонский консенсус, формируется новая система Бреттон-Вудстон, и доллар начинает, условно говоря, поддерживаться уже связкой доллар и углеводороды. А Иран эту систему как раз в период арабо-израильских войн подрывает этот, стабильность этой валюты. И фактически Иран в некотором роде виновник. Почему в последующих документах везде, и в закрытых, и открытой части теоретической, у Америки появляется определенный враг Иран? То есть они его фокусируют на нем, потому что как раз Иран, ключ к Ближнему Востоку, подрывает вот эту стабильность доллара. Трамп сейчас борется на Ближнем Востоке за преимущество Америки, которое сохраняет ее значение вообще как геополитического, скажем так, участника процессов, выводящих его в топ держав, да, это доллар. Он делает сейчас то же самое. Ведь что произошло? Цена на нефть в период инфляции в Америке в конце прошлого века резко растет, доллар падает, начинается попытка отказа от расчетов долларов. И тогда начинается вот это ответное ДКП. Денежно-кредитная политика меняется, вступают в сговор Британия и англосаксы, и начинается фактически некая форма долгового насилия и рабства, некая форма неоколониализма по отношению, прежде всего, с латинским государством. Мы помним, что произошло в Аргентине тогда, что произошло тогда в Бразилии, да, что в Мексике произошло. Некая форма регрессорства и низведения до животного, такого средневекового состояния этих государств.
12: Вот поэтому, мне кажется, мы с вами не просто так и не случайно вспоминали и тему русского языка сегодня в течение программы. И мне кажется, вот здесь надо говорить о защите исторической памяти в контексте геноцида, о чем вы только что сказали.
11: Финансового насилия.
12: Не только советского, да, народа. Угу. Я поддержу русского и других народов России. И что еще, мне кажется, важно? Вот в этот момент, когда мы совершенно четко уже после соответствующих статей, да, вот как, например, та самая авторство Энтони Бивора, мы понимаем, что мы вошли в абсолютно новую действительность, когда наш враг уже открыто начинает расчеловечивать, ну, нас и в целом всю парадигму, которая завязана на соображение здравого смысла. Каков может быть ответ? Ну, во-первых, вернуться к себе в лучшем смысле этого слова, а во-вторых, конечно же, создавать альтернативы. Кстати говоря, вот мне очень обидно, что мы сами не знаем о своих успехах, о том, что мы создаем те там художественные произведения, например, которые воодушевляют не только нас, но и наших союзников, сторонников по всему миру. Вот вы, например, слышали про фильм «Группа крови», который накануне на втором азиатском кинофестивале победил, взял золотой буревестник, статуэтку. События 43-го года, детский лагерь, детский концлагерь концлагерь в Ырице, где детей как доноров использовали.
11: И, кстати, там проводили...
12: Фестиваль в Макао прошел.
11: Страшнейший, на самом деле, там фильм потрясающий, на мой взгляд. Просто рекомендую смотреть. Мне кажется, что его нужно включать в программу «Разговоры о важном», детскую и юношескую, юношеский просмотр, несмотря на то, что фильм сложный. Но это как вот возврат к той... скажем так, оценки событий, которые в свое время дал фильм «Обыкновенный фашизм». Потрясающая, на самом деле, документалистика.
12: Этот фильм называется «Группа крови»,
11: «Группа крови», напомним. Да. Я, кстати, напомню, мне очень жаль, что он именно... Он победил только вот в Каннах, естественно, его не повезли.
12: Более того, не имеет смысла возить такие фильмы.
11: Имеет. Вот как раз смысл-то Анна Борисовна имеет. Другое дело, что наши, те, кто мечтают о Каннах, говорят, ну зачем мы будем поднимать старые? Ну зачем мы будем ворошить прошлое?
12: Дело совсем не в этом. Дело в том, понимаете? Что сегодня для того, чтобы победить в Каннах или взять Оскар, нужно свою страну сравнять с грязью.
11: Да?
12: Полить ее и так далее.
11: Да?
12: Таким образом действует сегодня на самом деле западная именно пропаганда. Они всячески отрицают наличие пропаганды.
11: Это такие
12: существуют.
11: Знаете, такие культурные гауляйтеры или культурные, в кавычках, власовцы или предатели, которые готовы быть фактически чернорубашечниками на своей территории. Мы готовы вернуться, когда вы нас посадите опять, вот вы нас вернете с силой, да, мы придем в эту страну, вернемся в нее, режиссеры некоторые, культурные деятели так рассуждают, и мы устроим здесь идеологическую чистку. И все опять присадим, вернем, все будет как прежде. Мы будем только цензуру устраивать в обратную, да, то есть мы будем цензурировать очень четко. То есть только сделайте нас надсмотрщиками.
12: Время наше вышло, но речь о том, что, во-первых, альтернативные площадки нужны, их должно быть больше, а самое главное, обидно, что мы сами об этом себе, своей аудитории не рассказываем. В тот момент, когда есть потрясающие вещи. Еще раз, фильм «Группа крови», посмотрите, пожалуйста, дорогие друзья, не просто так он взял первое место.
11: И мне кажется, нужно будет в последующих программах нам все-таки проанализировать еще. Там очень много то, что мы не прошли по питерскому форуму. Возвращаясь все-таки к Сечину, он говорит, что буквально назревает огромный финансовый пузырь. Он приводит цифры о том, что сегодня долг Америки совокупно превышает на 250% ВВП, долг Британии на 400% превышает сегодня британский ВВП, и долг Японии превышает сегодня на 300% ВВП. Вот эти три страны, которым просто вот хочется и нужно воевать, исходя из того, что они просто хотят выжить. Вот причина, собственно, почему сегодня такой кризис, и он говорит, что это буквально нас в режим турбулентности, именно внешнеэкономической, экономической, нам придется серьезно отвечать на это.
12: Инна, спасибо вам большое за эту беседу. Инна Ямбулатова, политолог, была сегодня с нами. До новых встреч.
13: Стратегия национальной безопасности.
14: Слушайте сегодня. Область знаний. Лекция на радио «Звезда».
15: Мангазея. Первый русский город в Заполярье. Рассказывает историк, научный сотрудник Государственного исторического музея Александр Чернов.
14: Слушайте сегодня в 17 часов после новостей на радио «Звезда».
16: Человек и время. В тюрьме время ведет себя странно. Часы идут, но человек их почти не чувствует. День похож на день, неделя на неделю. Месяц может казаться годом, а годы сливаются в сплошное серое пятно. Так рождается ощущение вечности за решеткой. Психологи давно заметили, что изоляция меняет восприятие времени. Когда происходит мало событий, мозг теряет ориентиры. Нет привычной системы встреч, нет новостей. Человек начинает считать не дни, а приемы пищи, проверки, шаги по камере. В одиночках это чувство усиливается. Заключенные писали, что тишина давит сильнее шума, а ожидание ломает волю. Исторические дневники узников дают живые примеры. В XIX веке пленники вели тайные записи на обрывках бумаги. Они подробно описывали, как учились различать дни по звукам снаружи или по лучам света на стене.
17: Человек и время.
16: В 20 веке похожие записи оставили узники лагерей. Многие из них говорили, что спасались рутиной. Кто-то читал одни и те же страницы снова и снова. Кто-то сочинял стихи в голове. Подобные занятия помогали удерживать чувство времени. Без этого человек рисковал раствориться в пустоте. Интересно, что после освобождения время тоже не сразу возвращалось в норму. Бывшие заключенные признавались, что спешка пугала их. Свобода казалась слишком быстрой. Это показывало, насколько глубоко тюрьма меняет внутренние часы. Истории узников напоминают о том, что человек живет не только в пространстве, но и во времени. Когда время отнимают, оно становится вечностью. И не потому, что его много, а потому, что оно перестает двигаться.
17: Человек и время.

0: Премьера на радио «Звезда».
1: Люди собирают абсолютно все. Часы и пуговицы, марки и книги, монеты и открытки, магниты и календарики.
0: Истории и судьбы однородных вещей. Коллекционирование. Новые исторические заметки. Слушайте сегодня в 3 часа дня на радио «Звезда».

0: слушаете «Радио Звезда». Армия и флот. Новости.
1: 14 часов в Москве. В студии Алексей Лаптев. Здравствуйте. Российские средства противовоздушной обороны за сутки сбили в зоне проведения спецоперации 9 управляемых авиабомб, 2 реактивных снаряда «Хаймерс» и более 550 украинских беспилотников самолетного типа. Об этом сообщили в Министерстве обороны. Там добавили, что российские войска за сутки нанесли поражение складам боеприпасов и горючего, а также объектам транспортной и энергетической инфраструктуры, которые используют ВСУ. Рособоронэкспорт готовится показать современные образцы российской продукции для военно-морского флота на международном военно-морском салоне «Флот-2026». Он пройдет с 10 по 14 июня в Кронштадте. Как отметили в Ростехе, основной акцент в экспозиции сделают на новейших российских технологиях в области кораблестроения, морского вооружения и робототехники. В частности, будут представлены безэкипажные катера «Бриз», «БЭК-6» и безэкипажная водная система. Кроме того, Рособоронэкспорт покажет современные российские надводные корабли, подводные лодки и катера, а также береговые комплексы. Специалисты 92-го саперного полка группировки войск «Север» уничтожили взрывоопасные предметы на освобожденных территориях в зоне проведения спецоперации в Сумской области. Подробнее рассказал командир саперного подразделения с позывным «Топор».
2: Напечатанные на 3D-принтере довольно-таки простые. Взрывчатое вещество, пластид, гексоген, собственно, что помягче, детонатор и накольничек. Все это вставляется. Снимаются чеки. А далее раскидывается вручную, либо с БПЛА, и идет при нажатии 0,5 кг, высвобождается накольник, бьет по детонатору, и все, подрыв. Все это механического воздействия здесь еще проще. Работы много, но справляемся.
1: Группы разминирования совершают адресные выезды по запросам подразделений и местных жителей. По прибытию проводится инженерная разведка местности, оценивается обстановка, после чего инженеры приступают к очистке от взрывоопасных предметов. Серийное производство ручного пулемета модели РПЛ-20 под патроны калибра 5,45 может начаться уже в следующем году. Об этом сообщил генеральный директор концерна «Калашников» Алан Лушников. Он уточнил, что эта техника в последующем поступит на вооружение штурмовых подразделений. Специалист добавил, что спросом пользуются также и РПЛ-20 под патроны 7,62 мм, которые желают получить в том числе и за рубежом. Следующий выпуск новостей армии и флота на радио «Звезда» слушайте в 17 часов.
3: Как же я люблю всякие древности. Ну, показывайте.
4: Здесь мы храним вещи, которые считались выдуманными.
3: Борода чья-то. Почему синяя?
4: Я же говорил.
3: Череп.
4: Это Йорик.
3: А чей конь? Вон там, в углу. Хотя, погодите, я сам догадаюсь.
4: Вещи Олег?
5: История, которую мы не знаем. Еженедельная программа Владимира Туза.
6: Два деревянных колеса, одна скорость, мощность, одна лошадиная сила выпущен в одном экземпляре. Таким был первый мотоцикл. Об истории этого вида транспорта нам расскажет основатель движения «Мото-Россия» Андрей Иванов.
5: Архивные тайны. Слушайте через несколько минут на радио «Звезда».

0: радиозвезда. Архивные тайны.
1: Здравствуйте, с вами Владимир Туз. Керосиновая повозка для верховой езды, так назывался первый мотоцикл, который сконструировали Daimler и Maybach в 1885 году. Летом этих двухколесных повозок становится очень много, ездят между рядами, что изрядно раздражает. Ну, короче, у нас есть сегодня повод поговорить об истории мотоцикла. С нами Андрей Иванов, руководитель и создатель объединения «Мото России». Андрей, здравствуйте.
2: Здравствуйте.
1: Мотоцикл это вообще зачем? То, что удобнее и безопаснее все-таки ездить на четырех колесах. А вот когда вокруг тебя воздух и только два колеса, извините, что-то не тянет.
2: Мне кажется, удобнее и безопаснее ехать всегда на электробусе, метро или вообще остаться дома. Если человек принял для себя решение довериться какой-то технике или какому-то новому решению, ну, значит, тут же нужно это сделать. Точно так же с дайвингом, с парашютами, парапланами. Ну, согласитесь, из надежно летящего самолета совершенно неожиданно, глупо выпрыгивать, надеясь только на тряпочку и несколько веревочек. Ну, делают люди это, значит, и с мотоциклами есть какой-то смысл.
1: Великолепный ответ. Я понимаю вас так. Мотоцикл – это не транспорт. То есть, это не очень транспорт, это скорее способ получить удовольствие, при этом доехать из точки А в точку Б.
2: Вы абсолютно правы. Если бы мотоцикл был в чистом виде транспортом, у нас на улицах Москвы был бы Вьетнам с 50 или 100 кубовыми, это 50-100 кубических сантиметров объем двигателя, вот такими небольшими рикшами, повозками и так далее. Однако ж покупают себе литры и больше литра, и шумят своими глушителями, негодяи этакие.
1: Чем больше литров, тем больше удовольствия. Я о мотоциклах, ни о чем другом. А первый мотоцикл в мире, который я уже упомянул, что вы о нем можете рассказать?
2: На самом деле это был испытательный стенд для нового двигателя, который эти два великих человека придумали. Это не транспортное средство в чистом виде, а такая, ее называли кости-тряска. Это внешне выглядит как мотоцикл, но имеет дополнительные колесики. В принципе, сейчас у коллекционеров есть копии этой техники. Она очень сложно заводится, очень смешно ездит, не имеет подвески. Но самое главное, ее цель была продемонстрировать саму возможность установки двигателя условно внутреннего сгорания. Там просто он совсем не похож на нынешние двигатели. Очень архаичные и там неожиданные технические решения. Что он может приводить транспортное средство в движение. Однако до них еще были совершенно великолепные по своей абсурдности попытки сделать паровой мотоцикл. И когда, значит, изобретали эти мотоциклы, там не такое большое расстояние, там буквально десяток лет. Пытались горизонтально, значит, этот поршень положить. Пытались сделать так, чтобы он мог обладать достаточной дальностью хода. Но все равно это все было в той или иной степени конструкторской эксцентричностью. То есть, а давайте попробуем сделать паровой мотоцикл. Но изначально, вот прям родоначальником всех мотоциклов считается не столько этот с двигателем внутреннего сгорания, который два товарища соорудили, а мотоцикл, трицикл, который еще в 1769 году во Франции сделан. Он вообще был фактически...
1: Бездальный, что ли?
2: Ну, не совсем. Это был все-таки тягач. Тягач для орудия. Это все-таки война, она очень сильно развивает всегда различные транспортные средства, в том числе технические решения. И вот использовали такой вот трехколесный тягач, и вроде как он считается вот там легендарным прародителем именно всех мотоциклов, и он привел к вот этому жужжанию у вас под окнами.
1: Скажите, когда мотоциклы начали собирать в России? Какими они были? Они, в общем-то, отечественные мотоциклы или это все-таки иностранные мотоциклы, собранные в России с иностранными комплектующими?
2: В целом, отечественные мотоциклы... Ну, у нас не было своей школы, которая могла бы вообще это сделать. Но у нас были попытки. Во-первых, был завод «Дукс». Это еще дореволюционная история. Они даже собирали, и у них даже что-то получалось. Но так или иначе, импортные комплектующие, импортные технологии, импортные инженеры. И была попытка общества «Россия» создать, собственно, свой импортозамещенный мотоцикл под названием «Россия». И, между прочим, достаточно успешно. Они порядка, если не ошибаюсь, 500 экземпляров создали. У них получалось, но локализация... Вот, знаете как, 100 лет прошло, а у нас все то же самое. Локализация, ну, мы над ней работаем, но она пока не дотягивает. То есть, все-таки импортные комплектующие, в первую очередь, высокотехнологичные.
1: Это «Радиозвезда». Вы слушаете программу «Архивные тайны». Смотрите, Андрей, мотоцикл достаточно быстро получил военное применение, вы уже об этом сказали, и стал конкурировать в каком-то смысле, как мне кажется, с кавалерией, потому что быстрота передвижения, не то чтобы всепроходность, но высокая проходимость. В годы Первой мировой были созданы самокатные и велосипедные роты в Российской императорской армии. Об этом мы очень мало знаем.
2: Конечно, об этом нужно трубить везде, потому что опыт отличный, он применяется везде, и в том числе в нынешние дни. Во-первых, мотоцикл, в отличие от лошади, не шугается и не прячется от больших звуков. То есть, если рядом взорвалась какая-нибудь тротиловая шашка, то лошадь, конечно, испугается, а мотоцикл поедет дальше. В Первую мировую войну в российской армии использовали и велосипеды, и моторизованные транспорты. В первую очередь велосипеды – это возможность бесшумно попасть куда бы то ни было и достаточно оперативно. А мотоцикл просто использовался для связи. Это самое главное его применение. Оперативно, когда одна радиостанция у вас на целое огромное подразделение, еще не было такого развития вот высоких технологий по тем временам, гораздо проще было взять современный быстрый мотоцикл и куда-то на нем доехать. Поэтому целые подразделения происходили.
1: Любопытно, что и тех, и других, и велосипедистов, и мотоциклистов называли одним словом – самокатчики. Вот поди разберись, на чем он ездит. Первый советский мотоцикл, давайте сразу перепрыгнем через эпоху, первый советский мотоцикл, что имел своим прототипом?
2: Давайте вообще, у нас своих собственных разработок было не очень много. Так как у нас не было времени на неокор, мы все время старались какими-то опережающими темпами свою промышленность продвинуть, мы обратились к немцам, купили лицензию и документацию, произведя мотоцикл «Красный Октябрь L300». А был он ДКВ, соответственно, тоже 300. Это немецкий мотоцикл, и все у нас очень неплохо получалось. Это был очень-очень массовый мотоцикл, достаточно распространенный. А вот я себе даже специально пометил 6,5 лошадиных сил. Это немало. Это немало даже по сегодняшним меркам, и максимальная скорость аж до 80 км в час.
1: Ну, смотрите, первый «Даймлера» и Майбаха, по-моему, 1,5 лошадиных сил.
2: Да, да, да, совершенно верно. И по сегодняшним меркам 6,5 лошадиных сил – это вполне себе нормальное количество мощности для мотоцикла на каждый день. То есть по городу ездить вполне достаточно, а уж на селе и подавно.
1: Смотрите, вот этот мотоцикл с чарующим названием «Красный Октябрь», он продавался свободно, он распределялся, он производился только для военных нужд, потому что советская экономика, в принципе, она распределительная была.
2: Ну, к сожалению, простому советскому труженику получить мотоцикл в свое распоряжение было всегда очень тяжело. Вплоть до где-то 56-го, если не ошибаюсь, или 58-го годов у нас прямо тяжело было с покупкой хорошей качественной техники, нормальной кубатуры, нормальной мощности. А мотоцикл L300, он все-таки шел в подразделение армии, потому что нужно было моторизовывать и НКВД, и различные органы, и нужна была серьезная база подготовки мотоциклистов. Вот мы сейчас к этому относимся с пренебрежением, потому что на каждом углу мотошкола. А тогда вот что-то, нечто моторизованное появилось. Я напоминаю, что страна была преимущественно крестьянской. У нас в 1920 году ГУЭЛРО, да, если я не ошибаюсь, в 20-х, так скажем, была электрификация. Люди лампочку не видели, какой мотоцикл. И для того, чтобы подготовить десятки или сотни тысяч бойцов Красной Армии на мотоциклах, нужно было их на чем-то учить. И вот как раз для этого очень пригодились отечественные разработки. Ну, как доработки импортных мотоциклов, вот так скажем.
1: Все-таки доработки. Все-таки доработки. Это не слепые копии, один к одному.
2: Мы все время продолжали усовершенствовать зарубежные мотоциклы. Например, по итогам той же самой Великой Отечественной войны, Второй мировой войны, у нас появились различные мотоциклы, ну, которые мы считаем различными, но они на самом деле так или иначе своими корнями уходят опять к немецким мотоциклам. Марки ДКВ опять. Мы возвращаемся к этому же самому производителю. Опять чертежи, научные работники, инженерные кадры, и кого там только не было. Целыми заводами практически, вот, например, Ижевский завод, он был изначально производителем не очень больших серий мотоциклов, ну и оружие, естественно, производил. И там прям отдельный цех построили, из Германии привезли, и получился полноценный Ижевский мотозавод.
1: Такая тема, как мотоциклы на Великой Отечественной войне, это отдельная тема, она нас ждет. Чуть попозже поговорим об этом.
3: «Благие дела» – совместный проект телерадиокомпании «Звезда» и благотворительного фонда помощи детям «World Vita».
4: Внимательному и усердному Кириллу всегда нравилось собирать крошечные модели техники. За долгие годы в коллекции скопилась куча машин, самолетов и мотоциклов. Даже в больничной палате ребенок каждую минуту уделяет любимому занятию. Готовые фигурки он с радостью дарит своим героям, добрым врачам. Мальчик уверен, что с их поддержкой он непременно победит рак крови и вернется домой. В отделении онкологии 11-летний Кирилл перенес множество испытаний. Постоянные капельницы, ночи в реанимации, бесконечные курсы химии. Превозмогая боль, ребенок храбро движется к выздоровлению. Стойкая ремиссия уже достигнута. Однако лечение остановилось. У мальчика развился панкреатит. Возобновить борьбу позволит иммунотерапия, стоимость которой превышает 4 миллиона рублей. Вместе мы сможем помочь. Прямо сейчас отправьте смс-сообщение с любой суммой на короткий номер 3333. И деньги поступят на счет благотворительного фонда помощи детям World Vita для Хайрова Кирилла. Вместе мы справимся.
3: «Благие дела» – совместный проект телерадиокомпании «Звезда» и благотворительного фонда помощи детям «World Vita».
5: Реклама.
6: Международный военно-морской салон «Флот» с 10 по 14 июня в городе Кронштадт. Выставочная экспозиция, деловая и спортивно-демонстрационная программы. Подробности на сайте fleetexpo.ru. Категория 0+.
7: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.
0: Архивные тайны на радио «Звезда».
1: Друзья, с нами Андрей Иванов, руководитель объединения «Мото-Россия», эксперт, мотоциклетный гуру и мотопутешественник. Андрей, смотрите, в советских фильмах о Великой Отечественной войне немцы непременно прут на мотоциклах, очки консервы, такие вот закатанные рукава, Адамова голова, страх и ужас. И мало кто знает до сих пор, что мотоциклетные части были в Красной армии, но их почему-то не показывают в кино. А ведь они прошли на параде Победы по Красной площади. Почему их обделили вниманием? Ну, те же кинематографисты, те же историки.
2: Мне кажется, это какое-то совпадение. Дело в том, что действительно вот эти вот фрицы в своих шинелях, вот в своих плащах, в этих касках страшных, они именно в комплекте с мотоциклом, с коляской, или вот на своем 75-м BMW, вот они выглядят угрожающе. И если начнешь снимать, ну, например, в каком-то фильме, особенно классическом, еще здесь же в кадре и наши советские части на мотоциклах, может быть, это воспринималось не очень однозначно. Это только предположение. Ведь дело в том, что у нас очень-очень массовые были мотоциклетные войска. Тот же самый М-72, который является, я замечу, не копией, как многие считают, а вообще полноценным аналогом, который абсолютно легально получен в Германии. Документация, всякие разные инженерные решения, технологии. Все это получено легально. В Германии был 71-й BMW. Наш М-72 – это тот же самый мотоцикл.
1: Там, то есть, нашим продали патент.
2: Ну, у нас же, как это ни прискорбно, было сотрудничество с Германией того времени. И нам не просто патент продали, там огромное количество инженерных наработок, из которых и получился мотоцикл М-72.
1: Почему прискорбно? Это очень хорошо, что было сотрудничество. Потому что они влили свой технологический опыт в советскую промышленность. И ого-го, как мы попользовались этим сотрудничеством.
2: Я просто грущу из-за того, что сначала торговали, а потом вот это вот все случилось, удар в спину такой. Дело в том, что мотоциклов наших было очень много, и они доступны, что называется, и по сей день, не только в музеях. Сегодня, знаете, можно поискать, и есть много мотоциклов военных или сразу послевоенных. Можно приобрести. И они стоят в районе 1 000 000 рублей, например. Ну, то есть, совсем идеальные мотоциклы в идеальном состоянии стоят 2,5. Но у нас были такие великолепные технические решения, которые мы уже в процессе там все придумывали. Например, на мотоцикл устанавливался танковый пулемет на М-72, представляете? То есть, что там немцы себе ставили какие-то, ну, условно, более-менее ручные какие-то истории, а наши придумали вот такую штуку.
1: Я так понимаю, что это коляска, и что это турель, которая закреплена спереди коляски.
2: Представляете, размер этого пулемета. Между прочим, долгое время, почему после войны наши советские граждане не могли приобрести именно военную технику, потому что мотоциклы М-72, которые потом размещались, производство было в Киеве, и стали они К-750. Впоследствии, да, там это целое развитие модельного ряда. Так вот, они бронетехникой долгое время считались. Если не ошибаюсь, до 56-го или 58-го года они классифицировались как военная полноценная техника. У них там контейнеры для боеприпасов, какие-то специальные ящики, ZIP. То есть это вообще не гражданский мотоцикл, это прям военной войны. Максимально неудобный, максимально, чтобы страдать, но зато унификация. Между прочим, в отличие от американского мотоцикла, все тут говорят, я слышал это все, да что там наши, а вот американцы нам там поставили миллион этих там мотоциклов. Во-первых, не миллион. Во-первых, 35 тысяч. Это в условиях 5 лет войны, ну, 4, они не с самого начала, первые мотоциклы пришли только в сентябре 41-го. Так вот, вот за этот период, там, 3,5 года, они нам поставили 35 тысяч мотоциклов. Большое спасибо им за это, низкий поклон, они внесли свой вклад в победу. Но вот только беда, что наш советский мотоцикл – это кардан, карданная передача, которая очень надежная, очень простая. Это коляска с приводом на коляску. Я думаю, что многие сейчас наши слушатели знают, что такое там, ну, вот современный относительно мотоцикл «Урал», у многих он был или видели.

0: легли впоследствии в основу вот этой вот байкерской культуры, когда вот эти кожаные, знаете, застежки, а они такие шли изначально из кожи сшитой кофры, и, конечно же, место под карабин. В то время, когда наши делали так, чтобы, например, ППШ мог использовать прям водитель, прям вот раз, нажал и начал стрельбу, или пассажир, вот этот вот танковый пулемет Дегтярева, чтобы сразу стрелять, американцы сделали специальный кожух, куда убирался, ну, какое-то армейское оружие, например, карабин. И он был расположен вертикально перед водителем. То есть для того, чтобы его использовать, нужно, знаете ли, притормозить. И дальше, как в мотошколе учат, поставить мотоцикл на боковую подножку, убедиться в безопасности и открыть стрельбу.
1: Да, и открыть стрельбу. Это программа «Архивные тайны» на радио «Звезда». Ну, выяснили, я понимаю, что вы сторонник все-таки М-72, а не легендарного «Харлея». Я правильно понял вас?
0: Я сторонник легендарного М-72, а не какого-то там «Харлея».
1: А не какого-то там «Харлея» WLA-42. Скажите, пожалуйста, как вообще применялись мотоциклетные войска во время Великой Отечественной войны? Наши войска. Это что? Это диверсии. Вы уже сказали, что это доставка сообщений, да? Это курьер, да? Диверсии в наступлении, арьергард. Что? Я не очень хорошо понимаю, что они делали.
0: У нас есть распространенное применение и единичные применения. Распространенное – это участие все-таки в поддержке пехоты. В первую очередь, эта связь особенно касается легких мотоциклов, которые больше предназначены для передвижения по дорогам. Это связь, это какое-то сопровождение, это вот про американские. А когда мы говорим про наш, это что-то куда-то быстро довести. С радиосвязью всегда были проблемы. И быстрее, чем долететь докуда-то на мотоцикле, который по бездорожью разгоняется до 60 км в час, я говорю сейчас про отечественный мотоцикл М-72, не было ничего, никакой автомобиль с такой скоростью не поедет, ничего. А вот более изощренные применения – это диверсионные вылазки в тылу врага. И про это написано уйма материала, можно открыть интернет, там и смех, и слезы, как они залетали с этими огромными пулеметами танковыми, прилетели куда-то в населенный пункт, покосили там немцев, потом по коробке, что называется, это у нас байкеры так говорят, по коробке. Вот, в общем, по коробке, ну, то есть включил передачи и унесся. Стреляй, кто был, что было, непонятно. А между тем, на одном мотоцикле три человека может передвигаться. Это водитель, это пассажир, находящийся за водителем, и человек, который находится в коляске и может вести стрельбу. То есть не очень-то и погонишься за такой вооруженной техникой. А это всего один мотоцикл, а вы десяток. Их отправьте. Это целая диверсионно-разведывательная группа.
1: Послевоенные годы. Давайте перейдем к этой эпохе. Мотоциклы все-таки стали достоянием народа в какой-то определенный момент. Примерно какой год?
0: Достоянием народа они стали, наверное, лет через 5-7, а к 58-му совсем-совсем стали массовыми. Ну, тут дело вот в чем. Во-первых, у нас были трофейные BMW и зундапы. Это очень похожие друг на друга мотоциклы.
1: Я видел в детстве, между прочим. Да.
0: Очень красивые и надежные, и хорошие, и даже до сих пор они сохранились в байкерских коллекциях. Я застал еще то время, когда на них ездили люди там, на открытие сезона, там выехать, покрасоваться. Часто участвуют они и в различных исторических реконструкциях, в мотопарадах и так далее. Но все-таки армия нуждалась в технике, и поэтому наши мотоциклы М-72, они все-таки были в приоритете. Фактически линия развития разделилась на две. С одной стороны, появились Уралы. Уралы – это хорошие, качественные,
1: тяжелые,
0: очень понятные.
1: Мотоциклы.
0: Да, тяжелые мотоциклы.
1: Тоже знаком.
0: Да, я думаю, что вообще каждый наш радиослушатель видел Урал в своей жизни, тем более, что их история не закончилась, они до сих пор...
1: Конечно, каждый, это же гаишный мотоцикл.
0: Абсолютно, да, это гаишный мотоцикл. А история мотоциклов Днепр, которые потом стали мотоциклами Днепр, она идет по пути насыщения армии и по пути насыщения различных подразделений вот этой техникой. Но на самом-то деле мы знаем, что вот Днепры-то они были понадежнее, покачнее, покондовее. И вот кто-то говорит, а вот днепровские вот агрегаты, вот лучше, вот решение лучше, а вот Урал, он покомфортнее. Но зато и это вечный спор. Давайте так, у меня мотоцикл Урал 89 года. Я отмечаю, что некоторые технические решения несовершенны для нынешнего времени. И совсем недавно мне посчастливилось проехаться на МВ. Мотоцикл МВ – это как раз вот та ветка, другая. Они даже не параллельны, они расходились все дальше и дальше друг от друга. Но, условно, это вот как военная техника. Вы знаете, это совершенно другой мотоцикл. Он максимально, даже в сравнении с Уралом, по моим ощущениям,

0: Тувый, но от него веет такой надежностью, от него вот, вот прям ощущение, у него главное турель.
1: У нас в студии Андрей Иванов, руководитель движения «Мото Россия» и «Мото Москва». Андрей, наблюдал я в свое время байкерскую свадьбу. Жених и невеста не отличались ничем, кроме как тем, что у девушки из-под шлема могучего торчала фата. О людях, которые ездят на этом могучем железе, мы тоже поговорим.
2: Архивные тайны на радио «Звезда». Продолжим после новостей.

0: Радио «Звезда». Это новости армии и флота России и мира.
1: Военнослужащие, инженер-пробанцы, страны Евросоюза.
0: Радио «Звезда» — это исторические и познавательные программы.
2: 1340.
3: Время отправления поезда.
4: 5 ударов.
5: Какие тайны скрываются?
0: Радио «Звезда» — это аудиокниги.
6: Важно отметить.
0: Научно-популярная и художественная литература.
7: События, происходившие с нами.
8: Прими собрание пестрых глав.
0: Радио «Звезда». Помню о прошлом, верю в будущее.

0: слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: 14:30 в Москве, в студии Алексей Лаптев. Здравствуйте. Количество преступлений террористической направленности в Северо-Западном федеральном округе увеличилось более чем в 3 раза с 2023 года. Причина — стремление Киева нанести максимальный ущерб объектам топливно-энергетического и транспортного комплексов. Об этом директор ФСБ Александр Бортников заявил в ходе Комитета по национальной безопасности. По его словам, украинские спецслужбы не снижают вербовочную активность среди жителей округа, особенно молодежи. Противник пытается вовлекать граждан в подготовку терактов и диверсий. Американские переговорщики по Украине продолжают контакты и с Москвой, и с Киевом, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. По его словам, российско-американские контакты продолжаются по рабочим каналам диалога.
2: Вы знаете, что президент Путин и президент Трамп при необходимости проводят телефонные разговоры. Такие разговоры могут согласовываться весьма оперативно. В настоящий момент на повестке дня разговора нет. Тем более, что каждый разговор должен быть хорошо подготовлен. Посреднический процесс по украинскому направлению стоит на паузе. Вместе с тем, американские переговорщики продолжают контакты. Контакты продолжаются и с нами по имеющимся каналам, и с украинцами. Что касается посреднической роли европейцев, то, ну, они пока, наверное, далеки, как представляется, от готовности быть посредниками.
1: Дмитрий Песков добавил, что начинать посреднические усилия с выдвижения России каких-то условий – это нелогично и неправильно. Он подчеркнул, что европейцы предпочитают концентрироваться на продолжении войны. Дональд Трамп уже 37 раз заявлял, что близок к заключению сделки с Ираном, сообщает CNN. В первый раз он сказал об этом 23 марта. Журналисты телеканала пришли к выводу, что больше не стоит относиться к этим словам всерьез. В апреле стороны заключили перемирие, но 7-8 июня военные вновь обменялись ударами. Несмотря на это, Трамп заявил, что сделка будет подписана через 2-3 дня. Тополиный пух может нарушить работу кондиционера, двигателя автомобиля и даже вывести их из строя. Об этом водителей предупреждает автоэксперт Игорь Серебряков. В мае и июне пух забивает радиаторы системы охлаждения, воздушный фильтр и вентиляционные каналы. В моторном отсеке он смешивается с пылью и масляными испарениями, что приводит к перегреву двигателя. Специалист советует каждую неделю очищать радиаторы, а в конце сезона менять воздушный фильтр. Алексей Лаптев, служба информации медиагруппы «Звезда».
3: Для тех, кто служил, служит и будет служить. От гардемарина до адмирала, от ефрейтора до маршала. Кодекс чести офицера, устав и традиции. Служивые люди. Воинские династии. Верные делу, верные долгу и присяге. Армия. Страницы истории. Специальные армейские выпуски программ. Слушайте ежедневно в 16 часов на радио «Звезда».
0: Архивные тайны.
4: Андрей Иванов, руководитель движения «Мото-Россия», в байкерских кругах известный как «Проректор», рассказывает о мотоциклах и мотоциклистах. Кстати, почему вы «Проректор», а не «Ректор»?
5: Потому что, когда я регистрировался на самом первом мотофоруме, имя ректора было занято. А я решил добавить просто приставку «Про», мне понравилось. А уж ректором меня называли, по-моему, с самого детства.
4: Великолепно, у вас есть возможности для карьерного роста. Смотрите, мотоцикл и вообще все двухколесное с мотором – это символ мужской брутальности. Так сложилось, да? Это символ бунтарства и нонконформизма. Люди, которые ездят на этой технике, они вот категорически отличаются от тех, которые ездят на четырех колесах.
5: Мне кажется, это одни и те же самые люди. Дело в том, что вождение мотоцикла и владение мотоциклом у нас, как у людей российских, как у людей советских, оно в крови. Это вообще часть нашего культурного кода. Ведь, смотрите, я сейчас просто буду произносить слова, и любой наш радиослушатель начнет рыдать. Итак, Рига, Верховина, Карпаты, Д6, Это слова, находящиеся в нашем культурном коде. Каждый мальчишка в Советском Союзе мечтал о том, чтобы у него появился мопед или какой-нибудь мокик. Они отличаются. Мопед — это, ну, как бы с педалями, а мокик — это с кикстартером. Ну, например, там, если не ошибаюсь, Карпаты были мокик, а мопедом были те же самые там Рига и Верховина. А если что, электроник как раз на Верховине в знаменитом фильме «Приключения электроника» катается. Это мечта была, это символ. И что мы все, значит, мечтали? Мы в детстве гоняли на ижах, на восходах, кстати.
4: Да никогда в жизни.
5: Мечтали гонять, я уверен. И мы, как минимум, смотрели с завистью. Многие очень смотрели, некоторые скрывают это. На тех, кто, конечно, был, ну, обладателем большего количества внимания противоположного пола, потому что у него-то в 16 лет был там, ну, до 16, без прав, можно было кататься на как раз каком-нибудь мопеде, а потом... Потом у него, значит, там мотоцикл какой-нибудь хороший, иж. И мы же говорим сейчас о том, что, ой, не ездите в междуряде, ой, вы жужжите под окнами. А между прочим, те, кто жужжат под окнами, им по 40-50 лет. Средний возраст, по моим наблюдениям, начинается где-то с 35. Это возраст прихода мотоциклистов сейчас в мотомир. Мы все хотим туда, в детство. Мы хотим сесть на эти великолепные мотоциклы. Мы хотим... Мы сейчас... Савранский из Покровских ворот. Если что, Савранский не гонял на каком-то там не пойми чем, а у него был глубоко модифицированный Иж Планета 2 с крылом от третьей планеты и кроссовым рулем с перемычкой. Он, между прочим, как сейчас говорят, кастомайзер был, а не какой-то хулиган. Мы все в душе мотоциклисты. Просто кто-то опасается. Ну, ничего страшного, я всем предлагаю...
4: Вы ошеломительный совершенно эксперт. Вы что, по внешнему виду мотоцикла можете определить, родной ли он или там понамешано черт знает что, да?
5: Вообще, мне кажется, это не какой-то специальный навык, это нарабатывается со временем. И если мы смотрим на иностранный мотоцикл, а сейчас у нас в основном весь мотопарк, так или иначе, японский, немецкий там и прочий американский, можно определить, потому что, ну, это какая-то насмотренность, не уникальный это навык.
4: Андрей, вот из тех слов, которые вы перечислили, я реагирую на такие слова. Иж Планета Спорт. Это очень хороший мотоцикл. Это меня в юности убедили и даже рекомендовали его купить. Иж Юпитер. Это вроде как был пораньше. Днепр. Ковровец плохой, говорили. Так себе. Мотороллер Вятка был очень популярен у нашего народонаселения. И один раз в жизни я видел трехколесный и очень смешной муравей. Если помните, это был такой грузовой мотороллер. Он тянул за собой достаточно приличный груз. Вот что из той плеяды вы считаете самым выдающимся?
5: Ой, здесь, мне кажется, настолько классно. Вот мотоциклы, мотороллеры закрывали все потребности русского человека. Ведь долгое время мотоцикл заменял вообще все. То есть, как мотороллер возил грузы. Он, между прочим, очень классно, грузоподъемный. Какая-нибудь Тула – это... на огромных колесах суперпроходимый мотоцикл. Та же «Планета Спорт» стала для дикого количества людей, если не ошибаюсь, она что-то чуть ли не 140 км в час ехала. Она стала таким пропуском в мир недосягаемых для автомобилей скоростей. То есть, если вы не являетесь водителем гаража особого назначения, то вы 140-150 км в час никогда бы не достигли, только на самолете, если куда-то лететь, или упасть с высокой горы. Но... Вот что я считаю, мне кажется, все-таки Иж. Иж, он стал народным настолько, что слово Иж у нас ассоциируется, мне кажется, в России больше с мотоциклом, чем с оружием.
4: Простите, а Иж, он народный в том числе и по деньгам был?
5: Да, в два раза дешевле того же самого Урала стоил Иж. Но все хотели, конечно же, какой-то Иж-планета, а если я не ошибаюсь, менее надежным, более технологичным считался двухцилиндровый Иж-Юпитер. Но по отзывам, я никогда на нем не ездил, я его только наблюдал, и всегда я слышал, что люди страдали. Да, он, конечно, как-то классно ехал, но историю про приведение его в боеготовое состояние, они все время обрастают какими-то легендами. И, кстати, для наших слушателей, слушателей, я хочу вам отметить такую штуку. А вы знаете, почему мы копировали наши мотоциклы с немецких? Вот это, кстати, никто не задумывался. Говорят, ну вот же Харлей.
4: Было бы логично у американцев взять.
5: Было бы логично. Союзники. И были бы у нас совершенно другие мотоциклы. Не ДКВ-125, который фактически является, там, перечисляем, он же Минск, он же Восход, он же Гора, он же Жора, он же Гоша. И был бы у нас не какой-нибудь вот М-72, который дал аж две ветки, это К-750, это в сторону Днепров и в сторону Уралов. А были бы у нас какие-нибудь Харли Дэвидсоны с своеобразным двигателем, и была бы у нас культура совершенно другая. А я вам объясню. В первую очередь, дюймовые резьбы. Дюймовый инструмент требовался для обслуживания вот этого вот мотоцикла. Во вторую очередь, непонятно, как делать привод на коляску. Там не было... коляску хорошо приладили. У нас даже были эксперименты, вон давным-давно. Ижи, ранние Ижи, они там в 40-каком-то году, по-моему, в 48-м, они уже начали делать мотоциклы с коляской. Это очень удобно. Ну, а Харли Дэвидсон, он более хлипкий. Так вот, это во-первых. Во-вторых, цепной привод. Для наших слушателей, кто не очень понимает, чем цепь от кардана отличается, я объясню. Цепь нужно обслуживать, подтягивать. Она рвется, она требует более внимательного отношения. Когда она износилась, ее надо на что-то заменить. Вот. А когда у вас карданная передача, у вас все так закрытенько, красиво, вы туда маслице подливаете вовремя и, разобрал-собрал, что называется. Поэтому у нас и нету с вами Харли-Дэвидсоновской школы, хотя сейчас многие мотоциклисты грезят об этих мотоциклах, которые, кстати, так же, как и Урал, не больно-то далеко ушли от военного своего собрата.
4: Вы слушаете программу «Архивные тайны» на радио «Звезда». Мы говорим сегодня о мотоциклах. Мы разобрались даже в таких тонкостях, чем кардан отличается от цепи. Спасибо вам за это пояснение. Я теперь хотя бы понимаю, что проще. А скажите, пожалуйста, почему невероятной славой, престижем обладали такие мотоциклы, как «Ява» красная, знаменитая, и «Чезет»? Это считались молодежными мажорскими машинами, говоря сегодняшним языком. Но чем чехи так выделились?
5: К сожалению, наша промышленность, она в некотором роде, мотопромышленность, она стигматизирована тем, что у нас отсутствовали вот те самые неокр, мощный неокр. Мы все-таки, вот как начали давным-давно, 125-ка у нас, это один тип мотоциклов, который дальше начал развиваться в малокубатурную технику. Ну, это утилитарно, никуда не едет, но более-менее выполняет свои задачи. И более крупные мотоциклы у нас Иш. Это, кстати, это же тоже ДКВ-350, если не ошибаюсь. И Урал – это BMW-71. Все. И больше-то у нас ничего и особо не было. Когда мы говорим про моторчики, которые приводили в действие мотороллеры, да, там все классно, очень интересные решения. Ну, где-то мы там что-то немножечко лицензию подсмотрели, где-то мы что-то скопировали, где-то что-то сами придумали. Но за рубежом была своя школа. Вот пока у нас было вот это развитие, которое и является следствием исчезновения мотопромышленности полностью, именно в неокре все лежит. За рубежом развивалось. И вот эти вот технологичные, быстрые, красивые и наши тоже были. Вот кто-то говорит про внешний вид. Нет, мне кажется, красота, ну, даже мотороллер, там, мопед Рига был очень красивый, на мой взгляд. И верховина была красивая. Поэтому так предполагать, что вот Яву любили только за то, что она вот какой-то спортивный вид имеет, она не ломалась. Она была надежная, она была скоростная, это ближе. Я катался неоднократно на этих мотоциклах уже в современном, вот уже в 21 веке, но эта техника, она понятная, четкая, она быстрая. Чезеты – это тоже импортная техника все-таки, так или иначе. Понятно, что это страны соцлагеря, для нас это иномарки. Естественно, как вы правильно сказали, вот этот вот термин мажорство, да, нужно для того, чтобы иметь мотоцикл Ява, нужно потратить денег.
4: Смотрите,
5: очень много.
4: За тысячу заваривал, да, это бешеные деньги по тем временам. Что мне непонятно до сих пор, буду ждать объяснений, СССР некоторое время занимал первое место в мире по выпуску мотоциклов, потом несколько десятилетий, около полутора, по-моему, 15 лет, входил в тройку мировых лидеров по производству, конечно, мотоциклов. Я не понимаю, почему. Наш климат этому не способствует. У нас 8 месяцев в году зима.
5: Это у вас 8 месяцев в году зима, я по России поездил. Это где-то у вас зима 8 месяцев.
4: Вот
5: сейчас, сейчас я вам по-байкерски все растолкую. У нас все очень просто. Итак, у нас в стране зима 6 месяцев. Но на самом деле остальные 6 месяцев у нас сначала просто хорошо можно ездить, а еще по месяцу в каждую сторону можно ездить с натяжкой. У нас там распутится, чуть-чуть, когда подмораживает, вообще отлично ехать, особенно в деревне где-нибудь. Значит, в 65-м году у нас действительно мы вышли на второе место в мире по производству мотоциклов. Это эффект, на самом деле, низкой базы. У нас не было машин личных никаких, у нас мотоциклов не было никаких, у нас ничего не было до этого. Ну, я имею в виду про войну, когда мы говорим, там, вот, там, изобрели мотоцикл «Россия», и до войны еще, и произвели 500 штук. Ну, вы что, серьезно? А здесь начали миллионами клепать все, что может ехать. Людям надо было двигаться. 12,5 тысяч километров из конца в конец страна. Это вообще там огромные-огромные расстояния. Нам их надо чем-то было преодолевать. Встала задача насытить рынок любыми транспортными средствами. Мы, знаете, мы копировали все подряд. Значит, вот смотрите, у нас вот этот люксус 300-й, который мы сегодня неоднократно вспомнили, это то, что было до войны, ДКВ. Мы копировали изо всех сил на Ижевском заводе. После этого, после войны, целый Ижевский завод открыли. Там открыли линию автоматизированную, как раз где-то, если не ошибаюсь, уже после 65-го года, когда мы там вышли на суперместа, 450 тысяч мотоциклов на полуавтоматизированной линии производилось. Просто представьте себе. Пока где-нибудь там концерн Piaggio в Италии производил легендарную Веспу, кстати, очень интересно, как они ее начали производить, они... Ну, развалины после войны, у них ничего не было. Они что-то не думали, что они придумали эту легендарную Веспу. Тогда мотоцикл, это был мотоцикл, как мы его себе сейчас представляем, не скутер. Они что делают? Они берут авиаконструктора, который, естественно, без работы у них остался, ну, потому что война кончилась, самолеты им строить не надо уже больше. И доверяют ему, что называется, копродендрическим методом, изобрести какое-то транспортное средство, которое будет дешевое и доступное. Он придумал тогда несущий кузов для техники. И вот он изобрел вот эту вот Веспу, вот этот вот мотороллер, и благодаря нему он, ну, там простые технические решения, благодаря нему он насытил рынок вот этими мотороллерами. И их выпускали какими-то огромными совершенно тиражами. У нас взяли, просто посмотрели на него, скопировали до болта, сделали вятку.
4: Андрей, наверное, мой последний вопрос. Знакомый гаишник в одном со мной подъезде живет. Называют мотоциклиста, знаете как, всадниками без головы. Причем понимать это можно и так, и по-другому. Вопрос, чего не надо делать за рогатым рулем мотоцикла, исходя из вашего опыта? Не знаю, скажите что-нибудь полезное.
5: Я думаю, что в первую очередь нужно не... У нас так говорят, не летать быстрее своего ангела-хранителя. Но мнение гаишников... Оно тоже очень субъективно. Напомню, что в фильме «Берегись автомобиля» сотрудник милиции сменил 5 мотоциклов «Урала» разнообразных, перевешивая с одного на другой номера. Поэтому, знаете, они тоже вообще-то нечисты у нас. Они нас осуждают, а не надо нас осуждать. Мы, мотоциклисты, как говорится, одной ногой по земле ходим, а второй там.
4: Сегодня мы говорили об истории мотоциклов и о мотоциклистах с Андреем Ивановым, руководителем объединений «Мотомосква» и «Мотороссия», с человеком, который знает о мотоциклах все. А то, что он не знает о мотоциклах, наверное, о мотоциклах и знать не надо. С вами был Владимир Туз. Пассажир, пешеход, ну и велосипедист.
0: Архивные тайны.
3: Новые выпуски программы «Архивные тайны» слушайте в подкастах на всех стриминговых платформах и в группе «Радио Звезда» ВКонтакте.
0: Премьера на «Радио Звезда».
6: Люди собирают абсолютно все. Часы и пуговицы, марки и книги, монеты и открытки, магниты и календарики.
0: Истории и судьбы однородных вещей. Коллекционирование. Новые исторические заметки. Слушайте сегодня в 3 часа дня на «Радио Звезда».
7: Дай 5. 5 удивительных фактов о кетчупе.
8: Программа создана с использованием искусственного интеллекта.
7: Факт 1.
9: Кетчуп начинался не с помидоров. Его предком был азиатский рыбный соус кетсиап, ферментированная смесь из рыбы и специй. Томаты добавили в позапрошлом веке.
7: Факт второй.
9: В 1830-х годах в Америке кетчуп продавали в виде таблеток в аптеках. Доктор Джон Кук Беннет заявлял, что экстракт томатов может лечить диарею, несварение желудка и желтуху.
7: Факт третий.
9: Благодаря высокому содержанию уксуса и лимонной кислоты, кетчуп отлично удаляет окисление с меди, латуни и серебра.
7: Факт четвертый.

0: 5.
1: На Филиппинах томаты иногда заменяют бананами. Получается сладковатый соус, который очень и очень популярен. Во время Второй мировой войны из-за нехватки помидоров производили больше бананового кетчупа, чем томатного.
0: Дай 5. 5 удивительных фактов о кетчупе. История в письмах и воспоминаниях.
2: Из письма Василия Львовича Пушкина Петру Андреевичу Вяземскому. 20 февраля 1818 года. Москва. Сегодня открылся монумент Пожарского и Минина. Стечение народа было многочисленное. Я слышал много любопытного. Один мужик с рыжей бородою говорил своему соседу: «Смотри, какие в старину были великаны. Нынче народ омелел». Верный твой друг, Василий Пушкин.
0: Радиозвезда.
3: Река истории. История реки. Волга.
4: Советская дизель-электрическая подводная лодка Б-307 проекта 641Б «СОМ» в конце 90-х отслужила свое. Но пустить на металлолом ее не успели. Волжский автозавод выкупил лодку для технического музея. Двумя буксирами ее долго тащили из Кронштадта в Жигулевское море. 100-метровая океанская лодка прошла по каналам и рекам России больше 2000 километров. Два сезона субмарина зимовала на Жигулевском море. Дважды ее срывало со швартовых. Один раз критично. Она отправилась дрейфовать в сторону плотины Жигулевской ГЭС. Неуправляемую лодку вовремя поймали, хотя уже обсуждался вопрос ее бомбардировки и затопления. Самым сложным этапом стал вывод Б-307 из Волги на берег и транспортировка на территорию технического музея. По специально созданной дороге к месту стоянки лодку весом более 2000 тонн тянули 9 военных тягачей. Проходили каждый день по 100 метров из 5 километров пути.
5: Рано утром ехал после хорошего застолья от друзей, и вдруг вдалеке вижу подводную лодку. Это посереди поля. Мне и так было нехорошо, а тут стало еще хуже. Допился, думаю. Но водитель тоже обалдел. Я понял, это не мираж. Лодка действительно была настоящая.
4: 22 апреля 2005 года подводную лодку Б-307 установили на специально подготовленное основание на территории технического музея в Тольятти. А в мае 18-го начались экскурсии по восстановленным отсекам.
3: Волга. Река истории. История реки.
6: Российское могущество прирастать будет Сибирью и Северным океаном и достигнет до главных поселений европейских в Азии и в Америке.
7: Эти слова были сказаны в 1763 году. Ломоносов мечтал об освоении гигантских зауральских территорий. Но путь на восток был проложен намного раньше. От Северной Двины через Баренцево и Карское моря к западно-сибирским рекам. Поиски Северного морского пути и походы за пушниной. Владения купцов Строгановых, победы Ермака Тимофеевича и основания сибирских городов. Тюмень, Тобольск, Сургут. Историк, научный сотрудник Государственного исторического музея Александр Чернов. В программе «Область знаний. Русский Север». Слушайте ежедневно в 5 часов вечера на радио «Звезда». а также на канале «Радио Звезда» в YouTube и в нашей группе ВКонтакте. Заходите, подписывайтесь, слушайте. И не забудьте поставить лайк.
8: А хватит меня, нахлынет при всех средь шумного дня.

0: слушаете радио «Звезда». Новости.
1: 15 часов в Москве, в студии Алексей Лаптев. Здравствуйте. Госдума приняла второй пакет мер против телефонных и интернет-мошенников. В закон включены более чем 20 инициатив, среди которых возможность установить самозапрет на входящие международные звонки. Снять его можно будет только в МФЦ. Также ограничивается максимальное число банковских карт на одного человека – до 20. Банки и операторов связи обяжут компенсировать клиентам украденные мошенниками средства, а если сами организации не выполнили свои обязательства по пресечению вредоносных действий. Дмитрий Песков назвал неприемлемыми предварительные условия Европы для посредничества по Украине. Накануне лидеры Франции, Германии, Британии и Зеленский призвали Россию согласиться на прекращение огня по текущей линии фронта, а также потребовали компенсации Киеву и гарантий безопасности. Песков заявил, что Европа далека от готовности быть посредником, а выдвижение условий России нелогично и неправильно. При этом посредничество США поставлено на паузу, а разговора Путина и Трампа сейчас в повестке нет. Первые эксперименты на уникальной установке класса «Мега Сайенс» сибирского кольцевого источника фотонов проведут грядущей осенью. Об этом заявил глава Министерства науки и высшего образования Валерий Фальков. Об этом он доложил президенту.
2: Я хотел бы сегодня подробнее остановиться в вопросах развития исследовательской инфраструктуры, в том числе установок класса «Мега Сайенс».
3: Мы обсуждали в 2018 году, да, еще?
2: Да, действительно, такая инфраструктура становится очень важной основой для реализации масштабных исследовательских проектов. Она привлекает молодежь, исследователей со всего мира. Я сегодня в первую очередь хотел бы рассказать о СКИФе. Это уникальная установка в силу целого ряда причин. Ну, во-первых, она обладает лучшими в мире характеристиками в своем классе. Второе, в мире небольшое количество стран могут позволить себе создание таких установок, поскольку, ну, это сложное дело во всех отношениях.
1: Синхротрон «СКИФ» строится в Новосибирской области в рамках программы развития синхротронных и нейтронных исследований. Строительство началось в 2022 году. Центр избирком Армении получил заявление от трех политических сил на пересчет результатов голосования на 555 избирательных участках. Заявление подали доверенные лица и кандидаты партии «Процветающая Армения», партии «Крылья единства» и «Блока Армения». Территориальная комиссия обобщат эти заявления, после чего на сайте ЦИК опубликуют список участков для пересчета. Заявлений о признании итогов недействительными пока не поступало. Алексей Лаптев, служба информации медиагруппы «Звезда».
0: Премьера на радио «Звезда».
4: Абсолютно все. Часы и пуговицы, марки и книги, монеты и открытки, магниты и календарики.
0: Истории и судьбы однородных вещей. Коллекционирование. Новые исторические заметки. Слушайте через несколько минут на радио «Звезда».

0: Пройдут столетия, и наши праздники.
1: И каждому дано яблоко.
2: Если звезды зажигают, значит, кому-нибудь суд.
3: Пред нами огромные разнообразные работы.
4: Исторические заметки на радио «Звезда».
5: Здравствуйте! Это программа «Исторические заметки» на радио «Звезда».
6: Когда старая дева заводит собачку, а старый холостяк коллекционирует статуэтки, то таким образом первая компенсирует отсутствие супружеской жизни, а второй создает иллюзию многочисленных любовных побед. Все коллекционеры своего рода «Дон Жуаны».
5: Это слова Зигмунда Фрейда. Сегодня мы поговорим об истории коллекционирования. Нам это только кажется, что предметов для собирания всего-то раз-два и обчелся. Ну что там на самом-то деле? Монеты, книги, марки, картины. Не обманывайте себя. Люди коллекционируют все, что ни попадя. Открытки, значки, сервизы, плакаты, штопоры, карандаши, спичечные и чайные этикетки, письма, телефонные жетоны, медали, платья, оружие, головные уборы, инструменты. Переводим дух и идем дальше. Драгоценные камни, афоризмы, зажигалки, гравюры, часы, анекдоты и даже надгробные памятники. Солидный список, ничего не скажешь. Коллекционирование – это целая наука, у которой есть свои виды и даже особые подразделы. А люди, занимающиеся собирательством, поистине уникальны. По-своему. Знакомьтесь. Скрипофилисты. Они бережно хранят ценные бумаги. Правда, очень и очень старые. Те, которые уже ничего не стоят. Или вот передрамофилисты. Этим подавай абсолютно любые билеты на транспорт. Любые. Хобби такое. Дальше двигаемся. Мечта каждого филобутаниста – пуговицы, а компонофилиста – колокольчики и колокола. Есть еще сакулумисты. Эти – сладкоежки. А может, наоборот. Они собирают обертки от шоколада и конфет.
4: Исторические заметки.
5: А вот этих персонажей вы наверняка знаете. Король Франции Людовик XIII, австрийская императрица Мария Тереза, японский император Хирохито, Петр Великий. Все они, прости господи, конхилиоманисты, заядлые коллекционеры морских раковин. И наш царь-государь чуть ли не самый ревностный их собиратель. Что ж, Петр Алексеевич всегда знал толк в редких вещах.
7: Со своим уставом.
8: Армейские традиции разных стран.
9: Томагавк или томахакан в переводе означает «то, чем режут». Нечто среднее между палицей и боевым топором. Это старинное оружие североамериканских индейцев представляло собой длинный деревянный стержень с прикрепленным сверху камнем или широким металлическим лезвием. Сегодня мало кто знает, что эти небольшие ручные топорики были популярны не только за океаном. Они использовались военными Европы вплоть до середины XIX века. С их помощью заготавливали хворост, охотились, вырубали место для стоянок или временных лагерей. Даже у Петра I был свой личный томагавк. Он сохранился до наших дней и находится в экспозиции Кунсткамеры в Санкт-Петербурге.
4: Исторические заметки на радио «Звезда».
5: Продолжаем наш рассказ.
10: Молодой человек, не покупайте с рук Рубенса. Могут подсунуть Рембрандта или Рембрандта.
11: А вы даете гарантию, что эта вещь подлинная?
10: Конечно. Гарантия 2 года.
5: Да, прав был французский живописец Пьер Огюст Ренуар. Единственный способ выразить свою признательность художнику – это купить его картину. Купить у него самого. Что, собственно, и сделал герой нашего следующего рассказа. И не прогадал.
7: Приключения иностранцев в России.
12: В 1898 году в Париже купец первой гильдии Сергей Щукин приобрел в художественной галерее картину Клода Моне «Скалы в Белиль». Затем русский коллекционер купил еще и полотно кисти Камиля Писсаро, после чего прямо на улице московский благотворитель неожиданно познакомился с очень известным французским импрессионистом. И уже совсем скоро в нашу страну с ответным визитом приехал Анри Эмиль Бенуа Матисс. Их отношения развивались ступенчато. Сергей Щукин предпочитал покупать работы Матисса прямо в его мастерской и без всяких посредников. Французу это льстило, к тому же русский богач платил много и сразу. Так родилась идея, как сказали бы сегодня, эксклюзивного заказа.
13: «Я хотел бы украсить вашими картинами два лестничных пролета своего дома в Москве. Сделайте, дружище, правда? Вот и ладушки».
12: Все бы хорошо. Одного не учел Сергей Иванович. Во Франции первый этаж не учитывается, и художник решил, что в доме Щукина три этажа, поэтому он написал не два, а сразу три эскиза: «Купальщицы у реки», «Танец» и «Музыка». Казалось бы, пустяк. Много не мало, три больше двух. Но именно тогда и начались очень даже серьезные проблемы. Щукин увидел те самые эскизы и обомлел. На картинах танцевали обнаженные мужчины и женщины. Сергей Иванович постыдился поговорить с Матиссом один на один, но зато написал ему письмо.
13: «Ваши работы прекрасны, но, увы, я не могу поместить их у себя. После смерти одного из моих родственников я принял к себе в дом трех девочек, а у нас в России, мы здесь немного на востоке, нельзя показывать стильню маленьким детям. Я вынужден подчиниться русским обычаям. Извините, заказ отменяется».
12: Француз был в шоке. Он не понимал, почему это девушки на картине должны танцевать в платьях? Они ведь получились такими красивыми. Странные люди эти русские.
7: Приключения иностранцев в России.
12: Сергей Щукин уехал в Москву ни с чем. Два дня и две ночи в поезде, а потом озарение и срочное письмо в Париж.
13: «Дорогой Матисс, в дороге я много размышлял и устыдился своей слабости и недостатка смелости. Нельзя уходить с поля боя, не попытавшись сражаться. Я покупаю ваши картины вновь. А вы приезжайте в гости».
12: Художник согласился. Отправил в Москву картины, а следом поехал сам. Он еще не знал, что его ждет. 1911 год. Пока Матисс добирался, Сергей Щукин успел кое-что в картинах француза изменить. Столичный купец решил все же оградить своих девочек-воспитанниц от неблагоприятного стиля ню и собственноручно зарисовал у флейтиста на картине музыка, как бы это сказать, неположенная. Теперь лишь оставалось ждать реакцию настоящего автора. Смех или гнев? Матисс был человеком воспитанным. Он сделал вид, что ничего не заметил. Хотя, конечно же, мастер увидел, что его работу, да еще корявенько так, кто-то взял да и подмалевал. Но да бог с ним. В Москве французский импрессионист сутками пропадал в городе. Кремль, Третьяковская галерея.
14: «Я счастлив, что наконец попал в Россию. Я жду многого от русского искусства, потому что я чувствую, что в душе этого народа хранятся несметные богатства. Русский народ еще молод, он не успел растратить жара своей души».
12: Но больше всего иностранного художника впечатлили наши иконы. В особенности коллекция собирателя старины Ильи Остроухова. Потрясенный француз записал в своем дневнике:
14: «Я влюблен в русские иконы, в их трогательную простоту, которая для меня намного ближе и дороже любых картин на свете. В этих ликах, как мистический цветок, раскрывается душа российских художников. Это у них нам нужно учиться пониманию искусства». Анри Матисс.
12: «Благие дела» – совместный проект телерадиокомпании «Звезда» и благотворительного фонда помощи детям «World Vita».
15: 5-летний Максим не гулял на улице с декабря. Он вынужден лежать в больничной палате сутки напролет. Уже целый год мальчик борется с опухолью центральной нервной системы. Раковые клетки покрывают головной и спиной мозг практически целиком. Максим перенес около 14 различных операций. Врачи снова и снова спасали ребенка от скопления жидкости в черепе и приступов эпилепсии. Когда-то активный, подвижный малыш теперь угасает на глазах. Вместо игр с друзьями в детском саду он проходит очередной курс высокодозной химиотерапии. Лечение нельзя прекращать ни на минуту. Максим рискует полностью потерять слух. Не допустить самого страшного позволит специальный препарат. Его стоимость более 3 миллиона рублей. Вместе мы сможем помочь. Прямо сейчас отправьте смс-сообщение с любой суммой на короткий номер 3333. И деньги поступят на счет благотворительного фонда помощи детям World Vita для Иванова Максима. Вместе мы справимся.
12: «Благие дела» – совместный проект телерадиокомпании «Звезда» и благотворительного фонда помощи детям «World Vita».
16: Реклама. Многие давно ставшие привычными слова сейчас обретают для нас свой истинный смысл и свою истинную ценность. Пришло время дать ответ на вопрос: «А что ты можешь сделать для своей родины?» Присоединяйся к своим. Служба по контракту .рф. Ты думаешь о родине, родина думает о тебе. Для детей участников СВО государство выделяет бюджетные места для обучения в лучших вузах страны. Подробности на сайте объясняем.рф. Телефон горячей линии 117.
17: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.
18: Вы слушаете «Исторические заметки» на радио «Звезда».
5: Продолжаем рассказывать об истории коллекционирования. Испокон веков люди увлекались собиранием красивых и диковинных предметов. В государствах Древнего Востока, в Древней Греции и Риме устраивались специальные аукционы. Там продавались в основном произведения искусства и военные трофеи. В средние века в рыцарской среде появляется обычай украшать стены замков и крепостей оружием, отобранным у побежденного неприятеля. В центре композиции владелец помещал вражеский щит с гербом, а рядом, по сторонам, располагались перекрещенные клинки, древки и фрагменты боевых лад. Позднее стали изготавливать стилизованные трофеи как предмет интерьера. Такие элементы средневекового декора остались неизменными до наших дней.
19: Коллекционировать значит уметь жить прошлым.
5: Это слова французского драматурга, писателя и философа Альбера Камю. В России расцвет собирательства начался в 18 веке. И очень быстро, почти незаметно, коллекционирование прошло путь от легкой и модной забавы до вполне себе серьезного увлечения. Демидовы, Юсуповы, Щукины, Морозовы, Румянцевы. Какие имена, какие фамилии? Серьезные люди, которые серьезно занимались любыми делами. И не только они одни.
20: Благое дело. Московские меценаты.
21: В конце мая 1856 года в мастерской у художника Василия Худякова на 11-й линии Васильевского острова вошел высокий худой человек в добротном черном сюртуке. Взгляд посетителя остановился на картине небольших размеров. Художник начал объяснять сюжет.
22: Контрабандисты. Товар краденый переправляют. Да захватили их врасплох. В Финляндии такое не редкость.
21: В тот же день Худяков отдал гостю расписку.
22: Задатку в числе 450 рублей получил вперед 50 рублей от Павла Михайловича Третьякова.
21: Вскоре здесь же, в Петербурге, московский купец приобрел картину Николая Шильдера «Искушение». Так было положено начало коллекции будущей Третьяковской галереи.
20: Благое дело.
21: Третьяковы – купцы. Они владели лавками в Китай-городе, затем к ним добавился магазин полотняных, бумажных и шерстяных товаров. Следующим их приобретением стала фабрика в Костромской губернии. Отец умер, когда Павлу исполнилось всего 18, и ему пришлось взять семейное дело в свое управление. Удачно. Работы было так много, что Павел Третьяков годами не выезжал из Москвы, а живописью увлекся во время первой поездки в Петербург. Там он познакомился с собранием картин директора почтового департамента Федора Прянишникова. У чиновника уже была приличная коллекция русских живописцев. Третьякову он объяснил: созерцание картин приучает к хорошему вкусу и к серьезной мысли. Третьяков прислушался к этим словам. Он ездил по мастерским, искал талантливых, но малоизвестных и, как правило, бедных художников, скупал эскизы и этюды, нередко сам придумывал сюжеты будущих картин. Некоторых живописцев, например, Крамского и Перова, Третьяков поддерживал десятилетиями. Но даже в своем увлечении меценат не терял деловой хватки. Торговался за каждый холст, сбивал цену, покупал оптом. После поездки Василия Поленова по Ближнему Востоку Третьяков приобрел у художника 102 этюда. У Александра Иванова 80 работ. Масштаб вложений был огромным.

0: Нет, Павел Третьяков не разбрасывался деньгами. В жизни он отличался удивительной скромностью. Балы не признавал, в карты не играл, разносолы не уважал, алкоголь презирал, всю жизнь проходил в сюртуках одного покроя. Была у него, впрочем, блажь, одна сигара вечером. И еще он мечтал о музее. И в 1872 году выстроил для своей галереи первое отдельное здание. И едва не заболел от смущения после восторженной статьи критика Стасова, писавшего о создателе крупнейшей частной коллекции живописи. А в 1892 году в Лаврушинский переулок в Москве, где собрание Третьякова хранится и поныне, пожаловал император Александр III.
1: Павел Михайлович, какое чудесное собрание!
2: Благодарю, Ваше императорское величество.
1: Скажите, а не уступите ли мне вот ту картину, боярыню Морозову?
2: И рад бы, но никак. Все это уже принадлежит не мне. Собрание я передал городу, Москве.
0: Император отступил на шаг и уважительно склонил голову перед самым известным меценатом страны.
3: Павел Третьяков. Благое дело. Московские меценаты.
4: Исторические заметки на радио «Звезда».
5: Продолжаем наш рассказ. Коллекционирование – штука не только очень интересная и увлекательная, но и по-настоящему азартная. Многие собиратели прошлого готовы были пойти буквально на все, чтобы заполучить какой-нибудь редкий экземпляр, совершая при этом весьма и весьма опрометчивые поступки. Так, в 1767 году бирманский король начал войну против своего соседа только потому, что позавидовал бесценной коллекции белых слонов сиамского короля и захотел получить ее в личное пользование. А вот еще один пример. Не самый удачный, конечно, но показательный. У одного французского короля был великолепный зверинец очень редких экзотических животных, преимущественно хищников. Однажды монарху приснилось... Всего лишь приснилось, что его собственные звери разрывают его на части. Рано утром государь приказал всех диких кошек истребить. Наш царь Петр Великий поступал иначе. К чему кровопролитие? Нужные ему для коллекции предметы он просто покупал. Даже указ особый подписал, согласно которому коменданты русских городов должны были собирать анатомические диковинки у жителей за очень даже большую по тем временам плату – 5 рублей за животных, 3 целковых за птицу. Правда, была у Петра Алексеевича своя, личная, коллекционная, если так можно выразиться, заморочка. Государь собирал зубы своих подданных, которые сам же и вырывал. Вся коллекция насчитывала 64 зуба. Да, чего только люди не придумают.
3: А вот была история.
6: Историк и писатель Михаил Николаевич Загоскин любил покупать различные безделушки. Особенно табакерки, шкатулки и различные полезные наборы в ящичках и сундучках. Однажды он заказал себе дорожную шкатулку, которая бы заключала в себе все – туалетные принадлежности, подзорную трубу, часы, перья и чернила, удочку, сигары, которых он не курил, и прочие ненужные предметы. Он накупил вещей и заказал футляр. Один из друзей посмотрел на все это великолепие и сказал: «Я нахожу, Михаил Николаевич, что тут многого не достает». «Чего, например?» «Ну как, не достает складного ружья, складного вертела и утюга». «На что же мне все это? Да случится дорогой застрелить птицу. Захочешь ее изжарить, а замараешь манишку, вздумаешь сам постирать, так ведь надобно и выгладить». Загоскин посмеялся шутке, но вспомнил, что не включил в набор столовые приборы. Пришлось переделывать шкатулку. Новая шкатулка не влезла в коляску. Загоскин купил новую коляску. И тогда оказалось, что Михаилу Николаевичу некуда ехать.

Да уж, была история. Продолжение программы «Исторические заметки» слушайте через несколько минут.

0: Радио «Звезда». Это новости армии и флота России и мира. Это исторические и познавательные программы. Это аудиокниги. Научно-популярная и художественная литература. Радио «Звезда». Помню о прошлом, верю в будущее.
1: Вы слушаете «Радио «Звезда». Новости.
2: В студии Алексей Лаптев, на «Радио «Звезда» новости медицины. Правительство выделит около 5 миллиардов рублей на закупку систем мониторинга глюкозы для больных с сахарным диабетом. Мера позволит круглосуточно отслеживать уровень сахара в крови. Подробнее заявил премьер Михаил Мишустин.
3: Президент подчеркивал необходимость совершенствования профилактики, диагностики, лечения этого заболевания, его осложнений. Правительство ведет такую работу в рамках профильного национального проекта «Продолжительная и активная жизнь» и соответствующего федерального проекта. В том числе предоставляя детям, подросткам с диабетом первого типа, а также беременным женщинам бесплатное получение систем непрерывного мониторинга глюкозы, чтобы круглые сутки отслеживать уровень сахара в крови, ну и, конечно, вовремя реагировать на колебания. Такие приборы существенны. Упрощают контроль за состоянием пациентов, дают им возможность, что очень важно, вести обычный образ жизни.
2: По словам главы правительства, финансирование поможет приобрести почти 270 тысяч систем мониторинга и своевременно обеспечить ими более 50 тысяч детей, а также десятки тысяч будущих мам. Правительство предоставит еще более 1,7 миллиарда рублей на бесплатные лекарства, медицинские изделия и лечебное питание для льготников. Помощь предназначена инвалидам, чернобыльцам, ветеранам боевых действий, участникам Великой Отечественной войны, а также жителям блокадного Ленинграда, осажденных Севастополя и Сталинграда. Конкретные препараты для каждого пациента определят врачи. Всего в текущем году на эти цели в федеральном бюджете заложено более 74 миллиардов рублей. Заболеваемость гемофильной инфекции в прошлом году превысила средний многолетний уровень почти в 20 раз. Эпидемиолог Геннадий Онищенко заявил, что ситуация требует серьезного мониторинга. Возможно, придется вносить изменения в систему обязательного медицинского страхования и расширять показания для диагностики. Вакцинация от гемофильной инфекции предусмотрена в национальном календаре, но она не носит массового характера и ставится в первую очередь группам риска. Запасы донорской крови и ее компонентов в России увеличились в 2,5 раза по сравнению с периодом до пандемии COVID-19. Об этом сообщила начальник управления службы крови Федерального медико-биологического агентства Ольга Эйхлер. По ее словам, ведомству удалось скоординировать работу так, чтобы эти объемы постоянно были в медучреждениях. Агентство также формирует хранилища для поддержания стратегического запаса. Это были новости медицины. Алексей Лаптев, служба информации медиагруппы «Звезда».
1: Слушайте сегодня. Область знаний. Лекция на радио «Звезда».
4: Мангазея. Первый русский город в Заполярье. Рассказывает историк, научный сотрудник Государственного исторического музея Александр Чернов.
1: Слушайте сегодня в 17 часов после новостей на радио «Звезда».
5: Реклама.
6: Звезды телевидения. У подножия Останкинской башни в их честь загораются памятные знаки. Галерея звезд ждет своих поклонников в историко-познавательном комплексе Останкинской башни и в эфире телеканала «Звезда».
7: 6+.
8: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.
0: На радио «Звезда» программа «Исторические заметки».
9: Продолжаем рассказывать об истории коллекционирования. Еще раз повторим, это важно. Люди собирают абсолютно все. Все и всегда. Вот смотрите. Юрий Гагарин коллекционировал кактусы. Первый космонавт сам привозил их после заграничных поездок и размещал цветы в своей квартире. Аристотель собирал любые растения. Составил из них обширный каталог. Уникальные экземпляры привозили философу заморские купцы и его ученик Александр Македонский из военных походов. А вот у дочери Петра Великого, Елизаветы, было свое и вполне понятное хобби-развлечение.
1: Теперь так не принято. История правил поведения.
7: В 1717 году из очередной заграничной поездки вернулся в Россию царь Петр I. В Петербурге его встречала маленькая дочь, цесаревна Елизавета, в традиционном наряде испанской инфанты, в платье, вышитом золотыми и серебряными нитями и с бриллиантовой диадемой на голове.
10: Скажи, батюшка, похожа я на принцессу? Ну скажи, батюшка.
7: Петр Елизавету обожал. Хотел выдать замуж за французского короля Людовика XV. Не сложилось. Бывает. Но первый русский император и представить себе не мог, что когда-то на российский престол взойдет именно она, его дочь, и начнется эпоха, которую впоследствии назовут веком «Веселый Елисавет».
11: Уведомилась я, что корабль французский пришел с уборами разными, и шляпы шитые мужские, золотые тафты разных сортов и галантереи всякие. Но прослышала я, что купец заморский, подлец эдакий, продал товар не мне, а столичным модницам. Теперь я повелеваю всеконечно все сыскать и ко мне возвратить.
7: Первая модница Европы. В 1745 году в гардеробе Елизаветы Петровны насчитывалось 15 тысяч платьев. Придворным запрещалось одеваться безвкусно.
11: Дамы должны заниматься только нарядами и менять их, по крайней мере, 2 раза в день.
7: И не дай бог появиться на балу в платье, похожем на царское. Наказание не избежать. Стацдаму Наталью Лопухину императрица публично отхлестала по щекам, после чего несчастная женщина упала в обморок, не выдержав унижения. Елизавета лишь пожала плечами.
11: Ничто ей, дури, не поможет.
7: Дресс-код соблюдался неукоснительно. За этим следила отдельная прислуга. Гости прибывали на бал одновременно. Чтобы избежать пробки у парадного входа, их развозили по разным подъездам в соответствии с общественным положением. В гардеробе работали рядовые лейб-гвардии Преображенского полка. Так захотела Елизавета.
11: «Мети чернильными печатями все наряды гостей, даже шубы, чтобы отмеченные не смели появляться в старых одеждах».
7: Любимым развлечением веселый Елисавет стали маскарады. Костюмы распределялись заранее, и однажды мужчинам было велено явиться во дворец в женском платье, а женщинам в мужском. Танцевать разрешалось только лишь части присутствующих, чтобы императрица могла оценить все, без исключения, наряды.
11: «Лопухина, опять ты? А ну-ка, повертись-ка на месте, голубушка. Крутись давай, крутись. Дай-ка я тебя внимательно рассмотрю».
7: Этикет того времени позволял курить в присутствии императрицы. Иногда гостю предлагали разжечь трубку бумажкой, то есть крупной купюрой. Забавы ради великие князья давали прикурить 100-рублевыми ассигнациями. Метаморфозы. Так назывались эти придворные развлечения. После смерти Елизаветы в 1761 году правила поведения в обществе изменились. Екатерина II деньги считать умела. Она хорошо понимала, на постоянные маскарады по поводу и без одной только царской казны не хватит. Наступил век экономной роскоши. Теперь удивлять нужно было не самих себя, а иностранных послов. И на вопросы фрейлин, когда же состоится очередной бал метаморфоза, императрица, как правило, отвечала:
12: «Теперь так не принято».
13: На радио «Звезда» программа «Исторические заметки».
9: Продолжаем наш рассказ. Каждый коллекционер отлично знает. Постепенно его собрание становится все больше и больше. Возникают вопросы, куда это все ставить, класть, размещать. Наши предки эту проблему решили быстро и радикально. Когда, к примеру, у герцога Альбрехта V Баварского набралось до 3500 коллекционных предметов плюс 800 картин, то он решил их объединить в одну выставку в одном помещении – кунсткамеру. Она есть и у нас, кунсткамера. В Санкт-Петербурге вообще все есть. Этот город – кладезь народного коллекционирования. Редкие собрания, уникальные сокровищницы всего государства, лучшие музеи страны, сотни тысяч бесценных экземпляров. Один Эрмитаж чего стоит? А чего стоит все это сберечь, сохранить? Вы только вдумайтесь. А ведь спасать и вправду приходилось. И не раз. В том числе в 1812 году.
14: Вверху Вислы 550 тысяч человек. Кстати, какая дорога ведет к Москве?
15: Шла война к тому Парижу.
16: По распоряжению министра народного просвещения графа Алексея Кирилловича Разумовского были изготовлены 100 специальных ящиков для сохранения древнейших рукописей и самых нужнейших книг. Все документы собирались отправить в Петрозаводск водным путем. Зря. Нехорошо получилось.
17: Эй, капитана позовите!
18: Чего шумишь-то? Что случилось?
17: Кажись, все, приплыли.
18: Как? Разве уже Петрозаводск?
17: До Петрозаводска нам еще топать и топать. И то вряд ли. Вы хоть за борт-то гляньте. Стоит река.
16: В конце октября 1812 года корабль с библиотекой вмерз в лед на реке Свири. Сейчас это Ленинградская область, близ деревни Усланки. Через два месяца, 28 декабря, все старинные манускрипты благополучно вернулись в Петербург. Правда, на этот раз по зимнему пути, то есть по суше. А вот сокровища Эрмитажа отправили в замок Выборга. Огромные ящики с бриллиантами, картинами и скульптурами, а также другое имущество царской фамилии бережно разместили за крепостными стенами, после чего удвоили караулы и установили круглосуточное дежурство отборных штаб-офицеров. Это официальная, но не единственная версия. Ходили слухи, будто бы все драгоценности императорской семьи на самом-то деле перевезли на 22 кораблях в город Вытегру, сейчас это Вологодская область. Но, скорее всего, и это дезинформация. В действительности никто доподлинно не знал, где именно спрятаны бесценные сокровища Эрмитажа. Главное, что весной 1813 года все экспонаты в целости и сохранности благополучно вернулись в Петербург.
19: Господа будущие художники, в одну шеренгу становись!
20: Это еще зачем? Мы, многоуважаемый адъюнкт, все ж таки студенты, а не солдаты какие.
19: Сейчас все узнаете.
16: Эрмитажу повезло. А вот в Императорской академии художеств без потерь не обошлось. Да еще каких! Помимо мраморных статуй Екатерины Великой и Анны Иоанновны, а также различных моделей античной архитектуры, в Петрозаводск решили отправить собственных воспитанников. Правда, не всех, а только 205 человек. Еще 48 студентов из числа эвакуированных вычеркнули.
19: Студент Алексей Волынский.
20: Я.
19: Вы остаетесь в Петербурге.
20: Почему это? За что?
19: За регулярные посещения всяческих салунов в учебное время. Выйти из строя. Идем далее. Студент Александр Петров.
20: Я.
19: За постоянные пьяные выходки и кутежи остаетесь в столице.
16: строго, но справедливо. К слову, известный потом русский пейзажист Сильвестр Щедрин, а также будущий создатель храма Христа Спасителя Константин Тон, в черный академический список повес и разгильдяев не попали. А тем временем эвакуация продолжалась по всему городу.
3: И куда и чучело понес, дубинстая розовая? Тебе ж сказали в левую дверь, а ты куда и прешь? Да аккуратней ты, это же редкий экземпляр.
21: Подумаешь, че тут редко? Собака, набитая соломой.
3: Дурак ты! Вот что я тебе скажу. Это ж чучело собаки самого Петра Великого.
22: Матерь Божья, чуть со страху не уронил. А ну как оживет?
16: А это уже Императорская Академия Наук. Все, что планировалось вывести, упаковали в 72 ящика, в том числе минеральный кабинет, костюмы всяческие китайские, японские и прочие, восковую персону Петра Великого, предметы его гардероба и даже чучело государевых лошадей и собак. А вот знаменитую коллекцию кунсткамеры, анатомические препараты, редкие экспонаты млекопитающих, птиц, земноводных и остальную живность с собой решили не брать. Хотели, правда, эвакуировать скелет мамонта, но, видимо, его транспортировка не представлялась возможной.
9: На этом наш рассказ завершен. Говорили мы сегодня об истории коллекционирования. Всего вам доброго и до следующей встречи в программе «Исторические заметки» на радио «Звезда».
23: Пройдут столетия, и наши праздники...
24: И каждому дано яблоко!
23: Если звезды зажигают, значит, кому-нибудь нужно.
25: Пред нами огромные, разнообразные работы.
13: «Исторические заметки» на радио «Звезда».
9: Премьера на радио «Звезда».
26: В этой стране в гору идут только те люди, которых специально приглашают туда приехать. И вовсе не ценятся те, кто приезжает сюда по собственной воле.
9: Приключения иностранцев в России. Новые исторические заметки. Слушайте сегодня в 18:00 вечера на радио «Звезда».

0: Орел Звезда.
1: Остров Врангеля. Город Курчатов. Проспект Буденного. Мыс Дежнева. Парк Горького. Площадь Гагарина. Поселок Лев Толстой. Море Лаптевы. Имя на карте.
2: Балаклава. Улица Куприна. Узкая, короткая, тупиковая улочка с односторонним движением. Малоэтажная застройка. Ни высоток, ни современных, как сейчас говорят, человейников. Все больше частные дома да небольшие гостиницы. Типичная для южного портового городка улица. И она существует. Как пример бесконечной любви Балаклавы к знаменитому писателю.
1: Имя на карте.
2: Куприн любил Крым. Гостил у Чехова в Ялте. Обожал Севастополь. Но свое сердце отдал Балаклаве. Именно этот городок вдохновил его на написание знаменитых очерков о балаклавских рыбаках-листригонах. Вообще, в поисках образов и характеров для своих рассказов Куприн был неудержим. Считал, что веры ему, как автору, не будет, если он на собственной шкуре не испытает, что значит быть грузчиком, шпионом, жуликом или рыбаком. Любил приключения. Много раз попадал в истории, но ничего не боялся. А что писали о нем современники? Например, Корней Чуковский.
3: Александр Иванович производил впечатление человека чрезмерно здорового. Шея у него была бычья, грудь и спина, как у грузчика. Он легко поднимал за переднюю ножку тяжелое старинное кресло.
2: Или Тэффи.
4: Для Куприна, как для зверя, много значило обоняние. Он говорил, что к людям надо обязательно принюхиваться. Помню, как-то в обществе показала я ему красивую даму. Отреагировал отчетливо и громко. Дура собачья. У нее от морды редькой пахнет.
2: Одна беда – алкоголь. Все авантюрные похождения писателя неизменно заканчивались запоями. Однажды жена не выдержала и вместе с дочерью сбежала от него в Балаклаву. Через пару недель к ним заявился и сам супруг с повинной. Был прощен, в очередной раз бросил пить и начал много работать. Куприн влюбился в Балаклаву. Купил участок земли, планировал строить дом. А потом подружился с греческими рыбаками и вступил в их артель. Каждое утро выходил в море, возвращался с уловом и торговал рыбой на местном базаре. Говорят, однажды литератор в компании веселых друзей отправил телеграмму самому Николаю II. «Балаклава объявляет себя свободной республикой греческих рыбаков». И ответ пришел. Только не от императора, а от министра Столыпина. «Куприн, когда пьешь, закусывай». Сам же писатель все отрицал. Говорил, что ничего такого не делал, но ему не особо верили.
1: Имя на карте.
2: Сегодня на набережной Балаклавы путников встречает бронзовый Александр Куприн. Он стоит, опираясь на парапет, в руках шляпа и трость. Литератор смотрит в сторону моря и словно ждет кого-то. Не балаклавских ли рыбаков, ли стригонов, про которых он когда-то писал. Балаклава, улица Куприна.
1: Имя на карте.
5: Очень важные вопросы.
6: Слышала в новостях, что орнитологи обнаружили хорошие умственные способности у птиц, обитающих на огненной земле, южных каракар. Что это за птицы и правда ли, что они такие же умные, как вороны и попугаи?
7: Отвечает орнитолог Евгений Коблик.
0: Поскольку хищники, зачастую пернатые хищники, решают сложные задачи, то действительно у них довольно хорошо развита высшая нервная деятельность, особенно у тех видов, которые вот не специализированы на каком-то одном охотничьем приеме, а вот такими являются, ну, мусорщиками, падальщиками, частично такими собирателями, ну, собственно, как вот наши врановые. Они же вот именно поэтому умны, что им постоянно приходится решать то одну задачу, то другую, то третью, поскольку кормовые объекты самые разнообразные, ну и так далее, и так далее. И давно было отмечено, что вот как раз вот эти каракары – это такие, знаете, сокола, которые пошли по пути экологической приспособленности врановых. То есть они такие вот тоже неспециализированные собиратели. И им приходится быть очень умными, потому что там, где они живут, довольно суровые климатические условия. Здесь им надо украсть яйцо у пингвина, там им надо как-то это что-то украсть у местного фермера или как-то еще раз добыть себе пищу. То есть они похожи на наших ворон, воронов и так далее, и так далее. И поэтому у них развились очень похожие когнитивные способности, очень высоко развитые.
5: Очень важные вопросы.
7: Уровень воды в реке Урал,
8: Центральный банк сохранил
7: на Крымском мосту.
9: Российские космонавты совершили
10: государство выдуманный космос. Проект о возможном продлении.
11: Каждое утро все сообщают, что происходит. Радио «Звезда» разбирается, почему это произошло. Каждое утро с 7 до 11. В актуальной повестке мы находим историю, рассказываем ее, объясняем причины случившегося.
12: 1950 название города Пермь.
13: Александр Флотовский, Константин Симонов.
5: Утро на радио «Звезда».
11: История страны, люди, наука и культура. Каждый час 6 репортажей, 4 выпуска новостей. Познавательные программы и рубрики. Все это «Утро на радио «Звезда». Пробуждает интерес и вооружает знаниями.

0: слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: 16 часов в Москве, в студии Алексей Лаптев. Здравствуйте. Госдума ввела штрафы до 700 тысяч рублей для владельцев российских сайтов за авторизацию пользователей через зарубежные сервисы, включая иностранную электронную почту. По закону авторизация должна проходить через российский номер телефона, портал госуслуг или биометрическую систему. За нарушение также предусмотрены штрафы за неправильное применение рекомендательных технологий. Для юридических лиц сумма составит до 700 тысяч рублей. Число сдающих ЕГЭ по математике и естественно-научным предметам рекордное в этом году. Об этом агентству ТАСС рассказал вице-премьер Дмитрий Чернышенко.
2: Реализуется план повышения уровня образования математического и естественно-научного, прежде всего, в средней школе. Мы видим уже результаты. В этом году рекордное количество ребят сдавали экзамены по математике и другим, естественно, научным предметам. Это 36,5%, на 3,5% больше, чем в прошлый раз. Это говорит о том, что ребята, они же сами выбирают, да, ориентируются как раз на такие предметы.
1: Дмитрий Чернышенко также заявил, что девятиклассники, поступающие в колледжи, смогут сдать всего два базовых экзамена. Речь идет про русский язык и математику. Еврокомиссия предложила 21-й пакет антироссийских санкций. Под ограничения попадут 30 нефтяных танкеров, а потолок цен на российскую нефть решено сохранить. ЕС впервые запретит торговлю российской рыбопродукцией, включая треску, а также введет ограничения на въезд для всех участников спецоперации. Под санкции попадут 90 финансовых структур по всему миру, включая 31 российский банк и 20 организаций из третьих стран. Экспортные запреты коснутся металлов, сплавов, компонентов для БПЛА, а также компаний из КНР, Турции, Казахстана и Арабских Эмиратов. Всего пакет включает более 170 позиций и стал самым масштабным за последние два года. В России начался сезонный подъем заболеваемости энтеровирусными инфекциями, предупредил Роспотребнадзор. В целом ситуация по острым кишечным инфекциям остается стабильной, но последние две недели отмечен рост. Особое внимание к детям в летних лагерях и садах. При первом же случае заболевания необходимо проводить полный комплекс противоэпидемических мер. Ситуация по клещевым инфекциям остается в пределах средней многолетней нормы. Алексей Лаптев, служба информации медиагруппы «Звезда».
3: Для тех, кто служил, служит и будет служить. От гардемарина до адмирала, от ефрейтора до маршала. Кодекс чести офицера, устав и традиции. Служивые люди, воинские династии. Верные делу, верные долгу и присяге. Армия. Страницы истории. Специальные армейские выпуски программ. Слушайте через несколько минут на радио «Звезда».

0: Армия. Страницы истории. Для тех, кто служил, служит и будет служить.
1: Служивые люди. Воинские династии России.
2: Первый, второй, третий, четвертый. В русской императорской армии, во избежание путаницы, офицерам с одинаковыми фамилиями давали порядковые номера. Даже родственникам. Братья Тучковы. По старшинству первый, второй, третий, четвертый. Николай, Сергей, Павел, Александр. Этот старинный дворянский род берет свое начало из новгородских бояр, выселенных в середине 15 века вглубь России по приказу Ивана III. Отец братьев Тучковых, Алексей Васильевич, служил инженер-генерал-поручиком при Екатерине Великой. Во времена правления Павла I числился сенатором. Под его надзором в Петербурге построили первый постоянный мост через Неву. Он и сейчас называется «Тучков мост». Все сыновья Алексея Васильевича, Николай, Сергей, Павел и Александр, стали генералами, героями Отечественной войны 1812 года. Николай Тучков I, старший из братьев, командовал пехотным корпусом. Сергей Тучков II числился в пехотной дивизии. Третий брат Павел руководил бригадой Белозерского полка, оборонял Смоленск. В подчинении младшего брата Александра Тучкова находился Ревельский полк Западной армии. Летом 1812 года генералы Тучковы виделись вместе в последний раз. Незадолго до Бородинского сражения отряд Павла Тучкова защищал Московскую дорогу. Французы атаковали стремительно. Когда убили лошадь, Тучков III пошел в рукопашную, получил сначала ранение штыком, затем сабельный удар в голову, после чего потерял сознание и попал в плен. После войны он вернется на родину и продолжит армейскую службу. Бородинская битва оборвала жизни Николая и Александра Тучковых, старшего и младшего из братьев. Когда наши солдаты дрогнули и стали отступать, Александр Тучков IV взял в руки знамя полка и повел пехоту в контратаку. В этот момент отважный русский офицер был буквально разорван на части вражескими ядрами. После боя его останки так и не нашли. Николай Тучков I погиб примерно так же. А Сергей Тучков II находился в это время в турецком походе. Войну с Наполеоном он встретит только на Березине. После заграничного похода в Москву вернется победителем. Самый первый памятник на Бородинском поле – церковь Спаса Нерукотворного. На свои деньги его построила Маргарита Тучкова, вдова Александра-младшего. Эта женщина всегда говорила: «Храм установлен не только в честь ее мужа, но и всех русских воинов, погибших во имя Отечества».
1: Служивые люди. Тучковы. Воинские династии России.
0: Радиозвезда.
1: Тайная война.
3: История мирового шпионажа.
4: Альмар. Это анаграмма имен двух влюбленных, вынужденных долгое время скрывать свои отношения. Он известный ученый Альберт Эйнштейн, она советская разведчица
3: Маргарита Каненкова.
4: Ее девичья фамилия Воронцова. В начале 20 века училась на юридических курсах в Москве. Была знакома с многими деятелями культуры: Всеволодом Мейерхольдом, Федором Шаляпиным, Айсидорой Дункан, Сергеем Есениным. В 1922 году Маргарита вышла замуж за известного советского скульптора Сергея Каненкова. Вместо традиционного свадебного путешествия молодожены отправились на выставку русского искусства в Нью-Йорк. Планировалось, что поездка займет один месяц, но они остались в Америке на долгие 22 года. И остались неспроста. Скульптуры Сергея Коненкова пользовались за океаном большим успехом. Заказчики, банкиры, нефтяные магнаты, известные артисты выстроились в очередь. Маргарита помогала мужу и даже позировала для нескольких его работ. Мало кто знал тогда, что миссис Коненкову уже завербовали советские резиденты в США. Повод нашелся. В 1935 году Принстонский университет заказал у нашего мастера скульптурный портрет Альберта Эйнштейна.
5: «Я пережил две войны, двух жен и Гитлера».
4: Так говорил Альберт Эйнштейн. Однако в его судьбе была еще одна история, о которой ученый предпочитал молчать. Тайный роман с Маргаритой Коненковой. Эйнштейн влюбился в нее с первого взгляда. Он рассказывал о теории относительности, а она весело и заразительно хохотала, потому что ничего не могла понять.
6: Я очень внимательно его слушала, но с каждой секундой отчетливо понимала. Еще чуть-чуть, и у меня просто взорвутся мозги.
4: Ему было 56, ей 39. Они часто встречались, отдыхали в коттедже Эйнштейна в Принстоне, свои отношения скрывали и даже придумали шуточную анаграмму «Альмар» по первым буквам собственных имен. Знал ли ученый, что его возлюбленная – агент русской разведки? Да, знал. Потому что помогал ей.
3: Тайная война.
4: Для начала Эйнштейн познакомил Маргариту с физиком Оппенгеймером и его ближайшим окружением. Американские ученые часто бывали в доме Коненковых, не подозревая, что все их беседы записывались и передавались в советское посольство. Как результат, многие секретные данные разработки ядерного оружия в рамках проекта «Манхэттен» стали известны в Москве. Но это не все. Маргарита Коненкова должна была организовать тайную встречу Эйнштейна с заместителем советского консула в Штатах, разведчиком Павлом Михайловым. И это под самым носом американских спецслужб. Эйнштейн понимал, что грозит его возлюбленной, если задание она не выполнит. Он согласился на эту встречу и даже написал Маргарите о ее успешном завершении.
5: Рандеву произошло. Это было трудно, но интересно. Мне так жаль расставаться с тобой, но теперь ты сможешь вернуться домой, в Россию. Я искренне горюю, что Альмара больше не существует. Этот союз навсегда останется в моей памяти.
4: В 1945 году Сергея и Маргариту Коненковых срочно вызвали в Москву. Для них даже зафрахтовали отдельный теплоход. Оставаться в США стало небезопасно. К тому же сведений, полученных об американском ядерном оружии, было предостаточно. На прощание советская разведчица написала Эйнштейну письмо.
6: Ты говорил, что известен лишь своими пышными волосами. Какая глупость. Ты не известен всему миру своей добротой, скромностью и огромным сердцем. Прощай. Твоя...
3: Маргарита Коненкова. Тайная война.
7: Благие дела. Совместный проект телерадиокомпании «Звезда» и благотворительного фонда помощи детям World Vita.
8: Внимательному и усердному Кириллу всегда нравилось собирать крошечные модели техники. За долгие годы в коллекции скопилась куча машин, самолетов и мотоциклов. Даже в больничной палате ребенок каждую минуту уделяет любимому занятию. Готовые фигурки он с радостью дарит своим героям, добрым врачам. Мальчик уверен, что с их поддержкой он непременно победит рак крови и вернется домой. В отделении онкологии 11-летний Кирилл перенес множество испытаний. Постоянные капельницы, ночи в реанимации, бесконечные курсы химии. Превозмогая боль, ребенок храбро движется к выздоровлению. Стойкая ремиссия уже достигнута. Однако лечение остановилось. У мальчика развился панкреатит. Возобновить борьбу позволит иммунотерапия, стоимость которой превышает 4 миллиона рублей. Вместе мы сможем помочь. Прямо сейчас отправьте смс-сообщение с любой суммой на короткий номер 3333. И деньги поступят на счет благотворительного фонда помощи детям World Vita для Хайрова Кирилла. Вместе мы справимся.
7: «Благие дела» – совместный проект телерадиокомпании «Звезда» и благотворительного фонда помощи детям World Vita.
9: Телефон для размещения рекламы 645-92-89, код Москвы 495.
10: Стратегия нашего завтра. «Стратегия нашей безопасности». Задачи, вызовы, цели, вопросы актуальной повестки и готовые решения. В программе Анны Шафран «Стратегия национальной безопасности». Сегодня после 7 вечера на радио «Звезда».

наша дружба в бою закалилась огнем. Не забыть нам года для всех дорогие. Соберемся мы вместе и скажем о нем. Он свою жизнь отдал, чтобы жили другие.

0: Армия. Страницы истории. На радио «Звезда».
1: История награды. Орден мужества. 2 марта 1994 года в нашей стране была учреждена новая государственная награда – Орден мужества. В особом указе президента России говорилось:
2: «Вручается гражданам, совершившим смелые и решительные действия при исполнении воинского, гражданского или служебного долга в условиях, связанных с риском для жизни».
1: Знак ордена серебряный. Он представляет собой равноконечный крест с закругленными концами. На его лицевой стороне расположено рельефное изображение герба России. На обороте надпись «Мужество». Его называют самой массовой наградой современной России. Уже к 2014 году Орден Мужества вручался более 100 тысяч раз.
2: Лицо, удостоенное 3 орденов при совершении еще одного подвига или самоотверженного поступка, может быть представлено к званию Героя Российской Федерации.
1: В 2022 году, во время проведения специальной военной операции на Донбассе, группа наших десантников под командованием старшего лейтенанта Антона Мешкова попала в засаду. Многие бойцы получили осколочные пулевые ранения. Выходить из окружения пришлось с боем. Кого-то несли на себе. За проявленную храбрость и профессионализм офицер ВДВ Антон Мешков был награжден Орденом Мужества.
3: Радио «Звезда».
4: Полевая кухня. Программа о вкусной и надежной пище.
5: 2010 год. Москва. Аэропорт Шереметьево. Сотрудники Федеральной службы безопасности России провожают домой группу агентов Федерального бюро расследования США. Дружественный визит заканчивается. Невысокого роста коренастый американец в куртке ФБР нетерпеливо переминается с ноги на ногу. «А можно всего одну упаковку на память, а?» Российский офицер улыбается и протягивает заокеанскому коллеге пластиковый контейнер. В нем надпись: «Индивидуальный рацион питания суточный для спецназа ФСБ». Для всех российских служб специального назначения в нашей стране были разработаны отдельные

0: напиток молочный сухой, яблочное повидло. Плюс ко всему, один пакет растворимого кофе, чай, сахар, перец, соль, концентрат напитка растворимый, разогреватель портативный, спички водо-ветроустойчивые и дезинфицирующие салфетки. Казалось бы, что так могло удивить американского агента? Обычный с виду паёк, стандартный, ничего особенного. В США аналогичные российским спецслужбы получают примерно такой же индивидуальный рацион. Но не все так просто. За океаном очень популярен фастфуд. Картошка фри, пицца, гамбургеры, чизбургеры. А вот теперь представьте себе удивление сотрудника ФБР, когда он в русском пайке обнаружил стерилизованный, плавленный сыр в консервах. Срок хранения – 3 года. Сыр, плавленный, в консервной банке. Вот это по-нашему. Надежно, долговечно и железно-аппетитно. Американцы от этого самого сыра за уши оторвать не могли. Так понравился. А тогда, в 2010 году, сотрудники ФСБ подарили на память своим заокеанским коллегам несколько наборов российского сухпайка для отечественного спецназа. Причем положили туда еще и несколько дополнительных банок консервированного плавленого сыра. Холодная война закончилась, а правило армейское осталось.
1: Война войной, а обед по распорядку. Радиограмма.
2: Первым советским крупносерийным боевым самолетом стал разведчик Р-1. С 1923 по 1931 годы заводы построили свыше 2500 этих машин.
1: Радиозвезда.

0: слушаете радио «Звезда». Новости.
1: В студии Роман Авдеев. Здравствуйте. Новости потребительского рынка. Вице-премьер Александр Новак обсудил ситуацию на топливном рынке. Рассматривались изменения цен на бензин и дизель, а также доступность топлива по регионам. Новак поручил разработать меры для контроля ситуации и обеспечить стабильное снабжение россиян. Отмечается, что в конце мая в Крыму ввели ограничения на продажу топлива. Теперь можно купить не более 20 литров 92-го бензина на машину, а заправлять канистры запретили. Госдума приняла закон, который позволяет регионам временно запрещать продажу вейпов и жидкостей для них с марта следующего года по март 2032 года. Также с октября этого года вводится лицензирование оптовой розничной торговли табачной и никотиносодержащей продукции. Кроме того, начнет действовать система «Честный знак» для отслеживания табачной продукции на рынке. Спикер Госдумы Вячеслав Володин отметил, что решение о запрете вейпов принято с учетом мнений граждан, экспертов и общественных организаций. Более 70% россиян поддержали эту инициативу. Депутаты считают такие меры необходимыми для защиты здоровья, особенно молодежи. Борщевой набор подешевел в России почти на четверть. Об этом рассказали в Роспродсоюзе. Кроме сезонности, на падение цен повлияло поступление на рынок продукции нового урожая. Можно ли назвать это блюдо исконно русским? В эфире «Радио Звезда» рассказал кулинарный писатель Алексей Онегин.
2: Если мы говорим про времена Российской империи, то здесь практически весь золотой фонд русской кухни, потому что она, если говорить про ее литературное описание, известна нам не так давно, примерно с 18 столетия, то есть тогда, когда империя уже существовала. И, разумеется, вот все блюда, которые мы считаем сейчас своими домашними, своими любимыми, щи, борщ, это котлеты, еще что-то, все это складывалось именно во времена Российской империи. Хотя корни, конечно, могут быть значительно более давними. И, наверное, они, опять же, идут из глубины веков, когда еще никаких империй не существовало.
1: Почти на треть подешевели свекла, лук, капуста и картофель. А также незначительно снизилась цена на помидоры и морковь, отмечают специалисты. Продажи шоколадных плиток в российской рознице с начала этого года упали на 13% в натуральном выражении. Это самое резкое снижение среди всех видов кондитерских изделий, отмечают эксперты. Спрос на кондитерские изделия в целом в то же время увеличился на 2%. По информации Росстата, в этом году килограмм шоколада в среднем стоил 1500 рублей, что на 9,5% выше прошлогоднего уровня. Ранее заместитель председателя правления Роспродсоюза Дмитрий Ленов назвал рост цен ключевой причиной падения потребления шоколада. Это были новости потребительского рынка. Роман Авдеев, служба информации, медиагруппа «Звезда».
3: Говорят, мужчины читают детективы, женщины – любовные романы, а подростки предпочитают фантастику. Но все мы всегда интересны непридуманные истории. Специальный проект «Радио Звезда» и издательство «Ломоносов» «Библиотека нонфикшн» основана на реальных событиях. Слушайте сегодня в 10 вечера на «Радио Звезда».
4: Реклама. С 10 по 14 июня в Москве проходит фестиваль «Времена и эпохи». Настоящее путешествие сквозь века от средневековой Руси до 20 века. Городские площадки станут сценой великих событий, определивших судьбу нашей страны. Реконструкции сражений, интерактивные выставки и мастер-классы ждут вас. Ощутите дыхание истории в рамках проекта «Лето в Москве». Узнайте больше на сайте ruspas.ru при поддержке правительства Москвы. 0+.
5: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.

перед нами лежит голубой Эльдорадо. И всего только надо опустить

0: Армия. Страницы истории. Для тех, кто служил, служит и будет служить. Осень 1917 года. Петроград. Крейсер «Аврора».
1: Комендор Огнева ко мне! Живо!
2: Товарищ комиссар, матрос Огнев явился по вашему приказанию.
1: Ты не стой, садись. Значится так. Сегодня, ближе к вечеру, произведешь холостой выстрел по Зимнему дворцу. Все ясно?
2: Так точно.
1: Ступай.
0: По случаю присвоения. История воинских званий. Комендор. Слово это шведское. Означает некий чин матроса, специально подготовленного для исполнения артиллерийских обязанностей. Проще говоря, это командир орудия на военном судне. Существуют комендоры и сегодня. В российском ВМФ, к примеру, они занимаются обслуживанием артиллерийских установок. История воинских званий. Во времена Петра Великого комендоров готовили в специальных школах. К 1722 году в нашей стране было уже более 20 подобных учебных заведений. В Казани и Астрахани, Новгороде и Нарве, Кронштадте и Вологде. Там обучались более 2000 человек. Основные специальности – старшие плотники, драфтсмены, то есть чертежники, а также десятники и кровельные комендоры. По случаю присвоения. В 1917 году, 25 октября, 7 ноября по новому стилю, в 21 час 40 минут комендор Евдоким Огнев произвел из 6-дюймового орудия «Авроры» холостой выстрел. По версии ряда советских историков, именно он послужил сигналом для начала штурма Зимнего дворца. Знал ли комендор, что произойдет потом? Знал. Но обвинять его не в чем. Матрос просто выполнил приказ. Потому что в армии и на флоте приказы не обсуждаются, а все остальное – досужие разговоры. Комендор. По случаю присвоения.
3: Радиозвезда. Операции. Операции специальных подразделений.
4: В июле 1941 года на оккупированной территории Белоруссии начались массовые расправы над мирным населением. Тысячи евреев, поляков и русских были замучены в лагерях смерти, расстреляны или сожжены вместе со своими домами. Новые власти этого не скрывали. Напротив, гауляйтер Белоруссии Вильгельм Кубе еженедельно писал отчеты в Германию. В них можно обнаружить такие строки. В Минской области еврейство полностью истреблено без нанесения какого-либо ущерба рабочей силе. Далее шли благодарности в адрес руководителей СС и СД за помощь в проведении карательных операций. Белорусские подпольщики заочно вынесли Вильгельму Кубе смертный приговор. Но привести его в исполнение оказалось непросто.
5: Заговоренный он, гад, что ли? Ни бомба, ни пуля его не берет. Трижды пытались, и все без толку.
6: Зверь он, потому и чутье у него звериное. Но ничего, на этот раз наведаемся в самое логово. Горничная в доме Кубе Мазаник Елена. Человек надежный?
5: Вроде да, но опыта боевого не имеет. Как бы нервы не сдали.
6: Будем надеяться.
4: Минск, улица Энгельса. В годы оккупации театр Штрассе. В ночь на 22 сентября 1943 года в одном из ее особняков прогремел взрыв. Из окна на третьем этаже вырвалось пламя. Первым на месте происшествия оказался начальник охраны Вильгельма Куба. В спальне, изуродованной взрывом, он обнаружил труп своего шефа. Возмездие свершилось. Накануне вечером завербованная партизанами домработница Елена Мазаник пронесла через охрану специально изготовленную мину. Во время уборки она закрепила ее под кровать. Беззвучный химический взрыватель начал обратный отсчет. Смерть Вильгельма Кубе вызвала скрытую радость даже у некоторых гитлеровских офицеров. Далеко не всем были близки методы работы исполнительного садиста.
3: Слушайте сегодня. «Область знаний». Лекция на радио «Звезда».
7: Мангазея. Первый русский город в Заполярье. Рассказывает историк, научный сотрудник Государственного исторического музея Александр Чернов.
3: Слушайте сегодня в 17 часов после новостей на радио «Звезда».

0: Армия. Страницы истории. На радио «Звезда».
1: 31 июля 1943 года речной тральщик Т-611 целый день искал мины на участке Волги севернее Сталинграда. И целый день все было чисто. Взрыв раздался вечером. Спасательный катер, высланный к месту трагедии, вернулся ни с чем. В дивизионе уже готовились к поминкам. Однако на рассвете потрепанный Т-611, чихая и кашляя мотором, приковылял на базу. Его встречали криками «Ура!». И радость товарищей была понятна. На тральщике Т-611 служил единственный в Советском Союзе женский экипаж. 7 20-летних девчонок. Они остались живы. И они отстояли свой корабль.
0: Экипаж.
1: До мобилизации в вооруженные силы тральщик Т-611 был речным газогенераторным буксиром Г-12. Или попросту газоходом. Так называли эти неуклюжие деревянные посудины, топливом для машины которого служили дрова. Судно оснастили крупнокалиберным пулеметом на тумбе и тралами. Так некогда буксирный газоход стал катерным тральщиком.
0: Техническая справка.
2: Катерный тральщик Т-611 построен в 1937 году. Водоизмещение 28 тонн. Корпус деревянный. Длина 22 метра. Ширина 4,5. Осадка на корму 50 сантиметров. Мотор тракторный 60 лошадиных сил. Экипаж 7 человек.
1: Волжские тральщики работали так. Брали на буксир трал-баржу, набитую металлоломом, и таскали ее по реке, ожидая, пока на нее среагирует мина. А мины немцы часто оснащали приборами кратности. Можно было пройти по речному участку с трал-баржей дважды, трижды, а мина среагирует лишь на 16-й раз.
0: Экипаж.
3: Золотые слова вовремя сказаны.
0: Командная работа.
1: Вот и тогда, вечером 31 июля 1943 года, неожиданно грянул взрыв такой силы, что не только разворотил баржу, которая в секунду ушла под воду, но и покалечил сам тральщик. Сквозь доски обшивки хлынула забортная вода. Девчата кинулись откачивать воду помпой и ведрами, одновременно с этим занимаясь поисками пробоин. Обездвиженный тральщик начинал сносить речным течением. Самую крупную пробоину нашли в машинном отделении, будучи уже по пояс в воде. Работали всю ночь. Заделали дыру в корпусе. Выкачали воду. Двигатель, хлебнув воды, предательски не хотел работать. Запустить его удалось только под утро. Экипаж. Командир Антонина Куприянова, моторист Агния Шабалина, механик Евдокия Пархачева, рулевой Тамара Лекалина, пулеметчица Вера Чапова, матрос Вера Ухлова и минер Анна Тарасова расформировали в апреле 44-го. После войны боевые подруги часто виделись и на встречи приходили с детьми и внуками.
0: Экипаж.
4: Арсенал 1812. Оружие, которое защитило Россию. Раздел.
5: Артиллерия.
4: Классификация.
5: Снаряды.
4: Название.
5: Картечь. Картечь – артиллерийский снаряд рассеянного действия с отдельными поражающими элементами. Применялась для уничтожения живой силы противника. Стрельба картечью велась из пушек, гаубиц и мортир. Основное поражающее действие – осколочное. По способу расположения чугунных пуль в заряде различали вязаную и жестяную картечь. Снаряд вязаной картечи состоял из деревянного круга с закрепленным в центре древком. К древку в холщовом мешке привязывались пули. При стрельбе вязаной картечью использовалось раздельное заряжание. У жестяной картечи чугунные пули укладывались в жестяной цилиндр с металлическим дном. При выстреле пули разлетались широким углом. Картечь была наиболее эффективным средством для борьбы с кавалерией и живой силой противника на дистанции до 600 метров.
4: Арсенал 18-12.
0: Оружейка.
2: Стрелковое оружие.
0: Автомат Федорова.
6: Человек – бесперспективная фантазия. Так говорили о нем когда-то. Выпускник Михайловской артиллерийской академии, изобретатель Владимир Федоров, считался учеником известного русского конструктора Сергея Мосина. Тот был преподавателем жестким, но справедливым, и первую федоровскую автоматическую винтовку благополучно забраковал. Но наш герой не сдавался. Федоров побывал в окопах Первой мировой, после чего предложил еще одну идею – увеличить скорострельность собственных винтовок, что приближало бы их к ручному пулемету. Свое изделие Владимир Григорьевич, кстати, первым в мире, назвал совершенно новым словом – автомат. И снова мимо. Проект завернули на самом высоком уровне. Да еще каком!
0: Оружейка.
2: Стрелковое оружие.
0: Автомат Федорова.
6: Однажды в Михайловскую артиллерийскую академию приехал император Николай II. Он внимательно выслушал лектора Федорова, после чего произнес свою знаменитую фразу.
7: «Господа, патронов у нас не хватит для автомата. Стрелять нужно из винтовок».
6: По сути, это был приговор. Государь, в том числе в целях экономии, не видел и, самое главное, не понимал преимущества автомата над винтовкой. Но Федоров и на этот раз не опустил руки. Он переделал сразу несколько экземпляров своего стрелкового оружия, видоизменил спусковой механизм и приспособил к нему новый магазин на 25 патронов. В результате опытный короткоствольный автомат получил дальность прямого выстрела порядка 300 метров, вес 5 килограммов, скорострельность около 100 выстрелов в минуту. Испытания прошли на ура. И уже совсем скоро федоровские автоматы отправились на фронт.
0: Автомат Федорова.
6: Для сравнения, в гитлеровской Германии нечто подобное, то есть штурмовое ружье под укороченный винтовочный патрон, появится только в 1943 году, 27 лет спустя.
0: Автомат Федорова. Оружейка.
8: Для тех, кто служил, служит и будет служить. От гардемарина до адмирала, от ефрейтора до маршала. Кодекс чести офицера, устав и традиции. Служивые люди, воинские династии. Верные делу, верные долгу и присяге. Армия. Страницы истории. Специальные армейские выпуски программ. Слушайте завтра в это же время на радио «Звезда».
4: Премьера на радио «Звезда».
9: В этой стране в гору идут только те люди, которых специально приглашают туда приехать. И вовсе не ценятся те, кто приезжает сюда по собственной воле.
4: Приключения иностранцев в России. Новые исторические заметки. Слушайте сегодня в 6 часов вечера на радио «Звезда».

0: слушаете «Радио Звезда». Армия и флот. Новости.
1: В студии Роман Авдеев. Здравствуйте. Российские средства противовоздушной обороны за сутки сбили в зоне спецоперации 9 управляемых авиабомб, 2 реактивных снаряда установки «Хаймарс» и более 550 украинских беспилотников самолетного типа. Об этом сообщили в Министерстве обороны. Там добавили, что всего в зоне специальной военной операции за сутки наши бойцы ликвидировали более 1300 украинских боевиков. Российские вооруженные силы били по складам боеприпасов и горючего, объектам транспортной и энергетической инфраструктуры боевиков, а также по пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 142 районах. Специалисты 92-го саперного полка группировки войск «Север» уничтожили взрывоопасные предметы на освобожденных территориях в зоне проведения специальной военной операции в Сумской области. Подробнее об обезвреженных устройствах рассказал командир саперного подразделения с позывным «Топор».
2: Напечатанные на 3D-принтере довольно-таки простые. Взрывчатое вещество, пластид, гексоген, собственно, что помягче. Детонатор и наколечек. Все это вставляется, снимаются чеки. А далее раскидывается вручную, либо с БПЛА. И идет при нажатии 0,5 кг, высвобождается наколечек. Бьет по детонатору и все, подрыв. Все это механическое воздействие здесь еще проще. Работы много, но справляемся.
1: Группы разминирования совершают адресные выезды по запросам подразделений местных жителей. По прибытию проводится инженерная разведка местности, оценивается обстановка, после чего инженеры приступают к очистке от взрывоопасных предметов. Обнаружение и обезвреживание взрывных устройств, в том числе мин-ловушек, проходит в строгом соблюдении требований безопасности. Министерство обороны рассказывает о героях спецоперации. Старшина второй статьи Сергей Липовцев прикрывал огнем миномета наших штурмовиков у линии боевого соприкосновения. Под ударами артиллерии противника и воздействием вражеских FPV-дронов он грамотно руководил расчетом, проявляя мужество и храбрость. В итоге минометчикам удалось нанести поражение боевикам. Это создало благоприятные условия для продвижения наших штурмовых подразделений. В Томской области завершились испытания нового дрона-перехватчика «Молния». Он предназначен для борьбы с беспилотниками самолетного типа. Аппарат развивает скорость до 330 км в час и может работать в составе мобильного комплекса обнаружения и поражения воздушных целей. Весит изделие всего 2,5 килограмма, но нести может боевую часть массой 300 граммов. Уничтожение цели возможно на удалении от 1,5 до 5 километров, а максимальная дальность полета самого аппарата достигает 15 километров. Выпуски новостей армии и флота слушайте с 6:30 утра в эфире «Радио Звезда».
3: Российское могущество прирастать будет Сибирью и Северным океаном и достигнет до главных поселений европейских в Азии и в Америке.
4: Эти слова были сказаны в 1763 году. Ломоносов мечтал об освоении гигантских зауральских территорий. Но путь на восток был проложен намного раньше. От Северной Двины через Баренцево и Карское моря к западно-сибирским рекам. Поиски Северного морского пути и походы за пушниной. Владения купцов Строгановых. Победы Ермака Тимофеевича и основания сибирских городов. Тюмень, Тобольск, Сургут. Историк, научный сотрудник Государственного исторического музея Александр Чернов. В программе «Область знаний. Русский Север». Слушайте через несколько минут на «Радио Звезда».

0: Радио «Звезда».
1: Программа предназначена для лиц старше 18 лет. Область знаний. Лекция на Радио «Звезда».
2: Мангазея. Первый русский город в Заполярье. Рассказывает историк, научный сотрудник Государственного исторического музея Александр Чернов.
1: Область знаний.
3: Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Наша сегодняшняя передача посвящена первому русскому городу в Заполярье, чудесному и легендарному городу, который назывался Мангазея. О том, почему он так назывался, ученые спорят до сих пор. Связано это, возможно, с таким измененным, чуть-чуть исковерканным произношением фразы «молгонзея», «молгонкаси», слово, относящего нас к языкам местных коренных народов. Так они именовали некий крайний город, крайнюю крепость на вот таком недостижимом уже заполярном севере. Это слово постепенно вошло и в русский язык, а потом стало достоянием всемирной топографии благодаря картам 17 века во многом. История города связана с проникновением русских людей, в частности, новгородских купцов и поморов, жителей русского севера, в Сибирь, которая осуществлялась через северные реки, через реку Печору, потом притоки Оби и туда далее уже непосредственно к Енисею, или же попытки найти северный морской путь, которые неоднократно совершались. Об этом тоже известно благодаря археологическим находкам на острове Фадей, в заливе Симса, которые были обнаружены в середине 40-х годов 20 века. Новгородские купцы собирали ясак с местных жителей Западной Сибири, уже начиная с раннего времени, чуть ли не в XI, но самое крайнее в XIII веке, новгородцы и поморы уже знают путь туда, в таинственные земли, которые назывались Югра. Это территория нынешнего, северная территория нынешнего Ямало-Ненецкого автономного округа. Большая такая территория. И европейцы о ней узнают только в начале XVI века из сочинения Сигизмунда Герберштейна, первого крупного дипломата, побывавшего в Московском государстве и оставившим после себя вот такое объемное сочинение о России. И он рассказывает о Югре с тем интересом, что долгое время европейские географы, ученые, купцы интересовались так называемым северным морским путем из Англии, скажем так, до Китая. А дело в том, что оплывать всю Африку, Индию через Индийский океан было достаточно сложно, а главное затратно для англичан, потому что на юге господствовали сначала португальцы, а потом голландцы. Монополию этих торговых компаний голландских было очень сложно нарушить, поэтому англичане надеялись на то, что на севере найдется тот самый путь, который побыстрее поможет им оказаться в Китае или в Индии. И Югра Сигизмунда Герберштейна упоминается именно в этом контексте. Якобы там, по свидетельствам русских, как пишет Герберштейн, находится вот уже выход к Северному океану, Большому Северному морю, и оно ведет прямо в Китай. После опубликования сочинения Герберштейна уже в 60-е годы 16 века были напечатаны карты с обозначением вот этой таинственной Тартарии за Уральскими горами. Начиналась Тартария с этой таинственной Югры, и доведено было все так, что как раз где-то там и Китай находится, как такое блюдечко, которое можно с севера оплыть и сразу оказаться в Китае. Публикация этой карты привела к тому, что англичане действительно отправили целую экспедицию, и она обогнула с севера Скандинавию, оказалась у нынешней Мурманской области, доплыла где-то практически до Архангельска, но там застряла во льдах и смогла уже высадиться только с помощью русских поморов. Так они оказались сначала в Архангельске, а потом на санях добрались до Москвы, где были приняты Иваном Грозным. С этого времени начинается англо-российская дружба, достаточно своеобразная, непростая, но на тот момент выгодная в торговом плане, поэтому Грозный принимает англичан, у нас здесь английский двор образовывается, и целая компания занимается регулярно торговлей.
2: Мангазе. Первый русский город в Заполярье.
1: Область знаний.
3: А что же там происходило на севере в это время? На севере долгое время поморы следовали куда-то далеко. Англичане наблюдали за этим и завидовали. Сами преимущественно не ездили. Но уже к началу 17 века, уже Грозный на тот момент скончался, уже царем стал Борис Годунов. Постепенно зарубежные купцы из Архангельска начинают вместе с русскими лихими людьми, свободными от постоянных занятий, поэтому доступными для разного рода авантюр, путешествовать туда, на север. И предположительно в низовьях реки Таз образуется поселение как раз в это время, которое чуть позже уже с монаршей руки Бориса Годунова превратилось в поселение, в укрепленный город Мангазее. По разным данным, примерно это 1601-1602 годы, действительно строится на этом месте острог, возводится. Сначала это было деревянное поселение. О царском происхождении города свидетельствует прежде всего воеводская изба. То есть само поселение изначально уже было с воеводой, а воеводу назначать мог только государь. Что там до этого было, мы совершенно не знаем. Кроме того, что туда путешествовали поморы, постепенно к 1607 году выстраивается целый деревянный Кремль, состоящий из 4 стен и 5 башен. Внутри Кремля обустраивается город с административной частью, где находится казна, дом воеводы, главные соборы, гостиный двор и посадской частью, делившейся на часть торговую, где проживали купцы, и часть ремесленную, где ремесленники занимались производством необходимых орудий труда, оружия и так далее. В Мангазее размещался гарнизон, насчитывавший примерно сотню стрельцов, и в лучшие годы существования Мангазея там находилось примерно, ну, только купцов 2000, то есть это был на тот момент достаточно крупный город. Современники прозвали его, и потом это прозвище так и дошло до нас в разного рода легендах, «Златокипущий Мангазей». Злато там буквально кипело. И действительно, первую треть 17 века в Мангазее происходили активные торговые контакты между русскими купцами из Центральной России, представителями европейских купеческих домов и местным населением. И то, что осталось от Мангазея, и сейчас оно активно исследуется, археологи там постоянно проводят свои экспедиции, раскапывают, говорит нам о богатом торговом, культурном мире этого города. Несмотря на то, что это первый город в русском Заполярье, это вечная мерзлота, особо сельским хозяйством там не позанимаешься, но при этом жизнь была достаточно такой активной.
1: Область знаний.
0: Реклама.
4: Ты каждый день даешь своему телу нагрузку. На работе, в спортзале, просто по жизни. Но суставы и позвоночник не вечные. Годы берут свое. И рано или поздно могут появиться боль в коленях, локтях, спине, скованность движений. Лучший способ отсрочить эти проблемы – давать суставам и хрящам то, что им действительно нужно для нормальной работы. Мы собрали все самое важное в одном продукте – концентрат «Актиар». Он создан, чтобы поддерживать состояние суставов, позвоночника и костей. Что внутри? Пептид рыбного коллагена, более 15 аминокислот, включая пролин, может способствовать восстановлению хрящевой ткани. 5 экстрактов лекарственных трав могут быть полезны для общего укрепления опорно-двигательного аппарата. Гиалуроновая кислота может помогать поддерживать эластичность суставов. Комплекс витаминов и микроэлементов для питания костной и хрящевой системы. Состав сбалансирован так, чтобы организм получал необходимые вещества для поддержания подвижности и активности. Хочешь дольше оставаться в строю, без ограничений и дискомфорта? Актиар может стать частью твоей ежедневной профилактики. За подробной информацией звоните 8 800 333 47 79. Будь на ногах, оставайся активным. Пусть суставы работают так, как ты от них требуешь. 8 800 333 47 79. Не является лекарственным средством. Перед применением проконсультируйтесь со специалистом. ООО «Макробиолайн». ОГРН 11-777-466-79-439. Город Москва, улица Шоссейная, дом 1, корпус 2, кабинет 29.
0: Международный военно-морской салон «Флот» с 10 по 14 июня в городе Кронштадт. Выставочная экспозиция, деловая и спортивно-демонстрационная программы. Подробности на сайте fleetexpo.ru. Категория 0+.
5: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.
6: Радио «Звезда».
7: Программа предназначена для лиц старше 18 лет. Область знаний. Лекция на радио «Звезда».
2: Мангазея. Первый русский город в Заполярье. Рассказывает историк, научный сотрудник Государственного исторического музея Александр Чернов.
7: Область знаний.
3: Нужно сказать, что в 1630-е годы это не лучшее уже время для Мангазеи, уже период такого упадка. Через Мангазею было собрано 500 000 шкурок пушных зверей, и это был один из ключевых пунктов по контролю за торговлей пушным зверем. Он для этого и создавался, для того, чтобы через этот пункт не смогли обойти его никакие купцы, никакие местные жители, и оставили обязательно пошлину с этой всей торговли, а пошлина ушла бы в казну. Тот факт, что в 20-е годы, в 10-е и 20-е годы 17 века активно происходит поиск Северного морского пути, попытка поморов и купцов обойти государственный контроль. Причем эта попытка, как считают ряд исследователей, опиралась именно на Мангазею, как пункт, в случае чего, куда можно вернуться, отогреться и восстановиться, свидетельствует о том, что не все было так просто с этим городом. Возможно, днем происходила торговля под государевым контролем, а ночью производились какие-то другого рода операции, и некоторые исследователи так вот называют Мангазею таким средневековым русским Сан-Франциско. Городом абсолютно вот свободной такой торговли, и то, что там происходило, интересовало зарубежных купцов, английских, голландских, там были их дворы, они туда, оттуда приезжали. Известно, что ключевой такой путешественник по России на тот момент Исаак Масса, который ездил как раз в годуновское время в Россию и в 1612 году вернулся уже в Англию, и в Англии он в это время издает свою зарисовку плана и облика Мангазеи. Изыскания в английских архивах говорят нам о том, что англичане были настолько впечатлены, что планировали высадку своих купцов и даже солдат на северном побережье Западной Сибири и превращение посредством захвата Мангазеи Сибирь в английскую колонию. Но эти планы осуществлены так и не были по разного рода причинам. А Мангазея, в свою очередь, такой вот... Ее богатство опирается на первую треть 17 века, это однозначно. О шкурках я уже сказал, что там было в не лучшие годы 500 000 шкурок. А с другой стороны, есть понимание, что такие объемы торговли привели к тому, что пушной зверь быстро пропал из этого региона, и потребовалось как раз проникновение дальше, в Восточную Сибирь и туда дальше. Поэтому исчезновение пушного зверя, оно, с одной стороны, такая для нас сегодня трагедия, к нашим уже привычным заботливым отношениям к окружающей среде, связанным с распространением знаний по экологии. На тот момент об этом не заботились, но сам факт исчезновения такого рода богатств побуждал русских промышленных людей, людей, занимающихся добычей пушнины, двигаться дальше на восток. А около Мангазеи сложно было это делать, соответственно, доход Мангазеи упал.
2: Мангазея – первый русский город в Заполярье.
1: Область знаний.
3: Кроме того, в 30-е годы 17 века мы знаем из письменных источников, что Мангазея происходит двоевластие. Во главе города оказываются два воеводы, и непонятно, кто из них был легитимнее. Вроде оба присланы от царя, но в то же время один уходить не хотел, другой пытался его как-то все-таки убрать. У него это не получалось. Между ними возникла междоусобная война буквально. Жителей Мангазеи это так достало, что они собрались в числе 250 человек активного только президиума и постановили, что они всячески будут содействовать прекращению распри этих двух нерадивых воевод. И, возможно, вся ситуация как-то стала выравниваться постепенно, но в конце десятилетия Мангазею постигл пожар, а город был абсолютно деревянный. Пожары, к сожалению, часто явление для средневековых и не только средневековых городов. На деревянной постройке сразу сгорают все. И после такого рода пожаров Мангазея не смогла оправиться, поскольку, ну, с одной стороны, пожар, а с другой стороны, контекст исчезновения пушного зверя, постепенный упадок, запрет, наконец, какого-либо вообще исследования Северного морского пути, который наложила царская власть, в частности, Михаил Федорович в 20-е годы 17 века, в связи с опасными исследованиями северных просторов, они привели к тому, что Мангазея к 40-м годам 17 века уже приходит в упадок.

0: году в связи с переездом большого количества промышленных людей дальше, на восток, уже ближе к Енисею, в бассейн реки Тархана, туда дальше, на восток, и целесообразность в наличии города пропала. И уже в 1672 году царь Алексей Михайлович упраздняет город совсем на законодательном уровне. Последние жители покидают его через 5 лет примерно, и все переезжают в город, на тот момент названный Новая Мангазея. Потом до 1925 года этот город назывался Туруханск. Сегодня это Старо-Туруханск. Этот город стал новой столицей заполярной торговли, сбора пушнина на долгое время, а Мангазея благодаря этому упадку, с одной стороны, исчезла с лица земли и из карт в том числе, а с другой стороны, вечная мерзлота позволила законсервировать этот город, и сегодня эта консервация исследуется очень активно, Мангазея раскапывается, и благодаря этой нелегкой судьбе города, мы зато можем собрать необходимые данные о том, как выглядели русские северные города в 17 веке, потому что оказывается, что Мангазея – это вот такой своеобразный, удивительный памятник застрявшего во времени, даже, можно сказать, Новгорода того времени, Новгорода первой половины 17 века, потому что очень много выходцев было, особенно купцов, из Новгорода, и в Мангазее прослеживается типичная застройка, такая северная усадьба с большим домом, с закрытым хозяйством. И это все, конечно, позволяет нам увидеть и почувствовать, познать быт людей первой половины 17 века на примере этого первого богатого русского города в Заполярье.
1: Рассказывал историк, научный сотрудник Государственного исторического музея Александр Чернов.
2: Область знаний.
1: Новые выпуски программы «Область знаний» слушайте завтра в это же время на «Радио Звезда», а также на канале «Радио Звезда» в Рутьюб и в нашей группе ВКонтакте.

0: Алиса, включи радио «Звезда».
1: Салют, включи радио «Звезда».
2: Маруся, включи радио «Звезда».
3: Слушайте радио «Звезда» в умных колонках.

0: Слушайте радио «Звезда». Новости.
1: В студии Роман Авдеев. Здравствуйте. Американские переговорщики по Украине ведут диалог как с Москвой, так и с Киевом, сообщил Дмитрий Песков на брифинге. Пресс-секретарь президента подчеркнул, что контакты между Россией и США продолжаются по рабочим каналам.
2: Вы знаете, что президент Путин и президент Трамп при необходимости проводят телефонные разговоры. Такие разговоры могут согласовываться весьма оперативно. В настоящий момент на повестке дня разговора нет. Тем более, что каждый разговор должен быть хорошо подготовлен. Посреднический процесс по украинскому направлению стоит на паузе. Вместе с тем, американские переговорщики продолжают контакты. Контакты продолжаются и с нами по имеющимся каналам, и с украинцами. Что касается посреднической роли европейцев, то они пока, наверное, далеки, как представляется, от готовности быть посредниками.
1: Дмитрий Песков заявил, что начинать переговоры с выдвижения условий России ошибочно. По его словам, Москва фиксирует, что европейцы больше сосредоточены на продолжении конфликта, чем на мирных переговорах. Вице-премьер Александр Новак провел совещание о ситуации на топливном рынке. Обсудили динамику цен на бензин и дизель, доступность топлива в регионах. Новак поручил ведомствам разработать меры для контроля и стабильного снабжения россиян горючим. Отмечается, что Федеральная антимонопольная служба начала внеплановые проверки нефтяных компаний на обоснованность роста оптовых цен. В некоторых регионах они выросли до 7% за последний месяц. Госдума приняла закон, который позволяет россиянам блокировать входящие международные звонки. Это нововведение входит во второй пакет мер по борьбе с телефонным мошенничеством. Также приняты законы об ограничении количества банковских карт у одного человека до 20 штук, о праве банков задерживать подозрительные платежи, о праве родителей уведомлять оператора связи о передаче сим-карты ребенку и о введении тревожной кнопки на портале госуслуги. Это функция, которая позволит пользователям отправлять сообщения в государственную информационную систему «Антифрод», если они заподозрят, что с ними связались мошенники. С сегодняшнего дня поезда в Крым и обратно возвращаются к обычному расписанию. Однако 7 составов, которые следуют из Крыма в Москву, Мурманск и Челябинск, задерживаются на срок от 1 до 9 часов. Об этом информирует компания «Гранд Сервис Экспресс». Отмечается, что график был нарушен по причине ночной атаки беспилотника 8 июня, в результате которой был поврежден локомотив поезда «Москва-Симферополь» и погиб помощник машиниста. Роман Авдеев, служба информации, медиагруппа «Звезда».
0: Премьера на радио «Звезда». Время неумолимо бежит, а мы пытаемся угнаться за ним. Человек и время. Слушайте через несколько минут на радио «Звезда».
3: Реклама. Один из самых масштабных джазовых фестивалей мира, Московский джазовый фестиваль, представляет с 8 по 14 июня в саду «Эрмитаж» в зале имени Петра Чайковского и на других городских площадках выступят Игорь Бутман, Виктор Добронравов и ЛРК Трио, Петр Дранга, Евгений Маргулис, Алексей Гоман, Петр Налич и еще несколько сотен артистов со своими лучшими джазовыми программами. Не пропустите! Информация о билетах на сайте moscowjazzfest.com/6+. Продавец билетов. Москва. ОМТС Лайф. Огрн 1-1-3-7-7-4-6-6-4-7-1-1-4.
0: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.

0: Радио «Звезда».
1: Человек и время. В тюрьме время ведет себя странно. Часы идут, но человек их почти не чувствует. День похож на день, неделя на неделю. Месяц может казаться годом, а годы сливаются в сплошное серое пятно. Так рождается ощущение вечности за решеткой. Психологи давно заметили, что изоляция меняет восприятие времени. Когда происходит мало событий, мозг теряет ориентиры. Нет привычной системы встреч, нет новостей. Человек начинает считать не дни, а приемы пищи, проверки, шаги по камере. В одиночках это чувство усиливается. Заключенные писали, что тишина давит сильнее шума, а ожидание ломает волю. Исторические дневники узников дают живые примеры. В 19 веке пленники вели тайные записи на обрывках бумаги. Они подробно описывали, как учились различать дни по звукам снаружи или по лучам света на стене.
2: Человек и время.
1: В 20 веке похожие записи оставили узники лагерей. Многие из них говорили, что спасались рутиной. Кто-то читал одни и те же страницы снова и снова. Кто-то сочинял стихи в голове. Подобные занятия помогали удерживать чувство времени. Без этого человек рисковал раствориться в пустоте. Интересно, что после освобождения время тоже не сразу возвращалось в норму. Бывшие заключенные признавались, что спешка пугала их. Свобода казалась слишком быстрой. Это показывало, насколько глубоко тюрьма меняет внутренние часы. Истории узников напоминают о том, что человек живет не только в пространстве, но и во времени. Когда время отнимают, оно становится вечностью. И не потому, что его много, а потому, что оно перестает двигаться.
2: Человек и время.

0: Премьера на радио «Звезда».
1: В этой стране в гору идут только те люди, которых специально приглашают туда приехать. И вовсе не ценятся те, кто приезжает сюда по собственной воле.
0: Приключения иностранцев в России. Новые исторические заметки. Слушайте сегодня в 6 часов вечера на радио «Звезда».
2: «Кто так строит?»
3: Энциклопедия домов мира.
2: Программа о том, кто, где, как и почему живет.
4: Кто? Шорцы или казацкие татары? Малый народ Западной Сибири.
2: Что?
4: Сенек. Жилище из бревенчатого сруба с двускатной крышей. Изначальное название этой хижины можно примерно перевести как «место огня».
2: Где?
4: Шорцы издавна жили на территории современной Кемеровской области. В отличие от большинства местных народов, они вели оседлый образ жизни, занимались охотой и сельским хозяйством. Впервые их обнаружили во времена освоения Сибири еще в 16 столетии. Главным жилищем шорцев веками было некое подобие шалаша. Но когда по соседству появились русские поселения, они по достоинству оценили избы, теплые и зимой, и летом. И ко второй половине 19 века народ шорцев полностью переселился в бревенчатые хижины, которые они стали называть сенеками.
2: Как?
4: Прямо на земле, без какого-либо фундамента, ставится обычный четырехугольный сруб. На высоте около 1,5–2 метров торцевые стены начинают сужаться к центру, образуя треугольную основу для продольных кровельных балок. Получившаяся конструкция укрывается широкой двускатной крышей. Вначале ее выкладывают толстым слоем бересты для тепла и сухости, а сверху бревнами, распиленными вдоль пополам. Один скат крыши шел внахлёст с другим, чтобы защитить стык от дождя и снега. В сенеках не было ни потолка, ни отверстия для печной трубы. Дым выходил через дверь, как в курной избе. Очаг обустраивали напротив входа в глубокой глиняной яме, а над ним подвешивали крюк с котелком.
2: А что теперь?
4: Традиция строить сенеки просуществовала не больше 2 веков. Уже в советские годы шорцы все чаще стали использовать их не для жилья, а скорее как летнюю кухню. Сейчас же этнографы считают, что шорцкая культура исчезает. Почти все казацкие татары переселились в города и отказались от жизненного уклада предков. На свете осталась лишь 2–3 сенеков, да и те в музеях-заповедниках и национальных парках. Но эти избушки всего лишь макеты, ведь они никогда не знали ни плотницкой руки, ни тепла домашнего очага, ни шорских легенд, песен или сказок. Сенек.
2: Кто так строит?
3: Премьера на радио «Звезда».
5: За эту книгу в 1958 году Пастернак был удостоен Нобелевской премии.
6: За значительные достижения в современной лирической поэзии, а также за продолжение традиции великого русского...
5: Но заплатил за свой успех непомерно высокую цену.
7: Не читал, но осуждаю.
5: Писателя подвергли жестокой травле, угрожали, заставили отказаться от почетной награды. На родине книга была опубликована лишь 30 лет спустя. Издательство «Вимбо» и «Радио Звезда» представляют. Роман Бориса Пастернака «Доктор Живаго». Слушайте сегодня за час до полуночи на радио «Звезда».

0: радио «Звезда». Давным-давно женщина-дух прятала солнце, луну и звезды у себя дома, в кожаных мечах. И в мире было темно и холодно. Старый хитрый ворон решил изменить мир. Он превратился в хвоинку и упал в воду. Женщина-дух выпила ее и родила ворона. Ворон-ребенок взял поиграть мечи и выпустил светило. Но сам почернел, потому что его опалило солнце. А мир стал таким, каким мы его знаем.
1: Чукчи. Малые коренные народы России.
0: Большая часть их проживает на Чукотке. От Северного Ледовитого океана до реки Анадырь и от Берингового моря до Индигирки. Считается, что этот древний народ пришел на крайний север 5-6 тысяч лет назад, вытесненный с юга более сильными воинственными племенами. По своему палеоазиатскому происхождению чукчи вовсе не одиноки. У них имеется внушительный список родственников – коряки, ительмены, алюторцы. Может, даже юкагиры и эскимосы. А еще есть весьма любопытная версия, что японцы произошли как раз от наших чукчей. Фантастика! Кто знает, однако, проверить сложно, поверить можно.
1: Не теряя корни, чукчи.
0: Сами чукчи испокон веков называют себя луаравитланами, что в буквальном переводе означает «настоящие люди». А вот русское название чукчи идет от слова «чаучу», то есть «богатый оленями». Так величали себя те, кто занимался разведением оленей, в противоположность анкаль-ын, чукчам приморским, жившим собаководством и ловлей морского зверя и рыбы. Раньше, да кое-где и сегодня, имена давались детям на пятый день жизни, причем сразу два, чтобы ввести в заблуждение злых духов. Одно главное, красивое, от всех скрываемое. Например, Энер, звезда. Другое, откровенно обидное, скажем, Тануйгын, тюлень.
1: Малые коренные народы России.
0: В начале 20 века чукчи пытались крестить. Получилось так себе. Например, в молитве «Отче наш» фразу «хлеб наш насущный» миссионерам пришлось переводить как «морж наш насущный». Хлеба чукчи не знали и не ели. А когда попробовали, он показался им кислым. Хлеб кислым, а соль горькой. Что касается традиционной кухни народа, то там были довольно специфические блюда, одно из которых – моняла. Полупереваренный мох, который извлекался из желудка убитого оленя. Впрочем, почему были? Моняла и сегодня используют в приготовлении свежих блюд и консервов как пикантную приправу. Конечно, современная жизнь чукчей стала совсем другой. У оленеводов появились компьютеры, спутниковые телефоны, вездеходы, снегоходы и генераторы. Яранги сменились домами с паровым отоплением. Супермаркеты, детские сады, школы, больницы. Раньше женщинам чукчей нельзя было стонать и кричать во время родов, а пуповину приходилось перегрызать самостоятельно. Современные мамы на Чукотке рожают в комфортных условиях. И, конечно, они счастливы.

0: Однажды на берегу холодного моря встретились девушка Нау, легкая и бездомная, как птица, и мужчина по имени Рео с глазами нерпы. Рео на самом деле был китом, но, влюбившись в девушку, принял человеческий облик, чтобы соединить свою жизнь с Нау. Они поженились, и у них родились дети, китята и младенцы. Одни уплывали в море, а другие росли на суше, но никогда не забывали, что они братья. Так и распространился по земле народ, родственный китам. Нау уже после смерти мужа век за веком жила с людьми, никогда не старела и рассказывала всем следующим поколениям о появлении их рода. Это легенда о любви. О любви, которая дает китам речь и превращает их в людей. О любви природы к человеку и человека к ней.
1: Чукчи. Малые коренные народы России.
2: Что вы говорите?
3: Каракатица. Это существо с 10 щупальцами и очень странным телом, мало похоже на других обитателей морских глубин. Каракатица известна своим весьма экзотическим способом защищаться от нападения. Делает она это с помощью чернил. Из других особенностей – феноменальная память и голубая кровь. А вот с именем – беда. Каракатица. Звучит вроде бы не по-нашему, но и на иностранное не очень похоже. Нам поможет болгарский язык. Слова, пришедшие оттуда, обладают важным свойством. Слог «ра» в них превращается в русское «оро». И, следовательно, болгарская «крокатица» должна была превратиться в «корокатицу». И вот тут появляется что-то знакомое. Существительным «корок» в далеком прошлом называли «ногу» или «бедро». А отсюда, кстати, «окорок» – тот самый из мясного отдела продуктового магазина. И, следовательно, корокатица – это что-то такое ногастое. Говоря проще, многоножка. Моллюск, о котором мы сегодня ведем речь, таким и является. Осталось разобраться, в какой момент буква «О» превратилась в «А». Этому тоже есть объяснение. Помните правило? Как слышится, так и пишется. Вот жители Москвы, например, очень любят во время разговора открывать рот пошире. Каракатица. Примерно так и договорились до нового написания.
2: Да что вы говорите?
4: «Благие дела» – совместный проект телерадиокомпании «Звезда» и благотворительного фонда помощи детям «World Vita».
5: 5-летний Максим не гулял на улице с декабря. Он вынужден лежать в больничной палате сутки напролет. Уже целый год мальчик борется с опухолью центральной нервной системы. Раковые клетки покрывают головной и спиной мозг практически целиком. Максим перенес около 14 различных операций. Врачи снова и снова спасали ребенка от скопления жидкости в черепе и приступов эпилепсии. Когда-то активный, подвижный малыш теперь угасает на глазах. Вместо игр с друзьями в детском саду он проходит очередной курс высокодозной химиотерапии. Лечение нельзя прекращать ни на минуту. Максим рискует полностью потерять слух. Не допустить самого страшного позволит специальный препарат. Его стоимость более 3 миллиона рублей. Вместе мы сможем помочь. Прямо сейчас отправьте смс-сообщение с любой суммой на короткий номер 3333. И деньги поступят на счет благотворительного фонда помощи детям World Vita для Иванова Максима. Вместе мы справимся.
4: «Благие дела» – совместный проект телерадиокомпании «Звезда» и благотворительного фонда помощи детям World Vita.
6: Телефон для размещения рекламы 645-92-89, код Москвы 495.

0: слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: В студии Роман Авдеев. Здравствуйте. Российские средства противовоздушной обороны за сутки сбили в зоне спецоперации 9 управляемых авиабомб, 2 реактивных снаряда установки «Хаймарс» и более 550 украинских беспилотников самолетного типа. Об этом сообщили в Министерстве обороны. Там добавили, что всего в зоне специальной военной операции за сутки наши бойцы ликвидировали более 1300 украинских боевиков. Российские вооруженные силы били по складам боеприпасов и горючего, объектам транспортной и энергетической инфраструктуры боевиков, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 142 районах. МАГАТЭ не спешит обвинять Украину в ударах по Запорожской атомной электростанции, хотя осведомлено о том, откуда они наносятся. Об этом рассказал постоянный представитель России при ООН Василий Небензя. Дипломат подчеркнул, что последствия возможной аварии на ЗАЭС затронут не только Россию и Украину, но и соседние европейские государства.
2: У меня такое впечатление, что даже если что-то страшное произойдет, не дай бог, конечно, и тогда спонсоры Киева не найдут слова осуждения происходящему, хотя мы постоянно говорим, когда обсуждаем эту тему в СБ, да и не только в СБ, то, что радиация не признает государственной границы. Если что-то такое случится, то пострадает не только Россия, Украина, но и европейские страны. МАГАТЭ действительно тоже не спешит называть виновников, хотя прекрасно понимает, откуда прилетают эти дроны, снаряды. С 27 апреля практически ежедневно Запорожская АЭС и город спутник Энергодар подвергаются обстрелам ВСУ.
1: Василий Небензя добавил также, что переговорный процесс по урегулированию на Украине сейчас не ведется, поскольку Киев продемонстрировал недоговороспособность. В России начали тестировать доставку лекарств с помощью беспилотников, сообщил глава Минздрава Михаил Мурашко. Пилотные проекты реализуют в 6 регионах страны. На этом этапе речь идет о транспортировке препаратов между медицинскими учреждениями, уточнил министр. Ранее Владимиру Путину представили беспилотную авиационную систему «Аист», предназначенную для доставки лекарств, медицинских изделий, донорской крови и биоматериалов, включая труднодоступные районы. Подобные проекты уже запущены в Нижегородской и Ленинградской областях, Бурятии и на Алтае. Госдума приняла закон, который позволяет россиянам блокировать входящие международные звонки. Это нововведение входит во второй пакет мер по борьбе с телефонным мошенничеством. Также приняты законы об ограничении количества банковских карт у одного человека, о праве родителей уведомлять оператора связи о передаче сим-карты ребенку и о введении тревожной кнопки на портале госуслуги. Это функция, которая позволит пользователям отправлять сообщения в государственную информационную систему «Антифрод», если они подозревают, что с ними связались мошенники. Роман Авдеев, служба информации, медиагруппа «Звезда».
0: Премьера на радио «Звезда».
3: В этой стране в гору идут только те люди, которых специально приглашают туда приехать. И вовсе не ценятся те, кто приезжает сюда по собственной воле.
0: Приключения иностранцев в России. Новые исторические заметки. Слушайте через несколько минут на радио «Звезда».

0: пройдут столетия, и наши праздники...
1: Не каждому дано яблоко!
2: Если звезды зажигают, значит, кому-нибудь служат.
3: Пред нами огромные, разнообразные работы...
4: Исторические заметки на радио «Звезда».
5: Здравствуйте! Это программа «Исторические заметки» на радио «Звезда». В этой стране в горы идут только те люди, которых специально приглашают туда приехать. И вовсе не ценятся те, кто приезжает сюда по собственной воле. Это слова Джакомо Казановы. Да-да. Того самого авантюриста, выдумщика и Дон Жуана. Сегодня мы поговорим о приключениях иностранцев в России. На протяжении нескольких веков на русскую службу поступали специалисты разных профессий. Морские и армейские офицеры, финансисты и купцы, архитекторы и скульпторы, художники и механики, плотники, резчики, повара и садовники, учителя и даже фейерверкеры. То есть мастера праздничных салютов. Правители Древней Московии были для иностранцев самыми щедрыми и выгодными заказчиками в мире. По сравнению с россиянами, иноземцы получали куда более высокое жалование. Вот и приезжали. Правда, не все сразу, а в разное время. Многие из них занимали важнейшие государственные посты, возглавляли войска, университеты, академии, больницы, школы и гимназии. За 200+ лет в нашей стране побывали миллионы приглашенных гастарбайтеров. Но каких? Для примера возьмем так называемую итальянскую эпоху. Вспомнить хотя бы архитектора Аристотеля Фиораванти. Это он в 15 столетии возвел, вернее, устранил недостатки и достроил знаменитый Успенский собор. Еще один итальянец, Оливис Фрязин, он же Оливис Миланец, переделал старый Кремлевский дворец. Кстати, именно с тех пор в России утвердили итальянский формат кирпича, используемый и по сей день. Причем, если раньше в нашей стране кирпич производился кустарным способом, то Фиораванти построил под Москвой первый брикетно-каменный завод. Но не все заезжие гости были первоклассными мастерами-рукодельниками. Попадались и одиночные туристы, мечтавшие себя показать и мир посмотреть. И далеко за примером ходить не надо. Вернемся к Джакомо Казанова. О нем мы уже сегодня упоминали. Так вот, он посетил Петербург в 1764 году, чтобы продать собственную схему государственной лотереи. Ничего путного из этого не вышло. Оказалось, что нечто подобное в России уже пытались организовать. Но императрице Екатерине II эта рисковая затея не понравилась. Итальянец, понятное дело, жутко расстроился и уехал ни с чем. Зато его давний друг и коллега, точнее такой же фантазер, сполна познал знаменитое русское гостеприимство.
6: Приключения иностранцев в России.
7: Разыскивается граф Дель Фениче, он же сеньор Мелисса, он же граф Хара, он же господин Бельмонте, он же маркиз Пеллегрини, он же граф Феникс. За любую информацию об этом человеке полиция обещает крупное вознаграждение.
8: И действительно, объявления подобного рода можно было увидеть в конце 18 столетия практически во всех городах Европы. Любопытно, что в Италии тот самый авантюрист, фокусник и шарлатан был известен под другой фамилией – Джузеппо Бальзамо. А в России его называли графом Калиостро. В те далекие времена наших дворян можно было хлебом не кормить, дай только порассуждать о загробной жизни, эликсире молодости и философском камне. А Калиостро тут как тут. Он приехал в Россию в 1779 году, когда ему исполнилось 36 лет. Приехал потому, что скрывался от полиции. Первая остановка – Курляндия, ныне Прибалтика, город Метава. И сразу триумф. Для начала граф народу представился.
9: «Рожденный через 200 лет после Всемирного потопа, я знавал пророка Моисея, не раз беседовал с Христом, принимал участие в оргиях Нерона». А с войском крестоносцев брал Иерусалим. Здесь я намерен основать масонскую ложу, в которую будут приниматься даже женщины.
8: И не беда, что Калиостро украл эту информацию из одной английской брошюры «Египетское масонство». Не беда. Главное, что необходимый эффект был достигнут. В обморок люди, конечно же, не падали, но на магические сеансы к иноземному гостю стали записываться толпами. Свои представления он скромно называл «чудесами». Происходило это примерно так. Перед почтеннейшей публикой представал вначале ассистент, которого граф предварительно с ног до головы измазывал загадочным елеем, на самом деле простым оливковым маслом. Ассистентом могла быть красивая девушка или ребенок. Так вот, Калиостро брал помощника за руку, чернилами рисовал на его ладони странные знаки, после чего ассистент впадал в глубокий транс, бормотал какие-то заклинания, а через пару минут приобретал вдруг дар ясновидения. Мог, к примеру, увидеть свою сестру, которая осталась дома.
10: Она прижимает к сердцу руку, словно оно у нее болит.
8: Что ж, подобные трюки произвели на жителей Метавы неизгладимое впечатление. Они завалили Калиостро банковскими облигациями, драгоценностями, положительными рекомендациями и даже захотели сделать итальянца своим герцогом. Глупцы. Они совершили роковую ошибку. Политическая карьера в планы Калиостро не входила вовсе. Но граф выкрутился очень даже элегантно. Собрал народ и заявил, что знает, где именно в Метаве спрятан древний клад. После чего указал точное место и даже прогнал оттуда злого духа. Ему снова поверили, стали искать. А Калиостро в это время быстро собрался и укатил в Петербург. Правда, обещал вернуться.
7: Ростом невысок, крепкого телосложения, лицо запоминающееся, выражение одновременно отважное, наглое, плутовское и насмешливое.
8: Так говорил о Калиостро его современник, еще один большой выдумщик Джованни Казанова. Что ж, два сапога пара. В Санкт-Петербурге полковника испанской армии графа Феникса, таким был очередной псевдоним Калиостро, раскусили очень быстро. Вначале посол Испании в России заявил, что не знает никакого офицера Феникса и ни разу о нем не слышал. А секретное письмо из Мадрида лишь подтвердили опасения дипломата. Приезжий самозванец. Затем прокололся сам Калиостро. Он взялся у себя дома вылечить грудного мальчика и вскоре действительно вернул родителям здорового ребенка. Правда, это был совсем другой мальчик. Невероятный скандал. Екатерина II тут же приказала выдворить проходимца за пределы страны. 1780 год. Калиостро навсегда покидает негостеприимную Россию. Его карета мчится в Варшаву. По дороге, якобы по чистой случайности, граф забывает заехать в Метаву, хотя и обещал вернуться. А вдруг клад нашли? И все же он находит время, чтобы написать и передать жителям города небольшую записку. Всего два слова.
9: Продолжайте копать.
4: Исторические заметки на радио «Звезда».
5: Продолжаем наш рассказ о приключениях иностранцев в России.
11: Немцы посыпались в нашу страну точно горох из порванного мешка.
5: Это слова Василия Ключевского. Что ж, точнее и не скажешь. Апофеозом немецкого засилья в России считается правление Анны Иоанновны, при которой всю политику государства решали ее фаворит Эрнст Бирон и возглавлявшие иностранную и военную коллегии, соответственно, Бурхард Миних и Генрих Иоганн Остерман. Но не все русские пруссаки были министрами. Встречались и порядочные люди, правда, немного экстравагантные. Об одном из них расскажем подробно прямо сейчас. Он приехал в нашу страну в 1737 году в качестве пажа немецкого офицера русской императорской армии. Карл Фридрих Иероним, барон фон Мюнхгаузен. Вроде бы человек нам отлично знакомый. Худой забавный старичок с лихо закрученными длинными усами. На голове треуголка. Таким мы знаем его по книгам, мультфильмам, кинолентам.
12: Однако у реального барона вообще никогда не было усов. Напротив, Карл всегда был гладко выбрит, подтянут и всегда элегантно одет.
13: Это история о маленькой, но очень храброй девочке Милане. Милана была долгожданным ребенком, настоящим счастьем для своей семьи. Она росла улыбчивой и здоровой девочкой. Но в 7 месяцев случилось страшное. Внезапно голова начала стремительно увеличиваться. Счет шел на минуты. Экстренно установленный шунт спас Милане жизнь. Это оказался страшный диагноз – опухоль головного мозга. Милана прошла тяжелое лечение и в 2025 году победила рак. Сейчас девочке жизненно необходима восстановительная терапия стоимостью 2 миллиона 520 тысяч рублей. Чтобы помочь, отправьте СМС со словом «Живи» на номер 8776, указав любую сумму. Средства поступят на счет благотворительного фонда «Мир глазами ребенка» в помощь Жигульской Милане. Слово «Живи» номер 8776. Наши добрые дела – наше будущее.
14: Реклама. В детстве, когда ты с пацанами гонял в футбол, всегда кто-то играл, а кто-то наблюдал со стороны. Ты всегда играл. Конечно, СВО – это не игра. Это для настоящих мужчин. Для тех, кто не может оставаться в стороне. Присоединяйся к своим. Служба по контракту .рф. Ты думаешь о родине, родина думает о тебе. Для участников СВО и членов их семей государство предоставляет льготную ипотеку. Подробности на сайте объясняем.рф. Телефон горячей линии 117.
15: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.
6: Вы слушаете «Исторические заметки» на радио «Звезда».
12: Продолжаем наш рассказ о приключениях иностранцев в России.
11: Я мечтаю об удивительных путешествиях, невероятных поворотах судьбы. Я жажду воинской славы и семейного счастья.
12: Так говорил Мюнхгаузен, но жизнь распорядится иначе. Дом монаха, так переводится его фамилия. Именно из-за этого дома, что в городке Боденвердер, ротмистр Мюнхгаузен и попросил у армейского начальства годовой отпуск.

0: как было сказано в рапорте, для исправления крайних и необходимых нужд. Барон понимал, нового офицерского звания в Петербурге ему не дадут. Вот и уехал на родину. Хотя он дважды продлевал отпуск, на что-то надеялся, а в результате в 1754 году был отчислен из состава Брауншвейгского кирасирского полка за неявку. Но отшельником Мюнхгаузен не стал. Собирал у себя друзей, рассказывал им о своих невероятных приключениях в России, о лютой русской зиме, о сказочной охоте, о придворных обедах. Гости верили ему и не верили, но всегда приходили снова.
1: В одно утро увидел я из окна моей спальной комнаты, что пруд, который находился по соседству, был весь усеян дикими утками. Я наскоро оделся, боясь пропустить такой благоприятный случай, достал из угла свое ружье и с такой стремительной поспешностью бросился вниз по лестнице, что по дороге ударился о наличник дверей. Удар был так силен, что из глаз посыпались искры. Но мне нельзя было терять ни минуты времени. Утро все пробуждалось, и утки могли улететь. И я, не обращая внимания на сильную боль в лице от удара, все быстрее подвигался к пруду. Я уже приблизился на расстояние ружейного выстрела, но тут-то, к своему великому огорчению, я, поднимая ружье, увидел, что вследствие поспешности при столкновении не заметил, как выскочил пистон. Но времени терять нельзя было. И вот, к счастью, я вспомнил, что за несколько минут до того заметил, как при ударе, который я получил в глаз, посыпались искры. Я открыл затравку, поднял свое ружье, прицелился по-настоящему. К счастью, я вспомнил, что за несколько минут до того заметил, как при ударе, который я получил в глаз, посыпались искры. Я открыл затравку, поднял свое ружье, прицелился по-настоящему в диких уток, затем так сильно ударил кулаком по одному глазу, что посыпались искры. Грянул выстрел, и в добычу мне попали 5 пар диких уток, 4 куропатки и 1 пара лысок.
0: Продолжаем наш рассказ. Сразу оговорюсь, далеко не все иностранцы, приезжавшие в нашу страну, были авантюристами, разбойниками или сказочниками. Большинство иноземных специалистов очень многое сделали для России. А некоторые и вовсе остались у нас на всю жизнь. Были, правда, и те, кто наведывался в Москву или Петербург эпизодически, но всегда не с пустыми руками.

0: словарь современного города.
1: В. Вокзал. В небольшом портовом городке Ля-Сьота на юге Франции есть только одна железнодорожная станция на все поселение. На двухэтажном кирпичном здании памятная табличка «Прибытие поезда на вокзал Ля-Сьота». Именно так назывался первый в мире кинофильм, снятый здесь братьями Люмьер в 1896 году. Большая привокзальная площадь, бары, рестораны, многочисленные магазины, кассы, залы ожидания и платформы – все вокзалы похожи друг на друга. Однако их первоначальная функция никак не связана с железной дорогой. Великобритания. Предместье Лондона. Vauxhall Gardens – большой общественный парк. В 18 веке здесь устраивали балы, спектакли и фейерверки. Слово «Vauxhall» пришло в Россию спустя столетия. И привез его инженер из Праги – Франц Антон фон Герстнер. Это он спроектировал первую царскосельскую железную дорогу. А для привлечения пассажиров на конечной станции в Павловске построил концертный зал и назвал его на английский манер «Vauxhall». Русский язык, не поперхнувшись, перемолол чуждые иностранные звуки, и в итоге появился «вокзал». А потом этим словом стали называть соседнюю станцию. В наши дни мы все меньше пользуемся поездами. Но вокзал не исчез, он изменился. Он стал местом встречи горожан. Здесь устраивают выставки и проводят концерты. Например, на вокзале Монпарнас в Париже есть великолепный ландшафтный парк.

0: Челябинске работает музей камня.
1: Исторические заметки на радио «Звезда».
2: Любопытно, что позднее нововведение инженера Франца фон Герстнера в России поддержал совсем другой иностранец. И сделал это поистине блистательно.
3: Приключения иностранцев в России.

0: качестве приглашенного гостя в Россию приехал непревзойденный король вальсов, австрийский композитор Иоганн Батист Штраус сын. Говоря современным языком, это был грамотный пиар-ход. Чтобы услышать самого Штрауса, человек должен был купить билет, сесть в поезд и приехать в Павловск. Отличная реклама единственной на тот момент российской железной дороги. Маэстро посетил Петербург в 1856 году. Он должен был дирижировать так называемыми «летними концертами», исполнять собственные произведения или сочинения русских композиторов. Но Штраус поступил иначе. Для начала он стал знакомить слушателей с творчеством Верди, Мейербера, Вагнера и только потом включил в программу своих выступлений музыку Чайковского и Александра Серова. Концерты Иоганна Штрауса пользовались невероятным успехом. Однажды слушатели так долго аплодировали маэстро, что опоздали на последний поезд до Петербурга и вынуждены были остаться в Павловске до утра. Композитору подобное отношение, безусловно, нравилось. Он приехал в Россию всего на несколько сезонов, но задержался в нашей стране на долгие 10 лет.
1: «Я просто обожаю здешнюю природу. Буквально все здесь пропитано музыкой. Леса, поля, деревья, цветы. Зачем искать вдохновение, если оно рядом? Буквально повсюду. Только руку протяни. Это великолепно!»
2: Приключения иностранцев в России.
0: Лирический вальс «Воспоминания о Павловске». Полька «Петербургская кадриль». Оригинальная симфоническая картина «Русская деревня». Иоганн Штраус не терял времени даром. Он не только дирижировал, но и сочинял в России музыку. Австрийский композитор действительно любил нашу страну. К примеру, в 1886 году он отменил большие гастроли по Америке, чтобы приехать в Петербург и дать 10 благотворительных концертов по приглашению Общества Русского Красного Креста. Правда, была еще одна причина, по которой Иоганн Штраус неизменно возвращался в Павловск. Звали эту причину Ольгой. Выпускница Института благородных девиц Ольга Смирницкая была родом из богатой аристократической семьи. Свободно владела немецким и французским языками, сочиняла музыку. Иоганн влюбился в нее с первого взгляда и даже включил в свой репертуар некоторые романсы русской красавицы. Они долго переписывались, часто встречались. Как человек благородный, Иоганн Штраус просил у родителей Ольги ее руки, но законный брак потомственной дворянки с каким-то там заезжим иноземцем капельмейстером, пусть даже всемирно известным, наверняка стал бы скандальным мезальянсом. Австрийский композитор получил категорический отказ. Иоганн Штраус безмерно страдал. Расстроенный до глубины души, он немедленно уехал из нашей страны. Впоследствии композитор напишет великолепный вальс «Прощание с Петербургом» и трогательную пьесу под названием «Ольга».
2: Приключения иностранцев в России.
3: Продолжение программы «Исторические заметки» слушайте через несколько минут.

0: слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: В студии Роман Авдеев. Здравствуйте. Владимир Путин встретился с главой Министерства науки и высшего образования Валерием Фальковым. Министр рассказал президенту о проекте «СКИФ», для которого строят синхротрон. Этот прибор нужен для исследований фундаментальной науки.
2: Я хотел бы сегодня подробнее остановиться в вопросах развития исследовательской инфраструктуры, в том числе установок класса «Мегасайенс».

0: Гавриил.
1: Мы обсуждали в 18 году, да, еще?
2: Да, действительно, такая инфраструктура становится очень важной основой для реализации масштабных исследовательских проектов. Она привлекает молодежь, исследователей со всего мира. Я сегодня в первую очередь хотел бы рассказать о СКИФе. Это уникальная установка в силу целого ряда причин. Ну, во-первых, она обладает лучшими в мире характеристиками в своем классе. Второе, в мире небольшое количество стран могут позволить себе создание таких установок, поскольку, ну, это сложное дело во всех отношениях.
3: Синхротрон проекта «СКИФ» принесет пользу промышленности и экономике, отметил Фальков. Строительство установки ведется в Новосибирской области в рамках программы развития синхротронных и нейтронных исследований. В России начали тестировать доставку лекарств с помощью беспилотников, сообщил глава Минздрава Михаил Мурашко. Пилотные проекты реализуют в 6 регионах страны. На этом этапе речь идет о транспортировке препаратов между медицинскими учреждениями, уточнил министр. Ранее Владимиру Путину представили беспилотную авиационную систему «АЭСТ», предназначенную для доставки лекарств, медицинских изделий, донорской крови и биоматериалов, включая труднодоступные районы. Подобные проекты уже запущены в Нижегородской и Ленинградской областях, Бурятии и на Алтае. Госдума приняла законопроект, который запрещает регистрацию на отечественных интернет-ресурсах с помощью почтовых сервисов Google и аккаунтов Apple. Согласно новому закону, утвержденному во втором и третьем чтениях, пользователи должны проходить авторизацию через номер телефона российского оператора, либо портал госуслуги, а также с указанием биометрических данных или других российских систем. За несоблюдение этого требования предусмотрены штрафы. Для физических лиц они составят до 20 тысяч рублей, для должностных до 50, а для юридических до 700 тысяч рублей. Урсула фон дер Ляйен предложила в 21-м пакете антироссийских санкций запретить въезд в ЕС для всех участников спецоперации. 15 июня главы МИД ЕС планируют обсудить новые ограничения. В пакет войдут 170 физических и юридических лиц, включая 90 российских банков, сообщает ТАСС. Также под санкции попадут 30 нефтяных танкеров, а потолок цен на российскую нефть останется прежним. ЕС впервые запретит торговлю российской рыбной продукцией, в том числе треской, говорится в документе. Роман Авдеев, служба информации, медиагруппа «Звезда».
4: Стратегия нашего завтра. Стратегия нашей безопасности. Задачи, вызовы, цели, вопросы актуальной повестки и готовые решения. В программе Анны Шафран «Стратегия национальной безопасности». Сегодня после 7 вечера на радио «Звезда».
5: Вы слушаете исторические заметки на радио «Звезда».
6: Продолжаем наш рассказ о приключениях иностранцев в России. Он приехал в загадочную, дикую Московию, чтобы подороже продать свою шпагу, изворотливый ум и отвагу. Его называли еретиком, министром веселья и даже французским дебошаном. Проще говоря, транжирой, гулякой, мотом и горлодером. Однако этот человек стал фаворитом Петра Великого, опытным дипломатом и адмиралом. Франц Лефорт. Мало кто знает, что поездка в нашу страну не задалась для него с самого начала. Столичные бояре предложили юноше убираться во свояси. Якобы молод еще воевать-то. И это несмотря на отменную выправку, богатырский рост и отличный послужной список иноземца. И вот тогда, чтобы остаться в России, Лефорт решает срочно жениться. Это было красиво. Решительный Франц увозом похищает дочь генерала, и очень скоро родня девушки вынуждена была согласиться на этот брак. К чему позор и кривотолки? Лучше свадьба. Лефорт обосновался в немецкой слободе и уже в 1678 году стал офицером русской армии в чине капитана.
7: Адмиралы русского флота. Франц Лефорт.
8: Он понимал царя Петра буквально с полуслова, даже с полувзгляда. Государю хочется праздника? Выписываем из Европы лучшего фейерверкера. Спина болит у его величества. В Москву уже едет опытный лекарь. Нужны потешные полки? Наберем людей, построим, обучим. Франц Лефорт не просто приглашал иностранцев в Россию. Он их зазывал, рассылая письма следующего содержания.
0: По милости Божьей, мы живем под таким правлением, которое никогда не бывало более милостиво к иноземцам.
8: Многих своих брошенных гостей Франц Яковлевич нередко отправлял назад, в Европу. И не потому, что для них не нашлось хороших должностей. Нет. Делалось это для того, чтобы люди рассказывали у себя на родине, как сейчас живет загадочная и такая далекая Московия. Впрочем, и сам Лефорт часто писал в Женеву, Париж или Лондон о чудесах собственного пребывания в России.
0: В моем саду есть пруды, каких нелегко найти здесь, изобилующие рыбою. За садом на другой стороне реки имею я парк, где содержатся различные дикие звери. Рабы и рабыни, которых у меня довольно, все мною освобождены. Словом, дом мой красивейший и приятнейший в целом околотке. Русские приезжают осматривать его как диковинку.
8: Корабли Лефорта. Их было немного. Зато какие! Фрегат «Святое пророчество». Именно на нем в 1694 году торжественно подняли русский военно-морской флаг. Он состоял из полос красного, синего и белого цветов. Галера «Принципиум». На нем красовался личный адмиральский штандарт Франца Яковлевича. И он был горд и благодарен своему покровителю.
0: Сердце мое лежит к России, и благодарность обязывает посвятить жизнь монарху, от которого я получил многие благодеяния.
8: Современная Москва, район Лефортово, Лефортовский парк, Лефортовская набережная, Лефортовский мост, Лефортовский рынок и чего уж там, Лефортовская тюрьма. Да, не зря один из русских историков заявил однажды:
9: «Доколе будет существовать Россия, с именем Петра будет неразлучно имя Лефорта».
7: Франц Лефорт. Адмиралы русского флота.
6: Продолжаем говорить о приключениях иностранцев в России. Во второй половине 18 века в нашу страну приехал бывший руководитель балетной труппы Императорского театра Вены, известный хореограф и композитор Доменико Гаспара Анджелини. Приехал и произвел на двор Екатерины Великой ошеломляющее впечатление. Дело в том, что в своих танцевальных выступлениях итальянец впервые использовал наши исконно русские народные мелодии. И все же основоположником отечественного балета по праву считается совсем другой человек. Просто он оказался куда расторопнее.
10: Приключения иностранцев в России.
11: Директор французского театра.
12: Раз,
11: учитель танцев
12: два,
11: шведского королевского
12: три,
11: двора. Он выступал в Париже, Дрездене, Копенгагене. И в 1730 году приехал в нашу страну, чтобы открыть первую школу русского балета. Имя этого человека – Жан-Батист Ланде.
0: Ваши основные обязанности – организовывать придворные балы, обучать различным танцевальным движениям придворных Петербурга. Дозволяется также преподавать частным образом, но не в ущерб главному предназначению.
11: Француза Ланде пригласила лично Анна Иоанновна. Императрице надоело, что ее фрейлины отплясывают на маскарадах не весть что такое. Иноземный гость получил четкие указания и тут же принялся за дело.
12: Раз, два, три, четыре. Выше голову, Мария.
11: Танцмейстер Ланде числился на государевой службе
13: а потому, начиная с 1734 года, приступил к преподаванию в сухопутном шляхетском корпусе. Казалось бы, где будущие военные и где балет? Но совсем скоро его ученики представили императорскому двору уникальный по тем временам дивертисмент в опере Франческо Араи «Сила любви и ненависти». Небольшое театральное представление из всевозможных эстрадных номеров. Публика была в восторге. Балетные спектакли в исполнении кадетов имели невероятный успех. Одна беда. По завершению курса артисты в погонах получали офицерское звание и распределялись в действующую армию. Ланде страдал безмерно.
14: Сколько труда я потратил! Боже мой! Сколько вложил в этих ребят! Какие танцоры! Какая пластика! Какие движения! Хоть сейчас отправляй в Версаль, и триумф обеспечен. Но нет, их посылают в поля копать редуты. Господи, куда я попал? За что?
13: Зря горевал Жан-Батист. Ох, зря. После всеобщего признания едва ли не каждый житель Петербурга считал необходимым брать у него уроки танцев. И сама Анна Иоанновна, а потом сама Елизавета Петровна, а следом за ней Екатерина II. И великий князь Петр Федорович, будущий император Петр III. Но французу этого было мало. В 1737 году он подал прошение, в котором предложил создать постоянную труппу из детей крестьянских для обучения танцеванию театральному. Так в нашей стране и появилась первая балетная школа. Сегодня это Академия русского балета имени Агриппины Вакановой. Учеников для новой школы Ланде отбирал сам. То были крепостные дети, которым суждено было стать первыми профессиональными танцовщиками.
14: А Графена Иванова?
15: Туточки я.
14: Афанасий Топорков?
16: Чего? Да здесь я. И не уходил никуда.
14: Авдотья Лаврентьева?
15: Наша эта фамилия. Стою, жду.
14: Семен Брюхов.
17: Ась? А, понял. Брюховы — это мы.
14: Поздравляю, господа. Вы приняты в придворную императорскую труппу.
5: Исторические заметки на радио «Звезда».
6: Продолжаем наш рассказ о приключениях иностранцев в России. Еще один итальянец, Джакомо Кваренги, выполнял на родине лишь небольшие заказы для племянника папы Климента XII, британских баронов и князя Монако. У нас он построил такие архитектурные жемчужины, как Смольный институт и Эрмитажный театр. К слову, далеко не всех иностранцев в России можно называть чужеземцами. Многие из них приехали в нашу страну еще детьми, а некоторые и вовсе родились либо в Москве, либо в Петербурге. Бартоломео Франческо Растрелли, автор Петерговского дворца, яркий тому пример. Он хоть и появился на свет в Париже, но вырос у нас. Да и первые свои архитектурные заказы получил именно здесь. И этот список можно продолжать бесконечно.
18: Служивые люди. Воинские династии России.
19: В 1647 году они бежали из Англии, спасаясь от гражданской войны. Поселились в Москве, в немецкой слободе, после чего поступили на русскую военную службу. Представители древнего шотландского рода стали первыми офицерами регулярной армии юного царя Петра. Их фамилия – Брюсы. Яков Брюс-старший командовал Псковским полком. Сражался храбро, пулям не кланялся. В 1680 году скончался от боевых ран в звании генерал-майора. Его сын Вильям дослужился до полковника и погиб в одном из первых азовских походов. Но династия на этом не прервалась. У Вильяма до гибели родились сыновья Роберт и Джеймс Дэниел. Последнего в Москве нарекут в честь деда Яковом Брюсом. Братья записались в потешные полки Петра I и помогли ему взойти на престол. Когда русский царевич бежал от людей Софьи в Троице-Сергиеву лавру, именно Яков Брюс привел на помощь семеновцев и преображенцев. Да, он всего лишь исполнил приказ, но Петр этот поступок хорошо запомнил и сделал шотландца своим приближенным. Воевали они много. Роберт Брюс участвовал в штурме шведской крепости Кексгольм, дослужился до звания генерал-лейтенанта, но в 1720 году скончался. Яков похоронил брата с воинскими почестями в Петропавловском соборе, а сам отправился на очередную войну. Он брал крепость Ниеншанс, строил Петербург, штурмовал Ивангород, Нарву. В Полтавской битве именно Яков Брюс умело руководил всей русской артиллерией, что и предопределило разгром шведской армии. В свободное от службы время прославленный генерал-фельдмаршал занимался наукой, астрономическими наблюдениями, открыл в московской Сухаревой башне навигацкую школу. Народ Якова Брюса откровенно побаивался, считал чародеем, колдуном и чернокнижником. Он лишь улыбался. Что с ними поделаешь? Темнота. После смерти Петра Яков Брюс отказался от политических интриг, ушел в отставку, поселился в небольшом подмосковном поместье, где и скончался в 1735 году в возрасте 65 лет. Его загородная резиденция быстро пришла в упадок. Куда-то исчезла знаменитая колдовская библиотека, потайная подземная лаборатория. Была утрачена также семейная усыпальница Брюсов. Но на стенах старинной усадьбы до сих пор виден девиз старинного шотландского рода «Fuimus», что в переводе с латыни означает «Мы были».
20: На этом наш рассказ завершен. Говорили мы сегодня о приключениях иностранцев в России. Всего вам доброго и до следующей встречи в программе «Исторические заметки» на радио «Звезда».
21: Пройдут столетия, наши праздники,
22: и каждому дано яблоко.
23: Если звезды зажигают, значит, кому-нибудь тут.
24: Пред нами огромные, разнообразные работы.
5: «Исторические заметки» на радио «Звезда».
25: Счастье или несчастье, про это знают стены. У стен есть уши, но нет языка.
26: Стены в мировой истории. Новые исторические заметки. Слушайте завтра в это же время на радио «Звезда».
27: «Дай пять». Пять удивительных фактов о кетчупе.
28: Программа создана с использованием искусственного интеллекта.
27: Факт первый.
29: Кетчуп начинался не с помидоров. Его предком был азиатский рыбный соус кетсиап, ферментированная смесь из рыбы и специй. Томаты добавили в позапрошлом веке.
27: Факт второй.
29: В 1830-х годах в Америке кетчуп продавали в виде таблеток в аптеках. Доктор Джон Кук Беннет заявлял, что экстракт томатов может лечить диарею, несварение желудка и желтуху.
27: Факт третий.
29: Благодаря высокому содержанию уксуса и лимонной кислоты, кетчуп отлично удаляет окисление с меди, латуни и серебра.
27: Факт четвертый.
29: Кетчуп – одна из самых популярных приправ на Международной космической станции. Поскольку в невесомости вкусовые рецепторы работают хуже, астронавты используют кетчуп, чтобы добавить пище остроты и яркости.
27: Факт пятый.
29: На Филиппинах томаты иногда заменяют бананами. Получается сладковатый соус, который очень и очень популярен. Во время Второй мировой войны из-за нехватки помидоров производили больше бананового кетчупа, чем томатного.
27: «Дай пять». Пять удивительных фактов о кетчупе.
30: На современной карте мира сотни тысяч названий. Одни из них яркие, оригинальные, самобытные. Другие немного странные, труднопроизносимые, забавные. острова и материки, реки и горы, моря и океаны, кто, когда и почему их так назвал. Занимательная география в программе
18: «Все, приплыли».
30: Большое Струйкино, Голодранкино, добрые пчелы, деревня Дураково и, наконец, чукотский поселок Иннах. Все это реальные названия реальных населенных пунктов России. Жители поселка в Хабаровском крае под красочным топонимом «Да-да» лично подтвердят, после чего улыбнутся. И правильно сделают. Ведь у нас в стране иногда такие географические имена встречаются. Хоть стой, хоть падай. Но не все так просто. Вот смотрите. Забайкальский край. Здесь посреди многочисленных берез, недалеко от крошечной горы, можно даже сказать холма, стоит себе село, внимание, Хохотуй. Основали его в далеком 1899 году как особый поселок для рабочих Транссиба. Вряд ли у строителей той самой железной дороги было время на смех. Поэтому название Хохотуй, к слову, хохотать, не имеет абсолютно никакого отношения. Хохотуй – это некое производное и на языке бурятов означает «береза» или «нечто березовое». По другой версии, еще одно бурятское слово «ху-хэ» значит «синий». А гора или тот самый холм возле Забайкальского села при определенном освещении может показаться именно синим. Отсюда и название «Хохотуй», а мы дальше плывем. Смешные географические имена есть везде, по всему миру, взять хотя бы Германию. Неважно, какой сегодня праздник, Рождество, например, или простое обычное воскресенье, но на столе у немцев обязательно будет домашний пирог. Отсюда и многочисленные названия городов и деревень. Большой пирог, маленький пирог, просто пирог. А как вам, например, вот такое название? Стоит себе на германской земле милая, уютная деревушка и огромная такая вывеска прямо на въезде. «Добро пожаловать в нищету!» Населенный пункт так и называется – «Нищета». Говорят, что многие российские туристы, увидев эту самую вывеску, немедленно разворачиваются и уезжают со словами «Лучше уж вернуться в родное Дураково, чем жить в нищете». Истории с географией.
18: Бросай якорь. Все, приплыли.
0: Уровень воды в реке Урал,
1: Центральный банк сохранил
0: на Крымском мосту.
1: Российские космонавты совершили государственную думу внесли проект о возможном продлении.
2: Каждое утро все сообщают, что происходит. Радио «Звезда» разбирается, почему это произошло. Каждое утро с 7 до 11. В актуальной повестке мы находим историю, рассказываем ее, объясняем причины случившегося.
3: 1950. Название города Пермь.
4: Фладовский, Константин Симонов.
18: Утро на радио «Звезда».
2: История страны, люди, наука и культура. Каждый час 6 репортажей, 4 выпуска новостей. Познавательные программы и рубрики. Все это «Утро на радио «Звезда» пробуждает интерес и вооружает знаниями.
7: Река истории. История реки. Икша.
8: Солдаты Наполеона перед вторжением не знали о России буквально ничего. Но слухи самые разные. Бежали впереди армии.
9: Говорят, в Подмосковье моют золото. Говорят, по берегам реки Икши его добывают до 300 пудов ежегодно.
8: Французы, конечно, поверили. Но до Икши так и не добрались. Однако слухи возникли не на пустом месте. На севере Московской области действительно добывали золото. Здесь мелкие речки, стекающие с Клинско-Дмитровской гряды, размывают ледниковые отложения, содержащие незначительное количество драгоценного металла, и понемногу обогащают песок золотинами. После наполеоновского нашествия в течение всего 19 века люди тянулись на север от Москвы в надежде обогатиться. Не выдержал и король репортеров Владимир Гилеровский. Посетил одно из верных мест, которое насоветовал ему надежный человек с Хитровки. Успешно съездил дядя Геляй или нет, о том история умалчивает. Последний всплеск золотой лихорадки произошел в Подмосковье перед революцией 1917 года. И снова там же.
6: Недалеко от города Дмитрово, на берегу реки Икши, местный крестьянин нашел два золотых самородка.
8: Появились карты, подробные планы и схемы. Но, ярко вспыхнув, лихорадка быстро угасла. Золото, конечно, находили. Не самородки, а такой мизер, что иной раз не окупалась даже дорога. А потом физическим лицам в нашей стране и вовсе запретили мыть золото. Что? В тюрьму за две крупинки презренного металла? Нет уж, извините.
7: Икша. Река истории. История реки.
25: Помните крылатую фразу? Каждый, у кого нет автомобиля, мечтает его купить. Но зато каждый, у кого есть автомобиль, мечтает его продать. Удерживает от этого только то, что, продав, останешься без автомобиля.
10: Глядишь, все одинаково. Мотор, кардан, четыре колеса, а характер разный. Такой ведь больше нет на свете. Единственное.
25: Машины стали не только частью нашей повседневной жизни, но и полноценными персонажами и даже главными героями любимых книг. Специальный литературный проект «Радио Звезда» «Автомобиль – не роскошь». Слушайте сегодня в 9 вечера на «Радио Звезда».
11: Темную ночью никак не могу я уснуть. Звезды безумные.

моя Россия, чтобы жила моя Россия. Всем в этой жизни бывает подчас нелегко, только ведь сердце свое никогда не обманет. Счастье порой нам кажется

Россия, чтобы жила моя Россия.

0: слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: В студии Роман Авдеев. Здравствуйте. Владимир Путин встретился с главой Министерства науки и высшего образования Валерием Фальковым. Министр рассказал президенту о проекте «СКИФ», для которого строят синхротрон. Этот прибор нужен для исследований фундаментальной науки.
2: Я хотел бы сегодня подробнее остановиться в вопросах развития исследовательской инфраструктуры, в том числе установок класса «Мегасайенс».
3: Мы обсуждали в 2018 году, да, еще?
2: Да, действительно, такая инфраструктура становится очень важной основой для реализации масштабных исследовательских проектов. Она привлекает молодежь, исследователей со всего мира. Я сегодня, в первую очередь, хотел бы рассказать о «СКИФе». Это уникальная установка в силу целого ряда причин. Ну, во-первых, она обладает лучшими в мире характеристиками в своем классе. Второе, в мире небольшое количество стран могут позволить себе создание таких установок, поскольку, ну, это сложное дело во всех отношениях.
1: Синхротрон проекта «СКИФ» принесет пользу промышленности и экономике, отметил Фальков. Строительство установки ведется в Новосибирской области в рамках программы развития синхротронных и нейтронных исследований. Переговоры по урегулированию ситуации на Украине сейчас не ведутся, сообщил Василий Небензя. Постоянный представитель нашей страны в ООН подчеркнул, что Киев продемонстрировал свою неспособность к диалогу.
4: Киев ни на какие компромиссы пойти не готов. Для них война – это мать родная, особенно для верхушки, прежде всего для Зеленского. Ее прекращение для него – это политическая, а может быть и не только гибель, не от руки российских вооруженных сил, я думаю. Никакого переговорного процесса, насколько я знаю, серьезно сейчас не ведется, трехсторонние переговоры не ведутся. Серьезно наши условия возвращения к истокам этого конфликта, к его генезису, к необходимости обеспечить безопасность как Украины, так и России, к соблюдению прав собственного населения на территории своей страны. Все они отвергаются Зеленскому.
1: Василий Небензя назвал открытое письмо Зеленского неуклюжей провокацией, направленной на срыв мирных переговоров по Украине. По мнению дипломата, переговоры невозможны, пока Киев общается с Москвой ультиматумами. Госдума приняла закон, который позволяет регионам временно запрещать продажу вейпов и жидкостей для них с марта следующего года. Также с октября этого года вводится лицензирование оптовой и розничной торговли табачной и никотиносодержащей продукцией. Кроме того, начнет действовать система «Честный знак» для отслеживания табачной продукции. Спикер Госдумы Вячеслав Володин отметил, что решение о запрете вейпов принято с учетом мнений граждан, экспертов и общественных организаций. Более 70% россиян поддержали эту инициативу. Депутаты считают такие меры необходимыми для защиты здоровья, особенно молодежи. Роман Авдеев, служба информации, медиагруппа «Звезда».
5: Стратегия нашего завтра. Стратегия нашей безопасности. Задачи, вызовы, цели, вопросы актуальной повестки и готовые решения. В программе Анны Шафран «Стратегия национальной безопасности». Слушайте через несколько минут на Радио Звезда.

0: Стратегия национальной безопасности. Программа Анны Шафран.
1: Здравствуйте, друзья, это Радио Звезда. С нами сегодня Олег Григорьев, доктор биологических наук и член бюро совета РАН по радиобиологии. Олег, приветствуем вас.
2: Здравствуйте, Анна.
1: Очень приятно, что те гипотезы и версии событий, которые мы обсуждали с вами в нашем эфире программы «Стратегия национальной безопасности», подтверждаются. Не далее, как в феврале этого года, мы с вами обсуждали тему дискомбобулятора Трампа в контексте захвата Мадуро. Да. И вот прошло не так много времени. И что мы видим? Адмирал Фрэнк Брэдли, это командующий силами специальных операций США, буквально только что, 19 мая, на конференции сил спецопераций США, фактически подтвердил ту самую версию об использовании электромагнитного удара при захвате Мадуро. Еще раз подчеркну, мы эту версию обсуждали с вами на нашей программе. Да, февраль. Адмирал Брэдли сказал, в частности, что эта операция установила новый стандарт для многоуровневых совместных операций и дала представление о будущем специальных операций на долгие годы. И процитируем здесь. Адмирала: творческие многоуровневые эффекты, синхронизация кинетических ударов с электромагнитной войной и цифровым вторжением в режиме реального времени. Ну и вот схема сама электромагнитного удара с тяжелого вертолета «Чинук» под прикрытием авиации и РЭП. Все это есть в докладе научной организации НАТО, которую сделал доктор Фрэнк Петеркин.
2: Петеркин, да, типичная американская
1: нормальные
2: фамилия.
1: Да, американцы. Да. Он является главным директором по направленной энергии в управлении заместителя министра обороны США по исследованиям и разработкам соответствующим. Ну и о чем это говорит? О том, что электромагнитная война, в общем-то, уже является частью сегодняшней действительности. И, значит, стоит об этом поподробнее поговорить.
2: Ну, конечно, тем более, что Петеркин, он сделал этот свой доклад и обрисовал схему применения еще вот до самой этой операции, то есть за какое-то время он делал доклад, который нам удалось почитать, и полностью вот эта вот схема, тактическая схема применения, когда под прикрытием тяжелый вертолет «Чинук» подходит к объекту и с помощью широкополосного, мощного электромагнитного импульса выключает всю систему безопасности на этом объекте, всю систему управления, ровно то, о чем мы с вами говорили. И то, о чем говорил господин Трамп, вот эти вот эффекты, которые описывают люди, это является побочным действием вот этого широкополосного, мощного электромагнитного импульса. То есть «Чинук» нужен, вот тяжелый вертолет нужен для того, чтобы ближе подвести этот самый источник импульсов. Потому что, конечно, на большое расстояние, там, где их были корабли там, и так далее, сделать это невозможно. Но то, что вот мы с вами еще не зная этого доклада, все это писали, это, конечно, радует. Мы адекватно представляем себе ситуацию и потенциал, который может, собственно говоря, обрушиться и на нас, и на кого угодно.
1: Но почему об этом важно сегодня говорить? Потому что, к сожалению, как видится, очень многие все-таки по-прежнему игнорируют тему электромагнитной войны, вообще электромагнитных излучений, которые могут использоваться в военных целях. И многим кажется, что это вообще конспирология. И когда про дискомбобулятор Трамп говорил, многие смеялись.
2: Ну, понимаете, в чем дело? Это, я не думаю, что вот многим кажется, что это конспирология. Я думаю, что это все-таки направленная комплексная операция формирования мнения о конспирологии.
1: Совершенно верно, Анна. Да. Согласна.
2: Понимаете,
1: с вами.
2: Вот если мы с вами обратимся к исторической части вот этой самой электромагнитной гонки вооружений, мы с вами упремся в историю, связанную с московским сигналом. Когда американцы утверждали, что советская сторона целенаправленно облучает посольство Соединенных Штатов в Москве для того, чтобы вызвать какие-то физиологические реакции, то есть управлять действием персонала. И под этим соусом они, американцы, организовали целую серию научно-исследовательских работ, и технических, и биологических. Вот все, что пошло там, разные проекты «Пандора», там, с организацией управления, это все выросло из так называемого московского сигнала, которого по существу-то и не было, как они сами уже подтвердили в сегодняшние дни, в сегодняшнее время. Но гонка началась, и Самое важное в этом аспекте заключается в том, что вопрос применения, обсуждения, использования обсуждался на высшем политическом уровне. Он начинался в обсуждении Косыгина с тогдашним президентом Соединенных Штатов, продолжался в обсуждении в переписке генерального секретаря Брежнева в 1975 году. То есть все это документировано, все это известно. И вот этот вот высочайший политический уровень говорит о том, что к тематике относились в то время чрезвычайно серьезно.
1: А почему вы вспомнили тему московского сигнала, тут давайте отметим, это важно. А с одной стороны, решалась задача дискредитации Москвы, а с другой стороны, прикрытие собственных исследований и разработок, судя по всему.
2: Ну, собственно говоря, с этой историей, с так называемым московским сигналом, ARPA, организация по исследованиям, которая известна сегодня как DARPA, собственно говоря, она и начала программу разработки электромагнитной тематики, вот и технической, и биологической, то есть одновременно. С того периода времени, но еще раз хочу подчеркнуть, вот о чем мы с вами говорили, о конспирологии. Это не являлось и не является никакой конспирологией. Почему? Потому что на высшем политическом уровне конспирология не обсуждается. Обсуждаются абсолютно серьезные проблемы, связанные с потенциалом, с военным потенциалом, со специальным потенциалом. И вышло все это в 1976 году на предложение Советского Союза на 31-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН с предложением о полном запрете вот этих самых разработок, в первую очередь, электромагнитного оружия. Ну и к нему прицепили инфразвуковое, генетическое, кстати, вот там присутствовало, и другие виды, которые еще были на тот момент не очень известны, то есть когда еще обсуждались, еще были какие-то предпосылки, но главное в этой ситуации было электромагнитное. И Соединенные Штаты Америки в 1976 году забанили эту тему, то есть в ООН они не допустили принятия этого решения, проект решения есть.
1: Резолюция о запрете электромагнитного оружия и соответствующих разработок.
2: Да. Ну, которая за собой должна была тянуть конвенции там и все остальное прочее. То есть все это Соединенные Штаты целенаправленно забанили. И почему забанили? Потому что у них вовсю ушла уже программа, потому что есть известен нам доклад американских военных, которые анализируя гигиенические работы Советского Союза, гигиенически, еще раз подчеркну, никаких там военных, ничего подобного не было. Да, военные занимались, но военные занимались в каком плане? Военные занимались в плане радиолокационных станций, защиты персонала от излучения радиолокационных станций и так далее. Ни в коем случае никакое военное применение. Так вот, американцы в том же самом 76-м году, американские военные положили на стол своему политическому руководству доклад, в котором делается вывод. Русские, и русские, в том числе вот эти военные учреждения, ну, известно все это, военные медицинской академии там и так далее, принимают жесткие нормативы, вот такие для своего личного состава и для населения, а на самом деле они ничем не сдерживаются, и на самом деле они знают что-то такое, благодаря чему мы все тут скоро сойдем с ума, и все мы им советом сдадимся. Вот есть такой доклад. То есть все вот эти вещи, все эти совпали одновременно, и конечно, Советский Союз отреагировал, да, вот в 77-м году был создан отдел в Институте биофизики специальный, который исследовал потенциал, и еще раз подчеркну, потенциал вот этого самого военного применения, то есть до чего могут дойти американцы в этих самых разработках биологического действия. Ну, конечно, он потянул с собой технические разработки там и все такое прочее.
1: Здесь поставим многоточие, с этого момента продолжим. Буквально через несколько мгновений это «Радиозвезда».
0: Стратегия национальной безопасности. Дирекция «Звезда Аналитика» запустила уникальную рубрику «Женщины СВО». Она зазвучит вашими голосами. Голосами миллионов женщин, которые оберегают семейный очаг, поддерживают своих мужчин на фронте преданностью, любовью и верой. Все для семьи, отечества и большой общей победы. Мы расскажем о тех подвигах, которые каждый день совершаются в тылу. Они невидимы, но бесценны. они часть единого общего поля поддержки и вдохновения для других. Присылайте свои истории о спецоперации. Делитесь своим творчеством. Расскажите о том, что поддерживает вас в это непростое время. Истории будут размещены на площадках соцмедиа «Звезда Аналитика». Напишите нам в сообщество ВКонтакте «Звезда Аналитика» или в чат-бот телеграм-канала «Звезда Аналитикс». Ищите на латинице хэштег «Женщины СВО».
3: Это история о маленькой, но очень храброй девочке Милане. Милана была долгожданным ребенком, настоящим счастьем для своей семьи. Она росла улыбчивой и здоровой девочкой. Но в 7 месяцев случилось страшное. Внезапно голова начала стремительно увеличиваться. Счет шел на минуты. Экстренно установленный шунт спас Милане жизнь. Это оказался страшный диагноз – опухоль головного мозга. Милана прошла тяжелое лечение и в 2025 году победила рак. Сейчас девочке жизненно необходима восстановительная терапия стоимостью 2 миллиона 520 тысяч рублей. Чтобы помочь, отправьте СМС со словом «Живи» на номер 8776, указав любую сумму. Средства поступят на счет благотворительного фонда «Мир глазами ребенка» в помощь Жигульской Милане. Слово «Живи» номер 8776. Наши добрые дела – наше будущее.
4: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.
0: Стратегия национальной безопасности. Программа Анны Шафран.
1: Ну и как мы знаем, советские ученые пришли к выводу о том, что здесь возможен очень широкий спектр воздействия от летального до нелетального.
2: Да, конечно, пришли к заключению, к концу 80-х годов может быть очень широкий спектр действия, начиная от микробов. То есть с помощью электромагнитного поля можно менять свойства, вирулентность, например, обыкновенной кишечной палочки, которая может становиться в определенных условиях гораздо более агрессивной. Вот у нас она у вас менее агрессивная, а более агрессивная там, да, и других видов патогенов. Ну и заканчивая, конечно, человеком. А на тот момент времени, как все хорошо помнят, программа «Звездные войны» там и т.д. анализировалась, придумывались разные мощные источники, и все-таки стратегия, как мы понимаем, вот исходя из архивных документов, стратегии приняли решение, что да, это актуально в лабораторных условиях, но для того, чтобы нанести какой-то вот решающий какой-то что-то такое, что приведет к качественному перелому, нет источника, то есть нет способа доставки этого самого электромагнитного сигнала. Но мы же видим, эта проблема, она абсолютно реальна. Почему? Потому что американцы подогнали Чинук для того, чтобы, извините, бахнуть по крепости Мадуро. И, собственно говоря, с того времени в Советском Союзе эта тематика, почему? Потому что Советский Союз не рассматривал способы, возможности, варианты нападения, там, применения там, и так далее. То есть это не считалось стратегически оправданным, и, ну, и исходя из миролюбивой политики и так далее и тому подобное, тему немножко подприкрыли. А американцы под соусом, в первую очередь, оружия нелетального действия на тот момент тематику продолжали.
1: Еще одна пауза, и мы продолжим. Это «Радио Звезда».
0: Стратегия национальной безопасности. Стратегия национальной безопасности. Программа Анны Шафран.
1: Американцы взяли тему на вооружение, и более того, мы знаем, что сегодня термин «электромагнитная война» введен в стратегические документы Пентагона и дополняет термин «электронная война».
2: Да. Я бы сказал, даже не дополняет, а во многих случаях замещает тему, то, что называется РЭП, электронной войной. У них теперь есть официальный термин «электромагнитная война». Этот термин «электромагнитная война» введен уже в нормативные документы, то есть в уставы, если по-нашему переводить, в уставы, в директивы там и так далее. Сформировано подразделение специальное, начиная от взвода, роты там и так далее, для ведения электромагнитной войны, и они проходят интеграцию с, это сложный процесс, интеграцию с другими подразделениями, для того, чтобы они действовали как бы синхронно, системно. Вот то, о чем говорил адмирал Брэдли, как раз, для того, чтобы была взаимоувязанность. Вот они сейчас проходят этот период. Но что интересно, значит, им, этим подразделениям, которые есть в Соединенных Штатах, вменено в использование не просто электромагнитной, а всех вот этих факторов, о которых говорят, пучковое оружие, о которых говорили, о котором забыли, как говорили, когда были вот «Звездные войны» там и так далее, и так далее. То есть это прописано в документе. Электромагнитные поля, электромагнитный импульс, пучковое оружие, лазер, там, все это они должны использовать, соответственно. Есть, как мы с вами говорили, есть в офисе заместителя министра обороны, есть директор по направленной энергии Фрэнк Пятеркин, который занимается и занимается как раз организацией поставки, разработки и поставки. И эта тема среди шести приоритетов Пентагона для ускоренного оснащения армии и флота, и авиации Соединенных Штатов электромагнитным оружием. Вот, вот в этом наборе, во всем вместе. Поэтому вот если смотреть на эти документы, вот если смотреть цели и задачи этих документов, там четко и однозначно чистым английским языком написано, что предполагается... То есть они должны, вот эти вот подразделения, с помощью этой техники должны осуществлять воздействие от нелетального до летального на людей и на технические средства. То есть и люди, и технические средства. То есть говорить о том, что это какая-то, скажем, конспирология, имея на руках документы, одни, вторые, третьи, это, мне кажется, несколько так наивно, и можно даже так подумать, кто подбрасывает вот эту вот идею о том, что это конспирология. Нет, это реальность нашего дня.
1: Ну и таким образом документы Пентагона на сегодня, получается, однозначно предполагают возможность ведения той самой электромагнитной атаки, причем как самостоятельной операции, так и в комплексе других более сложных операций. И это был тот самый случай, еще раз повторимся, с Мадуро.
2: Вот смотрите, и получается, что есть комплекс у них на сегодняшний день, комплекс из нескольких уровней. Значит, есть уровень, его можно назвать тактическим, охранный. Это комплексы типа «Леонардо», это большие такие, большие стенды, похожие на радиолокационные станции, которые должны защищать объекты, стационарные объекты от дронов, от роев дронов там и так далее. То есть на видео показано, на видео, опять же, то, что мы видим, летит дрон, импульс электромагнитный, он падает, летит группа дронов, импульс, они все падают там и так далее. Это тактический уровень. Второй уровень – это уровень специальных операций, которые вот были продемонстрированы с Мадуро. И я не сомневаюсь, вот исходя из тех публикаций, которые мы видим, исходя из знания теории действия электромагнитного поля и зная, опять же, о развитии технических средств, которых не было в 80-х годах, конечно, наверняка еще какие-то заложенные идеи и фокусы, которых мы еще не видели, которых нам сложно трактовать. Вот как, например, вот эта вот операцию, связанную со спасением американского летчика, американского штурмана, да, когда через квантовые датчики, они нашли его по сердцебиению там за много километров. Это же тоже электромагнитная технология, да, которую первоначально все отвергли как фантастику. Тоже Трамп о ней говорил, да. Но потом подумав, под ней есть научная основа.
1: Это операция по поиску американского военнослужащего,
2: да,
1: в Иране.
2: В Иране, да. Штурман, который там у них потерялся, который они не могли найти, и с помощью квантовых датчиков, квантовых сенсоров, квантовой технологии, это же тоже электромагнитная технология, да. Они нашли, это было довольно сложно, они нашли его, вытащили по этим самым данным. Первоначально была, конечно, сильно отрицательная реакция среди ученых-специалистов, потому что все-таки импульсы, магнитные импульсы, электрические импульсы, которые сердце генерирует, они довольно слабы. Да, но это говорит только о том, что, ну, теоретически возможно, это говорит только о том, что они довольно далеко продвинулись и могут идентифицировать, если им очень нужно, это опять в категории специальных операций. Если им что-то нужно, кто-то нужен, они его могут идентифицировать вот таким сложным образом. Ну и третий уровень, то есть мы говорим тактически, значит, специальный, и третий уровень, который есть, который очень активно обсуждается сейчас, это классическая вещь, это ИМИ ядерного взрыва, да, который известен с середины 60-х годов, и теория

0: Во-первых, все-таки вот эти установки, ну, мы говорим про то, что мы знаем, мы говорим про иностранные установки, которые мы знаем, которые мы видим, они все-таки не совсем маленькие, не совсем компактные. Это первое. Второе, они требуют некоторого количества энергии. Хотя минимальная установка, она примерно представляет собой кубик где-то метр на метр, примерно вот такого размера, метр 20, может быть, на метр 20. Это такой кубик, который не поставишь везде, не засунешь в карман там и так далее. И в результате этого вынуждены использовать не для уничтожения, а для того, чтобы сбить их, вот эти системы РЭП, РАНСВЫ и так далее, для того, чтобы сбить их электронную систему, для того, чтобы отклонить от курса. Это разные вещи. Отклонить от курса и уничтожить. Это разные вещи немножко. Вот то, что обсуждается сейчас в научной литературе, в политической литературе, в докладах различных организаций, аналитических, иностранных, сейчас обсуждается тема использования электромагнитного импульса ядерного взрыва, потенциал этой темы, для того, чтобы стратегически, вот именно стратегически выбить всю электронику, всю систему управления, всю систему ПВО в Тайване, если Китай решит силовым образом захватывать. Это не просто как бы, опять же, разговоры где-нибудь в газете. Да? Есть нормальные аналитические отчеты, которые анализируют готовность к Тайваню к этой истории, к просчитанные известные высоты, мощности там и так далее. То есть теоретически, исходя, опять же, из этих представлений, можно взорвать небольшую ядерную бомбу на высоте 20 до 50 километров, где-то над Тихим океаном, и в этой ситуации большая часть электроники на Тайване просто выйдет из строя насовсем.
1: Паузы, и мы продолжим. Напомню, в Максе подписывайтесь на каналы «Звезда Аналитика» и «Шафран». Здесь найдете ссылки на все наши программы и новости.
2: Новый канал Министерства обороны «Доброинформ» рассказывает обо всех гражданах и организациях, которые оказывают поддержку нашим военнослужащим в зоне проведения специальной военной операции. Истории неравнодушных людей и их добрые дела. Вся информация размещена на официальном сайте Министерства обороны, а также в телеграм-канале «Доброинформ». Там же указана контактная информация о способах передачи помощи и слов поддержки. Адрес электронной почты dobrosobakamil.ru. Единый телефонный номер для связи 117.
3: Продолжим после новостей.
4: Радио «Звезда». Это новости армии и флота России и мира.
5: Военнослужащие, инженер-комбатант страны Евросоюза.
6: Совет безопасности.
4: Радио «Звезда». Это исторические и познавательные программы.
7: 1340.
8: Время отправления поезда.
9: 5 ударов.
10: Какие тайны скрываются?
4: Радио «Звезда» — это аудиокниги.
11: Важно отметить.
4: Научно-популярная и художественная литература.
12: Событий, происходивших в мире.
13: Прими собрание пестрых глав.
4: Радио «Звезда». Помню о прошлом, верю в будущее.
3: Слушайте «Радио Звезда». Армия и флот. Новости.
14: В студии Роман Авдеев. Здравствуйте. Заместитель министра обороны Василий Осьмаков принял посла Монголии в России. На встрече обсудили состояние и перспективы российско-монгольских отношений с акцентом на актуальные вопросы двустороннего военного сотрудничества, которые представляют взаимный интерес для двух стран. В российском оборонном военном ведомстве подчеркнули, что переговоры прошли конструктивно, в теплой и дружественной обстановке. Расчет гаубицы «Гиацинт-Б» группировки войск «Центр» уничтожил укрепленный опорный пункт украинских боевиков. Он находился в лесополосе. Огонь вели с дистанции более 20 километров, рассказал командир орудия Дмитрий Малинов.
15: В данный момент обрабатываем колонны противника по подвозу боеприпасов,
6: по живой силе противника, по укрепрайонам. Также стараемся подавливать артиллерию противника. Все проходит успешно, цели поражаются, работа идет слаженно. Командир орудия должен всегда знать и беспрекословно выполнять приказы старших начальников. Всегда заботиться о личном составе, должен переносить стрессовые ситуации, так как от

0: его решений зависит жизнь расчета.
1: Работают артиллеристы на Добропольском направлении специальной военной операции, добавили в оборонном ведомстве. Министерство обороны рассказывает о героях спецоперации. Младший лейтенант Александр Хайдуков находился в составе артиллерийского расчета. Он получил координаты противника от воздушной разведки и быстро открыл огонь по целям. В итоге артиллеристам удалось ликвидировать до 10 украинских боевиков. Также в ведомстве отметили действия младшего сержанта Сергея Кондрашова. Его подразделение штурмовало вражеский опорный пункт. Во время наступления взвод попал под минометный обстрел. Российский боец сделал несколько отвлекающих выстрелов, тем самым создав условия для ответной атаки. Кроме того, при непосредственном соприкосновении с противником он уничтожил до 15 националистов с помощью гранат. Концерн «Калашников» начал поставки в войска новейшего беспилотного летательного аппарата «СКАТ-220». Он создан на основе другого беспилотника «СКАТ-350М», но имеет меньший размах крыла и массу, всего 12 килограммов. Благодаря этому может разгоняться до 160 км в час. Аппарат снабжен электрическим двигателем, способен находиться в воздухе более 150 минут, стартует с катапульты, адаптирован к парашютной посадке. Как отметили в Калашникове, дрон может применяться для охраны и обеспечения безопасности в сельском хозяйстве, для мониторинга протяженных объектов, топливно-энергетического комплекса и транспортной инфраструктуры. Выпуски новостей армии и флота слушайте с 6:30 утра в эфире «Радио Звезда».
2: Говорят, мужчины читают детективы, женщины – любовные романы, а подростки предпочитают фантастику. Но все мы всегда интересны непридуманные истории. Специальный проект «Радио Звезда» и издательство «Ломоносов» «Библиотека нонфикшн» основана на реальных событиях. Слушайте сегодня в 10 вечера на радио «Звезда». Реклама. Их знают и любят в каждом доме. Самые близкие и родные нам звезды. Звезды телевидения. В их честь в галерее звезд у подножия Останкинской башни загораются памятные знаки. Стоит навести камеру телефона на QR-код, как станет доступна информация о легендарных дикторах и телеведущих. Интерактивная галерея звезд ждет своих поклонников в историко-познавательном комплексе Останкинской башни. 6+.
3: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.
4: Стратегия национальной безопасности. Программа Анны Шафран.
5: Мы продолжаем беседу. С нами сегодня Олег Григорьев, доктор биологических наук и член Бюро Совета РАН по радиобиологии. Подписывайтесь на его телеграм-канал «Неионизирующие излучения». Там очень интересная специальная информация публикуется. Очень занимательно порою. Докручивая тему Тайваня, да-да, получается, что существует гипотетически, в общем-то, и практически некая возможность, да, технология, которая может таким прорывным образом действовать в условиях ведения боевых действий.
6: Ну, это то, что относится к категории стратегических, вот как мы с вами разложили по полочкам, значит, тактические, специальные и стратегические. И если говорить о каких-то стратегических вещах, вот, например, допустим, есть вот фронт протяженностью там больше 1000 километров. На фронте серая зона, на которой летают дроны, там, которые управляются, там, где-то там они сидят, ребята, которые с той стороны, которые в блиндажах, там, да, у них есть система управления, это все электромагнитное. И стратегически, допустим, можно себе представить маршала Жукова, да, который наверняка, используя опыт, допустим, Тотского полигона, положим, да, и вот эти вот расчеты, которые были сделаны еще в 80-х годах о ЭМИ ядерного взрыва, то есть оптимизировано это уже, все оптимизировано давно. То есть на какой высоте, какой мощностью и какую площадь этот импульс накроет для того, чтобы не было ничего. То есть поражением вот который показывают в фильме, как Хиросима, Нагасаки, в этой ситуации не происходит.
5: А что происходит?
6: А происходит выгорание, выход из строя всей электроники. То есть у вас получается полоса шириной, в зависимости от параметров высоты и мощности, шириной до нескольких десятков километров, где нет ни дронов, ни людей, которые управляют. Не потому что их нет, а потому что вся электроника вышла из строя. И вот именно этот сценарий конкретно в прикладном плане обсуждается для Тайваня, там, тайваньцами, американцами там, и так далее. Но гипотетически он может прикладываться к любым ситуациям, где есть вот такого рода электроника. Естественно, конечно, это принципиально меняет правила игры. Это с каких там годов-то у нас не производится таких взрывов, да, кто-то должен моргнуть первым в этой ситуации. Это стратегический ход, который расчищает и который позволяет принципиально ситуацию изменить, да, вот это вот, уйти от противостояния, которое длится, как мы знаем, какое-то уже продолжительное время.
5: Если мы упомянули Тайвань, то хочется, конечно же, и китайцев упомянуть.
6: Да, китайцы, конечно, тоже читают то, что мы читаем на английском языке там, и так далее. И китайцы на сегодняшний день владеют практически 90% патентов и разработок, которые связаны с применением мощных широкополосных электромагнитных импульсов. Эта программа у них одна из наиболее развитых, и они сделали установку, которая концентрирует электромагнитные лучи из нескольких разных источников, и, как, опять же, они пишут, позволяет создать интенсивность, превышающую ту интенсивность, которая возникает при ядерном взрыве. Такая установка у них как бы есть, считается. Фотографии такой установки они публикуют, но, конечно, данных об испытаниях нет. Более того, вот совершенно недавно, в апреле, они опубликовали очень интересную статью, в которой рассчитывают, доказывают, как можно с помощью свойств ионосферы, с помощью искусственного интеллекта, расчетов там и так далее, проецировать пятна повышенного электромагнитного фона на большом расстоянии и без таких установок. То есть вот вся техника, которую мы используем в быту, вот телефоны там положим, компьютеры там, да, она вся не очень рассчитана на стойкость к таким электромагнитным воздействиям. Но почему? Потому что стандарты это не предполагают, стандарты безопасности. Но технология, вот в частности, вот китайцами, да, она уже разработана с тем, чтобы на какой-то дальности создать вот не прямой луч какой-то, а используя свойства атмосферы, свойства преломления, опять же, этот таинственный искусственный интеллект, где-то, допустим, условно говоря, находясь в какой-то китайской пустыне, спроецировать куда-то дальность, еще раз подчеркиваю, расчетную они рассчитывают на 5000 километров повышенный уровень электромагнитного поля. То есть технологии непрерывно совершенствуются и развиваются. И в этом связи я, конечно, хочу сказать, опять вернуться к ситуациям. Я думаю, что и американцы тоже такую же технологию разрабатывают, потому что не бывает так, что одна страна какая-то развивается, и вполне возможно, что они, разрабатывая эти технологии, обкатывают или готовятся обкатывать их вот там, где им доступно. И также, как вот говорили какое-то время о биологических лабораториях, есть подходящие лаборатории, вот и сейчас были, есть еще вот на Украине, да, вот Харьковский физико-технический институт, например, очень сильное, чрезвычайно сильное научно-исследовательское учреждение.
5: Он до сих пор действует?
6: Это я вам сказать не могу. Я знаю, что он был организован в 1928 году академиком ИОФИ, и там работали все крупнейшие ученые, там сильнейшая школа, последние публикации их датируются. Вот именно в этом направлении, в направлении создания сильных электромагнитных импульсов, они вот там последними годами, то есть они есть, в том числе и пучковые, в том числе и плазменная генерация там какая-то. То есть они полным ходом. В том числе они, кстати, публикуют очень много на английском языке. И в кооперации они работали с университетами, которые, с другой стороны, работают в кооперации с вот этими лабораториями в кураторстве Петеркина, да, зама по направленной энергии. То есть какая-то такая связь существует и видна по публикациям.
5: Еще один очень интересный вопрос. это электромагнитное поле, которое дистанционно управляет работой генного аппарата. То есть это уже прямое воздействие, еще раз, на гены человека.
6: Да, это, можно сказать так, в определенном смысле сенсационная работа, которая после 2 лет рассмотрения и рецензирована, опубликована вот несколько недель назад, сделана корейскими учеными. Они описали технологии, которые дистанционно, в которой они дистанционно управляют как раз экспрессией генов, то есть как бы они запускают эти гены или тормозят их, наоборот. Это сложная технология. Она требует активации совершенно определенных участков и определенных процессов. Но и вызвало колоссальную дискуссию в научном сообществе, возможно ли это в принципе. Но 2 года рецензировалась, статья опубликована, и научное сообщество разделилось сейчас, мировое именно. Да? Вот если почитать работу теоретически, там все понятно, весь механизм ясен. И поэтому сбрасывать со счетов нельзя. Вот, например, среди вот тех процессов, которые они запустили, есть совершенно диаметрально противоположное. Они запустили у одних как раз процесс омоложения, а у других сымитировали болезнь Альцгеймера. То есть, если сложить одно с второе с третьим, да, то есть, если допустить технологию, которая создает электромагнитные поля дистанционно, выборочной точки зрения, к ней приложить технологии квантового персонального детектирования персонала, да, вот вам, пожалуйста, основа для какой-то специальной операции, которую можно теоретически, да, опять же, еще раз подчеркнуть, проводить на территории удаленно, скрытно, латентно.
5: То есть потом еще поди докажи, что случилось, а не само вдруг.
6: Да, это практически невозможно.
5: Уникальная вещь,
6: понимаете,
5: находка для спецопераций.
6: Да, понимаете,
5: для проведения
6: в чем спецопераций. Дело? Вот все страны технически развиты, вот тот же самый Китай, вот в диапазоне от Китая до Испании строят системы электромагнитного мониторинга. То есть ставят станции электромагнитного мониторинга. Они постоянно стоят и постоянно записывают, постоянно анализируют состояние, то есть опасаются электромагнитного удара, электромагнитного воздействия. То есть если раньше строили там радиационный, да, вот радиационный фон там и так далее, то сейчас уже занимаются вот этим направлением и занимаются мониторингом в цели с точки зрения предупреждения.
5: Вот если совсем по-простому выразиться, чтобы совсем было понятно всем, кто нас слушает, речь идет о возможности вызвать у человека ту или иную болезнь, грубо говоря. Вот интересный момент следующий. Мы знаем, что в команде Трампа идут разные разбирательства. И кто-то уходит, кто-то начинает там свою линию прогибать. И накануне глава нацразведки США Тулси Габбард подала в отставку. Не сошлись они там по целому ряду вопросов. И какая информация прошла о том, что якобы, не якобы, она сама это сказала, как официальный предлог, почему подает в отставку, мол, муж тяжело заболел онкологией, надо уделить ему внимание. Но что писали на эту тему, что, мол, есть серьезные опасения, подозрения по поводу того, что внезапный рак у мужа Тулси Габбард может быть не случайным, а может быть вызван намеренно. Но вот если в контексте нашей беседы эту тему обсудить, то какова вероятность?
6: Ну, понимаете, здесь я должен вам уже отвечать как член рабочей группы Международного агентства по исследованию рака.
5: Именно в этой группе состояли
6: долгое
5: время.
6: Да, я в этой группе состоял и как раз отвечал за электромагнитные поля. И как раз мы пришли в этой рабочей группе к тому, что материалов, связанных с тем, что электромагнитные поля радиочастот, в том числе импульсные поля, могут вызывать рак, ну, то есть злокачественное заболевание, злокачественные опухоли, да, вполне достаточно для того, чтобы агентство вполне вернулось. То есть это вполне вероятно. То есть с точки зрения научной теории есть механизмы, есть данные, есть эксперименты там и так далее. Но в свете того, что мы с вами обсуждаем, в свете тех экспериментов, которые опубликованы, и, надо полагать, еще какое-то количество не опубликовано, мы, конечно, не мы, а вот те, кто заняты там, Тулси Габбард и всеми остальными прочими, должны, конечно, предполагать, почему нет таких технологий, они могут быть, это может быть, и вероятность такого существует, конечно.
5: Ну и вообще в этом контексте вспоминаются разные истории относительно смертей латиноамериканских лидеров, там, Уго Чавеса и так далее. То есть, в целом, можно предположить, что если существуют некие возможности и технологии, то почему бы их американцам было не опробовать на тех или иных фигурах, если они могут себе позволить взять и, например, похитить действующего президента?
6: Ну, понимаете, как мы с вами говорили, есть несколько слоев. Есть вот тактический, специальный и стратегический. Да? И всем этим они занимаются, и первым, и вторым, и третьим. То, что мы видим с вами на поверхности в каких-то случаях, в каких-то ситуациях, говорит, что да, это вероятно, это логично, и это должно быть. И, ну, как говорится, если бы директором был я бы, конечно, вот была такая рубрика, да, раньше, конечно, мы бы думали о том, что вот да, надо применить эти технологии там и так далее, потому что, как мы всегда все говорим, происходит без шума, без пыли, и потом обратную связь доказать чрезвычайно сложно. Чрезвычайно сложно. И понимаете, я бы хотел в этой ситуации все-таки вернуться к вопросу, который Советский Союз поднимал в 1976 году в Организации Объединенных Наций. Все эти технологии, все эти потенциальные возможности, которые заложены именно в природе электромагнитного поля, в природе человека, как непосредственно связанного с электромагнитным полем. И управление и вот именно направленное воздействие такое должно находиться под чрезвычайным контролем. Все научные данные, которые там накопали и которые скрывают американские исследователи, китайские исследователи и так далее, вот на мой взгляд, да, все-таки это должно быть каким-то образом обсуждаться среди экспертов и, не побоюсь этого слова сказать, рассекреченные. То есть все это должно быть предметом серьезного и сложного контроля, потому что мы можем зайти в этом вопросе чрезвычайно далеко. И по той причине, по причине высокой эффективности, высокого значения электромагнитного поля, с одной стороны, и с другой стороны, в связи с вот этими, понимаете, еще с прошлого века, да, с желаниями, с этими идеями, с помощью лучей просто, без шума и без пыли побеждать противника. То есть это все должно контролироваться, это должно быть предметом обсуждения, наблюдения и жесткого международного контроля. И я вообще думаю, что вот как в начале 80-х годов советские ученые, да, вот академик Чазов, академик Ильин, в частности, они выступили с очень серьезной, очень мощной инициативой, связанной с контролем за ядерным вооружением. Сейчас уже это подзабыли. Но и конференции в Москве собирались, и по всему миру, но они были инициаторами, основываясь на тех данных, которые получили при моделировании ядерной зимы там, и так далее, посчитали, сколько погибнет, столько, чем это закончится. И вот мне кажется, конечно, был бы хороший международный ход нашей страны, если бы и в этом вопросе, вот в этом вопросе сейчас наша страна стала лидером. Это и гуманитарная, и политическая, и такая общепланетарная тема, которой все озабочены.
5: То есть это тема контроля электромагнитного оружия.
6: Да. И оружия, и технологий.
5: И технологий.
6: И технологий. В части применения, опять же, к действию, направленному действию на человека, экологические системы и на технику. Еще раз подчеркну, этот вопрос Советский Союз поднимал в 1976 году в таком контексте.
5: Но это действительно мощная гуманитарная инициатива, тем более, что Россия сегодня на переднем плане находится борьбы, в общем-то, за здравый смысл, там, да. Начиная от лидерства в области защиты традиционных ценностей и заканчивая вот темой, которую вы сейчас предложили, это действительно тема. Тема важная и актуальнейшая.
6: Эта тема важная, да, и не только мы вот в этой студии понимает большое количество, я бы сказал так, достаточно значительное количество ученых во всем мире, потому что есть публикации, я бы назвал их учеными предыдущего поколения, американские ученые предыдущего поколения, которые анализируют это, они пишут о том, что вот эти разработки, вот эти специальные разработки в Соединенных Штатах, они уже перешли за ту грань, о которой они сами говорили, за которую они боролись. Вот и этики, вопросы, связанные с этикой, вопросы, связанные со скрытым воздействием и так далее.
5: То есть это еще может быть мощная объединительная тема, повторюсь, для людей здравого смысла, да. Потому что ученые – это как раз сообщество, которое довольно консолидировано. Это те настоящие да. ученые, которые исходят из соображений гуманитарных, понимая ответственность за то, чем они занимаются. И вне зависимости от того, на территории какой страны они находятся, на территории какого государства, да. они вот могут тот самый здравый смысл проводить.
6: Да, и еще раз хочу сказать, что сейчас это очень такая хорошая момент для того, чтобы этим вопросом заниматься.
5: Олег, спасибо вам большое за эту беседу. Олег Григорьев был сегодня с нами, доктор биологических наук, член Бюро Совета РАН по радиобиологии. Подписывайтесь на канал «Звезда Аналитика» в Максе. До новых встреч.
4: Стратегия национальной безопасности.
2: Галерея звезд, которые никогда не гасли. Лица и голоса, которые знают несколько поколений.
7: Здравствуйте, дорогие ребята и уважаемые товарищи взрослые.
8: Добрый вечер.
9: Здравствуйте, товарищи.
10: Вот несколько писем я сейчас вам прочитаю.
11: С самого раннего возраста детеныши практикуются в приобретении навыков подвижности.
12: Добрый день. Сегодняшнюю передачу мы хотим посвятить вопросу о так называемом Бермудском треугольнике.
2: Валентина Леонтьева, Игорь Кириллов, Анна Шатилова, Юрий Сенкевич, Николай Дроздов, Сергей Капица. Эти имена по праву вошли в галерею звезд, открытую у подножья Останкинской башни. Теперь каждый может прикоснуться к истории отечественного телевидения и радио, посетив новое место притяжения на карте Москвы. А также не пропустите новое масштабное шоу на телеканале «Звезда» – «Галерея звезд».
13: Очень важные вопросы.
14: Слышала в новостях, что орнитологи обнаружили хорошие умственные способности у птиц, обитающих на огненной земле, южных каракар. Что это за птицы и правда ли, что они такие же умные, как вороны и попугаи?
15: Отвечает орнитолог Евгений Коблик.
16: Поскольку хищники, зачастую пернатые хищники, решают сложные задачи, то действительно у них довольно хорошо развита высшая нервная деятельность, особенно у тех видов, которые вот не специализированы на каком-то одном охотничьем приеме, а вот такими являются мусорщиками, падальщиками, частично такими собирателями. Собственно, как вот наши врановые. Они же вот именно поэтому умны, что им постоянно приходится решать то одну задачу, то другую, то третью, поскольку кормовые объекты самые разнообразные, и так далее. И давно было отмечено, что вот как раз вот эти каракары, это такие, знаете, сокола, которые пошли по пути экологической приспособленности врановых. То есть они такие вот тоже неспециализированные собиратели. И им приходится быть очень умными, потому что там, где они живут, довольно суровые климатические условия. Здесь им надо украсть яйцо у пингвина, там им надо как-то это что-то украсть у местного фермера или как-то еще раз добыть себе пищу. То есть они похожи на наших ворон, воронов и так далее, и так далее. И поэтому у них развились очень похожие когнитивные способности, очень высоко развитые.
13: Очень важные вопросы. Дело техники.
17: Для чего придумали тефлон? Химик Рой Планкетт в 1938 году пытался усовершенствовать охлаждающую систему морозильника. Он экспериментировал со свойствами газов. Один из них, тетрафторэтилен, под давлением превратился в белый порошок, похожий на парафин. Позже в патентном бюро порошку дали название «тефлон». Оказалось, что полученный материал не боится воды, легко выдерживает любые температуры, и ему нипочем даже самые агрессивные химикаты. Сначала за новое вещество схватились военные. Тефлон защищал от коррозии ядерное оружие. Сейчас тефлоновое покрытие защищает электрические схемы в космических кораблях. Пленка из тефлона покрыты сотни километров нефтепроводов. Но чаще всего этот материал используют не военные и промышленники, а домохозяйки. Они точно знают, чтобы еда не пригорела, надо использовать сковородки с тефлоновым покрытием. Жарь себе и жарь. Остальное — дело техники.

0: слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: В студии Роман Авдеев. Здравствуйте. Российские средства противовоздушной обороны за сутки сбили в зоне спецоперации 9 управляемых авиабомб, 2 реактивных снаряда установки «Хаймарс» и более 550 украинских беспилотников самолетного типа. Об этом сообщили в Министерстве обороны. Там добавили, что всего в зоне специальной военной операции за сутки наши бойцы ликвидировали более 1300 украинских боевиков. Российские вооруженные силы нанесли поражение по пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 142 районах. Американские переговорщики по Украине ведут диалог как с Москвой, так и с Киевом, сообщил Дмитрий Песков на брифинге. Пресс-секретарь президента подчеркнул, что контакты между Россией и США продолжаются по рабочим каналам.
2: Вы знаете, что президент Путин и президент Трамп при необходимости проводят телефонные разговоры. Такие разговоры могут согласовываться весьма оперативно. В настоящий момент на повестке дня разговора нет. Тем более, что каждый разговор должен быть хорошо подготовлен. Посреднический процесс по украинскому направлению стоит на паузе. Вместе с тем, американские переговорщики продолжают контакты. Контакты продолжаются и с нами по имеющимся каналам, и с украинцами. Что касается посреднической роли европейцев, то они пока, наверное, далеки, как представляется, от готовности быть посредниками.
1: Дмитрий Песков подчеркнул, что начинать переговоры с выдвижения условий России ошибочно. По его словам, Москва фиксирует, что европейцы более сосредоточены на продолжении конфликта, чем на мирных переговорах. В России начали тестировать доставку лекарств с помощью беспилотников, сообщил глава Минздрава Михаил Мурашко. На этом этапе развития проекта речь идет о транспортировке препаратов между медицинскими учреждениями, уточнил министр. Ранее Владимиру Путину представили беспилотную авиационную систему «Аист», предназначенную для доставки лекарств, медицинских изделий, донорской крови и биоматериалов в труднодоступные районы. Подобные проекты уже запущены в Нижегородской и Ленинградской областях, в Бурятии и на Алтае. Международная федерация парусного спорта разрешила российским атлетам участвовать в соревнованиях среди юниоров под национальным флагом и гимном. Так спортсмены до 23 лет смогут выступать с национальной символикой, говорится на сайте Всероссийской федерации парусного спорта. Также сняты санкции с белорусских спортсменов, персонала и судей, включая требования о нейтральном статусе и запрет на использование национального флага и гимна. Все ограничения, действовавшие с 2022 года, отменены, отметили в Федерации. Роман Авдеев, служба информации, медиагруппа «Звезда».
0: Премьера на радио «Звезда».
3: За эту книгу в 1958 году Пастернак был удостоен Нобелевской премии.
4: За значительные достижения в современной лирической поэзии, а также за продолжение традиции великого русского...
3: Но заплатил за свой успех непомерно высокую цену.
5: И считал, но осуждаю.
3: Писателя подвергли жестокой травле, угрожали, заставили отказаться от почетной награды. На родине книга была опубликована лишь 30 лет спустя. Издательство «Вимбо» и «Радио Звезда» представляют. Роман Бориса Пастернака «Доктор Живаго». Слушайте сегодня за час до полуночи на «Радио Звезда».

0: Культурная платформа.
1: Здравствуйте, друзья, это Радио Звезда, а в студии Дмитрий Лысенков, политолог и публицист. Здравствуйте, Дмитрий.
2: Здравствуйте.
1: И я, Анна Шафран. Собрались мы поговорить в рамках программы «Культурная платформа» на самом деле об историческом событии. Что я имею в виду? Русская культура, наконец, восстает из пепла. И это действительный факт, неопровержимый, который, к сожалению, не столь очевиден или совсем не очевиден абсолютному большинству жителей нашей огромной необъятной страны. Мы очень долгое время размышляли на предмет того, в каком же кризисе находится нынешняя культура. Мы прошли через эпоху 30-летнюю либеральной парадигмы, где все то, что было связано с вопросами искусства, сводилось к перформансам, акциям, к выставкам, в центре которых оказывались разного рода странные экспонаты, такие как, например, унитаз и так далее. И нас очень долго приучали к мысли о том, что именно это хорошо, правильно, так и должно быть. Но где-то в глубине души, а у многих и на поверхности, таилось чувство, что что-то идет не так. И вот культурный код наш, очевидно, сопротивлялся всему этому стремительному и порой даже стихийному движению. О чем сегодня хотелось бы поговорить? На самом деле начали появляться совершенно фантастические и замечательные кинокартины, в частности. И сегодня очень хочется рассказать нашим слушателям о новом фильме, который вышел накануне, кстати говоря, Дня Победы. Фильм называется «Группа крови». Он посвящен реальным историческим событиям, советским детям-сиротам, которые проявили героизм в годы Великой Отечественной войны. И фильм этот накануне взял главную награду на втором азиатском фестивале художественных фильмов. Это награда «Золотая статуэтка», «Золотой буревестник». Фестиваль прошел в Макао. И очень приятно, что вот то глобальное большинство, о котором идет сегодня речь, люди здравого смысла, они по достоинству оценивают то настоящее и подлинное, что появляется в мире. Ну и, в частности, в России. Вот давайте сегодня об этом, Дмитрий, поговорим. Об этом прорыве, который, наконец, совершен. Как мы, наконец-то, добрались до этого момента?
2: Ну, конечно, добрались и не могли не добраться. В этом году вот это уже не первое культурное событие, которое можно считать прорывным. Например, Биеннале Венецианский, где Русский дом все-таки работал, и организаторы вообще плюнули на угрозы Евросоюза, который зажал несколько миллионов долларов.
1: Два миллиона долларов, да.
2: Точно. Вот, несмотря на это, организаторы Биеннале все равно Русский дом открыли.
1: То есть было оказано давление со стороны Брюсселя, не пускайте русских, причем иначе это денег не дадим.
2: Да, так, да, такой прямой экономический шантаж. Это когда все средства хороши. И политические, и экономические, и какие угодно. Пугали, но руководство Биеннале сказало, да идите вы. И просто уволились. Вот просто дирекция Биеннале демонстративно ушла в отставку, и Русский дом работал. И точно так же, знаете, со времен... Вот почему, в принципе, прежде советское, сегодня российское кино так редко бывало и так редко получало какие-то призы и награды на международных форумах кинематографических, потому что у нас кино внутреннее, потому что это кино про отношения, про чувства, про самые высокие мотивы, которые есть у человека. А побеждали на фильмы, на фестивалях фильмы либо жанра экшен, где что-то все время происходит, очень быстро причем. А если наши фильмы побеждали, то это были фильмы о том, насколько в России все плохо. Последний пример, вот Звягинцев со своим фильмом, где, как обычно, у Звягинцева Россия дерьмо, люди дерьмо, все уныло, все плохо, выхода нет. Россия страшное болото, причем в каждом отдельном человеке живет какой-то жуткий монстр, который все время требует водки и самокопания. Он думает, что это по Достоевскому, но это не так. По Достоевскому русский человек, человек самых высоких чувств, а не самых низких, как у Звягинцева. Я, впрочем, не готов его судить, потому что человек, он талантливый, но мне запало в душу его высказывание о том, на вопрос о том, где его родина, он сказал, родина там, где я снимаю. Это мне очень, это мне очень напомнило ответ нашего иноагента, или кто у нас там, Дмитрий Быков, да, который вот корчит свои привычные рожи, сказал, у меня родина там, где у меня компьютер можно поставить. То есть про этих людей я... И мы с вами все понимаем. И наши фильмы, как это ни странно, люди, у которых Юго-Восточная Азия как способ жить и как способ думать и чувствовать, нам ближе, чем многие европейцы. Почему? Потому что это коллективное сознательное и коллективное бессознательное в одном обществе, когда люди чувствуют себя не пупом Земли, не центром Вселенной, которому все должны, и все его интересы только вокруг него, а когда человек чувствует себя частью общества, частью целого. И он обязан этому целому, точно так же, как целое, обязано ему. Поэтому наши чувства, чувства, выраженные нашим кинематографом, этим людям близки, как, впрочем, и многим разумным европейцам, которые на самом деле давным-давно веру в Канны потеряли, это ярмарка тщеславия в основном. И...
1: Ну, абсолютно политизированная уже,
2: да,
1: сегодня.
2: Да, совершенно, совершенно политизированная. Это примерно то же самое, если экстраполировать это на большую политику, весьма похоже на то, как сегодня живет Организация Объединенных Наций. Вот примерно то же самое.
1: Причем эти люди очень долго нам рассказывали про демократию. Они были примером того, как якобы должно быть. Но вот сегодняшние уродливые формы того, что представляет собой Европа, демократия, которая выродилась, условная демократия, которая выродилась в абсолютный тоталитаризм местами, и вот яркие примеры фестиваля, который вы только что вспоминали. Хотя вот надо, кстати, отдать должное, если говорить про Венецианскую биеннале, там ведь даже вице-премьер, министр инфраструктуры Италии Маттео Сальвини заявил, что, мол, никто в Брюсселе не посмеет угрожать Венецианской биеннале, и здесь итальянцы все-таки пытаются в некотором смысле держать оборону.
2: Ну, вообще, Маттео Сальвини человек, он такой яркий симпатизант России. Как вы помните, он был председателем движения «Лига Севера», вот, которое абсолютно полностью отрицает политику Евросоюза, а также очень скорбит по поводу того, что Италия находится в этом объединении.
1: Ну, вот давайте вернемся к фильму, о котором мы сегодня начали беседу. Режиссер Максим Бриус, «Группа крови». Как я уже сказала, на реальных событиях основан фильм. Почему сегодня важно и нужно об этом говорить? Потому что именно сегодня мы наблюдаем момент, когда вот тот самый нацизм в самых уродливых и лютых своих проявлениях не просто поднимает голову, он набирает обороты, он получает уже и теоретическое обоснование, если говорить о некоторых британских историках, которые в ведущих западных изданиях, таких как, например, «Вашингтон-Пост», начинают публиковать соответствующие статьи. Русофобия, но если на самом деле взять шире и вспомнить теракт американо-израильский в Менабе и убийство девочек в иранской школе, теракт в Старобельске, убийство детей. И события, которые до этого предшествовали американо-израильской атаке на Иран в Газе, это абсолютный, откровенный геноцид населения, операции Ирана в Ливане. Вот все то, что сегодня происходит, на самом деле очень сильно начинает напоминать события Второй мировой войны, которые, к сожалению, многими забыты. И, кстати говоря, если о европейцах говорить, видимо, многие, не соприкасавшись с этими событиями вот так вот и в такой степени, как с ними соприкоснулся советский народ, просто не в состоянии понять, о чем сегодня идет речь.
2: Ну, это правда, потому что, знаете, вот в пропагандистской работе, в идеологии навязывания какой-то идеи, которая постепенно становится не просто идеей, а топливом для каких-то конкретных действий, это теория отмены предыдущего события. Когда, вот знаете, мы же вот оперируем сейчас такими страшными вещами, как Старобельск, да? Давайте вспомним, что вот еще 3 года назад в Донецке прямо на улице была убита беременная молодая женщина, были убиты дети, в результате еще тогда работавшей авиации Украины наносились бомбовые удары по городам.
1: Давайте поставим здесь многоточие и продолжим с этого момента. После паузы это «Радио Звезда».
0: Культурная платформа. Дирекция «Звезда Аналитика» запустила уникальную рубрику «Женщины СВО». Она зазвучит вашими голосами. Голосами миллионов женщин, которые оберегают семейный очаг, поддерживают своих мужчин на фронте преданностью, любовью и верой. Все для семьи, отечества и большой общей победы. Мы расскажем о тех подвигах, которые каждый день совершаются в тылу. Они невидимы, но бесценны. Они часть единого общего поля поддержки и вдохновения для других. Присылайте свои истории о спецоперации. Делитесь своим творчеством. Расскажите о том, что поддерживает вас в это непростое время. Истории будут размещены на площадках соцмедиа «Звезда Аналитика». Напишите нам в сообщество ВКонтакте «Звезда Аналитика» или в чат-бот телеграм-канала «Звезда Аналитикс». Ищите на латинице хэштег «Женщины СВО».
3: Это история о маленькой, но очень храброй девочке Милане. Милана была долгожданным ребенком, настоящим счастьем для своей семьи. Она росла улыбчивой и здоровой девочкой. Но в 7 месяцев случилось страшное. Внезапно голова начала стремительно увеличиваться. Счет шел на минуты. Экстренно установленный шунт спас Милане жизнь. Это оказался страшный диагноз – опухоль головного мозга. Милана прошла тяжелое лечение и в 2025 году победила рак. Сейчас девочке жизненно необходима восстановительная терапия стоимостью 2 миллиона 520 тысяч рублей. Чтобы помочь, отправьте СМС со словом «Живи» на номер 8776, указав любую сумму. Средства поступят на счет благотворительного фонда «Мир глазами ребенка» в помощь Жигульской Милане. Слово «Живи» номер 8776. Наши добрые дела – наше будущее.
4: Реклама. Международный военно-морской салон «Флот» с 10 по 14 июня в городе Кронштадт. Выставочная экспозиция, деловая и спортивно-демонстрационная программы. Подробности на сайте fleetexpo.ru. Категория 0+.
5: Многие давно ставшие привычными слова сейчас обретают для нас свой истинный смысл и свою истинную ценность. Пришло время дать ответ на вопрос: а что ты можешь сделать для своей родины? Присоединяйся к своим. Служба по контракту .рф. Ты думаешь о родине, родина думает о тебе. Для детей участников СВО государство выделяет бюджетные места для обучения в лучших вузах страны. Подробности на сайте объясняем.рф. Телефон горячей линии 117.
6: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.
0: Культурная платформа.
1: Мы с вами остановились на мысли о том, что на самом деле этот нацизм свой звериный оскал не только сегодня показывает так явно, а на самом деле началось все гораздо раньше.
2: Гораздо раньше. И даже... Значит, Порошенко у нас объявлен террористом-экстремистом. Вот террорист-экстремист, президент, так на минуточку, Порошенко, когда начались бомбежки и артобстрелы мирных городов Донбасса, и когда ему кто-то по этому поводу из журналистов задал вопрос, сказал: вам что, их жалко, что ли? Это же не люди, это же русские. А это когда было? Это было 10, даже больше лет назад. О чем я... Напоминаю, что эта теория работает безупречно, когда последующие зверства и тяжелые события просто перекрывают в информационном поле то, что уже произошло. Я уже приводил этот пример как Буча, а самый яркий пример я приведу сейчас, как случилось сожжение людей в Одессе. Кто-нибудь в мире на это как-то отреагировал? Мы реагировали на это долго и реагируем на это сейчас, а в мире никто об этом уже и не говорит, просто отмахивается, как бы и не было.
1: Не просто сожжение людей, заживо, 48 заживо, человек,
2: да.
1: Но и главное блюдо в ресторанах украинских.
2: Жареные колорады.
1: После
2: жареные колорады. Как-то это характеризует вообще настроение общества, в котором главный лозунг – резать русню?
1: Еще одна пауза – это «Радиозвезда».
0: Культурная платформа.
7: Культурная платформа.
1: Вот вернемся к теме фильма «Группа крови». Я напомню, режиссер Максим Бриус. Почему выход этого фильма сегодня так важен, учитывая контекст, который мы только что с вами обсудили, контекст событий?
2: Я уверен, что премьера этого фильма случилась как нельзя кстати. Сюжет в этом фильме предельно прост и предельно ярко отражает картину внутренней жизни человека во Второй мировой войне, народа, который находился в режиме истребления. Прямой отсыл к нацизму и прямой отсыл к геноциду – это то, что у детей, находящихся в этом лагере в поселке Вырица, Гатчина под Питером, брали кровь, пока кровь не кончалась, для лечения немецких раненых солдат.
1: Давайте просто еще раз уточним. Сюжет фильма – советские дети-сироты,
2: да,
1: которые попали в детский концлагерь.
2: Да.
1: А детский концлагерь, он был на оккупированных территориях,
2: да,
1: организован в бывшем пионерлагере. Они еще нацисты назвали это детский приют.
2: Детский приют, да.
1: Холод, голод, изнурительный труд, расстрел за попытку побега. И самая главная задача, что такое дети были, они превращались в банк крови для немецких нацистов, для нужд военно-полевой медицины.
2: Да, и как только ребенок от истощения умирал, от забора крови, от того, что его не кормили, его просто выбрасывали на помойку. Даже не всегда брались за труд закапывать мертвецов. То есть представить себе вот уровень отношения к детям какого-то народа. Вот трудно предположить, что кто-нибудь из тех, кто реально принимал в этом участие, вообще думал о том, что эти дети – люди. С точки зрения нацизма, это были не люди, это были существа, кровь которых подходит для их раненых солдат. С точки зрения террориста-экстремиста Порошенко, на Донбассе тоже не люди, а кто-то, кто мешает распространять идею «Украина над всем».
1: И лозунги те же
2: идея, самые. Идея немецко-фашистского нацизма и идея современной Украины звучит решительно одинаково. Резать русню.
1: Deutschland über alles, Украина по надусе.
2: Да. И этот фильм, понимаете, вот это прямая аналогия с фильмом Лема Климова «Иди и смотри». Фильм, который, ну вот, откровенно говоря, досмотреть даже трудно до конца. Алексей Кравченко, исполнитель главной роли, уже взрослый сегодня актер, известный, состоявшийся, он с содроганием вспоминает дни, когда он снимался в этом фильме, будучи подростком. И говорит о том, что во многом его как личность сформировало участие в картине Лема Климова. Потому что когда вот что в «Иди и смотри», что в «Группе крови», когда очевидно сталкивается свет и тьма, добро и зло, то есть абсолютное зло и абсолютное добро, вот здесь вот в этой страшной схватке рождается гражданин. Тот, кто выжил эту идею, необходимой победы добра над злом, несет потом всю свою оставшуюся жизнь. И, соответственно, зритель, который увидит этот фильм, хорошо, что его показали в Макао. Люди, говорю, коллективного сознательного отлично понимают русскую идею. Когда гражданин рождается и умирает, формируется еще ребенком и становится взрослым с идеей того, что он часть огромного общества, за которое несет ответственность, вот это им понятно. Я не думаю, что когда-нибудь это будет понятно европейскому народу, который просто сейчас находится, вот с моей точки зрения, во власти Антихриста. Вот сам по-настоящему. И что должно произойти для того, чтобы значительная часть, я думаю, большая часть населения Европы вошла в ум и поняла, что на самом деле с ними происходит. Такие фильмы надо смотреть каждый день. Но опять же, боюсь, что это вызовет поверхностные эмоции, потому что на это им будет просто неприятно смотреть. А выводы из того, что они увидели, сделаны не будут. Соответственно, рассчитывать на то, что добро когда-то придет с Запада, вернется к нам, отражением нашего добра, посылаемого в их адрес, искреннего добра и участия, от них не вернется. Точно так же, как от них не вернулось ни грамма благодарности за то, что мы ни раз, ни два и даже не десять спасали народы Европы от полного физического истребления. Они это предпочитают не помнить, молодежь-то просто не знает. Поэтому

0: быть показана в любом формате, в любом виде, но не в виде наказания, а как пример настоящего формирования личности, процесса, на что человек готов. Ради идеи, ради Родины, ради крови своей. В том числе и на такой дерзкий побег, который эти дети совершили из этого лагеря.
1: Это уже мы возвращаемся к сюжету фильма «Группа крови». Да. Но что радует? Наконец-то мы добрались до того момента, когда та самая глубина и те самые смыслы, которые вообще-то формируют отечественное сознание, да, русского человека, начали возвращаться в большое кино. Ведь мы прошли очень непростую эпоху, и совершенно очевидно было, что мы очень долгое время пребывали в упадке и культурном. Ну, понятно, откуда взяться культурному подъему, если в целом траектория движения страны была не совсем понятна. Да, она обозначалась как встраивание в дружную европейскую семью, но все это ведь сопровождалось какими идеями? Ну, де-факто отказа от себя, от собственной идентичности. То есть необходимо было, требовалось от нас мимикрировать. Но что-то пошло в какой-то момент не так, и выяснилось, что когда ты встаешь на пути мимикрии, это начинает означать и постепенное исчезновение, собственно, того, что представляет собой цивилизация в целом. Это что, действительно новая точка отсчета очередного подъема?
0: Безусловно, потому что я просто хочу проиллюстрировать картинку, в каком состоянии было наше кино. Каждый из нас знает целый ворох, целый мешок вот этого, извините, просто мусора, который наснимали в перестроечные годы. Просто куча мусора. Это делали все крупные киностудии. Там отмывали деньги бандиты, туда приводили на съемки своих женщин и своих мужчин. Тоже движение ЛГБТ у нас запрещено.
1: Объявлено экстремистским.
0: Но целый ряд актеров никогда в этой сволочной каше не принимали никакого участия. Александр Ильич Михайлов, Владимир Александрович Стеклов и многие-многие актеры, которые русское искусство ценили, ценят и будут ценить на этих примерах, воспитывается современная режиссерская и актерская школа.
1: Сделаем паузу. Напомню, друзья, в Максе подписывайтесь на канал «Звезда Аналитика». Здесь найдете ссылки на все наши программы и новости.
2: Новый канал Министерства обороны «Доброинформ» рассказывает обо всех гражданах и организациях, которые оказывают поддержку нашим военнослужащим в зоне проведения специальной военной операции. Истории неравнодушных людей и их добрые дела. Вся информация размещена на официальном сайте Министерства обороны, а также в телеграм-канале «Доброинформ». Там же указана контактная информация о способах передачи помощи и слов поддержки. Адрес электронной почты dobrosobakamil.ru. Единый телефонный номер для связи 117.
3: Продолжим после новостей. Вы слушаете «Радио Звезда». Армия и флот. Новости.
4: В студии Роман Авдеев. Здравствуйте. Заместитель министра обороны Василий Осьмаков принял посла Монголии в России. На встрече обсудили состояние и перспективы российско-монгольских отношений с акцентом на актуальные вопросы двустороннего военного сотрудничества, которые представляют взаимный интерес для двух стран. В российском оборонном военном ведомстве подчеркнули, что переговоры прошли конструктивно, в теплой и дружественной обстановке. Расчет гаубицы «Гиацинт-Б» группировки войск «Центр» уничтожил укрепленный опорный пункт украинских боевиков. Он находился в лесополосе. Огонь вели с дистанции более 20 километров, рассказал командир орудия Дмитрий Малинов.
5: В данный момент обрабатываем колонны противника по подвозу боеприпасов, по живой силе противника, по укрепрайонам. Также стараемся подавливать артиллерию противника. Все проходит успешно, цели поражаются, работа идет слаженно. Командир орудия должен всегда знать и беспрекословно выполнять приказы старших начальников. Всегда заботиться о личном составе. Должен переносить стрессовые ситуации, так как от его решений зависит жизнь расчета.
4: Работают артиллеристы на Добропольском направлении. Специальной военной операции добавили в оборонном ведомстве. Министерство обороны рассказывает о героях спецоперации. Младший лейтенант Александр Хайдуков находился в составе артиллерийского расчета. Он получил координаты противника от воздушной разведки и быстро открыл огонь по целям. В итоге артиллеристам удалось ликвидировать до 10 украинских боевиков. Также в ведомстве отметили действия младшего сержанта Сергея Кондрашова. Его подразделение штурмовало вражеский опорный пункт. Во время наступления

0: Пленный взвод попал под минометный обстрел. Российский боец сделал несколько отвлекающих выстрелов, тем самым создав условия для ответной атаки. Кроме того, при непосредственном соприкосновении с противником он уничтожил до 15 националистов с помощью гранат. Концерн «Калашников» начал поставки в войска новейшего беспилотного летательного аппарата «Скат-220». Он создан на основе другого беспилотника «Скат-350М», но имеет меньший размах крыла и массу, всего 12 килограммов. Благодаря этому может разгоняться до 160 километров в час. Аппарат снабжен электрическим двигателем, способен находиться в воздухе более 150 минут, стартует с катапульты, адаптирован к парашютной посадке. Как отметили в «Калашникове», дрон может применяться для охраны и обеспечения безопасности в сельском хозяйстве, для мониторинга протяженных объектов топливно-энергетического комплекса и транспортной инфраструктуры. Выпуски новостей армии и флота слушайте с 6:30 утра в эфире «Радио Звезда».
1: Помните крылатую фразу? «Каждый, у кого нет автомобиля, мечтает его купить. Но зато каждый, у кого есть автомобиль, мечтает его продать. Удерживает от этого только то, что, продав, останешься без автомобиля.
2: Глядишь, все одинаково. Мотор, кардан, четыре колеса, а характер разный. Такой ведь больше нет на свете. Единственное».
1: Машины стали не только частью нашей повседневной жизни, но и полноценными персонажами и даже главными героями любимых книг. Специальный литературный проект «Радио Звезда» «Автомобиль – не роскошь». Слушайте сегодня в 9 вечера на «Радио Звезда».
3: Реклама.
4: С 10 по 14 июня в Москве проходит фестиваль «Времена и эпохи». Настоящее путешествие сквозь века от средневековой Руси до 20 века. Городские площадки станут сценой великих событий, определивших судьбу нашей страны. Реконструкции сражений, интерактивные выставки и мастер-классы ждут вас. Ощутите дыхание истории в рамках проекта «Лето в Москве». Узнайте больше на сайте ruspas.ru. При поддержке правительства Москвы. 0+.
5: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.
6: Культурная платформа.
7: Мы продолжаем беседу. В студии Дмитрий Лысенков, политолог, публицист и эксперт по итальянскому кино эпохи неореализма.
8: Да, извините.
7: Яна Шафран. Вы сейчас упомянули тему актеров, которые заняли принципиальную позицию в эпоху безвремени, из которой мы только что вот вышли или только выходим постепенно. А ведь надо сказать прямо и откровенно. Недавно с коллегами, опять-таки, на одной из площадок ведущих форумов обсуждали проблему, связанную с тем, что многие актеры после начала специальной военной операции отказывались сниматься, например, и в документальных фильмах, если это требовалось, и в художественных, посвященных этой теме. Смотрите, к какому моменту мы пришли. То есть то поле, которое призвано по своему определению формировать сознание народа, цивилизации, служить укреплению всех тех идеалов, которые способствуют движению государства вперед, они оказались в совершенно ином идеологическом поле, в совершенно параллельном пространстве, и даже казалось, что именно они занимают подавляющее пространство в этом нашем культурном поле. Конечно, от этой мысли руки опускались. Но прошло несколько лет, и мы видим, что все-таки то самое здравое начало, оно набирает обороты. Фильм «Группа крови», еще раз напомним, победитель второго азиатского фестиваля художественных фильмов в Макао, победил и получил главную премию «Золотой буревестник». Ведь здесь снимались еще и представители юного поколения. А ведь это важно, потому что мы формируем сознание не только той аудитории, к которой обращаемся, но и тех непосредственных участников процесса. И в этом смысле появляются такие надежды на то, что выплывем, и не просто, а выйдя на какой-то новый качественный уровень. Вот если отмотать назад, как полагаете, сколько времени, гипотетически и практически, может нам потребоваться для того, чтобы в целом культурное поле перешло на новый качественный уровень?
3: С сегодня на завтра этого не случается никогда. Но вот вы правы в том, что я тоже читал много из разных источников о съемках этого фильма, о процессе съемок, как это кино снимали. И, значит, руководители съемочной группы, директор по кастингу, все вот они высказывали свою точку зрения именно на детей. Они подчеркивали один очень важный момент, что в перерывах между съемками, в то время, когда режиссер ставил им задачу, в то время, как они отрабатывали какие-то эпизоды, мизансцены разыгрывали, детки ходили в глубокой задумчивости. Они проживали судьбу своих героев, и именно это было очень важно, в том числе и для режиссера фильма, для всех создателей фильма, чтобы дети не только изображали своих персонажей. Да, актерская работа, ну, работа и работа, да, как говорится, актер скотина подневольная, что сказали, то и играю. Но русская актерская школа так не умеет. И это распространяется на детей тоже. И вот новое поколение, вы спросили, сколько времени понадобится для того, чтобы это выросли настоящие художники, настоящие артисты, настоящие граждане своей страны. Вот это, наверное, самое главное. Чтобы артист был гражданином. Вот это поколение растет, и вот это поколение актеров, это граждане, между прочим. Граждане даже и те люди, которые сейчас уже совершенно взрослые 40-летние мужики и женщины, которые снимались, например, в сериале «Кадетство». Да? Это тоже правильное поколение. Это уже исправленное поколение. После совершенно вот помоечного кино 90-х это поколение уже исправленное. Не говоря уже о детках, которые работают в картинах, посвященных патриотической тематике сегодня. Поэтому у нас с вами нет никаких поводов для того, чтобы думать о том, что наш кинематограф будет медленно-медленно карабкаться тут. Творчество – это такая штука. Она может и должна рвануть по какому-нибудь поводу, который будет просто именно поводом для того, чтобы произошли какие-то перемены в раз. Они вот... Но дело в том, что, понимаете, кино и культура вообще-то многосоставная вещь такая. Много-много-много причин должно совпасть для того, чтобы картинка поменялась в целом. А вот фрагменты этой картины, кинематограф, музыка, особенно это касается эстрады. Эстрада в любой стране относительно поганая вещь, она везде поганая, в любой стране.
7: Ну вот не скажите, взять советскую эстраду, проснись и пой, проснись и пой, это воодушевляет.
3: Я говорю про эстраду в том виде, в каком она сейчас
7: сегодня
3: существует.
7: Да.
3: Вот она, не надо говорить, что там наша эстрадка, она везде такая. И в Англии, и во Франции, и в Италии эстрада.
7: Ну, квинтэссенция – это современная Евровидение сегодняшнее,
3: да,
7: конечно.
3: Да, да. Вот это сборище какое-то вообще совершенно непристойное. Смотреть это решительно невозможно. Если нету потребности очистить организм и вызвать рвотный рефлекс, да, если вы, извините, что-нибудь болеете, и нужно просто, извините за выражение, поблевать. Вот тогда надо смотреть Евровидение. Прошу прощения за такие аллегории. Но вот в целом процесс культурный идет независимо. Не от Министерства культуры, не от президента, а идет в зависимости от того, как меняется само общество, какие возникают потребности. Идет это тяжело, тяжело. Вот покойный Алексей Пиманов не постеснялся снимать фильм «Крым». Остальные люди, попытавшиеся снимать художественное кино о событиях в Крыму и о том, что сейчас происходит в ходе специальной военной операции, немедленно получают закрытые двери на все проекты, куда они только не просятся. Это кто делает?
7: Да, кстати говоря, когда я упомянул актеров, не желающих сниматься в фильмах, посвященных специальной военной операции, какой был один из аргументов? А больше другие проекты не позовут.
3: Да?
7: Вопрос, а кем же оккупировано,
3: да,
7: наше культурное поле?
3: Да.
7: Но здесь еще нужно говорить в целом о вторичности нашего сознания, констатировать этот прискорбный факт. Мы говорим про замечательную картину, которая просто обязательна к просмотру, «Группа крови». Новая картина, посвященная событиям Великой Отечественной войны, еще раз, просто жесточайшие испытания, дети-сироты и детский концлагерь, где они служили как доноры крови, да, их именно так использовали. Абсолютно очевидные параллели, как мы уже с вами иллюстрировали, это с событиями сегодняшнего дня, с тем, что происходит на украинском направлении. Но при том, что фильм «Группа крови» – это ответ на запрос, Много ли людей знает о том, что этот фильм вышел? Первое. Второе. Мы привыкли мыслить категориями, навязанными нам извне. Если кинофестиваль, то это «Оскар». Если кинофестиваль, то это фестиваль в Каннах и так далее, и так далее. А если это, например, азиатский кинофестиваль художественного кино, то это что-то такое странное, непонятное, но это несерьезно. Давайте вот будем серьезными людьми и получаем даже иронические улыбки в ответ на рассуждение о том, что появляются новые альтернативные площадки, где как раз и можно увидеть, услышать, получить тот самый новый глоток свежего воздуха, в котором, в принципе, все человечество сегодня нуждается. Вот это же, наверное, вопрос и о борьбе с навязанными стереотипами. Это вопрос о вторичности сознания, в котором мы сегодня пребываем и существуем. То есть мы по-прежнему еще не можем встать и, широко расправив плечи, уверенно идти вперед. Постоянно мы оглядываемся на то, что скажет княгиня Мария Алексеевна. Условная, западная.
3: У меня есть по этому поводу вот реплика. Она довольно короткая, я постараюсь уложиться. Я готовился к сегодняшней программе, и вот хотел просто на примере Голливуда это проиллюстрировать. Когда Голливуд... Вот почему у нас «Оскар», почему у нас «Канны», да? В свое время это были очень репрезентативные конкурсы, в которых побеждало действительно великое кино. Без всякого преувеличения. Смотрите, фильмы на военную тематику. «Доброе утро, Вьетнам» с великолепной ролью Робина Уильямса. «Апокалипсис сегодня» Коппола, где Марлон Брандо и Мартин Шин. «Мы были солдатами» Мел Гибсон, да? «Мэш» Mobile Army Surgical Hospital. Это армейский передвижной госпиталь. Алан Алда великий, да, в этом фильме, который заканчивает свои дни, кстати, в дурке, в сумасшедшем доме. Это «Корейская война», 1953 год. Герои этих фильмов все переживают тяжелейшую внутреннюю драму по поводу того, что они участвуют в несправедливом убийстве людей, где бы это ни происходило, это Корея или Вьетнам, или спецоперация в Могадишо где-нибудь, да? Люди в ходе этих действий военных или после них мучаются нравственными тяжелейшими муками, что мы делаем, так нельзя. Почему мы здесь находимся? И каждый решает, и каждый из героев этих великих фильмов решает для себя эту проблему. Я говорю, герой Мэша вообще заканчивает жизнь в сумасшедшем доме, потому что не понимает, что делают американцы в Корее. Врач-хирург военный. А потом начался другой Голливуд. Начался «Спасти рядового Райана». Начался, значит, падение черного ястреба, началась «Солдат Джейн», где личная храбрость американского солдата, который решает самые сложные проблемы продвижения демократии по всему миру, важнее всегда. Вот тогда произошла подмена великого Голливуда на Голливуд политизированный. На Голливуд, который стал продергивать совершенно другие идеи, что американцы всегда правы, что все делают правильное дело. И вот какие они герои в сложнейших ситуациях спасают и, значит, людей, и други своя, как сказал бы Суворов. Но «Солдат Джейн» – фильм, в котором американские морпехи без остановки убивают ливийцев. Это пропаганда того, что нам можно все. Так вот, это я к чему? К тому, что современная идеология кино замещается, постепенно она переезжает географически. В Макао в том числе, где зрители могут, должны и смотрят кино про внутренний мир человека, про жизнь его души, а не про то, не про внешний контур, за которым человек проявляет лучшие свои качества и кем-то или хорошо работает, или хорошо воюет и продвигает идеи государства. Нет. Вот эти фестивали, о которых мы говорим, это фестиваль, в лучшем смысле этого слова, достоевщины, где человек занимается душой, совестью и нравственностью.
7: Но у нас появился свой собственный новый кинофестиваль, называется «Бриллиантовая бабочка», учрежден Евразийской академией кинематографических искусств, фестиваль подлинного настоящего художественного кино, где картины оцениваются непосредственно исходя из своих художественных качеств, с одной стороны, а с другой стороны, это вопрос, конечно же, о ценностях. О ценностях, которые делают человека человеком. Вот я не случайно начала нашу беседу сегодня с вопроса о том, что мы наблюдаем исторический прорыв. И, конечно же, это движение, оно не может быть стремительным и разрывающим все представление о существующей действительности. Это постепенное движение, и машина очень часто неповоротлива, и до людей не сразу доходит, что происходит. Но именно это происходит с нами сегодня. Мы наконец-то дожили до того момента, когда начинает торжествовать, вот именно так можно сказать, разумное, доброе и вечное. Мы начинали с вами сегодняшнюю беседу с фильма «Группа крови», который вышел накануне Дня Победы, который уже получил награду по заслугам. Почему этот фильм конкретно «Группа крови» надо смотреть?
3: Для того, чтобы стать гражданином своей страны, нужно понимать, как эта страна складывалась. Не только исторически на этапах здесь победили, потом это победили, потом построили Днепрогэс, потом еще что-то сделали. Нужно понимать, как формировалась душа народа, каковы его подлинные ценности, почему дети из концлагеря бежали оттуда, поставив на кон свою жизнь. Почему вообще такие вещи происходят? Для того, чтобы видеть перспективу, нужно знать ретроспективу. Для того, чтобы у тебя в душе был определенный багаж, для того, чтобы у тебя в голове были определенные знания, вот художественными средствами мы должны гражданству своей страны детей наших обучать. Только так мы можем получить книга, кино, родители, идеи. Если вот эта конструкция, если эта архитектура воспитательная будет соблюдена, правильно сколочена, правильно нарисована, то за будущее наших детей не нужно беспокоиться. Они вырастут такими, какими должны.
7: Спасибо вам большое, Дмитрий, за эту беседу. Дмитрий Лысенков, политолог-публицист, Анна Шафран были в этой студии. Напомню, друзья, в национальном мессенджере Макс подписывайтесь на канал «Звезда Аналитика». Здесь найдете ссылки на все наши программы и новости. До новых встреч.
3: До свидания.
6: Культурная платформа. Баллада специальной военной операции. Фестиваль «Время выбрало нас».
8: Приветствую слушателей «Радио Звезда». Меня зовут Константин Гирш. И сейчас в рамках фестиваля «Время выбрало нас» прозвучит моя песня «Победа за нами». Этой песней хочу сказать, что как в 45-м году наши отцы, деды, прадеды одержали победу в Великой Отечественной войне, так и сейчас победа будет точно за нами.

0: Время выбрало нас.
1: Галерея звезд, которые никогда не гасли. Лица и голоса, которые знают несколько поколений.
2: Здравствуйте, дорогие ребята и уважаемые товарищи взрослые.
3: Добрый вечер.
4: Здравствуйте, товарищи.
5: Вот несколько писем я сейчас вам прочитаю.
6: С самого раннего возраста детеныши практикуются в приобретении навыков подвижности.
7: Добрый день. Сегодняшнюю передачу мы хотим посвятить вопросу о так называемом Бермудском треугольнике.
1: Валентина Леонтьева, Игорь Кириллов, Анна Шатилова, Юрий Сенкевич, Николай Дроздов, Сергей Капица. Эти имена по праву вошли в галерею звезд, открытую у подножья Останкинской башни. Теперь каждый может прикоснуться к истории отечественного телевидения и радио, посетив новое место притяжения на карте Москвы. А также не пропустите новое масштабное шоу на телеканале «Звезда» — «Галерея звезд».
8: Уровень воды в реке Урал,
9: Центральный банк сохранил
8: на Крымском мосту.
9: Российские космонавты совершили государство открытый космический проект о возможном продлении.
1: Каждое утро все сообщают, что происходит. Радио «Звезда» разбирается, почему это произошло. Каждое утро с 7 до 11. В актуальной повестке мы находим историю, рассказываем ее, объясняем причины случившегося.
10: 1950 название города Пермь.
11: Ялодовский, Константин Симонов.
12: Утро на радио «Звезда».
1: История страны, люди, наука и культура. Каждый час 6 репортажей, 4 выпуска новостей. Познавательные программы и рубрики. Все это «Утро на радио «Звезда». Пробуждает интерес и вооружает знаниями. Человек и время.
13: В тюрьме время ведет себя странно. Часы идут, но человек их почти не чувствует. День похож на день, неделя на неделю. Месяц может казаться годом, а годы сливаются в сплошное серое пятно. Так рождается ощущение вечности за решеткой. Психологи давно заметили, что изоляция меняет восприятие времени. Когда происходит мало событий, мозг теряет ориентиры. Нет привычной системы встреч, нет новостей. Человек начинает считать не дни, а приемы пищи, проверки, шаги по камере. В одиночках это чувство усиливается. Заключенные писали, что тишина давит сильнее шума, а ожидание ломает волю. Исторические дневники узников дают живые примеры. В 19 веке пленники вели тайные записи на обрывках бумаги. Они подробно описывали, как учились различать дни по звукам снаружи или по лучам света на стене.
1: Человек и время.
13: В 20 веке похожие записи оставили узники лагерей. Многие из них говорили, что спасались рутиной. Кто-то читал одни и те же страницы снова и снова. Кто-то сочинял стихи в голове. Подобные занятия помогали удерживать чувство времени. Без этого человек рисковал раствориться в пустоте. Интересно, что после освобождения время тоже не сразу возвращалось в норму. Бывшие заключенные признавались, что спешка пугала их. Свобода казалась слишком быстрой. Это показывало, насколько глубоко тюрьма меняет внутренние часы. Истории узников напоминает о том, что человек живет не только в пространстве, но и во времени. Когда время отнимают, оно становится вечностью. И не потому, что его много, а потому, что оно перестает двигаться.
1: «Человек и время».

Говорят, мужчины читают детективы, женщины – любовные романы, а подростки предпочитают фантастику. Но все мы всегда интересны непридуманные истории. Специальный проект «Радио Звезда» и издательство «Ломоносов» «Библиотека нонфикшн» основана на реальных событиях. Слушайте сегодня в 10 вечера на «Радио Звезда».

0: слушаете радио «Звезда». Новости.
1: В студии Роман Авдеев. Здравствуйте. США не могут быть нейтральным посредником в украинском конфликте, заявил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя, ссылаясь на слова госсекретаря США Марко Рубио. Об этом он сообщил в эфире «России-24».
2: Рубио был честен с законодателями, несмотря на то, что он, конечно, говорил то, что многие из них хотели от него услышать. Он сказал справедливую вещь о том, что США не могут быть посредником по сути, поскольку они поддерживают по-прежнему, в том числе и вооружением, киевский режим. Да, президент Трамп, наверное, искренне заинтересован, чтобы завершить этот конфликт, но хотел он это сделать быстро, насколько вы помните, его предвыборное обещание. Затем была встреча в Анкоридже. Но тогда мы готовы были пойти на значительный компромисс. Но, к сожалению, все это не материализовалось из-за того, что Киев ни на какие компромиссы пойти не готов.
1: Сергей Лавров ранее выразил сомнения в перспективах переговоров по Украине по причине поставок Киеву дальнобойного вооружения. США не выражают интереса к возобновлению соглашений, достигнутых в Анкоридже, добавил дипломат. В этом году число выпускников, сдающих ЕГЭ по математике и естественным наукам, достигло рекорда. Об этом сообщил вице-премьер Дмитрий Чернышенко в интервью агентству ТАСС.
3: Реализуется план повышения уровня образование математического, естественно, научного, прежде всего, в средней школе. Мы видим уже результаты. В этом году рекордное количество ребят сдавали экзамены по математике и другим, естественно, научным предметам. Это 36,5%, на 3,5% больше, чем в прошлый раз. Это говорит о том, что ребята, они сами выбирают, да, ориентируются как раз на такие предметы.
1: Дмитрий Чернышенко добавил, что девятиклассники, которые поступают в колледжи, смогут сдать всего два базовых экзамена – это русский язык и математика. Госдума приняла закон, который позволяет россиянам блокировать входящие международные звонки. Это нововведение входит во второй пакет мер по борьбе с телефонным мошенничеством. Также приняты законы о праве родителей уведомлять оператора связи о передаче сим-карты ребенку, а также закон о введении тревожной кнопки на портале госуслуги. Тревожная кнопка – это функция, которая позволит пользователям отправлять сообщения в государственную информационную систему «Антифрод», если они подозревают, что с ними связались мошенники. Роман Авдеев, служба информации, медиагруппа «Звезда».
4: Помните крылатую фразу? Каждый, у кого нет автомобиля, мечтает его купить. Но зато каждый, у кого есть автомобиль, мечтает его продать. Удерживает от этого только то, что, продав, останешься без автомобиля.
5: Глядишь, все одинаково. Мотор, кардан, четыре колеса, а характер разный. Такой ведь больше нет на свете. Единственное.
4: Машины стали не только частью нашей повседневной жизни, но и полноценными персонажами и даже главными героями любимых книг. Специальный литературный проект «Радио Звезда» «Автомобиль – не роскошь». Слушайте через несколько минут на «Радио Звезда».
6: Человек в кадре. История одной фотографии.
7: Десятого апреля 1912 года «Титаник» отправился в свое первое и единственное путешествие. Корабль вышел из английского Саутгемптона, но перед тем, как взять курс на Нью-Йорк, остановился возле французского порта Шебур, а затем недалеко от ирландского Квинстауна. На борту было несколько тысяч пассажиров. Среди них 32-летний священник Фрэнсис Браун.
8: Я пробыл на «Титанике» всего одни сутки. Именно в Квинстауне мне надлежало сойти на берег и отправиться по месту церковной службы. Но за те 24 часа, что я провел на корабле, произошло нечто любопытное. На палубе я познакомился с богатой семейной парой. Мы подружились, и они даже предложили оплатить для меня билет до самой Америки. Представляете, какой это шанс, какая удача. Просто невероятно.
6: История одной фотографии.
7: От таких предложений не отказываются. Фрэнсис Браун бросился в радиорубку «Титаника» и отправил на берег срочную телеграмму. «В Ирландию не вернусь. Еду в Нью-Йорк». Но...
8: Наше начальство среагировало почти мгновенно. Никакой Америки. Немедленно прибыть на службу. Вот так рухнули мои мечты. У нас, церковников, с этим строго. Как в армии, приказ есть приказ. И я вынужден был сойти на берег. А «Титаник» тем временем уплывал куда-то за горизонт. Я с грустью смотрел ему вслед, а потом вдруг опомнился, достал из походной сумки фотоаппарат и сделал на память прощальный снимок гигантского корабля.
7: На календаре было 11 апреля 1912 года. Что произошло дальше, хорошо известно. Через 3 дня океанский лайнер затонул. В той катастрофе погибли 1500 человек. Большинство пассажиров и членов экипажа замерзли в ледяной воде. А та самая фотография священника Фрэнсиса Брауна стала последней в недолгой и трагической истории «Титаника».
6: Человек в кадре. Радиограмма.
9: Трубачи в российской армии 1812 года не относились к музыкантам. В то время трубачи выполняли функцию современных связистов. В бою трубач находился рядом с командиром и сигналами передавал команды личному составу.
6: Программа «Радио Звезда» рекомендованы для слушателей старше 16 лет.
10: Вечерние истории на радио «Звезда». Эмиль Брагинский и Эльдар Рязанов. Фрагмент из повести «Берегись автомобиля». Читает Алексей Войтюк.
11: Чего только не узнаешь в дороге. Водитель не должен бессмысленно любоваться окрестным пейзажем. Даже на ходу он обязан расти, расширять свой кругозор, повышать интеллектуальный уровень. Именно для этого на краю шоссе понатыканы дорожные плакаты. «Крым – лучшее место для отдыха». «Кавказ – лучшее место для отдыха». «Рижское взморье – лучшее место для отдыха». «Самолет – лучший вид транспорта». «Такси – лучший вид транспорта». «Суда на подводных крыльях» — лучший вид транспорта. «Быстро, выгодно, удобно» — это про Аэрофлот. «Надежно, выгодно, удобно» — это про Сберкассу. «Вкусно, выгодно, удобно» — это про Камбалу. «Пейте советское шампанское» — это специально для шоферов, чтобы не пили в дороге. «Вокруг советских городов сажай клубнику всех сортов, хочется вылезти и посадить». «Лучшему строителю право первого прыжка» — это на строящемся лыжном трамплине. Бедный лучший строитель. Читая проносящиеся мимо плакаты, Деточкин отвлекался от невеселых мыслей. Несмотря на замену номера, неприятностей можно было ожидать на любом километре пути. Вдруг, вдалеке на обочине, ярким зеленым пятном возник неудачно покрашенный под цвет листвы милицейский мотоцикл. При виде инспектора Аруда Деточкин сбавил скорость. Этот импульс присущ всем водителям. Беседа с инспектором как-то не входила в планы Юрия Ивановича. Он смотрел прямо перед собой, стараясь не встретиться взглядом с опасностью. Но инспектор повелительно вытянул руку, приказывая Деточкину остановиться. В голове, как дорожные плакаты, замелькали лаконичные, но выразительные мысли. «Почему остановил? Что я нарушил? Знает или не знает? Наверное, знает. Бегство — лучший вид спасения. Но мотоцикл — самый лучший вид транспорта». И Деточкин притормозил, мечтая отделаться штрафом неизвестно за что. Он зажал в руке мятый рубль и на плохо гнущихся ногах пошел навстречу гибели.
12: «Товарищ начальник!» —
11: обычным угодливым голосом нарушителя заныл Деточкин. «Здравствуйте!» — приветливо поздоровался старшина милиции. Он был не молод и устал от возни со своим едко-зеленым мотоциклом. «Я вижу, вы едете один. Если не торопитесь, помогите мне завести этот драндулет. Тут одному не справиться». «Завести мотоцикл?» — вскричал Деточкин, с трудом подавив желание расцеловать милиционера. «Обожаю заводить!» Он переложил рубль в карман, отодвинул старшину в сторону и с удовольствием ударил ногой по педали. Мотоцикл даже не чихнул. «Аккумулятор подсел», — пожаловался инспектор. «Я давно прошу пересадить меня на другой мотоцикл». «Со старым аккумулятором это не жизнь», — посочувствовал Деточкин. «Раз, два, взяли?» Они выкатили мотоцикл на асфальт. «Садитесь», — предложил Деточкин. Инспектор уселся в седло. «Вперед!» — скомандовал Юрий Иванович. Он побежал по шоссе, как молодая счастливая мама, толкающая перед собой коляску с сыном. Однако мотоцикл не подавал признаков жизни. Деточкин взмок, но продолжал бежать. «Стоп!» — сказал старшина и перешел на дружеское «ты». «Я вижу, ты уморился. Давай я тебя покатаю». «Смысла нет». «Тогда вот что», — посоветовал инспектор. «Подцепим к твоей «Волге». У тебя есть трос?» «Кто его знает, что там есть?» — вырвалось у Деточкина, но он тут же поправился. «Да я не помню. Сейчас погляжу». Он подскочил к «Волге», открыл багажник, достал оттуда металлический канат и победно помахал им в воздухе. «Есть буксир!» Старшина и Деточкин общими усилиями прицепили мотоцикл к «Волге». Деточкин сел за руль машины, милиционер снова прыгнул в седло, и они покатили по шоссе, связанные одной веревочкой. Наконец непокорный «Мустанг» чихнул и завелся. Проехав еще немного, они остановились. Деточкин отцепил канат. «Спасибо, друг!» — растроганно благодарил старшина. «О чем разговор?» — великодушно развел руками Юрий Иванович. «Слушай, тут телеграф есть где-нибудь? Или телефон?» «Ты езжай за мной!» — предложил инспектор и возглавил автоколонну. Теперь впереди ехал старшина на милицейском мотоцикле, а за ним неотступно следовал Деточкин на угнанной «Волге». В таком порядке они прибыли в мотель. «Мотель» — такая гостиница, где раньше всего заботятся об автомобиле, а потом уже о человеке. И, как ни странно, человека это устраивает. Машина здесь моется, отдыхает, поправляет свое здоровье, а ее владелец комфортабельно блаженствует в кругу себе подобных. Непривыкшее к ласке сердце автотуриста тает от восторга, и он начинает думать, что иметь машину — хорошо. Вечерами в холле можно участвовать в викторине на тему «Правила уличного движения», а на спортивной площадке сыграть в популярную культмассовую игру «Не уверен, не обгоняй». Те, кто не любят игр и предпочитают тихую жизнь, могут посмотреть в лекционном зале научно-популярный фильм «Не переключение света ведет к аварии». Деточкину предложили место на стоянке и номер с балконом. Юрий Иванович отказался. Он заторопился на телеграф и отправил товарищу Квочкину скорбную депешу. «Слезно прошу оформить отпуск 5-6 дней, свой счет, в связи с катастрофическим состоянием здоровья любимого племянника. Заранее благодарен, Деточкин». А рядом, в телефонной будке, старшина милиции выслушивал сообщение о том, что если на его участке появится бежевая «Волга» 4904 МОД, то ее следует задержать. Деточкин и инспектор вместе вышли на улицу. Они зашагали вдоль стоянки, где собрались машины самых разнообразных марок и цветов. Заметив, что за руль бежевой «Волги», точно такой же, как у Деточкина, садится дородный седой мужчина, собираясь отъехать, инспектор бросил Юрия Ивановича на произвол судьбы и побежал. «Документы на машину, пожалуйста!» — услышал Деточкин. «Прошу вас». И седой мужчина, на лацкане пиджака которого поблескивал лауреатский значок, полез за документами. Деточкин, почуяв, что дело пахнет керосином, заспешил к бывшей семицветовской «Волге». Он включил двигатель и в зеркальце, укрепленное над рулем, увидел, что теперь инспектор идет к нему. «Когда у тебя нет документов на машину, а их собираются проверять, то бегство на самом деле лучший путь к спасению. Деточкин, не мешкая, лихо рванул с места. Стремительный старт бежевой «Волги» показался инспектору подозрительным. Он подбежал к своему мотоциклу и ударил ногой по педали. Двигатель сразу завелся. Мысленно поблагодарив за это Деточкина, инспектор устремился за ним в погоню. Погоня! Какой детективный сюжет обходится без нее? В погоне может происходить все. Можно на обыкновенной лошади догнать курьерский поезд и вспрыгнуть на ходу на крышу купированного вагона. Можно запросто перескочить с одного небоскреба на другой. Можно пронестись на машине под самым носом электрички, хотя в действительности шлагбаум закрывают задолго до появления состава. Можно уцепиться за хвост реактивного лайнера, спрыгнуть в океан в нужном месте и схватить за горло мокрого преступника. Один бежит, другой догоняет. Таков непреложный закон жанра. Детектив без погони — это как жизнь без любви. Деточкин выжимал из рядовой «Волги» все, что она могла дать. Инспектор тоже выжимал из рядового мотоцикла максимум скорости. Выжимали они приблизительно одинаково, и расстояние между ними не сокращалось. Их разделяло 200 метров, проигранных старшиной на старте. Они нудно мчались без всяких происшествий. На дороге не было препятствий, моторы работали исправно, горючее было в изобилии, нервы гонщиков не сдавали. Неизвестно, как долго бы это продолжалось и чем закончилось, если бы Деточкину не бросился в глаза дорожный знак «Осторожно, дети». Рядом приказывал второй знак «Скорость 20 километров». И напоследок огромный плакат взывал: «Водитель, будь осторожен, здесь пионерский лагерь». Деточкин любил детей. Он резко затормозил. Стрелка спидометра поползла вниз и замерла на цифре 20. Лицо Юрия Ивановича приняло мученическое выражение. Он видел, что инспектор приближается к нему с угрожающей быстротой. Стиснув зубы, Деточкин продолжал ехать со скоростью 20 км в час. Инспектор был уже совсем близко. Деточкин понял, что это конец. Ему хотелось закрыть глаза, но он боялся задавить пионера. Инспектор примчался к роковому рубежу и поглядел на запрещающие знаки. Инспектор тоже любил детей и в благородстве не уступал Деточкину. Хотя догнать бежевую «Волгу» не составляло сейчас никакого труда, старшина резко затормозил и тоже поплелся со скоростью 20 км в час. Лицо его страдальчески исказилось, но он держал себя в руках и упорно тащился в темпе катафалка. Зато Деточкин, которого умилил поступок инспектора, воодушевился. Теперь они ехали друг за другом на расстоянии каких-нибудь 20 метров, а по обеим сторонам шоссе в густой зелени виднелись светлые корпуса. Около них резвились пионеры. Им было категорически запрещено выбегать на дорогу. Деточкин первым подъехал к концу детской зоны. Облегченно вздохнув, он сразу понесся, как угорелый. Инспектор продолжал двигаться медленно. «Волга» удалялась. Ну вот и инспектор тоже вырвался на свободу и устремился в бешеную погоню. Его отделяли от «Волги» прежние 200 метров. Все началось сызнова. Шоссе, по которому они мчались, пересекала автострада. Этот перекресток был новейшим сооружением в два этажа с поворотными кругами. Сверху он, как известно, напоминал клеверный лист или две гигантских восьмерки. Деточкин решил воспользоваться сложным переплетением дорог и уйти от старшины. Он повернул направо. В свою очередь инспектор, надеясь перехитрить преследуемого, повернул налево, чтобы встретиться с ним лицом к лицу. Началась диковинная гонка. Одурев от долгой погони и потеряв всяческую ориентацию, они то мчались в разные стороны, то неслись навстречу друг другу, то инспектор оказывался вдруг впереди Деточкина, и тот старательно его нагонял, то они менялись местами. Одним словом, была полная неразбериха. Вдруг Деточкин увидел впереди тягач, который тащил за собой длинную пустую платформу. Деточкину пришла в голову дерзкая мысль. Он сходу вогнал свою «Волгу» на движущуюся платформу и затормозил. Милиционер проскочил мимо, удивляясь, куда девался преследуемый. Водитель тягача спокойно жевал булку с любительской колбасой и ничего не подозревал. А Деточкин ехал на платформе, пока ему не надоело. Затем дал задний ход, снова съехал на шоссе и... Тотчас же милицейский мотоцикл оказался рядом. «Попался, брат!» — торжествующе произнес инспектор. «Да уж, попался», — согласился Деточкин. «От милиции не уйдешь». И, как водится, именно в этот момент мотоцикл чихнул и заглох. Деточкин высунулся в окно и с удивлением отметил, что мотоцикл сначала отстал, а потом и вовсе остановился. Деточкин тоже остановил «Волгу», но на почтительном расстоянии. Инспектор сполз с мотоцикла. «Ты погоди, не уезжай! Понимаешь, опять аккумулятор!» «Я тебя предупреждал», — отозвался Деточкин. «Со старым аккумулятором это не жизнь!» Инспектор стал приближаться к «Волге». Деточкин слегка нажал на газ. Машина тронулась с места. Деточкин соблюдал дистанцию. Так они и беседовали, словно инспектор Арудо вышел на шоссе проводить Юрия Ивановича и давал ему вдогонку последние дружеские наставления. «Я этого всегда боялся», — сознался инспектор. «Будет важная работа, и он подведет. Вот, не пересадили меня на новый мотоцикл». «Сочувствую», — вздохнул Деточкин. «Не повезло тебе». «Зато тебе повезло». «Из нас двоих кому-то должно было повезти», — резонно заметил Юрий Иванович. «А чего ты от меня удирал?» — вдруг спросил инспектор. «Привычка», — ответил Деточкин. «Ты догоняешь, я удираю». «И у меня привычка», — поддержал шутку старшина. «Ты удираешь, я догоняю». «Вышел бы, друг, помог завести мой мотоцикл. Подцепили бы к «Волге», как в прошлый раз». Хотя на машине Деточкина стоял другой номер, а не 4904 мод, инспектор превосходно понимал, что здесь дело нечисто. «Нет, брат», — улыбнулся Юрий Иванович. «Я уже убедился, как ты отвечаешь на доброту. Счастливо тебе и не поминай лихом!» И Деточкин пустился на утек.
10: Мы читали фрагмент из повести Эмиля Брагинского и Эльдара Рязанова «Берегись автомобиля».
6: Радио «Звезда».

0: Радиозвезда.
1: Михаил Лоскутов. Рассказ «Собачий характер». Читает Алексей Воронов.
2: Днем на степной дороге между Актюбинском и Иргизом мы нагнали какой-то грузовик. Огромный допотопный Фомак был молчалив. Он глядел холодными фарами в степь. Открытую дверцу кабины раскачивал ветер. Облака плыли мимо грузовика над степью. Мы поравнялись с Фомагом и остановили свою машину. Грузовик был пуст. Шофер сидел в стороне, на обочине дороги, спиной к машине, лицом к степи.
3: «Сволочь! Последняя гадина!» — говорил он. «Я с тобой знаться не хотел бы вовек!»
2: Мы подошли к грузовику и заглянули под колеса. «Должно быть, жиклер засорился», — сказал контролер, поднимая крышку капота.
3: «Не тронь машину!»
2: — крикнул шофер, оборачиваясь.
3: «Не тревожь ее! Пусть стоит! Она характер выдерживает!»
2: Он саркастически скосился на свою машину, потом обиженно отвернулся и плюнул.
3: «Мерзкая кровь! У нее характер с зазоренькой!»
2: Он был совершенно пьян. Пытаясь встать, он пошатнулся и схватился руками за бугор. Мы отбросили из-под колес грузовика песок, контролер осмотрел мотор, слазил под кузов, все в машине было в порядке. Водитель наш сел за руль, дал зажигание, мы обхватили сзади кузов, машина зарычала сердито и глухо, как цепной пес, но не двинулась с места.
3: «Ничего не выйдет», —
2: спокойно махнул рукой шофер со своего места.
3: «Я ее характер очень хорошо знаю. Пока не захочет, ты ей хоть кол на голове тиши. Она мне всю жизнь истаскала. Ты думаешь, машина машине пара? Я всякие видал. Глядишь, все одинаково. Мотор, кардан, четыре колеса, а характер разный. Такой ведь больше нет на свете. Единственная».
2: Он встал, и ненависть отчаяния блеснула в его глазах. Видно было, как десятки разных чувств и желаний боролись в нем. Шатаясь, он подошел к машине, лег поперек кабины и накрылся тужуркой.
3: «Я спать буду. Вот», —
2: сказал он и вдруг заплакал.
3: «Я не могу, товарищи»,
2: — сказал он опять, поднимаясь.
3: «Не могу, когда живого человека машина режет. Раз она не хочет, так теперь ни за что уже не поедет. Вы думаете, я с чего напился? У меня от нее тоска. Почему меня жизнь на Фомага на этого бросила? Я от Актюбинска на нем 17-ю остановку делаю. Иногда едешь на нем двое суток куда-нибудь, так хоть плачь!»
2: Его вдруг осенила хитрая идея. Он сел за руль, пустил машину, но сам слез

0: равнодушие и отвернулся. Одним же глазом он косился назад, чтобы поймать намерение неприятеля. Но видно было, что машина не такая уж дура, чтобы дать себя перехитрить. Она теперь тоже начала дипломатничать. Когда шофер отходил, она начинала дергаться, фыркать, как будто собираясь пойти. Когда же шофер оборачивался, она вдруг затихала и становилась смирной. Первым терпение потерял шофер. Он подбежал к грузовику и пнул его сапогом в бок. Но здесь непонятно для себя, вдруг оказался сам лежащим спиной на земле и увидел небо. По небу мчались облака. Шофер хотел заснуть, но вспомнил партнера и встал. Игра продолжалась.
1: «Ага, я понимаю, что ты хочешь сделать, Аспид», — сказал он. «Ты думаешь, я пьян? Так и лыжи на ветер. Ты хочешь, чтобы я заснул? Этот номер тебе никак не получится. Тебе не удастся вором уйти».
0: Видно было, что воображение его бешено росло с каждой минутой. Он подошел к кузову, вытащил оттуда веревку, привязал один конец за задний борт машины, а другим обвязал свой сапог и лег на траву. Теперь он успокоился и накрылся опять курткой, чтобы уснуть. В это время подъехала задняя машина нашей колонны и тоже остановилась. Узнав, в чем дело, два инженера и механик слезли и подошли к грузовику. Они осмотрели машину, но не нашли в ней ни одной видимой причины остановки.
1: «Да нет, я ж говорю, характер в ней такой», — сказал шофер, не вставая с земли.
2: «Бес ее знает», — сказал инженер. «Нужно в моторе покопаться. Вообще-то ей 150 лет, и она не идет, видно, от старости. В ней живого места нет. И нужно удивляться не тому, что она стоит, а как могут такие грузовики ходить и не рассыпаться по этим степям, болотам, канавам. Вы посмотрите, что за дороги. Ад, ад, милые товарищи. Что делается?»
0: Мы сели в кузова, за рули, на подножки и поехали по дороге через степь, в холмы, падающие вниз и поднимающиеся к небу. Оглянувшись, мы вдруг увидели, что Фомак неожиданно задрожал и закачался. Шофер сел за руль, и грузовик спокойно побежал по дороге.
3: Мы читали рассказ Михаила Лоскутова «Собачий характер».

0: Вечерние истории на радио «Звезда». Семен Альтов. Рассказ «Дорожно-транспортное происшествие». Читает Денис Назаренко.
1: 16 сентября сего года произошло дорожно-транспортное происшествие на Посадской улице. Водитель грузовика Кубыкин, заметив женщину, которая стояла на пешеходном переходе, затормозил, пропуская пешеходку. Гражданка Рыбец, которой ни разу в жизни ни одна машина и даже лошадь не уступала дорогу, продолжала стоять, ожидая, когда машина проедет. Кубыкин, убедившись, что женщина переходить не собирается, тронулся с места. Рыбец, видя, что грузовик едет медленно, прикинула, что, как обычно, успеет проскочить, и бросилась через дорогу. Водитель резко затормозил и сделал жест рукой, мол, проходите, гражданочка. Рыбец истолковала жест в смысле «проваливай, пока не переехал», и метнулась на тротуар обратно, дожидаясь, по ее словам, когда этот псих проедет. Водитель, решив, что женщина странная, на всякий случай дал предупредительный гудок. Рыбец сообразила, что он гудит, приняв ее за глухую, и покачала головой, мол, я не такая глухая, как вам кажется. Кубыкин расценил качание головой, как переходить отказываюсь, и, кивнув, поехал. Рыбец решила, что кивком он дал

0: понять, еду медленно, проскочишь, и рвануло наперерез. Грузовик встал. Рыбец остановилась, не зная, с какой скоростью он поедет, без чего не рассчитать, с какой скоростью надо перебегать. Кубыкин пришел к выводу. Женщина сумасшедшая. Дав задний ход, он скрылся за углом, чтобы она успокоилась, и перешла. Рыбец разгадала маневр так. Водитель хочет разогнаться и выскочить на полном ходу, поэтому переходить не стала. Когда Кубыкин через 40 минут выехал из-за угла, женщина стояла на тротуаре, как вкопанная. Грузовик попятился, не зная, чего от нее ждать. Кубыкин, предчувствуя, что добром это не кончится, решил сделать крюк, проехать другой дорогой. Когда грузовик опять скрылся, рыбец, не зная, что этот тип задумал, в панике бросилась бежать проходными дворами с криками «Убивают! Спасите!». В 19.00 на углу Посадской и Бебеля они вылетели навстречу друг другу. Кубыкин едва успел затормозить. Рыбец едва успела перекреститься. Поняв, что не раздавив ее грузовик не уедет, она показала Кубыкину кукиш, мол, не раздавишь. Кубыкин, у которого, по его словам, уже плыли перед глазами круги, увидев в красном круге кукиш, принял его за дорожный знак «Водитель, освободи проезжую часть» и выехал на тротуар, освобождая шоссе идиотки. Рыбец, сообразив, что водитель в доску пьян и будет давить ее на тротуаре, где могут пострадать посторонние люди, приняла единственно верное решение – бросилась навстречу машине, решив принять удар на себя. Кубыкин дал задний ход. Рыбец сделала то же самое. Так они маневрировали часа три. Стало смеркаться. И тут до Кубыкина дошло. Тетку в детстве хорошо переехали, а он, очевидно, похож на водителя, который ее не додавил. Чтобы она его не боялась, Кубыкин натянул на лицо черные колготки, которые купил жене. Вглядевшись, рыбец опознала в Кубыкине особо опасного преступника, фото которого было напечатано в газете. Рыбец решила его обезвредить и с криком «Ура!» метнула в машину бидон молока. Кубыкин вывернул в сторону и врезался в фонарный столб, который, падая, придавил некоего Сидорчука, которого действительно 5 лет разыскивала милиция. Вот так, благодаря решительным действиям граждан, был задержан особо опасный преступник.
1: Мы читали рассказ Семена Альтова «Дорожно-транспортное происшествие».
2: Радио «Звезда».

0: слушаете «Радио Звезда». Джек Ричи. Рассказ «Арестованное письмо». Читает Сергей Алексяк.
1: Тут был явный случай ошибочного опознания. Они считали, что похитили Харли Пендлетона. Мы и вправду чем-то похожи друг на друга, но он владелец фирмы Аэросани Пендлетон, а я один из его служащих. Случилось это около полудня в понедельник, когда мистер Пендлетон открыл дверь своего кабинета, огляделся и не обнаружил никого, кроме меня. Он бросил мне ключи от машины. «Уилбер, заправь мою машину. Проверь масло и покрышки. Вечером я отправлюсь на Мэдисон. У меня нет времени». «Слушаюсь, сэр», — сказал я, надел пальто и спустился вниз на стоянку. Яркая надпись на автостоянке гласила «Пендлетон». Я подошел к машине «Линкольн». Не успел я вставить ключ в замок дверцы, как сзади подкатил светло-зеленый седан, и оттуда выскочили два молодчика. Они схватили меня и затолкнули в свою машину на пол заднего сиденья. «Послушайте», — спросил я, — «что все это значит?» Сидящий на мне уточнил: «Хочешь знать, как это называется?» Я робко предположил: «Похищение?» «Вот именно, мистер». Я рассмеялся: «Вы не за того меня приняли. Меня зовут Крофорд. Уилбер Крофорд. Насколько я понимаю, вы охотитесь за мистером Пендлетоном». Сидящий на мне бесстрастно обронил: «Заткнись». Я попытался объяснить им, что меня приняли за другого, но получил удар под ребро и покорился судьбе. Поездка казалась бесконечной, особенно для меня, распростертого на полу машины. По моим подсчетам, прошло почти 2 часа, когда машина зашуршала по мелкому гравию и остановилась. Из реплик, которыми партнеры перебрасывались в пути, я узнал, что водителя зовут Макс, а личность, расположившуюся на моей спине, — Кларенс. Наконец, этот Кларенс убрал ноги с моих ребер. «Прибыли. Вылезай». Как я понял, мы находились в каком-то унылом поселке возле фермерского домика. Моей первой мыслью было сбежать, но Кларенс крепко схватил меня за руку и втолкнул в дом. В доме я повторил попытку внести ясность. «Меня зовут Уилбер Крофорд, а не Пендлетон. Я не владелец фирмы Аэросани Пендлетон. Я всего лишь обычный клерк в его конторе». «Точно!» — гадко рассмеялся Кларенс. «Святая правда!» Он потащил меня на 3-й этаж и втолкнул в крошечную спальню. Щелкнул замок, и остался в одиночестве. На единственном окошке была укреплена прочная решетка. Видимо, все было продумано заранее. Я пригляделся к машине, стоявшей у дома. Может, она краденая? Но, с другой стороны, это ведь очень рискованно около 2 часов разъезжать на угнанном автомобиле, да еще с добычей. Скорее всего, машина принадлежит одному из этих мерзких типов. И тут меня осенило. Неплохо бы запомнить номер. Приглядевшись, я заметил на полу вентиляционную решетку и опустился на четвереньки. Внизу, в гостиной, Кларенс и Макс смотрели телевизор. Сообщали последние новости. Сегодня в полдень на автостоянке у завода Аэросани Пендлетон похищен Уилбер Крофорд. Свидетель, который видел 2 парней, увозивших его на автомашине, находился слишком далеко, чтобы разобрать номерной знак. По его словам, автомобиль – последняя модель седана светло-зеленого цвета. Полиция предполагает, что преступники ошибочно приняли свою жертву за Харли Пендлетона, президента фирмы Аэросани Пендлетон. Кларенс выругался и поднялся с кресла. Я услышал на лестнице его шаги. Он распахнул дверь и уставился на меня. «Так ты в самом деле не Харли Пендлетон?» «Именно это я и пытался вам растолковать». Он свирепо оглядел меня. «Значит, за тебя я не получу ни цента?» Я улыбнулся. «В таком случае меня можно и отпустить». Последовала пауза, после чего он сказал: «С чего это ты взял, что мы тебя отпустим?» Я едва не поперхнулся. Ясно, надо тянуть время. С другой стороны, я мог бы принести вам кое-какую пользу. Думаю, вам даже удастся получить неплохой куш. Пошлите письмо о выкупе самому Пендлитону.
2: С какой стати? Разве Пендлитон выложит 200 тысяч долларов за твою шкуру? Сам же сказал, ты всего-навсего его служащий.
1: Да, но неужели вы считаете, что Пендлитон будет отказываться от выкупа?
2: А с чего это он станет раскошеливаться?
1: Из-за страха перед прессой. Представляете, что напишут газеты, если он категорически откажется от выкупа и бросит меня на произвол судьбы? Как он будет выглядеть от такой рекламы?
2: Скажут, это зверь, а не человек.
1: Неужели вы думаете, он захочет приобрести такую славу из-за каких-то паршивых 200 тысяч долларов? А вот если он выплатит их, народ сделает из него героя. Кларенс задумался.
2: Пожалуй, в этом что-то есть.
1: Я энергично закивал. Вся Америка станет покупать его аэросани. Ему придется расширить производство. Деньги потекут рекой.
2: Ну, хватит, сказал Кларенс. Не увлекайся.
1: Он провел меня вниз, сунул в руку шариковую ручку и лист бумаги.
2: Пиши под диктовку. Они требуют за меня 200 тысяч долларов на закрытый счет в банке и дают мистеру Пендлитону неделю на сбор денег.
1: Я подписал конверт и наклеил марку. Кларенс сунул конверт в карман и проводил меня наверх. Я надеялся, что теперь он оставит меня в живых. Я могу понадобиться ему для другого письма. Миновали понедельник, вторник, среда. В четверг утром я забеспокоился, дошло ли письмо до Пендлитона. В 2 часа пополудни, сидя у маленького окошка, я заметил, как в полумиле от проселочной дороги остановились автомобили. Из них выскочили люди, разбежались по полю и стали подкрадываться к дому. Я приник к решетке, наблюдая за Кларенсом и Максом, сидящими у телевизора. Полиция ворвалась в комнату. Кларенс и Макс, застигнутые врасплох, тут же сдались. Когда я сошел вниз, Кларенс не переставал удивляться произошедшему.
2: «Как вы нас обнаружили?» — спросил он капитана полиции.
1: Тот улыбнулся.
2: «По конверту, в котором вы решили послать письмо о выкупе. Почтовый индекс был перепутан, письмо пришлось задержать». Индекс и вправду оказался настолько нелепым, что мы поинтересовались, не пожелал ли мистер Крофорд сообщить нам какие-нибудь подробности, например, номер автомобиля.
1: Мы проверили номер в автоинспекции и так познакомились с вашим светло-зеленым седаном. Макс угрюмо взглянул на Кларенса.
2: «Как ты мог отправить письмо с номером моей машины?»
1: Кларенс пожал плечами. «Откуда мне помнить номер твоей машины?» Вернувшись на работу, я оказался чуть ли не героем дня. Наступил следующий понедельник. Мистер Пендлитон открыл дверь своего кабинета, огляделся и не обнаружил никого, кроме меня. Он бросил мне ключи от машины.
2: «Уилбер, заправь мою машину, проверь масло и покрышки. Вечером я отправляюсь на Мэдисон. У меня нет времени».
1: На этот раз меня не похитили.
0: Мы читали рассказ Джека Ричи «Арестованное письмо». Радио «Звезда».

0: слушаете «Радио Звезда». Виктор Боярский. Фрагмент из книги «Семь месяцев бесконечности». Читает Владимир Антоник.
1: 29-го я проснулся в 5:45. Прислушался. Вроде тихо, не дует. Зажег свечи. Было не холодно, и примус запустился довольно быстро. И вот уже две его конфорки ровно гудели, быстро нагревая палатку. Поставил чайник, вода в котором за ночь покрылась тонкой корочкой льда, и разбудил Уилла. Подъем, свечи, примус и завтрак — все это входило в круг моих обязанностей. Уилл же отвечал за выживание нашего экипажа вечером. На завтрак были овсянка, кофе, галеты с маслом, а Уилл, кроме того, выпил большую, 700 граммов, не меньше, кружку чая с лимоном, некоторое количество которых он предусмотрительно запас. Это вполне в его стиле. Помню, что и в Гренландии он потрясал мое воображение количеством съедаемых за один присест лимонов. «Это держит меня на безопасном расстоянии от врачей», — объяснил мне Уилл, перехватив однажды мой изумленный взгляд. Пока готовилась каша, Уилл писал дневник. Большую толстую тетрадь в жестком глянцевом переплете, которую он красочно оформил накануне вечером, приклеив на второй странице обложки цветную фотографию обнаженной смуглокожей девушки, сидящей на берегу ручья и держащей в руках какую-то пеструю змею. «Ну?» — спросил меня Уилл, показывая фото и откровенно любуясь им. Я поднял вверх большой палец. «Сила!» Я познакомился с ней в Калифорнии после своего первого путешествия в Перуанские Альпы, продолжал Уилл. «Она была индианкой. Мы неплохо провели время, а сейчас она вышла замуж и живет где-то в Мексике», закончил он. Это тоже одна из характерных черт Уилла. Будучи по природе своей настоящим искателем приключений, он не изменял себе даже в такой, казалось бы, совершенно особой области в отношениях с женщинами. Он знакомил меня и заочно, и очно со многими своими подругами, причем подавляющее большинство из них были, по нашим привычным понятиям, что называется, экзотическими женщинами. Японка, кореянка, негритянка, индианка, наконец. Наверное, именно по этой причине его брак с очень симпатичной, 100-процентной американкой Патти оказался непродолжительным. Однако Патти сохранила не только фамилию Стигер, но и верность делу своего бывшего мужа, открыв в Илли, городе, рядом с которым расположена ранчо Уилла, небольшую фабрику по производству зимней одежды и обуви, главным образом маклаков. Изготовленные ею маклаки мы носили в Гренландии. И вот сейчас в Антарктиде они являются нашей основной обувью. Уилл писал дневник левой рукой и очень долго, 45-50 минут. Так что я уже успел полностью закончить завтрак и начал одеваться. Посуду мы не мыли по установившейся еще в Гренландии традиции. «Зачем мыть? Каждый день одна и та же еда», — философски заметил тогда Уилл, когда я, проведя перед этим 2 недели в палатке Джеффа, решил сохранить некоторые истинно британские традиции, включая обязательное мытье посуды и в палатке Уилла. Долго уговаривать меня не пришлось, и практически все британские традиции уступили место американскому новаторству. Я выбрался наружу. Гора с характерной плоской вершиной, долженствующая по нашим картам венчать собой мыс Disappointment, находилась, к счастью, на том же месте. Впереди, немного справа по курсу, и, увы, на том же расстоянии, что и вчера. Сегодня Уилл попросил меня лидировать на лыжах, чтобы немного ускорить темп нашего движения. Выстроились так. Я впереди, за мной упряжка Джеффа, за ним Кейзо и Жан-Луи, затем Уилл с Риком и последним Дахо с киношниками. Дахо нелегко давалось искусство управления упряжкой. Собаки его практически не слушались. Особенно им не нравилась в его исполнении команда «Стоп». Поэтому его упряжка часто ломала все кинопостроения Лорана, в которых, как правило, каждой упряжке отводилось вполне определенное место. Дахо нервничал, кричал на собак, часто пускал в ход лыжную палку, что, разумеется, никак не способствовало их взаимопониманию. Сегодня было довольно трудно бежать на лыжах. Поверхность — практически голый лед, ноги разъезжались. Собаки чувствовали себя намного увереннее, и поэтому упряжка Джеффа легко меня настигала. Оставил лыжи Джеффу и попробовал бежать. Мне удалось даже на некоторое время оторваться от собак и сохранить безостановочное движение. В результате за 2 часа прошли около 10 километров. Неожиданно я наткнулся на невысокий, но широкий ледяной бугор, простиравшийся метров на 50-60 влево и вправо от нашего курса. Рельеф за этим неожиданным препятствием резко понижался. Я вскарабкался на бугор и увидел, что это край гигантской трещины. Снежный мост, закрывающий ее в середине, был разрушен. Надо было предупредить ребят. Я развернулся и начал махать руками. Джефф подъехал ко мне вплотную и остановил собак. То же сделали все остальные, кроме Дахо. Его упряжка внезапно изменила курс и, набирая скорость, пошла вправо. Некоторое время Дахо бежал за ней, а затем не выдержал темпа, упал и выпустил стойкий нарт из рук. Неприятная ситуация. Упряжка мчалась, предоставленная самой себе, прямо по направлению к трещине. Я бросился на перехват, криками призывая вожака Томми к благоразумию. Томми очень пугливая собака, поэтому лучший способ как-то воздействовать на нее в нужном направлении — это спокойное и ласковое убеждение. Метров через 100 пересек линию движения упряжки и остановился. Присел на корточки и подманил собак, что мне, к счастью, удалось. Повел упряжку к Дахо, который с криком набросился на Томми. Пришлось объяснить профессору, что сейчас этого делать нельзя, уже поздно. Мы стояли все вместе у трещины и раздумывали, в какую сторону ее огибать. Решили обогнуть ее, отклонившись восточнее, подальше от гор. Лоран, страхуемый Бернаром, подошел к самому ее краю и снял нас на живописном фоне трещины. Рядом с упряжками трещина выглядела еще более внушительно. Вся упряжка вполне могла бы целиком уместиться в ее открытой пасти. Нам удалось благополучно обойти эту первую на нашем пути трещину и пройти еще 6 километров до наступления сумерек. Поставили лагерь. Я подал забравшемуся в палатку Уиллу спальные мешки, сумки с личными вещами, 2 фанерных ящика, в одном из которых, красном, находились продукты для ужина, а в другом, черном, для завтрака, примус, запасные баллончики с бензином и пустой ящик из-под собачьего корма, служивший нам столом. Сам я остался снаружи, чтобы обкопать палатку, заготовить снега для воды, распрячь и накормить собак. Уилл тем временем готовил ужин. На расстоянии 25 метров от нарт, в направлении, близком к нашему курсу, я забил в снег металлическую пластинку с привязанным к ней тросом. Эта пластина служила якорем. Между этим якорем и нартами натянул стальной трос с отводами для собак и развел их по местам. Все остальное надо было делать очень быстро. Собаки знали, что следующим этапом после разводки будет кормление, и в предвкушении этого долгожданного момента начали лаять и прыгать на поводках. Если в этот момент не поспешить с кормлением, то они могут сорвать якорь, и тогда будет чрезвычайно трудно собрать их вновь. Поэтому я, как заправский баскетболист, бросал брикеты корма прямо от нарт. Главное — это быстро ублажить 4 самых сильных — Горди, Джуниора, Пенду и Баффи. Остальным собакам я отнес корм в ящике. После кормления я снял постромки с неблагонадежных – Блая, Тима и Егера, увлеченных ранее в чрезмерном внимании к материалу постромок, в результате чего утром от этих изящных изделий оставалась лишь небольшая часть нестыкующихся друг с другом кусков. Залез в палатку. Ароматы уиловской кухни, дрожащее пламя свечей, тепло – и предвкушение отдыха – великолепная награда за сегодняшние, да и за все предшествующие дни. Склонившись над примусом, я выдрал из бороды и усов кусочки льда и постарался побыстрее раздеться. Очистив щеткой куртку и брюки от снега, сложил их в нейлоновый мешок, заменяющий мне подушку, и, подвесив маклаки на специальных крючках к потолку палатки, уселся поудобнее на спальном мешке. Я был готов к ужину. На этот раз Уилл приготовил некое подобие плова, отварной рис с пемиканом. Для придания остроты этому, в общем-то, пресному блюду, я решил полить его огнеопасным чилийским красным соусом, за что и был тут же наказан. Соус в нормальных условиях, достаточно густой, сейчас внезапно вылился в мою миску огненной красной рекой. Баночка с ним стояла у примуса и нагрелась. В результате плов можно было принимать только с принудительным охлаждением рта. Но мой аппетит позволил мне справиться и с этой непростой задачей.
0: Мы читали фрагмент из книги Виктора Боярского «Семь месяцев бесконечности».

0: слушаете радио «Звезда». Новости.
1: В студии Роман Авдеев. Здравствуйте. Владимир Путин встретился с главой Министерства науки и высшего образования Валерием Фальковым. Министр рассказал президенту о проекте «СКИФ», для которого строят синхротрон. Этот прибор нужен для исследований фундаментальной науки.
2: Я хотел бы сегодня подробнее остановиться в вопросах развития исследовательской инфраструктуры, в том числе установок класса «Мегасайенс». Такая инфраструктура становится очень важной основой для реализации масштабных исследовательских проектов. Она привлекает молодежь, исследователей со всего мира. Я сегодня в первую очередь хотел бы рассказать о «СКИФе». Это уникальная установка в силу целого ряда причин. Ну, во-первых, она обладает лучшими в мире характеристиками в своем классе. Второе, в мире небольшое количество стран могут позволить себе создание таких установок, поскольку, ну, это сложное дело во всех отношениях.
1: Синхротрон проекта «СКИФ» принесет пользу промышленности и экономике, отметил Фальков. Строительство установки ведется в Новосибирской области в рамках программы развития синхротронных и нейтронных исследований. Переговоры по урегулированию ситуации на Украине сейчас не ведутся, сообщил Василий Небензя. Постоянный представитель нашей страны в ООН подчеркнул, что Киев продемонстрировал свою неспособность к диалогу.
3: Киев ни на какие компромиссы пойти не готов. Для них война – это мать родная, особенно для верхушки, прежде всего для Зеленского. Ее прекращение для него – это политическое, а может быть и не только гибель. Никакого переговорного процесса, насколько я знаю, серьезно сейчас не ведется. Трехсторонние переговоры не ведутся. Серьезно наши условия возвращения к истокам этого конфликта, к его генезису, к необходимости обеспечить безопасность как Украины, так и России, к соблюдению прав собственного населения на территории своей страны. Все они отвергаются Зеленскому.
1: Василий Небензя назвал открытое письмо Зеленского неуклюжей провокацией, направленной на срыв мирных переговоров по Украине. По мнению дипломата, переговоры невозможны, пока Киев общается с Москвой ультиматумами. Госдума приняла закон, который позволяет регионам временно запрещать продажу вейпов и жидкостей для них с марта следующего года. Также с октября этого года вводится лицензирование оптовой и розничной торговли табачной и никотиносодержащей продукцией. Кроме того, начнет действовать система «Честный знак» для отслеживания табачной продукции. Спикер Госдумы Вячеслав Володин отметил, что решение о запрете вейпов принято с учетом мнений граждан, экспертов и общественных организаций. Более 70% россиян поддержали эту инициативу. Депутаты считают такие меры необходимыми для защиты здоровья, особенно молодежи. Роман Авдеев, служба информации, медиагруппа «Звезда».

0: Говорят, мужчины читают детективы, женщины – любовные романы, а подростки предпочитают фантастику. Но все мы всегда интересны непридуманные истории. Специальный проект «Радио Звезда» и издательство «Ломоносов» «Библиотека нонфикшн» основана на реальных событиях. Слушайте через несколько минут на «Радио Звезда».
1: Реклама. Один из самых масштабных джазовых фестивалей мира, Московский джазовый фестиваль, представляет с 8 по 14 июня в саду Эрмитаж, в зале имени Петра Чайковского и на других городских площадках выступят Игорь Бутман, Виктор Добронравов и ЛРК Трио, Петр Дранга, Евгений Маргулис, Алексей Гоман, Петр Налич и еще несколько сотен артистов со своими лучшими джазовыми программами. Не пропустите! Информация о билетах на сайте moscowjazzfest.com/6+. Продавец билетов. Москва. ОМТС Лайф. Огрн 1-13-7-7-46-6-47-1-1-4.
2: Телефон для размещения рекламы 645-92-89, код Москвы 495. Река истории. История реки. Истра.
3: Среди русских классиков Антон Павлович Чехов – один из главных рыболовов. Многочасовое кормление комаров на Истре с удочкой в руках, безусловно, повлияло на факт появления таких произведений, как «Налим», «Дочь Альбиона», «На мельнице» или «На реке». А рассказ «Рыбье дело» Чехов дополнил под заголовком «Густой трактат по жидкому вопросу» и буквально снабдил будущее поколение руководством по рыбной ловле в свойственной ему ироничной манере.
4: Рыбу ловят в океанах, морях, озерах, реках, прудах, а под Москвой также в лужицах и канавах.
3: Понятно, что в процессе ловли рыбы Антон Павлович не только получал удовольствие. Пребывание на реке позволяло ему в спокойной обстановке обдумывать будущие произведения. Чехов был буквально одержим рыбной ловлей. В сентябре 1886 года, только-только вернувшись в Москву, он уже мечтал о будущих рыбалках.
4: «Еще 6-7 месяцев и весна. Пора приготовлять крючки и верши. Ловить рыбу удочкой так приятно, что и выразить не могу».
3: Писатель искренне жалел людей, которым не доводилось встретить рассвет на берегу Истры. Сколько они потеряли. Интересный факт. Чехов никогда не обижался, если его упрекали за литературные ошибки. К критике, особенно критике рассказов, относился спокойно. Но очень сердился, когда кто-то не верил в его рыболовные способности.
2: Истра. Река истории. История реки.

0: Радио «Звезда». Книга на ночь.
1: Нонна Марченко. Глава из книги «Быт и нравы пушкинской эпохи» читает Юрий Новиков.
2: Я присутствовал на поединке в качестве секунданта князя Мятлева. Князь стрелялся с неким конногвардейцем, человеком вздорным и пустым. Не буду сейчас рассказывать, что именно побудило их взяться за пистолеты, время этому придет. Во всяком случае, причиной была сущая безделица, да и дуэли, как говорится, давно отшумели и вышли из моды, и поэтому все происходящее напоминало игру и не могло не вызвать улыбки. Конногвардеец пыжился и взглядывал угрожающе. Так что мне на минуту даже стало как-то не по себе при мысли, что пистолеты заряжены, и этот индюк возьмет да и грянет взаправду. Однако оба пистолета грянули в осеннее небо, и поединок закончился. Соперники протянули друг другу руки. При этом конногвардеец глядел все так же грозно, а князь попытался улыбнуться, скривил губы и густо покраснел. Пора было расходиться. В этом пустынном месте, как ни было оно пустынно, все же могли появиться посторонние люди, а так как им всегда до всего есть дело, то встреча с ними не сулила ничего хорошего. Стояла трогательная тишина позднего октябрьского утра. Минувший поединок казался пустой фантазией. Мы уселись, кучер тронул лошадей, и коляска медленно и бесшумно покатила по желтой траве. Так описывает дуэль Булата Куджава в романе «Путешествие дилетантов». Почти фарс и вовсе не героическое событие, но при слове «дуэль» вспоминается совсем другое. Отчаянная храбрость и благородство Д'Артаньяна, дружба мушкетеров, веселые их шутки и совсем не страшные убийства глупых, неповоротливых гвардейцев кардинала. Во Франции 17 века дуэли случались на каждом шагу. В России в то время о них не слышали. Дуэли пытались запрещать. В конце 17 века в Германии был издан имперский закон. Право судить и наказывать за преступление предоставлено Богом лишь одним государем, поэтому если кто вызовет своего противника на дуэль на шпагах или пистолетах, пешим или конным, то будет приговорен к смертной казни, в каком бы чине он ни состоял. Труп его останется висеть на позорной виселице, имущество его будет конфисковано. Россия до конца 17 века ничего подобного дуэлям не знала. Они вошли в российскую действительность в петровские времена с европеизацией быта и формированием нового дворянского самосознания. В артикуле воинском Петра I появилась глава «Патент о поединках и начинании ссор». Русский император тоже запретил дуэли. Распоряжаться жизнью подданных и судить их мог только царь. В артикуле строго определена вина каждого дуэлянта. «Ежели случится, что двое на назначенное место выйдут, и один против другого шпаги обнажат, то мы повелеваем. Таковых, хотя никто из оных уязвлен или умерщвлен не будет, без всякой милости, такожде и секундантов или свидетелей, на которых докажут, смертью казнить и оных пожитки отписать. Ежели же биться начнут и в том бою убиты и ранены будут, то как живые, так и мертвые повешены да будут». Позже это положение было дополнено. «Все вызовы, драки и поединки через сие наистрожайше запрещаются таким образом, чтоб никто, хотя бы кто он ни был, высокого или низкого чина, прирожденный здешний или иноземец, хоть другой кто, словами, делом, знаками или иным, чем к тому побужден или раззадорен был, отнюдь не дерзал соперника своего вызвать, ниже на поединок с ним на пистолетах или шпагах биться. Кто против всего учинит, он и все, конечно, как вызыватель, так кто и выйдет, иметь быть казнен, а именно повешен, хотя из них кто будет ранен или умерщвлен, или хотя бы оба не ранены, от того отойдут. И ежели случится, что оба или один из них в таком поединке останется, то их и по смерти за ноги повесить. Ежели кто с кем поссорится и упросит секунданта или посредственника оного купно с секундантом, ежели пойдут и захотят на поединке биться, таким же образом, как и в прежнем артикуле упомянуто, наказать надлежит. Екатерина II в своем наказе подтвердила неприятие дуэли, но выразилась гораздо мягче Петра. О поединках не бесполезно повторить здесь то, что утверждают многие и что другие написали, что самое лучшее средство предупредить сии преступления есть наказывать наступателя, сирич того, кто полагает случай к поединку, а невиноватым объявить принужденного защищать честь свою, не давши к тому никакой причины. Петровские указы не были отменены ни во времена Александра I, ни при Николае I, но никогда не исполнялись. Дуэлянта приговаривали к смерти, а потом казнь заменяли разжалованием в солдаты и ссылкой, чаще всего на Кавказ, под пули горцев. Впрочем, в глазах общества человек с такой историей выглядел героем, и барышни влюблялись в молодых страдальцев, у кого, по словам лермонтовского Печорина, под толстой шинелью бьется сердце страстное и благородное. Эти люди были своего рода бунтарями. Недаром Николай I так ненавидел дуэли, ведь человек, щепетильный к понятиям своей чести, это личность. А личность в самодержавном государстве – это опасность политическая. Личность не позволит собою управлять безотчетно. Такой человек сам привык отвечать за свои поступки. Известный французский мыслитель 17 века Шарль Монтескьё прямо связывал запрет дуэлей с политическими видами абсолютной монархии. Честь не может быть принципом деспотических государств. Там все люди равны и потому не могут превозноситься друг над другом. Там все люди рабы и потому не могут превозноситься ни над чем. Может ли деспот потерпеть ее в своем государстве? Она полагает свою славу в презрении к жизни, а вся сила деспота только в том, что он может лишать жизни. Как она сама могла бы стерпеть деспота? Дуэль – это не драка и не убийство. Поединок чести – основан на соблюдении строгих правил дуэльного кодекса, один из которых утверждал: «Дуэль не должна ни в коем случае, никогда и ни при каких обстоятельствах служить средством удовлетворения материальных интересов одного человека или какой-нибудь группы людей, оставаясь всегда исключительно орудием удовлетворения интересов чести». В кодексах были закреплены правила, которые в России, в отличие от Франции, например, не были записаны и долго существовали как обычаи. Цель этих правил – поставить противников в равные условия, чтобы ни один из них не имел преимуществ. Во Франции дуэль чаще всего происходила на шпагах, и правила дуэльные были гораздо мягче, чем в России. Русские дрались почти всегда на пистолетах и стрелялись на расстоянии, невозможном для французов. Во Франции барьер ставили на 30-35 шагов. В России на 10-12 или еще меньше, смотря по тяжести нанесенного оскорбления. Здесь уж было не до шуток, какими обменивались французские дуэлянты, и часто было недостаточно продемонстрировать только готовность к поединку. Нередким был смертельный исход для одного из противников, а иногда и обоих.
0: Вы слушаете «Радио Звезда».
1: Мы читаем главы из книги Нонны Марченко «Быт и нравы пушкинской эпохи».
2: Трагически кончилась так называемая «четверная дуэль» из-за балерины Истоминой, участниками которой были две пары – Заводовский Шереметьев и Якубович Грибоедов. Это яркий пример романтической дуэли. Поводом к ней послужила ревность. Участник преддуэльных переговоров и свидетель дуэли доктор Ион рассказывал: Грибоедов и не думал ухаживать за Истоминой и метить на ее благосклонность, а обходился с ней запросто, по-приятельски и короткому знакомству. Приехавший к Заводовскому, Грибоедов после представления взял по старой памяти Истомину в свою карету и увез к себе в дом Заводовского. Как в этот же вечер пронюхал некто Якубович, храброе и буйное животное, этого не знают. Только Якубович толкнулся сейчас же к Васе Шереметьеву и донес ему о случившемся. Истомина прожила у Заводовского двое суток, что взбесило Василия Шереметьева, хотя к этому времени они с балериной были в ссоре и в разъезде. Между бывшими друзьями возникла ссора, подогретая Якубовичем, известным бритером, так называли человека, готового стреляться по каждому пустяку, подвергая опасности и свою, и чужую жизнь. По воспоминаниям Андрея Андреевича Жандра, близкого друга Грибоедова, Шереметьев просил у Якубовича совета, что ему делать. «Что делать?» — ответил тот, — «очень понятно. Драться, разумеется, надо, но теперь главный вопрос состоит в том, как и с кем. Истомина твоя была у Заводовского, но привез ее туда Грибоедов. Это два. Стало быть, тут два лица, требующие пули. А из этого выходит, что для того, чтобы никому не было обидно, мы при сей верной оказии составим «un parti carré» — четверную дуэль. И он вспоминал: барьер был на 12 шагах. Первый стрелял Шереметьев и слегка оцарапал Заводовского. Пуля пробила борт сюртука около мышки. По вечным правилам дуэли Шереметьеву должно было приблизиться к дулу противника. Он подошел. Тогда многие стали довольно громко просить Заводовского, чтобы он пощадил жизнь Шереметьеву. «Я буду стрелять в ногу», — сказал Заводовский. «Ты должен убить меня, или я рано или поздно убью тебя», — сказал ему Шереметьев, услышав эти переговоры. «Зарядите мои пистолеты», — прибавил он, обращаясь к своему секунданту. Заводовскому оставалось только честно стрелять по Шереметьеву. Он выстрелил, пуля пробила бок и прошла через живот, только не на вылет, а остановилась в другом боку. Шереметьев навзничь упал на снег и стал нырять по снегу, как рыба. Видеть его было жалко. Образ умирающего Шереметьева всю жизнь преследовал Грибоедова. Его дуэль с Якубовичем была отложена. Они стрелялись уже на Кавказе, куда Якубович был вскоре после дуэли сослан. Грибоедов промахнулся, Якубович прострелил Грибоедову левую руку. Поведение человека во время дуэли, как и на поле сражения, создавало ему репутацию храбреца или труса. Самым большим шиком почиталось демонстрация равнодушия, даже презрение к смерти. В пьесе Растана «Сирано де Бержерак» герой во время дуэли сочиняет стихотворение. В повести Пушкина «Выстрел» граф явился к барьеру с черешнями, которые он преспокойно ел под дулом пистолета. Это взбесило противника, отложившего свой выстрел до случая, когда граф будет больше дорожить своей жизнью. Подобный случай рассказывали о самом Пушкине. В Кишиневе Пушкин имел две дуэли, одну из-за карт, с каким-то офицером. Дуэль была оригинальная. Пушкин явился с черешнями, и пока офицер целился в него, преспокойно кушал ягоды. Офицер стрелял первым, но не попал. Наступила очередь Пушкина. Вместо выстрела поэт спросил: «Довольны ли вы?» И когда дуэлянт бросился к Пушкину в объятия, он отстранил его и со словами «Это лишнее» спокойно удалился. Пушкину в это время было всего 20 лет. В Кишиневе он оказался окружен военными, многие из которых прошли поля сражений 1812 года, а ему, молодому человеку, еще надо было доказать свою храбрость, свое презрение к смерти. Он выстоял под дулом пистолета, но отказался от своего выстрела. По правилам дуэльной чести, отказаться от выстрела или выстрелить в воздух мог только тот, кто стрелял вторым, ведь он уже доказал свою смелость, и только в том случае, когда оскорбление было несерьезным. Зато тот, кто струсил во время поединка, наказывался общественным презрением, и уже никто в обществе не принимал от него вызов, за ним больше не признавали прав чести. В повести Николая Бестужева «Русский в Париже» 1814 года его герой Глинский защищает честь русского офицера на дуэли с французом, кавалером ордена Почетного легиона. Все дуэли похожи одна на другую. Когда приехали на место, секунданты отмерили от общего барьера, для которого была воткнута в землю сабля по 10 шагов в обе стороны. Поставили противников друг против друга, дали им в руки пистолеты и сказали: «Начинайте». В это время Глинский, сделав шаг вперед, остановился и сказал своему противнику: «У вас выкатилась пуля из вашего пистолета». В самом деле пуля лежала у ног его. Секунданты взяли пистолет, чтобы снова зарядить его. И это ли обстоятельство, которое никто не заметил, и которое доказывало благородство Глинского, или мысль о том, какой опасности подвергался кавалер Почетного легиона, стреляя пустым порохом и подставляя грудь свою на верную смерть, или оба эти ощущения вместе, только они, видимо, поколебали храбрость француза. Он побледнел, переступал с ноги на ногу, и пока длилось освидетельствование пистолета, не высыпался ли вместе с пулею и порох, разряжание и новый заряд, лицо его во все продолжение времени быстро изменяло внутренним чувствованием. Правда, что нет ничего мучительнее, как долгое приготовление к казни. Наконец, пистолеты снова в руках противников, и со словами «Начинайте!» Глинский поднял пистолет, прямо подошел к барьеру, но француз, целясь на каждом полшаге, выстрелил не более как в 2 шагах от своего места. Глинский пошатнулся и схватил себя за левую руку. «Это ничего», — сказал он, — «теперь пожалуйте ко мне, поближе, господин кавалер Почетного легиона. Но кавалер не в состоянии был этого сделать. Мысль о том, что жизнь его теперь целиком зависела от Глинского, отняла у него последние силы. Колени затряслись, пистолет выпал из руки, и он почти повалился на руки секундантов, подбежавших поддержать его. «Это не дуэль, это убийство!» — бормотал он несколько раз едва внятным голосом. Глинский опустил пистолет. «Я знал это наперед, милостивые государи», — сказал он. «Истинно храбрый человек никогда не бывает дерзок. Теперь ему довольны этого наказания, но в другой раз я опыт

0: Книга на ночь. Говорят, мужчины читают детективы, женщины – любовные романы, а подростки предпочитают фантастику. Но все мы всегда интересны непридуманные истории. Специальный проект «Радио Звезда» и издательство «Ломоносов» «Библиотека нонфикшн». Основана на реальных событиях.
1: Нонна Марченко. Глава из книги «Быт и нравы пушкинской эпохи» читает Юрий Новиков.
2: Дуэль начиналась с того, что человек, считающий себя оскорбленным и требующий удовлетворения, сатисфакции, посылал противнику вызов, картель. По принятому ритуалу вызов мог быть или сделан на месте, или его присылали в письменном виде, передавал вызов секундант. Онегину вызов Ленского привез Зарецкий, секундант оскорбленного поэта. После вызова противники больше не общались друг с другом. Условия дуэли обсуждали секунданты, они уславливались. О месте и времени поединка приобретали и проверяли дуэльные пистолеты. Лучшими в пушкинское время считались пистолеты парижского оружейника Лепажа, но пули к ним опытные дуэлянты предпочитали отливать сами, а не пользоваться готовыми. Надо было еще позаботиться о карете, достаточно вместительной, чтобы довести раненого, и о докторе. Учитывая запреты на дуэль и уголовную ответственность, которая грозила каждому участнику или свидетелю поединка, это было делом нелегким. Александр Бестужев-Марлинский так описывает подготовку к дуэли в повести «Испытание». Старый слуга Валериан плавил свинец в железном ковше, стоя перед огнем на коленях и лил пули. Дело, которое прерывал он частыми молитвами и крестами. У стола какой-то артиллерийский офицер обрезывал, гладил и примерял пули к пистолетам. В это время дверь осторожно растворилась, и третье лицо, кавалерист-гвардеец, вошел и прервал на минуту их занятие. «Бонжур, капитан», — сказал артиллерист входящему. «Все ли у вас готово?» «Я привез с собой две пары, одна Кухенройтера, другая Лепажа. Мы вместе осмотрим их». «Это наш долг, ротмистр. Пригоняли ли вы пули?» «Пули сделаны в Париже. И верно, с особенной точностью». «О, не надейтесь на это, ротмистр. Мне уже случилось однажды попасть в просак от подобной доверчивости. Вторые пули, я и теперь краснею от воспоминания, не дошли до пол ствола. И как мы ни бились, догнать их до места все напрасно. Противники принуждены были стреляться седельными пистолетами, величиной едва ли не с горный единорог. И хорошо, что один попал другому прямо в лоб». «Где всякая пуля и менее горошинки, и более вишни производит одинаковое действие. Но посудите, какому нареканию подверглись бы мы, если б эта картечь разбила вдребезги руку или ногу?» «Классическая истина», — отвечал кавалерист, улыбаясь. «У вас полированный порох и самый мелкозернистый». «Да тем хуже. Оставьте его дома. Во-первых, для единообразия мы возьмем обыкновенного винтовочного пороха. Во-вторых, полированный не всегда быстро вспыхивает, а бывает, что искра и вовсе скользит по нем». «Я согласен на все, что может облегчить дуэль. Будет ли у вас лекарь, господин ротмистр?» «Я вчера посетил двоих и был взбешен их корыстолюбием. Они начинали предисловием об ответственности и кончали требованием задатка. Я не решился верить участь поединка подобным торгашам». «В таком случае я берусь привести с собой доктора, величайшего оригинала, но благороднейшего человека в мире. Мне случалось прямо с постели увозить его на поле, и он решался, не колеблясь. «Я очень знаю, господа», — говорил он, навивая бинты на инструмент.

0: инструмент, что не могу ни запретить, ни воспрепятствовать вашему безрассудству и приемлю охотно ваше приглашение. Я рад купить, хотя и с собственным риском, облегчение страждущего человечества». Но, что удивительнее всего, он отказался за поездку и лечение от богатого подарка. Это делает честь человечеству и медицине. Условия дуэли могли быть разные. Противники договаривались об обмене двумя или тремя выстрелами, или чаще всего дуэль продолжалась до первой крови. В таком случае достаточно было слегка оцарапать противника, и кровь смывала оскорбление. Все это было хорошо известно читателям пушкинского времени. Они нередко бывали или участниками, или свидетелями поединков. А нам уже надо многие вещи, очевидные для современников, объяснять. Юрий Михайлович Лотман в своих статьях о Евгении Онегине и о русской культуре прокомментировал ситуацию одной из самых известных литературных дуэлей – дуэли Онегина с Ленским. Почему Онегин, искренне любивший своего юного друга, согласился на этот поединок? Почему он стрелял первым, если не очень дорожил жизнью и совсем не хотел убивать Ленского? Онегин принял вызов. Он не мог рисковать своей честью, ведь секундант Ленского, Зарецкий, был известный бритер, болтун и сплетник. Он мог ославить отказавшегося от поединка трусом, чего не мог допустить щепетильный в понятиях чести Онегин. Наш герой оказался невольником чести. Но Онегин сделал все, чтобы поединок не состоялся. Пушкин представляет читателям Зарецкого как знатока дуэльных правил и педанта в вопросах чести. Однако, подталкивая друзей к поединку, Зарецкий нарушил основные пункты неписанного дуэльного кодекса. Он не предложил противникам примириться, когда передавал Онегину вызов Ленского, а это прямая обязанность секунданта. Онегин опоздал на место дуэли более чем на час. По всем дуэльным правилам опоздание больше чем на четверть часа не допускалось. Поединок считался несостоявшимся. Онегин уже прямо рисковал своей честью. Его могли обвинить в том, что он струсил. Наконец, в дуэли требовалось социальное равенство не только противников, но и секундантов – не говоря о том, что секунданты не были назначены. Стало быть, некому было обговаривать условия дуэли, прямое нарушение. Онегин прямо на месте предложил в секунданты своего слугу-француза, а это уже прямое оскорбление дворянину Зарецкому. Онегин стрелял на ходу. Не потому, что он боялся выстрела противника, он торопился потерять свое право первого выстрела, причем в самых невыгодных для себя обстоятельствах. Пистолет или пажа были прекрасно прилажены по руке. Говорили, они так удобно ложатся в руку, как будто служат ее естественным продолжением и бьют почти без промаха, но только если стрелять с места. На ходу даже опытный стрелок практически никогда не попадал в цель, потому что эти пистолеты имели ствол гладкий, без нарезки, и пуля, не получая первоначального вращения, легко отклонялась от цели. Современникам было понятно, что выстрел Онегина стал смертельным для Ленского только по роковой случайности. Приятно дерзкой эпиграммой взбесить оплошного врага, приятно зреть, как он упрямо, склонив бодливые рога, невольно в зеркало глядится и узнавать себя стыдится. Приятней, если он, друзья, завоет с дуру «Это я!» Еще приятнее в молчанье ему готовить честный гроб и тихо целить в бледный лоб на благородном расстоянии. но отослать его к отцам едва ли приятно будет вам». В разное время отношение к дуэли менялось. Главное даже не в лихости дуэлянтов. Поединок — это протест против задавленного положения человеческой личности, доказательство, что есть ценности, которые дороже самой жизни и которые не подвластны государству, честь, человеческое достоинство. При отсутствии законов, охраняющих личность, для порядочного человека дуэль оказывалась единственным средством защитить свою честь и честь своих близких. Условия дуэли, подписанные секундантами Пушкина и Дантеса, подлинник на французском языке. Первое. Противники становятся на расстоянии 20 шагов друг от друга и 5 шагов для каждого от барьеров, расстояние между которыми равняется 10 шагам. Второе. Вооруженные пистолетами противники по данному знаку, идя один на другого, но ни в коем случае не переступая барьеры, могут стрелять. Третье. Сверх того принимается, что после выстрела противникам не дозволяется менять место для того, чтобы выстреливший первым огню своего противника подвергся на том же самом расстоянии. Четвертое. Когда обе стороны сделают по выстрелу, то в случае безрезультатности поединок возобновляется как бы в первый раз. Противники становятся на то же расстояние в 20 шагов, сохраняются те же барьеры и те же правила. Пятое. Секунданты являются непременными посредниками во всяком объяснении между противниками на месте боя. Шестое. Секунданты, ниже подписавшиеся и облеченные всеми полномочиями, обеспечивают, каждый за свою сторону, своей честью строгое соблюдение изложенных здесь условий.
1: Мы читали главы из книги Нонны Марченко «Быт и нравы пушкинской эпохи». Литературное произведение предоставлено издательством «Ломоносов».

0: слушаете «Радио Звезда». Юрий Тынянов. Фрагмент из романа «Смерть Вазир Мухтара». Читает Юрий Григорьев.
1: Когда они выходили из ограды мечети имам Зуме, их было 500-600 человек. Когда они подошли к проклятым воротам, их было 10 тысяч. Мулы и сеиды, шедшие впереди, не оглядывались. Но они чувствовали за собой рост дыхания, шагов, криков. Бежали кузнецы, фруктовщики, художники, кебабчи, торговцы жареным мясом. Они из переулков замешивались одиночками, десятками, из улиц сотнями. Сарбазы с ружьями. Однорукие люди в оборванных кулиджах поднимали левой рукой камни с дороги. Однорукие люди — лоты, воры. Кинжалы, палки, молоты, камни, ружья. Они прибывали из переулков. Их передавали старики, которые сами не шли. Топоры. Глаза были красные, и черные зрачки масляные. Лавки были закрыты, иначе бы их разгромили по дороге. Но когда они подошли к проклятым воротам, наглухо запертым, они вдруг остановились. Они стали. Руки сжимали молоты, камни, ружья, но ворота были заперты, и дом молчал. Крики прекратились. Русский флаг слегка потрепывался на древке. «Слушать команду», — сказал Грибоедов. «Главные ворота запереть. Урядник Кузьмичев, взять 20 человек, стать у ворот. Урядник Иванов и Чибисов, взять 15 человек, стать на крышу. Ружья держать наготове». Он сбежал по узкой лестнице к себе. Якуб Маркарян, выгнув голову, выглянул из двери и снова вошел в свою комнату. Он сел посредине комнаты на пол и поджал ноги, а ведь он стал уже отвыкать от этой привычки. Потом он услышал, как шум приблизился. Потом все затихло, и вдруг высокий голос где-то неподалеку прокричал его имя. И сразу же «Аллах! Аллах!» и тишина. Якуб Маркарян оскалил зубы. Он смеялся. Ворота были крепкие. «Саша», — сказал Грибоедов, стоя в приемной комнате рядом со спальней. «Ну-ка, Саша, тащи сюда вино. Корзину тащи или две. И припасы». Сашка позвал кучера. Они возились в кладовой. Доктор Эделунг в мундире сосал сигару. Рустамбек и Дадашбек тоже были в комнате, полуодетые. Комната не имела ни жилого, ни человеческого вида. «Откупори нам эту бутыль, а остальное тащи-ка на крышу. Казакам, пусть позавтракают. Ваше здоровье, доктор. Это АИ». Доктор Эделунг кивнул головой, важно и грустно, и чокнулся с Грибоедовым. И только когда увидела толпа, что казаки на крыше пьют вино и едят, она очнулась. Белокурый человек в казакине, накинутом на белье, отдыхал от тяжелой корзины на крыше. Полетели каменья в ворота. Ворота чуть дрогнули. Белокурый человек в казакине, согнувшись, побежал по крыше обратно, во внутренний двор. Тогда щелкнул выстрел в толпе. Это был первый выстрел, и все его услышали. Белокурый человек бежал, согнувшись. И крик в толпе. Мальчик в кулидже упал. Кровь была у него на лице. Кровь увидели, его оттащили в сторону кузнец и сапожник. Он умирал. Заговорили фальконеты. В крышу, в казаков летели камни. Передние телами, без разбега, сотнями тел ударялись в ворота и оглушенные падали назад. Казаки торопливо допивали вино. Человек на лошади показался внизу. Он что-то кричал, махал рукой. Казаки видели, как его стащили с лошади, поволокли к упавшему мальчику, в воздухе поднялись палки, и человек провалился. Казаки на крыше утерли рты, встали на колено и прицелились. Так погиб Соломон Меликьянс, который метнулся к русскому посольству, как муха на огонь. Были одновременны. Кровь на земле, ворота, о которые бились тела, высокий белокурый человек, который бежал по крыше, трое или четверо казаков, вдруг растянувшиеся на крыше. и тут же увидели, что крыша конюшни слева шире, чем правая, с казаками. Так 10-15 человек взобрались на крышу конюшни. Троих передних сняли казаки пулями. «Джахат! Эолли Салават! Смерть собакам!» Сотни уже были на крыше первого двора. Казаки отступили в узкий проход. Зили Султан получил в 7,5 часов сообщение, что у русского посольства собралась толпа. Сообщение было сделано Гулям Пишхедметом, который пришел помочь ему одеться. Зили Султан одевался медленно. Потом ему подали умываться. Умывался он булькая и фыркая. Он совершил утренний намаз. После намаза подали ему завтрак. Казаки стреляли. Люди прыгали с крыши один за другим, десятками. Уже наполнился двор. Люди метались направо, налево и вперед. Направо был дом Назара Алихана, налево — квартира Мальцова в Балихане, а внизу — доктора. Впереди в узком проходе были казаки. Они не знали, кто где, они метались, как слепые. Искали хаджу, евнуха. Три сарбаза и Купсултана указали им на второй двор. Сотни человек с молотами и кинжалами стояли у дверей Назара Алихана. Дом, в котором доктор писал тому полчаса свой дневник, били как человека. Листки пухом летали по воздуху. Якуб Маркарян увидел, как сразу 10 голов всунулись в его дверь. Они открыли дверь и застряли в ней. Ослепленные дневным светом, они ничего не видели в полутемной комнате, и глаза смотрели мимо него. Медленно, важно, стал подниматься с ковра хаджа Якуб. Потом он шагнул к двери, и люди отступили. Они сжимали в руках кувалды и ножи, и они отступили. Никто из них ни разу не видел хаджи Мирзы Якуба. Он был высок ростом, бел лицом, брови его были черны и казались насурмленными. Хаджа Мирза Якуб смотрел на людей, которых видел в первый раз. Потом зубы его оскалились. Евнух улыбался или сжимал челюсти. «Меня хотите?» — сказал он высоким голосом. «Меня хотите?» И еще шагнул вперед. «Я безоружный! Бейте! Бзанит!» Молотобоец, медленно размахнувшись, метнул в него молотом издали, не подходя. Молот попал в грудь. Евнух покачнулся. Только тогда вскочили в комнату, только тогда руки вцепились в халат. Они прикоснулись к нему. Они держали его. Палки враз ударили по голове, как по барабану. «Бзанит!» — кричал радостно Евнух. Агенгер ударил его ножом в живот и кулаком в зубы. Его ударили еще раз в бок, а он все кричал высоким голосом: «Бзанит! Бейте!» — и выплевывал зубы. Его выволокли во двор. Он упал. Мальчик лет 15, вынув длинный нож, мясничий секач плеснул над шеей. Старик придавил ногою тупиё с другой стороны, голова полетела, как мяч, за ворота. Там ее поймали. Поймали потом еще руку, на которой плотно держался изорванный голубой рукав, ногу. Поймавшие крепко их держали, высоко поднимая, и грудь их сразу промокла. «Эали Салават!» Грохот. Разрушали второй двор. На крышах стояли, отдирали дрань. Топорами раскачивали, расшатывали бревна. Проваливались, снова вылезали. Бросали, раскачиваясь подвое, балки в третий двор. Запыленный голый тополь подрагивал, как пес. «Александр! Александр!» — крикнул Грибоедов. «Назад!» Он стоял на узенькой лестнице, ведущей в его покое. За ним стоял Аделунг, за Аделунгом выглядывали Рустамбек и Дадашбек. 15 казаков на коленях внизу, вертя головами во все стороны, стреляли по крышам и забору. Сашка не слышал его. Второй двор гудел и трещал. Стоял туман от звездки и пыли. Сашка, открыв рот, не говоря ни слова, прислушивался. Неизвестно, куда он смотрел. Он выбежал за казачий круг, стоял, смотрел. «Александр!» — крикнул еще раз Грибоедов. Сашка повернулся и посмотрел на Грибоедова. Тут казаки выстрелили. На плоской крыше забора стояло человек 10 оборванных персиян. Двое упали и скатились, как кули с мукой, во двор. Третий выстрелил наугад. Сашка, смотря на Грибоедова ясным взглядом, капризно сдвинул брови, неодобрительно скривил рот, согнулся на бок, как будто его укусила муха, и упал.
2: «А-а-а!» — сказал Грибоедов. «Они Александра убили!»
1: Мертвый казак лежал, сжимая ружье рядом с Сашкой. Грибоедов быстро сбежал по лестнице и опустился на колени. Он разжал мертвые руки и вынул ружье. Потом легко взбежал наверх, и он стал стрелять, целясь точно и быстро. Крик заполнил двор, узенький и темный. Люди были во дворе. Выстрелы были точные. Люди подались назад. Дворик был очищен. Теперь остались только те, что стояли по стенам. Со стены редко стреляли. Потом стали кидать балки. Одна балка покрыла 4 казаков. Они шевелились под нею. Доктор Делунг притронулся рукой к плечу Грибоедова. Грибоедов обернулся. «Они убили Александра», — сказал он доктору. И губа задрожала. «Нужно отступать в комнаты», — сказал доктор Делунг. Было убито еще 2 казаков. Первая комната — его спальня. Еще была не убрана постель, Сашка так и не прибрал ее. 9 казаков поместились у окон. Грибоедов заглянул в окно. На дворике теперь их было много. Они были белые от звездки в полутемном дворике. Он отошел от окна и стал ходить. Ногой он отодвинул чемодан, чтобы было больше места.
2: «Где кафир? Где вазир Мухтар?»
1: Они не знали, кто жил на третьем дворе. Все выстроились по боковым стенам. Небольшой камень попал Грибоедову в голову. Он не заметил боли. Запустив руку в волосы, он почувствовал, что она мокрая, и увидел кровь.
2: «Фетхали-шах пришлет помощь!» — хрипло сказал Рустамбек. «Еще 10 минут!» «Фетхали-шах, его мать!» — сказал Грибоедов, смотря с отвращением на свою красную липкую руку.
1: Камни летели реже.
2: «Надо отступать в гостиную», — сказал доктор Делунг.
1: Он прислушивался, подняв глаза к потолку. Ему почудились шаги на крыше. Вдруг потолок затрещал под сотню ног. Послышались острые удары. Били топорами. Они перешли в гостиную. Доктор, втянув голову в плечи, смотрел вперед, в дверь гостиной. Лицо его было похоже на бульдожью морду. Он был почти спокоен. Сверху, на крыше, топали, словно танцевали. Трещало, отрывали дрань. «Они занимают лестницу», — сказал доктор, вглядевшись. Дверь со двора в спальню была густо забита людьми. В нее ломились сразу сотни, и ни один не пролезал. Несмотря ни на кого, доктор Делунг отступил на шажок и вытащил шпажонку из ножен. Грибоедов ходил по комнате, сложив с усилием руки на груди. Доктор со шпагой в руке выбежал в спальню. Грибоедов стал смотреть. Он видел, как доктор добежал до двери, сунулся в нее и сделал выпад. Потом сразу подался назад. Что-то там случилось. Дверь яснела. Отхлынули. «Молодец!» Доктор рвал в спальню оконную занавеску. Левой руки у него не было, вместо нее был обрубок. Он быстро замотал обрубок тряпкой. Потом вскочил в окно и прыгнул. Грибоедов видел короткое движение. Доктор Делунг сделал выпад шпажонкой в воздухе. «Молодец!» — сказал Грибоедов. «Какой человек!» Не было ни Сашки, ни доктора Делунга. И звездка посыпалась ему на голову. Балки рухнули, он едва успел отскочить. Люди прыгнули сверху. Какой-то сарбаз ударил его кривой саблей в грудь раз и два. Он услышал еще, как завизжал Рустамбек, которого резали. У ворот посольства появился отряд сарбазов. Их было 100 человек. И начальствовал над ними майор Хадибек, высланный Зили Султаном. Сарбазы постояли, посмотрели и смешались с толпой. Прошло уже 3 часа с тех пор, как впервые появилась здесь толпа. Улица теперь была шире, чем раньше. Развалины расширяли ее. Так как приказано было влиять на толпу красноречием, у сарбазов не было ружей.
0: Мы читали фрагмент из романа Юрия Тынянова «Смерть Вазир Мухтара».
3: Радио «Звезда».

0: Вы слушаете радио «Звезда». Новости.
1: В студии Роман Авдеев. Здравствуйте. Российские средства противовоздушной обороны за сутки сбили в зоне спецоперации 9 управляемых авиабомб, 2 реактивных снаряда установки «Хаймарс» и более 550 украинских беспилотников самолетного типа. Об этом сообщили в Министерстве обороны. Там добавили, что всего в зоне специальной военной операции за сутки наши бойцы ликвидировали более 1300 украинских боевиков. Российские вооруженные силы нанесли поражение по пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 142 районах. Американские переговорщики по Украине ведут диалог как с Москвой, так и с Киевом, сообщил Дмитрий Песков на брифинге. Пресс-секретарь президента подчеркнул, что контакты между Россией и США продолжаются по рабочим каналам.
2: Вы знаете, что президент Путин и президент Трамп при необходимости проводят телефонные разговоры. Такие разговоры могут согласовываться весьма оперативно. В настоящий момент на повестке дня разговора нет. Тем более, что каждый разговор должен быть хорошо подготовлен. Посреднический процесс по украинскому направлению стоит на паузе. Что касается посреднической роли европейцев, то они пока, наверное, далеки, как представляется, от готовности быть посредниками.
1: Дмитрий Песков подчеркнул, что начинать переговоры с выдвижения условий России ошибочно. По его словам, Москва фиксирует, что европейцы более сосредоточены на продолжении конфликта, чем на мирных переговорах. В России начали тестировать доставку лекарств с помощью беспилотников, сообщил глава Минздрава Михаил Мурашко. На этом этапе развития проекта речь идет о транспортировке препаратов между медицинскими учреждениями, уточнил министр. Ранее Владимиру Путину представили беспилотную авиационную систему «Аист», предназначенную для доставки лекарств, медицинских изделий, донорской крови и биоматериалов в труднодоступные районы. Подобные проекты уже запущены в Нижегородской и Ленинградской областях, в Бурятии и на Алтае. Международная федерация парусного спорта разрешила российским атлетам участвовать в соревнованиях среди юниоров под национальным флагом и гимном. Так спортсмены до 23 лет смогут выступать с национальной символикой, говорится на сайте Всероссийской федерации парусного спорта. Также сняты санкции с белорусских спортсменов, персонала и судей, включая требования о нейтральном статусе и запрет на использование национального флага и гимна. Все ограничения, действовавшие с 2022 года, отменены, отметили в Федерации. Роман Авдеев, служба информации, медиагруппа «Звезда».
0: Премьера на радио «Звезда».
3: За эту книгу в 1958 году Пастернак был удостоен Нобелевской премии.
4: За значительные достижения в современной лирической поэзии, а также за продолжение традиции великого русского...
3: Но заплатил за свой успех непомерно высокую цену.
5: Не читал, но осуждаю.
3: Писателя подвергли жестокой травле, угрожали, заставили отказаться от почетной награды. На родине книга была опубликована лишь 30 лет спустя. Издательство «Вимбо» и «Радио Звезда» представляют. Роман Бориса Пастернака «Доктор Живаго». Слушайте через несколько минут на «Радио Звезда».
6: Единственной законной женой поэта Николая Некрасова была простолюдинка Фёкла Анисимовна Викторова. Ее истинное происхождение неизвестно до сих пор. Кто-то утверждает, что она дочь русского обер-офицера, а кто-то говорит, мол, она ребенок обычной торговки цветами. Некрасов называл свою любимую женщину Зинаидой Николаевной, потому что ему не нравилось имя Фёкла. А так, вроде помягче, покрасивее. Известно, что Николай Алексеевич обожал охоту. Зинаида, она же Фёкла, часто сопровождала его в этих поездках. Беда пришла, откуда не ждали. Однажды верная спутница поэта подстрелила по неосторожности любимую собаку Некрасова. Он был безутешен. Зинаида Некрасова плакала и умоляла супруга простить ее. «Что ты? О чем убиваешься?» — сказал Николай Алексеевич. «Эту собаку ты нечаянно убила. а каждый день где-нибудь на свете людей нарочно убивают. Несчастного пса похоронили рядом с усадебным домом и поставили памятную гранитную плиту. Больше Некрасова на охоту не выезжали. Некрасовы.
7: Сплетение судеб русских, сплетение дорогих и великих имен. На радио «Звезда» программа «Год семьи».
0: История в письмах и воспоминаниях.
8: Из письма Александра Сергеевича Пушкина жене Наталье Николаевне Гончаровой. Осень 1833 года. Ссылка в Болдино. «Смотри, жонка, того и гляди, избалуешься без меня. Забудешь, закокетничаешься. Честь имею донести, что с моей стороны я перед тобою чист, как новорожденный младенец. Дорогою волочился только за одними 70- и 80-летними старухами, а на молоденьких, 60-летних и не глядел даже. Не злись, что не писал долго. Сочиняю своего Пугачева. В одной деревне, где он простоял 6 месяцев, нашел я 75-летнюю казачку, которая помнит это время, как мы с тобою помним 1830 год. Я от нее не отставал. Виноват? Все про все выспрашивал. И про тебя на время позабыл. Прости. Оставляю тебя вновь ради Пугачева. Целую тебя, жонка. Будь умна и здорова». Подпись и адрес. Ее превосходительству. Милостивой государине Катерине Ивановне Загряжской в Зимний дворец. Прошу доставить жене. Александр Пушкин.
6: Радио «Звезда». Книга на ночь.
9: Борис Пастернак. Главы из романа «Доктор Живаго». Читает Григорий Перель.
10: Глава 12. Кооператор Костоед сидел наверху в гостях у Живаго и со свистом обсасывал заячью лопатку, которой его угощали. Он боялся сквозняков и простуды. «Как тянет? Откуда это?» — спрашивал он и все пересаживался, ища защищенного места. Наконец он уселся так, чтобы на него не дуло, сказал: «Теперь хорошо». Доглодал лопатку, облизал пальцы, обтер их носовым платком и, поблагодарив хозяев, заметил: «Это у вас из окна. Необходимо заделать. Однако вернемся к предмету спора. Вы не правы, доктор. Жареный заяц — вещь великолепная. Но выводить отсюда, что деревня благоденствует, это, простите, по меньшей мере смело. Это скачок весьма рискованный». «Ах, оставьте», — возражал Юрий Андреевич. «Посмотрите на эти станции. Деревья не спилены, заборы целы. А эти рынки, эти бабы? Подумайте, какое удовлетворение. Где-то есть жизнь, кто-то рад. Не все стонут. Этим все оправдано». «Хорошо, кабы так. Но ведь это неверно. Откуда вы это взяли? Отъезжайте на 100 верст в сторону от полотна. Всюду непрекращающиеся крестьянские восстания. Против кого, спросите вы? Против белых и против красных, смотря по тому, чья власть утвердилась. Вы скажете: ага, мужик враг всякого порядка, он сам не знает, чего хочет. Извините, погодите торжествовать. Он знает это лучше вас. Но хочет он совсем не того, что мы с вами. Когда революция пробудила его, он решил, что сбывается его вековой сон о жизни особняком, об анархическом хуторском существовании трудами рук своих, без зависимости и обязательств кому бы то ни было. А он из тисков старой, свергнутой государственности попал под еще более тяжкий пресс нового революционного сверхгосударства. И вот деревня мечется и нигде не находит покоя. А вы говорите, крестьянство благоденствует. Ничего вы, батенька, не знаете. И сколько вижу, и знать не хотите». «А что ж, и правда не хочу. Совершенно верно. Ах, подите вы, зачем мне все знать и за все распинаться? Время не считается со мной и навязывает мне, что хочет. Позвольте и мне игнорировать факты. Вы говорите, мои слова не сходятся с действительностью. А есть ли сейчас в России действительность? По-моему, ее так запугали, что она скрывается. Я хочу верить, что деревня выиграла и процветает. Если и это заблуждение, то что мне тогда делать? Чем мне жить, кого слушаться? А жить мне надо, я человек семейный. Юрий Андреевич махнул рукой и, предоставив Александру Александровичу доводить до конца спор с Костоедом, придвинулся к краю палати и, свесив голову, стал смотреть, что делается внизу. Там шел общий разговор между Притульевым, Воронюком, Тягуновой и Васей. Ввиду приближения родных мест, Притульев припоминал способ сообщения с ними, до какой станции доезжают, где сходят и как движутся дальше, пешком или на лошадях. А Вася при упоминании знакомых сел и деревень вскакивал с горящими глазами и восхищенно повторял их названия, потому что их перечисление звучало для него волшебной сказкой.
11: «На сухом броде слезаете?» — захлебываясь, переспрашивал он. «Ну как же, наш разъезд, наша станция. А потом, небось, берете на Буйское?»
12: «Потом Буйским проселком».
11: «Я и то говорю, Буйским, село Буйское, как не знать, наш поворот. От Теда пойдет к нам, все вправо-вправо, к Веретенникам. А к вам, дядя Харитонович, видать, влево, прочь от реки. Реку Пелгу слыхали? Ну как же, наша река. А к нам будет берегом-берегом, и на этой самой реке, на реке Пелге, повыше, наши веретенники, наша деревня, на самом яру. Берег крутой, по-нашему залавок. Станешь наверху, страшно вниз взглянуть, такая круть. Как бы не свалиться. Ей-богу, правда, камень ломают, жернова. И в тех веретенниках маменька моя и две сестренки, сестра Аленка и Аришка-сестра. Маменька моя, тетя Палаша, Пелагея Ниловна, вроде сказать, как вы, молодая, белая. Дядь Воронюк, Христом Богом молю вас, дядь Воронюк».
12: «Ну шо, шо ты задолбыв, як зазуля, дядя Воронюк, хиба я не знаю, что я не тетя. Шо ты хочешь, шо тебе треба? Чтоб я пустил тебе текать, шо ты сказав? Ты дашь винта, а мне зато будет аминь стенка».
10: Пелагея Тягунова рассеянно глядела куда-то вдаль, в сторону, и молчала. Она гладила Васю по голове и, о чем-то думая, перебирала его русые волосы. Изредка она наклонениями головы, глазами и улыбками делала мальчику знаки, смысл которых был таков, чтобы он не глупил и вслух при всех не заговаривал с Воронюком о таких вещах. «Дай, мол, срок, все устроится само собой. Будь покоен». Глава 13. Когда от среднерусской полосы удалились на восток, посыпались неожиданности. Стали пересекать неспокойные местности, области хозяйничания вооруженных банд, места недавно усмиренных восстаний. Участились остановки поезда среди поля, обход вагонов заградительными отрядами, досмотр багажа, проверка документов. Однажды поезд застрял где-то ночью. В вагоны не заглядывали, никого не подымали. Полюбопытствовав, не случилось ли несчастье, Юрий Андреевич спрыгнул вниз с теплушки. Была темная ночь. Поезд без видимой причины стоял на какой-то случайной версте обыкновенного обсаженного ельником полевого перегона. Соскочившие ранее Юрия Андреевича соседи, топтавшиеся перед теплушкой, сообщили, что, по их сведениям, ничего не случилось, а, кажется, машинист сам остановил поезд под тем предлогом, что данная местность угрожаемая, и пока исправность перегона не будет удостоверена на дрезине, отказывается вести состав дальше. Представители пассажиров, говорят, отправились его упрашивать и в случае необходимости подмазать. По слухам, в дело вмешались матросы. Эти уломают. Пока это объясняли Юрию Андреевичу, снежная гладь впереди полотна возле паровоза, словно дышащим отблеском костра, озарялась огненными вспышками из трубы подтопочного зольника паровоза. Вдруг один из таких языков ярко осветил кусок снежного поля, паровоз и несколько пробежавших по краю паровозной рамы черных фигур. Впереди промелькнул, видимо, машинист. Добежав до конца мостков, он подпрыгнул вверх и, перелетев через буферный брус, скрылся из виду. Те же движения проделали гнавшиеся за ним матросы. Они тоже пробежали до конца решетки, прыгнули, мелькнули в воздухе и провалились, как сквозь землю. Привлеченный виденным, Юрий Андреевич вместе с несколькими любопытными прошел вперед к паровозу. В свободной, открывшейся перед поездом части пути, им представилось следующее зрелище. В стороне от полотна, в цельном снегу, торчал до половины провалившийся машинист. Как загонщики зверя, его полукругом обступали, так же, как он, по пояс застрявшие в снегу, матросы. Машинист кричал.
13: «Спасибо, буревестнички! Дожил! С наганом на своего брата рабочего! Зачем, я сказал, состав дальше не пойдет? Товарищи пассажиры, будьте свидетели, какая это сторона! Кто хочет, шляется, отвинчивают гайки! Я, мать вашу, пополам с бабушкой об чем? Мне что? Я сифон вам под ребра не об себе, об вас, чтобы вам что не сделалось! И вот мне что за мое попечение! Ну что ж, стреляй меня, минная рота! Товарищи пассажиры, будьте свидетелями, вот он я, не хоронюсь!»
10: Из кучки на железнодорожной насыпи слышались разнообразные голоса. Одни восклицали оторопело: «Да что ты, опомнись! Да нечто, да кто им даст, это они так, для острастки!» Другие громко подзадоривали: «Так их, Гаврилка, не сдавай, паровая тяга!» Матрос, первым высвободившийся из снега и оказавшийся рыжим великаном, с такой огромной головой, что лицо его казалось плоским, спокойно повернулся к толпе и тихим басом, с украинизмами, как воронюк, сказал несколько слов, смешных своим совершенным спокойствием в необычайной ночной обстановке.
12: «Звиняюсь, что це за гармидор? Як бы вы не занедужили на ветру, громадяне! Ать с холоду до вагонів!»
10: Когда начавшая разбредаться толпа постепенно разошлась по теплушкам, рыжий матрос приблизился к машинисту, который еще не совсем пришел в себя, и сказал:
12: «Хватит катать истерику, товарищ механик. Влазь с ямы. Да ешь, поехали».
0: Вы слушаете «Радио Звезда».
9: Мы читаем главы из романа Бориса Пастернака «Доктор Живаго».
10: Глава 14. На другой день на тихом ходу с поминутными замедлениями, опасаясь схода со слегка завеянных метелью и неразметенных рельс, поезд остановился на покинутом жизнью пустыре, в котором не сразу узнали остатки разрушенной пожаром станции. На ее закоптелом фасаде можно было различить надпись «Нижний Кельмес». Не только железнодорожное здание хранило следы пожара. Позади, за станцией, виднелось опустелое и засыпанное снегом селение, видимо, разделившее со станцией ее печальную участь. Крайний дом в селении был обуглен, в соседнем несколько бревен было подшиблено с угла и повернуто торцами внутрь. Всюду на улице валялись обломки саней, поваленных заборов, рваного железа, битой домашней утвари. Перепачканный гарью и копотью снег чернел насквозь выжженными плешинами и залит был обледенелыми помоями со вмерзшими головешками, следами огня и его тушения. Безлюдие в селении и на станции было неполное. Тут и там имелись отдельные живые души. Всей слободой горели, Участливо спрашивал соскочивший на перрон начальник поезда, когда из-за развалин навстречу вышел начальник станции. «Здравствуйте, с благополучным прибытием. Гореть горели, да дело похуже пожара будет. Не понимаю. Лучше не вникать. Неужели Стрельников? Он самый. В чем же вы провинились? Да не мы. Дорога сбоку припек. Соседи. Нам заодно досталось. Видите селение в глубине? Вот виновники. Село Нижний Кельмес, усть Немдинской волости. Все из-за них. А те что? Да без малого все 7 смертных грехов. Разогнали у себя комитет бедноты, это вам раз. Воспротивились декрету о поставке лошадей в Красную армию. А заметьте, поголовно татары-лошадники. Это 2. И не подчинились приказу о мобилизации. Это 3, как видите. Так, тогда все понятно. И за это получили из артиллерии. Вот именно. С бронепоезда. Разумеется. Прискорбно. Достойно сожаления. Впрочем, это не нашего ума дело. Притом дело минувшее. Новым мне нечем вас порадовать. Сутки другие у нас простоите. Бросьте шутки. У меня не что-нибудь. Маршевые пополнения на фронт. Я привык, чтоб без простоя. Да какие тут шутки? Снежный занос, сами видите. Неделю буран свирепствовал по всему перегону. Замело. Разгребать некому. Половина села разбежалась. Ставлю остальных, не справляются. Ах, чтоб вам пусто было. Пропал. Ну, что теперь делать? Как-нибудь расчистим, поедете. Большие завалы? Нельзя сказать, чтобы очень. Полосами. Буран косяком шел под углом к полотну. Самый трудный участок в середине. 3 километра выемки. Тут действительно промучаемся. Место основательно забито. А дальше ничего, тайга, лес предохранил. Также до выемки открытая полоса не страшно, ветром передувало. Ой, чтоб вас черт побрал, что за наваждение? Я поезд поставлю на ноги, пусть помогают. Я и сам так думал. Только матросов не трогайте и красногвардейцев. Целый эшелон трудармии. Вместе с вольноедущими человек до 700. Более чем достаточно. Вот только лопаты привезут и поставим. Нехватка лопат. В соседние деревни послали. Раздобудемся. От беда, ей-богу. Думаете, осилим? А как же? Навалом, говорится, города берут. Железная дорога, артерия, помилуйте.
14: Глава 15. Расчистка пути заняла 3 суток. Все Живаго, Данюши включительно, приняли в ней деятельное участие. Это было лучшее время их поездки. В местности было что-то замкнутое, недосказанное. От нее веяло пугачевщиной в преломлении Пушкина, азиатчиной оксаковских описаний. Таинственность уголка довершали разрушения и скрытность немногих оставшихся жителей, которые были запуганы, избегали пассажиров с поезда и не сообщались друг с другом из боязни доносов. На работы водили по категориям, не все рады публике одновременно. Территорию работ оцепляли охраной. Линию расчищали со всех концов сразу, отдельными в разных местах расставленными бригадами. Между освобождаемыми участками до самого конца оставались горы нетронутого снега, отгораживавшие соседние группы друг от друга. Эти горы убрали только в последнюю минуту по завершении расчистки на всем требующемся протяжении. Стояли ясные морозные дни. Их проводили на воздухе, возвращаясь в вагон только на ночевку. Работали короткими сменами, не причинявшими усталости, потому что лопат не хватало, а работающих было слишком много. Неутомительная работа доставляла одно удовольствие. Место, куда ходили копать Живаго, было открытое, живописное. Местность в этой точке сначала опускалась на восток от полотна, а потом шла волнообразным подъемом до самого горизонта. На горе стоял одинокий отовсюду открытый дом. Его окружал сад, летом, вероятно, разраставшийся, а теперь не защищавший здание своей узорной заиндевелой редизной. Снеговая пелена все выравнивала и закругляла. Но, судя по главным неровностям склона, которые она была бессильна скрыть своими увалами, весной, наверное, сверху в трубу виадука под железнодорожной насыпью сбегал по извилистому буераку ручей, плотно укрытый теперь глубоким снегом, как прячется под горою пухового одеяла с головой укрытый ребенок. Жил ли кто-нибудь в доме, или он стоял пустым и разрушался, взятый на учет волостным или уездным земельным комитетом? Где были его прежние обитатели и что с ними сталось? Скрылись ли они за границу, погибли ли от руки крестьян? Или, заслужив добрую память, пристроились в уезде образованными специалистами? Пощадил ли их Стрельников, если они оставались тут до последнего времени, или их вместе с кулаками затронула его расправа? Дом дразнил с горы любопытство и печально отмалчивался. Но вопросов тогда не задавали, и никто на них не отвечал. А солнце зажигало снежную гладь таким белым блеском, что от белизны снега можно было ослепнуть. Какими правильными кусками взрезала лопата его поверхность, какими сухими алмазными искрами рассыпался он на срезах. Как напоминало это дни далекого детства, когда в светлом, галуном обшитом башлыке и тулупчике на крючках, туго вшитых в курчавую черными колечками завивавшуюся овчину, маленький Юра кроил на дворе из такого же ослепительного снега пирамиды и кубы, сливочные торты, крепости и пещерные города. Ах, как вкусно было тогда жить на свете! Какое все кругом было загляденье и объедение! Но и эта трехдневная жизнь на воздухе производила впечатление сытости. И не без причины. Вечерами работающих отделяли горячим сеянным хлебом свежей выпечки, которые неведомо откуда привозили, неизвестно по какому наряду. Хлеб был с обливной, лопающейся по бокам вкусную горбушкой и толстой, великолепно пропеченной нижней коркой со впекшимися в нее маленькими угольками.
0: Радио «Звезда».
9: Мы читаем главы из романа Бориса Пастернака «Доктор Живаго».
14: Глава 16.

0: возвращались вечерами, когда садилось солнце. Как бы из верности прошлому, оно продолжало закатываться на прежнем месте, за старую березой, росшей у самого окна перед дежурной комнатой телеграфиста. Наружная стена в этом месте обрушилась внутрь и завалила комнату. Но обвал не задел заднего угла помещения против уцелевшего окна. Там все сохранилось. Обои кофейного цвета, изразцовая печь с круглой отдушиной под медной крышкой на цепочке и опись инвентаря в черной рамке на стене. Опустившись до земли, солнце точь-в-точь, как до несчастья, дотягивалось до печных изразцов, зажигало коричневым жаром кофейные обои и вешало на стену, как женскую шаль, тень березовых ветвей. В другой части здания имелась заколоченная дверь в приемный покой с надписью такого содержания, сделанной, вероятно, в первые дни февральской революции или незадолго до нее. «Ввиду медикаментов и перевязочных средств просят господ больных временно не беспокоиться. По наблюдающейся причине дверь опечатываю, о чем до сведения довожу. Старший фельдшер Усть-Немды такой-то». Когда отгребли последний снег, буграми остававшийся между расчищенными пролетами, открылся весь насквозь и стал виден ровный, стрелою вдаль разлетевшийся рельсовый путь. По бокам его тянулись белые горы откинутого снега, окаймленные во всю длину двумя стенами черного бора. Насколько хватал глаз, в разных местах на рельсах стояли кучки людей с лопатами. Они в первый раз увидали друг друга в полном сборе и удивились своему множеству. Глава 17. Стало известно, что поезд отойдет через несколько часов, несмотря на позднее время и близость ночи. Перед его отправлением Юрий Андреевич и Антонина Александровна пошли в последний раз полюбоваться красотой расчищенной линии. На полотне уже никого не было. Доктор с женой постояли, посмотрели вдаль, обменялись двумя-тремя замечаниями и повернули назад к своей теплушке. На обратном пути они услышали злые надсаженные выкрики двух бронящихся женщин. Они в них тотчас узнали голоса Огрызковой и Тягуновой. Обе женщины шли в том же направлении, что и доктор с женою, от головы к хвосту поезда, но вдоль его противоположной стороны, обращенной к станции. Между тем, как Юрий Андреевич и Антонина Александровна шагали по задней, лесной стороне. Между обеими парами, закрывая их друг от друга, тянулась непрерывная стена вагонов. Женщины почти не попадали в близость к доктору и Антонине Александровне, а намного обгоняли их или сильно отставали. Обе они были в большом волнении. Им поминутно изменяли силы. Вероятно, на ходу у них проваливались в снег или подкашивались ноги, судя по голосам, которые вследствие неровности походки то подскакивали до крика, то спадали до шепота. Видимо, Тягунова гналась за Огрызковой и, настигая ее, может быть, пускала в ход кулаки. Она осыпала соперницу отборной руганью, которая в мелодических устах такой павы и барыни звучала во сто раз бесстыднее грубой и немузыкальной мужской брани. «Ах ты, шлюха! Ах ты, задрёпа!» — кричала Тягунова. «Шагу ступить некуда! Тут как тут она юбкой пол метет, глазолупничает! Мало те, суки, колпака моего! Раздевалась на детскую душеньку! Распустила хвост! Малолетнего ей надо испортить! А ты, знать, и Васеньке законная!
1: Я тебя

0: покажу законную хайло, зараза! Ты живой от меня не уйдешь, не доводи меня до греха! Но, размахалась! Убери руки-то, бешеная! Че тебе от меня надо? А надо, чтобы сдохла ты, гнида шаламура, кошка шелудивая, бесстыжие глаза! А по мне какой разговор? Я, конечно, сука и кошка, дело известное. Ты вот у нас титулованная, из канавы рожденная, в подворотне венчанная, крыса избрюхатила, ежом разродилась. Караул, караул, люди добрые! Ай, убьет меня до смерти или ходейка пагуба! Ай, спасите девушку, заступитесь за сироту!
1: Пойдем скорее. Не могу этого слышать, так противно. Стала торопить мужа Антонина Александровна. Не кончится это добром.

0: Радио «Звезда». Книга на ночь.
1: Борис Пастернак. Главы из романа «Доктор Живаго». Читает Григорий Перель.
2: Глава 18. Вдруг все изменилось. Места и погода. Равнина кончилась. Дорога пошла между гор, холмами и возвышенностями. Прекратился северный ветер, дувший все последнее время. С юга, как из печки, пахнуло теплом. Леса росли тут уступами по горным склонам. Когда железнодорожное полотно их пересекало, поезду сначала приходилось брать большой подъем, сменявшийся с середины отлогим спуском. Поезд, кряхтя, вползал в чащу и еле тащился по ней. Точно это был старый лесник, который пешком вел за собой толпу пассажиров, осматривавшихся по сторонам и все замечавших. Но смотреть еще было не на что. В глубине леса был сон и покой, как зимой. Лишь изредка некоторые кусты и деревья с шорохом высвобождали нижние сучья из постепенно оседавшего снега, как из снятых ошейников или расстегнутых воротников. На Юрия Андреевича напала сонливость. Все эти дни он пролеживал у себя наверху. Спал, просыпался, размышлял и прислушивался. Но слушать пока еще было нечего. Глава 19. Пока отсыпался Юрий Андреевич, весна плавила и перетапливала всю ту уйму снега, которая выпала в Москве в день отъезда и продолжала падать всю дорогу. Весь тот снег, который они трое суток рыли и раскапывали в Усть-Немде, и который необозримыми и толстыми пластами лежал на тысячеверстных пространствах. Первое время снег подтаивал изнутри, тихомолком и вскрытную. Когда же половина богатырских трудов была сделана, их стало невозможно долее скрывать. Чудо вышло наружу. Из-под сдвинувшейся снеговой пелены выбежала вода и заголосила. Непроходимые лесные трущобы встрепенулись. Все в них пробудилось. В воде было где разгуляться. Она летела вниз с отвесов, прудила пруды, разливалась вширь. Скоро чаще наполнилась ее гулом, дымом и чадом. По лесу змеями расползались потоки, увязали и грузли в снегу, теснившим их движение, с шипением текли по ровным местам и, обрываясь вниз, рассыпались водяною пылью. Земля влаги уже больше не принимала. Ее с головокружительных высот, почти с облаков, пили своими корнями вековые ели, у подошв которых сбивалась в клубы обсыхающая бело-бурая пена, как пивная пена на губах у пьющих. Весна ударяла хмелем в голову неба, и оно мутилось от угара и покрывалась облаками. Над лесом плыли низкие войлочные тучи с отвисающими краями, через которые скачками низвергались теплые, землей и потом пахнувшие ливни, смывавшие с земли последние куски пробитой черной ледяной брони. Юрий Андреевич проснулся, подтянулся к квадратному оконному люку из которого вынули раму, подперся локтем и стал слушать. Глава 20. С приближением к горнозаводскому краю местность стала населеннее, перегоны короче, станции чаще. Едущие сменялись не так редко. Больше народу садилось и выходило на небольших промежуточных остановках. Люди, совершавшие переезды на более короткие расстояния, не обосновывались надолго и не заваливались спать, а примащивались ночью где-нибудь у дверей в середине теплушки, толковали между собой в полголоса о местных, только им понятных делах и высаживались на следующем разъезде или полустанке. Из обмолвок здешней публики, чередовавшейся в теплушке последние 3 дня, Юрий Андреевич вывел заключение, что на севере белые берут перевес и захватили или собираются взять Юрятин. Кроме того, если его не обманывал слух, и это не был какой-нибудь однофамилец его товарища по Мелюзеевскому госпиталю, силами белых в этом направлении командовал хорошо известный Юрию Андреевичу Галиулин. Юрий Андреевич ни слова не сказал своим об этих толках, чтобы не беспокоить их понапрасну, пока слухи не подтвердятся. Глава 21. Юрий Андреевич проснулся в начале ночи от смутно переполнявшего его чувства счастья, которое было так сильно, что разбудило его. Поезд стоял на какой-то ночной остановке. Станцию обступал стеклянный сумрак белой ночи. Эту светлую тьму пропитывало что-то тонкое и могущественное. Оно было свидетельством шире и открытости места. Оно подсказывало, что разъезд расположен на высоте, с широким и свободным кругозором. По платформе, негромко разговаривая, проходили мимо теплушки неслышно ступающие тени. Это тоже умилило Юрия Андреевича. Он усмотрел в осторожности шагов и голосов уважение к ночному часу и заботу о спящих в поезде, как это могло быть в старину, до войны. Доктор ошибался. На платформе галдели и громыхали сапогами, как везде. Но в окрестности был водопад. Он раздвигал границы белой ночи веянием свежести и воли. Он внушил доктору чувство счастья во сне. Постоянный, никогда не прекращающийся шум его водяного обвала царил над всеми звуками на разъезде и придавал им обманчивую видимость тишины. Не разгадав его присутствия, но усыпленный неведомой упругостью здешнего воздуха, доктор снова крепко заснул. Внизу в теплушке разговаривали двое. Один спрашивал другого: «Ну как, угомонили своих? Да ломали хвосты им? Это Лавочников, что ли? Ну да, Лобазников. Утихомирили, как шелковые, из которых, для примера, вышибли дух, но остальные и присмирели. Забрали контрибуцию. Много сняли с волости? 40 000. Врешь. Зачем мне врать? Хидрен реп, 40 000. 40 000 пудов. Ну, бей вас, кобыла задом. Молодцы, молодцы! 40 000 мелкого помола. А, положим, какое диво. Места первый сорт. Самая мощная торговля. Тут по рынью пойдет теперь вверх к Юрятину, село к селу, пристаня, сыпные пункты. Братья Шерстобитовы, Перекатчиков с сыновьями. Оптовик на оптовике. Тише, ори, народ разбудишь. Ладно. Говоривший зевнул. Другой предложил: Залечь подремать, что ли? Похоже, поедем. В это время сзади, стремительно разрастаясь, накатил оглушительный шум, перекрывший грохот водопада, и по второму пути разъезда, мимо стоящего без движения эшелона, промчался на всех парах и обогнал его курьерский старого образца. Отгудел, отгрохотал и, мигнув в последний раз огоньками, бесследно скрылся впереди. Разговор внизу возобновился. «Но теперь шабаш, настоимся. Теперь не скоро. Надо быть Стрельников, броневой особого назначения». «Стал быть он. Насчет контры — это зверь. Это он на Галеева побежал». «Это на какого же?» «Атаман Галеев. Сказывают, стоит с чехом за слоном у Юрятина. Забрал ядрёный репа под себя пристаня и держит. Атаман Галеев. А может, князь Галилеев запамятовал». «Не бывает таких князьев. Видно ли Курбан? Перепутал ты». «Может, и Курбан. Это другое дело».
1: Глава 22. Ближе к утру Юрий Андреевич проснулся в другой раз. Опять ему снилось что-то приятное. Чувство блаженства и освобождения, преисполнившее его, не прекращалось. Опять поезд стоял, может, статься на новом полустанке, а может быть и на старом. Опять шумел водопад, скорее всего, тот же самый, а, возможно, и другой. Юрий Андреевич тут же стал засыпать, и сквозь дрему ему мерещились беготня и суматоха. Костоец сцепился с начальником конвоя, и оба кричали друг на друга. Снаружи стало еще лучше, чем было. Веяло чем-то новым, чего не было прежде, чем-то волшебным, чем-то весенним, черняво-белым, редким, неплотным, таким, как налет снежной бури в мае, когда мокрые тающие хлопья, упав на землю, не убеляют ее, а делают еще чернее. Чем-то прозрачным, черняво-белым, пахучим. «Черемуха», — угадал Юрий Андреевич во сне.
0: Радио «Звезда».
1: Мы читаем главы из романа Бориса Пастернака «Доктор Живаго».
2: Глава 23. Утром Антонина Александровна говорила: «Удивительный ты все-таки, Юра. Весь соткан из противоречий. Бывает, муха пролетит, ты проснешься и до утра глаз не сомкнешь. А тут шум, споры, переполох, а тебя не добудится. Ночью бежали кассир Притульев и Вася Брыкин. Да, подумай, и Тягунова, и Огрызкова. Погоди, это еще не все. И Воронюк. Да, да, бежал, бежал. Да, представь себе. Теперь слушай, как они скрылись вместе или врозь, в каком порядке, абсолютная загадка. Ну, допустим, Воронюк, этот, естественно, решил спастись от ответственности, обнаружив побег остальных. А остальные? Все ли именно исчезли по доброй воле или кто-нибудь устранен насильственно? Например, подозрение падает на женщин. Но кто кого убил, Тягунова ли Огрызкова или Огрызкова Тягунова, никому не известно. Начальник конвоя бегает с одного конца поезда на другой, как вы смеете, кричит, давать свисток к отправлению. Именем закона требую задержать эшелон до поимки бежавших. А начальник эшелона не сдается. Вы с ума, говорит, сошли? У меня маршевые пополнения на фронт, срочная первоочередность, дожидаться вашей вшивой команды. И что вы думали? И оба, понимаешь, с упреками на Костоеда. Как это он, кооператор, человек с понятиями, был тут рядом и не удержал солдата, темное несознательное существо, от рокового шага? А еще народник, говорят. Ну, Костоед, конечно, в долгу не остается. «Интересно, — говорит, — значит, по-вашему, за конвойным арестант должен смотреть.
1: Вот уж действительно, когда курица петухом запела. Я тебя и в бок, и за плечо. Юра, кричу, вставай, побег. Какое! Из пушки не добудиться. Но, прости, об этом потом, а пока не могу. Папа, Юра, смотрите, какая прелесть. Перед отверстием окна, у которого, вытянув голову, они лежали, раскинулась местность без конца и краю, затянутая разливом. Где-то вышла из берегов река, и вода ее бокового рукава подступила близко к насыпи. В укорочении, получившемся при взгляде с высоты палатей, казалось, что плавно идущий поезд скользит прямо по воде. Ее гладь в очень немногих местах была подернута железистой синевой. По остальной поверхности жаркое утро гоняло зеркальные маслянистые блики, как мажет стрепуха перышком, смоченным в масле, корочку горячего пирога. В этой заводе, казавшейся безбрежной, вместе с лугами, ямами и кустами, были утоплены столбы белых облаков, сваями, уходившие на дно. Где-то в середине этой заводи виднелась узкая полоска земли с двойными вверх и вниз между небом и землей висевшими деревьями. «Утки! Выводок!» — вскрикнул Александр Александрович, глядя в ту сторону. «Где?» «У острова! Не туда смотришь! Правее, правее!» «Эх, черт! Полетели! Спугнули!» «Ах да, вижу! Мне надо будет кое о чем поговорить с вами, Александр Александрович. Как-нибудь в другой раз. А наши трудоармейцы и дамы молодцы, что удрали. И я думаю, мирно, никому не сделавши зла. Просто бежали, как вода бежит». Глава 24. Кончалась северная белая ночь. Все было видно, но стояла, словно не веря себе, как сочиненная гора, рощица и обрыв. Рощица едва зазеленела. В ней цвело несколько кустов черемухи. Роща росла под отвесом горы, на неширокой, также обрывавшейся поодаль площадке. Невдалеке был водопад. Он был виден не отовсюду, а только по ту сторону рощицы, с края обрыва. Вася устал ходить туда, глядеть на водопад, чтобы испытывать ужас и восхищение. Водопаду не было кругом ничего равного, ничего под пару. Он был страшен в этой единственности, превращавшей его в нечто одаренное жизнью и сознанием, в сказочного дракона или змея полоза этих мест, собиравшего с них дань и опустошавшего окрестность. В полувысоте падения водопад обрушивался на выдавшийся зубец утеса и раздваивался. Верхний столб воды почти не двигался, а в двух нижних ни на минуту не прекращалось еле уловимое движение из стороны в сторону. Точно водопад все время поскальзывался и выпрямлялся, поскальзывался и выпрямлялся, и сколько ни пошатывался, все время оставался на ногах. Вася, подостлав кожух, лежал на опушке рощи. Когда рассвет стал заметнее, с горы слетела вниз большая тяжелокрылая птица, плавным кругом облетела рощу и села на вершину пихты возле места, где лежал Вася. Он поднял голову, посмотрел на синее горло и серо-голубую грудь сизоворонки и зачарованно прошептал вслух «Ронжа» — ее уральское имя. Потом он встал, поднял с земли кожух, накинул его на себя и, перейдя полянку, подошел к своей спутнице. Он сказал: «Пойдемте, тетя». Ишь, озябли, зуб на зуб не попадает. Ну что вы глядите, чистопуганная? Говорю вам человеческим языком, надо идти. Войдите в положение, к деревням надо держать. В деревне своих не обидят, схоронят. Эдаким манером два дня не евшим и с голоду помрем. Небось, дядя Воронюк какой Содом поднял. Кинулись искать. Уходить нам надо, тетя Палаша. Просто, скажем, драть. Беда мне с вами, тетя, хуже бы вы слово сказали за цельные сутки. Это вы с тоски без языка, ей-богу. Ну, об чем вы тужите? Тетя Катю, Катю Огрызкову, вы без зла толканули с вагона. Задели бочком, я сам видал. Встала она потом с травы целехонько, встала и побежала. И то же самое дядя Прохор, Прохор Харитонович. Догонят они нас, все опять вместе будем, вы что думаете? Главная вещь, не надо себя кручинить, тогда и язык у вас в действии произойдет. Тягунова поднялась с земли и, подав руку Васе, тихо сказала: «Пойдем, касатик».
3: Мы читали главы из романа Бориса Пастернака «Доктор Живаго».
4: Продолжение завтра в это же время.
5: Радио «Звезда» благодарит аудиоиздательство «Вимбо» за предоставленные аудиокниги.

0: слушаете «Радио Звезда». Что вы говорите?
1: Бывает же такое. Слово есть, а родословной у него нет. Вот вам, к примеру, сковорода. Предмет, который найдется на любой кухне. Откуда пошло это существительное? Лингвисты теряются в догадках. Потому что у сковороды слов родственников нет. Хотя, подождите. Давайте-ка попробуем зайти с другой стороны. Сковорода нужна, чтобы что-то жарить. Обычно это делается на масле. Сначала оно растапливается, потом раскаляется, и капля воды, попавшая в него, вызывает довольно громкое шипение. Масло шкварчит. Слышали? Шкварчать и сковорода. Правда, похоже? А еще есть шкварки. Они тоже получаются на сковороде. Запомним, корень «сквар» в старославянском языке означал «жар» или «огонь». Вот откуда появилась сковорода. Все, конечно, так, но есть один важный нюанс. Никакой самостоятельной смысловой нагрузки у слова «шкварчать» нет и никогда не было. Это самое обычное звукоподражание. И получается, что сковорода – это посуда, в которой что-то шкварчит. Или, проще говоря, жарится. Круг замкнулся. Зато теперь мы знаем, что в языке встречаются слова «ономатопы», то есть воспроизводящие звуки, которые встречаются вне человеческой речи.
0: Да что вы говорите? История в письмах и воспоминаниях.
2: Из письма Александра Сергеевича Пушкина первой русской женщине-офицеру Надежде Андреевне Дуровой. 10 июня 1836 года, Санкт-Петербург. Вы пожелали назвать ваши мемуары «Записки русской амазонки». Это как-то слишком изысканно, манерно, напоминает немецкие романы. А вот «Записки Дуровой» просто, искренне и благородно. Будьте смелы. Вступайте на поприще литературное столь же отважно, как и на то, которое вас прославило. Полумеры никуда не годятся. Весь ваш Александр Сергеевич Пушкин.
0: Радио «Звезда».

0: слушаете радио «Звезда». Новости.
1: В студии Роман Авдеев. Здравствуйте. США не могут быть нейтральным посредником в украинском конфликте, заявил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя, ссылаясь на слова госсекретаря США Марко Рубио. Об этом он сообщил в эфире «России-24».
2: Рубио был честен с законодателями, несмотря на то, что он, конечно, говорил то, что многие из них хотели от него услышать. Он сказал справедливую вещь о том, что США не могут быть посредником по сути, поскольку они поддерживают по-прежнему, в том числе и вооружением, киевский режим. Да, президент Трамп, наверное, искренне заинтересован, чтобы завершить этот конфликт, но хотел он это сделать быстро, насколько вы помните его предвыборное обещание. Затем была встреча в Анкоридже. Но тогда мы готовы были пойти на значительный компромисс. Но, к сожалению, все это не материализовалось из-за того, что Киев ни на какие компромиссы пойти не готов.
1: Сергей Лавров ранее выразил сомнения в перспективах переговоров по Украине по причине поставок Киеву дальнобойного вооружения. США не выражают интереса к возобновлению соглашений, достигнутых в Анкоридже, добавил дипломат. В этом году число выпускников, сдающих ЕГЭ по математике и естественным наукам, достигло рекорда. Об этом сообщил вице-премьер Дмитрий Чернышенко в интервью агентству ТАСС.
3: Реализуется план повышения уровня образование математического, естественно-научного, прежде всего, в средней школе. Мы видим уже результаты. В этом году рекордное количество ребят сдавали экзамены по математике и другим, естественно-научным предметам. Это 36,5%, на 3,5% больше, чем в прошлый раз. Это говорит о том, что ребята, они сами выбирают, да, ориентируются как раз на такие предметы.
1: Дмитрий Чернышенко добавил, что девятиклассники, которые поступают в колледжи, смогут сдать всего два базовых экзамена – это русский язык и математика. Госдума приняла закон, который позволяет россиянам блокировать входящие международные звонки. Это нововведение входит во второй пакет мер по борьбе с телефонным мошенничеством. Также приняты законы о праве родителей уведомлять оператора связи о передаче сим-карты ребенку, а также закон о введении тревожной кнопки на портале госуслуги. Тревожная кнопка – это функция, которая позволит пользователям отправлять сообщения в государственную информационную систему «Антифрод», если они подозревают, что с ними связались мошенники. Роман Авдеев, служба информации, медиагруппа «Звезда».

0: радиозвезда.
1: Остров Врангеля. Город Курчатов. Проспект Буденного. Мыс Дежнева. Парк Горького. Площадь Гагарина. Поселок Лев Толстой. Море Лаптевы. Имя на карте.
2: Тольятти. Памятник преданности. На пересечении Южного шоссе и улицы Льва Яшина застыл на обочине бронзовый пес. Он сидит на гранитном постаменте высотой 1.5 метра и пристально смотрит на дорогу. У всех, кто проезжает мимо, создается впечатление, что собака поворачивает голову им вслед. Это памятник настоящему другу человека, сохранившему верность хозяевам до самой своей смерти. На картах монумент обозначен как памятник преданности.
1: Имя на карте.
2: В середине 90-х горожане впервые заметили у обочины дороги печальную собаку. Всегда на одном и том же месте. Уже несколько месяцев она либо спокойно лежала в сторонке, либо кидалась и лаяла на проезжающие мимо машины. Это была немецкая овчарка. Люди приметили собаку и стали интересоваться, откуда взялась такая. Из местной газеты прислали корреспондента и фотографа. Конечно, о том, чья это собака, кто ее бросил, никто не знал. Пришлось довольствоваться слухами. Как оказалось, летом на этом участке дороги произошла страшная авария, в которой столкнулись две легковые машины. В одной из них находилась овчарка и ее хозяева. Женщина погибла на месте, а мужчина скончался уже в больнице. Говорили, что молодые люди недавно поженились. В живых остался только их пес, который остался ждать своих хозяев. На этом самом месте. Что оставалось журналисту? Записал историю, придумал псу кличку Константин, что в переводе с греческого означает «верный» или «постоянный». После публикации заметки с фотографиями легенда о верной собаке получила статус признанного факта. Верный пес Константин, Костик, стал настоящим достоянием города Тольятти.
1: Имя на карте.
2: 7 лет. И в снег, и в дождь Костик неизменно находился на своем посту. Его жалели, строили конуру, пытались забрать домой, но пес неизменно возвращался обратно и ждал, ждал своих хозяев. От сочувствующих граждан он принимал только еду, и то близко к себе не подпускал. 7 лет. В любую погоду, в жару и холод, он подбегал ко всем проезжающим рядом автомобилям и заглядывал в окна. Но однажды Костик пропал. Пес просто ушел в лес, чтобы там умереть. Собаки часто так поступают, почуяв приближение смерти. Константин ждал своего хозяина до последней секунды. Не дождался.
1: Имя на карте.
2: Через год после гибели Костика ему поставили памятник, средства на который собирали дружно, всем миром, убитые общим горем. С тех самых пор в Тольятти сложилась традиция. Все пары молодоженов должны после ЗАГСа обязательно приехать к Костику с цветами и потереть ему кончик носа. Тогда они будут верными друг другу и проживут в браке долго и счастливо. Тольятти. Памятник преданности.
1: Имя на карте.
0: Программа «Радиозвезда» рекомендованы для слушателей старше 16 лет.

0: радио «Звезда». Книга на ночь.
1: Александр Алексеевич Борисов. Главы из очерка «У самоедов. От Пиниги до Карского моря». Читает Юрий Новиков.
2: На другой день дорога была ужасная. Правда, сначала еще шло ничего, пока был хотя бы слабый заморозок. Но когда немного пригрело солнышком и снег стал дьявольски мягок, олени начали проваливаться до половины боков. И чем дальше мы ехали, они проваливались все глубже и глубже. И под конец дороги то и дело ложились и, хоть убей, ни за что не хотели вставать и сколько-нибудь ползти вперед. Приходилось постоянно сходить с саней, идти впереди оленей и тащить их через плечо за вожжу. И если это не помогало, тогда натравляли собак, которые неимоверно рвали животных за бока. Олени вскакивали, падали, заплетались в запряжках и снова кое-как тащились. К концу дороги переехали реку Талату. Река эта со страшно крутыми скалистыми берегами. Здесь, между прочим, по рассказу Кожевина, в 1882 году, 19 июля, произошел несчастный случай с его аргышем, который переправлялся вброд. Здесь единственный способ переправы – вброд. Передовой олень был как-то не совсем хорош, и самоед чуть-чуть взял вправо. Весь аргыш моментально подхватило быстрым течением и бросило вниз между обрывистыми берегами 15 метров вышиной. Эти берега отсюда тянутся на 3 версты вплоть до Лямчиной губы. Олени и весь аргыш, бочки с ворванью, шкуры медвежьи, сани и все прочее, погибло безвозвратно, все унесло в море. Самоед, ведший аргыш, какими-то судьбами спасся. Он ногами достал дна и, отпихнувшись, вовремя выскочил на берег еще выше того места, где начинаются отвесные берега. Несмотря на это, брат Кожевина сейчас же все-таки поехал через реку с другим аргышем и, взяв немного левее, благополучно перебрался на другой берег, хотя и здесь вода неслась с ужасающей быстротой. 26 мая. Подвигаемся вперед по ночам. Дорога сравнительно хороша, морозик 3,5 градуса. Снег настолько покрылся ледяной корой, что держит сани и оленей, и только местами они проваливаются. Сегодня утро, или ночь, бог его знает, солнце не доходит, было очень странное. То была чудная солнечная погода, то вдруг напал такой густой туман, что на расстоянии 10 шагов буквально ничего не было видно, то он снова разносился, и снова солнышко весело проглядывало. Все время дул довольно сильный запада-северо-западный ветер, и, невзирая на это, все-таки по временам царил туман. Переехали речку Юнуанзи, по-самоедски в русском переводе «конский помет». Эта речка местами выбивалась уже из-под снега, и кристальная водичка весело переливалась по серым камешкам. Местами она снова уходила под снег, и здесь, избави Боже, вздумать переправляться. Эти места очень глубоки, потонешь в снежной каше. Погода скоро изменилась к худшему, начал дуть сильный западный, а потом запада-северо-западный ветер. Скоро пошел дождь и не переставал очень долго. К вечеру стало довольно холодно, 1 градус по Реамюру. Но, несмотря и на это, дождь не переставал, и скоро у нас все покрылось льдом. Под конец мой мешок стал точно из дерева, или вернее, из толстого листового цинка, и если мне хотелось поворотиться, то надо было употребить немало усилий. Я как-то поднял голову и посмотрел, думая, нельзя ли пойти написать этюд, но дождь так барабанил и так было скверно, что буквально ничего не было видно. 27 мая. Утром в 2 часа запрягли оленей и двинулись дальше. Дорога была отвратительная. Олени то и дело проваливались выше брюха, приходилось постоянно вставать с саней и кое-как вытаскивать порожние сани на более сносное место. Перешли водой реку Сур-Яга, река Лямчина. Она еще не вскрылась, и вода со страшной быстротой неслась по поверхности льда. Пришлось переезжать несколько озер. Вода на одном из них была настолько глубока, что залилась мне на нарты и промочила мой мешок и все прочее. Дров не было, а потому чайники грели кое-чем. Кто дал ящик, кто коробки, доски, хотя и нужные, две лопатки, топорище и прочее. Совершенно тихо и туман. Довольно тепло, плюс 4 градуса. Дорога становится все хуже и хуже. Снег быстро превращался в кашу. Реки быстро наполнялись водой и бурно с шумом неслись к морю. Погода, туман непроглядный. Ох уж эти полярные туманы. Они наполняют душу путешественника какой-то тоской, каким-то отчаянием. Они покрывают все своей таинственной пеленой, как бы желая скрыть далекие неведомые края от пытливых взоров человека. Тебя как будто живым положили в могилу, из которой веет сыростью и холодом. И как ни старайся раздвинуть эти гробовые стены, усилия твои напрасны. Беги вправо, влево, дальше, все тот же туман, та же непроницаемая могильная стена и смерть. Ни одного звука во время этого убийственного тумана. Как будто бы смерть спустилась на эту забытую Богом область и внезапно осенила ее своим страшным покровом. Ночью все время шел дождь и, не переставая, барабанил в мой мешок. Еще в довершении всего всю ночь бродил около моих саней, на которых я спал, какой-то пьяный самоед, пришедший с моря из соседнего чума и по-русски ругался. 28 мая. Погода настолько скверная, что русаки не выходили из своего чума и ни за что не хотели идти дальше. Легли спать. Я затащил по совету заботливых самоедов свой мешок в чум. Ночью поднялся снежный ураган. Буря так выла и немилосердно трепала чум, что мы все время боялись, как бы не снесло его. К утру я заснул и, проснувшись, был удивлен, что я чем-то придавлен. Когда я с трудом открыл, вернее, выпер силою своих рук парусинную оболочку мешка, глазам моим представилась странная картина. Чум внутри был полон снега. Все вещи были погребены в снегу, и сколько надо было усилий, чтобы отыскать их. Чум переставили на другое место и устроились лучше. 29 мая. Безумов на одном озере провалился в воду вместе с оленями. Я ехал сзади и, к счастью, вовремя остановил оленей и благополучно избег ледяной ванны. При совершенно тихой и довольно теплой погоде я видел каких-то мошек, перелетавших с одного холмика на другой. Далее ехали по припаям. Лед был весь изрыт гигантскими торосами, и мы с трудом отыскивали себе дорогу. На наше счастье, мы скоро выехали в дыроватые острова, названные так потому, что между ними очень много всевозможных проливов, как бы дыр. Здесь так много островов и проливов, что только опытный самоед может найти между ними дорогу. Долго ехали мы так называемым «инькивым шаром» и, наконец, увидели чум. Дорога между островами была великолепна. Лед был совершенно гладок, и мы неслись на оленях чуть ли не с быстротой курьерского поезда. Славно было так прокатиться после черепашьей езды.
3: Слушайте «Радио Звезда».
4: Он хотел послужить не только искусству, но и науке. путевые очерки художника и полярного исследователя Александра Борисова.
2: 30 мая. Часов в 8 вечера приехали к самоедам на Воронов нос. Здесь было 4 чума. Владельцы их все промышленники морского зверя. Погода была отвратительная, и я пошел в мешок спать. Но чтобы не надоедали пьяные самоеды, и при малейшем шорохе оглушительный рев и вой собак, здесь все самоеды ездят на собаках, перетащил свои сани с мешком за холм, версты за две от чумов. Не спалось, вылез из мешка и пошел побродить. Направился к Воронову острову, шел долго, уже стал сереть низкий берег Воронова носа, а остров все еще почти так же далеко. Как удивительно обманчиво здесь расстояние, но вот, наконец, благополучно достиг острова. Эта страшная громада, высотой приблизительно метров 90, падающая на северо-запад совершенно отвесно. К западу она постепенно опускалась склоном и на высоте 20 метров опять падала отвесно. И если бы не сугроб снега, по которому я вскарабкался на четвереньках, засовывая голые руки до локтей и этим не давая себе свалиться обратно на лед, мне не попасть бы туда. На самом высоком месте стоял крест, сделанный из толстого бревна. Откуда это бревно? Найдено ли оно в плавнике или привезено нарочно с материка? Решить невозможно, но только одно можно сказать с достоверностью, что крест этот поставлен очень давно. Боже, каким он казался старым! Казалось, что он был старше этих громад, падающих отвесной стеной в море, этих геологических развалин. Как он порос мхом, как он был выеден ветром и как источен неумолимыми снежными бурями суровой полярной зимы. На западной стороне креста священные надписи, а с северной, гласившая, когда крест был поставлен и кем, но, к несчастью, эту надпись и по догадкам положительно разобрать нельзя было, настолько она обветшала. Но все-таки внизу можно было разобрать вот что. «Вновь в 1823 году июля К. 20 и в 1838 году июля 23 и буквы Г. Б. С. Х. А наверху сохранились две буквы К. и Е. В надписях было еще труднее разобраться вследствие того, что всякий грамотный посетитель хотел оставить по себе память и вырезал, как и я, свои начальные буквы. Вся местность около креста для непривычного глаза казалась покрытой пнями из-под вырубленного леса, но, всмотревшись, вы увидите, что это были, конечно, каменные брусья и плиты. Я подошел к северному краю острова. Здесь было так высоко, что, не доходя еще за сажень до самого обрыва, я почувствовал, что у меня по коже пробежали мурашки. Я лег ногами к западу и головой лицом вниз к обрыву. Ух, какая высота! Даже дух захватывает. Торосы кажутся просто царапинками на льду. На северо-востоке прилепилось сбоку маленькое низкое продолжение острова. Оно казалось совершенно не кстати и как будто сделанное после. Здесь, на Вайгаче и вообще на севере, часто ставят вместо морских знаков кресты, обозначая этим места, удобные для стоянки судов. И сюда, если застигнет буря, идут, не боясь ни мелей, ни камней, значит, вход безопасный и есть где укрыться. На западе от Вайгача небо серое, признак, что там нет открытой воды. Но на востоке, за землей, над горизонтом градусов на 15, небо обрисовалось темно-синей полосой, что служит несомненным признаком открытой воды. А там, далеко-далеко на севере, за плавучими льдами протянулась тоненькой полоской новая земля, земля моих заветных мечтаний.

31 мая я с проводником моим Ячей был на северо-восточной оконечности острова Вайгача, называемый Болванским носом. Здесь находится священное место самоедов. Вот почему этот мыс и получил такое название. В настоящее время это место ничего особенного из себя не представляет. Почти все предметы приношений растасканы частыми посетителями-промышленниками. Переезжали множество ручейков, теперь весной чрезвычайно неудобных для переезда на санях, в другое же время года вовсе незаметных. Иногда эти ручейки замыкались мелкими камешками, набросанными морскими волнами осенних непогод, и представляли как бы озера, на которых было множество гусей, уток и чаек, а по берегам их взад и вперед сновали кулички и весело тянули свое тюрюрю. Во многих местах из таких озер вода шумно выливалась, проделав себе русло под землей. Я пошел писать этюд, а самоед задумал приготовить что-нибудь из свежей дичи к обеду. Тут же, возле меня, в небольшом озерке, образовавшемся от таяния снега, плавало много уток. Они были так наивны, что нисколько не боялись ружейного выстрела. Самоед выстрелил 6 раз из своей винтовки и, конечно, не убил ни одной. Я хохотал, что есть мочи, к неудовольствию моего ярого стрелка. В конце концов, чтобы выместить свою злобу, он начал бросать в уток камнями. Но те точно знали, что у самоеда скверная винтовка, и, что называется, и в ус себе не дули, а преспокойно плавали, от поры до времени ныряя в прозрачной снежной воде. Но неудачам моего достойного спутника наступил конец. В тот же вечер он принес гуся. Где-то в тундре, найдя гусиное гнездо, он поставил капкан, который оказался гораздо сговорчивее, чем упрямая винтовка, и зацепил за шею бедную жертву. С гусем в капкане, конечно, справиться нетрудно, а потому мой друг доколотил его прикладом своей чудовищной винтовки и притащил ко мне с видом воина, победившего в 10 раз сильнейшего врага. За 300 сажений от священного места стоял необыкновенно ветхий деревянный крест. Все поперечные концы его обвалились, их даже не было и на земле, а уныло только торчал один седой от моху столб. И уныло насвистывал ветер свою старую песню. Этот крест поставлен был, по крайней мере, 200 лет тому назад. Здесь дерево гниет чрезвычайно медленно. Впоследствии на новой земле я видел крест, поставленный Пахтусовым, и он настолько сохранился, а также сохранились и все надписи, вырезанные на дереве, что как будто бы он был поставлен всего 3-4 года тому назад. Вокруг креста, и в особенности на востоке, к морю, валялось множество остатков от зимовьев самоедов. Кости, обрывки ремней, кожа оленей, сани, бочки, бочонки, примитивное деревянное горно для литья пуль и прочее. Здесь также валялся какой-то ящик с надписью «Polar Expedition». Полярная экспедиция. Другие надписи разобрать было невозможно, и судить было трудно, какой полярной экспедиции принадлежал этот ящик. А равно и откуда этот ящик взялся, также ничего сказать было невозможно. Но одно было достоверно, что он был в употреблении у самоедов во время их зимовок. Здесь я 3 суток работал подряд, и все это время не спал. Меня охватил какой-то бешеный восторг, и я в возбуждении бегал от одного мыска к другому, от одного камешка к другому, хотелось все увидеть. Пошел побродить по другому, соседнему с этим носу Арка-Соля, большой нос, и наткнулся на самоедское кладбище, состоящее из 2 могил. Гробы стояли непосредственно на поверхности земли, около них валялись нарты, ломанный хорей, топор и черепа с рогами тех оленей, на которых ездил покойный. Тут же валялись недавно обгоревшие дрова.
Вероятно, здесь справлялась тризна по умершим, родными или близкими знакомыми. Мною овладело чувство любопытства, и мне захотелось заглянуть в могилу.

разложившийся кровью и мясом, и железный ржавый без ручки ковшик. Около пояса лежали топор и ножик, очевидно, они вложены были покойному в руки. С правой стороны около груди лежал небольшой идол. Это все предметы, так нужные самоеду в его загробной жизни. Другая могила была ребенка, труп которого с головой был зашит в какую-то полотняную тряпку. Здесь никаких атрибутов не было. Оба покойника лежали головами на север. Померли они 25 лет тому назад, как после я узнал от самоедов. Ужасно сильное впечатление производит это кладбище на путешественника. Гробы долго еще простоят на этом голом утесе. Летом грозное ледовитое море и гигантские вечные льды стерегут их покой, зимой же их ревниво охраняют полярные вьюги, скрывая под толстым снежным покровом от голодных песцов и белых медведей. Мелодия и тяжелая, и грустная, но бесконечно поэтичная.

0: Радио «Звезда». Книга на ночь.
1: Александр Алексеевич Борисов. Главы из очерка «У самоедов. От Пиниги до Карского моря». Читает Юрий Новиков.
2: Возвратясь 4 июня на Воронов нос, я уговорил самоедов, чтобы они свозили меня в горы и показали свою главную святыню. Самоеды долго не соглашались, но в конце концов уступили моим просьбам и поехали. Нечего и говорить, что путь нам был очень труден. Он шел по совершенно голым, каменистым и дресвяным утесам или через страшные овраги и речки, забитые снегом. Перебравшись за последнюю преграду, Божескую реку, Хай-Яга, мы поехали в гору. Здесь по склону еще кое-где лежал снег, и нам, лавируя затейливыми зигзагами, удавалось ехать довольно сносно по этому снегу, хотя очень рыхлому и, конечно, не державшему оленей. Не доезжая версты три до главной святыни, мы остановились у предуверия, так сказать, самоедской Мекки. Я опрометью бросился осматривать эти интересные места и наткнулся между двух скал на огромную груду идолов. Она была так велика, что если бы потребовалось перевести ее на другое место, пришлось бы нагрузить 30-40 вазов. Кругом божеств, в особенности с западной стороны, лежало множество оленьих черепов с рогами и черепов белого медведя. За несколько шагов от них попадались огромные кучи топоров, ножей, цепей, обломков якорей, очевидно взятых с судов, потерпевших аварии, гарпунов, обломков от ружей и замков, пуль и прочего. Сюда самоеды едут за тысячи верст, чтобы здесь у подножия жилища властелина полярных пустынь принести в жертву оленя и кровью его окропить святыню. Очень многие думают, что самоеды теперь уже этого не делают, но они жестоко ошибаются. Самоеды также чтут своих хаев и сядеев, как и в былое далекое время. Свидетельством этому служили глаза, уши и губы только что убитых оленей и кровь, только что засохшая на некоторых богах. В шагах в 20 валялись три оленьих желудка и недавно погасшие священные костры. После того, как я написал этюды, мне представилась возможность собрать интересную коллекцию этих идолов и разных предметов приношений для одного из общественных музеев. Сначала мой проводник долго старался уговорить меня, чтобы я не трогал и не гневил страшных богов. «Я не хочу, чтобы все мои олени сдохли», — сказал он в ужасе. «Вот раз какой-то архимандрит захотел сжечь сядеев, да не отъехал.

0: и 10 верст, умер».
1: «Да ведь я знаю», — ответил я, — «у вас можно брать отсюда, только надо взамен что-нибудь оставить. И тогда Сядей не рассердится. Ведь тут ничего нет унизительного для вашего бога. Ведь возят же наши чудотворные иконы в Москву, в Успенский собор». И таким образом, после долгих моих убеждений, и когда я обещал принести в жертву целую кучу порожних флаконов из-под красок, битый стакан и серебряную монету в 10 копеек, самоед согласился вести идолов на своих оленях, и в результате я нагрузил ими 3 саней. Напились чаю, и самоед сказал мне, что это еще не главная святыня. Главное, вон на той горе за речкой, около 3 верст отсюда. Мы направились туда. Еще задолго до места стали встречаться груды топоров, ножей и прочего. Сами идолы лежали на 2 высоких огромных известняковых столбах. Столбы эти отделялись от горы расщелиной, шириной в сажень, и на них можно было попасть благодаря только тому, что над этой страшной расщелиной образовалось из камней что-то вроде арки. Божеств и костей было меньше, и это меня поразило, но самоед мне пояснил, что здесь приносить в жертву домашних оленей нельзя. Здесь дом Хая, бога, и сюда можно приносить только голову Ашкуя, белого медведя, да голову дикаря, дикого оленя. А с тех пор, как много стало людей на Вайгаче, дикари перевелись. Ну, значит, и ходить сюда нельзя. А там, где мы раньше были, можно жертвовать и домашнего оленя. Что внушило самоедам обоготворить это место? Вероятно, причудливые формы грота отвесных скал, вертикальные столбы, весь этот волшебный каменный лабиринт. Самоеды привыкли к ровным, обширным пространствам тундры, и место это могло показаться им чем-то из ряда вон выходящим, сверхъестественным. До меня главная святыня не была посещена ни одним путешественником, так как ни в одном из описаний полярных путешествий об этом месте не говорится. Да оно и понятно. Оно далеко находится от моря, а кроме того, надо много пожить с самоедами и по-самоедски, чтобы они решились указать это до высшей степени интересное место. Обратный путь к югорскому шару лежал по ледяным припаям западной стороны. Одно время нам пришлось отъехать далеко в море и пробираться по плавучим льдам, вследствие того, что весь припай состоял из гигантских непроходимых торосов. Все время стояла ужасно худая погода, вечно царил туман, кругом так было тихо, так мертво, и только около лямчина носа серая туманная пелена немного стала редеть, и милое солнышко бросило сноп своих божественных лучей. Все как-то ожило. Все заиграло и отразилось множеством радужных тонов и красок. Жизнь полилась веселой рекой. Тысячи пернатых дружно подхватили свою песню. Тут же в изумрудных водах океана шаловливо плескались тюлени, от поры до времени беззаботно показывая свои усатые мордочки и глинцевитые спинки. Ах, как хорош в эту минуту грозный ледовитый океан! Сколько поэзии, сколько очарования! Кажется, не оторвал бы глаз от этой красоты.
2: Радиозвезда. Мы читаем главы из очерка Александра Алексеевича Борисова «У самоедов. От Пиниги до Карского моря».
1: 11 июня. Сегодня с такой силой рвал запада-юго-западный ветер, что, казалось, сию минуту снесет эти отвесные скалы Сирти-Саля, Сирти-Эфнос. Утром, около 3 часов, я пошел побродить по этому гористому полуострову. Вышел в одной куртке из овечьих шкур, но она мало меня защищала от ветра. Ветер так насквозь и пронизывал, Не только мой полушубок, но хватал, казалось, прямо за кости. По временам налетали снежные сильные шквалы, получалась удивительно печальная картина. Ведь уже 11 июня. Как хорошо там, на юге, а здесь еще ни зелени, ни цветков, хотя иногда попадались розовые вероники и голубые незабудки. Они еще нисколько не поднимались над землей на своих стебельках и робко показывали лишь свои головки. 12 июня я вернулся в селение Никольское, делал частые экскурсии и писал этюды. 13 июля, чтобы хоть немного поразнообразить сюжеты для кисти, я отправился на сторожевой остров, находящийся в Югорском шаре, ближе к Карскому морю. Остров был покрыт множеством могил. В одном месте я наткнулся на череп, вероятно, вырытый или песцами, или ветром. Череп этот принадлежал кавказской расе, и, очевидно, это были могилы отважных русских былого времени. Между скал в одном месте я нашел сани, в которых возят самоеды своих богов. Они были около 24 вершков длиной, с 7 копылами. Сверху было сделано что-то вроде сундука, в котором лежал один деревянный идол и один каменный, а также деревянный волк и медведь примитивной и грубой работы. Это шаман после своих заклинаний завез сюда медведя и волка, чтобы те никогда не показывались в тундре. «Пока они будут лежать здесь, не будет ни волков, ни медведей», — говорят шаманы. «Здесь же лежал камень, завернутый в красное суконце. Это болезнь, отвезенная далеко за море, чтобы никогда не могла вернуться обратно к больному». Окружавшая меня природа, по сути, от Пустозерска до Югорского шара и по острову Вайгачу давала полное представление о характерных чертах Крайнего Севера. Я переживал то время, когда полночь так же светла, как и полдень, освещение одно и то же. То разнообразие тонов и теней, которое является в наших широтах результатом смены дня ночью и обратно, совершенно отсутствует. Серенький, тихий день, все однообразно, все мертво. Жутко чувствуешь себя в этой безграничной пустыне, где даже не примечаешь линии, ограничивающей горизонт. В тихий день все сливается в общем ощущении какого-то беспредельного пространства, спокойного, но холодного и неумолимого. Но стоит прорваться серой пелене тумана или сплошному однообразному слою облаков, и картина мгновенно меняется. Между землей и небом устанавливается связь, и земля, одетая в белоснежный покров, повторяет то, что говорит ей небо. В свою очередь и на облаках, парящих на далеком небосклоне, опытный взор видит отражение того, что находится на земле или на воде далеко за пределами горизонта. На душе становится легче, взоры ласкают чудные переливы тонов, и исчезает та гнетущая тоска, которая окутывала душу так же тесно, как туман землю. Моя художественно-испытательная экскурсия кончилась в конце августа. На мурманском пароходе «Сергей Витте» я отправился в Архангельск. 25 ноября я был уже в Петербурге, среди моих друзей и обычной обстановки. О результатах экскурсии, в смысле того, что она дала моей душе, говорить не стану. С точки зрения здоровья, я был порадован убеждением, что способен спать на морозе, под открытым небом и есть сырое мясо. А в художественном отношении – 2 пуда этюдов, конечно, после наклейки их на картоны. Зимой по возвращении я построил парусную яхту «Мечту», специально для плавания среди льдов, на которой в 1899 и 1900 годах и предпринял с зоологом Тимофеем Тимофеевым экспедицию на Новую Землю и в Карское море. Во время этого путешествия нам пришлось пережить ужасную драму на плавучих льдах Карского моря, и мы не померли с голода, благодаря лишь тому, что у нас осталось еще несколько патронов, что дало нам возможность стрелять тюленей, сырое мясо которых и внутренности служили нам пищей, а кровь – питьем. Немало также пришлось пережить и во время наших санных экспедиций на собаках. В скором времени, я думаю, в пространной книге познакомить читателей с результатами этого путешествия.
2: Мы читали главы из очерка Александра Алексеевича Борисова «У самоедов. От Пиниги до Карского моря».

0: Вы слушаете «Радио Звезда». Александр Дюма. Фрагмент из романа «Три мушкетера». Читает Сергей Горбунов.
1: Д'Артаньян, как бешеный, в три скачка промчался через приемную и выбежал на площадку лестницы, по которой собирался спуститься опрометью. Как вдруг с разбега столкнулся с мушкетером, выходившим от господина де Тревиля через боковую дверь. Мушкетер закричал, или вернее взвыл от боли. «Простите меня!» — произнес Д'Артаньян, намереваясь продолжать свой путь. «Простите меня, но я спешу!» Не успел он спуститься до следующей площадки, как железная рука ухватила его за перевязь и остановила на ходу. «Вы спешите?» — воскликнул мушкетер, побледневший, как мертвец. «И под этим предлогом вы наскакиваете на меня, говорите «простите» и считаете дело исчерпанным?» «Не совсем так, молодой человек. Не вообразили ли вы, что если господин де Тревиль сегодня резко говорил с нами, то это дает вам право обращаться с нами пренебрежительно?» «Ошибаетесь, молодой человек. Вы не господин де Тревиль».
2: «Поверьте мне», — отвечал Д'Артаньян, узнав Атоса, возвращающегося к себе после перевязки. «Поверьте мне, я сделал это нечаянно. И, сделав это нечаянно, я и сказал «простите меня». По-моему, этого достаточно. А сейчас я повторяю вам, и это, пожалуй, лишнее, что я спешу, очень спешу. Поэтому прошу вас, отпустите меня, не задерживайте».
1: «Сударь», — сказал Атос, выпуская из рук перевязь, — «вы невежа. Сразу видно, что вы приехали издалека». Д'Артаньян уже успел шагнуть вниз через три ступеньки, но слова Атоса заставили его остановиться.
2: «Тысяча чертей, сударь!» — проговорил он. «Хоть я и приехал издалека, но не вам учить меня хорошим манерам, предупреждаю вас».
1: «Кто знает», — сказал Атос.
2: «Ах, если б я не так спешил!» — воскликнул Д'Артаньян. «И если б я не гнался за одним человеком!»
1: «Так вот, господин Торопыга, меня вы найдете, не гоняясь за мной, слышите?»
2: «Где именно? Не угодно ли сказать?»
1: «Около монастыря Дешо».
2: «В котором часу?»
1: «Около 12:00».
2: «Около 12:00? Хорошо, буду на месте».
1: «Постарайтесь не заставить меня ждать. В 1:45 я вам уши на ходу отрежу».
2: «Хорошо!» — крикнул Д'Артаньян. — «Явлюсь без 10:12!»
1: И он пустился бежать, как одержимый, все еще надеясь догнать незнакомца, который не мог отойти особенно далеко, так как двигался не спеша. Но у ворот он увидел Портоса, беседовавшего с караульным. Между обоими собеседниками оставалось свободное пространство, через которое мог проскользнуть один человек. Д'Артаньяну показалось, что этого пространства достаточно, и он бросился напрямик, надеясь, как стрела, пронестись между ними. Но Д'Артаньян не принял в расчет ветра. В тот миг, когда он собирался проскользнуть между разговаривающими, ветер раздул длинный плащ Портоса, и Д'Артаньян запутался в его складках. У Портоса, по-видимому, были веские причины не расставаться с этой важной частью своего одеяния. И вместо того, чтобы выпустить из рук полу, которую он придерживал, он потянул ее к себе, так что Д'Артаньян, по вине упрямого Портоса, проделав какое-то вращательное движение, оказался совершенно закутанным в бархате плаща. Слыша проклятия, которыми осыпал его мушкетер, Д'Артаньян, как слепой, ощупывал складки, пытаясь выбраться из-под плаща. Он больше всего опасался как-нибудь повредить роскошную перевязь, о которой мы уже рассказывали. Но робко приоткрыв глаза, он увидел, что нос его упирался в спину Портоса, как раз между лопаток, другими словами, в самую перевязь. Увы, как и многое на этом свете, что блестит только снаружи, перевязь Портоса сверкала золотым шитьем лишь спереди,
2: а сзади была из простой буйволовой кожи. Портос, как истый хвостун, не имея возможности приобрести перевязь целиком сшитую золотом, приобрел перевязь, сшитую золотом хотя бы лишь спереди. Отсюда и выдуманная простуда и необходимость плаща.
3: «Дьявол!»
2: — завопил Портос, делая невероятные усилия, чтобы освободиться от Д'Артаньяна, который копошился у него за спиной.
3: «С ума вы спятили, что бросаетесь на людей!»
2: «Простите!» — проговорил Д'Артаньян, выглядывая из-под локтя гиганта. «Но я очень спешу! Я гонюсь за одним человеком!»
3: «Глаза вы, что ли, забываете дома, когда гонитесь за кем-нибудь?» — орал Портос.
2: «Нет!» — с обидой произнес Д'Артаньян. «Нет, и мои глаза позволяют мне видеть даже то, чего не видят другие!» Понял ли Портос или не понял, но он дал полную волю своему гневу.
3: «Сударь!» — прорычал он. «Предупреждаю вас, если вы будете задевать мушкетеров, дело для вас кончится трепкой!»
2: «Трепкой?» — переспросил Д'Артаньян. «Не сильно ли сказано?»
3: «Сказано человеком, привыкшим смотреть в лицо своим врагам!»
2: «Еще бы! Мне хорошо известно, что тыла вы не покажете никому!» И юноша в восторге от своей озорной шутки двинулся дальше, хохоча во все горло.
3: Портос в дикой ярости сделал движение, намереваясь броситься на обидчика.
2: «Потом, потом!» — крикнул ему Д'Артаньян. «Когда на вас не будет плаща!»
3: «Значит, в час позади Люксембургского дворца!»
2: «Прекрасно! В час!» — ответил Д'Артаньян, заворачиваясь за угол. Но не на улице, по которой он пробежал, не на той, которую он мог теперь охватить взглядом, не видно было ни души. Как немедленно двигался незнакомец, он успел скрыться из виду или зайти в какой-нибудь дом. Д'Артаньян расспрашивал о нем всех встречных, спустился до перевоза, вернулся по улице Сены и Алого Креста. Ничего, ровно ничего. Все же эта погоня принесла ему пользу. По мере того, как пот выступал у него на лбу, сердце его остывало. Он углубился в размышления о происшедших событиях. Их было много, и все они оказались неблагоприятными. Было всего 11 часов утра, а это утро успело уже принести ему немилость де Тревиля, который не мог не счесть проявлением развязности неожиданный уход Д'Артаньяна. Кроме того, он нарвался на два поединка с людьми, способными убить трех Д'Артаньянов каждый одним словом. С двумя мушкетерами, то есть с существами, перед которыми он благоволел так глубоко, что в сердце своем ставил их выше всех людей. Положение было невеселое. Убежденный, что он будет убит Атосом, он, вполне понятно, не очень-то беспокоился о поединке с Портосом. Все же, поскольку надежда есть последнее, что угасает в душе человека, он стал надеяться, что хотя и получит страшные раны, все же останется жив, и на этот случай в расчете на будущую жизнь уже бронил себя за свои ошибки. «Какой я безмозглый грубиян! Этот несчастный и храбрый Атос был ранен именно в плечо, на которое я, как баран, налетел головой. Приходится только удивляться, что он не прикончил меня на месте. Он вправе был бы сделать это. Боль, которую я причинил ему, была, наверное, ужасна. Что же касается Портоса? О, что касается Портоса, ей-богу, тут дело забавнее». И молодой человек, вопреки своим мрачным мыслям, не мог удержаться от смеха, поглядывая все же при этом по сторонам, не покажется ли этот беспричинный, одинокий смех кому-нибудь обидным. «Но что касается Портоса, то тут дело забавнее. Но я все же глупец. Разве можно так наскакивать на людей? Подумать только! И заглядывать им под плащ, чтобы увидеть то, чего там нет. Он бы простил меня, конечно, простил, если б я не пристал к нему с этой
1: проклятой перевязью. Я, правда, только намекнул, но как ловко намекнул! Ах, чертов я гасконец! Буду острить даже в аду на сковороде!» «Друг ты мой, Д'Артаньян», — продолжал он, обращаясь к самому себе с вполне понятным дружелюбием. «Если ты уцелеешь, что довольно маловероятно, нужно впредь быть образцово учтивым. Отныне все должны восхищаться тобой и ставить тебя в пример. Быть вежливым и предупредительным не значит еще быть трусом. Погляди только на Арамиса. Арамис — сама кротость, олицетворенное изящество. А разве может прийти кому-нибудь в голову назвать Арамиса трусом? Разумеется, нет. И отныне я во всем буду брать пример с него».
0: Мы читали фрагмент из романа Александра Дюма «Три мушкетера».
4: Радио «Звезда».

0: слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: В студии Роман Авдеев. Здравствуйте. Владимир Путин встретился с главой Министерства науки и высшего образования Валерием Фальковым. Министр рассказал президенту о проекте «СКИФ», для которого строят синхротрон. Этот прибор нужен для исследований фундаментальной науки.
2: Я хотел бы сегодня подробнее остановиться в вопросах развития исследовательской инфраструктуры, в том числе установок класса «Мегасайенс». Такая инфраструктура становится очень важной основой для реализации масштабных исследовательских проектов. Она привлекает молодежь, исследователей со всего мира. Я сегодня в первую очередь хотел бы рассказать о «СКИФе». Это уникальная установка в силу целого ряда причин. Ну, во-первых, она обладает лучшими в мире характеристиками в своем классе. Второе, в мире небольшое количество стран могут позволить себе создание таких установок, поскольку, ну, это сложное дело во всех отношениях.
1: Синхротрон проекта «СКИФ» принесет пользу промышленности и экономике, отметил Фальков. Строительство установки ведется в Новосибирской области в рамках программы развития синхротронных и нейтронных исследований. Переговоры по урегулированию ситуации на Украине сейчас не ведутся, сообщил Василий Небензя. Постоянный представитель нашей страны в ООН подчеркнул, что Киев продемонстрировал свою неспособность к диалогу.
3: Киев ни на какие компромиссы пойти не готов. Для них война – это мать родная, особенно для верхушки, прежде всего для Зеленского. Ее прекращение для него – это политическая, а может быть и не только гибель. Никакого переговорного процесса, насколько я знаю, серьезно сейчас не ведется. Трехсторонние переговоры не ведутся. Серьезно наши условия возвращения к истокам этого конфликта, к его генезису, к необходимости обеспечить безопасность как Украины, так и России, к соблюдению прав собственного населения на территории своей страны. Все они отвергаются Зеленскому.
1: Василий Небензя назвал открытое письмо Зеленского неуклюжей провокацией, направленной на срыв мирных переговоров по Украине. По мнению дипломата, переговоры невозможны, пока Киев общается с Москвой ультиматумами. Госдума приняла закон, который позволяет регионам временно запрещать продажу вейпов и жидкостей для них с марта следующего года. Также с октября этого года вводится лицензирование оптовой и розничной торговли табачной и никотиносодержащей продукцией. Кроме того, начнет действовать система «Честный знак» для отслеживания табачной продукции. Спикер Госдумы Вячеслав Володин отметил, что решение о запрете вейпов принято с учетом мнений граждан, экспертов и общественных организаций. Более 70% россиян поддержали эту инициативу. Депутаты считают такие меры необходимыми для защиты здоровья, особенно молодежи. Роман Авдеев, служба информации, медиагруппа «Звезда».
0: Национальная радиостанция «Звезда-ФМ». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л-номер ФС-7757-131 от 3 марта 2014 года. Программы «Радио Звезда» рекомендованы для слушателей старше 16 лет. Жозеф Франсуа Мишо. Главы из книги «История крестовых походов». Читает Вадим Максимов.
4: Глава 22. Разграбление и разорение Константинополя. Назначение латинского императора. Раздел греческой империи между победителями. Пожар, произведенный крестоносцами, охватил несколько кварталов и истребил больше домов, чем их могло быть в трех больших городах Франции и Германии. Он продолжался всю ночь. На рассвете крестоносцы готовились продолжать свое победоносное наступление. Они ожидали, что им придется выдержать еще несколько битв, когда вдруг взором их представилась идущая к ним навстречу толпа женщин, детей, стариков, оглашавших воздух своими стонами и предшествуемых духовенством, которое несло в руках кресты и иконы. Вожди были тронуты слезами этих несчастных и отдали приказ воинам щадить жизнь жителей и уважать честь женщин и девушек. Латинское духовенство присоединило к этому свои увещания, и это содействовало прекращению кровопролития. Историки единогласно свидетельствуют, что среди самых страшных сцен войны погибло от меча не более 2000 человек. Но если крестоносцы и пощадили жизнь своих врагов, то ничто не могло ни сдержать, ни умерить того необузданного рвения, с которым они пользовались печальными преимуществами победы. Неистово и без разбора разыскивали они добычу в богатых и бедных жилищах. Они не отступали ни перед святынью церквей, ни перед мирным успокоением под крышей гроба, ни перед невинностью молодых существ. За престольный образ Божьей Матери, служившей украшением храма Святой Софии и возбуждавшей удивление как произведение искусства, был искрошен в мелкие куски, а завеса алтаря превращена в лохмотье. Победители играли в кости на мраморных досках с изображением апостолов и пили до опьянения из сосудов, назначенных для употребления при божественной службе. Никита рассказывает, что одна девица, которую он называет служительницей демона, взобралась на патриаршую кафедру, запела кощунственную песню и начала плясать в священном месте в присутствии победителей. Загородные места по соседству Босфора представляли не менее плачевное зрелище, чем столица. Деревни, дачи были все опустошены. Патриции царского происхождения, сенаторы, скитались в лохмотьях вокруг императорского города, не находя нигде приюта. Между тем, как происходило разграбление храма Святой Софии, патриарх бежал из города, и спрашивая подаяние у проходящих. Все богатые люди превратились в нищих, а подонки народа, радуясь общественному бедствию, называли эти злополучные дни днями равенства и справедливого воздаяния. Во всей Византии только одно жилище оставалось неприкосновенным. В одном только императорском дворце нашлось верное убежище для знаменитых несчастливцев. Когда Бонифаций вошел в Буклеонский дворец, который, как полагали, был охраняем стражей, он с удивлением встретил там множество женщин из знатнейших фамилий империи, не имевших другой защиты, кроме слез и стенаний. Маргарита, дочь венгерского короля и жена Исаака, Агнесса, дочь французского короля, супруга двух императоров, бросились на колено перед баронами и рыцарями, умоляя их о пощаде. Маркиз Монферратский и его товарищи были растроганы при виде такого несчастья, и дворец Буклеонский стал для них более священным, чем были церкви. Между разными сценами в опустошенной столице франкам нравилось переодевание в греческие костюмы. В насмешку над изнеженностью побежденных они драпировались в их широкие развивающиеся одежды, окрашенные в разные цвета. Они смешили своих товарищей, надевая на головы лошадям полотняные головные уборы с шелковыми шнурками, в которые наряжались жители Востока. Некоторые из них расхаживали по улицам, нося в руках вместо оружия бумагу и чернильницу в насмешку над греками, которых они называли нацией писарей и переписчиков. Константинополь, устоявший до сих пор среди развалин многих государств, наследовал от них остатки искусств и обладал еще множеством великих произведений, пощаженных временем и варварством. Когда же он был завоеван франками, то из бронзовых предметов, на которых отпечатался античный гений, стали выделывать грубую монету. Герои и боги Нила, Древней Греции и Древнего Рима пали под ударами победителей. Никита описывает в своей истории большую часть примечательных памятников искусства, украшавших тогда ипподром и площади императорского города. Венеция, в которой с этого времени появились мраморные дворцы, обогатилась некоторыми богатыми остатками Византии. Но фламандцы и шампаньцы пренебрегли такого рода военной добычей. В стенах Константинополя хранились другие памятники, другие сокровища, более драгоценные для греков той эпохи. Это были мощи и изображения святых. Эти священные сокровища были соблазном для благочестивой стяжательности победителей. Между тем, как большая часть воинов захватывали золото, драгоценные камни, ковры и роскошные восточные ткани, благочестивейшие из пилигримов, и в особенности лица духовного звания, старались приобрести более невинную и более приличную Христовым воинам добычу. Многие из них действовали вопреки запрещениям своих вождей и начальников и не боялись прибегать к угрозам и насилию, чтобы завладеть какими-нибудь частицами мощей, этим предметом их благоговейного почитания. Большинство византийских церквей лишились таким образом своих украшений и богатств, которые составляли их блеск и славу. Священники и монахи греческие со слезами расставались с останками мучеников и апостолов и орудиями страданий Спасителя, охранение которых возложено было на них их религией. Этим священным останкам предстояло теперь украшать церкви во Франции и в Италии, и они были приняты верующими Запада как самый достославный трофей крестового похода. Константинополь был взят латининами 12 апреля. Это было в конце Великого поста. Маршал Шампанский, описывая сцены и смуты, последовавшие за победою, наивно говорит: «Так проведены были праздники вербного воскресенья». Всю добычу, собранную в Константинополе, решено было сложить в трех церквях. Под страхом смерти и отлучения от церкви запрещено было присваивать себе что-нибудь из этих предметов. Несмотря на эту двойную угрозу, нашлись между крестоносцами ослушники. Велигардуэнь, упоминая о строгости суда над виновными, говорит: «Много было казнено повешением, и господин де Сен-Поль велел повесить одного из своих со щитом на шее». Три части добычи были разделены между французами и венецианцами, а четвертая часть была отложена в запас. Из части добычи, доставшейся французам, было взято ценностей на 50 тысяч марок в уплату их долга Венецианской республике. Хотя Велигардуэнь и восклицает, что такой богатой добычи не видано было от создания мира, но в общем распределении оказалось не более как по 20 серебряных марок на каждого рыцаря, по 10 на конного воина и по 5 марок на пехотинца. Все богатства Византии составили сумму, не превышавшую 1 миллиона 100 тысяч марок. Коронование нового императора происходило со всей торжественностью греческих обрядов. Во время божественной службы Балдуин восседал на золотом троне. Он принял присягу из рук папского легата, который совершал службу вместо патриарха. Два рыцаря несли перед ним латиклаву римских консулов и меч императорский, который снова оказался, наконец, в руках воинов и героев. Глава духовенства, став перед алтарем, произнес по-гречески: «Он достоин царствовать». И все присутствующие повторили хором: «Он этого достоин, он этого достоин». Высшие должности при императорском дворе были распределены между баронами и знатнейшими владетелями. Земли, расположенные по ту сторону Босфора, были превращены в королевство и вместе с островом Кандией предоставлены маркизу Монферратскому. Бонифаций обменял их на провинцию Фессалоникскую или Древнюю Македонию и продал остров Кандию Венецианской республике за 30 фунтов золотой монеты. Азиатские провинции достались графу Блуаскому, который принял титул герцога Никейского и Вифинийского. Если основываться на показаниях Никиты, то крестоносцы разделили между собою города, которых не существовало, провинции, которые уже с давнего времени не принадлежали империи. Греческие историки сообщают, что Мидия, Парфия и королевства, бывшие под властью турок и сарацин, были разделены по жребию. Константинополь в продолжении нескольких дней был рынком, на котором шел торг о море и об островах, о Востоке и народах, обитающих там. Латинское духовенство также не упустило случая воспользоваться своей долей при дележе остатков Греции. Вожди крестового похода порешили между собой, что если император Константинопольский был избран из французов, то патриарх должен быть избран из венецианцев. По этому соглашению, сделанному еще до победы, на кафедру Святой Софии был возведен венецианский священник Томмазо Морозини, который после того был утвержден или избран снова папою. Во все церкви, отнятые у побежденных, поставлены были священники, избранные из обоих народов, и доходы со всех константинопольских церквей были разделены между ними. В то же время и в другие покоренные города были посланы латинские епископы и священники, которые и овладели всеми церковными должностями и имуществом греческого духовенства.
0: Вы слушаете «Радио Звезда». Мы читаем главы из книги Жозефа Франсуа Мишо «История крестовых походов».
4: Глава 23. Крестоносцы проходят по провинциям империи для подчинения их. Восстание греков. Война с болгарами. Император Балдуин взят в плен. Беспорядки и окончательное падение Византийской империи. Папа одобрил избрание Балдуина, который принял при этом титул рыцаря Святого Престола и, не колеблясь, признал империю, которую победа подчинила его духовной власти. Он написал епископам французским и выразил им, что Господу угодно было утешить церковь обращением в ее лоно еретиков. В то же время от имени императора Балдуина он приглашал французов всех сословий отправляться в Грецию, завоеванную оружием креста. Индульгенции крестового похода были обращены к тем, кто присоединится к победителям Византии, чтобы защищать и содействовать процветанию новой Восточной империи. 20-тысячной армии крестоносцев было достаточно, чтобы сокрушить стены Византии. Но как ни грозна была эта армия, все же ее одной было недостаточно, чтобы занять и охранять все города и провинции, доставшиеся в их в руки после однодневной победы. Народы Греции были побеждены, но не подчинены. В том расстройстве, в котором находилась побежденная империя, все греки, у которых только было оружие, пожелали устроить свое княжество или королевство. Повсюду из развалин восставали новые государства или империи и уже угрожали тому, которое было основано недавно крестоносцами. Если бы оба императора, свергнутые с престола, имели сколько-нибудь умения и мужества, если бы они соединились в своем несчастии, то могли бы сохранить что-нибудь из остатков своего собственного достояния и снова укрепиться. Но таковы были эти государи, что если они сближались между собою, то только для того, чтобы изменить друг другу. И провидению, чтобы их наказать, достаточно было только свести их. Алексей, осыпав ласками Мурзуфла, привлек его к себе в дом и велел вырвать ему глаза. Мурзуфл, покинутый всеми своими сторонниками, попался в руки крестоносцев, которые отправили его в Константинополь и сбросили с вершины колонны Феодосия. Алексей, в свою очередь, покинутый всеми приближенными, долго скитался в Азии и в Европе и дошел до такого бедственного и недостойного царского сана положения, что история того времени совершенно потеряла его из вида и не могла сообщить, каков был его конец. Между тем, как греческие князья оспаривали друг у друга остатки империи и воевали между собою, французские бароны оставляли столицу, чтобы вступить во владение доставшимися на их долю городами и провинциями. Но вместо того, чтобы найти повсюду подчиненные народы, они часто встречали врагов, с которыми приходилось вступать в битву. Им приходилось завоевывать то, что им было дано, и в довершении несчастья между ними стали возникать такие же раздоры, как и между побежденными ими. Новая империя, едва побежденная, склонялась уже к своему падению. Победители, лишив греков их достояния, не захотели оставить им их верований, нравов и обычаев. Они думали, что меч победителя достаточен для охранения их могущества. Они не удостаивали даже принимать детей Греции в свои войска и довели их таким образом до отчаяния. Император Балдуин не удовольствовался тем, что относился к грекам с полным презрением. Он пренебрег и более могущественными соседями, болгарами, оттолкнув их как союзников, не имея, однако же, достаточно сил, чтобы обращаться с ними как с врагами. В греках, притесняемых таким образом и доведенных до крайности, проснулось, наконец, утраченное мужество. Составился обширный заговор, в котором приняли участие все, кому рабство сделалось невыносимым, и болгары, презираемые латининами, сделались естественными союзниками всех вооружившихся против владычества франков. По условному сигналу восстала вся Фракия. На стенах Адрианополя, Дидимотики и многих других городов появились флаги восставших греков или варваров, привлеченных надеждою военной добычи. По берегам Гелеспонта и Пропонтиды не было ни одного места, которое не служило бы полем гибельной битвы. Латинские воины выступили со всех сторон навстречу победоносному неприятелю и защищали теперь остатки новой империи с таким же мужеством, как и завоевывали ее. Но никакие усилия их не могли уже отвратить великих бедствий, и сам император Балдуин, жертва своей безумной отваги, попал в руки болгар. Поражение и плен императора распространили отчаяние между латининами. Множество рыцарей, пораженных таким оборотом дел, поспешили возвратиться на венецианских судах на запад, чтобы объявить о гибельном положении Латинской Византийской империи. Крестоносцы не могли больше остановить успехов греков и болгар и опасались нападения их на самую столицу. Епископ Суассонский и многие бароны и рыцари были посланы в Италию, Францию и Фландрию печальными вестниками гибели империи. В церквях оплакивали несчастье Византии, как в прежнее время оплакивали бедствие Иерусалима. Но проповеди и воззвания к народу были безуспешны. Среди опасностей, которыми угрожали со всех сторон новые завоеватели, никто не мог узнать, какая участь постигла несчастного Балдуина. Обращались к папе с просьбой разузнать о военнопленном императоре. Болгарский король ограничился ответом, что освобождение пленного монарха уже не во власти смертных. Следует прочесть в нашей пространной истории крестовых походов подробное описание этого пятого крестового похода. Никогда ни одна эпоха не представляла более величественных подвигов и более великих несчастий. Эти славные и трагические сцены сильно поражают воображение и заставляют его переходить от удивления к удивлению. Сначала удивляет 30-тысячная армия, переплывающая море для завоевания страны, у которой могло найтись несколько миллионов защитников. Буря, эпидемия, недостаток продовольствия, раздоры между вождями, нерешительная битва — все могло погубить армию крестоносцев и сделать их предприятие безуспешным. При неслыханном счастье ни одно из этих бедствий не постигло их. Они спасаются от всяких опасностей и преодолевают все препятствия. Не имея на своей стороне никаких пособников в Греции, они овладевают столицей и провинциями. Но в то время, когда уже развиваются их победоносные знамена, счастье покидает их, и все вокруг них начинает разрушаться. В этом виден великий урок народам со стороны провидения, которое пользуется иногда завоевателями для наказания царей народов и после того сокрушает орудие своего правосудия. Герои этой войны не сделали ничего для освобождения Иерусалима, о котором они постоянно упоминали в письмах к папе. Византия, подчинившись оружию крестоносцев, вместо того, чтобы быть путем к земле Иисуса Христа, как это думали, была только препятствием к завоеванию священного города. Европа до сих пор должна была поддерживать христианские колонии в Сирии. Теперь ей нужно было поддерживать еще новую колонию, основанную на берегах Босфора, а энтузиазма к крестовым походам, который становился все слабее, уже не доставало для этого. Фландрия, Шампань и большая часть провинций Франции, пославшие своих лучших воинов, бесплодно пожертвовали своим народом и своими богатствами на завоевание Византии. Можно сказать, что французы не выиграли в этой войне ничего, кроме той славы, что дали на одну минуту Константинополю властителей, а Греции феодальных владетелей. Одна Венецианская республика извлекла выгоды из этой войны. Посредством покорения Византии она распространила свое могущество и свою торговлю на восток. Венецианские крестоносцы под знаменем креста никогда не переставали вести борьбу ради интересов и славы своего отечества. 3 года спустя после взятия Константинополя Венецианский сенат издал декрет, которым разрешалось всем гражданам республики завоевывать острова архипелага с правом приобретать в свою собственность покоренные ими страны. Скоро рядом с герцогами афинскими, владетелями фивскими, князьями морейскими появились князья наксосские, герцоги поросские, владетели микенские. Но герцоги и князья архипелага были только вассалами республики, и Венеция умела извлекать пользу из доблести и честолюбия своих граждан и воинов.

0: Радио «Звезда». Книга на ночь.
1: Жозеф Франсуа Мишо. Главы из книги «История крестовых походов». Читает Вадим Максимов.
2: Глава 24. Иоанн Бриенский, король Иерусалимский. Собор, созванный в Риме Иннокентием III по поводу крестового похода. Начало шестого крестового похода. Экспедиция в Святую Землю короля венгерского Андрея II. 1215-1217 годы. Иннокентий, который до сих пор употреблял напрасные старания для освобождения святых мест, не мог утешиться в утрате больших армий на завоевание

В пользу Византии и в пользу Иерусалима ослабевал с каждым днем. К возрастающим бедствиям христианских колоний общество относилось равнодушно. Жители Святой Земли лишились короля своего Амальрика, Изабелла, царствовавшая лишь над опустевшими городами, скончалась через несколько месяцев после своего супруга. Королевство Готфрида должно было перейти по наследству к молодой принцессе, дочери Изабеллы и Конрада маркиза Тирского. Аймар, владетель Кесарийский, и епископ Птолемаицкий отправились за море, прибыли к Филиппу Августу и умоляли его именем христиан Святой Земли назначить правителем королевства одного из его баронов. Рука молодой королевы, королевский венец и благословение Божие должны были служить наградою тому, кто отправится сражаться за наследие Иисуса Христа. Французский король принял с большим почетом депутатов восточных христиан и предложил им Иоанна Бриенского, брата Готье, только что скончавшегося в Апулии со славою героя и с титулом короля. Можно было надеяться посредством этого брака возбудить рыцарский дух и возродить рвение к войнам в дальних странах. Папа одобрил выбор Филиппа Августа и дал свое благословение новому Иерусалимскому королю. Прибытие Иоанна Бриенского в Птолемаиду очень обрадовало палестинских христиан, но не внушило страха сарацинам, так как его сопровождали не более 300 рыцарей. Едва только совершилось торжественное коронование нового короля, едва только он отпраздновал свою свадьбу с дочерью Изабеллы, как ему уже пришлось защищать свое королевство, угрожаемое со всех сторон, и отражать нападение на самую столицу. Преемник Амальрика, которого ожидали как спасителя христиан заморских, вскоре вынужден был обратиться к Филиппу Августу, к папе, ко всем государям на Западе, заклиная их прийти к нему на помощь для спасения венца, который ему предоставили. Смуты, волновавшие тогда церковь, не давали возможности христианским государствам, а особенно Франции, помочь христианским колониям за морем, в которых принимали участие храбрые бароны и рыцари. И в то время, когда шла война против альбегойцев, сарацины становились более грозными в Испании. Папа проповедовал поход против мавров, и все христианское рыцарство призывалось на борьбу за Пиренеями. Тогда представилось миру зрелище, невиданное даже в эти времена, богатые чудесами и необыкновенными событиями. 50 тысяч детей соединились и ходили по городам и селам, повторяя слова «Господи, возврати нам наш святой крест». Когда у них спрашивали, куда они идут и что они хотят делать, они отвечали: «Мы идем в Иерусалим для освобождения гроба Господня». Большинство верующих видели в этом Божие внушение и думали, что Иисус Христос, чтобы посрамить гордыню могущественных и мудрых земли, вручил свое дело простодушным и робким детям. Многие из этих юных крестоносцев заблудились в пустынях, погибли от зноя, голода, жажды и утомления. Другие возвратились домой, говоря, что они не знали, зачем уходили. Из тех, кто отправился морем, многие потерпели кораблекрушение или попали в руки сарацин, с которыми они шли сражаться. Этот детский крестовый поход служит наглядным выражением того, до какой степени поколеблена была и ослабела идея крестовых походов. Чтобы воспламенить энтузиазм верующих, Иннокентий решил собрать в Риме общий собор. «Необходимость помочь Святой Земле», — писал он в своих пригласительных посланиях, «надежда победить сарацин теперь более велика, чем когда-нибудь». Папа сравнивал Иисуса Христа с государем, изгнанным из своего царства, а христиан
с верными подданными.

0: законами, которые должны помочь ему возвратиться в свои владения. Могущество Мухаммеда близилось к своему концу, и, подобно зверю в апокалипсисе, он не должен был превзойти числа 666 лет. Глава церкви требовал от всех верующих молитв, от богатых людей милостыни и вкладов, от воинов примеров мужества и самопожертвования, от приморских городов кораблей и со своей стороны обязывался сделать самые значительные пожертвования. История не может почти проследовать за Иннокентием, воздвигающим повсюду врагов неверным. Он охватывал взором одновременно и Восток, и Запад. Письма его и посланники способны были расшевелить Европу и Азию. Во все христианские государства посланы были папские легаты. На проповедников было возложено убеждать верующих к принятию креста. Яков де Витри проповедовал по берегам Рейна, Петр Курсонский в провинциях Франции. Филипп Август предоставил сороковую часть своих удельных доходов на издержки крестного похода. Многие знатные владетели и прелаты последовали примеру монарха. Архиепископ Кентерберийский призывал Англию вооружиться против неверных. Король Иоанн, находившийся в войне с баронами и общинами, принял крест, надеясь таким образом снискать покровительство церкви. В Германии Фридрих II также принял облачение пилигрима, но с единственной целью – угодить римскому папе и найти поддержку Святого Престола в войне против Оттона Саксонского. В христианском мире шли приготовления к общему собору, объявленному папой Иннокентием. В Рим уже прибыли депутаты из Антиохии и Александрии, патриархи Константинопольский и Иерусалимский, послы Фридриха, Филиппа Августа, королей английского и венгерского. Собор, на котором присутствовало более 500 епископов и архиепископов, проходил в Латеранской церкви под председательством папы. Иннокентий произнес речь, в которой он оплакивал заблуждение своего века и несчастье церкви. Он обращался к духовенству и ко всем верующим с увещанием осветить своими молитвами те меры, которые предстояло принять против еретиков и сарацин. Он представил Иерусалим облаченным в печаль, изнемогающим в оковах своего пленения и вещающим устами своих пророков, чтобы тронуть сердца христиан. Собор употребил несколько заседаний на обсуждение вопроса о средствах доставить помощь Святой Земле. Было постановлено, что духовенство будет уплачивать 20-ю часть своих доходов для издержек крестового похода, папа же и кардиналы – 10-ю часть. Решено было соблюдать 5-летнее перемирие между всеми христианскими государями. Собор Латеранский предал проклятию пиратов, которые затрудняли путь пилигримов, и тех, кто доставлял продовольствие и оружие неверным. Постановления о священной войне были возвещены во всех церквях Запада. Толпе начали чудиться сверхъестественные явления – как и во время первых крестовых походов, и христиане, которые только что перед тем воевали между собою, сблизились теперь и поклялись Евангелием не иметь других врагов, кроме мусульман. Однако же Иннокентий III не мог довершить начатого им предприятия и умер среди забот об улаживании расприй, возникших между пизанцами и генуэзцами. Первая мысль преемника его, Гонория III, была об освобождении Иерусалима. «Да не сокрушит вашего мужества смерть Иннокентия», — писал он христианам палестинским. «Я проявлю не меньше усердия для освобождения Святой Земли и употреблю все старания помочь вам». В письме своем ко всем епископам и государям Запада папа увещевал их продолжать проповедовать крестовый поход и приготовляться к этой священной войне. Когда крестоносцы прибыли в Палестину, там свирепствовал сильный голод. Недостаток жизненных припасов и крайность нужды доводили пилигримов до распущенности и разбойничества. В армии христианской было три короля, и ни один из них не командовал. Новый король Иерусалимский предводительствовал только своими рыцарями и баронами Святой Земли. Король Кипрский заболел и умер, когда уже собирался возвратиться в свое королевство. Король Венгерский, оставивший Европу как вождь крестового похода, не сумел приобрести повиновение себе среди своей армии, как и между подданными своего собственного государства. После трехмесячного пребывания в Палестине он забыл свои клятвы и, ничего не сделав для дела Иисуса Христа, думал только о своем отъезде. Патриарх старался удержать его под знаменами священной войны, но так как венгерский монарх был глух ко всем просьбам, то прелат осыпал его угрозами церковного наказания. Тем не менее Андрей настаивал на своем решении покинуть Восток. Но, чтобы не казаться изменником делу Иисуса Христа, он оставил половину частицы мощей, приобретенной им во время посещения Святой Земли. Если верить летописи, то по возвращении его в Венгрию принесение этой святыни было достаточно, чтобы прекратить смуты в его государстве и доставить процветание в его провинциях миру, законам и правосудию. Большинство венгерских историков говорят наоборот, что эта бесславная экспедиция навлекла на него презрение его народа и только усилила беспорядки в его королевстве.
1: Мы читали главы из книги Жозефа Франсуа Мишо «История крестовых походов». Продолжение завтра в это же время.

0: Вы слушаете «Радио Звезда». Александр Немировский. Рассказ «Лисица». Читает Станислав Кабишев.
1: Аристамен с усилием приподнял голову. Кровь текла по лбу и заливала глаза. Раны на голове, наверное, не опасны, но правой рукой не пошевелить. Кажется, она сломана выше локтя. Память вернула Аристамена к тому, что было утром. Он шел узкой тропинкой под нависшими скалами. Чуть ли не наступая ему на пятки, за ним шагали спартиаты. Когда Аристамен приостанавливался, чтобы передохнуть, острие меча касалось его лопаток. Невыносимо хотелось пить. Перед тем, как выйти из лагеря, спартиаты позавтракали. Он видел, как они ели, пили вино. Младший из них, подобрее, протянул Аристамену амфору. Но старший, злобный, как цепной пес, вырвал ее из рук. «Кур перед смертью не поят», — произнес он с ухмылкой. Аристамен вспомнил, как год назад он стал свободен благодаря странному случаю, в котором он склонен был видеть вмешательство богов. Девушка в одеянии жрицы незаметно для часового проникла к нему, связанному узнику. В руках у нее полыхал факел. Не говоря ни слова, она поднесла факел к веревкам и пережгла их. Аристамен не успел и опомниться, как девушка исчезла. Он даже не знает ее имени. Может быть, и теперь боги не оставят его. Но нет, на этот раз ему не спастись. По дороге конвоиры заспорили. Нещадно палило солнце, и младшему надоело идти по жаре. И он решил заколоть пленника. Но старший настоял на своем. Аристамен слышал, как он сказал: «Этот не заслужил легкой смерти. Пусть помучается. Сколько он нам причинил беспокойств!» Аристамен уже тогда понял, что его ведут к Хиаду. Одно это слово могло внушить ужас. Близ этой пропасти не встретишь живой души. Пастухи со своими отарами обходят ее за много стадий. Меры длины у древних народов, колебавшиеся от 194 до 230 метров. Говорят, даже птицы не вьют своих гнезд близ Хиада. Там бродят призраки казненных. Аристамен остановился на самом краю пропасти. Камни посыпались из-под его ног. Он невольно закрыл глаза. Старший спартиат заметил это и злорадно прошипел: «А, струсил! Зря тебя называют неустрашимым!» Аристамен хотел было ответить, что обязан своему прозвищу не расправе над беззащитными пленниками, не предательскому нападению на спящих, но победам в открытом бою. Он не успел рта открыть. Младший спартиат крикнул: «Кончай!» И Аристамен ощутил толчок в спину. Последнее, что он услышал, падая, было: «Лети, воит!» Ладонью левой руки Аристамен стер со лба и щек запекшуюся кровь. Потом медленно открыл глаза. Над ним был клочок неба, круглый как щит. Кое-где выступали зеленые ветки. Один из этих кустов спас Аристамену жизнь. Лучше бы разбиться насмерть. «Из Хиада еще никто не возвращался», — так сказал этот пес. Аристамен в глубоком каменном колодце. Даже если бы у него не была повреждена рука, ему бы все равно не выбраться отсюда. Восставших мессенцев, обитателей Мессении, спартиаты бросали в Хиад. Может быть, и другие гибли не сразу. И пастухи слышали не голоса духов, а вопли умирающих. Люди погибали здесь от голода и жажды, и никто не мог им помочь. Как хочется пить. Губы распухли, гортань воспалена. Хотя бы один глоток воды перед смертью. Аристамен перевернулся на грудь и пополз, стараясь не причинить боль сломанной руке. Он искал воду, хотя и знал, что на дне пропасти не может быть воды. Кругом все голо и сухо. Хотя бы одну каплю воды. Что-то зашуршало. На камне появилась ящерица. Она взглянула на Аристомена своими маленькими желтыми глазками и молниеносно исчезла в расщелине. «Куда ты бежишь, ящерица?» — прошептал Аристомен. «Я бы тебе не сделал зла!» «А что там белеет впереди?» «О, груда человеческих костей! Оскаленный череп!» Аристомену впервые в жизни стало страшно. Волосы зашевелились у него на голове. «Кем ты был?» — подумал он. «И какой была твоя смерть? Умер ли ты, не приходя в сознание, или искал воду, как я? Может быть, кричал, звал на помощь? Эхо усиливало твой голос. А пастухи бежали, словно за ними гнались злые духи». Аристомен отвернулся, чтобы не видеть черепа и пустых глазниц. «Такая участь ожидает и меня. Моя душа будет скитаться по свету до тех пор, пока случайно не обрушится скала и не покроет моих костей». Аристомен закрыл глаза. Ему вспомнился Критий. «Правильно говорят мудрецы. Не называй человека счастливым, пока не узнаешь, какой у него будет конец». Критий испытал неисчислимое множество бед. Спартиаты сожгли его дом, замучили сестру, убили мать. 3 года он был в плену и добывал руду под землею. А вот смерть у него была легкой. Критий умер от ран среди друзей. Обнимая Аристомена холодеющей рукой, он сказал: «Воин должен быть не только львом, но и лисой». Это были его последние слова. Да, Критий прав. Мало одной отваги. Спартиаты перехитрили нас, подослав в отряд этого хромого Илота. Он выдал врагам наше убежище близ Амикл. Во время боя ударил меня сзади камнем, и я попал в руки врагов. Аристомен приоткрыл глаза. Что-то огненно-рыжее возникло в нескольких шагах от него. Лисица? Нет, этого не может быть. Откуда здесь лисица? Это предсмертное видение. Он подумал о лисице, и она пришла. Скоро он увидит и воду. Как Тантал, наказанный небожителями, он будет стоять по горло в воде и терзаться жаждой. Вода отступит, когда он захочет сделать глоток. А потом появятся скорбные тени друзей. Что ответит Аристомен на их молчаливый укор? «Нет, друзья». «Ты, Критий, и ты, Сигий, я не боюсь вашего суда. Совесть моя чиста. Я принимал войско всех, кого Спарта сделала рабами. Вы скажете, я был беспечен, но подозрительность во 100 крат хуже беспечности. Она превращает самых близких людей во врагов. Нашелся один презренный предатель, но ведь остальные илоты сражались как львы». «Если бы...» Аристомен пошевелился, и лисица побежала. Посыпались камешки. У выступа скалы лиса остановилась и повернула к нему свою острую мордочку. Аристомен тряхнул головой, чтобы прогнать этот призрак. Но лисица не исчезала. Он понял, что это живая лиса. «Что ей здесь надо?» «А, она голодна!» Ее привлек запах моей крови. Но как она сюда попала? Она ведь не могла спуститься, как ящерица по отвесной скале. Может быть, ее поймали в курятнике и сбросили вниз, как меня? А теперь она ждет моей смерти. Аристомен нащупал камень и поднял его. Взмахнув хвостом, лисица исчезла за выступом скалы. Он пополз за нею. Но лиса словно провалилась под землю, и Аристомену вновь стало казаться, что это был призрак. Скала, под которой лежал Аристомен, испещрена красноватыми пятнами. Такие пятна оставляет вода. Нет, не дождевая. Здесь был источник. Он иссяк или изменил направление. А может быть, вода еще здесь, в скале? Аристомен занес руку, чтобы ударить по красным пятнам, как будто это могло дать выход воде. Но камень выскользнул из ослабевшей руки и упал в кусты. Аристомен смотрел, как падает камень, и вдруг за кустами заметил какое-то углубление. Наверное, это лисья нора, и лиса не привиделась ему. Аристомен подполз к кустам и отодвинул колючие ветви. Нет, это отверстие не похоже на лисью нору. Запахло сыростью. «Где-то здесь должна быть вода», — подумал он и облизал пересохшие губы. «Неужели вода?» Аристомен просунул голову и плечи в отверстие, но его остановила мучительная боль в руке, и на какое-то мгновение он потерял сознание. Очнувшись, он сделал еще одно движение. Теперь все его тело было в норе. «А что, если это тупик, и я не смогу выбраться назад? Задохнусь? Не лучше ли перед смертью увидеть клочок неба?» И все же он продолжал двигаться вперед. Ход расширялся. Теперь Аристомен мог уже ползти на четвереньках. Какой здесь мрак! А что, если это спуск в Аид, где обитают тени умерших? И я, живым, как Одиссей, попаду в их царство? Но в Аиде текут Ахеронт и Лето, и я напьюсь! Ход стал еще шире и выше. Аристомен смог, наконец, подняться во весь рост. Шатаясь от усталости, наталкиваясь на стену, он брел и брел, пока его ступни не ощутили ледяной холод. Вода! Аристомен лег на землю и, зачерпнув ладонью воду, сделал первый глоток. Вода! Она прекраснее нектара, который пьют боги на Олимпе. Нет, это не вода, а Леты. Один глоток, который заставляет забыть землю и жизнь. Не вода забвения. Она напомнила Аристомену о жизни и о долге перед живыми. Напрасно ликуют спартиаты, празднуя свою победу у Амикл. Напрасно они приносят благодарственные жертвы богам. Мессенцы не станут илотами. Мессения ждет Аристомена, и он явится из-под земли. Теперь он будет осторожнее и хитрее. Осторожность — это не подозрительность, а хитрость. Просто знание жизни, умение отводить от себя удары судьбы. Аристомен шел по щиколотку в воде. Но рано еще думать о жизни. Есть ли у этой пещеры выход? Или он будет идти, пока не ослабеет от голода? Но лиса! Не этим ли путем она пришла в Киат? Лиса? Лисонька! Где ты? Что белеет там впереди? Неужели опять чьи-то кости? Кто-то до меня искал выход из Киада и не нашел? Но нет, это не кости. Это луч света. Он пробился сквозь отверстие, заросшее зеленью. Протянув вперед здоровую руку, Аристомен шел навстречу свету. Чтобы не задеть головой каменный свод, он пригнулся и, ударяясь плечами о камни, но не чувствуя боли, побежал. Наконец его рука нащупала ветви. Он отодвинул их головой. Первое, что он увидел, был хвост лисы, огненно-рыжий, как солнце, зовущий, как жизнь.
0: Мы читали рассказ Александра Немировского «Лисица». Радиозвезда.

0: слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: В студии Роман Авдеев. Здравствуйте. Российские средства противовоздушной обороны за сутки сбили в зоне спецоперации 9 управляемых авиабомб, 2 реактивных снаряда установки «Хаймарс» и более 550 украинских беспилотников самолетного типа. Об этом сообщили в Министерстве обороны. Там добавили, что всего в зоне специальной военной операции за сутки наши бойцы ликвидировали более 1300 украинских боевиков. Российские вооруженные силы нанесли поражение по пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 142 районах. Американские переговорщики по Украине ведут диалог как с Москвой, так и с Киевом, сообщил Дмитрий Песков на брифинге. Пресс-секретарь президента подчеркнул, что контакты между Россией и США продолжаются по рабочим каналам.
2: Вы знаете, что президент Путин и президент Трамп при необходимости проводят телефонные разговоры. Такие разговоры могут согласовываться весьма оперативно. В настоящий момент на повестке дня разговора нет. Тем более, что каждый разговор должен быть хорошо подготовлен. Посреднический процесс по украинскому направлению стоит на паузе. Что касается посреднической роли европейцев, то они пока, наверное, далеки, как представляется, от готовности быть посредниками.
1: Дмитрий Песков подчеркнул, что начинать переговоры с выдвижения условий России ошибочно. По его словам, Москва фиксирует, что европейцы более сосредоточены на продолжении конфликта, чем на мирных переговорах. В России начали тестировать доставку лекарств с помощью беспилотников, сообщил глава Минздрава Михаил Мурашко. На этом этапе развития проекта речь идет о транспортировке препаратов между медицинскими учреждениями, уточнил министр. Ранее Владимиру Путину представили беспилотную авиационную систему «Аист», предназначенную для доставки лекарств, медицинских изделий, донорской крови и биоматериалов в труднодоступные районы. Подобные проекты уже запущены в Нижегородской и Ленинградской областях, в Бурятии и на Алтае. Международная федерация парусного спорта разрешила российским атлетам участвовать в соревнованиях среди юниоров под национальным флагом и гимном. Так спортсмены до 23 лет смогут выступать с национальной символикой, говорится на сайте Всероссийской федерации парусного спорта. Также сняты санкции с белорусских спортсменов, персонала и судей, включая требования о нейтральном статусе и запрет на использование национального флага и гимна. Все ограничения, действовавшие с 2022 года, отменены, отметили в Федерации. Роман Авдеев, служба информации, медиагруппа «Звезда».
0: Национальная радиостанция «Звезда FM». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер FS-7757-131 от 3 марта 2014 года. Программа «Радио Звезда» рекомендованы для слушателей старше 16 лет.
3: Николай Энгельгард. Главы из романа «Окровавленный трон». Читает Сергей Алексяк.
4: Разъезд. Первыми с ужина отбыли генералы Талызин и Деприрадович. Они должны были собрать участвовавшие в заговоре батальоны. Генерал Талызин своих преображенцев на дворе дома английского клуба близ Летнего сада. Генерал Деприрадович семеновцев на Невской перспективе вблизи гостиного двора против улицы, ведшей к воротам главной аллеи Михайловского замка. Пикеты семеновцев должны были занять внутренние коридоры и проходы замка. Бывшие на ужине генералы, полковники и офицеры различных гвардейских полков были разделены на две колонны. Военный губернатор Палин и генерал Уваров с небольшим числом лиц должны были присоединиться к батальону семеновцев генерала Деприрадовича. Князь Платон и граф Николай Зубовы, Бенниксен и большая часть заговорщиков должны были ехать в английский клуб и стать во главе батальона преображенцев генерала Талызина. Именно заговорщикам второй колонны предстояло пройти по потайным лестницам, чтобы арестовать императора в его спальне, отвезти в крепость и там предложить ему подписать акт отречения от престола. Большая часть заговорщиков вполне оправдывала мнение о них Палина и Бенниксена как о ватаге вертопрахов. Уже то умственное напряжение, которого потребовали речи Зубова и Талызина, их утомило, и они спешили в непринужденной болтовне, остротах и каламбурах вылить свое мозговое раздражение. Наиболее серьезные и дельные из заговорщиков отбыли с Талызиным и Деприрадовичем, чтобы вести солдат к замку. Эти почти не пили за ужином и были в суровом, твердом и мужественном настроении. Им было поручено расставить внешние и внутренние караульные пикеты. Совершенно трезвы были и солдаты. Но оставшиеся еще в пиршественной зале проявляли крайнее легкомыслие. Под влиянием винных паров предприятие им казалось весьма легким и удобоисполнимым. Они с хохотом и остротами помогали переодеваться князю Платону, напевая. Им представлялось, что они, освободители, как они себя именовали, разыгрывают Вольтерова Брута или смерть Цезаря. Кавалергардский подпоручик с жестикулировкой российского императора воображал, что он Брут, суровый республиканец, жестокий гражданин, могущественный гений, герой, вооруженный против тирании, и он напыщенно декламировал Александрины Вольтера. «Я всегда независимость и только гражданин во всем. С меня достаточно чувства долга. Остальное для меня не существует. Идем, не будем думать ни о чем более, кроме избавления от рабства». И полковник князь Яшвиль, желая высказать начитанность и знакомство с Вольтеровой трагедией, закатывая глаза, подавал реплику кавалергардскому подпоручику: «О, тень Катона, поддержи мою добродетель! Вы, молодые люди, еще неопытны суть», вдруг резким неприятным голосом сказал генерал Бенниксон, поднимаясь и выпрямившись. Старческой слабости, с которой он до сих пор, улыбаясь уксусной улыбкой, присутствовал на ужине и при начавшемся разъезде, как не бывало. Глаза его горели зловещим огнем под косматыми бровями, и весь он напоминал огромную ночную хищную птицу. «Вы, суть, неопытные, и полагаете, что низложить императора России — то же самое, что играть на сцене трагедию? Есть небольшая разница». «Если вы так опытны в этих делах, — закричал князь Яшвиль, — то и ведите нас, генерал! Вперед! Не о чем более размышлять!» Устремляясь вон, закричал кавалергардский полковник граф Голенищев-Кутузов. «Но благодарен подпоручику, воодушевляющему нас благородными строфами великого фернейского старца!» И, обращаясь к нему, граф Голенищев-Кутузов продекламировал слова Кассия. «Клянемся истребить всякого, кто замыслит управлять подобно ему, будь то наши собственные сыновья, братья, отцы, но если они тираны, брут, они наши противники. Для истинного республиканца нет ни отца, ни сына, кроме добродетели, отечественных богов, законов и родины». Брут и Кассий из кавалергардского собственного государни императрицы полка пожали крепко друг другу руки. «Наши сестры, сабли, сабли, востры, вот и наши сестры!» — затянул кто-то из гвардейцев, выходя на лестницу. «Наши жены, ружья заряжены, вот и наши жены!» — подхватили хором заговорщики. «Наши дяди!» Внизу, в большие сани с богатым ковром, садился граф Палин. Два полицейских чиновника, итальянец Морелли и француз по фамилии Тиран из войск Конде, садились с ним. «Тиран едет низлагать тирана», — скаламбурил кто-то. Пьяный хохот был ответом на плоскую остроту. Гвардейцы садились на своих рысаков, обмениваясь французскими фразами, как будто на обыкновенном разъезде с товарищеской попойки. «Выпив шампанского, приятно проехаться для освежения за город!» Острили они, намекая на то, что Михайловский замок объявлен был императором загородным.
0: Вы слушаете «Радио Звезда».
3: Мы читаем главы из романа Николая Энгельгарта «Окровавленный трон».
4: Движение войск. По прибытии к семеновцам и преображенцам Палин и Бенниксен должны были начать движение одновременно, за полчаса до полуночи. Еще с 9 часов вечера по регламенту столица погружалась в глубокий мрак, так как все ставни в домах наглухо запирались, и в окнах не было видно ни одной свечки. Спали обыватели или бодрствовали? Это невозможно было узнать. Так тщательно запирались ворота, калитки, двери и окна. Немногие уличные фонари, раскачиваемые на цепях пронзительным ледяным ветром, уныло скрипели, и слабый свет сальных плошек, в них горевших, тонул во мраке облачной безлунной ночи. Концы улиц, запертые рогатками, охранялись караульными. Разъезжавшие патрули опрашивали всякого, кого только самонужнейшая причина выгоняла из дому. Малейшего сомнения было достаточно, чтобы несчастливцы отправляли на гауптвахту. Беспрепятственно пропускались только доктора, повивальные бабки, гробовщики, попы, городские фурлейты, императорским указом переименованные так из фурманов, и профосы. Казалось, то был город в неприятельской осаде. В эту мартовскую ненастную ночь, в безмолвии темного, казавшегося вымершим города, раздавался только свист бурного ветра, лай и вой псов, в то время неизменно имевшихся на каждом дворе, и протяжные окрики часовых. Разделив семеновцев на несколько пикетов и вручив команду ими прибывшим с Депрерадовичем офицерам, Палин скорым шагом повел людей к воротам на главной аллее замка. У ворот их встретил брат полкового адъютанта императора. Сам Аргамаков стоял в это время у пешеходного мостика на рву против летнего сада и встречал там вторую колонну заговорщиков с преображенцами, которую вели Бенниксен и Талызин. Прибывшие вслед за Палином заговорщики составляли как бы штаб его и шли отдельной бандой вслед за ним. Аргамаков спросил пароль и лозунг. «Граф Палин, золотой овен». Ворота отворились. Отряд за отрядом вступали в темную, осененную старыми деревьями аллею. Много видели эти деревья. Они видели царевича Алексея Петровича, в кандалах, вывозимого в крепость. Они видели старого больного Остермана, несомого на креслах к умирающей императрице Анне Ивановне. Они видели герцога Берона, Анну Леопольдовну, сопровождающую младенца императора Иоанна Антоновича, Елизавету Петровну, графа Панина с маленьким Павлом Петровичем на руках, поспешающего в зимний, где уже присягали его матери Екатерине. Теперь черные гиганты, скрипя, сшибаясь ветвями, раскачиваемые бурными порывами ветра, осеняли таинственные ряды солдат, тяжкий шаг которых глухо отзывался на промерзлом грунте в ночном безмолвии и мраке, стремившихся к мрачной глыбе замка несчастного властителя. Вдруг над летним садом с криком поднялась туча бесчисленных ворон и галок, обычно там ночевавших. Птицы носились над замком и неистово кричали. Взметнулись и вороны, спавшие на аллеях и боковых садах. «Преображенцы с той стороны идут», — заметил один из гренадер. «Возбудили воронье». «Дурная эта примета», — заметил другой. И опять молча продолжали путь. Молодой офицер, ведший отряд последним в хвосте колонны, невольно вспомнил капиталистских гусей, криком предупредивших ночной приступ врагов, пробудивших сторожей и спасших Рим. Что, как и крики ворон, пробудят императора и предупредят его об опасности? Раздраженные нервы молодого человека не вынесли этого таинственного и безмолвного шествия на опаснейшее предприятие. К тому же угрюмый вид молчаливых солдат внушал ему опасения, что они сомневаются в целях предприятия. «Дурная ли примета или нет, — сказал он, — а идти надо и все исполнить до конца. Наше дело, ребята, правое. Отечество требует, и мы должны идти. Император болен и не может править государством. Поступки его стали неладные, и цесаревич принужден взять в свои руки правление. При Александре всем будет свобода. Это ангел. Вы его знаете, ребята!» И полагая, что солдаты лучше поймут его, если он станет говорить с точки зрения материальных интересов, офицер стал объяснять солдатам, что император объявил войну Англии и запретил с ней торговать. А разрыв с Англией наносит неизъяснимый вред нашей заграничной торговле. Англия снабжала нас произведениями мануфактурными и колониальными за сырые произведения нашей почвы. Эта торговля открывала единственные пути, которыми в Россию притекало все для нас необходимое. Дворянство было обеспечено в верном получении доходов со своих поместий, отпуская за море хлеб, корабельный лес, мачты, сало, пеньку, лен. Теперь это все на руках останется, а купцы без товаров, сие грозит разорением государству. Александр отменит все сие, ребята! «Что лясы томить, ваше благородие?» — сказал старый гренадер, когда офицер кончил объяснение. «Павел, Александр, нам это едино. Хотя, конечно, лучше отца Александр не будет. Однако, что не поп, то батька». «Нам, ваше благородие, до помещиков и купцов дел нет», — сказал другой помоложе с серьгой в ухе. «Мы, кроме солдатской службы, ни на что не гожи. У нас каждая жила вытянута, каждый сустав вывихнут, а свое мы получили». И, достав кисет, солдат позвонил золотом, лежавшим в нем. «Слышь, англичанка-то из клуба три бочонка золота на это дело выкатила», — вернул молодой солдат. «Один бочонок господам генералам, другой офицерам, а третий уж наши братья солдатикам». В это время передний отряд остановился перед решеткой замерзшего рва. «Смирно, не дышать!» — прошла команда от головы до хвоста колонны. Солдаты стали соскакивать на лед, переходить на другую сторону и строиться на Дворцовой площади, где возносился на коне своем недвижимый медный гигант. В то же время со стороны Рождественских ворот генералы Талызин и князь Вяземский и полковник Запольский вводили 3-й и 4-й батальоны Преображенского полка. Войска окружили замок. На колокольне медленно и заунывно куранты под музыку и перезвон стали бить полночь. Стаи галок и ворон продолжали тучей носиться над замком и садами, неистово каркая. Но ни единого луча, ни единой искры и ни единого звука не исходило из громады императорского мавзолея.
0: Радио «Звезда». Мы читаем главы из романа Николая Энгельгарта «Окровавленный трон».
4: Потайная лестница. Таинственное шествие в ночном безмолвии и темноте по аллеям летнего сада, при зловещем карканье пробужденных птиц, движение угрюмых войск, команда, отдаваемая в полголоса, все укротило легкомысленное возбуждение тех заговорщиков, которые следовали за Бенниксоном и Зубовым. Холодный ветер обдул к тому же их головы и протрезвил. По мере того, как они приближались к темной громаде замка, предприятие, на которое они двинулись столь беззаботно, стало представляться им в истинном свете. В воображении рисовались тысячи опасностей, непредвиденных осложнений, которые могут погубить все и привести их вместо первых мест в государстве на виселицу. Уже они страшились измены и не доверяли друг другу. И с какой легкостью устремлялись на предприятие, с такой же теперь изыскивали в уме способы уклониться в последние минуты, как-нибудь вывернуться и, если уж возможна измена, предупредить других в этом отношении. Но придумать ничего не могли и шли, как приговоренные. У пешеходного мостика, который вел из сада к замку, на другой стороне рва их поджидал флигель-адъютант императора Аргамаков. Он самолично спустил мостик, и вся банда перешла. Аргамаков имел при себе глухой фонарик. Открыв фонарь, он осветил последовательно лицо каждого переходившего по мостику. В это время войска уже окружали замок. «А где же военный губернатор Палин? Разве он не с вами?» С удивлением спросил Аргамаков, когда последний из банды перешел мостик. «Он идет с Депрерадовичем и семеновцами», — отвечал князь Зубов. «Странно. Он говорил мне, что пойдет с нами в кабинет императора», — сказал Аргамаков. «Нет, он с частью батальона займет главный вход дворца», — сказал Бенниксон. «Как? А кто же будет в прихожей государыни?» «Никого», — отвечал Бенниксон. «Но ведь в таком разе император может спастись, выйдя через дверь, которая ведет из его спальни в эту прихожую. Все выходы и внутри, и снаружи будут заняты нашими. В стенах замка есть потайные лестницы, которые ведут в подземные ходы. Даже я не знаю всех лазеек замка. Постараемся подойти так, чтобы не вспугнуть зверя», — улыбаясь, сказал Бенниксон. «Но мы даже не можем быть уверены во всех служащих дворца и караулах. Первый батальон преображенцев предан государю. Ему только стоит им показаться, и наше дело пропало. Нам некогда теперь размышлять», — сказал Бенниксон. «Отступать поздно. Идите вперед, Аргамаков». «Да, станешь рассуждать, когда дело идет о петле. Если Палин стал непредусмотрителен, то мы шеей рискуем», — послышались голоса. «Всего предусмотреть невозможно», — решил Николай Зубов. «А риск — святое дело. Веди нас, Аргамаков». Аргамаков пожал плечами и пошел вперед, не закрыв фонарика, которым на ходу раскачивал. Фонарик бросал слабый мерцающий свет на землю и гранитную облицовку замка. Вступив под рождественские ворота, заговорщики затем толпой двинулись вверх по лестнице, ведущей в покои, прилегающие к библиотеке и спальне императора. Сам же Аргамаков, как было условлено заранее, пройдя треугольный внутренний двор, вступил в сводчатые катакомбы нижнего служительного этажа. Мрачная пасть входа этого лабиринта открывалась в одном из углов двора. Сырость капала со сводов, и ветер завывал в катакомбах. Пройдя немного, Аргамаков осветил фонарем в одном месте мокрую, покрытую пятнами плесени стену, и надавил железную скобку в ней. Стена вдруг легко отошла, открыв винтовую каменную лестницу. Аргамаков, оставив открытым вход, стал подниматься вверх. Это была одна из потаенных лестниц замка, устроенная в толще капитальной стены, выведенной вдвойне, так что получался промежуток, шедший через все этажи. На первую площадку лестницы, которой достиг Аргамаков, выходили две двери. Одна вела в квартиру фаворитки императора, княгини Гагариной, другая — в помещение обершталмейстера графа Кутайсова. Затем лестница вновь продолжалась вверх в апартаменты его величества. Но Аргамаков туда не пошел. Он поставил фонарик на ступеньку лестницы, а сам прислонился к стене и несколько мгновений пребывал в глубоком раздумье. Потом вдруг решительно отворил дверь в квартиру Кутайсова и вступил в темную проходную комнату. «Кто там?» — раздался голос Кутайсова. «Это я, граф», — отвечал Аргамаков. «Ах, это вы, Аргамаков! Войдите! Что случилось?» Аргамаков прошел в спальню Кутайсова, который сидел в вольтеровских креслах, в теплых плисовых сапогах и шлафроке на кошачьем меху с колпаком на голове, и читал томик французского романа при свете сальной свечи. Комната была жарко натоплена и вся обита бухарскими коврами. «Что случилось?» — повторил Кутайсов. «В замке неблагополучно», — сказал адъютант императора. «Что такое? Что такое?» — встревожился Кутайсов. «Уж не пожар ли?» «Революцию, конечно, можно уподобить пожару», — сказал Аргамаков. «Революцию? Что вы хотите этим сказать?» — изумился Кутайсов. «Уже ли вы ничего не знаете? Ну, очевидно, не знаете, если я вас застаю спокойно сидящим в шлафроке. Почему вы не у госпожи Шевалье? Сегодня такой ветер и холод. Я боялся простудиться, а я дурно себя чувствую», — растерянно говорил Кутайсов, начиная дрожать от головы до ног. «Ужели вы не нашли на вашем столе сегодня траурного письма?» «Траурное письмо? Я столько получаю писем. Ба! Я и забыл о нем. Я положил его в карман этого шлафрока. Да, вот оно». И Кутайсов достал из кармана измятый траурный конверт. «Оно даже не распечатано!» — вскричал Аргамаков. «Итак, вы ничего не знаете?» «Ничего? Видит Бог, ничего!» «Составлен заговор. Император будет низложен. И вы ничего не знаете об этом? Весь город это знает». «Я слышал. Да, слышал что-то. Но ведь это по должности Палина», — бормотал Кутайсов. «По должности Палина. Но он во главе заговора. Император будет низложен. На престол возведут Александра. И ваша роль при дворе кончена. И это наилучшее, что вас ожидает. А могут быть крепость, пытка, Сибирь или яд и веревка». «Когда же произойдет переворот?» — в ужасе вскричал Кутайсов. «Когда? Он сейчас происходит. Если бы вы своевременно прочли письмо наших доброжелателей, то знали бы это. Замок окружен войсками, все входы и выходы заняты. Заговорщики в эту самую минуту идут в покои императора». «Но вы же на чьей стороне?» — спросил трепещущий Кутайсов. «Я участвую в заговоре. Сейчас я должен подняться наверх, чтобы отворить заговорщикам дверь. Но успокойтесь, соберитесь силами и выслушайте меня. Предприятие мне кажется сомнительным. Палин и Бенниксен мне подозрительны. Я намерен спасти государя. Я выведу его по потайной лестнице сейчас, а потом через катакомбы и обычным путем к Фонтанке. Но пока я буду этим занят, оденьтесь скорее и ступайте к великому князю Константину. Он не посвящен в заговор. Вы знаете, как пройти к нему, миновав часовых. Вы сообщите ему об опасности и попросите дать вам записку на имя Саблукова с приказом немедленно вести свой эскадрон к замку. И потом с этой запиской бегите из замка нашим путем в казармы конной гвардии. Отдайте Саблукову записку. Слышите? Поняли? Торопитесь. А у меня нет больше ни минуты времени. Если все устроится, помните мою услугу». И Аргамаков кинулся вон из комнаты. Оставшись один, Кутайсов кинулся одеваться. Но сейчас же бросил на пол взятую в руки часть одежды, махнул рукой и, схватив сальную нагоревшую свечку, как был в колпаке и шлафроке, забыв о своем господине и его благодеяниях, побежал на потайную лестницу, спустился вниз в лабиринт и пустился по сводчатым ходам. При этом свечка потухла. Он бросил ее и ощупью по хорошо знакомой дороге, оступаясь и падая, однако не раз и на

0: Радио «Звезда». Книга на ночь.
1: Николай Энгельгард. Главы из романа «Окровавленный трон». Читает Сергей Алексяк.
2: Меж двух смертей. Аргамаков быстро поднялся по витой лестнице. Двойная стена оставляла довольно широкий промежуток между спальней императора и прихожей. Таким образом, потайная лестница вела в простенок между двумя дверями. Аргамаков по условию должен был отворить заговорщикам дверь в прихожую, а в дверь спальни императора постучать и просить отворить ее под предлогом пожара в замке, так как в прямые обязанности Аргамакова входило днем и ночью первому предупреждать самого императора лично о всех чрезвычайных событиях в замке, то император должен был отворить ему. Едва Аргамаков очутился в простенке, как дверь в спальню императора распахнулась настежь. На пороге стоял сам император. Он был в том костюме, в котором ужинал, в чулках, башмаках и французском кафтане. «Это ты, Аргамаков?» — сказал он. «Что случилось?»
3: «В замке неблагополучно, Ваше Величество», — едва проговорил растерявшийся от неожиданного появления государя-адъютант.
2: «Неблагополучно? Пойди. В чем дело?» Император отступил вглубь покоя. Аргамаков вошел.
3: «Ваше Величество, в замке неблагополучно», — повторил он опять.
2: «Я это уже слышал».
3: «Ну?» — спокойно сказал император. «Составлен заговор против Вашего Величества. Готовится переворот. Хотят низвести вас с престола и передать власть царевичу Александру».
2: «Кто же заговорщики?» — столь же спокойно спросил император.
3: «Палин, Бениксен, Зубовы и с ними многие. Государь, переворот готовится даже сейчас. Замок обложен войсками, все входы заняты. Караулы вам изменили, прислуга подкуплена».
2: «Как? А мой первый батальон преображенцев?»
3: «Увы, государь, батальон на 2/3 пополнен людьми из раскассированного вами полка князя Ливина, и офицеры в заговоре.
2: Государь, вы в величайшей опасности. Именно в самую сию минуту, что я говорю с вами, заговорщики толпой идут к вам со стороны библиотеки.
3: Но графа Палина нет с ними?»
2: «Нет, государь, но не медлите, каждая секунда дорога».
3: «Ты застал меня против ожидания бодрствующим и одетым», — сказал с величавым спокойствием император.
2: «Значит, я не был так неосведомлен в всем злодейском предприятии, как ты полагал. Но ты-то сам, Аргамаков, какую роль в комедии играешь?»
3: «Помилуйте меня, государь!» — воскликнул Аргамаков, бросаясь на колени. «Злая сила обуяла и меня, и я был с ними, но в последнюю минуту опомнился. Всей жизнью готов я загладить мое гнусное деяние. Я спасу вас, государь».
2: «А, и ты был с ними. Но как же ты меня спасешь?»
3: «Путь по потайной лестнице и дальше, в катакомбах до набережной Фонтанки, свободен, государь. Спасайтесь, не медлите ни минуты».
2: «Но почему я должен верить тебе, Аргамаков? Если ты обманул и предал своих товарищей, можешь предать и обмануть и меня. Могу ли на тебя положиться?»
3: «Государь, я злодей, я преступник, но клянусь, то было мгновенное затмение. Всю жизнь я буду оплакивать его».
2: «Ты будешь горько оплакивать свой поступок, Аргамаков. Ты говоришь истину. Нет прощения тому, кто восстал против своего законного монарха и Божия помазанника.

0: Итак, если бы даже тебе удалось меня спасти, это не спасло бы тебя, и я поступил бы с тобой по всей строгости законов. А ты знаешь, что в таких случаях российские законы неумолимы? Все, и действователи, и укрыватели, и попустители, и даже токмо злоумышлявшие или знавшие, но не донесшие об умысле, все подлежат мучительной смерти, казни четвертованием. Хочешь ли, зная сие и непоколебимость мою в таковом случае, и участь тебе уготованную, спасти меня? Мертвенно-бледный, растерянный, Аргамаков не знал, что ему ответить. «Вот видишь ли, друг», — выждав мгновение, спокойно промолвил император, «ты сказал, что злая сила тебя обуяла. Но если бы ты был истинно честный человек, а некрасивый плод, внутри полный гнили, ничто бы тебя не обуяло. О, если бы ты сейчас, не колеблясь, ответил мне, но где вам, предателям, льстецам и рабам, познать истинное благородство души?»
1: «Они идут сюда, государь! Умоляю вас, спасайтесь!» — вскричал Аргамаков, опомнившись.
0: «Клянусь спасением моей души и всем священным на земле и на небе! Клянусь торжественно!» — вскричал император. «Я встречу опасность лицом к лицу и не побегу, как жалкий трус. И что ты знаешь? Может быть, у меня есть сокрытые в этих стенах верные слуги, которые защитят меня. А если земные слуги меня не защитят, святое помазание, которое на мне, спасет меня. Ступай, Аргамаков, отвори двери твоим товарищам, пусть идут. Я поговорю с этими молодцами, и, может быть, они образумятся. Я приказываю тебе». И Павел Петрович сиповато запел. «Князи людсти, собравшиеся в купе на Господа и на Христа его». «Я не могу, государь! О, спасайтесь, государь!» — восклицал Аргамаков. «Спасайся лучше сам, ведь ты теперь между двух смертей стоишь». В эту минуту громкий вопль раздался в прихожей. «Ах, мои верные служители! Они убивают их! Отворяй сейчас дверь, мерзавец, и предупреди дальнейшие преступления! Скорей отворяй! Из-за твоего промедления, может быть, честный человек погиб!»
2: Радиозвезда. Мы читаем главы из романа Николая Энгельгарта «Окровавленный трон».
0: Послы Отечества. Во время прохождения по залам и гостиным замка толпа заговорщиков, окружавшая Бенниксона и Зубовых, все убывала, а перед передней императора отстал и Николай Зубов, сказав, что соберет и приведет этих подлецов. Таким образом, в переднюю вошли только Бенниксон, князь Платон Зубов и четверо офицеров. Из дежуривших у дверей спальни служитель гусар при шуме шагов банды трое скрылись через библиотеку. Остался только один. Он сидел на полу, прислонившись спиной к жаркой стопленной печке, и крепко спал. Вместо того, чтобы вести себя тихо, один из офицеров набросился на спавшего лакея и ударил его набалдашником толстой короткой трости по голове. Издав громкий вопль, несчастный без чувств упал на пол, и из разбитой головы его хлынула кровь. «Что вы сделали?» — вскричал Платон Зубов. «К чему этот шум? Теперь общая тревога разнесется по всем комнатам!» Вдруг дверь распахнулась, и вошел Аргамаков, мертвенно-бледный и трепещущий. «Идите к императору, он вас приглашает», — проговорил Аргамаков, сам, очевидно, не отдавая отчета в произносимых словах. Увидев поверженного и текущую кровь, Аргамаков всплеснул руками и, кинувшись к нему, стал поднимать.
1: «Господа!» — обратился Бенниксон к офицерам, стоявшим как бы в остолбенении. «Помогите Аргамакову перенести раненого куда-нибудь на диван и окажите ему первую помощь, а мы с князем пойдем к императору». И, взяв твердо за руку Зубова, генерал Бенниксон посмотрел ему в глаза, сказав: «Идем». Тот повиновался. Пройдя простеночную комнату, они в дверях спальни преклонили колено. «Что это, Платон Александрович?» — сказал император. «Что вы делаете? Что там произошло? Я слышал крик. Войдите, объясните ваше неожиданное появление в столь поздний и неурочный час без моего зова». Император стоял посреди комнаты возле письменного стола. Бенниксон прошел вперед и, обойдя императора, стал спиной к двери, завешенной ковром с мистическими изображениями, которая вела в прихожую парадных покоев императрицы. Император молча, многозначительно посмотрел на него. «Что это, господа?» продолжал он, между тем, как Зубов с низкими реверансами отходил от двери и приближался к нему. «Что это? Вы в полном мундире, в шарфах и при орденах? Видно, что-то важное привело вас?» «Государь», — немного дрожащим голосом заговорил Зубов, «нас привела к вам действительно чрезвычайной государственной важности необходимость. Многие командиры и офицеры полков, а также все патриоты, движимые ревностью о благе Отечества, поручили нам обратиться к вашему величеству с верноподданнической просьбой». «Ну, ну», — сказал император, подмигнув Бенниксону и потирая руки. «В чем же просьба сих господ патриотов?» «Государь», доставая из обшлага мундира бумагу, сказал Зубов: «Дозвольте мне прочитать сие изложение всеподданнейшей просьбы, приносимой, можно сказать, не только от обеих столиц, но и от всей России». «Читайте, Платон Александрович, читайте», — сказал император. «Мы пришли именем Отечества просить ваше императорское величество отречься от престола, потому что...» Зубов остановился. «Потому что? Ну, что же вы остановились, Платон Александрович?» — сиповато спросил император, начиная выстукивать пальцами по столу марш. «Продолжайте, прошу вас». «Государь, сие обращение, быть может, составлено в выражениях, недостаточно обдуманных, ибо набросано сенатором Трощинским спешно». «Ага! Сенатор Трощинский! Узнаю его слог. Он же всю жизнь торопился, как бы не отстать. Только в делах его не касающихся, а не в сенатских. Читай, Платон Александрович, читай. А мы...» Почти до крика поднял голос император, обращая глаза к двери, завешенной ковром. «А мы послушаем, потому что вы порой теряете рассудок», — поспешно прочел Зубов. «Личная безопасность и пристойное содержание вам гарантируется вашим сыном и государством». Зубов прочел и стоял молча, опустив глаза. «Так вот в чем верноподданнейшая просьба ваша, господа патриоты», — насмешливо сказал император. «Они предлагают мне отказаться от престола, потому что я сумасшедший. Они предлагают мне это именем Отечества. Они посадят меня на цепь, но будут содержать пристойно. Государство и мой сын гарантируют мне безопасность. Надо думать так же, как и моему отцу. Но у меня два сына, Александр и Константин. Не мешало бы сенатору Трощинскому обозначить, какой из сыновей мне гарантирует безопасность и покойную квартиру в безумном доме. Государь, надежды отечества покоятся на великом князе Александре, смиренно сказал Зубов. Так, но послушай, Платон Александрович, ты ведь все-таки человек умный. Неужели ты не сознаешь, сколь непристойно, нагла, глупа и бессмысленно прочитанная тобой бумага? Зубов молчал. Молчишь? А, презренные! Распаляясь, вскричал император. Неблагодарные рабы! Они меня провозгласили умалишенным, но где сему доказательства? Потомство оценит мои дела и признает, что благо Отечества было единой целью моих неусыпных забот и трудов. Я скажу вам, почему я в ваших глазах безумен. Потому что всякого честного человека, пожелавшего прекратить ваше беспутство, вы ославите сумасшедшим. С вами надо поступать как с собаками, но вы хуже собак. Почему вам угоден и нужен Александр? Потому что вы знаете его двоедушие, его слезливость, его женолюбие, и потому что он юн, и вы надеетесь его развратить, окружить непотребными бабами и через них править. Вы привыкли к женскому правлению, дармоеды, интриганы, лентяи, развратители и губители всякой святыни. Почему вы ополчились на меня? Потому что я прекратил разврат в гвардии, обуздал роскошь, заставил работать сенаторов, чиновников, хотя не вовсе уничтожил, но ограничил знатно воровство и плутовство по дворцовым подрядам. Бездельники, моты, развратники! Вы зато меня безумцем ославили, что пробудил тунеядцев-гвардейцев из прежнего их дремания и сна, неги и лени, да приучать начал быть до света еще в мундирах, перестать кутаться в шубы и муфты, да разъезжать в каретах. Я сказал, послужи, да поэкзерцируй в мундирчике одном, да потрудись, да будь солдат. Вас хотел пробудить и сих господ, что жили по деревням своим в праздности, и не о службе, а о том только помышляли, как бы им вертопрашить, мотать, буянить да рыскать с собаками. Вот почему я безумный? Именем Отечества пришли вы требовать от меня, законного своего монарха, отречения от престола. Но кто вы, тля гвардейская? Отечество и не знает, что вы на свете суть. Я монарх милостью Божию и самодержец. Шайки ли вертопрахов, интриганов и распутников лишить меня власти? Народ мой любит меня. Говори, кто послал вас? Кто уполномочил? Государь, как мы мыслим, мыслят все дворяне не только в столицах, но и повсеместно в России, сказал Зубов. Правление ваше для всех стало чрезмерно сурово и нестерпимо. Но если бы, ваше величество, ограничили свое самовластие некоторыми аристократическими институциями из свободно избранных первенствующего сословия, то благородное дворянство согласилось бы охотно видеть и далее вас на престоле предков в рассуждении крайней молодости и неопытности великого князя Александра.
0: «Варяне!» — крикнул, топая ногой император.
1: В России тот дворянин, кто со мною говорит, и лишь пока он говорит со мною. А народ что скажет, когда отдам себя в руки развращенного сословия дворян?
3: Что может значить голос черни и холопов в вопросах государственных? Сказал, пожимая плечами Зубов.
1: А, народ у вас в крепости. Вы крестьян подданными своими называете, но они мои подданные, они ваши. Недаром я повелел и крепостным вашим присягать мне. Это вы мне тоже виной ставите, я знаю. Имея под собою крепостных, вы стали царями и теперь хотите связать монарху руки. Но довольно. Веди остальных сюда. Хочу я посмотреть, кого еще послало мне отечество, и глазами моими убедиться, кто именно сии господа патриоты, столь властно распоряжающиеся короной и судьбами России.
3: Князь Платон Зубов низко поклонился императору и вышел из кабинета, не оборачиваясь лицом к двери.
2: Мы читали главы из романа Николая Энгельгарта «Окровавленный трон». Продолжение завтра в это же время.

0: Вы слушаете «Радио Звезда». Айзек Азимов. Рассказ «Бессмертный бард». Читает Егор Серов.
1: «О да», — сказал доктор Финес Уэлч, — «я могу вызывать души знаменитых покойников». Он был слегка под мухой, иначе бы он этого не сказал. Конечно, в том, что он напился на рождественской вечеринке, ничего предосудительного не было. Скотт Робертсон, молодой преподаватель английского языка и литературы, поправил очки и стал озираться. Он не верил своим ушам. «Вы серьезно, доктор Уэлч?»
2: «Совершенно серьезно. И не только души, но и тела».
1: «Не думаю, чтобы это было возможно», — сказал Робертсон, поджав губы.
2: «Почему же? Простое перемещение во времени».
1: «Вы хотите сказать путешествие по времени, но это несколько необычно».
2: «Все получается очень просто, если знаешь, как делать».
1: «Ну, тогда расскажите, доктор Уэлч, как вы это делаете».
2: «Так я вам и рассказал».
1: Физик рассеянным взглядом искал хоть один наполненный бокал.
2: «Я уже многих переносил к нам», — продолжал Уэлч. «Архимеда, Ньютона, Галилея, бедняги».
1: «Разве им не понравилось у нас? Наверное, они были потрясены достижениями современной науки», — сказал Робертсон.
2: «Конечно, они были потрясены. Особенно Архимед. Сначала я думал, что он с ума сойдет от радости, когда я объяснил ему кое-что на том греческом языке, который когда-то меня заставляли зубрить. Но ничего хорошего из этого не вышло».
1: «А что случилось?»
2: «Ничего, только культуры разные. Они никак не могли привыкнуть к нашему образу жизни. Они чувствовали себя ужасно одинокими, им было страшно. Мне приходилось отсылать их обратно».
1: Это очень жаль, да».
2: «Да, умы великие, но плохо приспосабливающиеся, да, не универсальные. Тогда я попробовал перенести к нам Шекспира».
1: «Что?» — вскричал Робертсон. Это было уже по его специальности.
2: «Ой, не кричите, юноша!» — сказал Уэлч. «Это неприлично».
1: «Вы сказали, что перенесли к нам Шекспира».
2: «Да, Шекспира. Мне был нужен кто-нибудь с универсальным умом. Мне был нужен человек, который хорошо знал бы людей, что мог бы жить с ними, уйдя на века от своего времени. Шекспир и был таким человеком. У меня есть его автограф, я взял на память».
1: «А он у вас с собой?» — спросил Робертсон, глаза его блестели.
2: «С собой!» — Уэлч пошарил по карманам. «А, вот он!»
1: Он протянул Робертсону маленький кусочек картона. На одной стороне было написано: «Л. Клейн и сыновья. Оптовая торговля с кабинными товарами». На другой стояла размашистая подпись: «Уилл Шекспир». Ужасная догадка ошеломила Робертсона. «А как он выглядел?» — спросил преподаватель.
2: «Совсем не так, каким его изображают. Совершенно, совершенно лысый, с безобразными усами. Он говорил на сочном диалекте. Конечно, я сделал все, чтобы наш век ему понравился. Я сказал ему, что мы высоко ценим его пьесы и до сих пор ставим их. Я сказал, что мы считаем их величайшими произведениями не только английской, но и мировой литературы».
1: «Хорошо, хорошо», — сказал Робертсон, слушавший, затаив дыхание.
2: «Я сказал, что люди написали тома и тома комментариев к его пьесам. Естественно, он захотел посмотреть какую-нибудь книгу о себе, и мне пришлось взять ее в библиотеке. И он был потрясен. Конечно, он не всегда понимал наши идиомы и ссылки на события, случившиеся, ну, после 1600 года. Но я помог ему, бедняга. Наверное, он не ожидал, что его так возвеличат. Он все говорил: Господи, и что только не делали со словами эти 5 веков. Дай человеку волю, и он, по моему разумению, даже из сырой тряпки выжмет целый потоп».
1: «Нет, он не мог этого сказать».
2: «Почему? Он писал свои пьесы очень быстро. Он говорил, что у него были сжатые сроки. Он написал «Гамлета» меньше, чем за полгода. Сюжет был старый, он только обработал его».
1: «Обработал», — с возмущением сказал преподаватель английского языка и литературы. «После обработки обыкновенное стекло становится линзой мощнейшего телескопа. Физик не слушал. Он заметил нетронутый коктейль и стал бочком протискиваться к нему.
2: «Я сказал бессмертному барду, что в колледжах есть даже специальные курсы по Шекспиру».
3: «Ну, я веду такой курс».
2: «Знаю. Я записал его на ваш дополнительный вечерний курс».
1: «Никогда не видел человека, который больше бедняги Билла стремился бы узнать, что о нем думают потомки. Он здорово поработал над этим».
3: «Вы записали Уильяма Шекспира на мой курс?» — пробормотал Робертсон. «Даже если это пьяный бред, все равно голова идет кругом. Но бред ли это?» Робертсон начал припоминать лысого человека с необычным произношением.
2: «Конечно! Я записал его под вымышленным именем», — сказал доктор Уэлч. «Стоит ли рассказывать, что ему пришлось перенести? Это была ошибка, большая ошибка, бедняга!»
1: Он, наконец, добрался до коктейля и погрозил Робертсону пальцем.
3: «Почему ошибка? Что случилось?»
2: «Ах, я отослал его обратно в 1600 год».
1: Уэлч от возмущения повысил голос. «Как вы думаете, сколько унижений может вынести человек?»
3: «О каких унижениях вы говорите?»
1: Доктор Уэлч с залпом выпил коктейль.
2: «О каких? Бедный простачок! Вы провалили его!»
0: Мы читали рассказ Айзека Азимова «Бессмертный бард».
4: Радио «Звезда».

0: слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: В студии Роман Авдеев. Здравствуйте. США не могут быть нейтральным посредником в украинском конфликте, заявил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя, ссылаясь на слова госсекретаря США Марка Рубио. Об этом он сообщил в эфире «России-24».
2: Рубио был честен с законодателями, несмотря на то, что он, конечно, говорил то, что многие из них хотели от него услышать. Он сказал справедливую вещь о том, что США не могут быть посредником по сути, поскольку они поддерживают по-прежнему, в том числе и вооружение.